0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
0: Дорогие слушатели, мы продолжаем знакомить вас со страницами книги митрополита Сурожского Антония «Человек перед Богом». Слушайте девятую передачу.
2: В прошлой беседе я говорил о том, что вера в Бога достигает до нас путем свидетельства, что всегда человек доводит до нашего сознания возможность того, что Бог существует. Человек ставит перед нами этот вопрос. Мне хотелось бы теперь остановиться немножко на разных типах свидетельства. Я говорил, что можно свидетельствовать о своем личном пережитом опыте. Можно свидетельствовать об опыте, который принадлежит тому обществу, той общине, коллективу, которому мы сами принадлежим. Мы отчасти разделяем этот опыт, но не обладаем всем этим опытом. И, наконец, может до нас достигнуть свидетельство человека настолько выдающегося, что мы только краем сознания способны коснуться краешка его опыта.
0: «И вот об этих вещах мне хотелось бы сейчас сказать», — пишет владыка Антоний. «Где кончается опыт и начинается вера? Если говорить о том, что вера основана на опыте, то чем она от него отличается? Есть в творениях древнего отца церкви, святого Макария Великого, который жил в египетской пустыне в IV веке, замечательное место, где он старается именно обнаружить тот момент, когда опыт превращается в веру. Он говорит об очень глубоком, потрясающем опыте приближения Бога в молитве, который ему и другим подвижникам известен или ведом. Он говорит, что в момент углубленной молитвы человек отрывается от сознания всего земного, перерастает даже осознавать себя, переживает только благоговейный ужас, любовь, поклонение, радость, торжество о встрече с Богом, который как-то пронизывает все его сознание, все его переживания, все его тело, не оставляя никакой возможности заглядеться на себя или следить за тем, что с ним происходит. И пока такой глубочайший, потрясающий опыт происходит, конечно, человек не знает, что с ним происходит. Это, разумеется, относится не только к религиозному опыту. Есть моменты в жизни, когда какой-нибудь опыт, переживание, событие нас так охватывает, так потрясает, что мы себя и вспомнить не можем, и оглядеться не можем. Так бывает в момент автомобильной катастрофы. Так бывает в момент потрясающей нас до глубин радости или пронизывающих наше сердце горе и отчаяние.
2: Но вернемся к опыту святого Макария. Он говорит, что человек, пока он в пределах этого опыта, ничего не может сознавать, кроме Бога. Но в какой-то момент Бог как бы от него удаляется. Человек находится на положении, это очень красивый, как мне кажется, образ маленького челна, лодочки, которую море, отходя от берегов, оставляет на песке. За несколько секунд до этого челн еще колебался на волнах. Теперь он покоится на земле. Вот этот момент, когда человек уже не несом опытом, хотя опыт переживания еще горит, еще трепещет, когда человек абсолютно еще уверен в реальности этого опыта и, однако, актуально в данную минуту его не переживает, этот момент и является той гранью, когда опыт превращается в веру, в уверенность. И человек может вполне справедливо продолжать жить и говорить: «Я это пережил, и я знаю, что это есть». Это может быть религиозный опыт — страх, радость, горе. Они отзвучали, отошли, но уверенность в том, что они существуют, в человеке уже не поколеблется. Вот где мы можем уловить переход из опыта в веру. И о такой вере человек может говорить с абсолютной пламенной уверенностью,

0: может говорить с убедительностью, потому что он говорит о том, что сам знает, чего он дознался до мозга костей, почти до разрыва сердечного.
1: Но мы принадлежим общине, человечеству. Вокруг нас есть люди. Мы не исчерпываем собой никакой человеческий опыт, включая и религиозный. У нас очень много общего с людьми, с которыми мы находимся, но этот опыт каждый человек пережил несколько иначе. У одних его больше, у других меньше. И потому что мы общаемся друг с другом, потому что мы составляем одно целое, опыт одних делается опытом других. Так же, как сознание красоты, правды делается достоянием всего человечества через одного человека, который сумел это пережить с предельной силой и выразить с предельной красотой и убедительностью. Вот об этой второй области веры мы тоже можем говорить, но должны говорить с большой осторожностью, указывая, что здесь кончается мой личный опыт, а здесь я перерастаю свой личный опыт в соборности, в общении с той группой людей, к которой я принадлежу. Таков был опыт апостолов, который дошел до нас. Апостол Иоанн говорит: «Мы свидетельствуем о том, что наши глаза видели, что наши уши слышали, что мы осязали собственными руками». Да, поскольку у нас есть частичный опыт, который сродни их опыту, мы можем поверить в их более точный, более широкий опыт.
0: И, наконец, как я уже говорил, продолжает Владыка Антоний, есть гении духа, гении ума, гении искусства, которые переживают и могут воплотить в музыку, в искусство, в научное прозрение то, чего обычный человек не может воплотить. Но мы им верим, потому что мы ощущаем убедительность их слов, потому что эти слова доходят до нашей души, до нашего сознания как истина, как правда, потому что мы с ними уже общаемся в опыте, хотя их опыт превышает наш. Таковы, например, слова Христа. В Евангелии от Иоанна мы читаем, что Спаситель Христос говорит: «Бога никто не видел, но Сын Божий, находящийся в недрах отчих, Тот нам это открыл». Мы принимаем Его свидетельство не потому, что Он говорит о чем-то, о чем мы не имеем никакого понятия, а потому что у нас есть другие основания верить Его Слову. И мы понимаем, это Его Слово для нас еще может быть непостижимое, потому что другое, им сказанное, является в пределах нашего опыта правдой и истиной и откровением. Вот каким образом через человека до нас может дойти вера или, во всяком случае, может быть поставлен вопрос. Мы не обязательно сразу поверим, но, встретив этого человека и это свидетельство, поскольку его свидетельство, вернее, свидетельство его личности убедительно, мы можем либо принять его свидетельство и сказать себе: «Этот человек это действительно знает. Я постараюсь дознаться до его опыта». Либо уже на основании предрассудка, предвзятых мыслей оттолкнуть человека, сбросить его со своего пути и сказать: «То, что вне пределов моего опыта, — бред. Этот человек сумасшедший, его надо отстранить». Так человек науки не поступает, так поступает только безумный.
1: «Кажется, я уже мимоходом упомянул, — пишет Владыка Антоний, — что вера, доверие ставят вопрос об ответственности того, кому доверяют. Редко, однако, говорят об ответственности Бога перед сотворенным им миром. Вместе с тем, это основная трудность, какую встречают не только неверующие, но порой и верующие. Какое положение занимает Бог по отношению к миру, который Он создал, непрошено, без участия этого мира, и который находится в течение тысячелетий в таком трагическом, порой мучительном состоянии? Неужели все сводится к тому, что Бог односторонним действием своей воли вызвал к бытию целое мироздание, и когда-то потом встретится с ним снова лицом к лицу уже не как творец, а как судья? Где же правда, где же справедливость? Где лежит возможность для мироздания себя осуществить как бы перед лицом строгого, сурового Бога и в отсутствии его? Вот на эту тему мне хочется сказать несколько слов», — пишет Владыка Антоний. Во-первых, нечто о творении. Бог действительно для верующего является Творцом мира. Но акт творения не так прост, как кажется. Он не заключается в том, что всемогущий Бог решает почему-то, по непонятным для нас причинам, создать целый мир и затем следить за его развитием и ожидать момента последнего суда. Это выглядит почти как эксперимент, что получится. Однако это не так. В основе творческого акта Божия нечто гораздо большее. Бог создает этот мир и одновременно призывает его к такой полноте бытия, которая заключается в том, чтобы все разделить с Богом, участвовать в Его вечности, в Его жизни. Как апостолы говорят в своих посланиях, цель мироздания — для человека стать участником самой божественной природы, а для мира — дойти до такого состояния, когда Бог будет все во всем. То есть как тепло, как огонь проникает все и делает мир участником вечной жизни. Это в основе. Человек призван к тому, чтобы стать соучастником жизни Божией. И Бог, творя человека, себя отдает. Он не только вызывает к жизни какое-то жалкое существо, которое во всем будет от него зависеть. Он вызывает к бытию существо, которое будет стоять лицом к лицу с ним, полноправно, которое лицом к лицу будет с ним, с Богом, общаться. Но ведь общение в каком-то отношении значит самоограничение. Творя человека, творя мир, Бог ставит перед самим собой собеседника, которого он должен принять, каков он есть, и каким он сам себя сделает свободной своей волей. В этом со стороны Бога акт истинной любви и очень редкой в нашем опыте справедливости.
0: Ибо справедливость не является тем, чем мы часто ее считаем, как мы ее часто видим, способностью распределять или правом награждать и наказывать. Справедливость начинается в тот момент, когда мы с риском, с опасностью иногда для нашей жизни, при ограничении нашего бытия, соглашаемся на существование, на динамическое становление другой личности и признаем за ней право быть собой, а не только отражением нашей жизни. Таков творческий акт со стороны Бога. Бог нас вызывает в бытие, ставит нас перед собой и предлагает все, что Он есть, все, что у Него есть, разделить с нами. В нашей власти принять или отказать. Со стороны Божией это готовность до конца себя отдать нам. Бог нас творит не актом простой воли, Он нас творит в акте глубочайшей, самоотдающейся, самоотверженной любви. Отношения между тварью и Богом начинаются с любви. Он нас вызывает быть самими собой лицом к лицу перед Ним. Но не этим кончается соотношение между Богом и человеком. В течение тысячелетий, миллионов, может быть, лет, о которых говорят и Священное Писание, и наука, человек ищет своего пути в становлении, вырастает в меру своего человеческого достоинства. И вместе с этим так часто человек свое достоинство забывает, мельчает, делается недостойным самого себя, не говоря уже о своем божественном призвании. И Бог его не оставляет. Вся история человечества говорит о том, как человек чует тайну Божию, и в этой тайне Божией, через нее, в глубинах этой тайны, находит самого себя, находит свое величие, находит образ и отражение того человека, которым он должен стать в конечном итоге.
1: Бог говорит на протяжении своей истории многообразно, различными путями, через людей ясного ума и чистого сердца, через людей просвещенных, просветленных. Говорит через ужас жизни, говорит через совесть, говорит через красоту, говорит через события, призывая человека вырасти в полную меру. Но он не только говорит. Говорить легко, призывать нетрудно, требовать не стоит ничего. Бог делается соучастником человеческой жизни и человеческой трагедии. Он становится человеком, он воплощается. Бог входит в историю. Бог на себе несет ее тяжесть. Бог погружается в наш мир, и этот мир всей тяжестью, всем ужасом своим смертоносно ложится на его плечи. В этом Божия предельная ответственность за свое первичное решение, за основоположный акт творения. Этим Бог себя оправдывает перед нами. Он не зритель, Он не стоит в стороне. Он входит в самую гущу, в трагедию жизни, и с нами в ней участвует. Этого Бога человек может принять, этого Бога человек может уважать, ему можно довериться, ему можно быть верным, можно видеть, что этот Бог так верит в человека, такую надежду на него возложил, так его полюбил до смерти и смерти крестной, что можно за ним идти, куда бы он ни пошел, на смерть и на жизнь. Бог берет на себя последнюю ответственность за судьбы мира, спасает мир воплощением и крестной смертью Христа.
0: Что же это значит? Почему смерть одного человека, Иисуса Христа, рожденного от Девы в Вифлееме, может перевесить собой весь грех человеческий? Чем эта смерть отличается от всех смертей? Она не более страшна, чем смерть, которую претерпевали в течение тысячелетий люди, стоявшие за свои убеждения, или люди, просто охваченные событиями земли. Люди страдали физически больше, чем Христос страдал на кресте. Рядом с ним два разбойника были распяты. Они умирали той же смертью, что и он. Почему же их смерть не имеет такого значения, как смерть Христа? Почему Христос — Спаситель, а эти два разбойника — не спасители мира? Скажете, один из них был злодей, а другой покаялся. Злодей, конечно, не мог спасти ни себя, ни других. Он только претерпевал жестокую смерть за свои злодеяния. Пусть так. А другой, который на кресте изменился, который хоть напоследок вошел в царство справедливости, правды, любви, в конечном итоге, чем его смерть так незначительна и чем значительна смерть Христа? Христос — Сын Божий, Бог, ставший человеком. Но его смерть не тем значительна, что умирает в человеческой плоти сам Бог, потому что по божеству своему, как Бог, он не умирает. Смерть касается человека Иисуса Христа. В чем же ужас и величие и значение этой смерти? «Мне кажется, вот в чем», — говорит Владыка Антоний. «Когда мы думаем о Христе, Боге, ставшем человеком, мы часто видим его участие в нашей человеческой судьбе сначала в том, что он просто стал человеком, что безграничный был ограничен, что вечный вошел во время, что Бог таким полным, совершенным образом соединился с тварью. Дальше мы видим, что вошел-то он в мир грешный, в мир страшный, в мир, оторвавшийся от божественной жизни, со всеми последствиями смертности, голода, отчужденности, жестокости, со всем тем злом, которое приводит в такой ужас каждого из нас, когда мы о нем думаем, когда мы его переживаем. Это все правда. Христос жаждал, алкал, уставал, скорбел, был окружен ненавистью, встречался с ужасами болезни, смерти, беспощадности, несправедливости. Принадлежал стране, которая была оккупирована вражескими солдатами, претерпевала унижение. Все это правда. Правда и то, что как человек он умер на кресте.
1: Но мог ли он умереть? Ведь смерть заключается в конечном итоге в том, что, оторвавшись от Бога или не включившись в божественную жизнь, мы не можем обладать вечной жизнью. Мы смертны по нашей оторванности от Бога. Как же он мог умереть, когда он сам Бог? Не напрасно мы поем на Страстной: «О, жизнь вечная, как ты умираешь! Свет не вечерний, как ты потухаешь! Каким образом может умереть тот, который есть сам Бог? Как может подвергнуться смерти человеческая плоть, которая соединена, пронизана божеством?» И действительно, святой Максим Исповедник об этом уже давно в VI веке говорил, что в самой тайне воплощения Иисус Христос был за пределами смерти, потому что был един с самим Богом, был Богом воплощенным. Как же Он умирает? Умирает Он потому, что принимает на Себя безграничную, всеконечную солидарность с человеком. Он берет на Себя судьбу человека в его оторванности от Бога, в его богооставленности, в его нищете. Вспомните слова Христа, самый страшный крик в истории, который был услышан с креста: «Боже мой, зачем ты меня оставил?» Это крик Спасителя, умирающего на кресте. Как же мог Он, который есть Бог, кричать эти слова, выражающие всю трагедию человечества, весь ужас и жизни, и смерти? Мы этого объяснить, понять не можем. Но случилось то, что в какой-то момент Христос взял на Себя единственный, конечный ужас человеческого существования и бытия — потерю Бога, обезбоженность, которая есть единственная сила, способная убить человека. Он взял на себя судьбу грешника, то есть человека, который без Бога. И от этого, как всякий человек, умер. Умер от потери Бога. Умер, потому что захотел испытать и пережить то, что является ужасающей судьбой всякого человека. Ужас ограниченности временем и пространством. Потерю вечности. Потерю Бога.
0: Вот почему смерть Христа, невозможная и воспринятая вольной волей, является единственной во всей истории. Бессмертный умирает, потому что захотел во всем уподобиться человеку, не разделив с ним греха. Но тогда, как нам представляется Бог? Как Он велик? Какова Его любовь? Как нам представляется человек, его значительность для Бога? Ведь Христос соглашается не просто умереть, умереть этой смертью по любви к человеку. Эта смерть охватывает тогда не только праведника, не только верующего, не только человека, который понимает и знает, что происходит. Она охватывает всех. Нет безбожника на земле, который так пережил обезбоженность, потерю Бога, как ее испытал в момент смерти Сын Божий, ставший Сыном Человеческим. Тайна Христа заключает в себе всю тайну человеческого существования, весь ее ужас и всю ее славу. Никто не оказывается вне тайны спасающего Христа. Бог действительно до конца, трагично и величественно, в беспредельном смирении отдает себя на спасение мира и этим до конца осуществляет ответственность Творца за судьбы мира, который Он создал своей волей и который Он доведет до победного конца, когда действительно человек его познает и станет участником божественной жизни, когда действительно вся тварь будет охвачена божественным присутствием и воссияет вечной и божественной славой.
1: Дорогие слушатели, прозвучала очередная передача по страницам книги Владыки Сурожского Антония «Человек перед Богом». Читали Валерий Утенков и Ольга Суровикина.
2: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

0: Дорогие друзья, 13 августа – День памяти Владимира Сергеевича Соловьева. Предлагаем вашему вниманию запись беседы архимандрита Иануария Ивлеева о творчестве этого философа. Запись была сделана в 2009 году.
1: У микрофона Александр Ратников. Здравствуйте. В православном просветительском центре при храме Феодоровской иконы Божией Матери состоялась беседа архимандрита Иануария Ивлеева на тему «Воскресение Христово в творчестве Владимира Соловьева». Сегодня я предлагаю вашему вниманию вторую часть беседы.
2: Весной 99-го года, меньше чем за год до своей кончины, Соловьев в последний раз едет за границу на курорт. Он живет на французской ривьере в Каннах. И там он начинает писать свой последний труд, который называется «Три разговора». Заканчивает он эти три разговора в Петербурге в 900 году, в январе. Три разговора следуют платонической традиции диалога. Там даже не диалог, а полилог. То есть там много лиц участвует. Ну, у Платона тоже частенько участвует несколько персонажей в разговоре. И к этим трем разговорам, видимо, следуя вот этому своему мистическому опыту, Соловьев добавляет так называемую «Повесть об Антихристе». И Соловьев позволил прочесть себе эту повесть об Антихристе как публичную лекцию на философском собрании. Но его лекция, его последние слова в этом мире, вызывает протест и насмешки. В этой повести Соловьев художественно истолковывает Священное Писание, прежде всего Апокалипсис, соединяя исторические какие-то черты с романтической фантастикой типа той, что мы находим у Гофмана, скажем. Ну, можно представить себе, какой дикой дерзостью, каким безумием показалось это чтение русской публике 1900 года. Такой прогрессивистской, модернистской, настроенной, довольно разнузданной публике того времени. Хотя Соловьев был очень известен, многими высочайше ценимый философ, но тут все просто пришли в какое-то возбуждение и в негодование. Ну, правда, часть публики аплодировала Соловьеву, но вот, например, такой знаменитый писатель, как Василий Розанов, вот он сидел там, значит, на стуле слушал, и посредине этой лекции Соловьева демонстративно упал со стула. А газеты наполнились глумливыми, едкими статьями и фельетонами. Ну, например, вот кусочек фельетона. «Газетный переулок. Сумерки, странные люди, господин Владимир Соловьев, лик письма греческого, от него пахнет кипарисом, глаголит «се, грядет Антихрист 33 лет от роду, и число его 666, и ныне имеет от роду лет 15, и уже курит нарицаемые папиросы. Испепеляй, близится». Ну, вот подобные всякие шуточки появлялись в газетах после появления этой повести об Антихристе. А сам Соловьев писал следующее. «Это свое произведение я считаю гениальным». И, надо сказать, он вряд ли ошибался. «Три разговора», вообще говоря, это спор со Львом Толстым, тоже великой фигурой того времени, не только писательской, а к тому времени о писателе Льве Толстом говорили гораздо меньше, чем о публицисте и религиозном деятеле Льве Толстом. Вот этот спор Толстым, выраженный в трех разговорах, и повесть об Антихристе – это, вообще говоря, одни из вершин русской религиозной мысли. И наша литература вообще не имеет ничего равного этим произведениям по своему пророческому вдохновению, по глубине христианской, истинно христианской мысли. Вот эта последняя точка Соловьева была вот воистину христианской точкой под всей его философией. Она вся, конечно, была христианской религиозной философией, но в основном она была такая скромная философия немецкого плана, либо талантливая церковно-христианская публицистика. А вот здесь мы встречаемся с истинно учением христианским. Ну, некоторые сравнивают это единственно только вот с великим инквизитором Достоевского. В этом произведении у Соловьева скрещиваются две линии, которые проходят через всю его жизнь. Это борьба с толстовством и теперь уже линия каких-то вот эсхатологических предчувствий конца. Ну, тут надо посмотреть на отношения Соловьева со Львом Толстым немножко. Эти отношения, они очень часто встречались, а отличались сложностью, мучительностью. Эти два человека были полярно противоположны друг другу. Ну, во всех отношениях. Один прожил долгую жизнь, другой умер довольно рано. Один здоров, другой немощен. Один великий писатель, другой все-таки философ. Философ, ну, для России, конечно, очень крупный философ, может быть, самый большой. Но если уж мы будем смотреть непредвзято и серьезно, то, разумеется, наши великие для нас философы с точки зрения классической философии, скажем, немецкой философии, представляют собой довольно такое скромное зрелище. Недавно я прочитал слова одного крупного немецкого философа XX века, и когда он читал Соловьева, то он восхищался. Он говорил, как прекрасно, как это прекрасно. И в конце концов сказал, прочитав всего Соловьева от корки до корки, этот философ заявил, «So eine hübsche Plauderei!» «Какая очаровательная болтовня!» Вот это вот немецкий философ с высоты там Канта, Шеллинга, Фихте, Гегеля, так вот он расценивает это очаровательно. О, публицистика, милая публицистика, философская, не более того. Ну и, конечно, Толстой – это рационалист. Да, оба стремятся к аскезе, но мы знаем, что такое аскеза Толстого. Она вся насквозь рациональна. Да, рисовые котлетки, да, отказ от мяса, да, какие-то там рисовые фрикаделечки. Молоко, упаси бог, нет, только миндальное молоко. Но все мы прекрасно знаем из истории, что все эти фрикаделечки рисовые варились на курином бульончике, потому что его супруга, конечно, не могла позволить, чтобы уж он так совсем погибал от своей аскезы. Ну, вот все дело, что он не замечает, что молоко не миндальное, а сливочки и так далее. Соловьев-то тот, действительно, он иногда впадал в крайности аскетические, скажем, такого отшельнического почти характера. Совершенно разные аскезы. Они были разные люди. Каждая их встреча превращалась в столкновение. Казалось, они просто не могли дышать одним воздухом. Проповедь Толстого оскорбляла самые заветные убеждения Соловьева, а учение Соловьева с его мистикой, с его церковно-государственными утопиями, с пророчествами всевозможными, они просто раздражали Толстого, ну, тоже терпеть не мог. И, тем не менее, их что-то притягивало друг к другу, они сходились, сидели оба, молчали угрюмо, потом начинали жесточенно спорить, разбегались, потом опять смирились, опять сходились, опять разбегались, так вот всю жизнь. И самый главный пункт их расхождения, как указывал сам Соловьев, правда, уже в самом конце своей жизни, в письме, которое он написал Толстому, это воскресение Христа. Вот это самый главный пункт расхождения. Соловьев доказывал Толстому, что на основании его же собственного мировоззрения, мировоззрения Толстого, он должен принять истину воскресения, потому что духовная жизнь, несомненно, должна подчинять себе физическую. В человеке, мол, духовная жизнь все возрастает, весь мировой исторический прогресс, процесс ведет к полной победе духа над смертью. Но потом были ведь свидетели, очевидцы, малограмотные, какие-то евреи, вот эти апостолы, которые же рассказывали о воскресении Христовом. Мы же не можем обвинить их, что они выдумали все. конечно, всех этих доказательств, к которым прибегают и наши катехизисы, как мы знаем, и там учебники всякие по основному богословию семинарские, во всех этих доказательствах много очень наивного, такого, ну, гегельянского, эволюционистского, и все это не могло убедить Толстого ни в малейшей степени. И Соловьев наконец понимает, что никакого согласия с Толстым у него автором «В чем моя вера», где он отрицает воскресение, это для Соловьева невозможно. И вот если раньше он спорил с толстовством как с вредным заблуждением, то в трех разговорах в своей последней работе речь идет о другом. Учение Толстого обличается им как антихристова ложь. Это очень так серьезно. Ну, Толстой не Толстой, но за Толстым стоит ведь целое мировоззрение. В предисловии к трем разговорам Соловьев сатирически пишет о так называемом новом христианстве. Христианстве непротивления злу, насилием толстовском, христианстве утверждения добра в людях, о христианстве нравственной проповеди, увещеваний. Люди, будьте добрыми, будьте хорошими. Ну, хорошая проповедь, очень хорошая проповедь. Ну и что дальше? От этого что? Каин не убьет Авеля? Ну вот Соловьев пишет. Много лет тому назад прочел я известие о новой религии, возникшей где-то в восточных губерниях. Ну, он имеет в виду, конечно, Россия и Толстой. Это религия, последователи которой назывались вертидырниками или дыромоляями, надо сказать, что действительно в Сибири была такая секта, состояла в том, что просверлив в каком-нибудь темном углу в стенке избы дыру средней величины, эти люди прикладывали к дыре губы и много раз настойчиво повторяли: «Изба моя, дыра моя, спаси меня, спаси меня». Никогда еще, кажется, предмет богопочитания не достигал такой крайней степени упрощения. Но если обоготворение обыкновенной крестьянской избы и простого отверстия в ее стене есть явное заблуждение, то должно сказать, что это было заблуждение правдивое. Эти люди дико безумствовали, но никого не вводили в заблуждение. Про избу они так и говорили. Изба. А место, просверленное в стене, справедливо называли дырой. Изба, спаси. Дыра, спаси. Но религия дыромоляев скоро испытала эволюцию и подверглась трансформации. И в новом своем виде она сохранила прежнюю слабость религиозной мысли и узость философских интересов, прежний приземистый реализм, но утратила прежнюю правдивость. Своя изба получила теперь название «Царство Божие на земле». А дыра стала называться «Новое Евангелие». И, что всего хуже, различие между этим мнимым Евангелием и настоящим совершенно такое же, как между просверленной в бревне дырой и живым и целым деревом. Вот это существенное различие новые евангелисты всячески старались и замолчать, и заговорить. Это справедливо, конечно, не только для толстовства, где новое Евангелие – это Евангелие вот, непротивления, Евангелие такого буддийского характера, но и для попыток построения Царства Божия и перевоспитания людей, ну, если не удается нравственной проповеди, так хотя бы гильотиной или там расстрелами, коммунистическая идея – это то же самое. Ведь вот это вот Царство Божие на земле, построенное естественным путем, будь то эволюционным, как прежде и Соловьев считал, будь то нравственной проповедью, любите друг друга, полюбят, зарежут за стенкой. Или там грабь награбленная. Ни у кого ничего не получилось и не получается, а получается все хуже и хуже. Так что эти речи Соловьева, они пригодны ко многим учениям, не только к Толстому. Вот это предисловие, отрывок из которого я прочитал, было написано в светлое Христово воскресенье 1900 года. А 31 июля того же года Соловьев умер, то есть через несколько месяцев. А вот если вдуматься, в чем же загвоздка, вот в чем спор Собственно, толстовство воспринимается теперь уже Соловьевым, после всех его этих мистических переживаний и под конец жизни, и в предощущении конца и единственного якоря – это воскресение Христова. Толстовство теперь воспринимается Соловьевым как полное отступничество от христианства. Ну, а многие ли могут из нас назвать себя «я вот истинный христианин». Все мы так или иначе оступаемся, отступаем, там, не доходим, отходим. Но вот все же не принципиально, в каких-то деталях, в частностях. А вот здесь он видит полное отступничество, да, от христианства, а именно от идеи свободы во Христе. Потому что в толстовстве он видит возврат к ветхой религии, к законничеству, к попытке построить Царство Божие на земле путем введения каких-то, ну, для Толстого, скажем, нравственных требований, нравственного закона, путем воспитания, перевоспитания, уговоров и так далее. Помните, как это было в Ветхом Завете, ну, о чем пишет апостол Павел? Вот если вы будете следовать заповедям Моисея, вот тогда-то вы будете спасены. А как? Как? И вот три разговора. В первом разговоре, ну вот на даче, на южном берегу Франции, под вечер встречаются несколько человек. Генерал, который у Соловьева как бы олицетворяет такое, ну, простодушное бытовое христианство. Затем некий господин Зет, бывший семинарист, который олицетворяет самого Соловьева. Там же политик, который олицетворяет вот такое, ну, христианство просвещенческого, рационального характера. Затем некая дама, которая вставляет какие-то, ну, подчас глупенькие реплики. Она играет роль такого, ну, шута, как бы, да, вот на сцене. И некто князь. Ну, тут за этим названием, конечно, князь тьмы, да? Некто князь, который олицетворяет вот толстовство. И вот в первом разговоре главное действующее лицо, главный участник диалога – это генерал. Ему указывают на то, что война – это зло. Ну, конечно, зло, а кто с этим не согласится? Ну, зло, да. Ну, и вот князь ему говорит, ну, так как же вы можете допускать брать в руки оружие, убивать? На это генерал рассказывает ему несколько очень интересных случаев из Кавказской войны. Ну, например, случай, когда они должны были освобождать какое-то армянское селение от турецких башибузуков, но когда они пришли в это селение, они увидели чудовищную картину, которая даже солдатам, много повидавшим виды всякие, показалась, ну, чем-то невообразимо адским. Ну, все селение было сожжено. Люди замучены, кто распят, кто как, там, скажем, женщина, привязанная к телеге крепко, а напротив нее к колу привязан был ее маленький младенец, и под ним разведен костер, чтобы она вот смотрела. Ну и так далее, и так далее. Дальше он рассказывает, как они нагнали этот отряд башибузуков, и как они их там расстреляли всех. На что князь говорит, ну ведь это же тоже люди, это же наши братья по Адаму. Вот. На что генерал резонно замечает, так брать это брать, это даже братья-то бывают разные. И у Адама-то был Авель, тоже брат же ему родной. С позиции простого человека, простого вояки, генерал защищает войну, что с точки зрения толстовства, конечно, безумие. Как можно? Как можно? Непротивление. И вот Соловьев указывает на то, что война – это реальность нашего мира. Ну, мы бы сказали, такая же реальность, как землетрясение, как цунами, которое подчас не зависит от нашей личной воли. И говорит о том, что война-то бывает разная. Бывает хорошая война, а бывает плохая война. Ну, эта теория, правда, принадлежит не Соловьеву, хорошая и плохая война, она какая-то естественная. Но вообще говоря, понятие справедливой, то есть хорошей, и несправедливой, то есть злой войны, было введено впервые тем же самым блаженным Августином. До Августина никакого теоретизирования о войне вообще не было. Была война, ну как, ну просто война, да и все, вот идет племя на племя, вот грабительская война. Ну а какая? А все войны были почти грабительские. Ну надо и все. Есть-то охота, идут и воевать, или защищаться, скажем, от тех, кто на тебя нападает. Правда, были в древности уже и до Августина и другого типа войны, а именно религиозные войны. Но это только ветхозаветные, священная война, война Яхве, война Господа Бога с помощью Израиля против чуждых богов, которым поклоняются язычники. Это священная война. Ну, потом была священная война, это уже после Августина. У мусульман, ну, у мусульмане это то же самое почти, что Ветхий Завет, поэтому тут никакой большой разницы нет. Так вот, христиане отвергли понятие священной войны. А какая же война? Как же оценить войну? Ну, то, что она зло, это понятно, но зло вынужденное, вынужденное. И вот Августин говорит, что бывают войны справедливые и войны несправедливые. Ну, и определяет, что такое справедливая война, что такое несправедливая. Потом концепции Августина развивались все больше и больше. В средние века привели к утонченным понятиям и определениям справедливой войны. Ну, скажем, нельзя убивать мирное население безоружное, да? Это уже в средние века было введено. Нельзя причинять ущерб больше, чем причинили тебе. Такие рыцарские понятия были введены в войну и так далее. Нельзя пленных убивать или расстреливать. Ну, они и до сих пор действуют, эти августиновы правила, более, конечно, так утонченно разработанные до наших дней. Но, тем не менее, это не отменяет войну, правда? В этом греховном мире, пишет Соловьев, наш нравственный долг помогать тому, кого обижают. Да, все люди братья, но важно знать, кто Каин, кто Авель. И если на моих глазах брат мой Каин дерет шкуру с брата моего Авеля, и я именно по неравнодушию к братьям дам брату Каину такую затрещину, чтобы ему больше не до озорства было, вы вдруг меня укоряете, что я про братство забыл. Наивно полагать, что нравственное воздействие, что проповедь какого-нибудь толстовца или какого-нибудь другого проповедника удержит башибузуков от поджаривания на огне армян. Вот это, так сказать, первый удар в адрес Толстого. Во втором разговоре речь идет несколько о другом. Там уже главное действующее лицо – это рациональный политик. Этот политик как бы усиливает, сам того не желая, эту христианскую струю в отношении к закону. Христианство – это все-таки религия свободы, свободы от всякого закона. Закон диктует человеку. Ну, помните, в Евангелиях, что говорится, и у апостола Павла часто, о том, что если раньше мы служили, были как бы рабами, слугами, то теперь мы уже дети для своего отца, его сыновья, а это все-таки разные вещи. Мы уже не по долгу служим, а по любви следуем воле своего отца. Ну, в этом суть, соль христианства. Так что всякое законничество, вот хотя бы это отношение к заповеди «не убий», прекрасная заповедь, как же ее не уважать, но ее нельзя абсолютизировать, иначе мы скатимся снова до Ветхого Завета, до законничества. Бывают ситуации, когда нам ничего не остается в этом греховном мире иного, как нарушать эту заповедь, и это сочтется нам во благо, если мы будем защищать наших братьев. Ну, то же самое примерно и у политика. Вот он рассказывает об одном афонском страннике в Арсенофии, который учил не слишком-то много думать о своих грехах, потому что думать о грехах, говорил этот в Арсенофии, ведь это все время помнить о зле, а помнить зло, так это же ведь злопамятство, это плохо. Ну, здесь не без юмора, конечно, все. Рассказывается, вот почитай этот рассказ о старце. А политик говорит, абсолютное правило, как и всякий абсолют, это есть лишь выдумка людей, которые лишены здравого смысла и чувства жизни, живой действительности. Никаких абсолютных правил я не принимаю, а принимаю только правила необходимые. Ну, я, например, отлично знаю, что если я не буду соблюдать правил опрятности, то это будет гадко и мне самому, и другим. Ну, и так далее, и так далее. Так, дальше. Вот дальше он пишет, здесь идет рассказ об одном афонском страннике, полуюродивом, но очень замечательном. «Мой друг его очень уважал и часто советовался с ним по духовным делам. Тот сразу заметил, в чем тут корень зла. Я хорошо знаю этого странника, и мне иногда случалось присутствовать при их беседах. Когда мой друг начинал сообщать ему свои нравственные сомнения, прав ли он был в этом, не погрешил ли в том, в Арсенофе сейчас прерывал его. Насчет грехов своих сокрушаешься, брось, пустое. Вот как я тебе скажу, в день 539 раз греши, да главное не кайся. Потому что согрешить и покаяться – это всякий может. А ты греши постоянно и не кайся никогда. Потому, ежели грех – зло, то ведь зло-то помнить, значит быть злопамятным, и этого никто не похвалит». А самое, что ни на есть худшее злопамятство – свои собственные грехи помнить. Уж ты лучше помни то зло, что тебе другие сделают. В этом есть хоть какая-то польза. Впредь таких людей остерегаться будешь. А свое зло – да забудь и думать о нем, чтобы не было его вовсе. Грех только один и есть – это уныние. Потому что из него рождается отчаяние. Отчаяние – это уж, собственно, и не грех, а сама смерть духовная. А какие там еще грехи? Пьянство, что ли? Так ведь умный-то человек пьет, по калику вмещает. Он безместно пить не будет. А дурак кто-то ключевой водой обопьется. Значит, тут сила не в вине, а в безумии. Ну и так далее, и так далее. Дальше что он пишет? А хочешь от меня непременно правила? Так вот тебе и правила. В вере будь тверд. Не по страху грехов, а потому что уж очень приятно умному-то человеку с Богом жить, а без Бога-то пакостно. В Слово Божие вникай, ведь его, если с толком читать, что не стих, как рублем подарит. Молись ежедневно, хоть раз или два, да с чувством. Умываться-то, небось, не забываешь, а молитва искренняя для души лучше всякого мыла. Постись для здоровья желудка и прочих внутренностей. Теперь все доктора советуют после 40 лет. О чужих делах не думай, и благотворительностью-то самое главное не занимайся, если свое дело-то есть. А встречным бедным давай, не считая. На церкви, монастыри тоже жертвы без счета. Там уж в небесном контроле все сами подсчитают. Ну и будешь ты здрав и с душою, и телом, а с ханжами какими-нибудь, что в чужую душу залезают, потому что в своей пусто, с такими ты и не разговаривай. Ну вот, и так далее. А там еще какая-то одна женщина появляется. Одну очень умную и образованную старушку он привел в восхищение. Она была хоть и русской веры, но заграничного воспитания, и много наслышавшись о нашем Варсенофе, отнеслась к нему как бы к духовному руководителю. Но он ей не дал много говорить о своих душевных затруднениях. «Да из-за чего ты такой дрянью себя беспокоишь? Кому это нужно?» Вот и мне-то, простому мужику, скучно тебя слушать. А неужто ты думаешь, что Богу-то интересно? О чем тут толковать? Ты стара, ты слаба, и никогда лучше не будешь. Она мне это со смехом и со слезами на глазах рассказывала. Ну и так далее. Вот, то есть политик апеллирует к здравому смыслу. И говорит о том, что перечисление всех этих грехов, не грехов, исследование заповедям, правилам, правила здесь, правила там, это все ветхое. Надо жить не по правилам, а жить по любви, по вере, жить в Духе Святом, а не следуя каким-то правилам. Вот такая точка зрения очень интересная. И в то же самое время это, конечно, идет против Толстого, потому что у Толстого ведь правила на правиле. Это все бесконечная нравственная проповедь. Но самый решительный бой толстовства и вот всей этой новой религии дается в третьем разговоре. И тут-то Соловьев как бы побеждает и себя прошлого. Помните, он говорил о том, что добро рано или поздно должно победить зло естественным путем, как бы эволюционируя в человечестве? Нет. И вот здесь теперь князь, а это граф Толстой, конечно, вслед за Толстым учит, что добро естественным путем победит зло. На это ему отвечают, что если зло можно победить простым непротивлением, то почему сам Христос не мог победить зла в душе Иуды и первосвященников, и Каиафы, там, и всех других, которые его казнили? Как объяснить вообще неудачу Христа в истории, вот в чисто физической истории? Как можно после этого надеяться, что это удастся толстовцам? И вот тут Соловьев пишет, что мировой процесс, он идет не по восходящей линии накопления добра. Хотя мы знаем, что оно есть в известной мере. Прогресс все-таки существует. И где-то рождаемость там увеличивается, и продолжительность жизни увеличивается, и мобильные телефоны у нас есть, и спутники летают, и на Марс полетим, и так далее. Это все внешнее накопление добра. Но на самом деле зло этим не уменьшается. Потому что зло не есть просто недостаток добра. Добра может быть сколько угодно, еще в 1000 раз больше. А если зло есть просто недостаток добра, значит, зла должно быть все меньше, меньше, меньше. А оно не уступает. Более того, вот и экологи, и социологи предупреждают, что к середине 21 века могут быть совершенно удивительные вещи, которые мы не можем предсказать, естественно. Это будет либо какой-то чудесный, непредсказуемый прорыв, либо полное падение в пропасть. Тут трудно сказать. Во всяком случае, зло обычными естественными силами человечество преодолеть не может. Даже если нравственное зло, социальное зло, ну, при росте, скажем, производства продуктов потребления, ну, кто его знает, может быть, завтра откроют какие-то источники энергии, типа термоядерных реакторов каких-то, да, которые будут давать уже неограниченное количество энергии почти из ничего. Так что социальное зло, может быть, и будет в известной степени устранено. Может быть, и нравственное в какой-то степени, но останется-то все равно смерть онтологическая, физическая, как зло, так или иначе. Все, что существует, так или иначе приходит к концу. Такая теория прогресса, скажем, социализм, да, противоречит Евангелию, потому что Христос, ну, это Соловьев пишет, принес в мир не мир, но меч. Он пришел не уничтожить зло, но отделить его от добра и окончательно преодолеть его в воскресении. Вот Царство Божие не придет никакими усилиями людей, хоть наизнанку вывернитесь. Никогда никакими усилиями люди здесь не придут к преображенной земле, на которой уже не будет ни зла, ни смерти. Это возможно только после мировой катастрофы. И тут, только после полного уничтожения отделенного зла, полного уничтожения, что возможно только в том, что мы называем воскресение, как новое творение. И смысл всего этого Соловьев находит в апокалипсисе. Почему он и добавляет к своим трем разговорам вот эту притчу или повесть об Антихристе. Вообще говоря, своему произведению Соловьев придавал глубокий мистический смысл. И когда он написал эту повесть об Антихристе, изобличил Антихриста, или, как он говорил, дал ему последний бой, то однажды, прочитав в кругу друзей эту книгу, повесть, Соловьев спросил: «А как вы думаете, что мне будет за это? От кого?» «Да от заинтересованного лица, от самого». «Ну, это еще не так скоро». «Скорее, чем вы думаете». И через несколько дней Соловьев умер. Вот Андрей Белый, знаете, был такой поэт, присутствовал на чтении Соловьева в доме его брата Михаила Сергеевича весной 1900 года. Помню, я получил записку от покойной Соловьевой. Она извещала, что Владимир Сергеевич читает им свой третий разговор и просила меня прийти. Прихожу. Соловьев сидит грустный, усталый, с той печатью мертвенности и жуткого величия, которое почило на нем в последние месяцы. Точно он увидел то, чего никто не видел, и не может найти слов, чтобы передать свое знание. Соловьев начал читать. И при слове «Иоанн поднялся, как белая свеча», ну, там, это один из персонажей повести об Антихристе, он тоже поднялся, как бы вытянулся на кресле, и, кажется, в огне мерцали зарницы. Лицо Соловьева трепетало в зарницах вдохновения. Если вы не читали повесть об Антихристе, обязательно почитайте. Это замечательно, это одно из лучших сочинений, написанных на русском языке.
1: Вы слушали беседу архимандрита Иоаннуария Ивлеева на тему «Воскресение Христова в творчестве Владимира Соловьева». Беседу внимательно выслушал Александр Ратников. До новых встреч в эфире!

0: В исполнении Владимира Софроницкого прозвучала серенада из маленькой сюиты для фортепиано Александра Порфирьевича Бородина.
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

ему не снисходил до боя с Шишковым, предоставляя мелким своим партизанам постреливать эпиграммами. Главным застрельщиком оказался некто Василий Львович Пушкин, пухленький человечек на жидких ножках, балагур, пустоватый автор, вовсе не молодой, но да нельзя преданный всему молодому. Над ним трунили в собственном лагере. Пожалуй, всего обиднее для шишковистов было то, что против них выпустили именно Пушкина. Субботние собрания литераторов продолжались уже четвертую зиму, все-таки же скучноватые. Осенью 1810 года явилась мысль сделать их публичными. Все равно не одни литераторы в них бывали. Шишкову это понравилось. Он надеялся, что публичные собрания помогут распространиться его идеи. В сущности, его цели всегда были общественными, а не литературными. При посредстве литературы он только хотел укрепить в публике чувства патриотические. Поелик уже сама литература его не слушалась. Он был не прочь начать с другого конца, через общество воздействовать на литературу. Может быть, для того, чтобы затем опять же воздействовать на общество через литературу, он сам как-то не мог разобраться, что чему должно здесь предшествовать. Державин увлекся не менее, чем Шишков. Конечно, искал он не славы. Слава у него была полная, прочная, непоколебленная ни отставкой, ни сплетнями, ни злобной холодностью Александра, ни даже обилием врагов при дворе. А соседство с Шишковым она скорее могла пострадать, по крайней мере, в глазах некоторых литераторов. Но Державин знал, что в конечном счете его не смешают с Шишковым, которого, впрочем, он уважал как человека и патриота. Затея прельщала его потому, что оживление суббот могло бы способствовать оживлению словесности. Можно было даже рассчитывать, вопреки расчетам Шишкова, что появление новых людей ослабит засилие славянороссов. Наконец манила Державина и сама новизна публичных собраний, их более пышный обряд, блеск, шум. Ему не терпелось. Он тотчас пожертвовал для библиотеки будущего общества на 3500 книг, объявил, что предоставляет залу свою для собраний и вообще взял на себя все расходы. В декабре начали обсуждать устав общества. Решено устраивать собрания раз в месяц и к участию в чтениях допускать посторонних лиц, не иначе, однако же, как рассмотрев предварительно их произведения. Для удобства в соблюдении очередей внутреннего распорядка весь состав членов был разбит на 4 разряда с председателем и 5 членами в каждом. Эти 24 члена учредителя должны были составить основное ядро общества. Помимо них, каждый разряд избирал сотрудников из литературной молодежи. Вопрос в том, кому быть членом, а кому только сотрудником, в иных случаях решить было нелегко. Считаться пришлось не только с литературными заслугами, но и со служебным положением, и даже с происхождением. А как возрастом, титулами и чинами шишковисты, в общем, превосходили прочих, то и образовался на их стороне перевес. Нашлись и обиженные. Гнедичу, кажется, не без уловки со стороны Шишкова, предложили быть всего лишь сотрудником. В ответ на это прислал он письмо Державину, объявляя, что согласен вступить в общество только под именем члена, но не сотрудника. Если ж на это или не дадут согласия, господа члены, или не буду я вправе по моему чину, то в обоих случаях мне ничего не останется, кроме заслуживать еще и лучшее о себе мнение и больший чин. В первом разряде под председательством Шишкова членами оказались Оленин, Кикин, Крылов, Шахматов, князь Дмитрий Петрович Горчаков, сатирик и ловкий автор весьма нецензурных стихотворений. Во втором разряде председателем был Державин, а членами граф Хвостов, умный просвещенный Иван Матфеевич Муравьев, апостол, Лобзин масон, историограф Мальтийского ордена, поэт Дмитрий Иосифович Баранов, сенатор, Федор Львов, тоже поэт, приятель Державина. В третьем разряде под председателем Хвостова сколько-нибудь выделялся один Шаховской. Если не считать Петра Ивановича Соколова, то был непременный секретарь
Российской академии, человек великого трудолюбия и скромнейших намерений. Его мечты не шли дальше эпистолярного и делового слога.

«Вся эта поэзия, — говаривал он, — все эти трагедии и поэмы — одна только роскошь в литературе, она мне до роскоши». Четвертый разряд, где председательствовал неизбежный и безнадежный Захаров, сплошь состоял из людей еще менее примечательных. Бесцветные сотрудники дополняли этот бесцветный список, в котором чувствовалась рука Шишкова. Так и должно было выйти при упорстве Александра Семеновича и критическом благодушии Державина. Впрочем, при литературной бедности тогдашнего Петербурга шишковскому натиску некого было противопоставить. Список почетных членов открывался более блестящими именами Капниста, Озерова, молодого драматурга, уже загубленного завистью и безумием, и, наконец, Карамзина. Все трое, к несчастью, значились лишь по имени. Озеров был безнадежно болен, а Карамзин и Капнист не жили в Петербурге. Избрание Карамзина было большой, но едва ли не единственной победой Державина. Однако Шишков тут же и отыгрался. Почетные члены провел он целую плеяду державинских недругов из числа вельмож — Строганова, Растопчина, Козодавлева и даже Спиранского и Магнитского. Последние два были так же неприятны самому Шишкову, как и Державину. Но Спиранский был в силе, Шишков не осмелился обойти его, а Магнитский шел за Спиранским, как за иголкой нить. Еще четыре лица попали в число почетных литераторов. Прежде всего, должно быть за принадлежность прекрасному полу три девицы. Княжна Урусова, та, которую 33 года тому назад сватали за Державина. Анна Петровна Бунина, болезненная особа лет 36, довольно бесталанная стихотворица. И некая Анна Волкова, немного моложе Бунины, но писавшая еще хуже. Четвертым был Николев, 52-летний поэт. За слепоту его звали русским Мильтоном, а также, по выражению императора Павла, ясновидящим слепцом, который с чего-то ему покровительствовал. Мелкие чиновники долго еще зачитывались его стишками. 25 лет спустя титулярный советник Аксентий Иванович Поприщин в любопытных записках своих восхищался сердцещипательным четверостишием Николева. «Душеньки часок не видя, думал век уж не видал, жизнь мою возненавидя, нельзя ли жить мне, я сказал». 2 января 1811 года уязвленный Гнедич, поздравляя Капниста с Новым годом, писал ему: «У нас заводится такое названное сначала ликей, потом афиней и, наконец, беседа или общество любителей русской словесности. Это старая российская академия, переходящая в новое строение. Оно есть истинная прекрасная зала, выстроенная Гаврилом Романовичем при доме. Уже куплен им и орган, поставлен на хорах уже и стулья, расставлены, где кому сидеть, и для вас есть стул. Только вы не будете сначала понимать языка, господ членов. Чтобы в случае приезда вашего и посещения беседы не прийти вам в конфузию, предуведомляю вас, что слово «проза» называется у них «говор». Билет — значок, номер — число. Швейцар — вестник. Других слов еще не вытвердил, ибо и сам новичок. В зале беседы будут публичные чтения, где будут совокупляться знатные особы обоего пола. Подлинное выражение одной статьи устава беседы. Наконец, устав был утвержден. Новорожденному обществу объявлено высочайшего благоволения за полезное намерение. 14 марта состоялось первое собрание беседы. Из аванзала, отделенной колоннами желтого мрамора, гости вступали в высокую, освещенную ярко залу. Стол, покрытый зеленым сукном, стоял посредине, окруженный креслами членов. Кресла поменьше, где для публики, расставлены были вдоль стен уступами. Ждали государя. Державин даже сочинил приветственный хор. Сам Бортнянский его положил на музыку, но государь не приехал.
Билеты заранее были разосланы. Съехалось до 200 человек, мужчины в мундирах при лентах в орденах, дамы же в бальных платьях. Явился цвет санонного Петербурга. Шишков к нему обратился с речью. «Каким средством может процветать и возвышаться словесность?» — спрашивал он и отвечал. «Единственным, когда все вообще люди любят свой язык, говорят им, читают на нем книги, тогда только рождается в писателях ревность посвящать жизнь свою трудам и учению». Словом, он призывал общество воодушевить словесников. Сама по себе его эта речь не была, конечно, причиной литературного окостенения, которое охватило беседу тотчас и навсегда. Но главная причина окостенения как раз в этой речи выразилась. Справедливо, что без сочувствия публики нет словесности. Но это сочувствие отнюдь не единственное и даже не первое условие литературного процветания. Литература одушевляется прежде всего идеями литературными, которые в ней самой должны зарождаться. У Шишкова были идеи политические, общественные, даже филологические. Литературных же не было. Нападки на карамзинское направление в общественном смысле вовсе не основательные, а филологически, пусть даже отчасти справедливые, не возмещали отсутствие положительных литературных стремлений. Людям, имеющим такие стремления, возле Шишкова было бы просто нечего делать. Беседа оказалась так же мертва, как субботние собрания, из которых она возникла. Как на субботах без публики, так и в беседах при публике могли заседать либо люди, никогда не имевшие собственных литературных идей, либо же люди, идеи которых уже были осуществлены в свое время. Таким оказалось в беседе трое. Во-первых, Державин, во-вторых, Дмитриев, назначенный министром юстиции и живший в Петербурге уже больше года. Он состоял одним из четырех попечителей четырех беседных разрядов. Прямого же участия в делах эти попечители не принимали. Их звание было только почетное. Все четверо — Заводовский, Мордвинов, Разумовский и Дмитриев — были министры в настоящем или в прошлом. Дмитриев попал в попечители именно в качестве министра, а не поэта. Таков был дух беседы. Третьим, наконец, был Крылов, талант огромный и лишь недавно сказавшийся, но и он не был движущей литературной силой, ибо ему было суждено лишь блестящее завершение давней басенной традиции. Она с ним и умерла. Не то в публицистике. Телезитская политика Александра, многими осуждаемая, доживала последние дни. Уже с весны 1811 года отношения между Парижем и Петербургом стали весьма натянуты. Осенью сделалось более или менее очевидно, что война вспыхнет. Поведение раздраженного Бонапарта было вызывающе. Русское общество чувствовало себя оскорбленным. Тогда-то шишковская ненависть к Франции дождалась своего часа и торжества. Хоть и побаиваясь без воли правительства возбуждать гордость народную, Шишков, однако, решился, он прочитал в беседе рассуждение о любви к Отечеству. Впечатление было разительное. Мертвым собранием сообщилось одушевление, которого не могло в них вызвать славяно-росская литература. Беседа сделалась первой вестницей, а на время и средоточием патриотического подъема. 12-й год настал. Но прежде чем началась война, должно было совершиться падение Спиранского. 17 марта оно совершилось, и вскоре Шишков был назначен государственным секретарем. Конечно, самый объем его мыслей был вовсе не тот, что был у Спиранского, но именно за этот объем пал Спиранский. Шишков был призван не заменить его, но лишь занять его должность. В должности этой, как составитель рескриптов и манифестов, старик оказался вдруг даже величествен. Его первой работой был манифест о рекрутском наборе. Его писания, порой неуклюжие, неотесанные, порой даже опрометчивые, почти как стихи Хвостова, были наполнены странной силой. Они действовали электрически на целую Русь.
Шишков двигал духом России. Иные слова его сделались лозунгами Отечественной войны и остались памятниками ее. Их повторяли тогда и еще 100 лет после, уже не зная, кем они были сказаны. Это и есть народная слава.

Между тем Россия вступала в полосу бурь, и все ее помыслы были устремлены в будущее. Мысль Державина обращалась к прошлому. Осенью 1811 года он приступил к писанию своей биографии. Замысловатым, с обильными завитушками почерком, почерком 18-го столетия, слегка дрожащей уже рукой, он вывел на первом листе тетради записки из известных всем происшествиев и подлинных дел, заключающие в себе жизнь Гаврила Романовича Державина. Объяснения, диктованные Лизе Львовой, уже содержали немало воспоминаний. То были, однако же, воспоминания отрывочные, в составе своей ограниченные, ибо так или иначе связанные с поэзией, подчиненные не хронологии, но порядку стихотворений, потому разрозненные. Записки Державин повел в форме повествования связанного, плавного и последовательно. Он начал с поры своего младенчества, но его главной целью был рассказ о гражданской деятельности на разных поприщах. Лиза Львова с год тому назад вышла замуж. Диктовать было теперь некому, да это вышло бы и громоздко. Чтобы не замедлять работу, Державин писал, положившись на память, не обращаясь за справками к своему архиву и только изредка прибегая к помощи Аврамова. Впрочем, нашелся у него род дневника, веденного во времена Пугачевщины. Этот дневник он просто подшил в надлежащем месте. Обдумав теперь наперед фразу, он заносил ее на бумагу и делал не слишком много помарок. От этого своевольный и грубый слог его стал еще своевольнее и грубее. Порою фраза давалась ему с трудом, и самый смысл затемнялся, но Державин спешил, быть может, намереваясь исправить слог в будущем, а вероятнее, не замечая его недостатков. Иные места записок силой и меткостью удивительны, а в иных не сразу и добьешься толку. Свои объяснения Державин намерен был напечатать вскоре, хотя цензура, конечно, не пропустила бы в них очень многого. Записки писал он для будущего. Перед лицом потомства он хотел быть правдивым. И в отношении внешней стороны событий это ему удавалось. Но если он надеялся сохранить беспристрастие в их внутреннем изъяснении, то это не удавалось ему вовсе. Бывший статс-секретарь при императрице Екатерине II, сенатор и коммерц-коллегии президент, потом при императоре Павле член Верховного Совета и государственный казначей, а при императоре Александре министр юстиции, действительный тайный советник и разных орденов кавалер, Гаврил Романович Державин родился в Казани от благородных родителей в 1743 году июля 3 числа. «Подобно Цезарю, Державин писал о себе в третьем лице». Этот эпический прием довольно долго способствовал спокойной важности изложения. Впрочем, была и другая причина, по которой действительный тайный советник и разных орденов кавалер спокойно, даже с удовольствием, вспоминал страдания, унижение, бедность, некогда выпавшие на долю казанского гимназиста, а затем преображенского солдата. Всю жизнь он гордился тем, что дошел до высоких степеней из ничтожества». Чем ничтожество выходило очевиднее, тем контраст получался резче. Историю своего шулерства Державин изложил безжалостно и подробно. Он, в сущности, был благодарен людям и обстоятельствам, доведшим бедного, неопытного молодого человека до такого падения. Вообще несправедливости и обиды, наносимые ему лично, он прощал, и в записках так же легко, как в жизни, от того, что был очень добр и очень самолюбив. Его обманывали, обкрадывали, на него клеветали, он не помнил зла, делал нередко вид, что не замечает его, и ни разу в жизни не отомстил никому». Но препон, поставленных его деятельности служебной или государственной, но обид, наносимых в его лице возлюбленному закону, он не прощал и прощать не считал себя вправе.
Первые столкновения такого рода произошли у него во время Пугачевщины. Начиная с обороны Саратова, он и в записках стал увлекаться изображением борьбы, в которой позже прошла его жизнь. Так как по существу он отстаивал дело правое, то и в записках, как и в жизни, пришел к уверенности в неизменной и постоянной своей правоте. Так как причина столкновения всегда лежала не в нем, то он и вообразил себя в жизни и представил в записках чрезвычайно миролюбивым, хотя на самом деле случалось ему открывать враждебные действия и затем идти уже на пролом. Единственным недостатком своим признавал он горячность, но в глубине души почитал и ее достоинство и относился к ней с любовной, как бы отеческой мягкостью. При таких обстоятельствах эпический лад записок довольно скоро перестал отвечать их внутреннему лиризму.

прозвучала серенада Трубадура из сюиты Александра Константиновича Глазунова «Из средних веков» в исполнении симфонического оркестра Московского радио под управлением Николая Голованова.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радиостанции «Град Петров» передача «Календарь памятных дат». В студии ее ведущий Константин Андреевич Махлак. Сегодня мы вспоминаем Владимира Сергеевича Соловьева, родившегося 16 января 1853 года в Москве по новому стилю. Его день рождения приходится на 28 января. Скончался Владимир Сергеевич Соловьев 31 июля или 13 августа по новому стилю, в 900 году в имении князей Трубецких Узкое под Москвой. Говоря о Владимире Сергеевиче Соловьеве, нельзя не подивиться значимостью, величием, известностью этого русского мыслителя, философа, поэта, литератора. Нельзя не вспомнить его, поскольку с Владимиром Сергеевичем Соловьевым связана не только целая эпоха в русской интеллектуальной традиции, с Владимиром Сергеевичем Соловьевым связано вообще то, что мы привыкли называть русской религиозной философией. Говоря о Соловьеве, мы тем самым говорим о очень широком, очень большом и продолжительном явлении русской жизни, явлении, которое восходит к началу XIX века, к Чаадаеву, к славянофилам, и завершается в 80-х годах века XX. Завершается смертью последнего представителя русской религиозной философии и вместе с тем одного из последних продолжателей мысли Владимира Сергеевича Соловьева, Алексея Федоровича Лосева. В 88-м году умирает Алексей Федорович Лосев, и традиция, где Владимиру Соловьеву было уготовано сыграть ведущую роль, это заканчивается уже в наше время. Вот такая широкая ретроспектива, почти 200-летняя, где некой вершиной, а точнее некоторой поворотной точкой стала личность Владимира Сергеевича Соловьева. Несколько слов о его жизни, о его биографии, тем более, что как раз Владимир Соловьев, будучи очень характерной фигурой русской интеллектуальной традиции, дает нам возможность понять, что же такое русская мысль, что же такое русский мыслитель. И понимание этого как раз в большей степени связано с некими биографическими, личностными подробностями жизни, духовного облика Владимира Соловьева, чем с его творениями, с его сочинениями, с его философскими концепциями. Вот, пожалуй, первый парадокс, который открывается нам при обращении к Владимиру Сергеевичу Соловьеву, вообще к русской мысли конца XIX, первой половины XX века. Перед нами прежде всего, очень глубокие, очень часто парадоксальные по своему жизненному пути русские люди. Русские люди, причастные европейскому образованию, причастные западноевропейской античной философской традиции, но сохранившие и пытавшиеся осуществить в своей философии нечто русское. Еще один парадокс, еще одна характерная черта. Русская религиозная философия, русская философия – это не столько некое продолжение или присоединение русской интеллектуальной традиции к традиции западноевропейской, которая восходит к античности, а попытка через западноевропейскую философию возвратиться к русской почве, к почве, утерянной в Петровский период, а в значительной степени еще ранее, некой идентичности России, идентичности русского человека, попытка найти вот ту утерянную связь с миром, с Богом, с ближним, которая, казалось, распалась. Русская мысль, русская философия, начавшись парадоксально с первого философического письма Чаадаева, есть мысль, начинающаяся с некоторого вопроса, с какого-то бессонного и, в сущности, драматического вопрошания о судьбе России. В конце концов,
русская философия начинается вот с этого вопроса о России, с загадки о России. Что есть Россия? Что есть ее духовный путь? Что есть ее некая духовная сущность, духовное существо? Какова перспектива России? Какова ее ретроспектива? Что есть Россия в сравнении с Европой? Что есть Россия в сравнении с Востоком? Вот эта проблема, вот этот вопрос, который русскую мысль инициировал к жизни, она появляется именно вокруг вот этого вопроса, вокруг этой темы. И здесь вот эта биографическая составляющая философии проявляется очень ярко, поскольку русская мысль, обращенная к России, это мысль, которая должна дать мыслителю некое утерянное им искомое «я», его собственной духовной сущности. Вот русская мысль в этом отношении есть своеобразная реплика еще на сократовский тезис, достаточно известный, написанный некогда на храме Аполлона в Дельфах: «Познай самого себя». Этот образ мыслителя, пытающегося познать самого себя через Россию, через русскую историю, действительно оказался центральным для русской интеллектуальной традиции, которая всегда была связана именно с личностной, биографической данностью вот этого вопроса. И здесь не только с сократовским тезисом «познай самого себя» мы можем встретить параллель, но и с известным аристотелевским утверждением о том, что философия начинается с удивления. Для греков мир есть нечто удивительное, и он, удивляясь, пытается понять то, как мир устроен, из каких элементов, как он возник, что есть мир как целое. Русский ум, русский мыслитель обращен к целому, как к целому России и русской истории. Тоже необычность и своеобразие русской мысли здесь определенным образом присутствует. Возвращаясь к Соловьеву, вот после такого длительного экскурса, мы фиксируем значимые вехи его духовного пути, его духовного человеческого становления. Прежде всего, обращает на себя внимание сама семья Владимира Сергеевича Соловьева. Владимир Соловьев родился в семье выдающегося русского историка Сергея Михайловича Соловьева, профессора Московского университета. Это семья многочисленная, многодетная семья русского историка, притом связанная с духовным сословием, семья, пронизанная не только вот этими историческими интересами, связанными с личностью отца Сергея Михайловича, но и пронизанная литературными интересами, литературными увлечениями, поскольку и брат Владимира Сергеевича Соловьева, и младшая сестра так и пошли вот по этой литературной стезе. Брат – писатель-беллетрист, сестра – поэтесса, сам Владимир Соловьев. И в этом тоже можно найти характерную черту его дарования и его личности. Один из крупнейших поэтов второй половины XIX века. Тоже очень своеобразная черта, черта, выделяющая Соловьева как некого характерного представителя русской мысли. Соловьев – поэт. И рассматривая, обращаясь к его поэтическому слову, а Владимир Соловьев написал, в сущности, не так много, в общем-то, средних размеров том стихов, включающий в себя шуточные стихотворения и пьесы. Наследие Соловьева-поэта невелико по объему, но очень существенно для развития и осмысления русской поэзии в XIX, в начале XX века, поскольку Соловьев начинает ту традицию, которая оформилась в 10-х годах XX века. Конечно же, Соловьев – предтеча символизма, в том числе и символизма в поэзии. Без Соловьева немыслим, например, Блок, некоторые другие русские поэты первого ряда связаны с творчеством Соловьева и единством некоторых образов. Здесь можно снова вспомнить Блока с его незнакомкой, которая генетически связана с подругой вечной Владимира Соловьева. Эта связь, безусловно, для литературоведов, для любого читателя она понятна. Духовный опыт Владимира Соловьева, который был оформлен
в его поэтическом слове отразился на всем духовном складе Серебряного века. Вот еще одна тема. Владимир Соловьев как писатель, как литератор. И здесь, безусловно, творчество Владимира Соловьева как поэта гораздо, может быть, даже ценнее его творчества как мыслителя, как философа. И действительно, открывая стихи Владимира Соловьева, читая его иногда очень краткие, буквально 2-3 четверостишья произведения, мы видим очень емкие, очень глубокие, очень сильные по тем образам, которые Владимир Соловьев в этих стихотворениях фиксирует, в этих стихотворениях открывает читателю. Мы видим те же философские идеи, но в более яркой, в более глубокой и в значительной степени в более адекватной самим этим образом форме, чем на страницах его многочисленных философских произведений. Соловьеву-поэту были даны некоторые интуиции, которые не всегда могут быть переведены на язык логики, на язык философии. Они, как поэзия, гораздо более значимы, гораздо более яркие, глубокие, чем на языке философской терминологии. Вот это еще один парадокс Владимира Соловьева. Он мыслитель-поэт, и его поэтический образ часто оказывается чем-то блеклым, чем-то надуманным, чем-то слишком схематичным в его философской прозе. Вот, продолжая говорить о Соловьеве в его биографическом, его личностном измерении, сразу же мы встречаем еще один очень характерный эпизод. Эпизод, как раз подводящий нас к загадке этого русского ума, русского мыслителя, к загадке, которая лежит именно в области его личности, а не в области его мысли. Владимир Сергеевич Соловьев еще на гимназической скамье испытал духовный кризис. Кризис, связанный с потерей той традиционной, бытовой в значительной степени веры, его бытового православия, которое поддерживалось в большинстве интеллигентных, интеллектуальных московских семей в то время. Русское образованное сословие, и особенно это характерно для 60-х, 70-х годов XIX века, в значительной степени и ранее, было достаточно мало затронуто чисто духовными интересами. Православие, вера являлась часто частью их обыденной, бытовой, домашней или служебной деятельности. И вера сама по себе, православие, религия не являлась предметом какой-то особой рефлексии. 60-е годы, 70-е годы XIX века в России, ко всему прочему, еще и некий взрыв, или точнее, очень распространенное увлечение естественно-научными дисциплинами, позитивизмом, то есть вот этой естественно-научной проблематикой, переведенной в область философии. Сам Сергей Михайлович Соловьев, надо отметить, как историк, как раз придерживался, в сущности, вот этой позитивистской линии. И Владимир Соловьев вот по горячности своего сердца, по юности своего ума также увидел в науке, увидел в вот этом импульсе, который берет свое начало еще в веке просвещения, то, что способно не только ответить на все вопросы человеческого ума, но и решить те, кажется, неразрешимые социальные, человеческие, политические проблемы, которые занимали в то время умы и русских, и европейских интеллектуалов. В то время казалось, что наука разрешит все вопросы, разрешит все проблемы, разрешит то, что, как виделось, не может разрешить и не разрешило историческое христианство. И Владимир Соловьев увлекается вот этой новой верой, верой в земное человечество, верой в то, что с помощью науки человек способен стать кем-то большим, чем просто человек. И вот в этом порыве, порыве в значительной степени религиозном, но направленном против веры, против религии, Владимир Соловьев
по воспоминаниям мемуаристов выбрасывает из своей комнаты иконы. Вот такое юношеское богоборчество, иконоборчество, в котором Соловьев тоже в значительной степени проявил некий свой, в том числе и религиозный темперамент. И вот этот акт отречения и последовавшее за ним возвращение к вере, возвращение, если не к исторической церкви, то, во всяком случае, возвращение к христианству как к некоторому принципу человеческого бытия, как к тому, что позволяет осмыслять человеку самого себя, общество, государство. Вот это возвращение будет уже позднее. Но вот этот сам факт отречения, потом возвращение к вере, есть также очень существенная, очень важная характеристика облика Владимира Соловьева, облика, в центре которого, безусловно, искание правды Божьей. И здесь Владимир Соловьев как бы встает в ряд не столько мыслителей XIX века, славянофилов или западников, сколько в ряд, если не святых юродивых, сколько таких странников, которые странствуют по лицу земли, странствуют по Святой Руси. Неизвестно, что послужило причиной этого странствия, куда направляется, каких чудес ищет этот странник, от чего бежит, к чему стремится. Вот это странничество – тоже своеобразная черта Владимира Соловьева, его жизни. Надо здесь отметить, что Владимир Соловьев никогда не имел дома, никогда не имел семьи. Всегда был вот этим странником, ищущим, кажется, здесь, на земле, каких-то иных миров. Вот такая своеобразная архетипическая личность, концентрирующая в себе и все как бы симпатичные, духовно серьезные черты русского человека и все его слабости и даже некоторые пороки. Вот каким был Владимир Сергеевич Соловьев. После вот этого отречения, вот этого юношеского богоборчества, другой период, период вот этого странничества, целью которого было, безусловно, обретение Бога. И Соловьев для своего странствия избирает достаточно сложный путь. Путь, безусловно, тернистый, а в чем-то и опасный. Путь мысли, путь постижения Бога в рамках философской, интеллектуальной традиции. И здесь еще один парадокс, связанный с тем, что вот это стремление к Богу, это чувство и глубокий, вместе с тем, мистический опыт приближения к чему-то запредельному для Владимира Соловьева сочетался с философией, сочетался с обращением к западноевропейской интеллектуальной традиции, к немецкой классической философии. И здесь еще один парадокс, связанный с тем, что вот этот поиск правды Божьей у Соловьева наложился на тот философский, интеллектуальный путь, который, безусловно, не был непосредственно и изначально, как это было еще в античный период существования философии, не был связан вот с этим путем поиска Бога. Философ не ищет правды Божьей, философ не ищет Бога. Это не значит, что любой мыслитель по своему мировоззрению, по своему изначальному философскому импульсу атеист и материалист. Для мыслителя важно нечто другое. Для мыслителя важно понять природу вещей, осмыслить мир, как он есть. Для Владимира Соловьева, и в этом в значительной степени недостаток, ущерб его философии, важно увидеть, испытать, приблизиться к Богу, приблизиться вот к той мудрости Божьей, к той премудрости, к той Софии, которая лишь осеняет наш мир, но она в мире невоплотима, она лежит над историческими путями человечества, являя лишь некую цель, лишь некий облик того, что принадлежит не столько историческому бытию человека, сколько бытию эсхатологическому, принадлежит уже
новому небу и новой земли, где Бог будет всяческое во всем. И вот этот зазор очень важный и существенный для понимания того, что есть человек, для понимания его путей в мире, был для Владимира Соловьева неочевиден. Он пытался найти Бога в философии, пытался в философских терминах, в философских категориях выразить и свой опыт богообщения, иногда вызывающий справедливые нарекания, поскольку не всякий опыт общения с реальностью духовной является опытом общения с Богом. И здесь мы видим еще одну черту, характерно соловьевскую. Соловьев с его мистической чувствительностью часто страдал вот этим контактом с миром. Миром, здесь нужно расставить все точки над «и», миром падших духов. Действительно, мистический опыт Соловьева наполнен горьким и страшным по-своему опытом контакта вот с этими существами. И, безусловно, вот этот поиск правды Божьей, поиск Бога невоплотим в философию. И рамки, которые задает мысль, задает философия тому, кто стремится идти по этому пути, безусловно, не позволяют вместить сюда то, что пытался вместить Владимир Соловьев. Отсюда все его философские срывы, отсюда вообще то, что можно назвать некой изначальной ошибкой, изначальным ущербом всего проекта русской религиозной философии, как он возник в начале XIX века и как он воплотился в творчестве Владимира Соловьева. Бог открывается человеку в церкви, Бог открывается человеку в таинствах, а на путях мысли мы можем лишь издалека, мы можем лишь отчасти прикоснуться к святыне, можем лишь отчасти познать Бога в мире, Бога в природе, Бога в его божественных действиях, божественных энергиях. И вот здесь некое противоречие, опять же, вот тот же самый парадокс творчества Владимира Соловьева и русской религиозной философии. Обращаясь к сочинениям, к философским сочинениям Владимира Соловьева, мы часто видим вот этот трагический срыв. С другой стороны, духовный опыт Владимира Соловьева оказался перегружен, даже несколько мистифицирован вот этой его философской, иногда достаточно грубой рационализацией. Пожалуй, основное противоречие мысли Владимира Соловьева. Но говоря о нем, конечно, нельзя не увидеть в этом противоречии не только то, что мы можем по прошествии многих лет со дня смерти Владимира Соловьева в нем порицать, но и то, что мы должны видеть некое все-таки живое свидетельство конкретной человеческой личности. И здесь еще один момент, заключающийся в том, что русская мысль, русская философия – это философия, неотделимая от самого мыслителя. Владимир Соловьев, казалось, философствует своим даже внешним видом. Еще одна черта – необычность Владимира Соловьева, его облика. Казалось бы, какая разница, как выглядит мыслитель или ученый. А здесь, в случае Владимира Соловьева, это очень важно, как и его биография, как и его странничество, его облик очень выразителен. Длинные волосы, борода, подслеповатые большие глаза, которые, казалось бы, смотрят сквозь предметы, смотрят сквозь людей, прямые, правильные черты лица, большие чувственные губы. Вот те черты, которые отмечали Владимира Соловьева, выделяли его из окружающих. Необычность его заключалась и в некоторых других подробностях его общения. Владимир Соловьев был человеком очень остроумным, любил шутку, иронию. Вот еще одна черта, которая характеризует не только некое остроумие природное или веселость Владимира Соловьева, сколько как бы оттеняет вот ту драму,
ту трагедию личности Владимира Соловьева, которую он скрывал вот этим своим странным, а многим казавшимся страшным смехом. Тоже черта, которую нельзя не прокомментировать, не увидеть ее некоторую ретроспективу. Действительно, смех — то, что не пристало христианину. Предание донесло до нас очень важную и серьезную мысль о том, что Христос никогда не смеялся. Смех Владимира Соловьева как бы противоречит вот этому факту предания. Но, с другой стороны, смех есть некая защита, некоторая ограда, за которой скрывается Соловьев ранимый, скрывается Соловьев уязвленный, скрывается человек, в сущности, глубоко несчастный, глубоко изможденный вот этой невидимой никому борьбой. Борьбой с самим собой, борьбой в значительной степени со своими не в меру, может быть, данными этому человеку дарованиями. Борьбой, свидетельством которой являются и его стихи, и его философские произведения. Читая, нельзя не отметить вот эту странническую направленность, странническую поступь, которой идет Владимир Соловьев по своей жизни. Он нигде не останавливается, покидает все свои философские концепции, все те дома, в которых ему временно удается остановиться. Владимир Соловьев приходит к концу своей жизни разочарованным во всем том, что он исповедовал на протяжении своего творчества. И последнее его сочинение, итоговое его сочинение, также отмечено вот этой двойственностью Владимира Соловьева. Это сочинение, написанное на очень высоком литературном уровне, а речь идет о трех разговорах, о войне, прогрессе и конце всемирной истории. И вместе с тем являющее нам вот то последнее отречение, отречение в сущности от пути философии, отречение в сущности от того религиозно-философского синтеза, который Владимир Соловьев пытался осуществить на протяжении всей своей жизни, отречение от синтеза философии, религии, науки, социальности. Все эти реалии оказываются тем, что искушает человека, тем, что в последние времена, а в этой работе Владимира Соловьева речь идет о том, что же ждет европейское человечество, что ждет человечество в целом в перспективе того развития и культуры, и цивилизации, которое Владимир Соловьев наблюдал в конце XIX века. И Владимир Соловьев видит вот этот неутешительный итог. Итог, связанный с торжеством в мире зла, с торжеством в мире Антихриста, который только похож на Христа, который только пытается под личиной добра внести в мир зло, разрушение, смерть, а главное — ложь, обман. И вот этот обманщик, который придет в конце истории, видится Владимиру Соловьеву напоминающим его самого. Очень суровая самооценка, очень суровое расставание с прошлым, но также очень русское. Действительно, русский человек и, может быть, велик среди своих собратьев по европейской культуре, по европейской цивилизации именно вот этим своим чувством правды, за которым следует возможность измениться, возможность изменить всю свою жизнь и сменить самый образ мысли. И тем самым и для Соловьева как личности, и для нас приоткрывается вот эта тайна Владимира Соловьева, тайна его жизни, тайна его духовного интеллектуального облика. На этом наша передача подошла к концу. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.

0: прозвучала вторая часть концерта для скрипки оркестра ми-минор Феликса Мендельсона в исполнении Натана Мильштейна и Венского филармонического оркестра под управлением Клаудио Аббада.
1: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождественно, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции, вы можете внести свой вклад в поддержку развития нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название радиостанции и 10 цифр ИНН. Итак, Радио Град Петров, ИНН 78-011-212-57. Радио Град Петров, ИНН 78-011-212-57.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, уважаемые братья и сестры. Микрофон радиостанции «Град Петров» историк Кирилл Михайлович Александров. И мы продолжаем наш систематический курс занятий по истории государства российского и русского общества. Напоминаю, что мы говорим об эпохе царя Алексея Михайловича. Сегодня у нас 99-я программа, и мы в наших предыдущих двух программах говорили о соборном уложении 1649 года, о регламентации социальных отношений, которые были связаны с этим уложением, и о значении этого кодекса для русского общества. Наше знакомство с московским государством эпохи царя Алексея Михайловича было достаточно обширным и позволяет нам перейти к осмотрению сложного комплекса проблем, связанных с внешней политикой царя Алексея Михайловича. Вот, например, существует точка зрения о том, что, собственно говоря, главное внешнеполитическое событие эпохи царя Алексея Михайловича – присоединение Малороссии, левобережья Днепра и Киева – это было, в общем, так сказать, чуть ли не первым шагом в зародыше, конечно, я очень утрированно говорю, к созданию Российской империи. На самом деле, надо сказать о том, что, конечно, Алексей Михайлович, как государственный военно-политический деятель, в известном смысле оказался заложником той ситуации, того положения, в котором оказалось московское государство после смутного времени. И те внешнеполитические направления, которые привлекли внимание московского царя, так или иначе, они обозначили себя еще в предшествующее столетие, так или иначе. На северо-западе первоочередной задачей российского государства было возвращение выхода к Балтийскому морю. Здесь противником московского государства выступала Швеция, к тому времени она стала одной из самых сильных держав Европы. Если говорить о Западе, то здесь, конечно, стояла проблема русско-польских отношений и, соответственно, весь комплекс проблем, связанных с Малороссией, о чем мы будем говорить в нашей следующей программе, тем более, что Речь Посполитая в 20-е и 30-е годы XVII века переживала весьма и весьма сложный период в своей истории. Ну и южное направление по-прежнему оставалось актуальным, потому что крымский хан, сразу вспоминается знаменитая фраза «безобразничащий на изюмском шляхе», он постоянно тревожил русские границы, наносил огромный ущерб южным плодородным землям. Вообще борьба с Крымом была, на мой взгляд, наверное, самой главной внешнеполитической задачей российского государства, может быть, даже более важной, нежели чем возвращение выхода к Балтийскому морю, потому что в данном случае речь шла именно об обеспечении элементарной безопасности, а обеспечение безопасности и защиты своих граждан является важнейшей задачей любого государства. Итак, давайте в ходе наших занятий и бесед посмотрим, как развивались события на всех этих направлениях. И коснемся в первую очередь северо-западного направления и русско-шведской войны 1656-58 годов, войны такой достаточно эпизодической, которую редко вспоминают, они редко говорят, хотя как раз она и не дала того эффекта, на который изначально был сделан расчет, но это было вот как раз подтверждение борьбы за выход к Балтийскому морю, которая началась еще в XVI столетии. Итак, в середине 50-х годов XVII века, в 1654-55 годах, шведский король Карл X воспользовался тем, что Речь Посполита была ослаблена в ходе вот конфликта с московским государством из-за Малороссии, и шведский король Карл X вторгся в Польшу. Шведские войска заняли Варшаву и Краков, и в таких условиях уже не гордая Польша, а весьма амбициозная Швеция стала противником для московского государства. В этот период внешней политикой России руководил выдающийся государственный деятель эпохи царя Алексея Михайловича, о котором мы с вами говорили, Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащекин. И он считал главной задачей русской внешней политики достижение выхода к Балтийскому морю и возобновление борьбы за Ливонию, которая принадлежала Швеции. Надо сказать, что и вот именно в рамках вот этой тенденции, которую начертал Ордин-Нащекин, Русское правительство заключает перемирие с Речью Посполитой и летом 1656 года выступает против Швеции. Давайте посмотрим вообще, в каком состоянии Швеция находилась, какова была краткая предыстория вот этой войны. В 1618 году, то есть всего спустя год с небольшим, после заключения Столбовского мира, в центре Европы начинается знаменитая 30-летняя война. В этой войне на одной стороне воюют германский император, католические князья Германии и Италии, а с другой стороны, на разных этапах, конечно, к борьбе подключаются Чехия, Дания, Франция, Голландия, Швеция. И хотя Швеция в первый период, десятилетний, датский период войны, она не вела каких-то таких особо активных действий, но в середине 20-х годов она потеснила поляков в Лифляндии, и для шведов, конечно, было очень важным приобретением города и крепости Риги. В 1631 году шведская армия под командованием короля Густава Адольфа высадилась в Померании, в немецкой Померании, и добилась там ряда побед над немецкими войсками. 30-летняя война закончилась в 1648 году, то есть в том году, когда фактически начинается потрясение уже в самой Речи Посполитой, в связи с восстанием в Малороссии, был подписан Вестфальский мир знаменитый, и по этому миру Швеция получает западную Померанию с городом Штеттеном, остров Рюген, город Сисмар, архиепископство Бремен и епископство Форден. Таким образом, надо сказать, что Швеция контролирует практически все судоходные реки, устья, по крайней мере, этих судоходных рек в Северной Германии. Возникает перспектива просто превращения Балтийского моря в Шведское море. Война, как я говорил, между Москвой и Польшей из-за Малороссии ослабила Речь Посполиту, и, воспользовавшись этой ситуацией, Карл X Густав вторгается в конце 1655 года в пределы Речи Посполитой. Познань, Краков и Варшава занимаются шведскими войсками. Польский монарх король Ян Казимир бежит в Силезию. Литовский гетман Януш Радзивилл перешел на сторону шведского короля Карла X. И, соответственно, Карл, принимая на свою службу и Радзивилла, и других литовцев, он щедро обещает им возвратить все владения, которые занимают русские. Начинается серия таких пограничных конфликтов, в первую очередь конфликтов за спорные населенные пункты, которые находились на территории Великого княжества Литовского, в первую очередь за Ковно, да, будущий Каунас, древнюю литовскую столицу, между русскими и шведами. Надо сказать, что царь Алексей Михайлович уже считал себя владельцем всего Великого княжества Литовского и Белой Руси, а также, в общем, перед ним тут сейчас открывались, естественно, очень соблазнительные перспективы и в Малороссии. Поэтому надо сказать, что русская политическая элита рассматривала вопрос даже присоединения остальных земель Речи Посполитой к московскому государству. Существует версия, что Карл X предлагал Алексею Михайловичу поделить Речь Посполитую. Вот. Это было бы, в общем, на самом деле такой идеальный выход из создавшейся ситуации, даже если бы большая часть польских земель досталась шведам, то, собственно говоря, территории, населенные православным населением, отошли бы к Москве. Но переговоры зашли в тупик, и, видимо, наверное, так сказать, из-за не очень большой уступчивости той и другой стороны. И в мае 1656 года Алексей Михайлович принял решение об объявлении войны шведскому королю Карлу X Густаву. Трудно сказать, рассчитывал ли Алексей Михайлович таким силовым путем разрешить конфликт из-за спорных пограничных территорий в бывшем Великом княжестве Литовском, или речь шла именно, так сказать, о вытеснении шведов из Ливонии и о владении устьем Невы. Надо сказать, что русский корпус под началом воевода Петра Ивановича Потемкина отправился завоевывать берега Финского залива. Кроме того, Потемкин получил как раз в помощи большой отряд донских казаков. Это как раз показывает, что, видимо, речь шла не только о борьбе за спорные территории в Литве. Потемкину удалось взять Орешек и Ньиншанс. Русские вышли к устью Невы на побережье Финского залива. Сам царь Алексей в июле выступил с полками против шведов в Ливонию. Ну и, наконец, весьма, так сказать, таким крупным успехом было взятие сильной шведской крепости Динабург, которая позднее с конца XIX века называлась городом Двинском, а после 1917 года Даугавпилсом. Почти 3500 русских воинов участвовали в штурме Динабурга, и к утру 31 июля 1656 года крепости и цитадель оказались в руках русских. Гарнизон крепости был почти целиком перебит. Алексей Михайлович даже распорядился переименовать город в Борисоглеба в честь святых Бориса и Глеба, которым тут же была начата строительство церкви. Затем русские взяли город Кокенгаузен, это бывший город Кукейнос, его переименовали в Царевич Дмитриев город, и об этом Алексей Михайлович писал своей семье. «Крепок безмерно, ров глубокий, меньшой брат нашему Кремлевскому рву, а крепостью сын Смоленску граду, ей через меру крепок, а побито наших 67, да ранено 430». То есть потери, так по нынешним меркам, сравнительно небольшие, но для середины 17 века это, в общем, ощутимые были потери. 23 августа русские осадили Ригу, и хотя весь сентябрь продолжалась осада, и русские обстреливали город, но рижский губернатор Риксмаршал, граф Магнус Габриэль де Лагарди, сделал достаточно смелую вылазку 2 октября 1656 года и нанес достаточно большой урон осаждающим. Ну и вот и эта вылазка, и в то же самое время растянутость коммуникаций, слухи о подходе большого шведского войска с самим Карлом X заставили русских отказаться от осады Риги, отступить в Полоцк. Последняя, правда, все равно кампания закончилась в пользу русских, которым сдался Дербт. На этом приобретения в Ливонии закончились. В кампанию 1557 года шведы попытались организовать контрнаступление, в частности, корпус, уже упоминавшийся мною графа де Лагарди, он вторгся в псковские земли, разорил окрестности Псково-Печорского монастыря. Корпус шведского генерала Левина блокировал лифлянского воеводу Афанасия Ордена-Нащекина в замке Адзель, и положение складывается достаточно тревожное. В то же самое время позиция русского правительства в этот момент не отличается последовательностью. На Боярской думе зимой 1557 года в Москве уже выносится боярский приговор промышлять всякими мерами, чтобы привести шведов к миру. Видимо, Алексей Михайлович, опасавшийся, что шведы и поляки заключат между собой союз, от этой идеи уже отказывается и, в общем, разумно, наверное, хочет переключить свое внимание на другие театры военных действий. В середине марта псковский воевода Матвей Васильевич Шереметьев, он был назначен в Псков в декабре минувшего 1656 года, он решает вступить в сражение со шведами, снаряжает свой полк, и вечером 16 марта русские войска подходят к Псково-Печорскому монастырю. В ночь на 17 число после 4-часового боя Шереметьев заставил де Лагарди отступить. Вот. И надо сказать, что добился, преследуя отступающего противника, у местечка Мигузицы в 2 верстах от Нейгаузена, Шереметьев, графа Магнуса, его полку немецких людей многих побили, языки поймали, то есть взяли пленных. Тем самым угроза от Псково-Печорского монастыря и от Псковщины была отведена, и Матвей Васильевич выступил к замку Адзель на выручку ордена Нащекина, которого осаждал шведский генерал Левин. К сожалению, поход Шереметьева закончился трагедией, хотя первоначально боевые действия складывались достаточно успешно. В частности, например, там в 15 верстах от Адзеля передовая разведка русских нанесла поражение шведскому авангарду из нескольких сот человек. И, в общем-то, Шереметьев рассчитывал на то, что ему удастся снять осаду противника с Адзелю. Действительно, надо сказать, что, узнав о приближении русских войск, шведы отступили к городу Валк, и 8 июня 1657 года Матвей Васильевич правил военный совет. На этом совете было решено преследовать шведов, и главное, что бросить обоз здесь, на месте, рассчитывая вот на такую стремительность и быстроту. Но, к сожалению, 9 июня 1657 года, недалеко от Валка, противник нанес Шереметьеву очень тяжелое поражение. И, в частности, один из воевод, которые участвовали в Валковском печальном сражении, Тимофей Иванович Щербатов, описывал это трагическое для русских сражение так. «И как, государь Матвей Шереметьев, со всеми твоими великого государя ратными людьми своего полку пришел ко мне на помощь и начали биться, и как, государь, немецкие люди райтары напуск учинили на твоих государевых ратных людей, на райтар же, и начали промеж собой стрелять, а сотенные, государь, многие люди Матвеева и моего полку, забыв страх Божий, твое великого государя крестное целование, пометав знамена, и нас, холопей твоих и сотенных голов, побежали дуростью своей, а не от побою. И немецкие, государь, люди, видя то, что твои государевы, многие ратные люди побежали, начали напускать всеми ротами на твоих великого государя ратных людей строем стрельбою. И которые, государь, ратные люди столника Матвеева полку Шереметьева и меня, холопа твоего, остались небольшие, и мы, государь, холопи твои, на немецких людей с теми небольшими людьми напуск учинили. И передние, государь, роты от нас, холопи твоих, побежали, а задние к нам встречу. И ратные, государь, твои, государевы, многие люди не устояли, побежали, а нас, холопи твоих, покинули с небольшими людьми. Под лучшим, государь, знаменем осталось человек по пяти, а под именем ни одного человека. И на тех, государь, помычках волею Божию стольника и воеводы Матвея Шереметьева не стало безвестно. А молва, государь, учала быть в ратных людях, что под стольником Матвеем Шереметьевым лошадь повалилась, и взяли до его немецкие люди живы». Вот. Ну, ситуация из описания Щербатова выглядит достаточно тривиально. В разгар, в напряженный разгар боя, не от огня противника, а именно вот в силу, так сказать, каких-то причин, усталости или морального потрясения, большая часть, значительная часть русских дезертировала, бежала с поля боя, бросив своих начальников. Это стало главной причиной поражения. И Щербатов, в общем-то, был прав в своем донесении. Матвей Шереметьев действительно попал в плен к противнику. Правда, он был весь изранен практически. И на утро следующего дня, 10 июня 1657 года, он скончался. Надо сказать, что вообще от полного разгрома русских и благополучно совершить отступление Щербатову в замок Адзель помогло только использование 250 рейтар под командованием полковника Дениса Денисовича фон Визина. Он, правда, получил тяжелое ранение в этом бою, но его рейтары сохранили боевой порядок и, открыв активную стрельбу, принудили противника к затяжной перестрелке, затянули, короче говоря, время и в результате дали русским возможность, построили им, как говорят, золотой мост в Адзель. Но поражение было, конечно, тяжелым, и это поражение усугублялось и оставлением трофеев, и знамен, и смертью командующего Матвея Васильевича Шереметьева, который был близким другом еще царя Алексея Михайловича. Все вот эти события и смерть Шереметьева произвели на царя очень удручающее впечатление. Царь даже создал следственную комиссию во главе с князем Иваном Лобановым Ростовским для того, чтобы выяснить все обстоятельства битвы и произвести наказание виновных. Надо отметить, что шведы восприняли эту победу как триумф. Фон Левин был произведен в генерал-лейтенанты. Было объявлено, что вся русская армия уничтожена, что, в общем, было не так. Да и битва под Валком не была генеральным сражением, как утверждали шведы. И весьма скоро назначенный на место Шереметьева князь Иван Хованский, восстановив дисциплину и боеспособность, нанес шведам тяжелое поражение в битве под Гдовом.
1: На волнах радио «Град Петров» лекции по истории российского государства кандидата исторических наук Кирилла Михайловича Александрова.
0: Напоминаю, что мы говорим о событиях русско-шведской войны 1656-58 года, и наша программа прошлая закончилась на драматическом описании битвы под Валком летом 1657 года, которая была проиграна русскими, и командующий русскими войсками воевода Матвей Васильевич Шереметьев был тяжелораненым взят в плен и скончался от полученных ранений. Надо сказать, что поражение под Валком весьма тяжело сказалось на обороноспособности новгородского полка, составной частью которого был Псковский полк, и в июле 1657 года на должность псковского воеводы был назначен стольник Иван Хованский. Ему предстояло не только восстановить дисциплину полковую, но и организовать контрнаступление на шведов. В частности, для этого в августе в Псков был направлен рейтарский полк полковника Венедикта Змеева. Он насчитывал более 1000 человек в составе 10 рейтарских и 3 драгунских рот. Почему я обращаю ваше внимание на состав воинской части, уважаемые радиослушатели? Потому что состав как раз вот полка Змеева показывает на то, что уже в этой войне, в 50-е годы 17 века, русские москвичи активно применяют полки иноземного строя, которые, в общем-то, на самом деле полностью оправдывают себя. Напомню, что в битве при Валке от полного разгрома и уничтожения русской армии ситуацию спасли 250 рейтар полковника Дениса фон Визина. В общем-то, благодаря стойкости которых русские сумели отступить в замок Адзель. Итак, шведам казалось, что после победы под Валком перелом произошел на театре военных действий в их пользу, в их сторону. Поэтому они предприняли активные действия, и в августе 1657 года корпус графа де Лагарди осаждает Юрьев. Однако, узнав о приближении Хованского со свежими силами, он снимает осаду и отходит к Рукодиву. В следующем месяце, в сентябре, шведы вторгаются в Гдовский уезд. И вот один из очевидцев этих событий писал: «И от королевского рубежа от города Сыренска через великую реку Нарову делали мосты, и по мосту, перебрався через реку Нарову, похваляясь, государев богоспасаемый град Гдов взять, и многие великого государя места пройти войною, и Гдов город осадя, учинили посад и уезд поджигать». Надо сказать, что Хованский достаточно своевременно узнал про приближение шведской армии и успел усилить гарнизон Гдова. Надо сказать, что корпусу де Лагарди противостоял достаточно сильный гарнизон, примерно в 1000 штыков и сабель. Это были 300 человек дворянского ополчения, 300 донских казаков, 200 стрельцов, 100 лужских казаков и 100 солдат. Но, к сожалению, положение осложнялось тем, что в Гдове практически не было никакой артиллерии. Гдовский воевода Богдан Нащекин имел всего 2 пушки. Тем не менее, несмотря на слабость в наряде, как тогда называли артиллерию, русскому гарнизону удалось отбить все приступы неприятеля. Как только Хованский и второй воевода, окольничий князь Тимофей Иванович Щербатов, узнали о приближении неприятеля, они сразу же выдвинулись к Дову, и в ночь на 16 сентября, после 3-дневного утомительного марша, русские вышли на подступы к городу. Надо сказать, что, узнав о приближении сильных русских сил, де Лагарди попытался произвести отступление по Сыренской дороге под покровом ночной темноты. Но опять, как пишет очевидец: «И Господь Бог немецким людям убегнуть и не дал. Ту ночь осветил месяцем, подобно дню мрачному». Хованский начал преследование и нагнал де Лагарди, войска которого были отягощены большим обозом. Вот как грешно собирать, так сказать, трофеи и разорять чужие территории, но это ко всем, кстати, относится, всего в 3 верстах от Гдова на реке Черми. При этом Хованский преследовал неприятеля по всем правилам военной науки. Он выбросил вперед конницу, послав и дворянские конные сотни, и донских казаков, и рейтар. И уже после того, как те связали противника боем, подошел второй воевода, князь Щербатов, с частью конницы, пехота и артиллерия. Сам Хованский встал в резерве в надежде на то, что его помощь может сыграть решающую роль в ходе вот этого сражения. И сходились немцы друг с другом, и конные, и пешие, всяким боем с 3-го часа ночи до 1-го часа дня. И бились с немцы, не щадя голов своих, многие часы о крепости и о речке Черне. Надо сказать, что решающую роль в победе под Гдовом сыграла атака русских рейтар, опять-таки, наземных конников. Ну, я имею в виду полка, построенного по иноземному принципу, которым командовал уже знакомый нам полковник Венедикт Змиев. Рейтары сбили противника с позиции, обратили его в бегство. Делагарди приказал сбросить в воду всю свою артиллерию, и на протяжении 15 верст русские войска рассеяли неприятеля. По смете труп у немецких людей, подобно Неве якой, навоз на поле мечущий в грудки, писал очевидец. Разгром Делагарди был очень серьезным. Шведы потеряли убитыми генерал-лейтенанта фон Лива, генерал-майора фон Фитингофа, двух рейтарских и одного драгунского полковника. Хованский захватил личный штандарт Делагарди и другие знамены, включая знамя лейб-драгунского эскадрона шведского командира. Очевидец описывал его так. «Граф Магнусова знамя на древке черной камки, на нем нашита серебром рука, а в ней меч. Его же граф Магнусова, ближний шквадроны драгунского строя знамя, алое тафтяное, на нем написано золотом «Коруна». Потеря, конечно, собственного знака отличия элитным подразделениям, возможно, личной охраны Делагарди было, конечно, весьма существенным и неприятным эпизодом в этом гдовском сражении, который можно полностью рассматривать в качестве реванша за поражение под Валком, которое нанесли шведы русским. Победа над Делагарди позволила Хованскому вернуть инициативу своим войскам, и, не мешкая, он перешел в наступление. Переправившись через Нарву, Иван Андреевич вновь обрушился на Делагарди, который сумел спасти от гдовского поля всего около 2000 человек. Делагарди не принял боя и поспешно отступил к Ревелю, как тогда назывался нынешний Таллин. К сожалению, Хованский должен был прекратить преследование, потому что дальше лежали территории, на которых, по слухам, свирепствовало моровое поветрие или чума. Надо сказать, что в руках Хованского остались и Сыринские и Нарвские уезды. У Нарвы был сожжен весь посад. Затем русские опустошили Ивангородские и Ямские уезды. Ну и, наконец, нанеся еще несколько мелких поражений шведам, Хованский вернулся триумфально в Псков. Литовский посол Стефан Медекши, который в то время находился в Борисове, вспоминал: «А между тем дали знать, что под Псковом шведов несколько тысяч разбито. Палили на валах, а пехота вся стреляла, презентуя по городу и замку. Успехи были такие серьезные, что Алексей Михайлович даже простил новгородцам бегство под Валком, и следственная комиссия была распущена». В следующий год, в кампанию 1658 года, русские войска продолжали активные операции. Казалось, успех неминуем. Отряд Хованского владел Ямбургом, подошел к Нарве, но, к сожалению, ситуация изменилась зимой 1558 года, в феврале месяце, когда Дания, которая была союзником России, подписала со Швецией мирный договор и была вынуждена прекратить боевые действия. В результате шведы немедленно активизировали свои наступательные операции против русских. Густав Горн, бывший губернатором Нарвы, заставил Хованского отступить, отобрал обратно Ямбург и Ниеншанс, и на этом военные действия закончились, по крайней мере, практически. В общем-то, все равно по очкам, по количеству побед, по количеству трофеев и по занятым территориям перевес-то склонялся в пользу русских. И, в общем-то, можно было рассматривать кампанию как удачную. В то же самое время, поскольку и Москва хотела бы закончить войну мирными переговорами, поэтому летом 1558 года начинаются мирные переговоры между двумя полевыми командирами на этом театре военных действий, между Горном, нарвским губернатором, и Хованским, который командовал русскими войсками во время этой кампании. Надо сказать, что оба противника понесли достаточно большие потери в этой войне. К сожалению, оценки их очень разнятся. Потери шведов оцениваются примерно в 13 тысяч человек в этой двухлетней войне. Оценки потерь русских колеблются от 5 до 14 тысяч. Во всяком случае, там при всей условленности порядок цифр представим, и видно, что боевые действия стоили, в общем, немалой крови для противников. 20 декабря 1658 года в деревне Вейлесари, севернее истока Наровы, было подписано русско-шведское трехлетнее перемирие. До заключения мирного договора За русскими оставался целый ряд занятых ими городов Лифляндии, населенных пунктов Кокенгаузен, Нейнгаузен, Юрьев, он же Дерпт или Тарту, Мариенбург, Анзель, Динабург, он же Даугавпил, Срежица, Резекне и некоторые другие. Но при этом по условиям как бы перемирия русские не должны были пытаться вернуть себе те города, которые были ранее уступлены шведам еще в начале 17 века. Это Ивангород, Ямка, Опорье, Ниншанс, Орешек и Корила. В общем-то, ситуация выглядела достаточно, так сказать, непечально. Приобретения были налицо, кровь была пролита не зря, но, к сожалению, вот в конце 50-х годов 17 века ситуация на театре военных действий против Речи Посполитой, где шла активная война за Малороссию, за левобережье Днепра, очень осложнилась. Сложнилось не для русских. Шведы были готовы встать на сторону Польши, забыв вот буквально недавнее занятие Кракова и Варшавы. При этом и австрийцы грозились выступить на стороне Шведско-Польского союза. И поэтому Алексею Михайловичу, чтобы удержать Швецию от вмешательства в русско-польский конфликт, пришлось фактически дезавуировать все территориальные приобретения, которые были сделаны в ходе военных действий. К сожалению, успехи, военные успехи Хованского были сведены на нет. Именно вот по дипломатическим соображениям. 21 июня 1661 года на мызе Керун, в русских источниках она называется Кардисом, был заключен Кардисский мирный договор. К сожалению, по этому договору Москва отказывалась от всех своих завоеваний в Лифляндии, и граница между Россией и Швецией вновь устанавливалась по Чудскому озеру и реке Нарове, тем самым отрезанность от Балтийского моря русского государства сохранялась. И это было, конечно, еще то направление, которое требовало дальнейших внешнеполитических усилий, соизмеримых с экономическими возможностями страны и общества. Шведскую делегацию на этих переговорах возглавлял Бенгт Горн, русскую боярин князь Иван Семенович Прозоровский. К сожалению, и Кокенгаузен, и Дерпт, и Анзель, Нейнгаузен, Сыринск со всеми трофеями были возвращены, и фактически восстановлено действие Столбовского мирного договора 1617 года. Да, русские и шведы обменялись как бы торговыми представительствами, русские гости, в смысле купцы, получили право держать торговые дворы в Стокгольме, Ригеле, Ревеле и Нарве, шведы в Москве, Новгороде, Пскове и Переславле. При этом им определялись, устанавливались разные льготы, подлежали возвращению пленные. Кстати, перебежчиков обе стороны обязались выдавать друг другу. Вот. И отношения были установлены вполне, так сказать, корректные, но понятно совершенно, что те внешнеполитические проблемы, которые стояли на северо-западном направлении перед русским государством, они никуда не делись. Единственная выгода от Кардисского мирного договора 1661 года заключалась в том, что он облегчил продолжение борьбы с Польшей. И, конечно, если так выбирать между двумя театрами военных действий, шведским и польским, применительно к тому времени, о котором мы говорим, то польский был гораздо важнее, потому что война с Польшей продолжалась уже много лет, она была гораздо более кровопролитной и изнурительной. И от исхода этой войны зависело очень и очень многое. И вот мы с вами таким образом приблизились к одному из самых важных вопросов в истории царствования Алексея Михайловича, к украинскому вопросу или к малороссийскому вопросу. Потому что действительно последствия присоединения левобережья Днепра к московскому государству имели очень далеко идущие последствия. И опять-таки, тут еще проблема заключается, конечно, в том, что и вот события 40-х-50-х годов 17 века, присоединение Малороссии или воссоединение Малороссии с Россией служат предметом постоянных политических спекуляций с разных самых сторон. Поэтому прежде чем, конечно, говорить о событиях русско-польской войны эпохи Алексея Михайловича, о том, что произошло в 50-е годы 17 века, имело ли место вообще по факту воссоединение Малороссии, или это было поглощение одним государством какого-то государственного протообразования. Вот прежде чем всех этих вопросов касаться, необходимо сделать небольшой исторический экскурс и напомнить нашим слушателям о том, что происходило в предшествующие столетия. Собственно говоря, название Украина имеет вполне определенное происхождение, чтобы там не писали сегодня в современных киевских учебниках истории, никаких укров от названия, которых якобы происходит это слово, никогда не существовало. Уже в конце XII века, еще в период распада Киевской Руси, это слово фигурирует для обозначения древнерусских земель, которые непосредственно граничили с Великой Степью. Само слово «Украина» употребляется и в значении «край», и «окраина», «земля» одним словом. В общем-то, Украина была часто очень, так сказать, к ней упоминалось и другое словосочетание «Малая Русь», точно так же, как «Белая Русь» или «Черная Русь» употреблялись к западно-русским землям, более известным нам сегодня под именем Белоруссии. К сожалению, историческая судьба и Белой Руси, и вообще окраинных земель древнерусского государства, так мы говорили неоднократно, оказалась очень сложной и драматичной. Разделение и распад Киевской Руси предопределил разницу в исторической судьбе некогда единого народа. В XIII веке земли будущих Украины и Беларуси оказались в составе Великого княжества Литовского. В свою очередь, это Великое княжество включало в себя очень значительную часть русских земель. И мы говорили с вами когда-то о том, что существовала даже историческая альтернатива, о том, что собирателем и восстановителем единого русского государства могла бы быть не Северо-Восточная Русь, то есть, соответственно, не Москва, а именно вот Русско-Литовское княжество. Но в силу вот политических событий, которые происходили, литовцы и литовская, русско-литовская политическая элита были вынуждены искать союзника себе, в первую очередь, в лице Польши. И в 1385 году в замке Крева была подписана знаменитая польско-литовская Кревская уния. Позднее, почти через 200 лет, в 1569 году, в Люблине, была подписана следующая уния, уния об образовании единого государства Речи Посполитой, короны Польской и Великого княжества Литовского. Само слово «Речь Посполита» переводится на русский язык как «республика» или «общее дело» еще. Главой Речи Посполитой был пожизненно избираемый сеймом монарх, который носил титул короля польского и великого князя литовского. Интересно, что союз Польши и Литвы, несмотря на то, что Литва приняла святое крещение из рук Польши, был скорее браком по расчету, нежели чем браком по любви. Об этом сегодня пишут сами литовские историки. Но появление вот этого государственного образования резко, конечно, усилило потенциальные возможности Польши, тем более необходимо не забывать о том, что значительную часть территорий Речи Посполитой на юго-востоке и на востоке составляли бывшие земли южно-русских княжеств. И естественно, что на плодородных землях Малороссии стали развиваться польское землевладение, стали расти фольварки, барские имения. Естественно, очень быстро стал развиваться процесс закрепощения малороссийского крестьянства, который постепенно приобретал, ну, особые изощренные жестокие формы. Землевладельцы получали право и судить, и карать своих крестьян вплоть до лишения жизни, а крестьянина, в свою очередь, фактически лишили права даже жаловаться на своего пана. Украинское холопство или хлопство было весьма тяжелым и мрачным социальным явлением, не признаком, очень мрачным социальным явлением в жизни Речи Посполитой. Это социальное явление во многом предопределило ее печальную судьбу уже в XVII веке. Например, один из иезуитов писал, что на всем земном шаре не найдется государство, где бы так обходились земледельцами, как в Польше. Владелец или королевский старост не только отнимает у бедного хлопа все, что он зарабатывает, но и убивает его самого, когда захочет и как захочет. Никто не скажет ему за это дурного слова. Кроме того, на восточных и юго-восточных землях Речи Посполитой получила еще печальное распространение такое очень сложное явление, которое имело очень такие мрачные социальные последствия, это арендаторство. Дело в том, что, ленясь управлять своими имениями, польская шляхта очень часто отдавала их в аренду представителям иудейского вероисповедания с правом полного господства над хлопами, которые обрабатывали землю вот этих имениях. Сдавали в аренду не только имения, но, например, кабаки продавали право на совершение операций по продаже алкоголя, налагались различные пошлины за крещение младенцев, за содержание православных церквей, даже за погребение. Ну и, соответственно, число вот таких арендаторов иудейского вероисповедания постоянно увеличилось, что провоцировало многочисленные конфликты и, конечно, корни южно-русского или западно-русского антисемитизма конца 19-го, начала 20 века объективно уходят вот в эти исторические события, это необходимо признать. Но, конечно, это была все-таки второстепенная причина по сравнению с религиозным конфликтом, который в начале 17 века на восточных и юго-восточных землях Речи Посполитой принял вполне определенные очертания. Католики стремились к экспансии на православных землях Речи Посполитой. Особо активную роль в этом играли иезуиты, и все это создавало весьма такую своеобразную ситуацию. Как бы паны принадлежали к одной вере, а хлопы к другие. Понятно, что вот это и религиозное расхождение усиливало и национальное, и социальное противостояние на территории Малороссии. Распространению и популяризации католичества способствовала и уния 1596 года, Брестская уния. Кроме того, надо сказать, что ведь не только положение хлопов или селян было тяжелым, и жители городов, мещане, ощущали притеснение тех прав и свобод, которыми пользовались жители городов. И если в городах на территории, на землях юго-восточных и восточных Речи Посполитой развивались те же самые позитивные процессы, которые развивались и в городской жизни Европы, то есть там и развитие ремесел, торговли, соответственно, цеховых корпораций, городского самоуправления, магдебургское право, и все это, так сказать, имело место быть, но в то же самое время здесь были и такие, так сказать, другие проблемы. Надо сказать, что очень многие города принадлежали польским магнатам. На территории этих городов было много юридически обособленной земельной собственности, земельные владения там шляхты или духовенства католической церкви. Они не подчинялись городским судам и городской администрации, постоянно конфликтовали там с магистратами, бургомистрами, горожанами, цехами. И так или иначе, все это, так сказать, в городах создавало неустойчивую ситуацию и неустойчивое положение. Сопротивление искусственной латинизации осуществлялось через братство православных соборов. Первоначально, в общем-то, эти организации, складывавшиеся и возникавшие стихийно, в городах с православным населением на территории Речи Посполитой, возникавшие при крупных соборах, они ставили перед собой, в первую очередь, просветительские, культурно-просветительские задачи, сохранение родной веры и языка. Кроме того, наконец, еще одним источником слабости Речи Посполитой было недовольство существующими социальными ограничениями, религиозной дискриминацией со стороны той части шляхты, которая не приняла католицизм, продолжала исповедовать православие. Естественно, что шляхта католическая оттесняла шляхту некатолическую от каких-то государственных должностей, и само православное вероисповедание считалось, ну, как бы таким негативным признаком для занятия человеком той или иной королевской должности. И естественно, что такая ненормальная, в общем-то, даже ее можно назвать патологической, ситуация, она провоцировала и волнения, которые выливались в конце концов в восстание. Значительная часть населения с левобережной Украины бежала в московское государство. Вот, кстати, здесь мы об этом с вами говорили, о том, что возникновения харьковских, харьковщина вся, так называемые слободские поселения, это бывшее пограничье Московского государства. Царь Михаил Федорович, отец Алексея Михайловича, как раз повелел расселять на территории будущей Харьковской губернии мигрантов из Речи Посполитой, которые искали спасения от социальных и религиозных притеснений в Московском государстве. И трудно очень сказать о том, как бы сложилась ситуация в Малороссии, каким бы образом был бы разрешен конфликт 1648 года. Очень трудно сказать о том, вообще началась бы война между Речью Посполитой и Московской Русью, царствование Алексея Михайловича, если бы во всех описанных мною событиях не сыграла свою очень важную роль совершенно особая социальная группа, которую представляли как носители идеи самостоятельной украинской государственности, которой она, конечно, на мой взгляд, ни в коей степени не была. Эта особая социальная группа была запорожским казачеством, которое традиционно ассоциируют с носителем идеи украинского государственной самостоятельности. Так ли это было? Действительно ли запорожское казачество и казачество в Малороссии вообще было носителем свободолюбивой идеологии, как об этом писали и полагали многие русские публицисты демократического, революционно-демократического направления XIX века? Действительно ли слово «казак» невозможно себе представить вне, так сказать, идеи самостоятельной Украины? Ну и опять-таки здесь, конечно, в первую очередь вспоминается Николай Васильевич Гоголь с его бессмертным произведением «Тарас Бульба». И этот вопрос, поскольку я еще раз подчеркиваю, поныне в него вносит очень много политизированных представлений, и опять-таки на Украине, я имею в виду современную Украину, история запорожского казачества используется именно как повод для создания теории о независимом украинском государстве. Вот обо всех этих вопросах и о запорожском казачестве и о начале войны за Малороссию мы будем говорить в нашей следующей программе. На этом на сегодня я с вами прощаюсь. Уважаемые радиослушатели, благодарю вас за внимание. Напоминаю, что у микрофона радиостанции «Град Петров» был историк Кирилл Михайлович Александров с очередной лекцией в рамках нашего систематического цикла бесед по истории государства российского и русского общества. Напоминаю, что мы говорим с вами о внешней политике царя Алексея Михайловича. Благодарю вас за внимание, всего вам доброго, до новых встреч.

0: прозвучала третья часть второй симфонии Милия Алексеевича Балакирева в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.
1: С 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено Откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «Великое радование», на острове Сирос, посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри, Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.
0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: Хвалите Бога во святых Его. Хвалите Его во утверждении силы Его. Хвалите Его на силах Его. Хвалите Его по множеству величествия Его. Хвалите Его во гласе трубнем. Хвалите Его во псалтире и гуслях. Хвалите Его в тимпане и лице. Хвалите Его во струнах и органе. Хвалите Его в кимвалях доброгласных. Хвалите Его в кимвалях восклицания. Всякое дыхание да хвалит Господа.
1: Программа священника Дмитрия Кулигина. Музыкальные инструменты в Библии.
2: Добрый день, братья и сестры. Сегодня в нашем цикле о библейских музыкальных инструментах мы продолжим с вами разбирать написание псалмов, о тех помет, которые предваряют сам тот или иной псалом. Мы касаемся не всех подобных помет, а только тех, которые могут быть каким-либо образом связаны с нашей темой. В прошлый раз мы успели разобрать три надписания, которые по синодальному переводу звучат так. «На духовых орудиях» — это пятый псалом, «На восьмиструнном» — шестой и одиннадцатый псалмы, соответственно, и «На гевском орудии» — псалмы 8, 80 и 83. А в нумерации «Я здесь и далее» придерживаюсь славянской нумерации псалмов, а не древнееврейской, которые часто придерживаются в научной литературе. Из первого и второго надписания ясно, о каких инструментах идет речь. О неких духовых или духовом. Напомню, что переведенный термин «нахилот», возможно, обозначал не ансамбль духовых, а один двойной инструмент, двойную флейту, двойной гобой. Далее о неком струнном с определенным количеством струн — 8. А в третьем же надписании, предположительно, также имеется в виду струнный инструмент из филистимского города Гев, иначе Гат, отчего он и называется Геттит. А в отношении второго надписания на восьмиструнном я сказал, что есть и мистическое толкование цифры 8. Вот мне бы хотелось еще дополнить свой предыдущий рассказ, коснувшись этих мистических толкований. В связи с тем, что мистические толкования разбираемых нами мест не редкость. Причем речь идет не о толкованиях вообще, кого бы то ни было, а о толкованиях христианских и даже конкретней православных экзегетов. И в этом нам поможет монах-богослов Ефимий Зигабин, который некогда по изъяснениям святых отцов составил толковую псалтирь. Для тех, кто имя Ефимия Зигабина, или иначе Зигавина, слышит впервые, сообщаю, это средневековый византийский богослов XI-XII веков, который до принятия монашества был блестящим придворным, вот, а потом принял постриг. А кроме толковой псалтири, среди его сочинений до нас дошли «История всех ересей», а также комментарии на послание апостола Павла и на четверо Евангелия. Вот комментарии на Евангелие пользовались в свое время известностью среди богословов. Вообще же считается, что на Зигабина оказали большое влияние сочинения святителя Иоанна Златоуста. И вот с помощью этого богослова мы с вами обратимся к мистическим толкованиям. А с мистическими толкованиями, или, как их характеризует сам Ефимий Зигабин, с толкованиями в переносном и высшем смысле, с такими толкованиями больше связаны церковно-славянские переводы. Так что заодно мы вспомним и их. Итак, фраза синодального перевода надписания пятого псалма «На духовых орудиях» в церковно-славянских переводах звучит так. «О наследствующем» или «наследствующий», «наследствующим». Следуя другому возможному переводу термина «нахилот». Ефимий Зигабин по этому поводу говорит следующее. «Наследствующую же назвал он», в смысле пророк, назвал он здесь церковь, как усыновленную Богу через возрождение, паки бытие, крещение. А наследие ея такое, что его и око не види. Это отсылка к первому посланию Коринфянам, 2 глава, 9 стих. Надписание на восьмиструнном, находящееся в псалмах 6 и 11 и переданное в церковнославянских переводах о 8, расшифровывается как «моление о будущем веке». «Седьмой же — это есть век настоящий», — пишет Ефимий Зигабин, «так как он седмицами измеряется, и седмиц составляется, и в седмицах повторяется, а будущий век называется восьмым, как следующий за настоящим, седьмым». Подобное мнение вам, уважаемые радиослушатели, знакомо по прошлой передаче. Его поддерживали наши отечественные архиереи, митрополит Киевский и Галицкий Арсений и архиепископ Ириней Клементьевский. Надписание 8-го, 80-го и 83-го псалмов в синодальном переводе звучит так, на гевском орудии, а в церковно-жеславянских — оточилих. Напомню, точила — это пресс для выжимания виноградного сока, винодавильня, которая в древности могла ископываться в земле. Точилами, объясняет византийский монах-богослов, пророк называет здесь храмы Божии, повсюду рассеянные по вселенной. Си точила — поместные христианские церкви. Вот все это услышав, кто-то может сказать: но если мы христиане, мы православные, то может правильно придерживаться вот тех переводов, на которых основаны толкования святых отцов, а эти ученые поиски, зачем они нам нужны, если их результаты отличаются от святоотеческих? На это могу ответить хотя бы следующее. Во-первых, не так уж могут отличаться. Как раз это касается последнего написания. В прошлый раз мы говорили о попытках соединить оба перевода слова «гетит» как музыкального инструмента, так и винодавильни. Во-вторых, некоторые неточности, так сказать, с научной точки зрения, присутствуют и в тексте самой Библии. Ну так, заяц отнесен к разряду жвачных, однако он не жует никакую жвачку. А это только кажется, потому что он, как грызун, трет зубы один на другой. А в-третьих, не будем забывать, что есть прямой смысл, а есть переносный, символический, аллегорический. И второе не должно замещать первое, но может совмещаться. И касаемо музыкальных инструментов, это встречается не раз. Говоря о музыкальном инструменте, тот или иной святой отец мог символически толковать как его составляющие, например, струны, так и игру на нем. Вот поэтому не будем смешивать библейские комментарии с библейской же экзегезой. Всему свое место. Это как, например, явление природы можно толковать научно, можно духовно. И в равной степени приемлемое объяснение плохой погоды, грома и молнии, как какими-нибудь циклонами и другими атмосферными явлениями, так и гневом Божиим. Ну, а теперь обратимся к тем, связанным с нашей темой музыкальных инструментов, надписанием, которые мы с вами, дорогие братья и сестры, еще не успели разобрать. Псалмы 44, 59, 68 и 79 представляют нам весьма загадочный термин, который, имея один корень, в надписаниях этих псалмов звучит по-разному. Шашан, Шушан, Шушанним. Последнее слово — это во множественном числе, иначе его еще произносят как Сазаним. А переводятся все эти слова с древнееврейского как «лилия» и имеют несколько вариантов понимания. Так Симмах в 44-м псалме находит победную песню о цветах, а Акилла считает, что здесь написано «победителю о лилиях». Славянский перевод 44-го псалма «О изменяемых». Обратимся сразу же к Ефимию Зигабину. Он пишет: «О изменившихся» — это 68-му псалму, «о изменившихся потому что упоминает, в смысле пророк, упоминает о переводе и изменении дел. По словам Феодорита, он составлен от лица порабощенного в Вавилоне еврейского народа, судьба которого после изменилась. «О изменяемых» — это уже к 44-му псалму. «О изменяемых» — тоже, что о христианах, которые имели измениться через возрождение в святом крещении, свергнув себя ветхого и облегшись в нового человека. И вообще, выражение «о изменившихся», где только находится в псалмах, везде означает изменение или перемену обстоятельств. Но в той же книге почтеннейшего философа, как сказано о нем в предисловии, есть и такое замечание. По другому переводчику есть надпись «Акринах». «Акринан» с греческого «лилия». В смысле «лилия» вообще, а для конкретно белой лилии существует другое слово. Так вот, по другому переводчику есть надпись «Акринах» или «о цветах», что великий Василий изъясняет так. «Скорое увядание цветов он счел соответственным сравнением кратковременности человеческого естества». А святой Григорий Ниский говорит, «Надпись о изменяемых, мне кажется, имеет следующую мысль, что одно только божеское естество выше всякой превратности и перемены. Итак, по Елику, через обращение мы соединились с добром, то нам нужно доброе изменение, чтобы через сие последовала перемена в лучшее». Почему у других написано «о цветах» или «о кринах», «лилиях»? Ибо цвет показывает собою превращение зимы в весну, что означает перехождение из порочной жизни в добродетельную. А вид лилии изображает, во что должно быть сделано изменение. И Феодорита. Симах изменяемых назвал цветами, а Акила и Феодотион — кринами. А цветы или лилии — суть произведений весны. Весна духовной есть пришествие Спасителя, во время которого, по пророчеству Исаии, древняя пустыня возвеселилась и процвела, как лилия. Вот как раз к тому, братья и сестры, о чем я с вами только что рассуждал. Видите, и святые отцы допускали различные переводы, и немало не смущались ими, а пытались вдуматься, что это может означать, применительно к толкованиям, в духовном плане означать. Вот, кстати, образ весны связан здесь и с еврейской Пасхой, когда могли звучать эти псалмы. Ну, а в плане, так сказать, прикладном, в смысле прямом, это, как пишут составители толковой Библии, могло указывать на переменные инструменты в исполнении псалма. Та же толковая Библия, да и не только она, говорит, что, собственно же, слово «шушан» может указывать на то, что инструмент походил чем-то на лилию. Епископ же Сарапульский Палладий говорит о розе. Однако большинство говорит именно о лилии. Ну, вообще, епископ Палладий порой противоречит как мнениям других толкователей, так и себе самому. В данном случае он переводит «аль-шушан» то как цветок, то как нежно. Но справедливости ради заметим, что владыка Палладий не первый перевел «шушан» как розу. Эта замена лилии на розу есть в некоторых позднелатинских, а также в английской, немецкой, нидерландской версиях Библии. Вероятно, каким-то или какими-то из этих источников и пользовался Сарапульский архиерей. Так вот, в чем именно находили сходство этого загадочного инструмента с цветком, не просто цветком, а с цветком вполне конкретным, неизвестно. Протоиерей Георгий Разумовский пишет, что сходство было по форме. Причем эта лилиеобразная форма служила символическим указанием на предмет псалма о верующих, благочестивых. Во всяком случае, считается, что этот инструмент, шушан, был струнным. Мало того, указывается даже количество струн — 6. Правда, нигде не объясняется, на каком основании зиждется это утверждение. Можем предположить, что этот инструмент имел круглый или овальный резонаторный корпус, и именно с ним связаны его название схоже с лилией. Тогда, опять-таки предположительно, тогда такой инструмент мог иметь и гриф, который в таком случае вполне мог сойти за стебель этой проецируемой лилии. Может быть, кому-нибудь покажется несколько забавной параллель, но я бы предложил в качестве наглядного схематического пособия для подобного инструмента нашу балалайку, если ее взять за гриф корпусом вверх. Для полноты картины приведу другие мнения, каким мог быть этот музыкальный инструмент. Высказывались предположения, что это, здесь я цитирую Елену Ивановну Каледу, что это разновидности лиры, наподобие изображенных на еврейских монетах 132-135 годов, что это шестиструнные цимбалы, что это колокольчики или тарелочки, что это гобой или флейта с тремя пальцевыми отверстиями, сходная с той свистулькой в форме бычьей головы 9 века до Рождества Христова, что было найдено под холмом Немрут. Почему именно с тремя, опять непонятно. Протоиерей Григорий Разумовский в комментариях к 44-му псалму называет шишан шестиструнным инструментом, а к 68-му уже ударным, имеющих, потому что множественное число, имеющих форму лилии кимвалов. Еще несколько слов по поводу, может быть, щепетильного для кого-то вопроса о разночтениях, в смысле о разных переводах, один из которых более духовного понимания, а другой прямого, о их соотношении на примере этого псалма. Протоиерей Григорий Разумовский, приведя мнение, что выражение о изменяемых говорит о том, что псалом в пророческом смысле изображает те перемены, которым должны подвергнуться люди через веру во Христа Спасителя, свергнув в себя ветхого греховного человека и облегшись в нового, созданного по Богу в правде, это он же цитирует Ефесянам 4 глава 22-24 стихи. Так вот, приведя это мнение, отец Григорий добавляет следующее. Мы дали объяснение выражением надписания по переводу его с греческого 70 толковников. Но нельзя обойти здесь молчанием того, что в этом надписании есть выражение, которое 70 толковниками переведено с еврейского в переносном смысле. Это выражение о изменяемых, которое в еврейской Библии читается «аль-шашаним», что по-русски значит «о на лилиях» или «о на розах». Еврейским словом «шашан» во множественном числе «шашаним» называется музыкальный шестиструнный инструмент, имеющий форму лилии, и потому еврейским надписанием указывалось, что этот псалом следовало разыгрывать на музыкальном инструменте «шашаним». Лилия, «шашан», как видно из некоторых мест Священного Писания, «Песнь песней», 4 глава 5 стих и 5 глава 13 стих, книга пророка Осии, 14 глава 6 стих. Как видно из некоторых мест Писания, лилия считалась у евреев образом прекрасного вообще, как и у евангелиста Матфея в 6 главе 28-29 стихи. Здесь Разумовский отсылает к известным словам Христа. «И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них». Так вот, считалось у евреев образом прекрасного вообще, как у евангелиста Матфея, и прекрасной девы в особенности. «Песнь песней», 2 глава, 1-2 стихи. А здесь такие слова. «Я нарцисс саронский, лилия долин, что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами». Отсюда можно заключить, что 70 толковников, поняв еврейское слово «аль-шашаним», в смысле переносном, заменили образ или символ лилия означаемым предметом дева, подразумевая под лилией невест дев, о которых говорится в псалме, и понимали псалом в значении мессианском. Под лилиями девами разумели невест жениха Христа, то есть христиан, избранных из иудеев и язычников, которые через Мессию Христа должны были измениться. Вот каким образом могло произойти надписание 70 по-славянски о изменяемых. по-гречески и вульгате по-латински аналогично. То есть о невестах Христа, о христианах. Так толкует это выражение святой Иоанн Златоуст. Большая часть толковников и святых отцов признают, что псалом этот составлен в пророческом духе Давидом и передан для пения и музыкального исполнения сынам Кореевым. Равным образом большинство ученых-экзегетов и все святые отцы церкви видят в 44-м псалме предизображение Мессии, Господа Иисуса Христа, в его отношении к церкви. Тем не менее, такое мессианское значение псалма не исключает его буквально исторического смысла. Вот как раз то, братья и сестры, о чем мы с вами говорили. Наличие двух смыслов не мешают друг другу и не исключают друг друга. И Разумовский в другом месте пишет о разночтениях русского перевода в сравнении с церковно-славянским следующее. В этом чтении, хотя слышатся другие слова и выражения, но они не заключают в себе никакого противоречия с чтением по переводу с греческого. Они только дополняют и поясняют последние. Идем далее. Псалмы 59 и 79 представляют нам не просто одну из вариаций «Шушан, Шушан, Шушаним», а с прибавлением «Шушан Эдуф» — это псалом 59, или «Шушаним Эдуф» — это псалом 79. По объяснению, данному в толковой Библии, слово «Эдуф» указывает на важность, на особое внимание к последующему тексту. Вот только тогда непонятно, почему слово, относящееся ко всему псалму, привязывается к музыкальному инструменту. По другим же версиям, эта прибавка означает «свидетельство». И тогда «Шушан Эдуф», «Шушаним Эдуф» переводится как «лилия свидетельства». Однако что это за свидетельство, не совсем понятно. Протоиерей Григорий Разумовский говорит, что слово «свидетельство» в псалмах чаще употребляется в значении «откровение», «наставление», «устав», «заповедь». Стоящее в вульгате «тестимониум» можно перевести не просто как «свидетельство», но как «доказательство», «подтверждение». Однако это не проясняет смысла. Ну, может быть, игра на инструменте была доказательством чего-то, или цветок лилии о чем-то свидетельствовал. Вообще, цветок лилии в древности был символом невинности, чистоты. Возможно, именно ее он и подтверждал, о ней свидетельствовал. Возможно. По крайней мере, 44-й псалом, как в еврейской, так и в христианской интерпретации, мыслится как свадебная песня царя Мессии, который вступает в брак с Израилем, по-христиански церковью. А причем в христианстве это толкование распространяется и в отношении Богородицы, почему в католическом богослужении этот псалом читается в богородичные праздники. Возможно, здесь и надо искать и чистоту, и свидетельство, и подтверждение, и доказательство. Есть еще одно объяснение, что означают эти термины «шушаним» и его модификации в означенных псалмах. Некоторые комментаторы полагают, что это начальные слова, своего рода мотто, запев, некой популярной в древности песни, на мотив которой авторы текста, музыканты Асаф и сыны Корея, из числа избранных царем Давидом, подразумевали исполнение вышеуказанных псалмов. Об этом нам сообщает Елена Ивановна Коляда. Среди них, среди вот этих комментаторов, можем назвать и протоиерея Григория Разумовского, который об этом пишет в своем комментарии к 68-му псалму. Это что-то вроде известного в нашем церковном богослужении пения на подобный, то есть когда указанное песнопение поется так же, как другое известное песнопение. Правда, сейчас никто на эти подобные не поет, в общем-то, исключая, может быть, тех, кто практикует знаменный распев. Но пометы в богослужебных книгах сохранились. Подобные интерпретации этих надписаний псалмов немало распространены в современных переводах Священного Писания и в английских, и в немецкой, и в нидерландской, и в славянской версиях Библии. Есть даже на русском. Современный перевод Библии на русский язык, осуществленный Всемирным библейским переводческим центром, издание 1993 года, так представляет эти фразы. «На мелодию лилии», лилии в кавычках, или «на мелодию опять-таки в кавычках, как название, «Лилии Завета» или «На мелодию Лилии Согласия». Итак, надписание разбираемых нами псалмов, напомню, это 44-й, 59-й, 68-й и 79-й псалмы, надписание этих псалмов имеют общий корень и являются одними из самых неясных в библейской терминологии, что дало почву для весьма разнообразных и противоречивых объяснений и толкований. И немалое число комментаторов в псалтире полагает, что речь в них идет о музыкальном инструменте, похожем на лилию. Возможно, струнным, точнее, даже шестиструнным. Синодальный текст, напомню, переводит эти надписания следующим образом. На музыкальном орудии шашан, псалом 44, на музыкальном орудии шушан и дуф, псалом 59, на шашанниме, псалом 68, и на музыкальном орудии шашанним и дуф, псалом 79. И вот здесь, братья и сестры, мы с вами остановимся, а следующее надписание псалмов, связанные с нашей темой музыкальных инструментов, мы уже рассмотрим в следующий раз. Спаси Господи вас за внимание. С вами был священник Дмитрий Кулигин. Всего доброго.

Катя, Данилова-то невеста, незамужницей осталась. Года два либо три прошло, как Данила потерялся. Она и вовсе из невестинской поры вышла. За 20-то годов по-нашему, по-заводскому, перестарок считается. Парни таких редко сватают, вдовцы больше. Ну, а эта Катя, видно, пригожая была. К ней все женихи лезут, а у нее только и слов. Данилу обещалась. Ее уговаривают. Что поделаешь, обещалась, да не вышла. Теперь об этом упоминать не к чему. Давно человек изгиб. Катя на своем стоит. Данилу обещалась. Может, и придет еще он. Ей толкуют. Нет его в живых. Верное дело. Она уперлась на своем. Никто его мертвым не видал. А для меня он и подавно живой. Видят не в себе девка. Отстали. Тут какой-то мор на людей случился. И у Кати старики-то оба умерли. «Пойду-ка я в Данилушкову избу жить», — решила Катя. «Вовсе Прокопич старый стал, хоть за ним похожу. Прокопич, поди-ка мне не чужой, приемный отец моему Данилу. Тятенька его звать буду». Так и ушла. А Прокопич что? Ему по душе пришлось. «Спасибо, — говорит Катенька, — что про меня вспомнила». Вот и стали они поживать. Прокопич за станком сидит, а Катя по хозяйству бегает. В огороде там, сварить, постряпать и прочее. Хозяйство невелико, конечно, на двоих-то. Катя девушка проворная, долго ли ей? Управиться и садиться за какое рукоделье? Шить, связать, мало ли. Сперва у них гладенько катилось. Только Прокопичу все хуже да хуже. День сидит, два лежит. Изробился, старый стал. Катя и заподумывала, как они дальше-то жить будут? Рукоделием женским не прокормишься, а другого ремесла не знаю. Вот и говорит Прокопичу. «Тятенька, ты бы хоть научил меня чему попроще». Прокопичу даже смешно стало. «Что ты, девичье ли дело за малахитом сидеть? Отродясь, такого не слыхивал». Ну, а она все-таки присматриваться Прокопичу ремеслу стала. Помогала ему где можно, распилить там, пошлифовать. Прокопич стал ей то, другое показывать. Не то чтобы настоящее. Бляшку обточить, ручки к вилкам, ножам сделать и прочее, что в ходу было. Пустяшно, конечно, дело, копеечно, а все разоставок при случае. Прокопич недолго зажился. Осталась Катя одна денешенька. Поплакала, конечно, сперва. Потом и говорит: «Врешь, не поддамся». Вытерла слезы и по хозяйству занялась. Мыть да скоблить, чистоту наводить. Управилась и сразу к станку села. Тут тоже свой порядок наводить стала. Что ей не нужно, то подальше, а что постоянно требуется, то под руку. Навела так-то порядок и хотела за работу садиться. Попробую сама хоть одну бляшку обточить. Хватилась, а камня подходящего нет. Обломки Данилушковой дурман-чаши остались, да Катя берегла их, в особом узле они были завязаны. У Прокопича камня, конечно, много было, только Прокопич до смерти на больших работах сидел. Ну и камень все крупный. Обломушки да кусочки все подобрались, порасходовались на мелкую поделку. Вот Катя и думает. Надо, видно, сходить на руднишных отвалах поискать. Не попадет ли подходящий камешек? От Данилы да от Прокопича она слыхала, что они у Змеиной горки брали. Вот туда и пошла. На гумешках, конечно, всегда народ. Кто руду разбирает, кто возит. Глядят на Катю-то, куда она с корзиной пошла. Кате это не любо. Она и не стала на отвалах с этой стороны искать. Обошла горку-то. А там еще лес рос. Вот Катя по этому лесу и забралась на самую Змеиную горку. Да тут и села. Горько ей стало. Данилушку вспомнила. Сидит на камне, а слезы так и бегут. Людей нет, лес кругом, она и не сторожится. Так слезы на землю и каплют. Поплакала, глядит, у самой ноги малахит камень обозначился. Только весь в земле сидит. Катя пошевелила его рукой. Показалось, что камень не крепко сидит. Вот она и давай прутиком каким-то землю отгребать от камня. Отгребла, сколько можно, стала вышатывать. Камень не подался.
как хрупнуло снизу, ровно сучок обломился. Камешок небольшой, вроде плитки, толщиной пальцев 3, шириной в ладонь, а длиной не больше 2/4. Катя даже подивилась. «Как раз по моим мыслям, распилю его, так сколько бляшек выйдет, и потери самый пустяк». Принесла камень домой и сразу занялась распиливать. Работа не быстрая, а Кате еще надо по домашности управиться. Глядишь, весь день в работе, и скучать некогда. Только как за станок садится, все про Данилушку вспомнит. Поглядел бы он, какой тут новый мастер объявился. На его-то, да на Прокопичевом месте сидит. Соседи-то увидели, что Катя за станком сидит, девятся, и насмех ее подняли. За мужичье ремесло принялась. Что у нее выйдет? Катя и сама подумывала, выйдет ли у меня у одной-то, но все ж таки с собой совладала. Базарский товар, много ли надо, лишь бы гладко было, ни уж и того не осилю. Распилила Катя камешок, видит, узор на редкость пришелся, и как намечено, в котором месте поперек отпилить. Подивилась Катя, как ловко все пришлось. Поделила по-готовому, обтачивать стала. Дело не особо хитрое, а без привычки тоже не сделаешь. Помаялась сперва, потом научилась. Хоть куда бляшки вышли, а потери и вовсе нет. Наделала Катя бляшек, еще раз подивилась, какой камешок оказался, и стала смекать, куда сбыть поделку. Прокопич такую мелочь в город случалось возил, и там ее в одну лавку сдавал. Катя много раз про эту лавку слыхала. Вот она и подумала сходить в город. Спрошу там, будут ли на передки мою поделку принимать. Затворила избушку и пошла пешочком. В полевой не заметили, что она в город убралась. Узнала Катя, где тут хозяин, который у Прокопича поделку принимал, и заявилась прямо в лавку. Глядит, полно тут всякого камня, а малахитовых бляшек целый шкаф за стеклом. Народу в лавке много, кто покупает, кто поделку сдает. Хозяин строгий да важный такой. Катя сперва и подступить боялась, потом насмелилась и спрашивает. «Не надо ли малахитовых бляшек?» Хозяин пальцем на шкаф указал. «Не видишь, сколь у меня добра этого?» Мастера, которые работу сдавали, припевают ему. «Много, но не на эту поделку мастеров развелось. Только камень переводит. Того не понимает, что для бляшки узор хороший требуется. Один-то мастер из Полевских». Он и говорит хозяину потихоньку. «Недоумок эта девка. Видели ее соседи за станком-то. Вот поди настряпала». Хозяин тогда и говорит. «Ну-ка покажи, с чем пришла». Катя подала ему бляшку. Поглядел хозяин, потом на Катю уставился и говорит. «У кого украла?» Кате, конечно, это обидно показалось. По-другому она заговорила. «Какое твое право, не знающий человека, и так про него говорить? Гляди вот, если не слепой, у кого можно столько бляшек на один узор украсть? Ну-ка, скажи!» И высыпала на прилавок всю поделку. Хозяин и мастера видят верно, но узор один, и узор редкостный, будто из середины-то дерево выступает, а на ветке птица сидит, и внизу тоже птица. Яственно видно, и сделано чисто». Покупатели слышали этот разговор, потянулись тоже, поглядеть. Только хозяин сразу все бляшки прикрыл. «Не видно кучи-то, сейчас я их под стекло разложу, тогда и выбирайте, кому что любо». А сам Катя говорит, «Иди вон в ту дверь, сейчас деньги получишь». Пошла Катя, и хозяин за ней, затворил дверку, спрашивает. «Почем сдаешь?» Катя слыхала от Прокопича цены, так и сказала. А хозяин давай хохотать. «Что ты? Что ты? Такую цену я одному полевскому мастеру Прокопичу платил, да еще его приемушу Данилу. Да ведь то мастера были». «Я», — отвечает, — «от них и слыхала, из той же семьи буду». «Вон что», — удивился хозяин, — «так это, видно, у тебя Данилова работа осталась». «Нет», — отвечает, — «моя». «Камень, может, от него остался?» И камень сама добывала. Хозяин, видать, не верит, а только рядиться не стал. Рассчитался по-честному, да еще говорит.
Вперед случится такое сделать, неси, безотказно принимать буду и цену положу настоящую». Ушла Катя, радуется, сколько денег получила, а хозяин те бляшки под стекло выставил. Покупатели набежали. «Сколько?» Он, конечно, не ошибся, в 10 раз против купленного назначил, да и наговаривает. «Такого узора еще не бывало. Полевского мастера Данилы работа, лучше его не сделать». Пришла Катя домой, а сама все дивится. «Вот штука какая, лучше всех мои бляшки оказались. Хорош камешек попался. Случай, видно, счастливый подошел, а потом и хватилось. А не Данилушка ли мне весточку подал?» Подумала так, скрутилась и побежала на Змеиную горку.

забралась на горку, к тому самому месту, где первый камешок брала. Ямка будто побольше стала, а сбоку опять такой же камешок видно. Пошатала его Катя, он и отстал, опять как сучок хрупнул. Взяла Катя камешок и заплакала, запричитала. Ну, как девки-бабы по покойнику ревут, всякие слова собирают. «На кого ты меня, мил сердешный друг, покинул?» и прочее такое. Наревелась, будто полегче стала. Стоит, задумалась, в руднишную сторону глядит. Место тут вроде полянки, кругом лес густой да высокий, а в руднишную сторону помельче пошел, время на закате. Кате это любопытно показалось, хотела поближе подойти. Шагнула, а под ногой схрупала. Отдернула она ногу, глядит, земли-то под ногами нет. Стоит она на каком-то высоком дереве, на самой вершине. Со всех сторон такие же вершины подошли. В прогалы между деревьями внизу видно травы да цветы, и вовсе они на здешние не походят. Другая бы на Катином месте перепугалась, крик, визг подняла, а она вовсе о другом подумала. Вон она гора, раскрылась, хоть бы на Данилушку взглянуть. Только подумала и видит, через прогалы идет кто-то внизу, на Данилушку походит и руки вверх тянет, будто сказать, что хочет. Катя света не взвидела, так и кинулась к нему, с дерева-то. Ну, опала тут же на землю, где стояла. Образумилась, да и говорит себе. Верно почудилась, надо поскорее домой идти. Идти надо, а сама сидит да сидит, и все ждет, не скроется ли еще гора, не покажется ли опять Данилушка. Тогда потемок и просидела, тогда только и домой пошла, а сама думает, повидала все-таки Данилушку. Пришла Катя домой, двери заперла, да принялась новый-то камешок распиливать. Пилит, да загадывает. «Коли такой же издастся, значит, не показалось мне. Видала я Данилушку. Вот она и торопится распилить. Поглядеть-то ей поскорее охота, как по-настоящему узор выйдет. Ночь уж давно, а Катя все за станком сидит». Отпилила Катя досочку, узор и обозначился. Еще лучше того-то. Птица с дерева к низу полетела, крылья расправила, а снизу навстречу другая летит. Пять раз этот узор на досочке. Из точки в точку намечено, как поперек распилить. Катя тут и думать не стала, схватилась, да и побежала куда-то. Идет, как ей привычно, на горку. Взглянула, а лес кругом какой-то небывалый. Пощупала рукой дерево. Оно холодное да гладкое, как камень шлифованный. И трава понизу тоже каменная оказалась. И темно еще тут. Катя и думает, видно, я в гору попала. Ходит по каменному лесу и думает, как и Данилушку найти. Походила, походила, да и закричала. «Данила, отзовись!» По лесу голк пошел, сучи запостукивали. Нет его, нет его, нет его. Только Катя не унялась. «Данила, отзовись!» По лесу опять «нет его, нет его». Катя снова. «Данилушка, отзовись!» Тут хозяйка горы перед Катей показалась. «Ты зачем?» — спрашивает. «В мой лес забралась. Чего тебе? Камень, что ли, хороший ищешь? Любой бери, да уходи поскорее». Катя тут и говорит. «Не надо мне твоего мертвого камня. Подавай мне живого Данилушку. Где он у тебя запрятан? Какое твое право чужих женихов сманивать?» Ну, смелая девка, прямо на горло наступать стала. Это хозяйки-то, а та ничего, стоит спокойненько. Еще что скажешь? А то и скажу, подавай Данилу, у тебя он. Хозяйка расхохоталась, да и говорит. Ты, дура девка, знаешь ли, с кем говоришь? Не слепая кричит, вижу, только не боюсь тебя, разлучница, нисколечко не боюсь, сколь не хитро у тебя, а ко мне Данила тянется. Сама видала. Что взяла? Хозяйка тогда и говорит. А вот послушаем, что он сам скажет. До того в лесу темненько было, а тут сразу ровно он ожил. Светло стало. Трава снизу разными огнями загорелась. Деревья одно другого краше.
в прогалы полянку видно, а на ней цветы каменные и пчелки золотые, как искорки над теми цветами. Ну, такая слышка красота, что век бы не нагляделся. И видит Катя, бежит по этому лесу Данила, прямо к ней. Катя навстречу кинулась. «Данилушка!» «Подожди», — говорит хозяйка и спрашивает. «Ну, Данила, мастер, выбирай, как быть. С ней пойдешь, все мое забудешь. Здесь останешься, ее и людей забыть надо». «Не могу», — отвечает, — «людей забыть, а ее каждую минуту помню». Тут хозяйка улыбнулась светленько и говорит. «Твоя взяла, Катерина, бери своего мастера. Заудалась да твердость твою, вот тебе подарок. Пусть у Данилы все мое в памяти останется, только вот это пусть накрепко забудет». И полянка с диковинными цветами сразу потухла. «Теперь ступайте в ту сторону», — указала хозяйка, да еще упредила. «Ты, Данила, про гору-то людям не сказывай. Говори, что на выучку к дальнему мастеру ходил. А ты, Катерина, и думать забудь, что я у тебя жениха сманивала. Сам он пришел за тем, что теперь забыл». Поклонилась тут Катя. «Прости на худом слове». «Ладно», — отвечает, — «что каменный сделается? Для тебя говорю, чтоб остуды у вас не было». Пошли Катя с Данилой по лесу, а он все темнее да темнее, а под ногами неровно, бугры да ямки. Огляделись, а они на руднике, на гумешках. Время еще раннее, и людей на руднике нет. Они потихоньку и пробрались домой. Увидели люди, что вроде Данила у окошка сидит. Испугались, конечно, чураются, заклятия разные говорят. Потом видят, трубку Данила набивать стал, ну и отошли. Не станет же, думают, мертвяк трубку курить. Подходить стали один по одному. Глядят, и Катя в избе, у печки толкашится, а сама веселехонька. Давно ее такой не видали. Тут и вовсе осмелели, в избу вошли, спрашивать стали. «Где-то тебя, Данила, давно не видно». «В Колывань», — отвечает, — «ходил». Прослышал про тамошнего мастера по каменному делу. Будто лучше его нет по работе. Вот и заохотила поучиться маленько. Дяденька покойный отговаривал. Ну, а я посамовольничал, тайком ушел. Катя вот только сказался. «По что, спрашиваю, чашу свою разбил?» «Ну, мало ли, с вечеркой пришел, может, выпил лишка. Не по мыслям пришлась, вот и ахнул. У всякого мастера такое поди случалось. О чем говорить?» Вот и стали Данила с Катей в своей избушке жить. Хорошо, сказывают, жили, согласна. По работе-то Данилу все горным мастером звали. Против него никто не мог сделать. И достаток у них появился. Только нет-нет, и задумается Данила. Катя понимала, конечно, о чем, да помалкивала.

0: в исполнении Мстислава Ростроповича и Александра Дедюхина прозвучала канцона для виолончели и фортепиано Сергея Ивановича Танеева.
1: 14 августа приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 14 августа проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

20 век в музыке Дмитрия Шостаковича. Рассказывает музыковед Людмила Михеева-Солертинская.

12-я симфония Шостаковича исполняется очень редко. Сейчас, по-моему, практически не исполняется. Но вот зато 13-я симфония стала величайшим этапом. В 13-й он впервые после очень долгого перерыва, ну, если не считать заказной песни о лесах, которая посвящается возведению лесополос в Нижнем Поволжье, 13-й — это первое обращение к тексту. Я думаю, что это отчасти связано с появлением в жизни композитора Ирины Антоновны, потому что именно она, филолог по образованию, интересовавшаяся поэзией, в частности, и современной поэзией, познакомила композитора с поэзией Евтушенко. И вот композитора привлекли те стихи Евтушенко, которые были посвящены трагедии Бабьего Яра. Я думаю, что сейчас об этом многие не знают. Многие забыли, увы, все забывается. Это было в сентябре 1941 года. Фашистские войска заняли Киев. Через несколько дней под предлогом эвакуации на его окраине у огромного оврага, который назывался Бабий Яр, были собраны все евреи города. В первый же день там было расстреляно 30 тысяч человек. Остальные ждали своей очереди. Окрестные жители несколько дней подряд слышали непрерывную пулеметную стрельбу. 2 года спустя, когда пришло время отступать, фашисты стали лихорадочно уничтожать все следы. Во враге раскапывали огромные рвы, штабелями по несколько рядов туда были свалены трупы, работали бульдозеры, сотни пленных строили огромные печи, где трупы сжигались, и пленные знали, что потом придет их очередь. Слишком страшно то, что они видели, чтобы им позволили уцелеть. Некоторые решились на отчаянно дерзкий побег. Несколько сотен человек пыталось убежать, и только 4 или 5 удалось спастись. Они рассказали миру об ужасах Бабьего Яра. Об этом стихи Евтушенко. Эти стихи и вдохновили Шостаковича, причем первая часть, на мой взгляд, наиболее сильная, воплотила такие слова: «Мне кажется, сейчас я иудей, вот я бреду по древнему Египту, а вот я на кресте распятый гибну, и до сих пор на мне следы гвоздей». Во второй и в третьей части ставятся другие вопросы о юморе, о том, насколько юмор помогает выживать человеку. Третья посвящена русским женщинам, которые достойны того, чтобы их воспели. Четвертая часть называется «Страхи», о том, как рассеиваются страхи над Россией, как постепенно проходит эта страшная мгла, которая была затянута все до 1953 года. Финал симфонии называется «Карьера». Но главное, конечно, была первая часть. Первая часть «Бабий Яр». И хотя, казалось бы, стихи были опубликованы, и культ Сталина уже был разоблачен, и, казалось бы, об антисемитизме уже не шло речи, но, тем не менее, чиновники запретили исполнение симфонии. И пришлось Шостаковичу согласиться на то, что Евтушенко сочинил другие строки вместо тех, что я привела. Увы, гораздо менее выразительные и значимые. Не будем их приводить, потому что это всего лишь замена, которую следует восстановить.
13-я симфония звучала как вызов. И, увы, от исполнения ее отказался Мравинский. Он не стал рисковать своей репутацией, и поэтому впервые симфония Шостаковича после 5-й была исполнена не в Ленинграде, не под управлением Мравинского, но за исключением, естественно, 7-й, которая просто по стечению обстоятельств не могла быть исполнена впервые здесь. А первое исполнение 13-й симфонии состоялось в Москве под управлением Кирилла Кондрашина. Кстати, проблемы были не только с дирижером, проблемы были еще и с вокалистами-исполнителями, потому что один отказался, другой побоялся, третьего внезапно вызвали на спектакль в Большом театре, хотя он уже был задействован в исполнении. Тем не менее, нашелся певец, который это спел, симфония была исполнена, она стала этапной, она стала очень значимой в творчестве Шостаковича.

14-я симфония была написана через несколько лет после этого. И эта симфония абсолютно уникальна, потому что она состоит из многих частей, не из четырех, даже не из пяти, а из нескольких, все написаны на стихи. И симфония эта повествует о смерти. Вот тут надо вспомнить опять то самое письмо Шостаковича к вдове Салертинского. Мы с Иваном Ивановичем говорили обо всем, говорили о неизбежном, то есть о смерти. И в этой 14-й симфонии, как бы в уточнение того письма, в уточнение понимания, о какой смерти шла речь, здесь все время говорится о смерти насильственной. Собственно, единственное ненасильственное здесь – это в части на стихи «О, Дельвик, Дельвик», потому что, да, Дельвик умер ненасильственный, но все-таки преждевременный и несправедливый к таланту. А все остальные части, которые следуют почти без перерыва, связаны логикой музыкальной драматургии и соединяют разных поэтов, разные стихи, резко отличающиеся и тематикой, и жанром, и стилистикой. Например, «Сто горячо влюбленных сном вековым уснули». Ему противостоит трагический танец Малогения. Затем появляется «Лорелея», романтическая баллада о столкновении красоты с фанатизмом. «Скорбная элегия самоубийца», жесткий, гротескный марш на чеку, кстати, в котором тоже отчетливо ассоциации с теми характерными темами Шостаковича, вершиной которых стала тема нашествия. Седьмой симфонии.

Шестая часть. Горько-иронический и печальный дуэт. Мадам, посмотрите, потеряли вы что-то. Ах, пустяки, это сердце мое. Следующая часть. В тюрьме Санты. Кульминация симфонии. Ответ запорожцев турецкому султану. Вот после этого появляется «О, Дельвик, Дельвик» на стихи Кюхельбекера. После чего смерть поэта и последняя часть заключения «Всевластна смерть».

властно снять. Она остроже и в счастье честна.

После премьеры 14-й симфонии осенью 1969 года в 71-м в Доме творчества на Карельском перешейке Шостакович написал свою последнюю, 15-ю симфонию. Она отличается строгой классичностью, ясностью, уравновешенностью. Это повествование и о вечных неприходящих ценностях, и вместе с тем о самом сокровенном, глубоко личном. Дмитрий Дмитриевич в ней снова отказывается от программности, от введения слова. Снова, как было с 4-й по 10-ю, содержание музыки как бы зашифровано. И снова она больше всего ассоциируется с малеровскими полотнами. Вся симфония удивительна и загадочна. Так, например, в первой части звучит мелодия из фортепианной прелюдии, которая была, в общем, достаточно саркастичной. И замечательный музыкант, пианист Владимир Сафроницкий сказал о ней когда-то, какая проникновенная пошлость. А вместе с тем в музыку первой части очень органично включена россиниевская мелодия, фрагмент увертюры к опере «Вильгельм Тель». Во второй части звучат траурные аккорды. Медный хор звучит похоронным маршем. Тромбон, как в траурно-триумфальной симфонии Берлиоза, исполняет скорбное соло. Что хоронит? Эпоху? Идеалы? Иллюзии? Совершенно загадочен финал. Он открывается лейтмотивом рока из вагнеровского «Кольца Нибелунга». Эта тема очень яркая, ее знают практически все любители музыки, и она вызывает соответствующие ассоциации. А потом, после типичной шостаковичской лирической темы, разворачивается Пассакалья. Тема ее напоминает и тему нашествия, и тему Пассакальи из первого скрипичного концерта. И что это? Символ той несвободы, которая продолжается. Последний такт симфонии – сухой перестук ударных инструментов. Этим кончается симфоническое творчество Шостаковича.

В эти годы композитор был уже очень тяжело болен. У него были инфаркты, были еще какие-то болезни, была болезнь центральной нервной системы, из-за которой он должен был периодически ложиться в больницу. Но музыка в нем продолжала звучать. Она звучала непрерывно, она требовала выхода. И он писал, он сочинял почти до последнего дня жизни. В августе 1975 года он попал в больницу. Еще 8 августа он корректировал листы, которые приносили от переписчика, партитуру альтовой сонаты. 8 августа он работал над этой корректурой. Утром 9-го его не стало.

закончилась передача из цикла «20 век» в музыке Дмитрия Шостаковича. Рассказывала музыковед Людмила Михеева-Свертинская. В передаче прозвучали фрагменты финала 14-й симфонии, финала 15-й симфонии и финала сонаты для альта и фортепиано.

Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Утраченные храмы. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: Четная сторона Захарьевской улицы между бывшим Воскресенским проспектом, ныне Чернышевского, и Таврическим садом сегодня застроена в основном безликими казарменными корпусами, многоэтажными и тяжелыми, которые принадлежат военно-строительному училищу. Когда-то же здесь находилось два храма. Единоверческая церковь святого Николая, построенного церковным зодчим Николаем Ефимовичем Ефимовым, и еще более древняя церковь, середина XVIII века, ведущая свою историю, церковь святых Захария и Елизаветы при кавалергардском полку. Эта церковь была задумана еще императрицей Елизаветой Петровной, которая, проезжая через литейную часть, сначала в свой смоляной дворец, потом на строительство Смольного монастыря, знакомилась с жизнью придворных служителей, которые обитали здесь, в придворной части, где находились очень многие службы императорского двора. Там была и шпалерная мануфактура, там были склады различных хозяйственных принадлежностей, и, собственно говоря, вот эти хозяйственные обустройства, хозяйственная часть императорского двора. И вот в 1752 году императрица заложила здесь церковь в канцелярии полицмейстерских дел во имя святого пророка Захарии и Елизаветы. Церковь освящена была в 1747 году. Через 5 лет, 9 августа 1752 года, императрица Елизавета I издала указ о постройке каменной церкви с двухъярусной колокольней. 3 сентября следующего года в присутствии императрицы осветили храм. Двухъярусный иконостас церкви, по преданию, был выполнен на шелковом атласе в Греции в XVI веке. Иван Грозный возил его в походной церкви своей в Казанский поход. Иконостас, как и церковную утварь, предоставило Московское дворцовое управление. В 1755 году на хорах осветили предел во имя святого Иоанна Богослова, и в 1779 году в этот предел перенесли знаменитый иконостас. Тогда же был произведен ремонт храма и поставлен новый главный иконостас, уже резанный из дерева. И вот когда в начале XIX века в зданиях хозяйственного ведомства императорского двора, при канцелярии императорского двора, в эти здания был переведен кавалергардский полк, то здания самой церкви, как и казарм кавалергардского полка, выстроил известный петербургский зодчий Луиджи Руско. Мы все знаем на Шпалерной улице грандиозное здание кавалергардских казарм, украшенное статуями античных языческих богинь войны, но никто даже не представляет, как выглядела церковь, выстроенная Руско, на дворе кавалергардского полка со стороны Захарьевской улицы. Хотя именно этот храм в дальнейшем и обустраивался, по-видимому, в него вошел старый храм Елизаветинский XVIII века. Церковь представляла собой довольно высокий кубический объем, собственно, церковного зала с алтарем, к которому была пристроена длинная трапеза с колокольней. Собственно говоря, она напоминала Благовещенскую церковь на Васильевском острове. Этот храм простоял почти весь XIX век. Многие русские императрицы, которые были шефами кавалергардского полка, посещали эту церковь. И единственное значительное изображение этого храма мы находим на картине, которая показывает посещение кавалергардского полка его царственным шефом императрицей Александрой Федоровной, супругой императора Николая I. Церковь была военной. С тех пор, как ее передали кавалергардам, настоятелем ее стали военные священники, которые сопровождали полк во время военных походов. Особенно прославился протоиерей кавалергардской церкви отец Николай Цветницкий, погибший в холерный 1831 год. Он проявил особое мужество в русско-турецкую войну 1829 года, за 2 года до своей смерти, и указом Святейшего Синода был награжден золотым наперстным крестом. Умер он от холеры, потому что посещал в военном полковом лазарете заболевших солдат, от них заразился и скончался, и смерть его была признана мученической. Настоятелем храма во второй половине XIX века, 12 лет, с 1870 года, был известный церковный деятель и проповедник Александр Алексеевич Желобовский, сын бедного псаломщика, который родился в 1834 году. Через 10 лет после окончания духовной академии стал военным священником. Кавалергарды считали его своим духовным отцом и о нем писали. Он заботился о полковой церкви, занимался воспитанием нижних чинов, учебной команды, заботился о полковой школе и полковом детском приюте, везде сея Слово Божие. Толково и понятно объяснял его малоразвитым слушателям. В церкви он говорил проповеди, вполне понятные солдаты. В Великом посту устраивал беседы с туманными картинами о жизни и страданиях Иисуса Христа. В дальнейшем отец Желобовский стал военным протопресвитером. А на посту настоятеля церкви Захарии Елизаветы его сменил почетный член Санкт-Петербургской духовной академии Евгений Петрович Аквилонов, автор сочинения о физико-теологическом доказательстве бытия Божия. Все эти священники, да и сам Желобовский, принимали участие в военных действиях. Желобовский показал себя не только духовным отцом солдат, но и духовным воином. И за участие в русско-турецкой войне на Балканах и свою просветительскую деятельность он был награжден и светским орденом Святой Анны первой степени, и святого Александра Невского с бриллиантовыми знаками. Видимо, именно Желобовский и был инициатором реконструкции старой Захарьевской церкви, которая к концу XIX века уже не удовлетворяла запросам аристократов, которые служили в этом замечательном полку. Еще в 1855 году император Николай I указал Андрею Штукеншнейдеру, придворному архитектору, выполнить планы перестроек и рисунки иконостаса. А реконструкцию середины XIX века создал придворный архитектор великого князя Михаила Николаевича Карл Циглер в 1858 году. И тогда императрица Александра Федоровна преподнесла массивные церковные сосуды золоченого серебра в эту церковь. Кроме того, в церкви сохранялись многие мемориальные предметы, связанные с подвигами и царственных особ, и офицеров полка. Парадные полковые мундирные платья императриц, венценосных шефов полка. Понятно, что уже в царствовании Николая II, к столетию создания кавалергардского полка, императрица Мария Федоровна и ее сын, император Николай II, вложили значительную часть средств на постройку нового кавалергардского храма. По просьбе общества офицеров полка они присутствовали на закладке храма 16 мая 1897 года. Церковь была построена известным зодчим Леонтием Николаевичем Бенуа в стиле елизаветинского барокко, очень близкая по архитектонике основного объема к церкви Петерговского дворца, с пятью сильно расставленными луковками, украшенная чеканными золочеными растительными орнаментами. Но одновременно ее высокая колокольня, которая осталась от старого храма, окна ее трапезы напоминали старый Петропавловский собор и церковь Симеона и Анны, то есть храмы еще первой половины XVIII века, чтобы подчеркнуть вот эту непрерывную связь, которую имел этот храм с нашим императорским домом. Новая нарядная церковь была освящена 14 января 1899 года. В присутствии императорской фамилии, протопресвитером уже придворного и военного духовенства Желобовским, то есть бывшим настоятелем этого храма. Церковь вмещала 1500 человек и была богатейшей в столице. Храмовый престол в 13 пудов серебра, лампады, выполненные в мастерских Фаберже, подарила супруга полкового командира княгиня Зинаида Николаевна Юсупова. Александр Безак подарил Евангелие в окладе Фаберже. Князь Салтыков – два драгоценных образа XVIII века в ризах, украшенных драгоценными камнями. Старинные иконы размещались в иконостасе, который был выполнен по рисунку Карла Циглера. Мраморный престол изготовлен фирма Ботта, а мозаичные иконы Воскресения и святой Александр Невский были выполнены по рисунку знаменитого русского живописца Михаила Нестерова, тоже мастерской Фролова, крупнейшего мозаичиста рубежа XX века. Золоченые бронзовые паникадилы и бра освещали церковь. Фасад церкви также украшали мозаики по картонам, частяково выполненные в тех же мастерских Фролова. Храм служил мемориалом павшим товарищам кавалергардам. Здесь стояли мраморный памятник погибшим в Отечественной войне 1812 года. Имена погибших офицеров и число нижних чинов запечатлели на серебряной доске, окруженной георгиевскими штандартами, полученными за подвиги. В витринах выставили награды героев, офицерские георгиевские кресты и медали нижних чинов. В киоты были помещены иконы 17 века «Спас нерукотворный». Два шелковых образа из того древнего иконостаса, который по преданию еще служил Ивану Грозному. Резное распятие и слоновая кость. Каждый эскадрон и команда полка отмечали эскадронные праздники отдельным молебном перед собственными иконами. А полковой штандарт кавалергардского полка, который постоянно хранился в храме, перед которым служили молебны, был вывезен офицерами через Крым в Париж. Эта прекрасная высокохудожественная церковь была сначала ограблена. Конечно, прежде всего изъяли церковное серебро. Потом были уничтожены иконы. И когда эти помещения были переданы советским военным, то церковь, закрытую уже сразу после революции, снесли в 1948 году для постройки очередного корпуса военно-инженерного строительного училища. Таким образом, Захарьевская улица потеряла две свои великолепные доминанты, вот эти колокольни церкви Святого Николая и Захарьевской церкви, потеряла высокохудожественные храмы, которые были не только великолепны с точки зрения своей архитектуры, но были полны намоленных икон, древних предметов и несли духовность самым разным слоям населения Литейной части.
0: Церковь кавалергардского полка, Литейная часть. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

В исполнении камерного оркестра «Ля Гранна Кюри» и «Ля Шамбр дю Руа» прозвучала вторая часть сюиты «Музыка фейерверка» Георга Фридриха Генделя. Дирижер Жан-Клод Малькуар.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже, милостив буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приизи и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий,

но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего жда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался Иси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил мя Иси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал Иси обычно, и в ничане лежащего воздвигал мя Иси, во ежеутреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице и милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омыми от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишеся во славе всех Твоих, и победишь и внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есть, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил Иси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил ми Иси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел иси жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши, жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, иже от Отца

Им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святого.

Творящего, и же от Отца исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворих благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распнися волею, и лежащего мя в лености ускорив восстави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыко человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающе, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славою Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слава зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бо еси истинный свет, просвещай и освещай всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечании лежащие ны воздвигл еси, воеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем, непоколеблемо пейте же и исповедайтесь о Тебе, во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением,
мольбами Твоими разреши, Бога невесту, в нащиме и во дни сохраняй, борющих враг избавляющимя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мене сотвори, врача росшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурью, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными при непорочные согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владык умоли, небесное ми улучите веселье со всеми святыми сподобии, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, о скверненный скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился Иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тебя, ащебо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь его дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей овечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте Тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения, ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, вся мне прости, великими тя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый мя в настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи меня, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою,
благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила Иси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 177-е зачало второго послания к Коринфянам, отрывок из 4 главы.
1: Братья, имея тот же дух веры, как написано, «Я веровал и потому говорил», и мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит пред Собою с вами. Ибо все для вас, дабы обилие благодати, тем большую во многих, произвело благодарность во славу Божию. Посему мы не унываем, но если внешне наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно.
0: Послушайте 100-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 24 главы.
2: Сказал Господь своим ученикам: «Как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, с силою и славою великою, и пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его пришед, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: «Не скоро придет Господин мой», и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, то придет Господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов.
3: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие братья и сестры, сегодняшнее евангельское чтение, как мы услышали, было нам сегодня неким таким напоминанием о конце света. Мы знаем, что мир так или иначе идет и приближается к концу света, к концу своему, к концу истории, но мы знаем также из Евангелия, что никто не знает ни даты, ни времен, ни сроков этой кончины истории. Но это и не важно, а важно совсем другое. И вот в сегодняшнем чтении я бы хотел вычленить одну очень интересную фразу, которую, может быть, очень сложно иногда бывает понять. «Где труп, там и орлы». О чем это? Разумеется, труп — это наш мир. Наш падший мир — это труп, в котором все больше и больше умножается разложение, тление. И орлы, птицы — это, разумеется, сам Христос и его ангелы, о которых тоже идет речь в Евангелии. Ну, что здесь, вот в этой строке, вот в этих словах самого главного? Мы все, наше общество, светское общество, общество обезбоженное, живет верой и жило, и живет верой в прогресс. Что мир, развивается, мир эволюционирует, мир идет к какому-то золотому веку, когда не будет каких-то там болезней, не будет бедности, не будет страданий и даже не будет смерти. Вот еще немного, еще чуть-чуть, и прогресс ответит на все вопросы, отменит все страдания и отменит всякую боль, которая в мире падшим есть. Вот эта вера в прогресс, она заменяет веру в Бога. И, разумеется, это вера ложная. И вот это сегодняшнее евангельское чтение, и вот эта строка о том, что мир — это труп, и рано или поздно Господь снизойдет с ангелами на суд, и после суда мир будет преображен не нами, не людьми, не нашими усилиями, а Богом преображен в новый мир, как говорит Господь нам через своих апостолов, через провидцев: «Се новый мир творю, будет сотворен новый мир». И вот именно эта вера в то, что Господь сотворит новый мир, не мы люди, не своими руками, не своим усилием интеллектуальным, а Господь, и отличает нашу христианскую веру от веры безбожной, веры в мир, веры языческой, современной языческой веры, которую мы сегодня имеем. И поэтому это Евангелие сегодня останавливает, наверное, перед искушением, чтобы тоже соблазниться и поверить в то, что мир — это нечто развивающееся, развивающееся к какому-то прекрасному веку, как раньше нас учили, что будет коммунизм, или как сегодняшний мир, когда уже мы исключили веру в коммунизм, что будет какая-то эпоха расцвета вот именно уже гуманистического мира, мира, где царствует человек, которому все подвластно и который все познал, который всем сегодня управляет вместо Бога. Вот эта вера обличается сегодня, вот этот соблазн обличается тем, что напоминает нам сегодня Господь, что мир по сути своей, мир, погрязший в грехах, есть труп, и который, разумеется, не может нам дать ни какого-то спасения, ни блаженства, а только если мы свяжем свою жизнь с жизнью вот именно разлагающегося мира, то, разумеется, нас тоже ждет погибель. Вот на этом пути мы сегодня остановлены Богом. Если мы немножко потеряли трезвость христианскую, то сегодня нам это евангельское чтение ее возвращает и показывает правильный ориентир. Надо стремиться к Богу, к Царствию Божьему, к небесному Иерусалиму, который и есть только один град Божий, истинный град Божий, истинное Божие создание, которое и будет существовать вечно. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.

0: В исполнении хора церкви «Всех скорбящих радость» под управлением Николая Матвеева прозвучало песнопение Божественной литургии «Единородный Сыне» композитора Александра Гречанинова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 14 августа, 1 августа по старому стилю, празднуется происхождение изнесения честных древ животворящего креста Господня. Этот праздник был установлен в Византии в честь ежегодного внесения креста Господня из царской сокровищницы в Константинополе. Обычай этот появился вследствие того, что в августе было особенно много болезней и смертей, и для освящения и исцеления честное древо креста полагалось до праздника Успения Пресвятой Богородицы в храме Святой Софии Премудрости Божией для всенародного поклонения. В Русской Церкви это празднество соединилось с воспоминанием крещения Руси в этот день в 988 году. Сегодня совершается празднование Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Это первый из трех праздников Всемилостивому Спасу, совершаемых в августе. Он установлен в честь знамений, бывших святому благоверному князю Андрею Боголюбскому. Второй – Преображение Господне, а третий – перенесение из Едессы в Константинополь нерукотворного образа Христова. Сегодня совершается память семи мучеников Маккавеев – Авима, Антонина, Гурия, Елиазара, Евсевона, Алима и Маркела, матери их Соломонии и учителя их Елиазара, пострадавших в 166 году до Рождества Христова. О них рассказывается в Библии во второй книге Маккавейской. Кроме этих ветхозаветных мучеников, мы вспоминаем сегодня и множество мучеников христианских – Леонтия, Аттия, Александра, Киндея, Минсифея, Кириака, Минеона, Катуна и Евклея, пострадавших в III веке в Пергии Памфилийской. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня прославляется священномученик протоиерей Дмитрий Павский, пострадавший в 1937 году. В продолжении церковного календаря прозвучит рассказ о праздновании Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Празднование Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице установлено в XII веке, вероятно, около 1168 года, и связано с событием русской истории. В 1164 году великий князь Андрей Боголюбский, память 4 июля, живший во Владимире на Клязьме, выступил в поход против волжских болгар, обитавших вдоль Средней Волги и Камы. Благоверный князь Андрей отличался глубоким и искренним благочестием. Во всех своих военных походах князь Андрей полагался не столько на силу оружия, сколько на помощь Божию. Отправляясь на войну с болгарами в 1164 году, князь Андрей по своему благочестивому обычаю взял с собой в поход чудотворную икону Божьей Матери и изображение животворящего креста, которое несли перед его дружиной два священника. Перед битвой благоверный князь Андрей усердно молился со всем своим войском и спрашивая помощи Божией и заступления Пресвятой Богородицы. Победа над болгарами была одержана полная, и сразу же по окончании битвы благочестивый князь велел отслужить благодарственный молебен. Во время молебна совершилось чудо. От иконы Божьей Матери стали исходить лучи яркого света, осветившие все войско. В память о победе и происшедшем чуде и было решено митрополитом Киевским Константином совершать ежегодно 1 августа празднование Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Когда извещение об установлении праздника было послано в Константинополь, то оказалось, что в тот же день, 1 августа 1164 года, византийский император Мануил Комнин одержал победу над сарацинами и, совершая после битвы благодарственный молебен, видел такое же знамение — лучи света, исходившие от иконы Спасителя. Поэтому праздник 1 августа стал совершаться не только в русской, но и в Константинопольской церкви. В благодарность Господу и Его Пречистой Матери за дарование победы святой князь Андрей Боголюбский построил храм в честь покрова Пресвятой Богородицы на реке Нерли в 1165 году.

0: В завершении церковного календаря послушайте житие мучеников Маккавеев. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Семь святых мучеников Маккавеев, мать их Соломония и учитель их Елеазар, пострадали в 166 году до Рождества Христова от нечестивого сирийского царя Антиоха Епифана. Приверженный к эллинскому культу, Антиох Епифан ввел в Иерусалиме все иудеи-языческие обычаи. Он осквернил храм Господень, поставив в него статую языческого бога Зевса Олимпийского, к поклонению которому принуждал иудеев. Многие отпали тогда от истинного бога. Однако были и такие, которые глубоко скорбели о падении народа Божия и продолжали верить в грядущее пришествие Спасителя. 90-летний старец, законоучитель Елеазар, который за приверженность к Моисееву закону был судим, с твердостью пошел на мучение и скончался в Иерусалиме. Такое же мужество показали ученики святого Елеазара, семь братьев Маккавеев и их мать Соломония. Они были судимы в Антиохии царем Антиохом Епифаном, где, бесстрашно признав себя последователями истинного Бога, отказались принести жертву языческим богам. Старший из отроков, дававший первым ответ царю от имени всех семи братьев, был предан ужасным истязаниям на глазах у остальных братьев и их матери. Остальные пять братьев один за другим претерпели те же мучения. Остался седьмой брат, самый младший. Антиох предложил святой Соломонии склонить отрока к отречению, чтобы ей остался хоть последний сын. Но мужественная мать укрепляла и его в исповедании истинного Бога. Отрок решительно отклонил ласкательство царя и также твердо перенес муки, как его старшие братья. После смерти всех детей святая Соломония, стоя над их телами, воздела руки с благодарной молитвой Богу и скончалась. Подвиг святых семи братьев Маккавеев воодушевил Иуду Маккавея, и он поднял восстание против Антиоха Епифана и с помощью Божией одержал победу, очистив Иерусалимский храм от идолов. В слове на память святых мучеников Маккавеев святитель Григорий Богослов говорил: «Будем подражать Маккавеям, и священники, и матери, и дети. Священники в честь Елеазара, духовного отца, показавшего превосходнейший пример и словом, и делом. Матери в честь мужественной матери, да окажутся истинно чадолюбивыми, и да представят чад своих Христу, чтобы самый брак осветился таковою жертвою. Дети, да почтят святых юношей, и да посвящают время юности непостыдным страстям, но борьбе со страстями, мужественному ратоборству с ежедневным нашим Антиохом, который воюет посредством всех членов наших и многоразлично гонит нас».

Стихиры на поклонение Честному Кресту, составленные наподобие валаамских напевов композитором Борисом Литковским, прозвучали в исполнении хора Храма Воскресения Христова в Москве.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Митрополит в Арсенофе совершил божественную литургию в Исаакиевском соборе. В Александро-Невской лавре почтили память священномученика Вениамина Петроградского. Прихожане Екатерининского собора Кингисеппа совершили паломническую поездку в Иверский монастырь на Валдае. Об этих и других новостях в нашем выпуске. В канун Дня памяти священномученика Вениамина, митрополита Петроградского, 12 августа, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил всенощное бдение в храме апостола Петра в Веселом поселке. Его высокопреосвященству сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, протоиерей Петр Мухин, иерей Богдан Полевой, благочинный Невского округа, настоятель иерей Дмитрий Малиновский с клиром и другие священнослужители. Присутствовали начальник городского отдела по взаимодействию с религиозными объединениями Владимир Иванов и другие представители органов власти. За усердное служение Святой Церкви иерей Дмитрий Малиновский и Александр Мудрик были награждены правом ношения палицы. Храму была подарена икона преподобного Серафима Саровского. За усердные труды на благо Святой Церкви в связи с 55-летием и 30-летием служения в Священном Сане протоиерей Олег Любимов был награжден медалью апостола Петра. Верующим раздали иконки чтимых святых. В день памяти священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и же с ним убиенных, 13 августа митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил божественную литургию в Исаакиевском соборе. Его высокопреосвященству сослужили митрополиты Владимирский и Суздальский Никандр, Архангельский и Холмогорский Корнилий, Донецкий и Мариупольский Владимир, Волгоградский и Камышинский Феодор, епископы Урюпинский и Новоаннинский Елисей, Тихвинский, Ладейно-Польский Мстислав, Плесецкий и Каргопольский Александр, Петерговский Силуан, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, благочинный Адмиралтейского округа протоиерей Алексей Скляров, ключарь протоиерей Роман Ковальский с клиром и духовенство митрополии. Пели хор собора под управлением Льва Дунаева и молодежный хор под руководством Ларисы Христич. Чтец собора живоначальной троицы в Колпине Георгий Агопов был рукоположен во диакона. Диакон храма мученицы Татьяны Роман Егоров во пресвитера. Было совершено славление перед иконой священномученика Вениамина. Митрополит обратился к верующим с проповедью. Собору была подарена икона праведного воина Федора Ушакова с частицей мощей. Директору музея Исаакиевский собор Юрию Мудрову преподнесена икона Иерусалимской Божьей Матери. Ответным подарком стала икона собора Соловецких святых. За усердные труды во славу Святой Церкви и помощь в восстановлении храма апостола Павла в Мариинской больнице глава фонда «Созидающий мир» Вячеслав Заренков был удостоен ордена святого Александра Невского третьей степени. Митрополит Санкт-Петербургский Ладожский в Арсенофе и председатель финансово-хозяйственного управления Московского патриархата митрополит Владимирский и Суздальский Никандр 13 августа после богослужения в Исаакиевском соборе посетили строящиеся и реставрируемые объекты епархии. Владыки ознакомились с ходом работ в епархиальной поликлинике, провели в Александро-Невской лавре планерку с представителями подрядных организаций. Архиереи осмотрели росписи в храме благоверного князя Феодора Новгородского, поднялись под купольное пространство Свято-Троицкого собора-монастыря. 13 августа, в день памяти священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и же с ним убиенных, наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин совершил божественную литургию в Свято-Троицком соборе обители. Его преосвященству сослужили благочинные монастыря архимандрит Никита Марков, наместник Каневского Рождества Богородичного мужского монастыря архимандрит Александр Арва, старший священник храма апостола евангелиста Иоанна Богослова Леушинского подворья архимандрит Феоктист Кириленко, председатель отдела по взаимоотношениям церкви и общества Санкт-Петербургской епархии протоиерей Александр Пелин, настоятель храма Федоровской иконы Божьей Матери в память 300-летия дома Романовых протоиерей Александр Сорокин, благочинный Василеостровского церковного округа, настоятель храма Смоленской иконы Божьей Матери протоиерей Евгений Шагенов, благочинный Невского церковного округа, настоятель храма святого апостола Петра в Веселом поселке священник Дмитрий Малиновский, сон гостей в священном сане и братья монастыря. Диаконский чин возглавил старший радиакон Илья Васильев. Богослужебные песнопения исполнил хор «Лавры» под управлением и радиакона Александра Урбановича, а также хор «Острон». От лица епископа Тихвинского и владельно-польского Мстислава владыку Вениамину прибыли поздравить его и подьяконы, которые, в числе прочего, передали епископу Вениамину почетный знак Тихвинской иконы Божьей Матери. По завершении богослужения архимандрит Никита поздравил владыку-наместника с тезоименитством и вручил ему просфору от братьев и прихожан Лавры. Также поздравительный адрес от губернатора Санкт-Петербурга Александра Дмитриевича Беглова огласил Владимир Иванов. Епископ Вениамин обратился к молящимся с архипастырским словом, в котором поблагодарил за совместную молитву и поздравление, а также отметил, что для него большой радостью и честью является осуществлять свое служение в стенах императорской Александро-Невской лавры, стены которой помнят и его небесного покровителя, священномученика Вениамина Петроградского, пронесшего даже до смерти свет веры через годы давления и притеснений. Также владыке, во внимание к его трудам во благо Отечества, был вручен орден святого адмирала Федора Ушакова. В Юнтулово построят здание для прихода храма в честь воздвижения Чеснага и Животворящего Креста Господня в Петербурге. Оно появится на Нижнекаменской улице. Облик согласовали в Комитете по градостроительству и архитектуре. Кадрами поделилась пресс-служба комитета в социальных сетях. Внутри здания будут кабинеты, залы для собраний и совещаний, откроется пищеблок. У здания для прихода появятся парковки для автомобилей и стоянки велосипедов. Фасад здания возведут в неоклассическом стиле. Основная плоскость фасадов будет покрыта белой штукатуркой с тонкой фактурой. Окна здания будут дополнять профилированные наличники и неглубокие архивольты. Проект разработан архитектурной мастерской М-119, отметили в комитете. И последнее сообщение. Прихожане собора святой великомученицы Екатерины города Кингисеппа и местные жители совершили паломническую поездку в Валдайский, Иверский, Богородицкий, Святоозерский мужской монастырь. Обитель, возведенная по образу и подобию Иверского монастыря на Афоне, была основана в 1653 году по инициативе патриарха Никона и стала одним из трех монастырей, построенных по его личному замыслу. По церковному преданию патриарх Никон осветил Валдайское озеро, опустив на его дно крест и Евангелие, и переименовал водоем в Святое озеро. Сегодня паломники со всей страны приезжают сюда, чтобы поклониться главной святыне обители, чудотворному списку Иверской иконы Божьей Матери, а также почивающим здесь 1654 года мощам святого праведного Иакова Боровического. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Результатом судебного дела об изъятии церковных ценностей стала мученическая кончина митрополита Петроградского Вениамина и иже с ним пострадавших. Узнав о гибели митрополита, будущий священномученик Иннокентий Тихонов назвал его страдальцем до Голгофы. Хроника Петроградской Голгофы, составленная Любовью Александровной Ивановской, погружает нас в события 1922 года, подводит к подвигу новомучеников. Слушайте хронику Петроградской Голгофы ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 10 часов утра, читает Александр Крупинин.
2: Что такое монашество и как оно появилось в христианстве? Какова роль монашества в развитии богослужения и догматическом сознании Церкви? Какое место монашества в современном мире? Существует ли отличие монашеского идеала от идеала христианской жизни? Об этом на волнах радио «Град Петров» рассказывает иеромонах Тихон Васильев в своем цикле бесед «История восточного христианского монашества». Слушайте ежедневно, кроме понедельника, в 13 часов 30 минут. 14 августа. Начало Успенского поста и праздник происхождения честных древ Животворящего Креста Господня. В 0 часов 5 минут в рубрике Александра Крупинина «Вестники свободы» слушайте чтение статьи епископа Вениамина Милова «Животворность и знамение Креста Господня». В 16:40 для наших юных слушателей прозвучит «Сказание о трех деревьях». Читает Наталья Роснюк.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Православие в Германии. Какова сегодняшняя жизнь православных приходов и монастырей? Как складываются судьбы наших братьев и сестер на немецкой земле? Какие святыни хранятся в ее старинных городах? Об этом программа «Незнакомая Германия».
1: Предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Живые памятники» о храме святой мученицы царицы Александры в городе Бад-Эмс,

Вход в храм у нас показывает, как нам медленно по ступеням духовным заходить в Царствие Небесное. Одним словом, мы делаем все для того, чтобы люди, которые сюда заходят, и чувствовали, что здесь в самом деле Господь о нас печется, они набираются силами духовными благодати Божией. Все, что мы делаем в этом храме, мы делаем Богу нашему ради того, чтобы Его храм славился, и Его имя было прославлено нами, Его детьми. И вот я один раз слышал такую фразу, что этот храм очень бедный. И меня как настоятеля это очень зацепило так за душу, за сердце. И я поставил себе в мысль, чтобы его вернуть обратно, чтобы он был царским. И начал действовать.

0: Русская церковь Бат-Эмсе посвящена святой мученице Александре, супруге римского императора Диоклетиана. Это и память о царице Александре Федоровне, жене императора Николая I, урожденной принцессе Шарлотты Прусской. Царица Александра внесла значительную сумму на строительство.
1: Отец Борис, вы с 2005 года служите в этом курортном городочке Бат-Эмс.

0: исповедуется на своем языке, на молдавском, и на русском, и на немецком. Здесь очень много беженцев, которые молятся, и у нас нету такого разделения в приходе. Когда какие-то, может быть, и пытаются, ну, где-то что-то, какие-то возмущения, но мы, по крайней мере, общими силами стараемся доказывать, что это не место для, да, таких политических каких-то, да, разговоров. Я сам из Молдавии, молдаванин, и через это доказывается, что те слова, которые Господь сам сказал с самого начала, в моей церкви нету ни молдаванина, ни русского, ни украинца, ни африканца и другой национальности. Есть христианин. Если мы Бога любим, то вопрос отпадает.
1: У нас много разных национальностей. И русские, и немцы, и люди, которые приехали теперь с Украины. Это и молдаване, и, возможно, еще много других национальностей, про которых я даже и не знаю. И тем не менее, в нашем приходе не наблюдается вражды. Все, что есть негативного, оно остается за пределами храма, за пределами нашего прихода. Люди стараются понимать друг друга и любить друг друга. И в первую очередь этим руководствоваться здесь.
2: В середине XIX века многочисленные русские путешественники охотно посещали город-курорт Бад-Эмс в земле Рейнланд-Пфальц. Более 1000 курортников, посещавшие в сезон знаменитые термальные источники, были православными. Естественно, у них возникло желание построить здесь русский храм. Был создан церковно-строительный комитет, состоящий из местных жителей, гостей города, строителей Бад-Эмса и русских дворян, попечителей храма. 23 апреля 1876 года в свой престольный праздник церковь была торжественно освящена. В течение нескольких десятилетий во время курортного сезона богослужения совершались в церкви регулярно. Однако с началом Первой мировой войны церковь была закрыта и, за исключением нескольких служб, не использовалась до конца Второй мировой войны. В послевоенные годы постепенно образовалась небольшая община, состоящая из православных христиан ближайших городов. К сегодняшнему дню приход значительно увеличился.
3: Была ли какая-то причина, почему вы оказались вообще в зарубежной церкви?
0: И опять же, думаю, что это был промысл Божий. Я был с детства воспитан моими дедушкой и бабушкой в православной вере, но потом с возрастом, когда уехал уже из родительского дома, учился, потом стал военным человеком. В начале 90-х годов, когда все разрушалось, и все освобождались от каких-то старых устоев. И в 95-м году я остался без ничего. И я решил, значит, приехать в Германию. Просто решил найти здесь работу себе. И вот тогда у одного священника из кафедрального собора в Кишиневе взял благословение ехать сюда, в Германию. И там меня предупредили: будь осторожен, там в Германии есть церковь, которая от дьявола. У них центр в Нью-Йорке. Да, вот немецкие власти отправили, разрешили поехать в Гамбург. Ну, единственный храм, который я там нашел, это был зарубежный храм. Я с такой опаской туда заходил, потому что это дьявола, представьте себе, там смотрели налево-направо во время богослужения. Ну, через несколько богослужений я понял, что там никого из этих рогатых не видел. И даже наоборот, матушка подходила, подошла к нам и предложила принимать участие в трапезу. А потом через определенное время отец Иосиф даже пригласил ее в алтарь. И то, что я видел в этом храме, то есть порядок, дисциплина, у меня было какое-то короткое замыкание в голове и не понимал, как это так. А дьявола такой не может быть. Такой порядок, такая дисциплина, так все четко по уставу, как отец Иосиф любит это тоже делать, служить. И вот таким образом я попал как раз в ту церковь, в которой боялся не попасть в ней. Познакомился с епархии Владимир.

0: Марка, потом с ним самим познакомился, а там уже владыка принял решение в 99 году и у меня руку положил как диакона. А в 2005 году он мне руку положил для этого храма в Бадемсе священником, где я до этого и служил, и диаконом тоже.
1: До этого здесь не было постоянного священника, правильно ли я понимаю?
0: Ну да, вы понимаете правильно, потому что в то время, в 90-е годы, и тем более еще раньше, здесь остались только старые мигранты.
1: Я слышала, что владыка Марк, ну, где-то сомневался посылать вас сюда на постоянную службу, потому что считал, что здесь прихода все равно не будет, что это не перспективно, что здесь нечего делать постоянному священнику.
0: Ну, я думаю, что Господь его переубедил. У нас жизнь, скажем так, как недавно наш первый иерарх, митрополит Николай, сказал, процветает во все стороны.
1: Еще в 19 веке, когда уже русские люди сюда приезжали, они в Бадемсе собирались в каких-то частных зданиях, иногда ставили переносной иконостас для того, чтобы служить службе, и в итоге построили уже настоящий храм. Почему людям вообще важно собираться вместе для молитвы? Почему для православных недостаточно просто, как говорится, иметь Бога в душе и быть хорошим человеком?
0: Во-первых, иметь Бога в душе – это понятие такое очень растяжимое. Потому что я некоторым говорю, если в твоей душе царит зло, или ненависть, или осуждение, или всякие другие такие вещи, которые несовместимы с благодатью Божией, то он у тебя не может быть там, в твоей душе. А вот чтобы исполнить, опять же, слова Божии, где двое или трое собирается во имя Мое, там и я с вами. А теперь наше дело все это привести в таком виде, чтобы наши дети именно сейчас могли бы хотя бы не только получить понятие о Боге, а чтобы в самом деле пустить, как вы сказали, Бога в душе. Говорить сейчас нынешним языком человеческим – это заправка для душ. Здесь собираются души наши, люди, чтобы заправились. Мы заправляемся энергией божественной, благодати Божией. Других заправок нет, я не вижу.
1: В чем заключается ваше служение как священник здесь? Какие вы ставите цели?
0: Я думаю, как у всех священников должно быть и у меня. Я думаю, что я так это и делаю, чтобы дать возможность, или чтобы Бог через мое служение дал возможность своему паству, своему достоянию, которое он искупил кровью своей честною, чтобы люди пришли к нему через таинство покаяния, через принятие святых тайн Христовых, да, тела и кровь Его, и чтобы здесь получить то, что нигде не получишь. Это благодать Божия. Самое главное, что мне нужно им объяснить слова Спасителя. Богу Богови, а Кесарю Кесареви. Вот мы этим стараемся заниматься здесь у нас. Когда люди узнали, что здесь есть постоянный священник с постоянными богослужениями, я понял, что нужно купить приходской дом. Получилось очень даже так интересно, что этот дом выставили на продажу. Это был 2005 год, где-то в конце года. И как раз в это время была у нас в гостях икона Курско-Коренная. И я когда узнал и прочел, что там дом продается, я без всякого сомнения взял эту икону, обошел этот дом, перекрестил иконы и сказал: «Пресвятая Богородица, сделай так, чтобы этот дом был наш». Ну вот он стал наш, и все, вся архитектура, вся планировка, которая в этом доме, я потом понял, что он просто был построен для нас. Этот дом был построен в 1903 году. Здесь производили молочные продукты, как я потом понял. Но для нас самое главное, что он очень подходит для наших требований приходских. И насколько мы могли, мы обустроили нашу кухню так, чтобы были постоянные после богослужения Здесь трапезы для христиан, особенно для православных христиан. Трапеза имеет огромное значение. Это есть продолжение службы, где мы здесь общаемся. В храме вообще не полагается разговаривать или общаться вне молитвы. Поэтому мы пользуемся этим случаем. И здесь во время трапезы, после богослужения, мы здесь общаемся. Разные вопросы мне задают, я рассказываю. В то время, когда детишки в другие помещения занимаются воскресной школой, разными кружками и разным действием. У нас здесь, в этом же помещении, детишки занимаются воскресной школой русским языком. И здесь у нас стеклянная веранда. Нужно спуститься пару ступенек на ней. Здесь занимаются и шитьем, и всяким рукоделием, как вы видите, и рисуют, и карандашами, акварелью. Так что мы стараемся, значит, для наших детей, и как для маленьких, так и для взрослых, предоставить все условия для того, чтобы они вместе общались здесь.
2: Посещают воскресную школу примерно от 45 до 50 детей разных возрастов. На наших уроках происходит больше творение детей самих и общение живое. Иногда сухой материал трудно детям воспроизвести снова и трудно запомнить. И, например, когда я рассказываю детям и спрашиваю, вот вспомните день творения такой-то и такой-то, что было сделано, и дети не могут ответить. И когда я говорю, помните, что мы делали? Помните, мы, например, рисовали акварелью, а они вспоминают, да, была вода и было небо. То есть на этом уроке мы познаем также Библию, окружающий мир, творение Божие, учимся любить его и относиться с любовью к тому, что сотворил Господь, творя сами.
3: Я приехала с Украины, с Киева. Я живу уже с рождения здесь. Я живу здесь только полтора года. Ходить в храм для меня очень важно. Всегда, если я там стою на литургии, мне всегда мурашки по коже бегают. И песнопение такое красивое, и я просто без этого не могу. Мне здесь нравится, потому что я чувствую, как будто бы это все одна большая моя семья. В школе у меня тоже друзья, но в школе не чувствуется, что я, что они родственники, не моя семья. Но здесь мы чувствуем все, как будто бы мы одно целое. Да.
4: В этом приходе мне больше всего ценю то, что, ну, я здесь уже с рождения, я уже много кого здесь знаю. Она уже как семья становится, она привыкаешь к ней, уже все знаешь здесь. Это мне нравится здесь.
0: Такое вот у нас благословение Божие, что у нас почти все есть для того, чтобы мы занимались детишками в воскресной школе.
5: Архитектором и руководителем строительства церкви Бад-Эмси были местные немцы. Им удалось гармонично вписать русскую церковь с ее позолоченными православными крестами, характерными луковичными куполами и крестообразной медной крышей в живописный пейзаж Бад-Эмса на берегу реки Лан. Внешне храм является уменьшенной копией храма Христа Спасителя в Москве, который был построен в честь победы Российской империи над Наполеоном в 1812 году и вмещал до 12 тысяч человек. Богато позолоченный иконостас в стиле барокко был изготовлен в Санкт-Петербурге. Иконы были созданы известным церковным художником Карлом Тимолеоном фон Нефом, работы которого находятся также и в нескольких других русских церквях Германии. Живопись Нефа отражает вкус русского общества XIX века, которое увлекалось западным и в особенности итальянским искусством. Неф является наиболее ярким представителем этого стиля в церковной живописи, а иконостас церкви Бат-Эмс – редким и ценным памятником истории искусства. В самом алтаре висит полотно «Воскресение Христово», которое известный русский художник Василий Васильевич Верещагин написал для этой церкви, когда посещал город-курорт Бат-Эмс.
0: Я лично, читая Ветхий Завет, прочел у пророка Иезекииля вот его престол, который он видел после возвращения из рабства Вавилонского. И мне очень захотелось именно такой престол иметь у нас здесь, в этом царском храме. Обратился владыке нашему Марку, и он благословил такой престол, ну, не совсем так, как там написано, что были четыре животные. Мы остановились на четыре ангела вокруг престола.
1: Что вас на сегодняшний день особенно волнует?
0: Не только волнует, а и даже я не могу передать мои чувства, что будет с моими внуками или с такими, как они. Когда здесь, в Германии, считают нормально детишек учить всякому разврату в школах, в детских садиках, когда в наше время мерзость запустения села на самое почетное место и заставляет нас даже хлопать или принимать некоторые его действия, то, конечно, меня волнует именно воспитание наших детишек, именно духовное воспитание. И очень трудно в наше время их держать на плаву так, чтобы они не утонули. Но я верю нашему Богу. Он сказал, и врата адова не одолеют. Если, естественно, мы будем стараться хоть самому что-то делать, понимать, придерживаться, даже если мы здесь далеко от Родины, придерживаться нашей веры православной, вот этому придерживаться, и я думаю, что мы спасемся.

прозвучала передача из цикла «Живые памятники» о храме святой мученицы царицы Александры в городе Бад-Эмс. Материал предоставлен интернет-журналом «Der Bote» — «Вестник Русской Православной Церкви за границей». Авторы проекта — епископ Иов Штутгартский и Анастасия Лимбергер. О храме рассказывали священник Борис Здробео, Ирина Виноградова и прихожане храма.

Хоральная прелюдия ми-бемоль-мажор Иоганна Себастьяна Баха прозвучала в исполнении Марселя Дюпре. Запись 1955 года.

0: Дорогие слушатели, мы продолжаем цикл передач, посвященный русской духовной культуре. Недавно исполнилось 1000 лет со времени принятия Русью христианства. Крупнейшим явлением, сопровождающим устроение на Руси церкви, было введение просвещения. Русь приняла крещение от Византии. Это определило дальнейшую судьбу нашей Родины и все направление развития нашей культуры. Основной предпосылкой для культурного развития каждого народа служит письменность. До принятия нашими предками христианства на Руси не было письменности. Наши предки не только не умели читать и писать на своем родном языке, но, что самое важное, они не могли этому научиться, так как у нас не было своей азбуки.
1: Основоположниками славянской грамоты были святые братья Мефодий и Константин. Константин, более известный нам под именем Кирилл, данным ему при принятии монашеского сана.
0: Братья были уроженцами Фессалоник, или, как иногда называют этот греческий город, Солуна в Македонии, где население было смешанное и греческое, и славянское. Братья говорили на обоих языках одинаково хорошо, оба языка были для них родными. Окончив блестяще одну из лучших школ Византии, Кирилл, знания которого высоко ценили при дворе греческого царя, был назначен патриаршем-библиотекарем при соборе Святой Софии. Недолго остается Кирилл в этом звании и вскоре удаляется в монастырь. Впоследствии ему предложена новая должность – преподавателя философии в главном Константинопольском училище, чем и объясняется его звание философа. В 23 года он рукоположен во священники и вновь удаляется в монастырь, где пребывает его старший брат Мефодий, принявший монашество в 860 году после 10-летнего служения в чине воеводы в одном княжестве, населенном славянами. Здесь братья создают славянский алфавит, глаголицу, приспособив греческие буквы к славянской фонетике. С греческого языка переводит Евангелие и необходимые книги для богослужения. И по просьбе Ростислава, князя Моравии, в 863 году приходит из Константинополя в Панонию для проповеди Христова Евангелия на славянском языке. Заметим, что глаголица, основанная на славянском наречии того времени, постепенно нашла более упрощенную форму – кириллицу, которая и существует в нашем церковнославянском языке и по сей день.

0: Раньше существовало мнение, что Кирилл и Мефодий были первыми славянскими миссионерами, что именно они обратили славян в христианство. Это мнение настолько укоренилось, что превратилось в твердо установившуюся традицию. Однако 30-летней давности раскопки в Южной Моравии выяснили бесспорный теперь факт, что Моравия уже была христианской страной, когда туда пришли Кирилл и Мефодий. По мнению археологов-специалистов, опубликованному в 1963 году в Праге, по меньшей мере два поколения моравских славян были в то время уже христианами. Археологические открытия раскопок оказались неожиданны и поразительны. Обнаружены были развалины довольно больших по тем временам городов с христианскими кладбищами и храмами, несомненно принадлежащими IX веку.
1: В свете новых открытий дело святых Кирилла и Мефодия приобретает совершенно новый характер. Славяне в соседней Болгарии оказались в орбите болгарского царства, в то время еще болгаро-монгольского, но постепенно становившегося христианским и славянским. Из-за Болгарии шел тогда ожесточенный спор между папой римским Николаем I и патриархом константинопольским Фотием, претендовавшими каждый на эту территорию. Славяне в Болгарии и Македонии были еще, по-видимому, язычниками, лишь постепенно переходившими в христианство. Решение константинопольского патриарха направить говоривших по-славянски братьев-миссионеров из Македонии, где уже было немало славян, нуждавшихся именно в такой проповеди, в далекую Моравию, становится вполне понятным лишь при свете новых открытий. Паннония была территорией, входившей в бесспорную теперь юрисдикцию западно-римского, а не восточно-константинопольского патриарха. Она, как мы теперь знаем, уже была христианской страной. Это значит, что ее обратили в христианство западные, вероятно, германские миссионеры. Богослужения шли на незнакомом населению латинском языке. Но пробудившиеся национальные чувства заставили князя Ростислава искать других, более национальных путей. На Востоке была традиция не навязывать новообращенным народам свой язык, а проповедовать Христово Евангелие и совершать богослужение на языке населения. И Ростислав, естественно, обратился в Константинополь, прося прислать, собственно, не столько миссионеров, сколько специалистов-лингвистов, своего рода научных инструкторов, как сказали бы в наше время. Отправка братьев Кирилла и Мефодия была, по-видимому, продиктована не столько миссионерскими стремлениями патриарха, сколько политическими мотивами начинавшейся серьезной борьбы между Римом и Византией, приведшей к роковому расколу между католичеством и православием.
0: Вполне понятен тот недружелюбный прием, который был оказан Кириллу и Мефодию местным латинским духовенством в Паннонии. В свете новых открытий стало очевидным, что это латинское духовенство в Паннонии, о котором упоминают летописи, было не пришлыми из Рима или Германии миссионерами, а своим собственным рядовым духовенством в стране, которая, как теперь показали раскопки, уже давно сама была христианской. И вполне естественно, что это местное духовенство враждебно отнеслось к пришедшим издалека на чужую территорию грекам. Но у этих греков, у салонских братьев Кирилла и Мефодия, было сокровище, которого не было у других, и которое они несли с собой – народный язык. А сами они были подлинными христианами, настоящими учениками Христа, которые ничего не искали для себя и совсем не хотели быть орудием той или иной земной политики. Их цель была дать славянам Евангелие на их родном языке ради их, славян, пользы.

0: Оба брата, встретив враждебное отношение местного духовенства и признав по справедливости, что они оказались на территории не восточно-константинопольской, а западно-римской, направились в Рим к папе римскому Адриану II. Эта их поездка к папе в свете новых открытий перестает быть загадкой. Теперь очевидно, что они обратились к папе римскому не потому, что признали его всемирные права и вселенскую юрисдикцию, которых у него тогда в современном смысле слова вовсе и не было, а просто потому, что оказались на территории уже давно и бесспорно принадлежавшей папе римскому. Кирилл и Мефодий, будучи настоящими христианами и настоящими апостолами, действительно святыми людьми, не захотели участвовать в начинавшейся между Римом и Константинополем вражде. В Риме братьев также встретили неблагожелательно. Они столкнулись с главнейшей трудностью того времени, с догматом трех священных языков – иудейского, греческого и латинского, которые принято было считать единственно достойными священного писания. Братьям-новаторам пришлось смело и неустанно бороться с упрямым обскурантизмом своего времени. Кирилл, как известно, слабого здоровья, скоро в Риме заболел и умер 42 лет, в феврале 869 года. Гроб его и сейчас находится в Риме, в храме святого Климента, привлекая множество паломников. После смерти Кирилла Мефодий продолжает бороться. В присутствии папы Адриана II в одной из своих защитных речей Мефодий ссылается на теологические доводы. «Если Господь, — говорит он, — создал народы, предоставляя им говорить на разных языках, то это Он внушает им писать и читать на их родном языке».
1: Слова, произнесенные в IX веке, являются пылкой защитой неотъемлемого права народов как и к автономному существованию, так и к свободному развитию их потенциального творчества. Рим на короткое время отступил. Папа Адриан II благословил славянские книги и отправил Мефодия в епископском сане в Моравию. Но тяжелые годы пережил в Моравии защитник славян Мефодий. Очень скоро после его прибытия в Панонию князь Ростислав из-за семейных интриг и измен теряет свою власть, и германо-латинская оппозиция торжествует. Новые властелины отказываются признать епископский авторитет Мефодия, обвиняют его в узурпации и заключают в тюрьму на 3 года. Мефодию не удалось сломить сопротивление местного латинского духовенства. Стало ясным, что для того, чтобы предохранить и развить труды Кирилла и Мефодия, необходимо найти солидную государственную почву. И почва эта была найдена, но уже после смерти Мефодия, его учениками, Наумом, Климентом, Гораздом и другими в Болгарии. Святой Мефодий почил 6 апреля 884 года. А в 893 году славянский язык объявлен болгарским духовенством официальным языком. Греческие книги приказано заменить славянскими. Христианство становится государственной религией, и богослужение объявлено совершать только на славянском языке. Славяне первые в Европе услышали божественную литургию на своем родном наречии. Еще в XII веке папа Иннокентий III приказывает сжечь Библию на старофранцузском языке. И только в XIV веке англичанин Вайкмар переводит Библию на английский язык.

0: «Слушайте, слушайте, славянский народ весь», – писал святой Кирилл в предисловии к первому переводу на славянский язык Святого Евангелия. «Слово от Бога пришло, слово, которое питает души человеческие, слово, которое крепит сердца и умы, слово, уготованное к богопознанию. Без света не будет радости оку видеть творение Божие, так и всякой душе бессловесной не видать закона Божьего. Душа безбуковная мертва является в человеке». Первыми словами, переведенными святым Кириллом с греческого языка на славянский и записанными славянскими буквами, были начальные слова Евангелия от Иоанна. «В начале бе слово, и слово бе у Бога, и слово бе Бог».
1: В течение всего последующего столетия дело святых равноапостольных Кирилла и Мефодия было с большим рвением и талантом продолжено нашими соседями-болгарами, принявшими христианство еще при жизни святых братьев. По оценке многих историков, болгарская религиозная письменность достигла к концу X века, то есть ко времени крещения Руси, весьма высокого уровня и могла быть сравнима только с греческой и латинской письменностью того же времени, превосходя во всех отношениях другие европейские литературы. И вот в результате принятия христианства вся эта богатая духовная литература оказалась в распоряжении наших предков. Для использования этого сокровища требовалось лишь одно – знание собственной азбуки, умение читать на родном языке. И это прекрасно понимал князь Владимир. В летописи рассказывается, что немедленно после крещения народа князь Владимир повелел «Поимати у нарочитой чади, дети, и даяти е научение книжное». Иначе говоря, он потребовал от наиболее знатных людей своего княжества, чтобы они обучали своих детей грамоте и другим наукам. Здесь, как и в просвещении русского народа святой верой, князь Владимир начал с собственного семейства. Ярослав, Стислав, Изяслав и Борис – не только были обучены грамоте, не только любили читать книги, но и сами занимались их переписыванием. Вспомним, что все это происходило за 1500 лет до изобретения книгопечатания. Книга в представлении древнерусского человека была почти что святыней. Переписывание книг считалось подвигом христианского благочестия, которое охотно брали на себя даже великие князья.

0: Сколько в Киевской Руси тогда было создано школ для обучения детей так называемой именитой чади, в летописях не указывается, но, по-видимому, их было немало, так как сохранились сведения, что они существовали и в разных городах, и по нескольку в одном городе. Так, например, преподобный Нестор пишет, что в Курске в первой половине XI века было несколько учителей, из которых каждый принимал к себе детей на учебу, и что к одному из этих учителей, имевшему у себя немало учеников, был отдан подростком Феодосий, впоследствии знаменитый игумен Киево-Печерского монастыря. По мнению одного из самых известных русских церковных историков, митрополита Макария, сам факт, что даже в таком небольшом городе, как Курск, существовало несколько частных школ, свидетельствует о том, что такие школы должны были быть и в более крупных городах, например, в тех, где открыты были епископские кафедры или имели свое место пребывания удельные князья. А потому, пишет далее митрополит Макарий, нельзя считать невероятными и слова последующих летописей, что на Руси до монгольского периода было заведено множество училищ книжных, хотя, разумеется, не вдруг, а постепенно, и училищ только приходских первоначальных. Также известно, что князь Ярослав, как и отец его, князь Владимир, любивший словеса книжные, дни и ночи проводил в чтении книг. Заботясь о просвещении своих подданных, он поставлял по городам и селам священнослужителей и определял им от себя особое жалование для того, чтобы они чаще собирали в церкви народ и ревностнее учили его вере, как поручено им от Бога.
1: Ярослав также собрал вокруг себя образованных людей, которые по его поручению занимались переводами или перепиской книг духовного содержания. Собрав много книг, Ярослав положил их на хранение в Киево-Софийский собор, основав таким образом первую в нашем обществе библиотеку. Посетив в 1030 году Новгород, Ярослав открыл там большое училище, в котором в первый же год его существования обучалось 300 подростков, детей церковных старост и священников. Причем есть основания полагать, что в Новгороде тогда были и другие частные училища. Естественно, думать, пишет митрополит Макарий, что Ярослав старался и в других городах открывать или, по крайней мере, поддерживать школы для образования знати и подготовки будущих священнослужителей. Что же собой представляли эти школы? Чему обучали в них наших предков в домонгольский период нашей истории? Без всякого сомнения, главной их целью было усвоение чтения и письма, как требовало само назначение этих училищ. Преподобный Нестор пишет о святом Феодосии, что когда в детстве он был отдан своими родителями на учение божественных книг, то вскоре изучил всю грамматику, то есть, по тогдашнему пониманию этого слова, усвоил чтение и письмо. Если также учесть, что одной из главнейших задач школ было готовить в них священников и причетников для приходских церквей, то становится очевидным, что в школах обучали также церковному пению, столь необходимому при совершении служб.

0: Из польских летописей того же времени мы также знаем, что во дни Ярослава многие русские хорошо говорили по-гречески и делали с него прекрасные переводы. Это значит, что в некоторых училищах обучали и греческому. Итак, многие люди на Руси посещали школы и обучались в них чтению, письму, иностранным языкам и другим предметам. Как же они использовали свои знания? Что они любили читать? Какие книги у них имелись?
1: Известно, что помимо Библии, из которой Новый Завет был переведен полностью, а Ветхий – частично, наши предки любили читать так называемый пролог, то есть краткие жития святых каждого дня. Затем они читали читиминеи, то есть собрание подробных житий по дням, переводные патерики и составленный на Руси Киево-Печерский патерик, излагающий житие святых Киево-Печерского монастыря. Любили они читать и переводные исторические хроники, переводные собрания проповедей и всякого рода изборники, то есть сборники избранных душеполезных сочинений.
0: Кроме этого, на Руси были распространены многочисленные толкования Священного Писания и отдельные произведения святоотеческой литературы. Попадали на Руси так называемые апокрифы, то есть религиозные или псевдорелигиозные произведения, не вошедшие в состав Священного Писания по причине их недостоверности или даже подложности. В какой степени и как первые христианские поколения наших предков ценили приобретенную с христианством грамотность, можно судить по отзыву преподобного Нестора о деятельности великих князей Владимира и Ярослава. «Подобно тому, — свидетельствует Нестор, — как если бы кто-нибудь распахал землю, а другой посеял, а иные стали бы пожинать и есть пищу обильную, так и князь Владимир распахал и умягчил сердца людей, просветивших их крещением. Сын его, Ярослав, насеял их книжными словами, а мы теперь пожинаем, принимая книжное учение. Велика бывает польза от учения книжнего, из книг учимся путям покаяния, в словах книжных обретаем мудрость и воздержание. Эти реки, напояющие вселенную, — это исходище мудрости. В книгах неисчетная глубина. Ими утешаемся в печали, они — узда воздержания.

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кубрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождествено, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

Выпуск 6. Допросы продолжаются. Свидетели. 18 июня на Петроградском процессе завершается, наконец, допрос основных обвиняемых. И в этот же день вся Россия слышит голос запертого в Ярославле митрополита Агафангела. «Благодать вам и мир от Бога и Отца нашего и Господа Иисуса Христа», пишет назначенный патриархом своим заместителем ярославский митрополит. «Я лишен и до ныне возможности отправиться на место служения. Между тем, как мне официально известно, явились в Москве иные люди и встали у кормила правления Русской Церкви. От кого и какие на то полномочия получили они, мне совершенно неизвестно. А потому я считаю принятую ими на себя власть и деяния их незаконными. Возлюбленные о Господе, преосвященные архипастыри, лишенные на время высокого руководства, вы управляете теперь своими епархиями самостоятельно, сообразуясь с Писанием и священными канонами, впредь до восстановления высшей церковной власти окончательно». Петроградский митрополит Вениамин, как истинный воин Христов, первым встает на пути похитителей церковной власти и их перерожденческой ереси. Теперь эту эстафету принимает следующий архипастырь, ярославский митрополит Агафангел. Их подвигом открывается борьба Церкви Христовой с расколом. Но вернемся в зал суда. Продолжаются допросы остальных подсудимых по более мягким статьям. Из материалов дела. Говорит член комиссии по изъятию. Когда, запечатав церковь, мы уходили, нас остановил священник Толстопятов и от имени Всевышнего Бога поодиночке проклял нас. А староста церкви Липунов, которого отец Толстопятов заразил своим преступным поведением, категорически отказался сдать церковные ключи. Это обвиняют настоятеля консерваторского храма Рождества Богородицы, бывшего морского офицера и будущего архиерея отца Анатолия Толстопятова, иктитора этого храма, композитора с мировым именем, профессора консерватории Сергея Михайловича Липунова. Знаменательно, что здесь, на скамье подсудимых в Большом зале филармонии, во время заседания рефтрибунала Сергей Липунов сочиняет хоровое произведение «Богородица, Дева, радуйся». От тюрьмы 63-летнего композитора спасает мировая известность. После суда он уехал в Европу и вскоре скончался. Но и он передает свою эстафету. В конце 20-х годов, когда первый руководитель Александра Невского братства уходит в лагеря и тюрьмы, братством в Петрограде руководит иеромонах Сергий Липунов, в миру Федор Сергеевич, сын композитора. Допрашивают студента богословских курсов Василия Киселева, который во время изъятия зашел во Владимирскую церковь и был арестован там, потому что заплакал, увидев ободранную икону. Председатель: «Почему вы плакали перед иконой?» Киселев: «Потому что риза была снята, икона стояла на полу, а это моя любимая икона». «Почему же вы все-таки плакали?» «Потому что я обиделся. Великая икона стоит на полу ободрана». «Вас утешала мысль, что серебро пошло на помощь голодающим?» — задает коварный вопрос обвинитель. «Нисколько. Об этом я не задумывался. Господь знает, куда идет серебро». Киселев проходит на процессе как второстепенный персонаж, но теперь

или попали туда случайно. Допрос подсудимых, продолжавшийся без малого две недели, окончен. 26 июня трибунал приступает к допросу свидетелей. По этому делу их вызвано 42. Некоторые не явились, ни защита, ни обвинение не настаивают на их приводе. Главнейший из них, Введенский, не может быть допрошен. Была ли получена им травма действительно серьезной, или он уклонился от дачи показаний, неизвестно. Обвинение заменит его другим свидетелем Красницким. Священник Владимир Красницкий, тот самый, что был объявлен митрополитом Вениамином, отпавшим от общения с церковью, и он становится злым гением процесса. Вспоминает очевидец. Высокий, худой, с бледным лицом, не старый человек в священнической рясе, решительными шагами и с вызывающим видом подходит к своему месту и начинает показания. И с каждым словом, с каждым звуком этого мерного, резко металлического голоса над головами подсудимых сгущается смертная тьма. Роль этого свидетеля ясна. Его задача — заполнить заведомо ложными обобщениями ту пустоту, которая зияет в деле на месте доказательств. Его слова — настоящая петля, которую он поочередно набрасывает на шею каждого из подсудимых. Ложь, безответственные, но ядовитые обвинения в контрреволюционных замыслах — все пущено в ход столпом живой церкви. Жутко становится в зале. Все, до трибунала включительно, опускают головы. Всем не по себе. Красницкий сводит счеты с митрополитом. Его послание об отлучении называют неканоничным. Лжесвидетель идет еще дальше. Он приписывает митрополиту Вениамину воззвание к казакам от 1919 года, которое, и все это знают, выпускал тезка митрополита, епископ Севастопольский Вениамин Фетченков. Наконец Красницкий сказал все, что считал нужным. Ни трибунал, ни обвинители, редкий случай, не ставят ему ни одного вопроса. Следующим допрашивают священника Боярского, тоже одного из подписавших письмо 12. От него ждут показаний в духе Красницкого, но он обманывает ожидания трибунала. «Митрополит был, несомненно, аполитичен», — говорит свидетель. Та фраза, что он вел корабль церковный вне политики, соответствует действительности. Это правдивое свидетельство прогрессивного, но не потерявшего совесть священника Александра Боярского, влияние на ход дела, разумеется, не оказывает. Трибуналы и обвинители проявляют недовольство, но священник стойко держится на своей позиции. Недовольство трибунала усиливается, когда начинает говорить следующий свидетель, профессор технологического института Николай Михайлович Егоров, старший брат иеромонахов братьев Егоровых. Профессор Егоров, как мы помним, был одним из представителей митрополита на переговорах с Помголом. Он разъясняет во всех подробностях историю переговоров. Его рассказ полностью разрушает выводы обвинительного акта по этому пункту. Председатель резко обрывает свидетеля и неожиданно объявляет перерыв. Некоторые искушенные зрители в публике предрекают такой перерыв не к добру. Эти предсказания оправдываются. Трибунал возвращается через 10 минут и предоставляет слово одному из обвинителей. Тот заявляет, что из показаний Егорова вытекает, что он единомышленник митрополита, поэтому и ему предъявляется соответствующее обвинение. Защита протестует. Трибунал удаляется на совещание. Возвратившись через несколько минут, провозглашает резолюцию об удовлетворении предложения обвинения. Профессор Егоров немедленно взят под стражу. Нетрудно представить, что чувствуют остальные свидетели той же группы. К счастью, трибунал сокращает список свидетелей. Вместо них несколько дней ведется допрос милиционеров, агентов ГПУ и тому подобное. Наконец, трибуналу представлен самый вопиющий эпизод – у храма Спаса на Сенной, говорит свидетель, начальник милиции района. Уговаривал толпу разойтись. Увидел на стене церкви какое-то объявление. Хотел к нему пробраться, но толпа оттеснила. Потом смяла и начала наносить побои. В результате выбито 18 зубов. А вот типичный рассказ о беспорядках. Свидетель такой-то
дает показания о противодействии изъятию ценностей со стороны гражданина такого-то, который сидел на корзине.

0: жизни с ценностями. Дальнейшие свидетельства повторяют картину обвинения. Трибунал заявляет, что обстоятельства дела считают выясненными. Допрос свидетелей прекращен. Защита ходатайствует в том числе о приобщении документа, из которого явствует, что изъятие в Петрограде прошло благополучно. Большинство ходатайств защиты отклонено. Выпуск 7. Обвинение и защита. Обыкновенно в сложных многодневных процессах по окончании судебного следствия объявляется перерыв на 1-2 дня. Это дает возможность сторонам собраться с мыслями. В данном случае перерыв был необходим тем более, ведь окончание предварительного следствия и предание суду происходили с молниеносной быстротой. Защитники не имели возможности заблаговременно ознакомиться с делом. 29 июня трибунал объявил, что к прениям сторон приступит через 2 часа. С юридической точки зрения, вся суть поединка между обвинением и защитой на этом процессе заключается в вопросе о наличии контрреволюционного сообщества. При утвердительном ответе смертный приговор для основных подсудимых неминуем. Но это в теории. По существу же приговор предрешен, и все это понимают. Первый обвинитель выходит из затруднительного положения, объявляя преступной организацией всю православную церковь. В этой речи нет ни слова о митрополите, ни об изъятии церковных ценностей в Петрограде. Спохватившись, заканчивает. Митрополит достаточно обличается тем, что он, во-первых, митрополит, и, во-вторых, тем, что он не протестовал против постановлений Карловацкого собора, а значит, солидарен с ними. Слово переходит к главному обвинителю. Вспоминает очевидец. В течение почти 3 часов обвинитель с яростью выкрикивал отдельные слова и обрывки предложений. Единственное, что можно было понять, это то, что он требует 16 голов. Из дневника отца Николая Чукова. Этот московский гастролер ругался, кричал, стучал, грозил, в конце концов охрип. Кажется, натащил все ругательства. И лжецами, и обманщиками величал, и трусами. Разобрав патриарха, митрополита, Новицкого, Ковшарова, Шейна, Огнева, Чельцова, меня, Богоявленского, Карабинова, Зинкевича, Преосвященного Венедикта, Петровского, Бычкова, Бенишевича, Парийского и Елачича, требовал по всем 16 человекам высшей меры наказания. Половина зала аплодировала. Аплодирует специальная публика, подкрепленная несколькими сотнями красноармейцев и занявшая хоры. Обвинитель несколько раз повторяет тот же рефрен о головах, и всякий раз, как по команде, раздаются аплодисменты. К концу 3-часовой речи это упражнение, видимо, надоедает и им. Обвинитель заканчивает при гробовом молчании. Начинаются речи защитников. Первым говорит профессор Александр Александрович Жижиленко. Ученый-правовед, он защищает сразу 6 обвиняемых. Епископа Венедикта Плотникова, архимандрита Сергия Шейна, адвоката Ивана Ковшарова, профессора права Огнева, священников Михаила Чельцова и Сергия Зинкевича. «По религиозным убеждениям я атеист», — начинает профессор. «Если мне приходится выступать в процессе, где обвиняемые священники и представители высшего духовенства, то только потому, что я как специалист в области уголовного права не могу равнодушно относиться к основаниям, на которых зиждется обвинение». Далее профессор сообщает, что имеет непосредственное отношение к разработке нового уголовного кодекса. Он принят 1 июня 1922 года. Под видом общих предпосылок читает судьям для элементарного ознакомления блестящую лекцию об основах уголовного права, о презумпции невиновности. Характеризует тяжелые статьи 62 и 119, грозящие высшей мерой, представляет анализ понятия «преступное сообщество», и показывает, что этот признак совершенно отсутствует в настоящем деле. Не обходится и без политеса. Подробно анализируя письма митрополита и письмо 12, защитник находит их тождественными. Данный процесс имеет большое историческое значение, заканчивает свою 3-часовую речь профессор. И чем бы он ни кончился, все равно русская действительность произнесла приговор старой церкви. Она осуждена, умерла, история ее похоронила. Лозунг нашей эпохи раскрепощение личности от старых уз. Раскрепощение распространяется и на церковь. Затем слово переходит к защитнику митрополита Якову Самуиловичу Гуровичу. Защитник указывает обвинению, что оно пытается переместить центр тяжести в историческую и политическую плоскость. Сам также совершает несколько исторических экскурсов, в основном в дело Бейлиса. Выпады обвинения маскируют пустоту, говорит защитник. Между письмами митрополита и беспорядками нет никакой связи. Речь Гуровича искрит образами, каламбурами, игрой слов. Из речи защиты по записи очевидца. Когда мы входим в здание, построенное обвинением, нас поражает архитектурная ошибка. Отдельные дела связаны одной нитью, а между тем связи нет. Нет никакой связи с зарубежным духовенством. Для нас неизмеримо важнее Карловацкого собора собор Казанский. Было не более 2,5% случаев, когда изъятие сопровождалось инцидентами, и только в одном случае было выбито 18 зубов. Факт возмутительный, но нельзя же требовать за каждый выбитый зуб человеческую жизнь. Протоиерей Николай Чуков помечает в дневнике. Вчера, 4 июля, с утра отвечал Гуревич. Так, правильно, Гурович. На реплике обвинителей сказал сильно и красиво. На процессе, как мы помним, собирался выступить и Введенский, но камень у входа в филармонию остановил его. Сам он расскажет впоследствии, что собирался строить защиту на психологическом анализе характера митрополита. Трудно представить себе более некомпетентного в политике человека. Я хотел изобразить трагедию благочестивого монаха, которым вертели, как хотели, церковники. Именно в таком ключе и строится защита владыки на процессе. Из речи Гуровича по записи очевидца. Здесь про него сказали «простой, немудрящий сельский попик». И это верно. Он не князь церкви. Про него, как и про всех подсудимых, говорили «лицемеры, предатели, лжецы». Пусть так, но одного в нем нет – трусости. Духовенство в прошлом – жалкие рабы, но не хозяева. Они, как справедливо указал обвинитель, были как рабы, прикованы к колеснице царизма. Да, нелегко составить речь в защиту митрополита перед лицом рефтрибунала. Но умаление репутации подзащитного – сомнительный защитительный прием. Да и нуждается ли святитель в приемах? Общим местом в литературе и статьях о Петроградском процессе стало мнение об исключительно позитивной речи защитника Гуровича. Объяснение этому – единственный подробный рассказ о его выступлениях, который стал первоисточником всех дальнейших повествований. Опубликован этот рассказ на русском языке в 1925 году в Париже. Включен составителем Валентиновым в сборник «Черная книга. Штурм небес», никогда не издававшийся в России. С высокой степенью вероятности автором повествования, пожелавшим остаться неизвестным, является сам Гурович. После процесса ему разрешено уехать из России, и конец жизни он проводит во Франции. Как подмечают в эмигрантских кругах, он зарабатывает чтением лекций о деле митрополита Вениамина. Все это, разумеется, не значит, что, будь на месте Гуровича другой защитник, что-то изменилось бы. Приговор митрополиту вынесен еще до начала процесса. Действо в филармонии – страшный спектакль, где все роли расписаны заранее. С этого ракурса виден истинный программный смысл последних и знаменитых слов защиты. Церкви предстоит одно из двух. Путь мученичества или путь подчинения. Граждане судьи, не ведите церковь по первому пути. Это большая политическая ошибка. Не творите мучеников. Между тем, атмосфера в зале суда сгущается все больше. Об этом свидетельствует и происходящее с защитником Гиринским, адвокатом Юрия Новицкого, протоиерея Николая Чукова и еще нескольких подсудимых. Начало его речи вызывает всеобщее недоумение. Она полна сумбура, в ней отсутствует содержание. Гиринский не может ответить на вопрос, кого защищает. Он не выдерживает нервного напряжения, ему становится плохо. Объявлен перерыв. Подзащитные Гиринского переданы Моисею Равичу. Надо сказать, что людям с совестью участие в этом процессе дается нелегко. Из воспоминаний дочери Моисея Семеновича Равича. Мама стояла перед ним на коленях, умоляла не брать на себя защиту, «Жизнь будет загублена», — говорила она. Каждый раз, уходя из дома на судебное заседание в филармонию, он со всеми прощался. Моисей Семенович отказался от всякого вознаграждения, лишь принял от Юрия Петровича Новицкого как благословение маленькое распятие черного дерева прекрасной работы. Оно бережно хранилось в семье до ареста и расстрела Моисея Семеновича в 1938 году. Характерно, что все защитники на процессе объявляют себя атеистами, все кроме одного. Владимир Михайлович Бобрищев-Пушкин, 70-летний, известный на всю страну адвокат, говорит на процессе о главном. «Я не боюсь прослыть несознательным. Скажу вам, я верю. Не думайте, что я буду вам говорить о Боге. Для меня священна третья заповедь, когда мне сегодня пришлось услышать, что дело должно быть сведено к признанию лицемерия в этих людях, потому что они не могут не понимать, что они заблуждаются, я жалел об этих словах. Я знаю слово Христа, который говорит: «Люби ближнего, как самого себя. Отдай последнюю рубашку». Они это делали. Все, что могли собрать, собирали. А вы хотите уверить нас, уверить весь мир, что духовенство во главе с высшими представителями растоптало Евангелие, растоптало слово Христа? Нет, против своей веры они не погрешили. Выпуск 8. Последнее слово митрополита. Неправедный суд в филармонии приближается к своему логическому финалу. Судебные прения окончены. Очередь за последним словом подсудимых. 4 июля 1922 года. Яркий солнечный день. Большой зал филармонии наполнен светом. Председатель делает распоряжение о прекращении стенографирования. Цель распоряжения понятна. Не допустить распространения последних слов подсудимых в эти трагические минуты их жизни. Подсудимый Василий Казанский, вам принадлежит последнее слово. Митрополит не спеша встает, его высокая фигура ярко освещена солнцем. В зале все замерло. Второй раз в моей жизни мне приходится предстать перед народным судом. Первый раз я был на суде народном 5 лет тому назад, когда в 1917 году происходили выборы митрополита Петроградского. Тогдашнее временное правительство и высшее петроградское духовенство меня не хотели. Но приходские собрания и рабочие на заводах называли мое имя. «Просто и хорошо говорит владыка», — записал в своем дневнике отец Николай Чуков. И вот, вопреки своему собственному желанию, я был избран подавляющим большинством голосов в митрополиты Петроградский. Почему это произошло? Конечно, не потому, что я имел какие-то большие достоинства по сравнению с другими высокими иерархами, тоже кандидатами на этот высокий пост, а только потому, что меня хорошо знал простой петроградский народ, так как я в течение 23 лет перед этим учил и проповедовал в церквях на окраинах Петрограда. Надо сказать, что записи последнего слова митрополита Вениамина сделаны менее чем 4 очевидцами, имена троих неизвестны. «И вот 5 лет я в сане митрополита работал для народа и на глазах народа», — продолжает митрополит, — «нес в народные массы только успокоение и мир, а не ссору и вражду. Я был всегда лоялен по отношению к гражданской власти и никогда не занимался никакой политикой. Советская власть, по-видимому, это вполне понимала, так как я никогда не получал запрещения ни в совершении богослужений, ни в праве объезда епархии. Последний год, когда начался тяжелый вопрос об изъятии ценностей, было то же самое. Власть вступала со мной в переговоры, принимала мои послания и отвечала на них, а 10 апреля на страницах своей печати поместила мое воззвание к верующим. Так продолжалось дело до 28 мая, когда вдруг, неожиданно, я оказался в глазах власти врагом народа». Зал по-прежнему хранит глубокое молчание, а митрополит продолжает. Я, конечно, отвергаю все предъявленные ко мне обвинения. Еще раз торжественно заявляю, ведь, быть может, я говорю в последний раз в своей жизни, что политика была мне совершенно чужда. Я старался по мере сил быть только пастырем душ человеческих. И теперь, стоя перед судом, я спокойно дожидаюсь его приговора». Следующие слова владыка говорит, обратив лицо к своим духовным чадам из Александра Невского братства. Одна из братчиц вспоминает, владыку митрополита, кто имел какую-то возможность, видели во время процесса, и он благословлял всех своих, когда проводили его мимо. Мы слышали его последнее слово, которое он говорил, обратив лицо к нам. Горе, если кто как убийца или вор, или злодей, а если как христианин, то благословляю Бога за такую участь. И это все, что митрополит сказал о себе в последнем слове. Остальное довольно продолжительное время он посвящает исключительно объяснениям в защиту некоторых подсудимых. Он ссылается на документы и другие данные, обнаруживает при этом хорошую память, последовательность и невозмутимое спокойствие. Называя каждого подсудимого по имени, он говорит, «Распоряжения ему были даны мною, он должен был подчиниться. Такой-то был в командировке, и, следовательно, он не мог принимать участие в том, что ему вменяется». И все так, ни звука о себе. Одно из его утверждений представляется, как он сам признает, недоказанным. По этому поводу он со свойственной ему тихой улыбкой замечает. «Думаю, что в этом отношении вы мне поверите без доказательств. Ведь я, по всей вероятности, говорю сейчас публично в последний раз в своей жизни, человек, уже находящемуся в таком положении, принято верить на слово». Момент воистину незабываемый. Всем ясна великая духовная сила этого человека, который в такую минуту, забывая о себе, думает только о несчастье других и стремится им помочь. В наступившей, за заключительными словами митрополита, благоговейной тишине, раздается голос председателя, голос, в котором звучит доселе ему несвойственная мягкая нота. «Вы все говорили о других. Трибуналу желательно знать, что же вы скажете о самом себе». Владыка, который уже сел, вновь поднимается. И в трогательном недоумении тихо, но отчетливо говорит «О себе? Что же я могу вам о себе еще сказать? Разве лишь одно? Я не знаю, что вы мне объявите в вашем приговоре, жизнь или смерть. Но что бы вы в нем ни провозгласили, я с одинаковым благоговением обращу свои очи к горе, возложу на себя крестное знамение», при этом митрополит широко перекрестился, «и скажу, слава тебе, Господи Боже, за все». Таково последнее слово митрополита Вениамина. Передать настроение, охватившее публику, невозможно. Трибунал сделал перерыв.
1: Хроника Петроградской Голгофы. Читал Александр Крупинин. Продолжение следует.

0: Продолжение передачи слушайте завтра в 10 часов утра.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Петродворцовом районе, в Соборе Святых Апостолов Петра и Павла по адресу город Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, дом 32. В Пушкинском районе, в Соборе Святой Екатерины по адресу город Царское Село, Соборная площадь, дом 1. В Курортном районе, в Храме Святых Апостолов Петра и Павла по адресу город Сестрорецк, Петровская набережная, дом 1. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радиостанции «Град Петров» передача «Календарь памятных дат». В студии ее ведущий Константин Андреевич Махлак. Сегодня мы вспоминаем Владимира Сергеевича Соловьева, родившегося 16 января 1853 года в Москве. По новому стилю его день рождения приходится на 28 января. Скончался Владимир Сергеевич Соловьев 31 июля или 13 августа по новому стилю, в 900 году в имении князей Трубецких Узкое под Москвой. Говоря о Владимире Сергеевиче Соловьеве, нельзя не подивиться значимостью, величием, известностью этого русского мыслителя, философа, поэта, литератора. Нельзя не вспомнить его, поскольку с Владимиром Сергеевичем Соловьевым связана не только целая эпоха в русской интеллектуальной традиции, с Владимиром Сергеевичем Соловьевым связано вообще то, что мы привыкли называть русской религиозной философией. Говоря о Соловьеве, мы тем самым говорим о очень широком, очень большом и продолжительном явлении русской жизни, явлении, которое восходит к началу XIX века, к Чаадаеву, к славянофилам, и завершается в 80-х годах века XX. Завершается смертью последнего представителя русской религиозной философии и вместе с тем одного из последних продолжателей мысли Владимира Сергеевича Соловьева, Алексея Федоровича Лосева. В 88-м году умирает Алексей Федорович Лосев, и традиция, где Владимиру Соловьеву было уготовано сыграть ведущую роль, это заканчивается уже в наше время. Вот такая широкая ретроспектива, почти 200-летняя, где некой вершиной, а точнее некоторой поворотной точкой стала личность Владимира Сергеевича Соловьева. Несколько слов о его жизни, о его биографии, тем более, что как раз Владимир Соловьев, будучи очень характерной фигурой русской интеллектуальной традиции, дает нам возможность понять, что же такое русская мысль, что же такое русский мыслитель. И понимание этого как раз в большей степени связано с некими биографическими, личностными подробностями жизни, духовного облика Владимира Соловьева, чем с его творениями, с его сочинениями, с его философскими концепциями. Вот, пожалуй, первый парадокс, который открывается нам при обращении к Владимиру Сергеевичу Соловьеву, вообще к русской мысли конца XIX, первой половины XX века. Перед нами прежде всего очень глубокие, очень часто парадоксальные по своему жизненному пути русские люди. Русские люди, причастные европейскому образованию, причастные западноевропейской античной философской традиции, но сохранившие и пытавшиеся осуществить в своей философии нечто русское. Еще один парадокс, еще одна характерная черта. Русская религиозная философия, русская философия – это не столько некое продолжение или присоединение русской интеллектуальной традиции к традиции западноевропейской, которая восходит к античности, а попытка через западноевропейскую философию возвратиться к русской почве, к почве, утерянной в Петровский период, а в значительной степени еще ранее, некой идентичности России, идентичности русского человека, попытка найти вот ту утерянную связь с миром, с Богом, с ближним, которая, казалось, распалась. Русская мысль, русская философия, начавшись парадоксально с первого философического письма Чаадаева, есть мысль, начинающаяся с некоторого вопроса, с какого-то бессонного и, в сущности, драматического вопрошания о судьбе России. В конце концов, русская философия начинается вот с этого вопроса о России, с загадки о России. Что есть Россия? Что есть ее духовный путь? Что есть ее некая духовная сущность, духовное существо? Какова перспектива России? Какова ее ретроспектива? Что есть Россия в сравнении с Европой? Что есть Россия в сравнении с Востоком? Вот эта проблема, вот этот вопрос, который русскую мысль инициировал к жизни, она появляется именно вокруг вот этого вопроса, вокруг этой темы. И здесь вот эта биографическая составляющая философии проявляется очень ярко, поскольку русская мысль, обращенная к России, это мысль, которая должна дать мыслителю некое утерянное им искомое «я», его собственной духовной сущности. Вот русская мысль в этом отношении есть своеобразная реплика еще на сократовский тезис, достаточно известный, написанный некогда на храме Аполлона в Дельфах: «Познай самого себя». Этот образ мыслителя, пытающегося познать самого себя через Россию, через русскую историю, действительно оказался центральным для русской интеллектуальной традиции, которая всегда была связана именно с личностной, биографической данностью вот этого вопроса. И здесь не только с сократовским тезисом «познай самого себя» мы можем встретить параллель, но и с известным аристотелевским утверждением о том, что философия начинается с удивления. Для греков мир есть нечто удивительное, и он, удивляясь, пытается понять то, как мир устроен, из каких элементов, как он возник, что есть мир как целое. Русский ум, русский мыслитель обращен к целому, как к целому России и русской истории. Тоже необычность и своеобразие русской мысли здесь определенным образом присутствует. Возвращаясь к Соловьеву, вот после такого длительного экскурса, мы фиксируем значимые вехи его духовного пути, его духовного человеческого становления. Прежде всего обращает на себя внимание сама семья Владимира Сергеевича Соловьева. Владимир Соловьев родился в семье выдающегося русского историка Сергея Михайловича Соловьева, профессора Московского университета. Это семья многочисленная, многодетная семья русского историка, притом связанная с духовным сословием, семья, пронизанная не только вот этими историческими интересами, связанными с личностью отца Сергея Михайловича, но и пронизанная литературными интересами, литературными увлечениями, поскольку и брат Владимира Сергеевича Соловьева, и младшая сестра так и пошли вот по этой литературной стезе. Брат – писатель-беллетрист, сестра – поэтесса, сам Владимир Соловьев. И в этом тоже можно найти характерную черту его дарования и его личности. Один из крупнейших поэтов второй половины XIX века. Тоже очень своеобразная черта, черта, выделяющая Соловьева как некого характерного представителя русской мысли. Соловьев – поэт. И рассматривая, обращаясь к его поэтическому слову, а Владимир Соловьев написал, в сущности, не так много, в общем-то, средних размеров том стихов, включающий в себя шуточные стихотворения и пьесы. Наследие Соловьева-поэта невелико по объему, но очень существенно для развития и осмысления русской поэзии в XIX и начале XX века, поскольку Соловьев начинает ту традицию, которая оформилась в десятых годах XX века. Конечно же, Соловьев – предтеча символизма, в том числе и символизма в поэзии. Без Соловьева немыслим, например, Блок, некоторые другие русские поэты первого ряда связаны с творчеством Соловьева и единством некоторых образов. Здесь можно снова вспомнить Блока с его незнакомкой, которая генетически связана с подругой вечной Владимира Соловьева. Эта связь, безусловно, для литературоведов, для любого читателя, она понятна. Духовный опыт Владимира Соловьева, который был оформлен в его поэтическом слове отразился на всем духовном складе Серебряного века. Вот еще одна тема. Владимир Соловьев как писатель, как литератор. И здесь, безусловно, творчество Владимира Соловьева как поэта гораздо, может быть, даже ценнее его творчество как мыслителя, как философа. И действительно, открывая стихи Владимира Соловьева, читая его иногда очень краткие, буквально 2-3 четверостишья произведения, мы видим очень емкие, очень глубокие, очень сильные по тем образам, которые Владимир Соловьев в этих стихотворениях фиксирует, в этих стихотворениях открывает читателю. Мы видим те же философские идеи, но в более яркой, в более глубокой и в значительной степени в более адекватной самим этим образом форме, чем на страницах его многочисленных философских произведений. Соловьеву-поэту были даны некоторые интуиции, которые не всегда могут быть переведены на язык логики, на язык философии. Они, как поэзия, гораздо более значимы, гораздо более яркие, глубокие, чем на языке философской терминологии. Вот это еще один парадокс Владимира Соловьева. Он мыслитель-поэт, и его поэтический образ часто оказывается чем-то блеклым, чем-то надуманным, чем-то слишком схематичным в его философской прозе. Вот, продолжая говорить о Соловьеве в его биографическом, его личностном измерении, сразу же мы встречаем еще один очень характерный эпизод. Эпизод, как раз подводящий нас к загадке этого русского ума, русского мыслителя, к загадке, которая лежит именно в области его личности, а не в области его мысли. Владимир Сергеевич Соловьев еще на гимназической скамье испытал духовный кризис. Кризис, связанный с потерей той традиционной, бытовой в значительной степени веры, того бытового православия, которое поддерживалось в большинстве интеллигентных, интеллектуальных московских семей в то время. Русское образованное сословие, и особенно это характерно для 60-х, 70-х годов XIX века, в значительной степени и ранее, было достаточно мало затронуто чисто духовными интересами. Православие, вера являлась часто частью их обыденной, бытовой, домашней или служебной деятельности. И вера сама по себе, православие, религия не являлась предметом какой-то особой рефлексии. 60-е годы, 70-е годы XIX века в России, ко всему прочему, еще и некий взрыв, или точнее, очень распространенное увлечение естественно-научными дисциплинами, позитивизмом, то есть вот этой естественно-научной проблематикой, переведенной в область философии. Сам Сергей Михайлович Соловьев, надо отметить, как историк, как раз придерживался, в сущности, вот этой позитивистской линии. И Владимир Соловьев вот по горячности своего сердца, по юности своего ума также увидел в науке, увидел в вот этом импульсе, который берет свое начало еще в веке просвещения, то, что способно не только ответить на все вопросы человеческого ума, но и решить те, кажется, неразрешимые социальные, человеческие, политические проблемы, которые занимали в то время умы и русских, и европейских интеллектуалов. В то время казалось, что наука разрешит все вопросы, разрешит все проблемы, разрешит то, что, как виделось, не может разрешить и не разрешило историческое христианство. И Владимир Соловьев увлекается вот этой новой верой, верой в земное человечество, верой в то, что с помощью науки человек способен стать кем-то большим, чем просто человек. И вот в этом порыве, порыве в значительной степени религиозном, но направленном против веры, против религии, Владимир Соловьев по воспоминаниям мемуаристов выбрасывает из своей комнаты иконы. Вот такое юношеское богоборчество, иконоборчество, в котором Соловьев тоже в значительной степени проявил некий свой, в том числе и религиозный темперамент. И вот этот акт отречения и последовавшее за ним возвращение к вере, возвращение, если не к исторической церкви, то, во всяком случае, возвращение к христианству как к некоторому принципу человеческого бытия, как к тому, что позволяет осмыслять человеку самого себя, общество, государство. Вот это возвращение будет уже позднее. Но вот этот сам факт отречения, потом возвращение к вере, есть также очень существенная, очень важная характеристика облика Владимира Соловьева, облика, в центре которого, безусловно, искание правды Божьей. И здесь Владимир Соловьев как бы встает в ряд не столько мыслителей XIX века, славянофилов или западников, сколько в ряд, если не святых юродивых, сколько таких странников, которые странствуют по лицу земли, странствуют по Святой Руси. Неизвестно, что послужило причиной этого странствия, куда направляется, каких чудес ищет этот странник, от чего бежит, к чему стремится. Вот это странничество – тоже своеобразная черта Владимира Соловьева, его жизни. Надо здесь отметить, что Владимир Соловьев никогда не имел дома, никогда не имел семьи. Всегда был вот этим странником, ищущим, кажется, здесь, на земле, каких-то иных миров. Вот такая своеобразная архетипическая личность, концентрирующая в себе и все как бы симпатичные, духовно серьезные черты русского человека и все его слабости и даже некоторые пороки. Вот каким был Владимир Сергеевич Соловьев. После вот этого отречения, вот этого юношеского богоборчества, другой период, период вот этого странничества, целью которого было, безусловно, обретение Бога. И Соловьев для своего странствия избирает достаточно сложный путь. Путь, безусловно, тернистый, а в чем-то и опасный. Путь мысли, путь постижения Бога в рамках философской, интеллектуальной традиции. И здесь еще один парадокс, связанный с тем, что вот это стремление к Богу, это чувство и глубокий, вместе с тем, мистический опыт приближения к чему-то запредельному для Владимира Соловьева сочетался с философией, сочетался с обращением к западноевропейской интеллектуальной традиции, к немецкой классической философии. И здесь еще один парадокс, связанный с тем, что вот этот поиск правды Божьей у Соловьева наложился на тот философский, интеллектуальный путь, который, безусловно, не был непосредственно и изначально, как это было еще в античный период существования философии, не был связан вот с этим путем поиска Бога. Философ не ищет правды Божьей, философ не ищет Бога. Это не значит, что любой мыслитель по своему мировоззрению, по своему изначальному философскому импульсу атеист и материалист. Для мыслителя важно нечто другое. Для мыслителя важно понять природу вещей, осмыслить мир, как он есть. Для Владимира Соловьева, и в этом в значительной степени недостаток, ущерб его философии, важно увидеть, испытать, приблизиться к Богу. Приблизиться вот к той мудрости Божьей, к той премудрости, к той Софии, которая лишь осеняет наш мир, но она в мире невоплотима, она лежит над историческими путями человечества, являя лишь некую цель, лишь некий облик того, что принадлежит не столько историческому бытию человека, сколько бытию эсхатологическому, принадлежит уже новому небу и новой земли, где Бог будет всяческое во всем. И вот этот зазор очень важный и существенный для понимания того, что есть человек, для понимания его путей в мире, был для Владимира Соловьева неочевиден. Он пытался найти Бога в философии, пытался в философских терминах, в философских категориях выразить и свой опыт богообщения, иногда вызывающий справедливые нарекания, поскольку не всякий опыт общения с реальностью духовной является опытом общения с Богом. И здесь мы видим еще одну черту, характерно соловьевскую. Соловьев с его мистической чувствительностью часто страдал вот этим контактом с миром, миром, здесь нужно расставить все точки над «и», миром падших духов. Действительно, мистический опыт Соловьева наполнен горьким и страшным по-своему опытом контакта вот с этими существами. И, безусловно, вот этот поиск правды Божьей, поиск Бога невоплотим в философию. И рамки, которые задает мысль, задает философия тому, кто стремится идти по этому пути, безусловно, не позволяют вместить сюда то, что пытался вместить Владимир Соловьев. Отсюда все его философские срывы, отсюда вообще то, что можно назвать некой изначальной ошибкой, изначальным ущербом всего проекта русской религиозной философии, как он возник в начале XIX века и как он воплотился в творчестве Владимира Соловьева. Бог открывается человеку в церкви, Бог открывается человеку в таинствах, а на путях мысли мы можем лишь издалека, мы можем лишь отчасти прикоснуться к святыне, можем лишь отчасти познать Бога в мире, Бога в природе, Бога в его божественных действиях, божественных энергиях. И вот здесь некое противоречие, опять же, вот тот же самый парадокс творчества Владимира Соловьева и русской религиозной философии. Обращаясь к сочинениям, к философским сочинениям Владимира Соловьева, мы часто видим вот этот трагический срыв. С другой стороны, духовный опыт Владимира Соловьева оказался перегружен, даже несколько мистифицирован вот этой его философской, иногда достаточно грубой рационализацией. Пожалуй, основное противоречие мысли Владимира Соловьева. Но, говоря о нем, конечно, нельзя не увидеть в этом противоречии не только то, что мы можем по прошествии многих лет со дня смерти Владимира Соловьева в нем порицать, но и то, что мы должны видеть некое все-таки живое свидетельство конкретной человеческой личности. И здесь еще один момент, заключающийся в том, что русская мысль, русская философия – это философия, неотделимая от самого мыслителя. Владимир Соловьев, казалось, философствует своим даже внешним видом. Еще одна черта – необычность Владимира Соловьева, его облика. Казалось бы, какая разница, как выглядит мыслитель или ученый. А здесь, в случае Владимира Соловьева, это очень важно, как и его биография, как и его странничество, его облик очень выразителен. Длинные волосы, борода, подслеповатые большие глаза, которые, казалось бы, смотрят сквозь предметы, смотрят сквозь людей, прямые, правильные черты лица, большие чувственные губы. Вот те черты, которые отмечали Владимира Соловьева, выделяли его из окружающих. Необычность его заключалась и в некоторых других подробностях его общения. Владимир Соловьев был человеком очень остроумным, любил шутку, иронию. Вот еще одна черта, которая характеризует не только некое остроумие природное или веселость Владимира Соловьева, сколько как бы оттеняет вот ту драму, ту трагедию личности Владимира Соловьева, которую он скрывал вот этим своим странным, а многим казавшимся страшным смехом. Тоже черта, которую нельзя не прокомментировать, не увидеть ее некоторую ретроспективу. Действительно, смех – то, что не пристало христианину. Предание донесло до нас очень важную и серьезную мысль о том, что Христос никогда не смеялся. Смех Владимира Соловьева как бы противоречит вот этому факту предания. Но, с другой стороны, смех есть некая защита, некоторая ограда, за которой скрывается Соловьев ранимый, скрывается Соловьев уязвленный, скрывается человек, в сущности, глубоко несчастный, глубоко изможденный вот этой невидимой никому борьбой. Борьбой с самим собой, борьбой в значительной степени со своими не в меру, может быть, данными этому человеку, кидает все свои философские концепции, все те дома, в которых ему временно удается остановиться. Владимир Соловьев приходит к концу своей жизни разочарованным во всем том, что он исповедовал на протяжении своего творчества. И последнее его сочинение, итоговое его сочинение, также отмечено вот этой двойственностью Владимира Соловьева. Это сочинение, написанное на очень высоком литературном уровне, а речь идет о трех разговорах, о войне, прогрессе и конце всемирной истории, и вместе с тем являющее нам вот то последнее отречение, отречение в сущности от пути философии, отречение в сущности от того религиозно-философского синтеза, который Владимир Соловьев пытался осуществить на протяжении всей своей жизни. Отречение от синтеза философии, религии, науки, социальности. Все эти реалии оказываются тем, что искушает человека, тем, что в последние времена, а в этой работе Владимира Соловьева речь идет о том, что же ждет европейское человечество, что ждет человечество в целом в перспективе того развития и культуры, и цивилизации, которое Владимир Соловьев наблюдал в конце XIX века. И Владимир Соловьев видит вот этот неутешительный итог. Итог, связанный с торжеством в мире зла, с торжеством в мире Антихриста, который только похож на Христа, который только пытается под личиной добра внести в мир зло, разрушение, смерть, а главное – ложь, обман. И вот этот обманщик, который придет в конце истории, видится Владимиру Соловьеву напоминающим его самого. Очень суровая самооценка, очень суровое расставание с прошлым, но также очень русское. Действительно, русский человек и, может быть, велик среди своих собратьев по европейской культуре, по европейской цивилизации именно вот этим своим чувством правды, за которым следует возможность измениться, возможность изменить всю свою жизнь и сменить самый образ мысли, и тем самым и для Соловьева как личности, и для нас приоткрывается вот эта тайна Владимира Соловьева, тайна его жизни, тайна его духовного интеллектуального облика. На этом наша передача подошла к концу. Всего вам доброго, спасибо за внимание.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: В эфире вечерний канал, у микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Сегодня в нашей передаче принимает участие протоиерей Дмитрий Даршевский, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира, великого князя Владимира в поселке Лисинос. Здравствуйте, отец Дмитрий.
1: Добрый вечер.
0: Наша передача сегодня выходит в записи, поэтому я не призываю звонить в эфир. Передача наша будет сегодня посвящена этикету. Мы поговорим о том, существует ли некий особый православный этикет, как верующему стоит себя вести в храме и вне его, как общаться со священником, а как с другими людьми в храме, что делать в храме не стоит категорически, и почему порой можно столкнуться внутри храма с неприятием и непониманием каких-то действий, которые могут казаться совершающим их человеку

0: вполне благоговейными. И, наконец, поговорим о том, как священники общаются друг с другом и, может быть, с церковным начальством, с прихожанами, с внешним миром. Вот такой круг тем, надеюсь, сегодня обсудим, отец Дмитрий. И у нас будет одна новость короткая, может быть, мы с нее и начнем, коротко обсудим, а потом как-то поговорим уже об этикете в более общих словах.
1: В Москве на станции метро «Арбатская» тиктокерша устроила на платформе исторической станции небольшую танцевальную съемку, а проходивший мимо священник принял в ней самое непосредственное участие, сообщает издание «Москвич». Видео опубликовал канал «Что там Москва» с подписью «Судя по веселому взгляду, батюшка танец заценил и благословил». В ролике продолжительностью всего несколько секунд девушка в темной одежде танцует посреди станции, пока мимо нее проходит священник. Поравнявшись с блогершей, он осеняет ее крестным знаменем и продолжает идти дальше. В интернете спорят, что это было – благословение или экспресс-экзорцизм. Сама девушка даже не заметила происходящего и уже потом обнаружила момент на видео. «Это было «Боже, вразуми ее», – предположил один комментатор. Он подумал, что она юродивая, и благословил ее на исцеление, согласился другой. Впрочем, звучат и предположения, что батюшка сам захотел повторить танец, а может, вообще молодость свою вспомнил.
0: Отец Дмитрий, а вы бы благословили тиктокершу в метро?
2: Ну, если человек просит благословения, почему бы и нет?
0: Нет, она не просит, она не просила.
2: Вот, а если не просят, так и тогда я считаю, что все зависит от... Ведь что такое благословение? Это, в принципе, если смотреть так вот, это краткое... Это не просто часть этикета, это краткое произнесение какой-то молитвы. Ну, обычно священник благословляет там тех, кто просит благословения, говорит, Бог благословит. Или иную, которая является, в принципе, краткой такой молитвой. А эта молитва является пожелание добра. Вот. С призыванием имени Господня. В общем-то, здесь все нормально. Вот. Но другое дело, что есть какая-то категория людей, которые... Ну, сложно назвать людьми церковными, да, и поэтому к ним отношение может быть просто настороженное, потому что даже если это происходит из каких-то, на мой взгляд, миссионерских целей, для того, чтобы охватить большую аудиторию, например, для проповеди, вот потому что... Миссионерство вообще вещь такая опасная. Конечно, для нас... Наверное, вершиной миссионерства является вот обращение апостола Павла к афинянам, да, в Ареопаге. То есть, что сделал апостол Павел? Вот. С точки зрения, наверное, правоверного иудея, он совершил, ну, какое-то кощунство, потому что он признал их людьми набожными. То есть он фактически сказал... Афиняне, мы с вами одной крови, мы с вами одной веры. Но как мог иудей, исповедующий монотеизм, сказать афинянам такое, которые были язычниками, да, и многобожниками? И с точки зрения иудея это неприемлемо. Его бы сразу, если не забросали камнями, но во всяком случае. Но апостол Павел был на другой территории, и для него было важно, чтобы его услышала эта аудитория. А прийти, скажем, к тем же самым афинянам, да, которые считали себя людьми очень образованными, не просто набожными, а они были носителями определенной культуры, высокой культуры. И говорить им о том, что они какие-то, значит, вот ущербные, что они язычники, что они не так верят, что они вообще и ждет, что они язычники, что они не так верят, что они вообще и ждет их гиена огненная, это значит провалить ту миссию, ради которой апостол Павел все это сделал.

0: хочу вам рассказать о том Боге, которого вы называете неведомым. Все его уже знают, мы его знаем. И начинается его проповедь. С точки зрения, конечно, миссионерства, это был революционный подход. Прямо скажем, особенно с точки зрения иудея, бывшего иудея, воспитанного в монотеистической традиции. Но он настолько же был и опасен, потому что всегда, отправляясь на такую неведомую территорию, как отправлялись миссионеры, либо тебя съедят, либо тебя убьют, либо тебя просто в лучшем случае не поймут, вытолкают, и все будет провалено. Поэтому, но опасность для миссионера в чем? В том, что он, пытаясь найти какие-то общие вещи, как бы ему не свалиться туда, то есть вытаскивая человека из какого-то, из воды или из болота, надо быть точно уверенным, что у тебя хватит сил, что ты умеешь плавать, или у тебя есть твердая почва. Иначе просто тебя засосет самого в это болото. Апостол Павел с этим справился. Вот. Но не всякий миссионер, и в том числе священник, пытающийся найти подход к таким разным мирам, которые, казалось бы, с православием или с христианством имеют очень отдаленные какие-то точки соприкосновения, всегда есть опасность, что не ты их вытащишь, они тебя стащат вниз. И в этом миссионерство, оно опасное. Вот. Но, с другой стороны, нельзя вытащить человека в белых перчатках, да, если он валяется где-то, барахтается. И вот здесь нужно четко рассчитывать свои силы. Здесь точных рецептов быть не может. Вот.
1: А как же, отец Дмитрий, каноны? Есть же постановления всяких соборов о недопустимости священника походов в корчемницы, об участии в позорищных играх. Эти постановления, они вообще насколько применимы к современности? Священники ведь ходят в кафе, рестораны, священники участвуют в каких-то развлечениях, снимаются в тиктоках, снимают иногда порой тиктоки и сами. Вот вообще эти каноны могут как-то применяться к поведению современных священнослужителей?
0: Да, каноны применить можно ко всему чему угодно. Но надо понимать, что реалии, в которых писались каноны тогда, да, и в которых мы живем сейчас, они несколько разные. Надо понимать, что такое театр в то время, когда писались каноны, да, это было зрелище не самого лучшего качества. Mm-hmm. И это были не спектакли по Шекспиру и не по Чехову, понимаете? Вот, они пробуждали в людях низменные чувства. Вот, и в этом смысле присутствие священника или священнослужителя любого, епископа, священника, неважно, диакона, в таких игрищах, оно, конечно, угрожало самому душевному миру и душевному спокойствию священника, с одной стороны. С другой стороны, оно могло похоронить любую его миссию, потому что можно замазаться так, что потом уже не отмоешься. Скажут, ну вот он обычный там блудник или еще какой-то там человек, там, чревоугодник. Поэтому разные реалии, разные театры. Вот. Поэтому священник сейчас в наше время, ну, во-первых, не будем говорить о театре, а будем говорить о зрелищных мероприятиях, да, в общем, я бы сказал.
1: ТикТоки – это зрелищные мероприятия?
0: Ну, конечно, они, ну, ТикТок – это что? Это для того, чтобы привязать внимание к себе, во-первых, для того, чтобы повысить свой какой-то статус в интернете, для того, чтобы заиметь себе этих, как они, фолловеры, да, называются, или, проще говоря, подписчики, то есть те люди, которые обращают на тебя внимание, которые это внимание привязывают к тебе. И, соответственно, в интернете идет реклама, и, соответственно, ты зарабатываешь на этом деньги. А неважно, и чем более нелепый ролик обычно в интернете, которому ты вдруг, на который ты обращаешь внимание, тем больше возникает подписчиков. То есть здесь играет на понижение. Ну, какие-то низменные чувства. И, конечно, здесь... А если священник снимает ролик с точки зрения миссионерства, и он хочет проникнуть в... Ну, здесь надо точно понимать, что ты не будешь снижать уровень того, о чем ты проповедуешь. Вот. Доступными словами, да, но всегда надо понимать, чтобы не оскорбить, ну, не то чтобы даже оскорбить, а не принизить сам объект, который ты пытаешься донести до них, да, то есть Бога, церковь, вот.

0: Поэтому здесь способ тоже важен. Средство, которым ты это доносишь до аудитории. Если ты играешь на грани фола, ну, многие проповедники, скажем, середины 90-х, конца 90-х, начала 2000-х, вот, они именно так делали. Ну, Кураев, который признан иноагентом, и те, которые не признаны иноагентами, там, например, отец Дмитрий Смирнов, уже покойный, Артемий Владимиров, ныне здравствующий, протоиерей московский, ну, я говорю об известных, да, кто? Максимов, Георгий Максимов, протоиерей, по-моему, или священник, не знаю сейчас, в каком он сане. Потом, в конце концов, Ткачев, наверное, возглавляющий топ известных вот этих вот, значит, проповедников, особенно, наверное, отец Андрей Ткачев, он все время на грани вот фола. И пока ему, ну, удается держать, да, хотя и многие его высказывания оказываются, ну, такие очень сомнительными, на мой взгляд, что можно по-разному на это посмотреть. Но у него есть своя аудитория, этот метод работает. Более-менее. Другое дело, нравится он мне, не нравится, делал бы я так, последовал бы его примеру. Скажу нет. Но у меня другой характер. Ведь каждый священник выбирает свои средства для проповеди и свою аудиторию, которую он может потянуть. Это очень важно. Вот я, например, никогда не сунусь в такую разношерстную массу, в которую суется отец Андрей Ткачев. Но он чувствует в себе силу, очевидно, он сам. Я не буду... Этика не позволяет, профессиональная этика, мне глубоко обсуждать то, что он делает. Вот. Некоторые вещи мне не нравятся, как он говорит. Вот. И я не уверен, что их нужно понимать буквально. Очевидно, здесь и есть, ну, как сказать, он использует просто методы, которые существуют вот в этой среде. То есть, ну, завлекашка какая-то еще, да, может быть, не надо глубоко.
1: Но все-таки Ткачев, отец Андрей Ткачев, он не блогер, а есть священники, которые именно что и занимаются, может быть, не тиктоками, вот в Инстаграме, принадлежащем экстремистской организации МЕТА, есть довольно много священнослужителей, которые...
0: Да, причем епископов было, ну, во всяком случае, было. Вот пока еще вот этого не было, не было признано. Сейчас многие уходят из этой среды, из Инстаграма.
1: Кто-то, наоборот, приходит.
0: Да? Вот. У меня просто Инстаграм, я неактивно пользовался, а сейчас и вовсе не пользуюсь, но из политических соображений. Просто стало, ну, жалко времени, и мне, ну, не очень нравится Инстаграм.
1: Вы знакомы с творчеством вот отца Иоанна Попова, отца Давида Боброва? Сейчас это, наверное, два самых популярных блогера-священника.
0: Ну, поскольку я не принадлежу к блогерам, не очень отслеживаю интернет-пространство.
1: Ну, если нет. Коротко, отец Иоанн Попов – это бодибилдер, который снимает видео, где он, значит, так, там в спортзале сперва что-то делает, а потом вот все это переходит как-то в храм, какие-то там параллели между тем и тем он проводит. Отец Давид Бобров – это такой молодой человек, священник, который благословляет все хорошее, каждый день выпускает ролики, там, благословляю, если у тебя там если ты индивидуальный предприниматель, да благословит тебя Бог, если ты там геймер, да благословит тебя Бог. И вот у него там каждый день, по-моему, такие вот... концептуально вам такие...
0: Вот мне не нравится, подход. Например, мне не нравится это, скажем так, я не хочу, может быть, он имеет какую-то свою цель, вот, он видит, что она работает.
1: Ну, какая цель? Мы предполагаем, что у священника цель,
0: да,
1: миссионерская.
0: Нет, я имею в виду, общая это миссионерская цель, а может быть, вот, ну, перед общей большой целью есть промежуточные цели всегда, да, которые мы вот ставим, от станции к станции идем, да. Вот. И я не могу сказать, работает у него, он справляется с этим. Потому что, вот, как сказал, писал один... там, в 90-х годах, говорит, если ты приходишь на рок-концерт с проповедью, это хорошо, вот, ну, не буду называть человека, да, общие слова такие, до того момента, когда ты не чувствуешь, что у тебя начинают самого подпрыгивать ноги, танцевать, понимаешь, то есть, если вот ты заражаешься этим, не ты их тащишь к себе, а они тебя стаскивают туда, и ты начинаешь входить в раж, то тогда, наверное, да. Ты кинулся спасать человека, забыв хорошо оценить свои силы и умеешь ли ты плавать. Это как раз тот случай. Этих отцов, поскольку я не занимаюсь, ТикТок, у меня просто приложения нету, я на нем не трачу время, вот, предпочитаю все-таки книги и некоторые там, ну, интернет-ресурсы уже проверенные для меня, я немножко такой костный человек, ну, вот, и я предпочитаю, вот я предпочитаю всегда живое общение, даже если, когда мне звонит человек и говорит, вот я хочу с вами посоветоваться, да, кто-то там посоветовал ко мне обратиться, у меня сложная ситуация, я говорю, приходи. Я хочу работать с человеком лицом к лицу. Вот я это понимаю, мне это понятно, и мне так проще. Вот. Может быть, потому что я просто не очень молодой человек, да, и я вырос в другом поколении. Я еще люблю книги, я еще там сам не очень активно пользуюсь интернет-пространством, ну, так, с осторожностью. Вот. Но, наверное, этих отцов я не хочу ни осудить, ни как-то это самое, но если они справляются, да, но всегда надо быть очень аккуратным, потому что во всех этих новомодных технологиях можно легко вылететь за границей тогда, потому что как... не помню точную цитату, но, по-моему, это в книге «Практика современного благочестия» или где-то было описано, у Пестова, по-моему, я читал, что из выражений разных духовных таких отцов говорит, что очень важно иметь первое, ну, то есть благая цель важна, и важны средства, которыми их достигаешь, потому что если ты делаешь, казалось бы, хорошее дело, но дурными средствами, дурные средства сразу уничтожают цель. Ну и наоборот тоже. Нельзя делать хорошее дело, используя дурную цель. Самый простой пример. Да, ты что-то делаешь доброе, а для того, чтобы тебя похвалили, да, ну, фарисейство, да, оно уже заложено само по себе, потому что цель плохая. А средства вроде ничего. И когда совпадают и цель, и средства, они... то тогда, наверное, это имеет смысл. И вот здесь я боюсь, что некоторые средства для достижения хорошей цели оказываются не очень с душком. Вот. Опять же, тут надо смотреть. И что здесь? Здесь я не уверен, что можно выработать какие-то четкие совершенно правила, как себя вести. Понимаете, у каждого священника должна быть, с одной стороны, врожденная, а с другой стороны, приобретенная интуиция такая вот на... ну, допустимо это или нет. Потому что взять правила вселенских соборов, которые были, пардон, там, в IV, в V, в VI веках, VII, VIII, да, и просто их применить, и правила там святых отцов, Василия Великого, да, и просто их вот как кальку положить, будут несовпадения. Потому что и понятия разные, и вот. Это если надо человека, ну, профессионально, скажем так, выкинуть, то тогда можно все что угодно ему, в том числе и, например, как вы обмолвились, рестораны, кафе и прочее, да, это сейчас это, ну, объекты, где людям предлагают качественную пищу в соответствии с кошельком, вот, но все эти заведения тоже имеют разное. Есть некоторые, во многих из них кормят, но некоторых представляют еще зрелища, которые, ну, ночной клуб, например. Вот стоит ли священнику идти? Нет. И думаю, что там пасту ты себе не найдешь. Люди, разгоряченные молодостью и тестостероном, появляются там, попутно могут поесть еще.
1: Да, но даже вот я помню, не знаю, помните ли вы, лет 10 назад с отцом Всеволодом Чаплиным завирусилась, как сейчас говорят, картинка, где он в Макдональдсе, тогда еще открытом в России, что-то, значит, ест, и вот это почему-то вызвало бурю негодования и возмущения, потому что, ну, вот отец Всеволод Чаплин такой ультраконсерватор, радикал, можно сказать, православный был в понимании тогдашнего общества, и вот он сидит в Макдональдсе, если там ест какую-то картошку фри, и как так? И вот, ну, народ так... обсуждает. То же самое, кстати, с этим вот батюшкой, который благословил тиктокершу на метро Арбатское в Москве. То есть это что там, по-моему, из одного мира.
0: Ну, я не знаю, сравнивать ТикТок с Макдональдсом. Для Макдональдса, в принципе, это заведение общественного питания. Вот. Абсолютно без всякой положительной или отрицательной краски. Но я вам скажу больше. Я сегодня только что приехал к вам из Макдональдса, потому что вот отслужив литургию в исправительной колонии, вот, я как диабетик должен был перекусить и принять таблетки. Потому что натощак нельзя, и вообще это... А служить нужно натощак, да?
1: Ну, понимаете, что если бы вы были в облачении, вас бы тут же фотографировать начали.
0: Ну, хорошо, сфотографирую. А что там такое в этом Макдональдсе происходит, и чем там такое кормят, что было
1: так,
0: бы...
1: Так в том-то и дело, что ничего. Но да. Мне просто непонятно, почему это находит такое... непонимание в обществе. Почему эти действия кажутся современному человеку неуместными?
0: Я вот, например, с отцом Чаплином точно ничего не вижу. Во-первых, человек одинокий. Макдональдс – это где можно быстро принять пищу, не тратить на это большое время. Вот на ресторан нужно убить пару часов, это точно, да, пока ты закажешь, пока тебе принесут, и деньги будут другие. А в Макдональдсе быстро, дешево, и не тратя время, и побежал дальше по своим делам. И я вот в результате из Макдональдса прибежал к вам на передачу, вот. И не считаю, что я совершил какой-то даже поступок, ну, некорректный, да, в отношении своего сана. Я просто перекусил. Но я мог поехать в Теремок. Ну, Макдональдс просто быстрее, да, вот.
1: Они там рядом у нас.
0: Да. А в Рыбацком практически ничего нет в этом смысле. Вот. Либо этот Макдональдс, либо Бургер Кинг. Вот выбирай. Ну, я выбрал Макдональдс, потому что мне просто
1: ближе. Отец Дмитрий, а каков этикет внутри священнической корпорации? Есть ли какие-то правила, касающиеся, ну, может, негласные, неформальные правила, касающиеся общения священнослужителей между собой, между с церковным начальством, может быть?
0: Ну, правило одно в нашем мире, так же, как и в другом, и в прочем профессиональном сообществе. В принципе, корпоративная этика, она здесь особым ничем не отличается. Это уважение, я бы одним словом сказал, уважение. Вот. Поэтому, именно поэтому я не обсуждаю с отрицательной точки зрения, там, с отрицательными каким-то, никого из этих отцов, которых мы с вами... говорили, да. Почему? Потому что, во-первых, я не все про них знаю. Я их не знаю лично. И даже если бы я что-то бы, мне не нравилось активно, я бы высказал бы при случае это лично и сказал бы, если бы меня спросили. А вообще я пытаюсь не навязывать свое мнение. И должен сказать вот сейчас, слово «мнение» здесь ключевое. Да? То, о чем мы с вами разговариваем, это не какие-то вот незыблемые правила, которые я вещаю. Вот. Это мое мнение, исходя из моего опыта, из моего понимания этикета, прежде всего, обычного, общечеловеческого. Да? Общечеловеческий этикет говорит, нельзя человека порочить за глаза. Если ты в чем-то не уверен, лучше не скажи. Вот, ко всякому относись уважительно. Вообще, самый лучший вот, образец этикета, который я всегда люблю цитировать, и мне он очень нравится, он подходит к Петербургу. Это этикет общения для молодых отроков, называется «Юность и честное зерцало». Уважаемые слушатели, если вы это не читали, прочитайте. Это документ Петровской эпохи. Вот. Остроумный, замечательный, и он подходит ко многим случаям жизни, несмотря на то, что там между нами и этим этикетом почти 300 лет. Вот. Уважение – это первое, что должно быть. Второе в корпоративной этике, конечно, это не спеши за глаза вот осуждать человека и будь очень аккуратен. Прежде чем входить в помещение, нужно всегда снимать обувь. Нельзя в грязных калошах ходить по комнате. И вот по человеческим отношениям, по человеческой душе тоже нельзя ходить. Сними сапоги, потом пройди тихонечко.
1: А должна ли существовать какая-то дистанция в общении между священником на приходе и прихожанами?
0: Каждый священник выбирает сам, какая дистанция должна быть. Иногда я встречал большую дистанцию. Не знаю, оправданно. Я выбираю тот отрезок, как дистанцию, который мне подходит. Это зависит от моего воспитания, это зависит от моего темперамента, от семьи, в которой я вырос, и какие отношения в нашей семье были, или в других семьях, да, вот у другого человека, более теплые, способность и необходимость выражать свои эмоции, да. Вот. Я не скажу, что у меня очень близкие отношения. Я всегда небольшую дистанцию соблюдаю, как врач соблюдает дистанцию с пациентом. Она должна быть. Вот. Небольшая, но должна быть. Некоторые держат священники, и я понимаю, они не хотят быть уязвимы. Это прежде всего не высокомерие, вот. Потому что священник находится все время на виду. Вот. И иногда надо сказать, что от этого на виду он очень сильно устает. Вот. Вся его жизнь, личная, семейная, она становится предметом обсуждения, иногда попыткой проникнуть туда и, может быть, в чем-то подражать ему, а может быть, иногда подражать не надо, потому что любые семейные отношения, они уникальны для этих двух людей, да, супругов, и они могут быть неприменимы. Хотя, с другой стороны, вы понимаете, все христианство, на мой взгляд, состоит в том, что Христос говорит: «Будь как я, следуй за мною», то есть подражай мне. Даже одна известная книга была, по-моему, Фомы Аквинского «Подражание Христу». Да? Вот. Подражай, то есть делай как я. Вот принцип христианства. Но надо сказать, что это ведь Христос был, а он образец совершенства. Вот. Мы не всегда можем иметь наглость сказать «делай как я». Но иногда на каком-то этапе, очень ограниченном, да, для того, чтобы понимать, что человек не справляется, он не нашел свой путь, ты можешь сказать: ну, последуй за мной вот здесь. Может быть, на этом этапе. Вот. Но потом вдруг оказывается, что человеку это не подходит. Или надо ему, вот он последовал, подражает тебе, а потом надо ему сказать: остановись, все. Дальше это уже не твое. Здесь всегда чувствовать надо. Вот это очень похоже с врачебным искусством. Вот есть, объективно говоря, медицина как наука, где известны реакции организма на эти препараты, там как биохимические процессы в организме проходят. И есть конкретный проводник этого искусства, врач, у которого есть еще интуиция. Иногда вот бывает, врач попадет, а иногда не попадет, а учит всех одинаково. Ну почему так происходит, да? Но есть еще понятие таланта и врачебного искусства, при том, что образование более-менее одинаковое.
1: Образование одинаковое, подход индивидуальный.
0: Получается. Да, совершенно верно. И в пасторстве тоже индивидуальный подход.
1: Ну, отец Дмитрий, безусловно, это так, но людей внешних порой шокирует, как иногда священники общаются в храме с некоторыми прихожанами. Ну, все, наверное, мы видели такие сценки, как когда какая-нибудь бабушка очень уже пожилая бросается к батюшке, просит благословения, там в ноги кланяется, наверное. А священник, наоборот, с ней общается, он пытается соблюсти дистанцию, он как-то... Но он общается с ней в итоге снисходительно, еще и на «ты» часто ее называет, и не всегда это по-доброму звучит. Но вот такое же у нас тоже в храмах есть. Неужели это нормально?
0: Нет, не нормально. Вот. Для меня, опять же, меня воспитывало на определенном этапе светская среда, интеллигентская, вот в Петербурге. Хотя я, что называется, интеллигент первого поколения, понаехали тут. Но я сразу попал вот в такую среду, где на «вы» даже называли себе равных и иногда моложе себе. И у меня эта привычка просто осталась. Прихожан моложе себя, вот, которые со мной со всем почтением, я очень часто называю на «вы». И только самых близких, которые мне уже стали как члены семьи, вот я называю на «ты», как называю на «ты» своих детей. Но они для меня действительно вот не просто, а братья, сестры там есть некоторые. Но я всегда возвращаюсь к этой, если это незнакомый человек, это самое, я всегда, а уж тем более людям пожилого возраста. Мне кажется, что это недостаток воспитание именно с точки зрения этикета. Вот. С другой стороны, мы с Богом на «ты», да, то есть как-то вот есть. И здесь в этом смысле церковный этикет иногда, он, ну, противоречит тому, что тем правилам, которые приняты в светской среде. Вот. И здесь постоянный поиск нужных форм. Надо понимать, с кем ты разговариваешь. Вот.
1: Здесь еще такой момент есть, что ведь часто эту бросающуюся в ноги бабушку все устраивает, и ей наоборот этот такой подход нравится. То есть, ну, бывают люди с таким складом характера.
0: С элементами мазохизма.
1: Немножечко, да.
0: Да, духовного. Есть такие люди, да. И вот, я стараюсь уходить. Мне эта схема не очень приятна. Есть люди, которые требуют от тебя каких-то однозначных решений, очень нестандартных, или даже прямо сказать... странных.
1: Да. Ведь вы же для всех призваны быть пастором. Вот у нее вот, такой духовный
0: запрос.
1: Не все,
0: но я не всем подхожу, потому что я человек. Признан-то я для всех, но и поэтому люди переходят. Кто-то ко мне ездит, приезжает из Пушкина, а кто-то в моем поселке ходит в другой храм. Вот. И я это воспринимаю нормально. Ну, не срослось, и ради Бога. Вот, если человек нашел своего пастыря, вот, неважно, сколько у него образования и какое, если у него там ученая степень еще это самое, но если не работает, а он высокообразованный, ну, значит, это не работает. Ведь в самом деле отец Андрей Ткачев нравится не всем. Отец Дмитрий Смирнов, в целом он мне нравится, но, например, некоторые его высказывания мне не нравились. Вот, не нравились, не нравился подход. Но я бы не мог не признать, что он очень талантливый проповедник. Понимаете? Но я бы, может быть, в данной ситуации сказал бы по-другому. Вот. А он иногда из там, Радио России говорил такие вещи, которые меня шокировали. Притом я понимал, что это человек с блестящим образованием, и он знает, как себя вести. Но иногда он делал такие эпатажные заявления. Вот. И я думал, что, а может быть, это кому-то подходило. Ну, кому не подходит, слушай другого. Вот и все.
1: Вот. А есть что-то, что раздражает священников, прихожанах, или, может быть, вас лично? Вот есть какие-то моменты, которые могут вызывать остро негативную реакцию?
0: Я стараюсь, могут быть такие моменты, я стараюсь с этим бороться. Но единственное, с чем я сложно борюсь, мне сложно бороться, и меня очень сильно это огорчает, есть у нас какое-то количество людей, которые ищут в священнике какого-то старца, даже не старца, а оракула какого-то, знаете. Вот они придут, и он сейчас им истину в последней инстанции, самую... Причем эти люди сами провоцируют для того, что... И некоторые священники идут на эту провокацию и действительно верят в том, что во всех случаях их устами говорит Бог, а это очень опасная ситуация, вот. В 99-м году Синод даже по этому поводу выпустил обращение, предупреждающее пастыря там о некорректном вмешательстве в личную жизнь. Точно я помню 99-й год по поводу брака и все такого прочее. Призывал быть аккуратным, потому что тогда уже, ну, во-первых, опытных пастырей не хватало. Это была эпоха 90-х, когда вдруг плотину сняли, в храм рвануло большое количество людей, вот. И эту плотину, когда сняли, после снятия плотины принесло все, и доски, и палки, и, как говорится, прочий мусор. Вот. И с ним было очень сложно разобраться с такой паствой. Вот. И тогда некоторые требовали вот от священника, вот, чтобы он сказал однозначно, продавать дом, не продавать, жениться, не жениться, разводиться, не разводиться. Да? И это было огромное искушение, которое пастыри не выдержали. Вот. И на таком уровне, когда мне хотят во мне видеть оракула какую-то последнюю, Илью Пророка, вот, я говорю, нет, вы не туда пришли. Вот это меня здорово очень. Есть очень такие настойчивые, особенно барышни.
1: Ну вот у нас в Санкт-Петербурге, наверное, нет, а вообще приходится иногда слышать о епархиях, где правящий архиерей как раз выстраивает отношения со своими священниками так, как будто бы он вот действительно оракул. То есть и священники от него действительно ждут какого-то
0: совета. А вы думаете, что епископы это... сделаны принципиально из другого теста? Они такие же абсолютно, только у них температура искушений выше, чем у нас, священник.
1: Ну как же, но священник все-таки он имеет огромный личный опыт общения как раз с людьми, у которых есть в отношении него духовный запрос. Он же, наверное, понимает, как...
0: Я абсолютно уверен, что, конечно, священник, который, что называют, как земский врач, знаете, который долго на земле провел вот в этой вот среде простых людей, он, конечно, во многих вещах лучше разбирается. Но что делать? Я к тому говорю, что епископ тоже человек, он тоже может ошибаться, он может тоже быть подвержен каким-то сиюминутным эмоциональным встряскам. Вот.
1: С другой стороны, священник может быть тоже подвержен такому поведению, когда ему нужно, чтобы дали конкретный совет по... Ну,
0: конечно,
1: конкретному поводу.
0: Конечно, нужен. Но я, например, вот в данном случае не иду к епископу. Ну, буду я, что ли, митрополита о своих сомнениях рассказать. Я пойду к опытному священнику, которому проще доступ. и у которого тоже есть опыт вот этого земского врача. И мне было интересно, и спрошу его мнение, но право поступать за собой, потому что ответственность все равно на мне. И, как я говорю, в таких случаях приятнее платить за свои ошибки, чем за чужие. Этот совет, он совещательного характера для меня. Да? Я его принимаю во внимание, но решение принимаю все равно сам.
1: Можете дать какие-то рекомендации, как мирянину общаться со священником? Не конкретно с вами, а вот приходит человек там, первый раз в какой-то храм. Как общаться, как обращаться к священнику? Там, надо просить благословения, не надо при встрече? Вот...
0: Ну, все делается по мере. Если у меня человек, например, вот как поступаю я? Если я вижу, что человек подходит и просит благословения, я не сую ему быстро целовать руку. Да, но это мой, да. Я его благословляю крестным знаменем и обычно либо на расстоянии, либо кладу ему руку на голову. Вот, это такое для меня мое. Вот. Когда я вижу, что человек складывает руки и готов, это видно сразу по поведению человека. Если нет, так нет. Иногда бывает, что он после этого сам берет руку и целует. Вот, он как-то, но это уважение к сану. А есть, которые не приемлют, считают для себя, ну и пускай себя. Мне важно, чтобы с человеком установился контакт. И формы, если они укладываются в этикеты, в уважение друг к другу, в данном случае, в сиюминутном моменте, они не важны для меня. Вот. Именно с точки зрения миссионерской. Вот. Потом постепенно, если человек входит в церковную среду, сама церковная среда его уже, как вот морская вода, да, попадает туда стекло, оно поболтается в этой воде, а потом раз, и как камешек становится. Если вы видели когда-нибудь на Черном море были, да, там куча стекла всякого, но оно уже не острое. Вот. Так человек обтирается в церковной среде, если он туда ходит. Другие люди приходят в церковную среду для того, чтобы пережить боль. Если они попадут в хорошую, где очень деликатные, воспитанные люди, они эту боль так немножко притупятся. А если они поступят, где температура искушения высока, они, ну, скорее всего, они оттуда уйдут, они не найдут себя. Они придут и начнут сразу видеть, как люди не похожи на них, и начинают осуждать всех. Такое тоже бывает. И в этом смысле хорошо, что общины и разные существуют. И человек пришел, не понравилось в одном месте, смело иди в другое. Вот. Где-то ты найдешь свое общество вообще. А если ты не хочешь, ну тогда сиди сам, приходишь, как это говорится, захожане, ставят свечку и убегают. Вот. Но те, кто собирается поговорить со священником, вот, они все-таки их видно сразу, и дальше уже зависит от священника. Бывает, не складывается. У меня были случаи, да, я готов это признать, когда отношения, ну, в смысле, вот контакта нет. Все. Ну, значит, нет. Надеюсь, что у человека с другим священником лучше. А вот эти, что касается, да, мы говорили о бодибилдере.
1: Да, если... Бодибилдер.
0: Бодибилдер, да. Вот, священники. Наверное, вот бодибилдер с ним, и, может быть, и это их просветитель. Вполне возможно. А других, меня, не бодибилдера, это может смущать. Ну и что такое? А есть священники, которые на мотоциклах гоняют. Я тоже таких видел вот где-то в интернете. Вот. И они проповедуют свою, в своей очень узкой, очень замкнутой рокерской среде там. То есть байкерской среде, простите, байкер. А есть рокеры, которые там проповедуют. Но если у них есть успех... Ну, значит, пускай они обращают ко Христу и эту узкую там часть народонаселения.
1: А как следует, каких правил следует, правил этикета следует придерживаться в отношении прихожанину, в отношении других прихожан? Можно ли делать замечания, например?
0: Ой, замечание дело такое, очень опасное. Вот, помните, как апостол Павел пишет: «Не срамляя вас, пишу, но ежечада моя возлюбленная наказую». То есть не для того, чтобы вас уколоть, а для того, чтобы вас исправить. Если здесь важно, посыл, я хочу поправить человека. Во-вторых, выбор средств правильный или нет. Если правильно, это сработает. Если ты не уверен, если ты сам еще, тебя нужно поправлять, лучше не бери за это деликатное дело. Вот. Я прошу своих всегда сотрудников по храму и прихожан быть терпимыми. Всегда я говорю, вспомните себя, когда вы приходили. Некоторые приходили достаточно через очень сплоченные, ну, скажем, даже жестковатые системы отбора общин, я имею в виду, там. Есть у меня соседка, не буду говорить, где очень строгий, очень отличный пастырь был. Он привел многих, много интеллигенций ко Христу, и у нас те, которые здесь сейчас на радио «Град Петров» ведут хорошие передачи, перешли через его и Петрохель. Вот. Ну, я назову это отец Василий Ермаков, к которому я менял свое отношение очень постепенно, от неприятия до очень теплого. И у нас сложились в результате очень теплые отношения, потому что я видел внешнюю сторону его пасторского служения, и она мне не нравилась. Вот эти тетки, которые от него выходили, они мне не нравились. Вот. А потом, когда мы с ним часа три проговорили, он: «Куда мне их деть? Да, они такие, они неприглядные, но я не могу их бросить», он говорит. «Они же погибнут», говорит. Вот. И я их держу. И он как-то держал, и интеллигенция была, и вот эти вот, которые видели в нем оракула какого-то, вот, воплощение там Христа на земле. Вот. У них были достаточно такие, ну, целеустремленный взгляд. В общем, я подумал, что все потом думаю, как же ему тяжело в самом деле быть это самое. И он действительно нес очень, он был почти 24/7 в доступе, каждый день, он в храме целый день. Вот он принимал народ, и он молился. Вот, и я, конечно же, вот был восхищен, потом восхищен его работоспособностью, пасторскими какими-то вещами. Вот. И вот люди, которые пришли от него, некоторые, они прошли, потому что община слишком разная, вот внутри общины разные люди, они, знаете, как через Пемзу прошли многие из них, вот, и некоторые из них во мне не нашли, они искали во мне отца Василия, а я не отец Василий. Вот, я другой человек. И некоторые ушли потом от меня, потом искать своего вот отца Василия или похожего на него, потому что именно его методика пасторская им подходила, а моя нет. Вот. Но своих я прошу быть очень мягкими и аккуратными к приходящим. И говорю, когда у вас вырастают крылья, вы думаете, что у вас вырастают крылья, не спешите ими хлопать. Посмотрите по сторонам, можно поранить рядом стоящего своими хлопающими крыльями. Вот.
1: Красивая аналогия.
0: Ну да. Вот это аналогия жизни, да. Потому что действительно человек, когда начинает вдруг, у него возникает какой-то духовный рост, ему хочется поделиться с этой космической новостью, со всеми приходящими, и еще и советы дать. И вот это вот, говорю, нет. Взгляд в храме должен быть снизу вверх, а не по сторонам.
1: Вот. Вот, отец Дмитрий, наверное, последний уже будет вопрос. 5 минут у нас остается до конца передачи. Что категорически нельзя делать в храме, ну или, скажем, не то, что не приветствуется с точки зрения какого-то внутрицерковного этикета. Вот бывает, что там человек приходит в храм, идет в службу, он начинает ставить свечки к разным иконам, ему тут же делают замечания, потом этот человек что-то отвечает, начинают какие-то споры, ссоры и так далее. Или, например, наоборот, читают священник имена, записочки, да, и передают другую записочку. Кто-то передает, а кто-то нет. И это почему-то тоже иногда бывает каким-то раздражающим элементом в общении. Вот как вести себя, что можно, что нельзя?
0: Вот опять же, прошу людей быть терпимыми. Поэтому если кто-то, говорю, вот делает телодвижение, да, не вовремя, да, вот идет евхаристический канон, а он с этой несчастной свечкой, потому что для него эта свечка – это предел его вот религиозной жизни, да, вот ее воткнуть в какое-нибудь гнездо в надежде, что она сработает, вот, как надо, да, оздоровит, там, заупокой, не знаю, Вот. Я говорю, да, такие появляются люди. Но понимаете, обратитесь просто к здравому разуму. Вы сейчас начнете его останавливать, поучать, он будет раздражаться, и в результате завязавшаяся свара, она наделает шума больше, если бы он в конце концов там прошел бы, порастолкал бы всех, а вы бы проявились христианское терпение. Вот. С другой стороны, я, например, не очень терпим, вот, зазвонил мобильный телефон, да. Ну, какая-нибудь клуша, прости Господи, забыла его отключить. Такое часто бывает. Причем весьма себе не по старческому склерозу, а просто вот, потому что она без телефона жить не может и вообще его никогда не выключает. Пришла, идет, понимаешь, ты читаешь первую евхаристическую молитву, а там начинает тренькать какой-нибудь. Хорошо, если просто звонок, а еще какая-нибудь пошлая эстрадная мелодия. И у тебя так сразу индекс молитвенности вниз.
1: Да-да-да.
0: Да, ну, знакомы, да, с этой ситуацией. Я думаю, как? Вот повернуться к ней и сказать, что ты делаешь, да, даже не оскорбляю, ну, куда ты пришла? Это значит обратить всех внимание на эту барышню или там молодого человека, или не молодого человека, но у которого явный дефицит деликатности. Тогда я, знаете что, я просто прекращаю вообще, я замолкаю на одном слове. И весь храм слушает этот телефон. Обычный человек без слов понимает, что он становится центром внимания.
1: Ну, да.
0: И пулей вылетает оттуда. Да, появляется пауза, иногда минута. Ну, во-первых, я не замазываю слова молитвы, читаю их вслух, и церковь этому внимает, я считаю, что это правильно и в христианском каноне. Вот, я выработал свою схему, как это бы эстетически правильно было, и до ума и до сердца доходило до людей. И вот здесь тренькание телефона совершенно недопустимо. Я просто останавливаю все и жду, пока он дотрещит. И тогда человек либо выключит, либо вылетит с этим телефоном. Все. Но прошу в этих случаях никого не помогать им. Он сам уйдет, говорю. И он поймет лучше всяких слов, что больше так делать не надо. Ну, я так надеюсь.
1: Спасибо большое, протоиерей Дмитрий Дашевский, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в поселке Лисинос, принимал участие в вечернем канале. Программу провел Даниил Варламов. До свидания.
0: Всех благ.

прозвучал первый антифон Божественной литургии «Благослови, душе моя Господа» Флегменко в исполнении хора Павловского собора города Гатчины под управлением Алексея Гвоздецкого.

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Начнем наш сегодняшний маленький концерт цитатой. «Я пошел дремать на вольтеровское кресло. Я дремал, и в моем воображении возникали какие-то легкие, светлые, прозрачные воспоминания. Маман играла второй концерт Фильда, своего учителя». Это строки знаменитой трилогии Льва Николаевича Толстого «Детство, отрочество, юность». И эти строки могли бы повторить вслед за писателем целые поколения мальчиков и девочек, выросших в русских дворянских семьях. Концерт Фильда своего учителя. Джон Фильд, ирландский пианист и композитор, известен на своей родине как «Русский Фильд». Ведь большую часть своей жизни Фильд провел в России, умер в России и похоронен в Москве на Введенском кладбище. Когда в 1802 году 20-летний ирландский музыкант впервые приехал в Россию, вряд ли он думал, что свяжет с этой страной почти всю свою жизнь. Фильд был учеником Муцио Клементи, выдающегося пианиста и композитора, и, кроме того, успешного фабриканта роялей. В лондонский период своей жизни Фильд демонстрировал инструменты в магазине Клементи и начал концертировать, сопровождая своего учителя во время заграничных поездок. Вместе с Клементи он приезжает в Россию. В Петербурге юный музыкант своей чудесной игрой рекламирует достоинства роялей фирмы Клементи. С большим успехом выступает в аристократических салонах, знакомится с музыкальным искусством тогдашней России. И постепенно у него созревает желание остаться в этой стране навсегда. Сегодня имя Фильда нечасто увидишь на концертных афишах. Его музыка звучит, пожалуй, лишь в музыкальных школах, где до сих пор фильдовские ноктюрны — неотъемлемая часть репертуара юных пианистов. А между тем, Джону Фильду музыкальная культура обязана многим. Именно Фильд стал основоположником нового музыкального жанра — ноктюрна, получившего затем блистательное развитие в творчестве Фредерика Шопена. Как писал Ференц Лист, до Фильда фортепианные произведения неизбежно должны были быть сонатами, рондо и тому подобное. Фильд же ввел жанр, не относящийся ни к одной из этих категорий. Жанр, в котором чувства и мелодии обладают верховной властью и свободно движутся, не стесненные оковами прежних форм. Он открыл путь всем тем сочинениям, которые впоследствии появились под названиями «песни без слов», «экспромты», «баллады» и тому подобное, и был родоначальником этих пьес, предназначенных для выражения внутренних и личных переживаний. Он открыл эти области, предоставившие для фантазии более изысканные, чем величественные, для вдохновения скорее нежного, чем лирического, новое благородное поприще. Для русской музыкальной культуры, не только профессиональной, но и домашней, значение деятельности Джона Фильда трудно переоценить. Фильда без преувеличения можно назвать родоначальником русской пианистической школы. Ведь он был не только блистательным пианистом, создавшим свою особую манеру игры, но и выдающимся педагогом. Его педагогическая деятельность была удивительно обширна. Фильд — самый желанный и уважаемый учитель в русских дворянских семьях. У него обучались такие видные впоследствии музыканты, как Верстовский, Гурилев, Дюбюк, Глинка. У него учился Адоевский. У него учились многие пианисты, которые впоследствии сами стали замечательными педагогами и передавали из поколения в поколение уроки фильдовской школы. Эту музыкальную родословную можно проследить вплоть до XX века, до наших самых знаменитых российских пианистов. Чем оказался так близок ирландский музыкант русской музыкальной культуре, русским домам и русской душе? Конечно, прежде всего, ответ нужно искать в его музыке. Но, как вспоминают современники, не менее привлекательна была и личность Фильда. Не зная вражды и зависти, он был благороден, великодушен и щедр. К талантам относился сочувственно и дружественно. Всегда был готов помочь советам и делам не только им, но и вообще всякому, обращавшемуся к нему. Когда же он садился за рояль и извлекал из него волшебные звуки, он восхищал и очаровывал всех. Композиторская и исполнительская манера Фильда отличалась особой певучестью и выразительностью звучания, лиризмом и изысканностью. Фильдовская певучесть была родственна русской народной песенности. Именно пение на фортепиано, одно из важнейших свойств исполнительского стиля Фильда, было столь подкупающим для Глинки и многих других русских музыкантов и ценителей музыки. Вот что пишет в своих знаменитых записках Михаил Иванович Глинка, тоже ученик Джона Фильда. «До сих пор хорошо помню его сильную, мягкую и отчетливую игру. Казалось, что не он ударил по клавишам, а сами пальцы падали на них, подобно крупным каплям дождя, и рассыпались жемчугом по бархату».

0: Дорогие друзья, в нашем маленьком концерте прозвучал ноктюрн ми-минор Джона Филда в исполнении Бенджамина Фрита. На этом наш маленький концерт сегодня завершен. Его для вас подготовили и провели Ольга Суровегина и Александр Горохов. Всего доброго и до новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. В Мурманской митрополии молитвенно почтили память погибших моряков подлодки «Курск». Председатель синодального отдела по монастырям и монашеству возглавил престольные торжества в Иоанно-Предтеченском монастыре. Освящен новый дом милосердия в Москве. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 12 августа, в 26-ю годовщину гибели атомного подводного ракетного крейсера «Курск», митрополит Мурманский Мончегорский Митрофан совершил заупокойную литию в Мурманске у мемориала военным морякам, погибшим в мирное время, более известным как «Рубка Курска». В молитвенных прошениях были поименно оглашены все 118 погибших членов экипажа. Их лица изображены на уникальных иконах комплекса, изготовленных и установленных в 2020 году по благословению митрополита Митрофана. Память погибших моряков также почтили в поселке Ведяево, где подводники жили и откуда они уходили в море. Епископ Североморский и Умский Тарасий совершил заупокойную литию у мемориального комплекса морякам, погибшим в океане. В памятных мероприятиях приняли участие представители областной и городской власти, командование, военнослужащие Северного флота, представители предприятий, ветеранских и общественных организаций Мурманской области, многочисленные горожане. К подножию памятников подводникам, в том числе в гарнизонах Северного флота, были возложены цветы. 11 августа, в день празднования Рождества святителя Николая Чудотворца, престольный праздник Иоанна Предтеченского Ставропигиального женского монастыря города Москвы, божественную литургию в Никольском пределе главного собора обители возглавил председатель синодального отдела по монастырям и монашеству, наместник Донского Ставропигиального монастыря города Москвы, митрополит Каширский Феогност. Его Высокопреосвященство сослужило духовенство обители. За богослужением молились настоятельницы монастыря игуменья Елизавета Никишина, сестры и прихожане обители. По окончании богослужения митрополит Феогност обратился к молящимся с архипастырским словом. Для Иоанна Предтеченского монастыря день Рождества святителя Николая имеет особое значение. 11 августа 2000 года Священный Синод Русской Православной Церкви постановил благословить открытие обители. В 2009 году в этот же день состоялось освящение Никольского предела в ее главном соборе. Освящение нового Дома Милосердия международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь доктора Лизы» состоялось 11 августа в Москве. Его совершил председатель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению протоиерей Михаил Потокин. Дом Милосердия сможет вместить до 25 семей с тяжело больными детьми из регионов зоны конфликта, которые приезжают в столицу для лечения. В освящении приняли участие президент организации «Справедливая помощь доктора Лизы» Ольга Демичева, сотрудники, друзья и благотворители организации «Семьи с детьми». Перед освящением протоиерей Михаил Потокин сказал: «Чтобы мы могли помогать кому-то, нам нужны силы внутри нас самих, поэтому мы молимся и о тех, кто помогает, и о тех, кому мы помогаем. Мы просим, чтобы Господь послал нам духовные силы, утешение, радость от встречи друг с другом». В Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре в Нижегородской области воссоздают утраченные исторические лампады. В числе этих уникальных светильников есть и те, которые обители передал царь-страстотерпец Николай II, а также члены императорского дома Романовых в 1903 году к торжествам, связанным с прославлением преподобного Серафима Саровского. Исторические лампады были утрачены в советское время, однако сохранились их описания и фотографии, позволяющие проводить работы по воссозданию. Реализацией проекта занялась ювелирная мастерская «Иоанн Мастер» при участии художественного совета сестер и архитекторов монастыря. Вдохновителем и руководителем проекта выступил православный ювелир Тимур Носов, известный как «Иоанн Мастер». Ранее он инициировал проект «Зажги именную лампаду на Афоне». Исторические лампады Серафима Дивеевского монастыря воссоздают на основе архивных материалов, включая фотографии из Дивеевского альбома, альбома «Виды Саровской пустыни» и фотосвидетельств торжеств 1903 года. Первую воссозданную историческую лампаду обители передали в конце июля 2026 года. Она была возжжена у образа Божьей Матери Умиления, перед которым, согласно монастырской традиции, по завету преподобного Серафима Саровского, каждое воскресенье совершается параклиз Божьей Матери. Новая лампада, отметили в обители, стала частью этой живой молитвенной традиции. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман

0: об этом на волнах радио «Град Петров» рассказывает иеромонах Тихон Васильев в своем цикле бесед «История восточного христианского монашества». Слушайте ежедневно, кроме понедельника, в 13 часов 30 минут.
1: А Державин? Но тут уж творится нечто вовсе невообразимое. Тут, под могильной плитой лжеклассицизма, заживо погребен просто огромный поэт, которым всякая иная литература, более памятливая, гордилась бы по сей день. Так восклицал Владислав Ходасевич в своей статье, посвященной размышлениям над судьбами русской словесности. 20 июля исполняется 210 лет со дня смерти русского поэта и государственного деятеля Гавриила Романовича Державина. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Владислава Ходасевича «Державин» для вас читает протоиерей Константин Смирнов.
0: 14 августа. Начало Успенского поста и праздник происхождения честных древ животворящего креста Господня. В 0 часов 5 минут в рубрике Александра Крупинина «Вестники свободы» слушайте чтение статьи епископа Вениамина Милова «Животворность и знамение креста Господня». В 16:40 для наших юных слушателей прозвучит «Сказание о трех деревьях», читает Наталья Роснюк. Нужен какой-то необычный, великий порыв, чтобы спасти красоту и искусство от того варварства и пошлости, которые надвигаются на нас. 14 августа – день рождения Дмитрия Сергеевича Мережковского. В 17 часов 10 минут в рубрике «Календарь памятных дат» слушайте беседу Марины Михайловой и Александра Крупинина о жизни и творчестве этого писателя и философа.

В исполнении Владимира Ашкенази прозвучала прелюдия до мажор из цикла «24 прелюдии опус 28» Фредерика Шопена.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 177-е зачало второго послания к Коринфянам. Отрывок из 4 главы.
1: Братья, имея тот же дух веры, как написано, «Я веровал и потому говорил», и мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит пред собою с вами. Ибо все для вас, дабы обилие благодати, тем большую во многих, произвело благодарность во славу Божию. Посему мы не унываем, но если внешне наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу,

0: когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно.
1: Послушайте сотое зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 24 главы.
2: Сказал Господь своим ученикам: «Как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, с силою и славою великою, и пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его пришед, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: «Не скоро придет господин мой», и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов.
3: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие братья и сестры, сегодняшнее евангельское чтение, как мы услышали, было нам сегодня неким таким напоминанием о конце света. Мы знаем, что мир так или иначе идет и приближается к концу света, к концу своему, к концу истории, но мы знаем также из Евангелия, что никто не знает ни даты, ни времен, ни сроков этой кончины истории. Но это и не важно, а важно совсем другое. И вот в сегодняшнем чтении я бы хотел вычленить одну очень интересную фразу, которую, может быть, очень сложно иногда бывает понять. «Где труп, там и орлы». О чем это? Разумеется, труп — это наш мир. Наш падший мир — это труп, в котором все больше и больше умножается разложение, тление. И орлы, птицы — это, разумеется, сам Христос и его ангелы, о которых тоже идет речь в Евангелии. Ну, что здесь, вот в этой строке, вот в этих словах самого главного? Мы все, наше общество, светское общество, общество обезбоженное, живет верой и жило, и живет верой в прогресс. Что мир развивается, мир эволюционирует, мир идет к какому-то золотому веку, когда не будет каких-то там болезней, не будет бедности, не будет страданий и даже не будет смерти. Вот еще немного, еще чуть-чуть, и прогресс ответит на все вопросы, отменит все страдания и отменит всякую боль, которая в мире падшим есть. Вот эта вера в прогресс, она заменяет веру в Бога. И, разумеется, это вера ложная. И вот это сегодняшнее евангельское чтение, и вот эта строка о том, что мир — это труп, и рано или поздно Господь снизойдет с ангелами на суд, и после суда мир будет преображен не нами, не людьми, не нашими усилиями, а Богом преображен в новый мир. Как говорит Господь нам через своих апостолов, через провидцев: «Се новый мир творю, будет сотворен новый мир». И вот именно эта вера в то, что Господь сотворит новый мир, не мы люди, не своими руками, не своим усилием интеллектуальным, а Господь, и отличает нашу христианскую веру от веры безбожной, веры в мир, веры языческой, современно языческой веры, которую мы сегодня имеем. И поэтому это Евангелие сегодня останавливает, наверное, перед искушением, чтобы тоже соблазниться и поверить в то, что мир — это нечто развивающееся, развивающееся к какому-то прекрасному веку, как раньше нас учили, что будет коммунизм, или как сегодняшний мир, когда уже мы исключили веру в коммунизм, что будет какая-то эпоха расцвета вот именно уже гуманистического мира, мира, где царствует человек, которому все подвластно и который все познал, который всем сегодня управляет вместо Бога. Вот эта вера обличается сегодня, вот этот соблазн обличается тем, что напоминает нам сегодня Господь, что мир по сути своей, мир, погрязший в грехах, есть труп, и который, разумеется, не может нам дать ни какого-то спасения, ни блаженства, а только если мы свяжем свою жизнь с жизнью вот именно разлагающегося мира, то, разумеется, нас тоже ждет погибель. Вот на этом пути мы сегодня остановлены Богом. Если мы немножко потеряли трезвость христианскую, то сегодня нам это евангельское чтение ее возвращает и показывает правильный ориентир. Надо стремиться к Богу, к Царствию Божьему, к небесному Иерусалиму, который и есть только один град Божий, истинный град Божий, истинное Божие создание, которое и будет существовать вечно. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.

0: Вы слушали духовный концерт на текст библейской песни из книги «Исход» композитора Михаила Ипполитова Иванова в исполнении камерного хора «Леги Артис» под управлением Бориса Абальяна.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 14 августа, 1 августа по старому стилю, празднуется происхождение изнесения честных древ животворящего креста Господня. Этот праздник был установлен в Византии в честь ежегодного внесения креста Господня из царской сокровищницы в Константинополе. Обычай этот появился вследствие того, что в августе было особенно много болезней и смертей, и для освящения и исцеления честное древо креста полагалось до праздника Успения Пресвятой Богородицы в храме Святой Софии Премудрости Божией для всенародного поклонения. В Русской Церкви это празднество соединилось с воспоминанием крещения Руси в этот день в 988 году. Сегодня совершается празднование Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Это первый из трех праздников Всемилостивому Спасу, совершаемых в августе. Он установлен в честь знамений бывших святому благоверному князю Андрею Боголюбскому. Второй – преображение Господне, а третий – перенесение из Едессы в Константинополь нерукотворного образа Христова. Сегодня совершается память семи мучеников Маковеев – Авима, Антонина, Гурия, Елиазара, Евсевона, Алима и Маркела, матери их Соломонии и учителя их Елиазара, пострадавших в 166 году до Рождества Христова. О них рассказывается в Библии во второй книге Маковейской. Кроме этих ветхозаветных мучеников, мы вспоминаем сегодня и множество мучеников христианских – Леонтия, Аттия, Александра, Киндея, Минсифея, Кириака, Минеона, Катуна и Евклея, пострадавших в III веке в Пергии Памфилийской. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня прославляется священномученик протоиерей Дмитрий Павский, пострадавший в 1937 году. В продолжении церковного календаря прозвучит рассказ о праздновании Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Празднование Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице установлено в XII веке, вероятно, около 1168 года, и связано с событием русской истории. В 1164 году великий князь Андрей Боголюбский, память 4 июля, живший во Владимире на Клязьме, выступил в поход против волжских болгар, обитавших вдоль Средней Волги и Камы. Благоверный князь Андрей отличался глубоким и искренним благочестием. Во всех своих военных походах князь Андрей полагался не столько на силу оружия, сколько на помощь Божию. Отправляясь на войну с болгарами в 1164 году, князь Андрей по своему благочестивому обычаю взял с собой в поход чудотворную икону Божьей Матери и изображение животворящего креста, которое несли перед его дружиной два священника. Перед битвой благоверный князь Андрей усердно молился со всем своим войском и спрашивая помощи Божией и заступления Пресвятой Богородицы. Победа над болгарами была одержана полная, и сразу же по окончании битвы благочестивый князь велел отслужить благодарственный молебен. Во время молебна совершилось чудо. От иконы Божьей Матери стали исходить лучи яркого света, осветившие все войско. В память о победе и происшедшем чуде и было решено митрополитом Киевским Константином совершать ежегодно 1 августа празднование Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Когда извещение об установлении праздника было послано в Константинополь, то оказалось, что в тот же день, 1 августа 1164 года, византийский император Мануил Комнин одержал победу над сарацинами и, совершая после битвы благодарственный молебен, видел такое же знамение — лучи света, исходившие от иконы Спасителя. Поэтому праздник 1 августа стал совершаться не только в русской, но и в Константинопольской церкви. В благодарность Господу и Его Пречистой Матери за дарование победы святой князь Андрей Боголюбский построил храм в честь покрова Пресвятой Богородицы на реке Нерли в 1165 году.

0: В завершении церковного календаря послушайте житие мучеников Маккавеев. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Семь святых мучеников Маккавеев, мать их Соломония и учитель их Елеазар, пострадали в 166 году до Рождества Христова от нечестивого сирийского царя Антиоха Епифана. Приверженный к эллинскому культу, Антиох Епифан ввел в Иерусалиме все иудеи языческие обычаи. Он осквернил храм Господень, поставив в него статую языческого бога Зевса Олимпийского, к поклонению которому принуждал иудеев. Многие отпали тогда от истинного бога. Однако были и такие, которые глубоко скорбели о падении народа Божия и продолжали верить в грядущее пришествие Спасителя. 90-летний старец, законоучитель Елеазар, который за приверженность к Моисееву закону был судим, с твердостью пошел на мучение и скончался в Иерусалиме. Такое же мужество показали ученики святого Елеазара, семь братьев Маккавеев и их мать Соломония. Они были судимы в Антиохии царем Антиохом Епифаном, где, бесстрашно признав себя последователями истинного Бога, отказались принести жертву языческим богам. Старший из отроков, дававший первым ответ царю от имени всех семи братьев, был предан ужасным истязаниям на глазах у остальных братьев и их матери. Остальные пять братьев один за другим претерпели те же мучения. Остался седьмой брат, самый младший. Антиох предложил святой Соломонии склонить отрока к отречению, чтобы ей остался хоть последний сын. Но мужественная мать укрепляла и его в исповедании истинного Бога. Отрок решительно отклонил ласкательство царя и также твердо перенес муки, как его старшие братья. После смерти всех детей святая Соломония, стоя над их телами, воздела руки с благодарной молитвой Богу и скончалась. Подвиг святых семи братьев Маккавеев воодушевил Иуду Маккавея, и он поднял восстание против Антиоха Епифана и с помощью Божией одержал победу, очистив Иерусалимский храм от идолов. В слове на память святых мучеников Маккавеев святитель Григорий Богослов говорил: «Будем подражать Маккавеям, и священники, и матери, и дети. Священники в честь Елеазара, духовного отца, показавшего превосходнейший пример и словом, и делом. Матери в честь мужественной матери, да окажутся истинно чадолюбивыми, и да представят чад свой Христу, чтобы самый брак осветился таковою жертвою. Дети, да почтят святых юношей и да посвящают время юности непостыдным страстям, но борьбе со страстями, мужественному ратоборству с ежедневным нашим Антиохом, который воюет посредством всех членов наших и многоразлично гонит нас».

Стихиры на поклонение Честному Кресту, составленные наподобие валаамских напевов композитором Борисом Литковским, прозвучали в исполнении хора Храма Воскресения Христова в Москве.

0: Родная речь. Второе чтение.
1: Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин, глава первая. Цветы, любовь, деревня, праздность, поля. Я предан вам душой. Всегда я рад заметить разность между Онегиным и мной, чтобы насмешливый читатель или какой-нибудь издатель замысловатой клеветы, сличая здесь мои черты, не повторял потом безбожно, что намарал я свой портрет, как Байрон, гордости поэт. Как будто нам уж невозможно писать поэмы о другом, как только о себе самом.
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Мы с вами говорили в прошлый раз о том, что тема поэзии в пушкинском романе предполагает не только разговор о поэзии как части литературы, но и о поэзии как поэтичности жизни. И мы сказали о том, что для Пушкина вот противопоставление поэтического и антипоэтического может быть парадоксальным. Иногда то, что предъявляет себя как поэтичное, позиционирует, как нынче говорят, как поэтичное, на самом деле разрушает подлинную поэзию жизни. И вот тут, конечно, я бы хотела процитировать повесть Михаила Погодина, московского литератора, с которым Пушкин был дружен. Повесть называется «Русская коса». Написана она в 1827 году, то есть это вот то самое онегинское время, да? И персонажами этой повести являются две сестры. Погодин дает характеристику этих двух девушек. Вот процитирую. «Старшая живет в душе своей, живет чувствованиями. Мира внешнего, кажется, не существует для нее, и между тем она привязана к нему узами неразрывными. Но впечатления от посторонних предметов так усвояются ею, что теряют особливую значительность и превращаются в нечто общее и бесконечное. Словом, это музыка. Другая, наоборот, живет, кажется, в мире внешнем. Кажется, сама есть прелестное явление из внешнего мира. Резвится, веселится, всем играет, надо всем смеется. Везде находит сторону вещественную, хотя и облагораживает ее. На нее нельзя не радоваться, но нельзя и не сердиться. Это какая-то легкая поэзия». Это написано в 1927 году, и в это время уже, конечно, Погодин читал первые главы романа, где Ольга и Татьяна, две сестры, причем Татьяна старшая, Ольга младшая, находятся примерно в том же соотношении. Татьяна живет в душе своей. Она живет на какой-то невероятной сердечной глубине. И она как будто бы свободна от внешнего мира, но, с другой стороны, она к нему привязана, как говорит Погодин, узами неразрывными, потому что она улавливает музыку бытия. То есть это вот та самая поэтичность сердца, поэтичность души, да, внутренняя поэзия, о которой мы с вами уже говорили. А вторая сестра, наоборот, она как... ну, как песенка, как легкий какой-то стишок. Она такая хорошенькая, резвится, веселится, да, над всем смеется. То есть она привязана всецело к внешнему миру. И это вот та самая внешняя поэтичность. Напомню вам, что Пушкин ведь ничего не говорит о портрете Татьяны. А портрет Ольги он дает, и он дает его именно как такой стереотипный литературный портрет, поэтический портрет хорошенькой девушки. И получается, что вот эта внешняя поэтичность, она оборачивается очень часто таким отсутствием подлинной поэзии, отрицанием подлинной поэзии. Пушкин однажды сказал, ну, уже в позднем произведении, в поздней статье, есть люди, которые не признают иной поэзии, кроме страстной или выспренней. То есть страстная или выспренняя поэзия — это что такое? Это какое-то очень навязчивое и интенсивное самовыражение, да, которое может противоречить вот этой глубокой, деликатной, очень тонкой, внутренней поэтичности. Юрий Михайлович Лотман в свое время вот именно в рамках этого противопоставления, ну, как бы подлинной и искусственной, или там внешней и внутренней поэзии, в рамках этого противопоставления рассматривал письмо Онегина и письмо Татьяны. Я бы не сказала, что я совершенно готова с этим согласиться, но, тем не менее, вот процитирую Лотмана, и вы сами решите, насколько вы готовы принять его интерпретацию. Юрий Михайлович пишет: «Онегин и Татьяна используют одни и те же формулы, однако смысл и функция этих формул в их употреблении глубоко различны. Они формируют сферу выражения онегинского письма, которая именно в силу своей условности не оказывает влияния на содержание, как в прозе или в обыденной речи. Книжные же выражения в письме Татьяны формируют самый склад ее любовных переживаний. Как в поэзии, здесь выражение есть одновременно и содержание». То есть Лотману кажется, что для Онегина поэтические формулы — это просто элементы языка, за которыми не стоит глубокий внутренний опыт, а для Татьяны совпадает содержание и форма, да? Вот когда она говорит о своих внутренних состояниях, используя лексикон любовной поэзии, то это полное совпадение опыта и слова. Ну, так это или нет, давайте мы пока оставим этот вопрос открытым, потому что у нас еще впереди разговор о письме Татьяны и о зеркально с ним соотносящемся письме Онегина. Вот тогда-то мы об этом и подумаем, кто из них насколько искренен и как поэтичность живет, проявляется в этих двух вставных текстах. Итак, поэзия и проза для Пушкина — это не столько и не только две формы литературы, сколько две жизненных философии. Поэтическая реальность, поэтическое бытие может соотноситься не только с мечтой, хотя мы с вами заметили, что когда Пушкин говорит о поэзии, то там, конечно, сразу рядом появляются вдохновение и мечта. Но бывает еще и строгая, такая психологическая, поэзия опыта. «Иные строгие мечты», — скажет Пушкин, когда будет прощаться с молодостью в конце шестой главы. Он скажет о том, что меняется характер его поэтичности. Он переходит от поэзии мечты к поэзии опыта, как будто бы, да? То есть получается, что поэзия человеческой жизни может воплощаться, выражаться разнообразно, в том числе и в прозе. И, конечно, исследователи Пушкина об этом много говорили. Ну, например, есть ученые, которые считают, что какое-то вот внутреннее содержание поэзии Пушкина уступает даже поэтичности его прозы. Вот я хочу процитировать, это довольно старая работа, но она интересная, и она заслуживает внимания. Это работа Виталия Дмитриевича Сквознякова, такого московского пушкиниста, маститого, серьезного такого человека, который занимался и Пушкиным, и лирической поэзией, вообще русской лирикой. Он в одной своей статье о стиле Пушкина делает замечательное такое наблюдение. Он говорит: когда Пушкин заявлял, что лета к суровой прозе клонят, то это означало все более неотложную потребность закрепить, наконец, свой идеал гармонии, благородной независимости, простоты и открытой доверчивости к людям. В этом смысле проза для Пушкина более личное дело, чем поэзия, включая и лирику. Момент самоутверждения в прозе более выражен. С этой точки зрения проза для Пушкина вообще серьезнее и потому интимнее его стихов. Не по переживаниям, а по стилю. Смотрите, какая удивительная и достойная мысль, да, что проза Пушкина имеет, может быть, даже больше печати его личности, чем поэзия. Потому что в поэзии, ну, понятно, что законы этого искусства требуют разговора о чувствах. Но, может быть, чувства, состояния, идеалы Пушкина, его какие-то самые сокровенные мысли, самый важный опыт еще больше выражаются в прозе, и в этом смысле его проза более поэтична, чем стихи. Не в смысле формальном, а в смысле вот этой самой поэзии жизни, о которой мы с вами говорили.
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Цветы, любовь, деревня, праздность, поля. Я предан вам душой. Всегда я рад заметить разность между Онегином и мной, чтобы насмешливый читатель или какой-нибудь издатель замысловатой клеветы, сличая здесь мои черты, не говорил потом безбожно, что намарал я свой портрет, как Байрон, гордости поэт. Как будто нам уж невозможно писать поэмы о другом, как только о себе самом.
0: Родная речь. Второе чтение. Авторская программа Марины Михайловой.

0: В исполнении Анны Межеровой прозвучал ноктюрн Михаила Ивановича Глинки.
1: Продолжаем цикл поездок в пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин – времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции, вы можете внести свой вклад в поддержку развития нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название радиостанции и 10 цифр ИНН. Итак, Радио Град Петров, ИНН 78-011-212-57. Радио Град Петров, ИНН 78-011-212-57.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
0: Дорогие слушатели, мы предлагаем вашему вниманию очередную передачу по страницам книги «Человек перед Богом». Эта книга составлена по беседам владыки Сурожского Антония. Слушайте 10-ю передачу.
5: Есть две темы, которые в духовной жизни представляются трудными и вызывают напряжение. Это, с одной стороны, вопрос о том, как жить и действовать христианину, и, с другой стороны, есть ли еще какое-нибудь место для созерцательной жизни. Каким образом можно жить в гуще жизни и выполнить свое призвание к созерцанию? Как можно быть созерцателем и вместе с этим не уйти куда-то внутрь себя или в какую-то вещественную пространственную пустыню? И вот мне кажется, продолжает владыка Антоний, что Евангелие нам дает творческое и замечательное разрешение этого противоречия. Только при условии, что мы не будем изначально определять деятельность и созерцание в несовместимых терминах. Если мы начнем с того, чтобы их определить несовместимо, мы, разумеется, не сможем их нигде свести.
0: Обыкновенно деятельность определяется своим предметом. Деятельность врача — это забота о больных. Деятельность юриста — это определенный круг юридической работы и так далее. И человека в этом деле часто забывают. Забыт тот, кто делает, а помнится только дело. Кроме того, значительность дела по мирским обычным масштабам измеряется успехом. Эта терминология успеха и поражения или провала играет сейчас, думаю, пишет владыка Антоний, громадную роль везде, потому что это человеческие, а не общественные категории. И она создает громадные проблемы, потому что неудачник клеймится как обществом, так и своей совестью. Но неудача-то измеряется успехом, который, в свою очередь, измеряется внешними критериями. Что касается созерцательного момента, мы так привыкли, что созерцание связано с определенной формой жизни. Скажем, созерцательное монашество — это пустыня, затвор, монашеская келья, это уход из жизни. Что нам больше не представляется естественным думать о созерцательной жизни в самой сердцевине общественной деятельности. И здесь возникает противоречие, которое нам надо разрешить если мы хотим быть христианами, потому что мы не можем вести христианскую жизнь вне созерцания. Ибо нет познания Бога и общения с Ним вне хотя бы созерцательной установки. Самое созерцание — это дар Божий. Но та установка, благодаря которой созерцание может случиться, может быть дано, она зависит в значительной мере от нас. И вот мне хочется продумать с вами, пишет владыка Антоний, вопрос о том, прежде всего, что такое деятельность для христианина.
5: Вообще-то говоря, для христианина деятельность, созерцание, молитва, все, что составляет его христианскую природу, заключено во Христе. То есть все, что в нас несовместимо и не совпадает со Христом, это еще в нас не христианское. Если мы молимся как бы наперекор воле Божией, что делается нами постоянно, когда над нами властвуют желания, мечты, и мы говорим «Господи, дай, дай, дай», зная, что это не в плане строительства царства, что это только в плане моей личной жизни, мы вне Христа, или вернее, мы становимся в другое положение по отношению к Нему. Это уже не то положение, где мы с Ним участвуем в спасении мира, участвуем в жизни Бога, спасающего мир. Какова же была деятельность Христова?
0: Во-первых, она не определялась предметом. Она определялась милосердием, любовью, жалостью. Все случаи исцелений, которые мы находим в Евангелии, воскрешение сына вдовы Наиновой или Лазаря, все чудеса, которые Христос творил над природой, как умерение бури на море Тивериадском, определяются только одним. Ему жалко, в самом сильном смысле этого слова, жалко погибающей твари. И он вступает и что-то делает по милости, по милосердию. Но никогда в центре не стоит самое дело. Он никогда не творил чудес ради того, чтобы совершить чудо. Он не определил себя в истории человечества как целителя, как того, кто может привести в гармонию природу, того, кто может превратить камни в хлебы, того, кто может взять такую власть над человеком и над миром, чтобы создать искусственно, силой Царство Божие. Так оно именно не может быть создано. А второе, выражаясь по-человечески, и, конечно, несколько грубо. Если кто был неудачником, то это Христос, потому что если посмотреть на жизнь Христа и на Его смерть вне веры, это катастрофа. Вот человек, который всю жизнь ошибался в том, что он собой представляет. Он верил, что он Бог, и ошибался. Он творил дела милосердия, и те самые люди, над которыми он их творил, рано или поздно от него отворачивались. И когда пришло время входа Господня в Иерусалим, и наступили страстные дни, та же толпа, которая вокруг него роилась, которая от него ожидала чуда, исцеления, милости, учения, повернулась против него. И после страшной Гефсиманской ночи начинается страстная неделя, и в конечном

0: обрело совершенно новое значение. Для нас крест, распятие – знак чего-то великого. Но в ту эпоху распинали преступников. Это было то же, что на плаху послать человека. В этом не было ничего особенного. Тысячами распинали людей. Это даже не было зрелище особенное, а зрелище, к которому люди уже привыкли. Ни нового, ни исключительного ничего не было. Он не был ничем выделен и погиб. И люди ходили вокруг креста и говорили: «Ну что? Говорил, что ты Сын Божий. Если на самом деле тебя Бог любит, пусть снимет тебя сейчас с креста. Ты говорил, что Он к тебе имеет особое благоволение. Сойди с креста, мы поверим».
1: Так что, говоря о деле Христа, о том, как Он действовал, можно сказать, во-первых, что Его деятельность ничуть не определялась предметом. Он не искал быть целителем, чудотворцем или чем-нибудь особенным. Единственным двигателем была любовь, милосердие, сострадание, заботливость, причем настолько неразборчивая, что Его и за это упрекали. Он спасает из подонков тех, которые ими и должны бы оставаться, чтобы люди приличные не терлись о них в обществе. И с другой стороны, Он поражен по всей линии, неудачник во всем. В этом отношении мы должны быть очень осторожны, когда думаем о христианской деятельности как о такой деятельности, которая целесообразна, планомерна, успешна, которая обращена к определенной цели и ее достигает, которая так проводится, что венчается успехом. Это не значит, что успех, планомерность, целесообразность не соответствуют христианской деятельности, но не в них сущность христианского момента, Христового момента в деятельности. Сущность его в том, что Христос во всей своей деятельности, в каждом слове, в каждом деле, во всем своем бытии выражал, делал конкретной, реальной волю и любовь Божию. Христос был как бы божественным действием. Он был Бог действующий, Бог в движении, динамика божественная в плоти. И это очень важно, потому что характерная черта христианского действования не активизм, а то, что кроме христианина никто не может быть посредником, проводником прямого божественного вмешательства, потому что нам дано знание, определенное знание. Христос нам сказал: «Я вас больше не называю рабами, я вас называю друзьями, потому что раб не знает, что делает его господин. Вам я все сказал». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 15. Вот принципиальная основа. То, что каждый из нас, в частности, не способен к этому от себя, изнутри, говорит только о том, что у нас нет чуткости к водительству Святого Духа. Но принципиально это не меняет ничего. Ни отдельный христианин, ни какая бы то ни была христианская группа людей, ни церковь через большое «Ц» или даже церковь через самое маленькое «Ц», то есть любая конкретная христианская община, даже как бы бездарная, не может о себе иначе думать. Наше призвание — быть тем местом, где Бог свободно действует, и теми людьми, через которых Он действует свободно.
0: Но когда именно встает вопрос, откуда же может христианин, будь то церковь в целом или кто-либо в отдельности, быть таким божественным действием, проводником, посредником такой божественной динамики? «Думаю, — пишет владыка Антоний, — мы находим ответ на это тоже в Евангелии, если обратиться к образу Христа. Помните, в 5 главе Евангелия от Иоанна, которая читается на отпевании, в конце говорится: «Яко же слышу, сужду, и суд мой праведен есть, ибо я не ищу воли моя, но воли пославшего мя Отца». Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 30. Именно как я слышу, так я сужу. То, что я слышу, я повторяю, и это божественный суд. И потому я это делаю, что не ищу своей воли. Я не ищу того, чтобы выразить свое мнение, свое желание, свое волеизъявление. Я прислушиваюсь, и мои слова выражают то, что Бог говорит. Вот здесь таинственная и основная связь между глубинами молчания и произнесенным словом. Один анонимный подвижник XI века, который оставил довольно мало писаний, но очень интересных, говорит: если мы имеем право

0: по справедливости, согласно Священному Писанию, называть Христа Словом Божиим, то мы можем сказать, что Бог — это то бездонное молчание, из которого Слово рождается в чистоте. И это очень важно, потому что связь между Словом и молчанием имеет огромное значение. Один из подвижников Церкви эпохи Отцов Пустыни, Авва Памва, был как-то призван своими братьями сказать приветственное слово навещающему их епископу. Он отозвался: «Я ему ничего не скажу». Почему? Потому что если он не может понять моего молчания, ему никогда не понять моих слов. Мы обманываемся, когда думаем, что общаемся друг с другом через слово. Если между нами нет глубины молчания, слова ничего не передают, это пустой звук. Понимание происходит на том уровне, где два человека встречаются глубинно именно в молчании, за пределом всякого словесного выражения.
1: И вот о Христе этот монах говорил, что Он — Слово, которое до конца выражает содержание такого молчания. Не Слово, которое рождается из внутренней тревоги, как часто мы говорим не из глубины, а от какой-то поверхностной ряби в нашей душе, а то Слово, которое рождается, когда, говоря из человеческого опыта, человек или сам войдет внутрь, в глубокую молчаливость, или, когда бывает, нам дается молчание. Когда вдруг на нас, как благодать, сходит такая тишина, такая внутренняя умиротворенность и молчание, что если два человека охвачены таким молчанием, они сначала не могут даже говорить друг с другом, потому что сознают, что любое слово разобьет это молчание, оно разлетится вдребезги с ужасным треском, и ничего не останется. Но если себе дать молчать дальше и дальше, то можно вмолчаться в такую тишину, когда знаешь, что теперь на этой глубине молчания можно говорить, не нарушая его, а придавая ему словесную форму. И вы, наверное, замечали, как тогда говоришь тихо, спокойно, как выбираешь слова, как ничего не оставляешь случайности и лучше оставляешь что-нибудь недосказанным, чем пересказанным. Потому что каждое слово должно быть правдой о том, что содержит молчание.
0: Вернемся к цитате. «Яко же слышу, сужду, и суд мой праведен есть». Христос был именно так молчалив, что мог слышать, и так слышал, что мог произносить слова, которые были Божии. В этом смысле Он — Божие Слово во всех отношениях. Каждое Его Слово есть Божие. Не потому только, что Он Бог, а потому что Он говорит, а потому что то, что Он говорит, идет из недр отчих. И то же самое относится к Его действиям. Есть разные слова в Евангелии, где указывается мимоходом, что Бог, который почил отдел своих в седьмой день, не оставил мир на произвол судьбы. Творческое Его действие кончено, но промыслительное действие, Его труд над спасением мира продолжается. И есть ряд мест, где говорится, что Бог и доселе творит. Он показывает мне дела, и я их творю. Евангелие от Иоанна, глава 5, стихи 17-20. Опять-таки, то, что по отношению к слову есть молчание и слышание, здесь та углубленность, которая дает Христу видеть действующего Бога, видеть невидимое действие, как бы чистую динамику божественную в этом мире, и воплощать, внедрять Божие действие в тот мир, в котором мы живем. Вот почему Христовы действия, Христовы слова так совершенны, и вот что они собой представляют. И наше призвание, как христиан, так обладать умом Христовым, так быть движимым Духом истины и Духом сыновства, так уметь слушать и вглядываться, чтобы наши действия были действиями самого Бога, которые Он творит через нас. Один из пророков говорит: «Пророк — это тот, с кем Бог делится своими мыслями». И мы призваны так быть пророками. Не в том смысле, в котором мы говорим о пророчестве, как бы о даре предсказания. Не в этом дело. Можно ничего не предсказывать, но тот, кто за Бога говорит вслух божественные слова, есть пророк в этом смысле.
1: Это нас подводит к вопросу не о том, как бы специализированном созерцании, которое описывается в житиях святых в пустыне, в затворе, а о той основной созерцательной настроенности, которая принадлежит всякому христианину, если только он христианин, или как намерение, или как что-то уже начинающееся, или как что-то, чем мы обладаем.
0: Дорогие слушатели, для вас прозвучали страницы книги «Человек перед Богом». Эта книга составлена по беседам Владыки Сурожского Антония. Читали Валерий Усенков и Ольга Суровегина.
2: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

0: Соблазны неофитства. В неделю десятую по Пятидесятнице. Братья, сдается мне, что нас, апостолов, Бог вывел на показ последними, как приговоренных к смерти, потому что мы стали зрелищем для всего мира, и для ангелов, и для людей. Мы ради Христа безумны, а вы во Христе разумны. Мы бессильны, а вы сильны. Вам честь, а нам бесчестье. До сего часа мы голодаем и жаждем, одеты в лохмотья и избиты, скитаемся и надрываемся, работая своими собственными руками. Нас хулят, мы благословляем. Нас гонят, мы терпим. Нас порочат, мы отвечаем добрым словом. Как ссор этого мира, такими мы стали, как отбросы человечества, и так до сих пор. Не для того, чтобы устыдить вас, пишу я это, но для того, чтобы вразумить вас, моих возлюбленных детей. И будь у вас хоть 10 000 наставников во Христе, отцов у вас немного. Но во Христе Иисусе Евангелием породил вас Я. Поэтому и призываю вас, берите в пример Меня. Первое послание к Коринфянам, глава 4, стихи с 9 по 16. Когда мы поздравляем наших близких с каким-нибудь праздником, мы по заведенному обычаю желаем им здоровья, благополучия и всяческих успехов, что понятно и естественно. Ведь этих благ большинству людей так недостает. Таков уж наш мир, в котором радости нечасты, а всякого рода скорби и заботы — наши постоянные спутники. Но век сей — век приходящий. Вместе с ним приедут и все его радости, и все его скорби и заботы. Неприходящий же — век грядущий. Царство Божие, которое и ныне среди нас. Пришедшее в мир с Иисусом Христом, оно есть царство радости Духа Святого, которое исполнено жизнь истинно верующего христианина. Первое послание к Фессалоникийцам, глава 1, стих 6. Итак, в любых обстоятельствах, далеко не всегда благоприятных для мирской радости. Более того, говоря о радости Духа Святого, апостол Павел напоминает, что эта духовная радость сосуществует со многими мирскими скорбями, которые неизбежно ожидают верующих в веке сем. «Ибо вы сами знаете, что так нам суждено». Первое послание к Фессалоникийцам, глава 3, стих 3. Увы, христиане часто об этом забывают. Они как бы не помнят слова Спасителя о том, что Он принес своим последователям, пока они живут в этом грешном мире, ни материальное богатство, ни физическое здоровье, ни успех в делах, ни гарантии мира и покоя. Нет, совсем наоборот. Спаситель говорил, что верующие в Него должны нести свой крест, следуя за Ним. Куда следовать? Да на крест. И через крест к высочайшей цели, к совершенству богоподобия и жизни бесконечной в Царстве Божием, которое теперь мы видим гадательно, тогда же лицом к лицу. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 12. Именно таков узкий и трудный путь в Царствие Божие. Но коринфяне избрали путь легкий и широкий. Еще вчера язычники, они приняли крещение, но это таинство они поняли на языческий манер, как магический обряд, автоматически гарантирующий им уже здесь, на земле, беззаботное и совершенное пребывание в Царствии Божием. Похожий энтузиазм мы можем наблюдать и в современном христианстве, особенно часто у так называемых неофитов, то есть у новообращенных, неукорененных в вере христиан. Апостол Павел иронически обращается к таким оторвавшимся от земли мечтателям. «Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас». Первое послание к Коринфянам, глава 4, стих 8. Подчеркивается слово «уже». Возможно, что коринфяне находились под влиянием современного им философского учения, которое утверждало: «Мудрец уже сейчас обретает совершенство и стоит над тленным миром». При этом, правда, считавшие себя совершенными, христиане в реальной жизни враждовали друг с другом и совершали всякие неблаговидные поступки. Но этому обстоятельству совершенные как-то не придавали значения. Они видели себя выше всей этой мирской суеты. Апостол Павел желает свести коринфян с их мнимого неба на реальную землю. Он знает, что совершенство достигается не прыжком через страдания, но трудным путем сквозь страдания во Христе. Для него ясно: через крест к славе, от смерти к жизни. Иного пути нет. И сам он видит себя до сих пор в пути, далеким от цели. И вот, в резком контрасте с мнимым духовным полетом коринфян, апостол описывает свое, внешне жалкое и вряд ли вызывающее зависть существование. В то время как они парят над миром страданий в своем иллюзорном блаженстве, он исполняет свою будничную миссию, испытывая множество трудностей. Конечно, он не жалуется, но просто констатирует, что его Евангелие креста неизбежно формирует и сам образ жизни. С горькой иронией рисует он карикатуру на завышенную самооценку коринфян, когда говорит, что он безумен, а они разумные, мудрые во Христе. Но речь-то ведь идет о Христе распятом. Христианское существование основано на вере в спасительный крест, а для мира это безумие. Отсюда неизбежный антагонизм мирской мудрости и жизни во Христе. Именно крест Христов формирует жизнь его вестника. Это апостол иллюстрирует впечатляющим перечислением своих житейских бедствий. Он описывает нужду и трудность своей жизни странствующего проповедника. Он скитается в холоде и голоде, часто унижаемый, как последний сор этого мира. Он, апостол Павел, возвещающий слово о кресте, стоит не наверху, а внизу, на последнем месте. Он сравнивает свое положение с положением на арене приговоренных к смерти преступников, которые на гладиаторских боях должны были служить развлечением для публики, жаждущей кровавых зрелищ. Таким образом, апостол сравнивает себя с теми людьми в римском обществе, у которых отняты остатки человеческого достоинства. Ниже стоять уже просто невозможно. Нет, апостол Павел вовсе не ищет страданий, не произносит им хвалебную речь. Эти страдания вынужденные. Они следствие той вести, которую он должен возвещать. Печально-ироническая речь апостола прерывается словами, которые дышат духом нагорной проповеди. Несмотря на все унижения, он не отвечает злом на зло, не мстит, но призывает Божие благословение на злословящих его. И это, разумеется, тоже воспринимается миром как признак слабости и ничтожности. В заключение он в контраст гордыне коринфян называет себя сором, отбросом общества. Так мир оценивает жизнь того, кто несет ему весть спасения. Коринфяне в своем оторванном от реальности энтузиазме подошли опасно близко к такой оценке. И апостол желает спустить их с высот их восторга на почву земной действительности. Слушая энергичную речь апостола Павла с перечислением его страданий, коринфяне, скорее всего, должны были почувствовать стыд. Поэтому апостол спешит заверить их, что он отнюдь не желает ни стыдить коринфян, ни принизить их, но обращается к ним как к возлюбленным детям. Это не пустая фраза, ведь апостол Павел породил, буквально зачал коринфскую церковь Евангелием. Поэтому он вправе считать себя отцом коринфских христиан. Как отец, он сознает свое уникальное отношение к церкви и свою ответственность за нее. Он однозначно отделяет себя от прочих христианских или мнимо-христианских проповедников, называя их пекущимися о коринфянах наставниками, буквально детоводителями. говоря о том, что таких детоводителей целая тьма, то есть 10 тысяч, насмешливо иронически намекает на партийные распри в Коринфе. Сознавая свое призвание и отеческое достоинство, апостол призывает коринфян подражать ему, брать его за образец. Понятие «подражание» было широко распространено в древности и означало следование ученика добродетелям учителя. Но апостол придает этому понятию необычный смысл. Коринфяне должны подражать не высоким добродетелям апостола, но его жизни, проходящей под знаком креста. Апостол не добивается признания собственной личности. В центре его внимания — крест Христов. Он желает привести коринфян к тому, чтобы они уразумели смысл Евангелия. Они должны подражать ему, Павлу, потому что сам он ориентируется на крест. Они должны соразмерять себя по образцу страдающего апостола, который принимает жизнь с ее трудностями в полном доверии к близости Господа и все переносит в неутомимой верности Ему. Он не желает блистать, не выставляет себя на первый план, но верно служит делу распятого Господа. Апостол Павел — образец, потому что сам берет себе за образец Иисуса Христа.
1: Прозвучало апостольское чтение в неделю 10 по Пятидесятнице. Перевод и комментарий архимандрита Иоанна Ивлеева. Читал Константин Малышев.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут иеромонах Тихон Васильев. Я клирик строящегося храма преподобного Серафима Вырицкого в поселке Вырица Гатчинской епархии. Я проведу курс бесед на тему «Истории восточного христианского монашества». Сегодня будет первая вводная беседа. Итак, история восточного христианского монашества. Христианское монашество зародилось в пустынях Палестины и Египта и быстро приобрело общецерковное значение. Знакомясь с жизнью отцов, основателей монашества, многих из которых церковь называет великими, мы задумаемся над вопросами о роли монашества в развитии богослужения и догматическом самосознании церкви. Мы рассмотрим, каким образом авторитет монашествующих духовников на разных исторических этапах мог входить в противоречие с церковно-епископской администрацией церкви, и как эти проблемы и противоречия находили разрешение в церковной жизни. Является ли монашество частью церковной иерархии, или оно предлагает свою альтернативную иерархию? И что такое вообще церковная иерархия? Откуда она берет начало? Монашество как таковое не чисто православное, даже не только христианское явление. Вообще аскетизм в той или иной мере неотъемлемая часть многих религиозных практик. Чем отличается православное монашество от католического? А есть ли что-то общее в жизни православных и буддийских монахов? Если есть, то в чем все-таки радикальное отличие этих аскетических путей? Итак, в нашем курсе бесед по истории восточного христианского монашества мы рассмотрим его основание в библейской традиции, рассмотрим, как росло и распространялось монашеское движение в христианском мире, какие искушения и трудности были и есть у монахов, какие бывают типы организации монашеской жизни, чем отличается скитское монашество от общежительного, что такое отшельничество, столпничество и особное жительство. В конце концов, мы постараемся ответить на самые важные вопросы о месте монашества в современном мире, его совместимости с современной культурой и о том, существует ли отличие монашеского идеала от идеала христианской жизни, к которому стремятся все верующие христиане. Так, сегодняшняя первая беседа имеет наименование «Три общие мысли о православном христианском монашестве». Это вводная беседа. Мы поговорим об общих вопросах, касающихся монашества. А именно, мы затронем три важных момента. Первое. Поговорим о единстве идеала Христова для монахов и мирян. Важно понимать, что в сущности мы стремимся к одному и тому же. Нет, не может быть двух разных идеалов христианской жизни для монахов и для мирян. А поэтому опыт монашества очень важен для всех, для всей церкви. Второе. Мы постараемся определить, в чем же состоит сущность монашества. Почему это все-таки особый путь? И в чем его особенность? Наконец, третья важная мысль, которую я постараюсь сегодня донести, это то, что монашество имеет библейские основания. Оно основано на Библии, Ветхом и Новом Завете. Это не просто историческое случайное явление, изобретение. Оно имеет серьезное богословское обоснование. Итак, наш первый пункт о единстве христианского идеала для всех, и для монахов, и для мирян. Иными словами, это о том, чем монашество не является. Оно не является чем-то отдельным от христианства. Это и есть христианство. На эту тему есть замечательная статья священномученика Илариона Троицкого, которая так и называется «Единство идеала Христова». Святитель Иларион в ней прекрасно демонстрирует, что в христианстве не может быть двух идеалов – один для мирян, а другой для монахов. Хотя такая точка зрения была распространена и в предреволюционной России, и сейчас это заблуждение очень широко распространено. Если очень сильно обобщить, то те, кто так считают, скорее всего, будут относиться либо к людям, которые тяготятся вообще любым видом аскетизма и не стремятся к молитве и серьезной духовной жизни, либо к рационалистам протестантского толка. Мы все призваны к совершенству, к возрастанию в меру полного возраста Христова. Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Ты очень заблуждаешься и обманываешься, если думаешь, что другое требуется от мирянина, а другое от монаха. Разность между ними в том, что один вступает в брак, а другой нет. Во всем же прочем они подлежат одинаковой ответственности. Так, гневающийся на брата своего напрасно, будет ли он мирянин или монах, одинаково оскорбляет Бога. Взирающий на женщину, кай же вожделеть ея, будет ли он тем или другим, одинаково будет наказан за это прелюбодеяние, как пишет евангелист Матфей. И так далее. Очень подробно свидетель Иоанн останавливается на этом вопросе. Приводит множество мест из Евангелия и апостола Павла и делает следующий вывод. Когда Господь повелевает идти тесным путем, то обращает речь не к одним только апостолам, но и ко всем людям. Одинаково всем заповедал он ненавидеть душу свою в мире сем и все прочее тому подобное. И так, впредь, думаю, и самый склонный к спорам и бесстыдный не будет отвергать, что и мирянину, и монаху должно достигать одинаковой высоты, и что оба они, в случае падения, получат одинаковые кары, предупреждает Златоуст. Со времен свидетеля Иоанна Златоуста, то есть с самого начала монашества, как института, встала проблема единства христианского идеала. Действительно, монашеский образ жизни внешне радикально отличается от образа жизни в миру. И до нынешнего дня есть серьезный соблазн разделить эти два мира, монашество и мирян, по многим параметрам, а именно разделить литургически. Есть длинные монашеские службы, а в миру нужны сокращенные службы для мирян. Разделить морально и этически. К монахам нужно подходить с очень строгой моральной меркой. К мирянам должно быть снисхождение. Разделить аскетически. Монахи должны стремиться к непрестанной умной молитве. Мирянам это не обязательно. Достаточно краткого молитвенного правила. Но если мы серьезно подойдем к вопросу единства христианского идеала, то все вышеупомянутые разделения становятся искусственными, совершенно ненужными, более того, вредными для церкви и верующих. При общем разговоре о монахах и мирянах необходимо уточнить, что все монахи имеют тот или иной опыт жизни в миру. Однако миряне, как правило, не имеют личного опыта монашеской жизни. Поэтому, если мы отделяем монахов от мирян и считаем, что монахи занимаются, может быть, и важным, но каким-то личным своим делом, не имеющим к нам, мирянам, прямого отношения, мы лишаем церковь очень существенной составляющей опыта монашеской жизни. На Западе протестанты, реформаторы попытались ликвидировать монашество, создать чисто мирянскую церковь. Их антимонашеский пафос был очень силен. Данная попытка провалилась в англиканской церкви, где жажда глубокой духовной жизни сделала возможным попытку возрождения монашества в XIX веке в контексте так называемого Оксфордского движения. Данная попытка, то есть уничтожить монашество, провалилась и в лютеранстве, где уже в XX веке появилось множество монастырей в разных странах, подчеркиваю, лютеранских монастырей. Нужно сказать, что и в восточном православном мире были сильные антимонашеские движения в истории. Два примера. Это иконоборчество Византийской империи и секуляризация в России XVIII века, которая, если не имела целью полное уничтожение монашества, то носила вполне антимонашеский характер. Оба эти движения закончились, по сути, расцветом монашества и в Византии небывалым ростом и влиянием монашества 8-10 веков, в том числе Афонского, и в России XIX века с ее святыми старцами и преподобными миссионерами. Подводя итог рассуждениям на тему нашего первого утверждения о единстве идеала Христова для монахов и мирян, еще раз выделим мысль, что опыт монашества, монашеской жизни – подвижничество и молитвы – неотъемлемая часть общей церковной традиции. Он востребован всей церковью. Поэтому всем верующим нужно его изучать и использовать в своей жизни. В таком понимании идеал монашества – это идеал христианства. Здесь, мне кажется, будет уместным привести строки из стихотворения Осипа Мандельштама. Возможно, он написал его не о монашестве как таковом, а лишь оно навеяно впечатлением от древних церквей и монастырей Кавказа. Но для меня это именно о монашестве и его роли. «Вот неподвижная земля, и вместе с ней я христианство пью холодный горный воздух, крутое верую и псалмопевца роздых, ключи и рубища апостольских церквей. Какая линия могла бы передать хрусталь высоких нот в эфире укрепленном из христианских гор в пространстве изумленном, как палестрины песнь нисходит благодать?» Можно ли сказать лучше о монашестве, что это холодный горный воздух христианства? Наша вторая основная тема сегодняшней беседы — вопрос о сущности монашества. Мы рассмотрели о том, чем монашество не является. Оно не является чем-то отличным от христианства. Теперь же мы посмотрим, в чем его сущность. Если мы признаем, что у мирян и у монахов один и тот же христианский идеал, то чем же они отличаются? В чем сущность именно монашеской жизни, монашеского пути к Богу? Коренным внешним отличием монашества является, конечно же, безбрачие. Но является ли безбрачие сущностью православного христианского монашества? Во-первых, здесь нужно сказать, что безбрачное состояние очень часто встречается и в миру. По разным причинам люди не вступают в брак и не состоят в брачных отношениях. При этом ни о каком монашестве зачастую речь не идет. Более того, такие люди часто действительно лишены того, что мы называем семейной жизнью в широком смысле. В то время как монастырь часто становится настоящей большой семьей для своих насельников. И на деле исполняются слова Господа, что «всякий, кто оставит дома или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную». 19 глава Евангелия от Матфея. Во-вторых, можно пойти дальше и вспомнить о буддийских или даосских монастырях, где также практикуется безбрачие. Если мы безбрачие положим в основание христианского монашества, то мы неизбежно уравняем его с нехристианским монашеством. Поэтому, признавая, что безбрачие является существенным внешним признаком православного монаха, укажем на самые главные черты именно православного христианского монашества. По мнению учителей монашества, христианское монашество имеет два основания. Первое — это покаянная молитвенная жизнь во Христе. В идеале, а мы сейчас говорим именно об идеале, монашеский образ жизни создает благоприятнейшие условия для духовной жизни и стяжания непрестанной молитвы. Но для того, чтобы быть уверенным, что духовная жизнь идет в правильном направлении, необходимо также второе основание. А это наличие отеческой традиции, восходящей к святым, апостолам и, в конечном счете, к самому Христу. Принадлежность к монашеской традиции, правильное духовное руководство — это то, как монашеская традиция передается от учителя и наставника к ученику, от старца к послушнику. Вот как об этом образно пишет великий учитель монашества, преподобный Иоанн Лествичник, игумен Синайский. «Когда хотим выйти из Египта и бежать от фараона, то и мы имеем необходимую нужду в неком Моисее, то есть ходатай к Богу и по Боге, который, стоя посреди деяния и видения, воздевал бы за нас руки к Богу, чтобы наставляемые им перешли море грехов и победили Амалика страстей. Итак, прельстились те, которые, возложив упование на самих себя, сочли, что не имеют нужды ни в каком путеводителе, ибо исшедшие из Египта имели наставником Моисея, а избежавшие из Содома — ангела. И одни из них, то есть исшедшие из Египта, подобны тем, которые с помощью врачей исцеляют душевные страсти, а другие — подобны желающим совлечься нечистоты окаянного тела, потому они и требуют помощника ангела, то есть равноангельного мужа, ибо по гнилости ран потребен для нас и врач весьма искусный», пишет преподобный Иоанн Лествичник о необходимости духовного руководства. В русской церкви есть такой официальный документ «Положение о монастырях и монашестве», принятый на Архиерейском соборе в 2017 году. В этом документе дается такое определение монашества. Монашество — это особый образ христианского жительства, заключающийся во всецелом посвящении себя на служение Богу. По слову святых отцов, монах есть тот, кто на единого взирает Бога, Бога единого желает, Богу единому прилежит, Богу единому угодить старается. Это преподобный Федор Студит получает о сущности монашеского делания, монашеского пути. Никто не говорит, что безраздельно устремиться к Богу невозможно вне монашеского пути. Возможно, но менее удобно, чем на пути монашеском. Перейдем к нашему третьему важному вопросу, а именно о библейских основаниях монашества. Обычно, когда говорят о библейских основаниях монашества, вспоминают следующие цитаты из Нового Завета, которые, кстати, указаны и в упомянутом мною документе «Положение о монастырях монашествующих». Ну, это положение в основном касается канонических аспектов жизни современных монастырей и монахов, но имеет такую небольшую вводную богословскую часть. Итак, эти цитаты следующие. 19 глава Евангелия от Матфея, 21 стих. «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною». Это призыв Господа, всех, кто хочет за ним следовать. Следующая также цитата из Евангелия от Матфея. «Если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». Это 16 глава Евангелия от Матфея, 24-25 стихи. Опять же Евангелие от Матфея. «Всякий, кто оставит дома, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или землю ради имени моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную». Уже сегодня мы вспоминали это место из 19 главы. А также апостольские слова Иоанна Богослова «Не любите мира, не того, что в мире», и апостола Павла из 1 Коринфянам 7 главы «Относительно девства я за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так». Вот такие места из Нового Завета наша церковь рассматривает в своем официальном документе в качестве такого богословского основания монашеской жизни. У некоторых протестантских исследователей можно найти такие высказывания. Монашество в любом случае не было нормальным проявлением христианского благочестия. Это неестественное явление, способ служить Богу, изобретенный людьми, и нередко он вел к печальным крайностям и отвратительным искажениям библейского христианства. Однако судить о нем надо не на основании степени самоотречения и внешних проявлений дисциплины, их мы можем наблюдать и в язычестве, и в иудаизме, или в мусульманстве, но на основании христианского духа кротости и любви, воодушевлявшего монахов. Ибо кротость как основание, а любовь как управляющий всем принцип христианской жизни есть отличительные особенности христианской религии. Писал еще в XIX веке протестантский историк Филипп Шаф. Что мы можем сказать на это? Начать нужно, наверное, с того, что аскетизм, правда, в светлой, чистой и славной форме, мы видим уже в раю, как заповедь Божию. Аскетизм — это не изобретение монахов и людей. Греческий глагол «аскео» — искусно обрабатываю, упражняю в чем-либо. Это то, что есть уже в самом начале книги Бытия. Книга Бытия, 2 глава, 15 стих. «И взял Господь Бог человека, которого создал, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать вот это слово «ават» еврейское, которое здесь используется, ну, как раз и связано с вот этим термином «аскео», искусно обрабатываю, то есть возделывать, заботиться, родить и хранить его. Вот что Господь ожидал человека, чтобы он делал с райским садом. В Библии мы видим уже прообразы монашеской жизни. При Моисее появляется учреждение, схожее с монашеством, требующее от своих членов известных временных или пожизненных обетов, а именно институт назарейства. Разумеется, речь не идет о том, что назарейство — это и есть монашество в полном виде. Но давайте почитаем книгу «Чисел». Шестая глава начинается описанием того, что такое назарейство. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, если мужчина или женщина решится дать обет назарейства, чтобы посвятить себя в Назарее Господу, то он должен воздержаться от вина и крепкого напитка, и не должен употреблять ни уксусу из вина, ни уксусу из напитка, и ничего приготовленного из винограда не должен пить, и не должен есть ни сырых, ни сушеных виноградных ягод. Во все дни назарейства своего не должен он есть ничего, что делается из винограда, от зерен до кожи. Во все дни обета назарейства его бритва не должна касаться головы его до исполнения дней, на которые он посвятил себя в Назарее Господу, свят он. Должен растить волосы на голове своей». Вот здесь можно остановиться и вспомнить о том, что именно в восточном православном монашестве существует устойчивая до сего дня длящаяся традиция не постригать волосы головы и также бороду после монашеского пострига. Это нечто такое вот прямо супер обязательное, но это устойчивая монашеская традиция восточного, именно восточного православного монашества. И до сего дня во многих поместных православных церквях, в том числе в русской, очень широко соблюдается монахами. Казалось бы, внешнее такое дело имеет библейское основание. Далее продолжаем читать книгу «Чисел». «Во все дни, на которые он посвятил себя в Назарее Господу, не должен он подходить к мертвому телу, прикосновением к отцу своему, и матери своей, и брату своему, и сестре своей, не должен он оскверняться, когда они умрут, потому что посвящение Богу его на главе его. Во все дни назарейства своего свят он Господу». Вот здесь интересно вспомнить то место, где Господь не дает ученику своему похоронить отца. Говорит: «След за мной, пусть мертвые хоронят своих мертвецов». Конечно же, это отсылка к этому месту. Ну и так далее. Не будем читать уже всех правил о назареях, но интересно то, что стать назареями, принять эти обеты назарейства могли как мужчины, так и женщины. Ну, здесь речь идет о временных обетах, то есть обещаниях. Обет — это обещание. И вот как раз монашество внешне, обряд монашеского пострига, чин монашеского пострига, и состоит в том, что монахи приносят обещания. И, между прочим, поскольку мы сейчас читали, что начинается вот это назарейство с того, что назареи, они не пили вина и ограничивали себя в пище и в питье. То есть, по сути, это был пост. Но с этого и начинается современный чин пострижения в монашество, когда предстоятель спрашивает приближающегося к нему брату, по что пришел эси братья? «Постнического жития желаю, честный отче». То есть желаю вести житие постное, соблюдать пост. Вот сущность монашеской жизни и уже имеющая отражение, вот видите, в книге «Чисел». Далее пророк Самуил основывает уже настоящее общежитие для лиц, стремящихся глубже погрузиться в религиозно-духовную жизнь и служить преимущественно Богу, а не миру. Таким образом появились пророческие школы, сыны пророческие. Упоминаются много раз в книгах царств, и в первой книге царств, и в четвертой книге царств. Эти пророческие школы имели общежительное устройство, очень похоже на общежительные монастыри, с неуклонным, безоговорочным послушанием своему духовному отцу. Митрополит Иларион Алфеев в Волоколамске очень хорошо говорит о евангельском основании монашества. «Монашество по своему замыслу — своеобразный путь к совершенству подражанием образу жизни Христа. Евангельский Христос открывается нам как идеал совершенного монаха. Он не женат, свободен от родственных привязанностей, не имеет крыши над головой, странствует, живет в добровольной нищете, постится, проводит ночи в молитве. Монашество — стремление в максимальной степени приблизиться к этому идеалу. Устремленность к святости, к Богу, отказ от всего, что удерживает на земле и препятствует вознестись на небо. Ученики и апостолы Христа во всем подражали своему Господу. Они были первыми христианскими аскетами. И изображать дело иначе немыслимо. Первые христиане, в свою очередь, подражали подвигам святых апостолов, как мы узнаем из послания апостола Павла. Но апостол Павел призывает подражать, подражайте мне, как я Христу. И здесь, уже в первохристианской общине, мы видим первое зерно настоящей будущей монашеской общины, киновии, киновиальное житие, то есть общее житие. Мы находим описание в книге «Деяний апостольских». 4 глава, это знаменитые стихи о жизни первых христиан. «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось в тем, кто имел нужду». Так апостол Лука описывает жизнь первой христианской общины. Конечно, сейчас многие могут сказать, ну, эти времена безвозвратно ушли. Где это первоначальное христианство? Да где же? Вот оно, в монашестве, в жизни монастыря, любого общежительного монастыря. Все так именно и происходит. Наверное, приведенных свидетельств достаточно, чтобы говорить о том, что христианское монашество подлинно имеет библейскую основу, как в своей сущности, так и во многих внешних чертах жизни общины и жизни отдельно каждого монаха. Сегодня мы на этом закончим нашу вводную лекцию, а в следующий раз продолжим и будем говорить о возникновении монашества уже как института, который непрерывно существует на протяжении столетий, уже даже тысячелетий в православной церкви. И до сегодня. До свидания, братья и сестры. Храни вас Господь, и Матерь Божия, и Святой Предтеча, ангела всем хранителя. До скорых встреч.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения». Державин. Страницы книги Владислава Ходосевича читает протоиерей Константин Смирнов. Передача 32.

настала весна 1812 года. В предстоящей войне никто уже не сомневался. 9 апреля, взяв с собой Шишкова, государь выехал в Вильну. Державин лишь краем уха прислушивался к надвигающейся грозе. Он погружен был в свои записки, воевал с Вяземским, с Тутолминым, с Гудовичем, перебрался на Званку и там продолжал писание. Бонапарт перешел через Неман и вторгся в пределы России. Державин был занят Екатериной. Всю тщетность своей многолетней борьбы он познал глубоко, но знания этого не принял. «Обернись время вспять, начни завтра все сызнова, старик действовал бы во всем точно так же, как действовал в молодости. По-прежнему был бы он резок и неуступчив, по-прежнему отвергал бы возможное ради должного, был готов сломиться, но не согнуться, и с гордостью повторил бы жизненные свои ошибки, все как одну, с первой до последней». Не приняв житейского опыта для себя, он не принял его и для Екатерины. Составительница наказа знала, какова должна быть Фелиция, идеальная монархиня. Следовательно, и должна была стать ею, хотя бы не только люди, но и самые небеса были против. Если не стала, ее вина. Правда, за последние годы Державин много думал о ней и пришел к выводу, что в ее обстоятельствах ничего не оставалось, как или погибнуть, или стать такой, какой она была. Рассудив так, он по человечеству, снисходя к слабости человеческой, даже простил ее, но это прощение ощущал в себе тоже как слабость и уступку. Перед лицом же священной справедливости он считал, что сия мудрая и сильная государыня в суждении строгого потомства не удержит на вечность имя великой. Таково было его последнее заключение. Между тем события шли своим чередом. 7 июля русские войска стали отходить из укрепленного лагеря на Дриссе. Покинув армию, государь явился в Москву. В Успенском соборе, осажденном народными толпами, за раз ликующими и плачущими от всеобщего воспламенения чувств и сердец, епископ Антонин приветствовал Александра достопамятными словами: «Царю, Господь с тобою, Он гласом твоим повелит бури и станет в тишину, и умолкнут волны потопные. С нами Бог, разумейте, языцы, и покоряйтеся, яко с нами Бог». Но армия отступала. Простодушный Захаров, препровождая в подарок третье, вновь исправленное издание своего застарелого «Телемака», над которым трудился более 30 лет, сообщал о растерянности властей и тревоге жителей. «Вся Россия накануне всеобщего траура. У кого сын, у кого брат, у кого муж, все под опасностью смерти, но важнее того, в опасности повернуться в рабство. Боже, спаси!» По делам рекрутского набора Державин ездил в Псков, где наехал довольно суматохи от близкого военного театра, потом в Новгород, уже охваченный паникой. Военные бюллетени, известия Северной почты не вселяли бодрости. Настал август месяц, и многие жители покидали Петербург, вывозя имущество. Державин по этому поводу получил письмо от Леонида Львова, брата Лизы, Параши и Веры, и отвечал ему: «По неприятному от вас полученному известию, еже обстоятельства так же дурны, как вы пишете, и прочие укладываются, то должно согласиться с давшими вам совет, чтоб и нам что-либо спасти, коли можно, и для того мы пришлем к вам с лошадями фуры, на коих и привезь к нам сюда два сундука, которые в кабинете моем покрытые коверными чехлами, сундучок плоский, который под моим бюром с бумагами, сундук в новом кабинете Дарьи Алексеевны, покрытый красным кожею, большой сундук в Анисии комнате, другие вещи, как-то трое бронзовых часов в нижних комнатах, мраморные в кабинете Дарьи Алексеевны, резную серебряную филейную фигуру, которая стоит в нижних комнатах, буфетное серебро сложить в один ящик и отправить суды. Прикажите Павлу, чтобы положил также в один сундук все штофные занавесы, и отправьте суды же. За прочими же вещами, как-то за столовыми
люстрами и мебелями. Когда обстоятельства дозволят, пришлем еще лошадей или ранжируем другим образом. Мы пришлем также и Евстафия Михайловича для разобрания моих бумаг, из которых по данной ему записке он возьмет сюда. Впрочем, ежели слухи и обстоятельства переменились, дай Боже, к лучшему, что спокойнее в городе стало и перестали суетиться к отправлению вещей, то и вам поостановиться, кажется, должно, а нас уведомить. Теперь ясно видно, что Барклай нечестный человек и неверный или глупый вождь, что впустил столь далеко врага внутрь России, дает укрепляться в Могилеве, Витебске, в Обиновичах, Ворше и далее, и не действует, и не сражается». Это письмо Державин писал 12 августа, еще не зная ни о потере Смоленска, ни о том, что как раз накануне новый главнокомандующий Кутузов выехал из Петербурга к армии. Второй трагический период Отечественной войны начался. В тяжелые дни Бородина, где полковник Преображенского полка Воейков, жених Веры Львовой, командовал бригадой, защищавшей Шевардино, вне отступления на Москву.

Екатерине, ее сподвижнику, он был готов просить многое, было за что. Нынешнему не только не прощал ничего, но даже и справедливости их не удостоивал. Одним преступлением больше, одним меньше, не все ли равно, стоит ли проверять. Вряд ли он, например, верил сам, что Спиранский был взяточник, однако же написал и это. Желчь в нем разлилась. Забывая эпический слог, он все чаще сбивался с третьего лица на первое и почти с наслаждением перечислял подвохи, подкопы, шиканы, поставленные его деятельности и обиды, нанесенные ему лично. Не вытерпев, он составил особый реестр 15 главным своим заслугам, за которые имел бы право быть вознагражденным, но напротив того претерпел разные несправедливости и гонения. Он писал и на звонки, и позже, осенью, переехавший в Петербург. Здесь каждое утро приходил к нему Платон Зубов. Наклоняясь над большой картой, следили они движения неприятеля и страдали вместе, и растравляли друг другу сердечные раны, и распаляли друг в друге злобу. Он писал и в те дни, когда горела Москва, и, казалось, Россия гибла. Горе и страх терзали его, изливая в записках яростью. «Отпылала Москва». Супостат таинственных чисел зверь бежал из нее, оставляя кровавый след на раннем снегу чудотворной зимы. С каждым днем приходили вести о наших победах над его расстроенными полками. Молодой стихотворец Жуковский, тот самый, что в детстве присутствовал на Потемкинском празднике, на время оставив задумчивые элегии, романтические баллады о мертвецах, в лагере при Тарутине написал «Кубок воина», иначе певца в стане русских воинов, патриотическую песнь, которую все теперь повторяли. Русская слава воскресала в победах. Жуковский взывал к Державину: «О, старец, да услышим твой днесь голос лебединый». Но Державин дописывал самые жалчные страницы своих записок. Когда надежды брежели над Россией, его уделом были воспоминания. Перед Россией открывалась новая эпоха. Он выводил на последние 564-й страницы рукописи: «Сие кончается 1812 годом». Судьба Бонапарта была им предсказана совершенно точно 14 лет тому назад в пророчески косноязычных стихах. Кто весть, что гальский витязь Риму, словами только вольность дав, надеть боялся диадиму, но что гордыни обуяв, еще на шаг решится смелый, и как Самсон столпы дебелы, сломив, падет под ними сам. Теперь, когда судьба эта совершилась, Державин среди всеобщего ликования оставался почти равнодушен, как если б и нынешнее торжество было им пережито уже в прошлом. Он написал пространный, тяжелый, пышный гимн лиро-эпический на прогнание французов, но парения прежнего в нем уже не было. Все сердца были окрылены, а на душе Державина лежал камень, тайком от людей для себя самого. На каком-то черновике сбоку набросал он четверостишье: «Тебе в наследие, Жуковский, я ветху лиру отдаю, а я над бездной гроба скользкой уж преклоня чело стою».

А все-таки было что-то необычайно прекрасное в русской весне 1813 года, что-то похожее на начало выздоровления или на утро после грозы. Ее теплое дуновение коснулось и дома Державиных. Справили свадьбу Веры с Воейковым, перебрались на Званку и стали готовиться к приятному путешествию. Тому назад, почти уже год, пришло письмо от Капниста. «Любезный друг Гаврила Романович, я уверен, что мы друг друга любим. Зачем же слишком долго представлять противные сердечным чувствам роли? Вы стары, я весьма стареюсь. Не пора ли кончить так, как начали? У меня мало стулистину любимых друзей, как вы. Если у вас хоть один, так прямо вас любящий, как я? По совести скажу, сомневаюсь. В столице есть много, но столичных же друзей. Не лучше ли опять присвоить одного, не приставшего любить вас чистосердечно? Если я был в чем-нибудь виноват перед вами, то прошу прощения. Всяк человек есть ложь. Я мог погрешить, только не против дружества. Оно было, есть и будет истинную стихию моего сердца. Оно заставляет меня к примирению нашему сделать еще новый и не первый шаг. Обнимем мысленно друг друга и позабудем все прошлое, кроме чувства более 30 лет, соединявшего наши души, да и соединит оно их опять, прежде чем зароется в землю». По получению письма решено было помириться и ознаменовать мир поездкою в Малороссию, если только Бог даст, все будет хорошему концу. Дарья Алексеевна, кстати, тогда же дала обет в случае благоприятного окончания войны съездить в Киев на богомолье. Все таким образом складывалось одно к одному, и 15 июня, взяв с собой доктора и Парашу Львову, Державины выехали со Званки. Двигались медленно, и только 24-го прибыли в Москву. Белокаменную застали в прискорбном виде. Проворный Василий Львович Пушкин, как любитель сенсаций, тотчас сделался для Державиным чичероном. Некогда, воротясь из Парижа, усердно показывал он друзьям привезенные жилеты и фраки, давал дамам обнюхивать свою голову, умащенную модной помадой. С той же приятностью показал он Державину разоренный Кремль и Голицынскую больницу. Из Москвы тронулись дальше на Мценский Орел. Здесь, в доме знакомого помещика, отпраздновали день рождения Гаврила Романовича. Путешествие совершалось все так же медленно. На остановках являлись Державины то почитатели таланта его, то чиновники в полной форме, воображавшие, что он едет не иначе, как в качестве тайного ревизора. Наконец добрались до Обуховки. Державины давно известили капнистов о том, что к ним будут, но срока нарочно не обозначили. 7 июля после обеда Александра Алексеевна Капнист отдыхала. Вдруг ей сказали, что какая-то бедно одетая женщина желает ее увидеть. Александра Алексеевна вышла к женщине, усадила ее и стала спрашивать, откуда она, что ей надобно. Та отвечала, что из Москвы, что лишилась всего имущества, просит помощи. И вдруг рассмеялась. Александра Алексеевна подумала, что перед ней сумасшедшая, и, испугавшись, хотела уже уйти, как вдруг гостья откинула капюшон солопа. От радости с Александрой Алексеевной сделалось дурно, перед ней была Даша. Сестры не виделись 20 лет. Слезы, объятия, поцелуи, весь дом сбежался, все кинулись на гору, где ждал в экипаже Державин с Парашей и доктором. Их привели в дом, и объятия возобновились. Сердца размягчились до нельзя. Сюрприз удался на славу, однако тотчас обернулся и несколько затруднительной стороной. Как раз в эти дни гостил у капнистов сосед Трощинский. Вот где Бог привел встретиться.
Дмитрий Прокофьевич постарел изрядно, однако же сохранил осанку красавца и сердцееда. Молодежи забавно было и поучительно видеть, с каким ледяным уважением старые недруги встретились, как раскланивались по-старинному, как величали друг друга ваше высокопревосходительство и ни за что не хотели сесть один прежде другого. Но под июльским небом Украины лед понемногу стал таять, и, прожив несколько дней под одной кровлей, враги чуть ли не подружились. Воспоминаниям и рассказам конца не было. Державины прогостили в Обуховке дней 12, придавая всем удовольствиям дружества и природы. Державин был весел, даже напевал, насвистывал и сочинял стишки, обращаясь к птичкам, которыми дом Капнистов был полон. Как он любил все крылатое! Недаром воспел он не только орла, соловья, лебедя и павлина, но и ласточку, ястреба, сокола, голубя, аиста, пеночку, зяблика, снегиря, синичку, желчь, чечетку, тетерева, бекаса и, наконец, даже комара. С Капнистом он вел беседы хозяйственные, политические и литературные. С двумя барышнями-красавицами, блондинкой и брюнеткой, он в ту пору гостили в Обуховке, гулял под руку и шутил. 26 июля прибыли в Киев. Провели там 3 дня, помолились в лавре, осмотрели достопримечательности и поехали под Белую церковь в имение графини Броницкой, той самой племянницы Потемкина, на руках у которой он умер дорогою в Николаев. Перед памятью дяди графиня благоговела. Его честь был воздвигнут ею род пантеона, где бюст Державина высился среди прочих. Графа Ксаверия Петровича не случилось дома, зато Элиза, кокетливая и быстроглазая дочка графини, в любезности не отставала от матери. Державину был оказан прием за раз торжественный и сердечный, как автору «Водопада» и старому другу. На другой день пустились в обратный путь. Москва на сей раз удивила быструю переменою. Близилась осень. Богатые жители собирались вернуться из подмосковных на старые попелища. Везде кипела работа, стучал молоток, топор погромыхивал. Неслись песни каменщиков и маляров. 26 августа, в годовщину Бородина, усталые, но довольные державины возвратились на Званку. Ближайшим следствием поездки было то, что Державин определил на службу 2 сыновей Капниста, Ивана и Семена. В конце года они приехали в Петербург и, разумеется, поселились в Державинском доме. Им отвели во флигеле те покойчики, где ранее жили сестры Львовы. После замужества Лизы и Веры Параша осталась одна, ее перевели в большой дом, поближе к дяде и тетке. Один из молодых капнистов, Семен Васильевич, пописывавший стихи, тотчас сделался любимцем Державина и отчасти секретарем, насколько ему позволяла служба. Приток молодежи в дом не прекращался, и, слава богу, старик без нее не мог обходиться. Но окружать себя молодежью заставляла его не просто любовь к суматохе, и не одна только живость характера, которая, кстати сказать, все более умерялась болезнью, упадком силы, растущей сонливостью. Была причина более важная, имевшая прямое отношение к его поэтическому самочувствию. Отражение эпохи не есть задача поэзии, но жив только поэт, который дышит воздухом своего века, слышит музыку своего времени. Пусть эта музыка не отвечает его понятиям о гармонии, пусть она даже ему отвратительна, его слух должен быть ею заполнен, как легкие воздухом. Таков закон поэтической биологии. В поэзии гражданской он действует не сильнее, чем во всякой иной, и лишь очевиднее проявляется.

прозвучал фрагмент третьей части симфонии номер 1 Милия Алексеевича Балакирева в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.

0: В студии «Радио Град Петров» Марина Лобанова. Мы будем говорить о Белой армии. Мои гости – историки. Иван Васильевич Петров, кандидат исторических наук. Иван Васильевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Спасибо, что пригласили, Марина Ивановна.
0: И также кандидат исторических наук Николай Иванович Богомазов. Здравствуйте, Николай Иванович.
2: Здравствуйте.
0: Ваша тема – Северо-Западная армия. Как я понимаю, вообще история Белого движения на Северо-Западе.
2: Все верно, да. Ну, сейчас в первую очередь занимаюсь 18-м годом, но в целом, конечно же, да, сфера научных интересов – это Северо-Западная армия, Белое движение на Северо-Западе.
0: Давайте начнем разговор вообще о Северо-Западной армии, может быть, о ее месте, значении в Белом движении.
2: Белое движение на Северо-Западе вообще в целом уступает и находится несколько в тени Востока и Юга. И, конечно же, это в первую очередь связано с размахом событий, которые были на юге у нас и на востоке, там, где был адмирал Колчак. Конечно же, тут цифры несопоставимы, цифры людей, которые воевали, там порядок цифр разные. И, конечно, дело, что, наверное, в целом можно сказать, что судьба гражданской войны в первую очередь решалась, наверное, на востоке и на юге. Не зря титул верховных правителей был сначала на востоке, потом перешел на юг. И традиционно, начиная еще из советского времени, даже у нас в историографии Северо-Западный фронт гражданской войны в тени, конечно же, юга и востока. С другой стороны, на Северо-Западе белые достигли наивысших успехов. Они ближе всего подошли к своей цели. То есть не на востоке, где самый максимальный успех, да, на востоке белые дошли, вот взяли Казань. Не на юге, где максимальный успех, как мы знаем, да, это район Орла, к Москве они когда шли. Это все достаточно далеко от центров, куда был направлен удар. А у нас вот под Петроградом белые дошли до Пулковских высот, и в мемуарах порой встречается, что там самые пиковые моменты осени 19-го года, даже разведка, да, разъезды белых доходили вплоть до Кировского завода, Петиловского тогда завода. Так что вот видите, такой вот двусторонний момент. С одной стороны, белые на северо-западе немножко находятся, их меньше, и они менее знаковые, чем на востоке и на юге. С другой стороны, они достигли наивысшего успеха среди всех других белых армий. И с этой точки зрения, безусловно, но они стоят особенно и таком, как имеют свой пунктик и свои достижения, те, которых не имеют другие белогвардейские армии, в это время воевавшие.
0: История, там есть последовательность. У вас должны быть какие-то предшественники, какие-то ученые, которые до вас занимались этой работой.
2: Конечно.
0: У вас есть вот те, которые вот близко к вам стоят по времени? Или вам пришлось через какой-то разрыв начинать что-то заново изучать?
2: Нет, конечно же. Очень редко, да, начиная, наверное, с Карамзина, больше таких не было людей, которые берутся за какую-то тему, а до них никто ничего не писал. Когда я к этой теме подошел, конечно же, до меня существовали историки, видные историки, которые писали по этой теме. Я вот вкратце изложу, наверное, основные, да, основных специалистов по истории гражданской войны на Северо-Западе.
0: Да, и скажите, какие хорошие, а какие, может быть, нет?
2: Если они основные, они все хорошие, просто в зависимости от периода, когда они писали, каждый имеет свою специфику научного подхода. Первая работа, наверное, которая самая знаковая по истории белого движения на Северо-Западе, гражданской войны, эта работа вышла в 1929 году. Написал ее ленинградский историк, участник гражданской войны в Средней Азии, разумеется, на стороне красных. В будущем он был деканом исторического факультета УГУ некоторое время, уже после войны. Николай Арсеньевич Карнатовский. Работа вышла к десятилетию событий под Петроградом, 29-й год, и называется «Борьба за Красный Петроград». Эта вот работа, видите, она выполнена в 29-м году, когда еще можно было, в принципе, достаточно свободно писать. То есть, конечно же, нельзя было не сослаться на, там, на классиков марксизма и ленинизма и прочее.
0: И не порадоваться победе красных.
2: Не порадоваться победе красных. Уже нельзя было не пнуть Троцкого. Но в целом достаточно такая сильная работа с привлечением, конечно же, мигрантских мемуаров, что потом было невозможно уже. И впервые в отечественной историографии, советской, я говорю, да, были введены в научный оборот мемуары белых, в том числе, например, генерала Родзянко. И это первая обобщающая работа, там, ну, страниц, может, 500. И надо сказать, что, конечно же, многое с тех пор изменилось, и парадигма исторического исследования изменилась, и новые источники появились в большом количестве, и там многие, скажем, утверждения этой работы устарели. Но в целом она как некая базовая, она сохраняет еще свою актуальность до сих пор, и ее можно читать как для того, чтобы войти в эту тему. Это первая работа. Вторая крупная работа вышла уже после перестроечного времени. Написал ее профессор Анатолий Васильевич Смолин. Он сейчас работает в Санкт-Петербургском университете на историческом факультете на кафедре истории нового новейшего времени. Работа называется «Белое движение на северо-западе России». Вышла она в Санкт-Петербурге в 99 году. Вот это первая постперестроечная работа. Очень хорошая. Анатолий Васильевич поработал в зарубежных архивах, в том числе в американских, в Бахметьевском. Много посмотрел документов, в том числе коллекцию Еденича смотрел. И вот это такая вторая большая флагманская работа по этой теме. Ну и третья работа, она вышла совсем недавно, написал ее эстонский историк, зовут его Рейга Розенталь, называется «Хроника победы и поражений Северо-Западной армии». Вышла она в Таллине на русском языке в 2008 году, не помню, когда она вышла по-эстонски, там буквально, может быть, за год до этого или за два. По-русски она вышла в 2008 году. Это такая последняя крупная работа из основных по истории биодвижения в Северо-Западе, охватывает тоже период от самого начала, с 2018 года, и до момента эвакуации, перехода границы и ликвидации Северо-Западной армии в начале 2021 года. Так что вот три основных историка, три основных работы, которые, если бы кто-то хотел заниматься этой темой, я бы посоветовал почитать.
0: Мы затронем тему, которая меня очень волнует, немного поговорили об этом до передачи. Это связь церковной истории и истории гражданской. У нас с этим гигантские проблемы. У нас церковная история и пишется, и преподается, и излагается так, как будто параллельной гражданской истории почти не было. А гражданская история, в свою очередь, в ответ или тоже по своим собственным размышлениям, не замечает истории церковной. И все вот так вот живут, не встречаясь друг с другом. При этом очень с большим интересом, хорошо друг к другу относятся, все прекрасно, это не со зла, а просто вот так сложилось почему-то. И вот, допустим, яркий пример вот этой ситуации. Житие святого праведного Алексея Южинского, очень почитаемого в эмиграции святого. И в России многие храмы, уже я смотрю так в интернете, на многих сайтах храмы в разных городах России находятся, почитают этого святого. И нигде не упоминается, что его жизнь проходила там, где проходили важнейшие события, где действовала Северо-Западная армия. И что он видел, как она действовала, находился с этими людьми, со славными именами. И он с ними где-то там вот был, пребывал, переходил границу с Эстонией и с ними находился в Эстонии. То есть нигде. Вышла книга большая. Ни одного упоминания, вообще такого слова нет. Белая армия, Северо-Западная армия. Как такое могло произойти, что человек жил в такие великие времена, такие трагические, такие геройские, и вот в таком важном документе, как житие, жизнеописание, биография, нет этого упоминания. Не вмещается. Но вот так получилось. И когда вот мы стали задавать этот вопрос, оказывается, что действительно историки одни, которые занимаются белым движением, гражданской войной, и другие, которые занимаются церковной историей, они как-то вот, не встречались на конференциях совместных. И вот мы попросили их встречаться в студии радио «Град Петров». И я вас тоже прошу прокомментировать эту ситуацию. Ну, здесь ближе по теме, наверное, Ивана Васильевича, который занимается духовенством и церковной историей, но в связи тоже с гражданской.
1: Я постараюсь вот несколько слов сказать.
0: Да, прокомментируйте вот эту ситуацию.
1: Очень интересно. Я когда вот один курс готовил для студентов, «Церковь и война» называется в 20 веке, собственно, «Церковь и армия». Естественно, говорить о православной церкви и Красной армии невозможно. Только как вот гонение на православную церковь. А Белая армия, где сохранился институт военного духовенства, он был практически в каждой Белой армии, куда бы ни посмотрели, на какую из фронтов гражданской войны, таких свидетельств масса. Но самое интересное, кроме вот одного такого достаточно большого альманаха, который выпустило издательство «Посев», отдельных работ по белому движению и православной церкви нету. Почему? Почему молчала эмиграция? Видно, не дошли определенные руки. Почему сейчас это замалчивается? Но мы видим сейчас, какое сложное отношение у общества, у властей к вообще белому движению. Поэтому дойти до такой темы, как военное духовенство и вообще православная церковь и его отношение к белой идее, достаточно сложно. Есть некий такой вот набор святых или известных деятелей православных церквей, о которых принято говорить. Например, все мы знаем о Вениамине Федченко, очень спорной фигуре на юге России. Но, например, Северо-Западная армия, масса имен. Вот вы сказали об Алексее Южинском, о котором только сейчас Россия его узнает. Можно вспомнить, например, о, когда мы говорим, Северо-Западной армии, о епископе Печорском Евсевии Гроздове, до этого Псковском, который ушел также из Северо-Западной армии и стоял фактически во главе всех русских приходов, я еще поговорим сегодня поподробнее об этом, русских приходов Эстонии. До 1929 года, вплоть до своей смерти, и фактически возглавлял православное духовенство и мирян Северо-Западной армии, то есть тех территорий, которые там находились. И еще масса-масса имен. Вот то, что я столкнулся, занимаясь своей темой Северо-Западом России, вот отец Николай Калиберский, который был вторым главой Псковской православной миссии в 1941-1944 году. Он тоже ведь ушел с Северо-Западной армии фактически. И вернулся. Ушел из Пскова, и Псков вернулся только во время нацистской оккупации из Риги в годы Второй мировой войны. И вот когда мы начинаем считать массу имен этого известного духовенства, стоит вопрос, почему сейчас нет какого-то обобщающего труда, и вообще нет труда исторического, нет труда по белому движению и православному духовенству. И этот вопрос остается открытым. Вообще нет такого единства между церковными историками или историками, скажем, которые преподают в Санкт-Петербургской, допустим, или Московской духовной академии, и, условно говоря, светскими гражданскими историками. Темы до сих пор разные. Нигде, кроме Москвы, нет кафедры изучения церковной истории, истории Русской Православной Церкви.
0: Кафедры имеется в виду где?
1: На исторических факультетах, то есть вот это всегда какие-то единицы занимаются этой проблематикой. И вот этот вот разрыв, когда одни занимаются сугубо светской историей, считают, что мы не залезаем в церковную историю, а другие сугубо церковные и говорят, ну зачем нам вот какие-то сугубо гражданские вопросы, эта ситуация, она сохранилась до сих пор, и пока никак ее изменить нельзя.
0: Чтобы поговорить о значении Северо-Западной армии, обычно людям легче и ближе и понятнее это значение оценить по каким-то вещественным знакам, памятникам и местам. Вот можем мы сегодня назвать те места, в которые можно встать и рассказать, вот здесь Северо-Западная армия, то-то и то-то. Может быть, не только на подходах к Петрограду, еще про Эстонию поговорим, может быть, во второй части передачи, но, может быть, и тоже и в нашем городе. Вот есть такие места, потому что кто-то, может быть, здесь жил, или кто-то, может быть, здесь ждал, когда они войдут.
2: Ну, многие здесь жили, конечно же. Как правило, не знаем адресов, где люди жили. Ну, если мы говорим о каком-то месте, где встать и почувствовать связь себя с историей Северо-Западной армии, я бы сказал, что в первую очередь это вот Псков. Псков приходишь, и там осталось... Он здорово разрушен во время Второй мировой войны, да, его, по-моему, если не ошибаюсь, 96% зданий Пскова не сохранилось, но остались многие здания, с которыми мы можем почувствовать, зайти, потрогать и понять, что здесь что-то происходило. В первую очередь, это, конечно, Псковский кадетский корпус, где, собственно, белое движение на Северо-Западе зарождалось. Это здание осталось, находится на улице Некрасова, по-моему, там какое-то административное здание. Ну вот дом, в котором находился штаб так называемого Псковского корпуса, да, который вот стал ядром будущей Северо-Западной армии, пожалуйста, можно прийти. Все места, связанные с Псковским периодом, они почти все сохранились. Можно погулять, походить, посмотреть. Талавские острова те же в Псковском озере, в Чудском озере. Они не пострадали вообще никак. Там осталось все, что там было. Все есть. Церковь осталась. Дома в некотором количестве остались. То есть можно посмотреть. Что еще?
1: Наверное, если смотреть по нынешней Ленинградской области, все-таки как то, что называется сейчас Кингисепп, Ямбург.
2: А, Ямбург, конечно же, да.
1: Живой памятник Северо-Западной армии. И все церкви, соборы, которые находятся недалеко от него, тоже Аполье, это такой вот церковный памятник, в том числе Северо-Западной армии.
0: Ведь если где-то в каком-то месте находилась белая армия, то белые, у которых были и полковые священники, и священники, которые вели запись отпеваний и похорон, и вот даже тех мест, где хоронили погибших, как говорят исследователи и краеведы этой темы, сохранились благодаря как раз священству. Та традиционная функция священства, записывать, где человек похоронен, кто когда погиб, она сохранялась в белой армии за священниками. Белые были в этих храмах, молились в этих храмах. Какие можно храмы назвать, куда мы заходим, и вот можно увидеть, вот здесь молились белые, ну, в этом храме,
1: думаю,
0: чтобы освободить Петроград.
1: В Аполье,
2: Аполье храм, конечно, да.
1: В Ямбурге собор. Вот это те храмы, где заходишь, и вот именно ощущение того, что это церковь освобождения, я бы так бы назвал, куда вот шла Северо-Западная армия освобождать город.
2: В Гатчине тоже.
1: В Гатчине, да. И я думаю, уже начался процесс установления каких-то памятных знаков. Но вот если действительно этот процесс будет шириться и умножаться, то есть практически в каждом храме будет какая-то памятная доска, будет установлено, какие именно воины Северо-Западной армии там погибли, у людей проснется желание вспоминать этих людей. Северо-западников, потому что сейчас, к сожалению, несмотря на все традиции, там, попытку примирить красных и белых и прочего, о белых знают гораздо меньше. То есть, кроме старания отдельных историков-краеведов и представителей местной такой вот краеведческой интеллигенции, я бы сказал, местное население истории Северо-Западной армии достаточно относится пассивно, и им это неинтересно. Такой разрыв в памяти, в исторической памяти. И именно церковь, так как люди посещают церковь, может нести миссию просвещения населения по поводу Северо-Западной армии и рассказа о северо-западниках. Потому что никто другой не может донести до местного населения рассказ о миссии северо-западников в период гражданской войны.
2: Мы забыли упомянуть еще церковь Ивана Васильевича, церковь в Пскове.
1: Да-да-да, Александра Невская церковь. Угу.
2: Там памятная доска как раз северо-западникам стоит, и там постоянно, конечно, постоянно свечки стоят. Да.
1: И если увидят какую-то доску, услышат какой-то рассказ о северо-западной армии, возможно, внутри тоже что-то поменяется. И в каких-то своих идеологических, главное, морально-нравственных какой-то особенностях тоже это что-то в людях изменит.
0: Мне кажется, вот важно, что вы подчеркнули, что храм естественным образом соединяет все события, которые с ним связаны, и всех людей, которые в него приходили. И мы можем сказать, что вот история этого храма до революции, вот история в гражданскую войну, вот здесь молились белые, здесь стояли эти люди белые, они смотрели тоже на это же изображение. Удивительное ощущение. И потом история гонений на церковь, да, выживание в советское время, и история Второй мировой войны, и, конечно, на северо-западе этот храм мог становиться храмом Псковской миссии, служение миссионеров, и переполненные народом храмы. Мы знаем немножко, наверное, историю Псковской миссии, по радио про это рассказывали.
2: Напомню буквально, пока вы не перешли к другой теме. Удивительно, как когда приходишь к этой церкви в Пскове, полковая церковь, бывшая Омского полка, но раньше названия полков не были обязательно в соответствии с революцией с тем местом, где они находились. В Пскове был расквартирован Омский полк, я сейчас не помню, порядка 94-й, по-моему, Омский пехотный полк. И там у него казармы в Завеличье, и ничего не сохранилось от всего этого военного городка, в котором в том числе и белые квартировали в 18-м году. Здания все разрушены. Но единственное здание, которое до сих пор стоит, это вот как раз церковь полковая, которая вот возвышается на этом заброшенном районе, в котором какие-то там старые дома и какие-то очень гнусного вида хрущевки. Она так там ярко освещает весь этот район. Со стороны даже видно, насколько, да, вот эта церковь является таким элементом, как действительно культурным. Не только духовным, но и культурным.
0: Еще в продолжение того термина, который прозвучал, «миссия Северо-Западной армии». Очень много написано про миссию белых в эмиграции, ну, разными великими людьми. Вот какие прекрасные слова, допустим, сказал Иван Ильин, Бунин. Ну, можно вспомнить многих людей, которые сказали прекрасные слова. И вот эти слова до нас дошли. А о Северо-Западной армии, ее миссии, кто-то высказался, и что мы можем сегодня сказать?
2: Знаете, Северо-Западной армии не повезло в том плане, что первые лица ее, в первую очередь генерал Николай Николаевич Денич, он ничего не написал. Он вообще очень странно в этом плане себя вел. Он был, ну, можно сказать, одним из самых успешных генералов, или самым успешным, можно даже так говорить, Первой мировой войны на Кавказском фронте. Об этом периоде ничего не написал, и написал только его помощник, член штаба генерал Масловский, о том, как вот генерал Юденич там успешно на Кавказе воевал. То же самое и с периодом, когда Юденич руководил его движением в Северо-Западе. Он сам ничего не написал, хотя он прожил, как мы знаем, до 33 года, похоронен в Ницце. Никаких мемуаров не оставил. За него написал его тоже ближайший сподвижник, генерал Томилов. Но эта книжка, к несчастью, осталась неопубликованной. Вот только вот она сейчас до нас доходит, и мы пытаемся как-то с ней вести работу. Написал второй человек, генерал Лазянко, написал быстро, сразу в 20-м году, но эта книжка тоже осталась как-то вне поля почему-то даже современников, вне поля зрения, и она мало известна. Поэтому, по сути дела, вот лидеры не высказались и не обрисовали миссию Северо-Западной армии. Единственное, наверное, кому можно было прислушиваться, и кто громко об этом заявлял, это известный эмигрантский литератор, секретарь Бунина Леонид Зуров. Вот он много писал на этот счет, наверное, может к его наследию обратиться. Ну и, конечно же, это Александр Иванович Куприн, который написал «Купол святого Исаакия Далмасского», в котором он пытался как-то сформулировать свои впечатления о своей службе Северо-Западной армии и в целом о ее миссии. Так что вот, наверное, из людей, которые как-то пытались обозначить, сформулировать миссию Северо-Западной армии, это Зуров и Куприн.
0: Куприна все-таки можно прочитать, я вот мечтаю, чтобы на радио все-таки прочитали. А все то остальное разве доступно? Вообще издано?
2: Зуров сейчас активно пытается, по крайней мере, его издавать в издательстве «Посев». Конечно, это мало доступно для широкого читателя.
0: Вот, в этом и проблема.
1: Видно, нет такого специального заказа вот на опубликование таких малоизвестных моментов истории гражданской войны. Огромная масса была опубликована в 90-е годы. А потом, когда пошел спад интереса к истории гражданской войны, и мы видим, что все-таки история гражданской войны стала интересовать гораздо меньше. И поэтому вот такие лакуны, малоизвестные страницы, там, если мы берем Дальний Восток, допустим, гражданской войны, и здесь север, северо-запад.
2: Все-таки о юге и востоке и публикуют даже сейчас, и много публикуют. А вот о северо-западе, конечно, гораздо меньше. И это потому, что, видимо, в целом малоизвестный эпизод нашей истории.
0: Тем не менее, это же Петроград, Петербург, столица Российской империи. Если бы они взяли, то все бы остальные оказались на втором месте по значению. И здесь было бы все, несмотря на то, что Юденич признавал, что он не руководитель вообще всех белых. Наверное, даже если бы он взял столицу, то он все равно бы признал, что вот он подчиняется руководителям белого движения. Мне кажется, не стал бы он. Но, может быть, в этом как раз и есть какая-то, не знаю, политическая ошибка, как говорят. Нет?
2: В чем
0: надо все брать на себя и говорить. Я... Никого не слушать,
2: знаете,
0: делать, как
2: считаешь.
0: В историографии
2: нужно. Идет большая дискуссия о том, что даже если бы он взял, то дальше было бы. Потому что, учитывая численность армии, она там самая максимальная численность армии, зафиксированная в документах, это 63 тысячи человек. И в том числе и все тыловые службы, штабные, писари всякие. А вот максимум, наверное, сколько у него было, ну, историки спорят, но в целом, сколько было у Юденича на самый важный момент, на осень, октябрь-ноябрь 19 года, максимум было 20 тысяч человек у него в армии. И можно ли было бы такой армией, даже захватив Петроград, поддержать его порядок, выдержать контрнаступление, поддержать продовольственно город большой достаточно, в котором большое количество рабочих и большое количество элементов явно не настроенных в сторону Северо-Западной армии? Это дискуссионный вопрос, который открыт, о котором можно говорить. Но, безусловно, занятие Петрограда, случись оно, хотя историки не любят отлагать наклонения у нас по нашей традиции отечественной, хотя на Западе, например, это очень популярное направление. Что было бы, если бы... Так вот, это было бы, конечно, важное событие, которое бы очень сильно повлияло на весь ход гражданской войны. Это бесспорно, и тут отрицать не приходится.
0: Вы как считаете?
1: Моя позиция по поводу Николая Николаевича Юденича и по поводу Северо-Западной армии, я бы сказал так, Николай Николаевич — человек, который не стремился вот к такому, из личных своих каких-то качеств, к лидерству. Это было чертой его характера, в отличие, допустим, от Антоновича Деникина, к личности которого, например, у меня есть определенные вопросы. Он все-таки такой человек, который не склонен относиться критически к себе. А Николай Николаевич, он, как русский офицер, выполнял свою задачу. И видел свою задачу только вот в освобождении, наверное, Петрограда от большевиков, от большевизма. Но не видел себя как крупного политического и военного деятеля, может быть, в масштабах всей России. Он видел только вот выполнение конкретной задачи перед собой.
2: Ну, конечно, он был с самого начала, он признал верховенство, как и все, адмирала Колчака, и, собственно, он был назначен Колчаком, руководителем всех белых дел на северо-западе России, в качестве такового потом он непосредственно перед походом на Петроград, собственно, сместил, ну, если можно сказать, сместил генерала Родзянко с поста командующего и сам стал командующим прямо накануне похода, о чем Родзянко потом очень сокрушался в своих мемуарах, что как так, прямо накануне похода меня отстранили, а я сам план готовил, и поэтому все пошло не так, и прочее. Конечно же, он был в этой всей парадигме белогвардейской, что у нас один есть верховный правитель, я подчиняюсь, его приказы выполняю. Но вот, если мы говорим, да, опять-таки, а можно ли было, что бы было бы, если бы, очень много что поменялось бы, конечно, если бы белые заняли Петроград. В первую очередь, мы с вами знаем, что у нас, например, в Сестрорецке старый оружейный завод. Всего в России было три завода, которые изготовляли винтовки для армии. Это в Ижевске, в Сестрорецке и в Туле. Если предположить, что, например, Деникин занимает Тулу с тульским оружейным заводом, а Юденич занимает Петроград с Сестрорецким, а Ижевцы и Воткинские на востоке занимают Ижевский и Воткинский район с Ижевским заводом, то вы понимаете, что вся оружейная промышленность оказывается в руках белых, и это сразу большой плюс на их сторону.
1: И тут вот, Николай Иванович, я тоже попрошу как специалиста развеять миф о блокаде, собственно говоря, Петрограда Юденичем и о той миссии, которую готовила Белая армия, именно не блокировать и морить голодом население Петрограда, а как
0: раз наоборот. Я даже впервые слышу о такой дикой версии.
2: Конечно же, Юденич заранее, ну, Юденич сам и его разные помощники и члены штаба планировали о том, что будет, если Петроград займут. Они, собственно, жили этой идеей, они в это верили. Они не шли просто так. Они, конечно, верили, что не смогут занять. И для того, чтобы снабдить большой город продовольствием, заранее принимались меры, и вот северо-западное правительство, которое было создано при Юдениче, и сам Юденич входили в сношения с американцами. Это известная американская компания, которая называется «Американская администрация помощи», которую руководил Герберт Гувер, будущий американский президент перед Рузвельтом с 29 по 33 года, который был известен тем, что он помогает странам, оказавшимся в беде. Во время Первой мировой войны помогал Бельгии, потом помогал вот Юденичу, потом помогал уже Советской России. Эта компания показывала во время голода в Поволжье в начале 20-х годов. Так вот, Юденич заранее договорился с этой организацией, и сохранились в Государственном архиве Федерации все бумаги о том, сколько, куда и для чего. Для Петрограда заранее было заготовлено большое количество зерна, и в целом, если мы говорим о том, можно ли было прокормить Петроград в случае его занятия Белой армией, то можно было, и для этого все было подготовлено. И в целом, и по воспоминаниям, видно, что те территории, которые в 19 году белые занимали, они лучше снабжались продовольствием, чем те территории, которые находились под Красной армией в это время. Потому что как раз белые раздавали населению большого количества зерна и прочего продовольствия из тех запасов, которые получали по договору от американцев. Другое дело, чем мы им платили, а платили мы им деньгами адмирала Колчака, знаете, это уже вопрос другой юридический.
0: Наверное, вторую программу я начну с вопроса, почему проиграли. Поговорим подробнее о церкви в связи с историей Белой армии, Северо-Западной армии. Поговорим о судьбе армии в Эстонии. Ну, а эту программу я попрошу вас закончить на такой, может быть, пафосной ноте. Вот для вас Северо-Западная армия что символизирует? Вы скажите, как историки, которые занимаются этой темой, каждый со своей стороны.
2: Ну, для меня это много символизирует. Отчасти моя семейная история связана с гражданской войной в Северо-Западе, и поэтому в свое время я начал проявлять к этому интерес. Для меня это, как и для любого, наверное, историка, научная проблема, научный интерес, который превращается в целом в нечто большее, в увлечение и в даже, вы, наверное, собственно, в некоторое отождествление себя свои предметы исследования. Так что для меня это большая часть моей жизни.
0: А семейная история как связана?
2: Семейная история связана очень интересно. У меня мой прадед был, есть такая деревня, называется Скамья. Она находится в устье реки Наровы, в ее впадении как раз в впадении Ческое озеро на русском берегу. А на противоположном берегу находится Васкнарва. Там она жила, моя семья, и предки мои были там сапожниками. Соответственно, вот в начале 20 века мой прадед закончил училище в Пскове и стал учителем. В Первую мировую войну был призван в армию, потом прошел прапорщические курсы, стал прапорщиком. И вот уже с моментом, с началом гражданской войны, он оказался добровольно, надо почему-то, в Красной армии. Как раз, там Ян Фабрициус организовал Красный отряд пограничный от немцев. Он там оказался, и он участвовал в взятии Пскова. Как раз в боях с белыми в ноябре, 25 ноября 18 года. Потом в начале 19 года был белыми расстрелян. Его могила осталась, и мой дед уже написал о нем книжку. Я когда маленький был, прочитал и увлекся этим, решил, что надо этим заниматься. Начал заниматься и понял, что ничего по этому поводу пока никто особо не пишет, и, как я уже говорил, что вся тема находится на периферии зрения историков, вот так оно и пошло.
0: То есть ваш прадед был расстрелян белыми?
2: Ну, он был расстрелян чинами Балтийского полка. Сам Балтийский полк состоял не из русских, как вы знаете, ну, по крайней мере, офицерский состав, а из балтийских немцев. И в тот момент, как и весь корпус, и позднее, тоже отдельно в состав эстонской армии. Тем не менее, они действовали вместе, да, и он был расстрелян, да, белыми. Но он был видный деятель Красной армии, крупный специалист военный, и неудивительно, что он оказался в такой ситуации. Было бы удивительно обратный. Но в целом, да, трагическая история о том, что он был расстрелян. Приехал к семье, будучи больным, деревню внезапно заняли белые, и он оказался в такой ситуации.
0: У нас обычно, когда говорят, вы знаете, моя семейная история связана с этим, поэтому я этим занимаюсь, все думают, ну, понятно, чей ты потомок. А тут совершенно неожиданно, неожиданно. А Иван Васильевич, тогда ваше личное отношение к Северо-Западной армии?
1: Я еще раз повторю, для меня это армия освобождения. Это армия освобождения России, это армия освобождения имперского, императорского Петрограда, Петербурга от большевизма. Во-вторых, это часть большой предыстории русской эмиграции. Русской эмиграции, прежде всего, в странах Балтии. И Северо-Западная армия дала духовные кадры для духовенства, кадры военные для будущей жизни русских и в том числе местных жителей на территории балтийских стран, прежде всего. И если бы не было Северо-Западной армии, не было такого огромного, колоссального влияния на культуру не только российскую, но культуру именно в этих странах. И Северо-Западная армия — это носитель этой настоящей, подлинной русской культуры.
0: Вот это интересная, конечно, тоже мысль, как начало истории русской эмиграции. У нас уже все привыкли к тому, что это целый мир, который вот совершенно необычный, он культурный, он и имеет всемирную значимость. Но действительно, начало — это белые армии, в том числе и Северо-Западная армия. Следующую передачу начнем вот с того вопроса, который обычно всех очень волнует. Почему проиграли? Попрошу вас ответить на вопрос, почему проиграли здесь, на Северо-Западе, были самой успешной частью белого движения и не взяли город. Поговорим уже о том, как армия оказалась в эмиграции, о ее судьбе. Это, пожалуй, самая трагичная страница. Передача была Марина Лобанова, мои гости, историки Иван Васильевич Петров, кандидат исторических наук, и Николай Иванович Богомазов, также кандидат исторических наук. В следующей программе продолжит рассказывать нам об истории Северо-Западной армии, о ее значении для сегодняшнего дня.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У микрофона Александр Крупинин. В 2027 году территорию на острове Чухонка в Колпинском парке планируют привести в порядок. Жители определили, что благоустройство этого пространства является одним из приоритетов, сообщил вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин. Согласно предварительной концепции, здесь создадут современный пляж с комфортной инфраструктурой для отдыха. Дополнительно будут организованы зоны тихого отдыха и солярия с шезлонгами и лежаками, спортивные и детские площадки, прогулочные маршруты, места для переодевания. Отдельное внимание уделят вопросам доступности. По словам вице-губернатора, рассматриваются решения, которые помогут сделать территорию более комфортной для маломобильных граждан. В ближайшее время Елизаветинскую больницу расширят, рассказал заместитель председателя комитета по строительству Валерий Усков в эфире телеканала «Санкт-Петербург». Больница получит новый корпус на 132 койки с реанимацией и операционными. По словам Ускова, строительство планируют начать уже в этом году. Работы обойдутся почти в 5 миллиардов рублей. Строители должны построить новый корпус за 2 года. На Литейном мосту завершился масштабный ремонт. Дорожники Петербурга за месяц полностью привели в порядок проезжую часть Литейного моста. На переправе заменили более 11,5 тысяч квадратных метров покрытия. Как сообщили в пресс-службе администрации Петербурга, в ходе ремонта на мосту провели фрезерование изношенного полотна, обновили гидроизоляцию конструкции, уложили 2 слоя нового асфальта. Все работы проводились поэтапно, без полного перекрытия движения. Особое внимание уделили разводному пролету и зоне трамвайных путей, где на площади свыше 3,5 тысяч квадратных метров было уложено 1100 тонн высокопрочного литого асфальта. Финальным этапом стало нанесение дорожной разметки. Параллельно в мастерских Петербурга продолжается реставрация 90 секций исторических перил моста. В Смольном отметили, что Литейный мост стал 4-й разводной переправой через Неву, отремонтированной за последние 2 года после Троицкого, Благовещенского и Дворцового мостов в 2025 году. В центре Петербурга досрочно завершили реконструкцию тепломагистрали на Синопской набережной между проспектом Бакунина и улицей Моисеенко. Проезжую часть освободили от перекрытий. Там обновили более 900 метров тепломагистрали, первая Синопская и Синопская перемычка. Первоначально реконструкцию планировали завершить в конце 2027 года, сообщили сегодня в Комитете по энергетике Петербурга. Вместо старых труб на набережной уложили современные стальные, оснащенные полипуретановой изоляцией и системой оперативного дистанционного контроля влажности. Она позволяет непрерывно отслеживать состояние изоляционного слоя и своевременно выявлять возможные дефекты. Также теплоэнергетики построили новую тепловую камеру с запорной арматурой, которая позволяет контролировать теплоснабжение потребителей без необходимости доступа на территорию станции. Это упростит проведение работ на теплопроводах и позволит оперативнее устранять возможные нарушения. В зону реконструкции вошли 40 зданий, в том числе 16 жилых домов и 2 детских учреждения. Там живут и работают около 10 тысяч потребителей. На сегодняшний день основные работы на объекте завершены, специалисты заканчивают восстановление благоустройства. На Невском заводе электрического транспорта презентовали рестайлинговую версию трамвайного вагона 71-921 «Корсар». Обновленная модель создана с учетом 5-летнего опыта эксплуатации и 1000 отзывов как от пассажиров, так и от водителей. Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков. Инженеры сохранили все ключевые преимущества вагона – полностью низкопольную конструкцию, безбарьерную среду, систему антисон, повышенную пожаробезопасность и возможность аварийного хода до 1000 метров на аккумуляторах. Все эти решения направлены на повышение комфорта и безопасности перевозок. Модель рассматривается не только как решение для российских городов, но и как перспективный экспортный продукт. По программе «Чистые леса Ленинградской области» 3300 гектаров обследовано, на 138 гектарах завершены санитарно-оздоровительные мероприятия, сообщили сегодня в пресс-службе Комитета по природным ресурсам. Программа работает в 19 лесничествах от территории Карельского перешейка до Лужского и Кингисеппского лесничеств, филиалов управления «Ленобллес».
особое внимание Карельскому перешейку, где лесные насаждения особенно уязвимы к поражению короедом-типографом, говорится в сообщении. Беспилотные летательные аппараты ночью 14 августа долетели и до Московского региона, и до северо-запада Ленинградской, Новгородской и Псковской областей. Самые серьезные последствия, по имеющимся данным, именно в Ленинградской области, где было сбито более 50 дронов и горел порт Усть-Луга. Информация о пострадавших не поступала. Губернатор Александр Дрозденко объявил опасность 2 часа 53 минуты, а отбой дал в 6:48. По информации губернатора, всего сбили 54 беспилотных летательных аппарата. В порту Усть-Луги было повреждение, из-за которого начался пожар. Его быстро потушили, жертв нет. Аэропорт Пулково несколько часов работал по соглашению с соответствующими органами. Ограничения в Ленинградской области сказывались на маршрутах в Калининград. Аэропорт Пскова закрывали. Петербуржцы продолжают жаловаться на сбои в работе мобильного интернета. Основной пик жалоб пришелся на начало ночи, второй на утро. В 9:30 жалоб вдвое больше, чем в 7 часов утра. Вместе с тем пользователи сообщают, что в Красносельском районе и в центре интернет вернулся. На Адмиралтейском проспекте в эти минуты спасатели тушат кровлю дома номер 8. Пожару присвоен дополнительный номер 1-бис. Как сообщили в Главном управлении МЧС по Петербургу, в здании площадью более 2500 квадратных метров огонь охватил кровлю. В 13:46 возгоранию присвоили дополнительный номер 1-бис. На месте работают 30 человек личного состава и 6 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала. По данному адресу расположен Петр Отель.

И в завершение нашего выпуска о погоде в ближайшие дни. В субботу, 15 августа, пасмурная погода, днем небольшой дождь, 15-17 градусов тепла. Атмосферное давление 755-757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 89%, ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду. В воскресенье 16 августа переменная облачность без существенных осадков, плюс 25-27. Атмосферное давление 750-752 миллиметра, относительная влажность воздуха 43%, ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Итак, завтра пасмурно, небольшой дождь, плюс 15-17. В воскресенье переменная облачность без существенных осадков, плюс 25-27. Атмосферное давление завтра будет снижаться.

0: следующие слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100», номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.
1: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать «Радио Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник «Алиса». Алиса, включи «Радио Град Петров».
3: Включаю «Радио Град Петров».

0: исследования и исследователи. Авторская программа Артема Гравина.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Радио Град Петров, программа «Исследования и исследователи». И сегодня у нас в гостях Сергей Александрович Завьялов, поэт. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я рад приветствовать аудиторию вашей радиостанции.
1: Сегодня у нас также в студии Александр Матвеевич Крупинин и я, Артем Андреевич Гравин. Мы сегодня вдвоем будем, втроем даже, говорить о поэзии, говорить о творчестве Сергея Александровича, обсудим книгу, да, которую я... Вот здесь у нас на столе лежит, но пока я о ней ничего не скажу. Сергей Александрович, вы прилетели в Россию из Швейцарии. Расскажите нам, что вас привело к нам.
2: Да, недавно вышла в издательстве «Яромир Хладик» в Петербурге. Вышла книга, в которой вошли переводы от и под Гораца, труд, которым я занимаюсь последние 40 лет. Первые переводы, первые наброски переводов были сделаны, когда я был студентом. Сейчас я уже весьма пожилой человек.
3: Сергей, а тогда вопрос сразу возникает, в чем смысл переводов Горация, которые уже много раз переводили на русский язык, и что нового вы вносите в этот перевод?
2: Ну, Горация, он живой. Он действительно вечно живой. И в этом смысле каждая эпоха открывает своего Горация. В средние века это было одно. Вот не случайно в поэме Данте «Божественная комедия» Гораций присутствует, но он присутствует как сатирик. Тогда как для последних столетий Гораций — это прежде всего лирик. И, может быть, нельзя найти другого имени в истории новой европейской поэзии, которое бы было столь важным для истории лирической поэзии Европы.
1: Можете вы рассказать, почему, в принципе, вы заинтересовались когда-то давно Горацием? Что вас привело к этой фигуре?
2: О, вы знаете, это судьба, видимо. Потому что началось это с того, что мне еще школьнику, и школьнику не старших классов, попалась в руки вышедшая

0: тогда книга в библиотеке всемирной литературы, был такой великий советский эксперимент по созданию мирового канона, который назывался «Античная лирика». И там были переводы от Горация. Ну, я, конечно, Пушкина читал и даже Державина читал. И знал, что вот был такой Гораций, они его переводили. И вот, скажем, «Лебедь», стихотворение «Лебедь» Державина, или вот «Памятник» Горация, «Кто из богов мне возвратил» Пушкина, да, тоже. Эти стихи, вот я думаю, вот это и есть Гораций. И я вдруг смотрю, что что такое? Ни рифмы нет, ни размеров привычных нет. Что-то совершенно такое, что требует какой-то особой подготовки для чтения. То, что сразу не раскрывается.
1: То есть там были переводы не рифмованные, не силоботоника?
0: Нет, там были переводы так называемые эквиритмические. О них я сейчас скажу, что это такое. Ну и, конечно, а я был мальчик, в общем, я не бунтовал. То есть я потом бунтовал, но бунтовал иначе. Я, например, там писал какие-то бунтарские сочинения по литературе. Но тут было другое, что я понимаю, что это надо понять. Это не Гораций плохой, а я плохой. Мне надо понять, что это такое. Я стал стараться. Потом прошло еще несколько лет. В 1970 году вышла книга Михаила Леоновича Гаспарова, великого нашего филолога, полное собрание сочинений Горация с его предисловием и с переводами, которые были им отредактированы. Ну, отредактированы потом, когда я посмотрел, каковы же были тексты до редакции, я понял, что в сущности это были новые переводы, по крайней мере, наполовину. Вот эта книга перевернула мою жизнь. Я прочел эту книгу, я понял, что я должен быть филологом-классиком. И действительно, прошло несколько лет, я поступил на классическое отделение Петербургского университета и учился там. И Гораций был со мной все время. И начиная с первого курса, я пытался что-то переводить. Переводы Горация, что это такое? В XVIII веке в России это были переводы, сделанные введенным Ломоносовым силаботоническим стихом. То есть они были написаны так, как писались оды, торжественные оды, тем более, что у Горация ведь оды, да? Торжественные оды на победы русского оружия, на восшествие на престол императоров и императриц. То есть это была именно такая поэзия. Но потом в Германии, благодаря Клопштоку и благодаря, конечно, ученым, филологам, классикам того времени, примерно в середине XVIII века произошла революция. А именно, Клопшток провел такой эксперимент. Заменить долгие слоги ударными, а краткие – безударными. В русском языке ударные и безударные. И у нас есть, конечно, долгие и краткие, но эти долгие и краткие не могут взаимозаменяться. В латинском же языке два кратких – это один долгий.
1: По времени. То есть там вся поэзия, по сути дела, латинская, она построена на разности длины слога, да?
0: Совершенно верно.
1: То есть там нет рифма, нет вот того, что у нас как бы силоботоника называется.
0: Ни в коем случае.
1: То есть именно вот это главное отличие слога длинный и слог короткий.
0: Да, именно так. И вот тогда-то и был произведен вот этот эксперимент. И этот эксперимент был воспринят у нас, потому что наш язык по акцентуации, да, он, в общем, очень близок к немецкому. Скажем, французы, итальянцы, испанцы не могут провести такого эксперимента, потому что у них фиксированные ударения, ну и так далее. Вот, а тут было это проведено. И некоторые русские поэты рубежа 18-19 века, прежде всего Александр Христофорович Востоков и Алексей Федорович Мерзляков, они попытались сделать то же самое, что сделал Клопшток. И они это сделали, осуществили. Но эти переводы не были тогда востребованы читателем. Русская поэзия делала первые шаги. У нас уже был Державин, но вот это вот богатство русской поэзии, вот этого хора или там симфонического оркестра, который мы знаем, его не было.
2: Человек еще не готов к эксперименту, скажем так, такому яркому, к эксперименту с формой.
0: Да.
2: Вот мы пережили уже эпоху эксперимента, тот же самый футуризм какой-нибудь. И тогда человек, читающий, он готов услышать что-то не та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Там что-то другое он готов услышать. По-другому прочитать стихотворение, что называется.
0: Да, совершенно, совершенно верно. И действительно, уже в следующая эпоха, наступившая в Серебряном веке, вот она актуализировала вот этот вот немецкий эксперимент. Первыми были Валерий Алексеевич Брюсов и Вячеслав
2: Иванов.
0: Вячеслав Иванович Иванов. Он, правда, переводил не Горация, он перевел более сложных авторов, Алкея и Сапфо.
1: На которых Гораций, в свою очередь, опирался в своем творчестве.
0: Конечно, для Горация они были...
1: Тем, да, что для нас Гораций.
0: Тем, что для нас Гораций. Великолепно, да, именно так. Именно так. И начиная где-то уже с 10-20-х годов, вот этот тип перевода победил в нашей переводческой литературе. Вот этот перевод называется эквиритмическим, потому что он весь построен на ритмических заменах долгих и кратких.
1: А можно было бы услышать какой-нибудь хотя бы краткий отрывок, конечно, чтобы мы поняли, да, что означает вот эквиритмический?
2: На слух, сейчас,
1: да.
0: На кого в час рождения Мельпумена упал взор твой приветливый? Уж того ни кулачный бой не прельстит, ни успех в конском ристалии. Это Борис Леонидович Пастернак. А вот латинский прототип. Quem tu Мельпумене семель насцентем пацидо люмине видерис «Ильм нон лабор ист хмиус, кларабит пугилем, на нон эквос импегер, курруду цетахайко викторем». Если человек, знающий, ну, или хотя бы чуть-чуть занимавшийся латынью, он смотрит на этот латинский текст и вдруг видит, что почти все ударения в словах стоят не там, где надо.
2: Да, потому что там есть правила ударения. Да.
0: Именно, да. Вот стих читается, исходя из опоры на долгие и краткие. Причем иногда долгие идут подряд. Вот как-то квэм, ту, мэ. Три долгих подряд. Квэм, ту, мэль, по мэне, се мэль. На сцен, темпла, цедо, люмене, видерис.
2: Это своеобразная музыка такая.
0: О, это безумно красиво. Но дальше я так стал переводить. И даже некоторые эти переводы мои того времени печатались. Вот был такой альманах уже в конце 20 века, в 90-е годы. Он назывался «Древний мир и мы». Его издавал греко-латинский кабинет, основанный моим учителем Александром Константиновичем Гавриловым. И находился в здании классической гимназии 610. Вот прекрасный кабинет, там богатейшая библиотека на древних языках и литература об античности. Ну вот, я даже печатал эти переводы, но потом я вдруг заметил одну вещь. Я заметил, что если положить любые слова на этот размер, все равно будет красиво. И мне пришла идея в голову, что это очень напоминает романсы Чайковского на стихи, скажем, Радгауза, одиозного графомана своего времени, чудовище, да? Ну, или Константина Константиновича Великого Князя Романова. У него стихи чуть лучше, но, в общем, примерно того же.
1: Средние, мягко говоря.
0: Мягко говоря, да. А романсы гениальные. То есть, если убрать музыку, это графоманский бред. Но с музыкой Чайковского они звучат божественно. Снова как прежде один. Как? Как это написано? Что дело здесь в музыке? А Гораций все-таки это же не музыка. Это все-таки стихи. Кроме того, меня интересовала метрика. Я стал читать книги по метрике и понял, что... Ну и многие филологи об этом писали. В частности, был такой великий русский филолог, переводчик Платона Андрей Николаевич Ягунов. Он как-то сказал, правда, не по поводу Горация, а по поводу Гомера, что гекзаметр — это марш, а перевод Жуковского — это вальс. Муза, скажи мне о том благоопытном муже, который... А там идут воины, гоплиты с копьями, со щитами, там звон оружия, да? В греческом тексте. Это совсем другое. И как-то эти идеи у меня в голове так повернулись, что я понял, что нужно от этого эквиритмического способа переводить отказываться, что это новодел.
1: Так, и чем же это можно заменить?
0: Заменить это можно только поэтическим высказыванием, таким, какое оно есть. А поэтическое высказывание, вот мы берем какой-то поэтический текст. Это может быть когда юкагирский эпос про то, как женщина зачинает от медведя. Это могут быть, Нинур-то недавно вышел, этот шумерский эпос.
2: Емельянов переводил.
0: Емельянов, да. Великолепно, это гениально. На чем построен этот стих? Мы не знаем. Никто не знает. Звучит это гениально, и мы понимаем, в чем тут дело. Ну, в конце концов, что такое псалмы? Что такое псалмы?
1: Это стихи.
0: Стихи. Стихи — это стихи. На чем они держатся?
1: На повторении двух строчек. Как бы один и тот же смысл, две строчки повторяются как бы друг за другом.
0: Мне кажется, что нет.
2: Вы хиазм сейчас говорите?
0: Не-не-не.
1: Я не знаю, как это называется, но это как бы вот, допустим...
2: Какой-нибудь псалом приведите.
1: 10-й псалом.
2: «Помилуй меня, Боже, повелиться, милости
1: твоей». «И помилуй щедро твоих, очисти беззаконие». То есть, как бы обе есть, строчки, есть, они как бы значат одно и то же.
2: Есть смысловая рифма.
1: И они по-разному, вот эта смысловая рифма, они по-разному, один и тот же вопрос. 118-й псалом весь так построен.
0: Ну да, говорят параллелизм. Это так принято говорить о псалмах, что псалмы построены на параллелизме. На нем же построена древнеегипетская поэзия. Там, например, «Спор разочарована со своей душой», когда человек себя сравнивает там. Пометом крокодила. Я люблю древнюю поэзию. Я понимаю, что я не знаю этих древних языков и никогда их не узнаю, ни древнеегипетского там, ни санскрита, ничего, но... А уж тем более юкагирского. Я хочу понять, вот что это, на чем держится собственно поэзия. Что мы привыкли, что поэзия бывает там силабическая, силаботоническая, тоническая, дольники бывают, свободный стих какой-то бывает якобы. А на самом деле, вот на чем держится стих?
2: У вас такой философский вопрос, что такое поэзия как таковая? Он в точку бьет, как вы знаете, вот спрашивали классические философы, да, вот что такое красота как таковая, что такое добро как таковое, что такое поэзия как таковая, вне зависимости от того, какая она. Да, как вы перечислили в разные типы, вот что такое поэтическое? Да? Ну, видимо, вы что-то к нему-то пришли, какой-то ответ, или это поиск?
0: Я думаю, что есть какие-то вещи, которые являются вечным вопрошаемым. У нас. К какому мы можем прийти выводу, там, рассуждая о чем-то? Кто такой Ешев?
1: Но, тем не менее, мы, если мы приступаем к какому-то переводу Горация, к какому-то, значит, мы на чем-то основываемся, как, к чему-то мы пришли.
0: Вы правы.
1: Пускай временно, пускай мы не говорим, что это абсолютно, но, тем не менее, что-то мы для себя решили.
0: Ну, не то, чтобы решили, но как бы вот предположили.
1: Предположили.
0: Предположили, да.
1: И что?
0: Ну, так оно и было. А поскольку я к этому времени я писал стихи лет 20 там с чем-то, я поздно начал писать стихи, тогда тоже была такая ситуация, что с одной стороны был Александр Семенович Кушнер, хороший поэт своего времени, но который постепенно... Вот это интересное явление, когда человек пишет вот как бы одинаково хорошо, но проходят десятилетия, и бесконечное повторение одного и того же создает вопрос. Что Кушнер сейчас продолжает публиковаться. То есть его стихи публикуются уже там 70 лет. Нельзя писать 70 лет одно и то же. И я почувствовал тогда вот эту исчерпанность русской просодики. Русской просоди. Что вот эти бесконечно повторяющиеся одни и те же размеры, даже с вариантами дольников, даже с вариантами тонического стиха, у Блока гениальные тонические стихи. Но тогда, во времена Блока, это было вновь. Но прошло с того момента, когда их писал Блок, до, скажем, того времени, когда я стал писать стихи, прошло почти столетие, 80 лет. Поэзия должна быть живой, она должна меняться. Она должна меняться. Но тогда появилась вот эта, как бы подражающая переводам в журнале «Иностранная литература», подражающая этим переводам поэзии свободным стихом. Верлибр тогда говорили. Хотя смысла в этом слове я не вижу, потому что верлибр означает все лишь наш свободный стих, да. Почему не переводить? Это как, знаете.
1: Как-то у них считается, что свободный стих это одно, а верлибр это что-то все-таки немножко другое.
0: Ну, это вот, знаете,
1: у наших современных.
0: Это какая-то казуистика, да. Потому что, знаете, все-таки такие вещи, как стих, это универсально. На любом языке нужно уметь об этом говорить. А не то, что ах, на нашем языке, ну, наш язык велик. Ну, есть и другие великие языки. Их немного, но они есть. И вот, да, и тогда, значит, с другой стороны шла вот эта вот поэзия свободным стихом, которая в основном была, ну, как вот вижу, пишу. Что вижу, то пишу. Но там тоже были великие мастера. Был великий, великий поэт Геннадий Айги, например. И тут в этом вся и сложность. И я пытался что-то найти. Меня ни одно, ни другое не устраивало, кроме Айги. Айги я безумно любил.
1: Ну, тот же Ерёмин.
0: Ерёмина тогда никто не знал.
1: Не знал, но тем не менее он был.
0: Да, он был. Он был. Но у него не свободный стих. У него белый стих. Это все-таки тогда, тогдашний Ерёмин. Потом, под конец жизни, конечно, у него стих расшатался, это уже почти свободный стих. И все-таки не совсем. Так посмотреть на организацию.
1: Ну, да,
0: а Ерёмин великий поэт, это
1: конечно.
0: Бесспорно. И вот я думаю, да, вот здесь, вот тут, тут вот эти люди, которые пишут бесконечными силоботаническими размерами, здесь люди, которые пишут вот этим свободным стихом, который, кроме всего прочего, связан еще с определенной культурой. Ведь вот я, скажем, любитель симфонической музыки, да, ну, вообще, того, что сейчас называют академической музыкой. А есть люди, которые любят рок. Вот я помню, там, русский рок. А мне как-то русский рок никогда не был интересен. Не только русский, а вообще. Я не другое. Я в детстве на скрипке играл. Меня в детстве в филармонию водили. Для меня это музыка — это другое. Слово «музыка» для меня обозначает другое, чем вот это принято в какой-то практике бытовой. А рядом у меня был Гораций, которого я читал по латыни. И рядом был Пиндер, которого я пытался читать по-гречески. Ну, я ходил на семинары, пытался, в смысле, что самостоятельно тут не справиться. Это очень трудно. Вообще, древнегреческий язык в 3 раза сложнее латыни. А Пиндер в 3 раза сложнее нормального греческого языка. И я почувствовал, что нужно что-то вот такое найти, чтобы восходило к античной лирике. Ну, а потом я стал знакомиться с современной поэзией, ну, современной, 20 века. Западноевропейский, я видел, Илиот, скажем, поздний, там «Пепельная среда», 4 квартета, это как бы мое. Или, скажем, там «Паунд», тоже это мое. Во Франции Сен-Жан Перс, Поль Клодель. Если лирика такая нежная-нежная, Поль Элюар. То есть я увидел, что вот она есть. И вот итальянские герметики, Унгаретти, Квазимо, Домонтале. И я увидел как бы тех своих учителей, которым я стал пытаться следовать. И я стал писать стихи вот так, как я их стал писать.
1: Но это, по сути, тоже верлибр какой-то стих.
0: Да, это верлибр, хотя строгие исследователи считают, что я пишу не верлибром, а гетероморфным стихом.
1: Слишком научно. Ну, того, кого вы перечислили, это же люди, которые писали верлибры.
0: Ну, конечно.
1: То есть, а чем они отличаются, допустим, от верлибров Айги или Аркадия Драгомощенко?
0: Вот, а Драгомощенко радикально.
1: Вот чем?
0: У Айги и у них все построено на дыхании. То есть сочинение такого стиха – это как сочинение музыки. Там некая мелодия, с которой со словами. Мелодия нетривиальная, сложная мелодия. Или, может быть, даже мелодия без мелодии. Вот эта музыкальная ткань, как у французских импрессионистов, там, Дебюсси. Ты действительно как будто бы висит некая ткань. Она светится. В ней что-то отражается, такое прекрасное. Спеть это? Не споешь.
1: Ну, Дебюсси тоже не споешь, конечно.
0: Вот я про то и говорю, что не споешь, конечно. Это прекрасно, да? И мне это нравится, что это не споешь. Но потом более поздняя какая-то музыка, Оливье Мессиан, например. Там Святой Франциск, скажем. Ну что это? Как об этом сказать? Об этом не скажешь. Так что, понимаете, а кому-то там какой-нибудь...
1: Так, а Драгомощенко, вот мы так...
0: Драгомощенко другой. Драгомощенко работал исключительно с языком.
1: Содержание.
0: Нет, именно с языком. Вот эта школа языка, которой он следовал. С одной стороны, понимаете, я видел в нем учителя, потому что это человек, который первым сумел порвать с вот этой силоботанической традицией, которая к этому времени стала эпигонской. Он нашел в себе силы. Это было очень непросто, потому что я был в этом клубе 81 в то время, и я знал этих современных поэтов всех. Это были мои друзья. Я был младший среди... Вот недавно мы с одним приятелем сделали вечер, который назывался «Младший среди старших». Вот это про нас. Нам было там под 30, а этим людям было за 40. 40 и чуть-чуть больше. И Аркадий Рогомоченко, конечно, в каком-то смысле совершил подвиг, потому что его абсолютно не принимали. А он сумел найти себе читателя, сумел найти как-то убедить этого читателя, что то, что он делает, интересно. Но мне это было не близко. Я вообще считаю, что поэт не может быть инструментом языка. Нет. Язык — инструмент поэта. Я в этом глубоко убежден. Хотя, наверное, большая часть философов, наверное, рассуждая на эту тему, говорит в пользу языка.
2: По-разному. Знаете, это, вы сейчас обозначает спор, можно сказать, между Гуссерлем и Хайдеггером. Хайдеггер говорит, что язык прежде, потом уже высказывается. А Гуссерль говорит, нет, есть человек, который пользуется языком. Вот эти две позиции, они спорят весь 20 век. Да. Кто-то выделяет язык, кто-то выделяет личность, и вот между языком и личностью, между миром и личностью происходит какое-то такое вот столкновение, которое выражается в том числе вот в том противопоставлении, о котором вы сейчас сказали. Знаете, вы сейчас говорили о перекличках, о поиске языка, о поиске инструмента для перевода древних текстов. И невольно задал себе вопрос, а древняя поэзия и поэзия современная, назовем ее современной в широком смысле, это там, последние много десятилетий, чем они отличаются? Для того, чтобы их как-то связать, для того, чтобы использовать современные средства для древних текстов, нужно как-то их сопоставить, может быть, да, или, может быть, понять, почему они из разных миров, или почему они в одном мире находятся. Как бы вы могли объяснить или поразмышлять на эту тему древние и современные?
0: Да, это сложнейшая тема. Потому что она, во-первых, упирается в социальные вещи. Ведь что значит древнегреческая культура? Да, это культура людей, вокруг которых толпы рабов. Это очень важно понимать. Рабовладельческое общество. И без этих рабов не было бы ничего, не было бы никакой культуры. Ни Платона с Аристотелем, ни Гомера с Гесиодом, ни Еврипида с Софоклом. Ничего бы этого не было. Вот. И мне кажется, что во многом особенность древнего заключается в том, что древней культуры, античной культуры именно в том, что эта культура была культурой элиты. А элита позволяет тогда, традиционная элита, которой сейчас почти нет уже нигде в мире, сейчас говорят, да, капитализм без буржуазии. Вот это важная вещь, да, потому что буржуазия — люди строгие. Их дети получают воспитание дисциплинарное. Это и есть дисциплинарное общество, да? Не общество контроля, да, а именно дисциплинарное общество. Вот латынь учить. Знаете, есть такое выражение? Латыни без слез не бывает.
1: Кстати говоря, мне кажется, ужасное случилось в 20 веке в образовании. То, что латынь перестали изучать в средней школе, латынь и греческий, это очень сильно отбросило человека, именно вот усреднило человека. Да? То есть должна
2: да,
1: быть...
2: может быть, не усреднило, а как-то унизило.
1: Вот я вот, на самом деле, очень считаю, что одно из самых больших в моей жизни огорчений то, что я не знаю древних языков, и никогда никто меня их не учил, и не было повода этим заниматься. Но, на самом деле, человек, который знает древние языки, он гораздо просто больше понимает мир, да, он как бы более объемно понимает мир и более строго понимает. То есть латынь, допустим, вот он понимает, как устроен язык. А он, наш русский язык, он такой довольно свободный, как бы, и он не дисциплинирует, по сути дела.
0: Ну, может быть, действительно это так, что он не дисциплинирует, но молодой он. Русский язык такой молодой.
1: Он уже никогда не станет латынью.
0: Ну, это да. Но тут я вот что хочу сказать, что да, конечно, это так. Но с другой стороны, какой процент людей в любой западноевропейской или восточноевропейской стране могли учиться в школах, где преподавали древние языки? Единицы. Ничтожное количество. И какой-нибудь 1%, 2%. Я помню, один из моих учителей говорил, что оптимисты считают, что 3%, а пессимисты считают, что 2% людей способны учиться в классической гимназии.
1: Так они же и нужны, эти 2%.
0: Ну, а что мы от 97-98%?
1: А им это не нужна, это латынь.
0: Не нужна, но они поднимают революцию.
1: Ну вот, понимаете? Другой, вот другой вопрос.
0: Вот в этом, в этом-то и штука. В этом-то собака и зарыта. На мой взгляд, это главная трагедия современности.
1: Ну да.
0: Потому что она рождает ложь. Все построено на лжи. Все мы равны, все хорошо, все равны. В то же время, когда там 7 миллиардов людей на Земле не могут досыта наесться, пить чистую воду, мыться. Страшно, страшно подумать.
2: В этом смысле античная честность, да, честная жестокость, будем так говорить.
0: Да-да-да, раба называть рабом.
2: Да, честная жестокость, она ну, более прямолинейна, будем так говорить, да, более пряма.
0: Да.
2: Не пытается завуалировать свое положение за каким-нибудь красивой вывеской, что называется.
0: Платона в государстве, да, там же все названо своими именами.
2: Да, довольно сурово.
0: Довольно
2: те, кто
0: сурово,
2: читают, да, понимают, что это звучит красиво, идеальное государство, а потом, когда читаешь, вдруг тебе охватывает ужас от цензуры, от всех этих...
0: Ну, вообще, человек после тех, кому исполнилось уже 10 лет, в сущности, их надо уничтожить. Потому что они уже не смогут жить в этом идеальном государстве. То есть надо оставить детей до 10 лет, причем отнять их у родителей. Что это? Ну, не, ну понятно, что это не... Не какой-то план, который можно практически реализовать. Это некое, действительно, рассуждение о том, что можно. Может быть, в каком-то смысле он как раз в этом произведении показывает невозможность идеального общества. Идеальное общество невозможно.
2: Можно ли сказать, что обращение к древней поэзии сегодня – это некоторая ностальгия по чему-то такому, чего, может быть, в жизни и не было, но ностальгия по чему-то глубинному?
0: Я думаю, что да. Во всяком случае, для меня точно. Потому что я не мыслю вот это мира без канона, мира без неких классических образчиков, без понимания значения личностей. Сейчас время, когда людям не ставят памятники. А если ставят эти памятники напоминают карикатуры. Недавно я видел новый памятник, поставленный Габриэле Д'Аннунцио, великому итальянскому поэту и романисту, в городе Триесте. Он изображен маленьким человечком, который сидит на скамеечке. А рядом ходят люди, причем перед зданием банка. А рядом ходят люди, которые входят и выходят из этого банка, в котором он там до пояса. Понимаете? Это как будто бы специально
1: это
0: показать.
1: Это месть какая-то, да?
0: Ну, это не месть.
1: Месть, а вот... За Фиуме, наверное. Месть за Фиуме.
0: А? За Фиуме?
1: Конечно.
0: Фиуме ужасная вещь, потому что югославские партизаны уничтожали итальянскую часть населения в Индзюлии. И эта тема закрыта. Это закрытая тема.
1: Возвращаясь к Горацию.
0: Да, давайте.
1: Ну, интересно. Может быть, прочитаете что-нибудь из своих переводов?
0: Конечно.
1: О том, как говорим, чтобы мы понимали, в чем как бы вот новое слово в переводе Горация.
0: О, Вак, куда ты меня полного влагой своей похищаешь? В какие рощи, в гроты какие уводишь мою завороженную душу? В пещерах каких отзовется великому Цезарю вечная слава. Рвутся к звездам, к престолу Юпитера слова небывалые, беспримерной силы, ничьих не знавшие уст. Как Менада, застывшая в изнеможении на горной вершине, смотрит сверху на Гебар, на Фракию, заметенную снегом, на варварские следы, на отрогах родопов. Так я цепенею в своем вдохновении, на берегах и в рощах безлюдных, предводитель наяд и вакханок, ясени, исторгающих с корнем. Я больше не в силах говорить о земном, о несущественном, о приходящем, о линей, увенчанный виноградом. Сладко и страшно идти за тобой. Могу прочесть какое-нибудь хрестоматийное стихотворение?
1: Да, памятник.
0: О, давайте памятник.
2: Сейчас, пока вы читали о Вакхе, у меня такое даже как бы ощущение музыки, так как трубка каких-то там... криков, да, как будто кто-то идет в процессии, и Бах сидит там.
1: Ну, как будто это даже не верлибр, на самом деле.
0: Вот, вот
1: именно. Не слышится, не слушается, как верлибр, а слушается как какой-то вот тоже белый стих, такой вот лагаэт какой-то.
0: Лагаэт. Вот, лагаэт. Да, как будто бы это лагаэт, я не знаю.
1: Конечно, содержание требует очень больших комментариев для, для современного человека, то есть там столько всего.
0: А, кстати, оно и написано сложным размером. Я сейчас прочитаю кусок оттуда по латыни. А, так это тот же размер, который я уже читал к Мельпомене.
1: То есть все-таки там размер есть.
0: В латыни-то есть. Латыни. А у меня-то нет.
1: А кажется, что есть. Ну, от того, как вы читаете, конечно.
0: Ну, да. Ну, вот, память. Да, ну, в памятнике «Экзеги монумент эре перениус регаликвеситу пирамидальциус квот нон имбередакс нон аквилим потенс поусет дирюр аут ин номерабелис аннорум сериес эт фуга темпорум». Да, вот этот размер. Ну, кстати, довольно простой. «Я оставил напоминание о себе прочнее, чем медный памятник, и величественней царских пирамид. Его ни всеразъедающая влага, ни мощный ветер с севера не сможет уничтожить, ни даже неисчислимая череда годов, бег времени. Я умру не весь, большая часть меня избегнет богини мертвых, и свежей будет память обо мне, пока восходит на Капитолий с молчащей весталкой верховный жрец. Скажут про меня, что я оттуда, где грохочет ауфит неистовый, оттуда, где над иссохшими полями когда-то владычествовал Давн, что я вышел из народной толщи, что первым облачил иулийские размеры в латинские слова. Проникнись заслуженной гордостью и мне, дельфийским лавром, благосклонно Мельпомена увей седины».
2: Спасибо.
1: Да, блестяще.
2: Да, замечательно.
3: Дорогие братья и сестры, прозвучала первая часть беседы Артема Гравина и Александра Крупинина с поэтом и переводчиком Сергеем Завьяловым. Продолжение слушайте через неделю.

0: Прозвучала третья часть Бранденбургского концерта номер один Иоганна Себастьяна Баха в исполнении английского камерного оркестра. Дирижер Бенджамин Бриттон.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Патриарший наместник Московской митрополии посетил следственный изолятор номер 6 города Коломны. В Дивеево прошел круглый стол «Практическое исполнение монашеских обетов в условиях современности». В Красноярском крае отреставрировали деревянную церковь XIX века. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 12 августа, в день памяти мученика Иоанна Воина, патриарший наместник Московской митрополии, митрополит Крутицкий и Коломенский Павел посетил следственный изолятор номер 6 города Коломны. Митрополит Павел и начальник Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Московской области генерал-лейтенант внутренней службы Александр Сергеевич Ветров открыли мемориальную доску на здании режимного корпуса, где с 1854 по 1917 годы рядом со зданиями присутственных мест и тюрьмы находилась часовня в честь мученика Иоанна Воина. На режимной территории следственного изолятора митрополит Павел со служением духовенства Московской митрополии совершил молебен о всех православных христианах в аузах темничных пребывающих. В сопровождении сотрудников изолятора и духовенства владыка Павел посетил помещение изолятора, ознакомился с условиями содержания заключенных. Затем встретился с осужденными из хозяйственного отряда, с которыми провел духовную беседу и вручил каждому небольшие иконы мученика Иоанна Воина. В молитвенной комнате, расположенной на территории следственного изолятора, помощник начальника учреждения по работе с верующими иерей Роман Брагин рассказал об особенностях духовного окормления лиц, содержащихся под стражей. В завершение митрополит Павел провел совещание с начальником Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Московской области, начальником следственного изолятора и представителями духовенства, которые духовно окормляют учреждения уголовно-исполнительной системы. В ходе встречи были рассмотрены перспективы дальнейшего сотрудничества и согласованы основные направления совместной деятельности в сфере духовного окормления и социальной поддержки. 13 августа в Центре славянской культуры села Дивеево Нижегородской области состоялся круглый стол «Практическое исполнение монашеских обетов в условиях современности». Организаторами встречи выступили Синодальный отдел по монастырям и монашеству, Нижегородской епархии и Комиссия межсоборного присутствия Русской Православной Церкви по вопросам организации жизни монастырей и монашества. Модератором встречи стал митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий, являющийся председателем Комиссии межсоборного присутствия по вопросам организации жизни монастырей и монашества. В мероприятии участвовали 225 делегатов, настоятелей, настоятельниц монастырей, монашествующих из 45 епархий Русской Православной Церкви, расположенных на территории Приволжского федерального округа. В начале встречи к собравшимся обратился глава Нижегородской митрополии. По его словам, монашеские круглые столы, практическое исполнение монашеских обетов в условиях современности проводятся по благословению патриарха Московского и всей Руси Кирилла в федеральных округах Российской Федерации. Обращение председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству митрополита Каширского Феогноста зачитал член коллегии Синодального отдела по монастырям и монашеству епископ Ордатовский и Отяшевский Милетий. В рамках круглого стола прозвучали доклады митрополита Саранского и Мордовского Зиновия «Практическое исполнение монашеских обетов в условиях современности», наместника Санаксарского Богородица Рождественского мужского монастыря архимандрита Иннокентия Руденко о развитии контактов русского и коптского монашества и новом расцвете церковной жизни в Египте во второй половине XX века к 55-летию представления святейшего патриарха коптского Кирилла VI, а также другие доклады. В красноярской деревне Барабаново Емельяновского округа состоялось открытие отреставрированной деревянной церкви великомученицы Параскевы Пятницы, объекта культурного наследия регионального значения. Церковь построена в 1857 году на средства жителей Барабаново и окрестных деревень. Одна из главных особенностей храма – роспись. Лики святых написаны на деревянных стенах и потолке. В советское время и в постперестроечные годы храм стоял заброшенным, чудом избежав пожаров. В 2015 году настоятелем храма был назначен священник Алексей Язев, который получил разрешение на проведение противоаварийных работ. В 2016 году в храме установили колокол весом 140 килограммов. С 2023 года церковь закрыли на реконструкцию. Реставрация позволила не только сохранить исторический облик здания и уникальные настенные росписи, но и обеспечить дальнейшее использование памятника как действующего храма и одного из ключевых объектов культуры и туризма Красноярского края. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
3: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
4: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кубрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождествено, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Милосердие и сострадание уподобляет нас Богу. Не сказал Господь: если станете поститься, то будете подобны отцу вашему. Не сказал: если станете соблюдать девство или если станете молиться, то будете подобны отцу вашему. Но сказал: будьте милосердны, как и Отец ваш Небесный. Это дело Божье. Милости хочу, говорил он, а не жертвы. Святитель Иоанн Златоуст.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте! В эфире программа «Служение», у микрофона Елена Обламская, и мы продолжаем наш разговор с представителями благотворительного фонда «Вера и надежда» Анастасией Владимировной Груне, руководителем фонда, и Артемом Тужиковым, руководителем скаутской дружины «Павловск». Говорим о программах фонда, о том, каким же образом был выбран метод адаптивного скаутинга.
2: Хорошо, это привычное строение в жизни скаутов, разведчиков, следопытов. А в контексте благотворительного фонда «Вера и надежда» какие приобретаются нюансы в работе, приспособления, что выработано, какие приемы особенные?
3: Ну, то, что вот я замечаю вот у ребят, с которыми сталкиваюсь в фонде, ну, наверное, у большинства первоначально какое-то потребительское как бы отношение, ну, вообще сам к жизни и к получаемым каким-то благам, там, не знаю, от фонда или просто вот, что они понимают, что они относятся к какой-то к определенной категории и непосредственно, то им, ну, что-то должны как бы дать.
2: Они на что-то рассчитывают.
4: Я могу немного прокомментировать. Это та же проблема, которую замечают выпускников детских домов, о которых много пишут, что когда обществу проще вложить ни время, ни воспитание, ни отношения, а деньги, то вырастает поколение выпускников детских домов, которые живут на готовом, они не знают, что посуду надо мыть, и считают, что это нормально, что им, что по праву своей трудности житейской, которую никто не отнимает у них, они им обязаны. И они вот в итоге оказываются в ситуации слабого, потому что, ну, пока тебе 5, 7, там, 10, 12 лет это еще терпится, но там к 18 уже общество вполне тебе даст понять, кто кому чего
3: ну,
4: обязан.
3: Получается, очень сложно самим становится, ну, непонятно отдавать. То есть они привыкли получать и очень еще сами не привыкли отдавать.
2: Отдавать — это значит позаботиться об этом самом ближнем,
3: да,
2: который здесь вот у тебя же в отряде, в этой поездке, в этом лагере, где вы находитесь, да? И что это за ситуация? Опишите, пожалуйста.
4: Ну, я могу прокомментировать, что мы на это фонде смотрим, что если Артём на это смотрит с точки зрения программы духовно-нравственной и этим ценен, и вот этот вклад, то мы еще смотрим это с точки зрения

0: Мне просматривать с точки зрения психологии и особенности как бы психологических травм или тех ситуаций, в которых дети растут. И вот эта неспособность отдачи, она часто связана с тем, что нету образца. Ребенок он такой, как он никакой. Он делает то, что делают копирует. Его у окружения. Если мы говорим, что мы работаем с семьями, которые уже сами себя признали неблагополучными, и это их плюс, по крайней мере, они выходят в контакт, признают проблему и дают себе возможность решить эту проблему. Они запираются. Нет, у меня все хорошо. И не подходите к нам. Вот, то мы говорим о том, что это дети с непроработанными какими-то травмами. Иногда родители даже сами говорят, они у нас вот особенно развиваются. И им действительно, они делают то же самое, но маленькими шагами. К сожалению, некоторые, да, то есть тут надо отсматривать два типа детей, ну, как бы с нравственной распущенностью, которые привыкли, что им дают, и хотят брать. И они уже понимают, что нужно сделать, они уже чувствуют это, но все равно.
1: Конкретное очень что-то, случай, что называется, из жизни. В чем это заключается? У мальчика один бутерброд, и надо поделить его пополам, чтобы отдать товарищу. Как вы учите помогать ближнему делиться?
0: Да, бывает по-разному. Вот я говорю, что есть дети, если по итогам психологического тестирования и наблюдения и общего решения принято, что этот ребенок все-таки относится к ситуации психологической коррекции, то ему надо дать возможность научить заботиться о себе. Такие дети часто склонны отдавать
1: сначала,
0: последнее.
1: На первом этапе, да?
0: Да, они отдают последнее вроде как из страха, что если они сейчас не отдадут, их убьют. Это часто дети из семей с большой численностью детей. Или я сейчас в целом говорю, не анализирую никого из наших подопечных. Пришла там мама пьяная или папа пьяный. Она же, ей надо что-то немедленно сделать, иначе сейчас же будет... Вот.
1: И экстренная, они, экстренная ситуация.
0: И на первых порах они кажутся отдающими, но они как бы не развиваются. Они как бы ищут, где потише. И их надо, наоборот, втащить как бы в то, что... Бери себе, конкурируй. А есть, которые уже такие, и у них как бы проблема другая, что там родители, может быть, ну или семьи, особенности тоже развития такие, что они живут по дарвинистическому принципу, абсолютно по дарвинистическому принципу. И тут, если это воспитуемо, они двигаются в этом. Они не хотят, это на чаепитии можно легко сказать, что я, например, часто люблю делить, возьми по одному. Но это не диагностично. Вот диагностично, когда у тебя на столе стоит еды больше, чем надо каждому, но все равно идет давка. И тут вот видно, что как бы дети, в принципе, это природа, ну, естественно, как любой организм, который хочет выжить, он сначала берет себе, а потом уже думает обо всех остальных. А человек воспитанный, но который понимает, что ему все равно хватит. Здесь большая же история заключается в том, что если они голодные, то, естественно, у них возникает инстинкт борьбы просто за выживание. Здесь сложно оценить. Ну, то есть сначала надо накормить, потом сказать, ты вот сытый, а вот эту конфету иди отдай. Ну, то есть тоже вот не все так однозначно. Как говорит Артём, хотя немножко запутала, наверное, своим комментарием.
1: Очень профессиональный ваш комментарий.
0: Но конкретные примеры заключаются в том, что на одной и той же ситуации все дети ведут себя по-разному. И есть дети, которые удерживают намерение, такое намерение помочь другому, и в этой ситуации хорошо проверить их мотивацию. А если у детей нет намерения помочь другому, то здесь надо проверить сначала, возможно ли это развить в целом. Да, и проверяется это в простых действиях. Почему у нас скаутские лагеря, например, нам подходят с точки зрения такой даже диагностики? Там много быта. И, в принципе, нет, если у тебя группа слаженная, нет необходимости в этом быть, если ты можешь его купить, ну и поехать там в готовый кемпинг. А в нашем случае это хорошо, потому что когда 17-летние ребята отказываются носить за собой свои палатки, это уже диагноз. Вот, то есть такого рода. Я имею в виду, ты понимаешь, что ты в сообществе, ты в этой палатке поспал, так ты ее собери там и понеси, и сдай. А если я приезжаю и говорю, где мне тут лечь спать? Вот, вот вам...
1: Ясно, ясно. Артём, а что вы наблюдаете как опытный уже скаутский педагог? Что вы наблюдаете? Какую динамику в поведении ребят? Я бы даже сказала, пока не будем так уж брать духовно нрав, а просто да, хотя бы в поведенческой психологии, вот в этой социальной адаптации, когда трудный подросток оказался вдруг, тебе и палатку неси, и бутерброд отдай, и конфету еще подумай, хватит ли соседу. Что вы наблюдаете? Какую динамику? Есть ли она?
2: Да, конечно, безусловно, очень положительная динамика, и результат виден чуть ли не сразу, то есть, как бы, можно сказать, ежедневный. То есть, если взять периоды день, месяц, год, два, то динамика, она налицо. То есть если получается, что мы работаем с детьми не в адаптивном скаутинге, то тут такой вопрос сложен. Тут идет, наверное, какая-то корректировка уже заложенного семьей, школой, храмом. Тут идет такая как бы общая, какая-то объединяющая, что идет такое составление пазла. То есть ты берешь пазл от семьи, от храма, mm-hmm. от школы, корректируешь, привносишь свое, показываешь, что у нас нету, ну, у нас микроколлективы, звенья, и нету слабых в звеньях. Идут соревнования между коллективами, но не внутри своего коллектива. Каждый как бы старается друг дружку дополнить. То работа в адаптивном скаутинге, здесь виден непосредственно твой труд, твои вложения, и идет отдача.
1: Конкретно? А вот конкретно что?
2: Но если конкретно, то ну, тут если не в каких-то личностях, ну, допустим, ребенок пришел, и он замыкается, он не понимает, как ему общаться. То есть он пришел с какими-то, со своими особенностями, и эти особенности могут быть в его поведении высказаны таким образом, которые имеют насмешку у других ребят.
1: Это напряжение, замкнутость.
2: Это напряжение,
1: какая-то
2: замкнутость, mm-hmm. раздражительность на что-то. Он думает, что его сейчас обидят, и у него идет как бы ответная какая-то агрессия, чтобы его не обидели. И он идет на опережение и встречает какую-то встречную самоагрессию. А здесь получается, что идет понятие, что мы в одном коллективе, то есть у нас нету каких-то соревнований между вот собой в плане того, за какое-то место. Мы работаем на общее дело, например, мы работаем на то, чтобы поставить палатку, чтобы укрыться от дождя, чтобы приготовить обед для всех. И твоя задача, как конкретного, что ты являешься каким-то механизмом, без тебя невозможно. То есть если ты, у тебя задача посолить суп там или какое-то блюдо приготовить, то твоя задача, ты понимаешь, что тебе надо не пересолить, чтобы все были довольны, или посолить его вовремя. То есть ты выполняешь свою задачу, и ты чувствуешь, что ты важен для общества, в котором находишься. И оно тебя не отвергает, а оно тебе наоборот, о, как вкусно, ты здорово, сейчас вот то, что соли, то, что нужно. Это свои действия, он получает какую-то благодарность. Но вот это, что касается адаптивного скаутинга, мы вот эту адаптивность должны смоделировать сами, поставить ребят в адаптивном скаутинге в состоянии как бы успеха, чтобы успех был прогнозируем. Мы работаем с детьми, с молодежью, мы понимаем, кто что может, и не ставим какую-то высокую планку. А чтобы встать хотя бы на первую ступеньку, ребенок должен почувствовать себя нужным, и то, что он сможет быть успешным в том деле, которое ему доверено.
0: Да, а на выходе мы в практике именно их жизни не игровой. И это игра, которая их увлекает. И они добровольно идут и как бы в игре развиваются. А на выходе мы видим обратную связь от родителей в том числе, которые прям говорят, что они видят, как меняются их дети, что вот они пишут у себя на страницах, что вот мой сын поехал в свой там мир, кто-то помог кому-то, кто-то с помощью того, с этой программы справился сам с проблемой того, что там кого-то, у кого-то была угроза лишения родительских прав, а ребенок трудный, и маме там трудно справиться, а вот он в группе у нас остался и держится, и вот он отчитывается, и вот что он ходит, вот она справляется, вот он улучшается. Кто-то приходил, там в наушниках сидел и не разговаривал ни с кем, а сейчас вот там прошли курсы, там и вожатых, и поют, и пляшут уже, ну, я имею в виду вот в своих городских мероприятиях.
1: Вы сказали про наушники, а вот общая тема сейчас, телефоны. Телефоны с ними как? Как вы поступаете?
0: Ну, я мягко, а с подростками вообще просто говорю, так, если вы сейчас не брать телефоны, мы открываем программу по борьбе с телефонными зависимостями. Они говорят, нет, и убирают. Ну, в смысле, мы договариваемся просто.
1: Умеете договариваться.
0: Ну, да, стараемся, да. И мы были вот в Пушгарах в лагере с московскими ребятами. И приехали другие вожатые, и они говорят, господи, какие открытые, есть такое слово, типа прокачанные ребята. Они действительно в целом коммуникационно, они, поскольку мы позиционируем себя, это продукт процесса, мы налаживаем процесс, чтобы они сами выбирали результат, то в этом они действительно преуспевают. По желанию.
1: То есть прокаченность, расшифруйте, такая уже немножечко вы...
0: эмоциональная рефлексия.
1: И этот узел немножечко вы раздвинули.
0: В контакте mm-hmm. быть и не так бояться там, вот, внешнего мира, как когда приходят к нам.
2: Я бы еще подчеркнул, что вот таким из основным методом является, конечно, игровой метод. Это игра и моделирование различных ситуаций. Будь то первая медицинская помощь, будь то какая-то постановка лагеря, будь какие-то экономические игры, какие-то реконструкции и прочее, где мы общаемся. И когда ребенок вырастает или попадает в какую-то уже взрослую игру, ну вот как вот я сейчас, допустим, вырос, а для меня все везде тоже какая-то игра. И то есть получается какая-то жизненная ситуация на моем жизненном пути возникает, я думаю, о, в это я уже играл. И ты сам понимаешь...
0: Правила,
2: да, и как тебя победить в той или иной ситуации.
1: Но скауты не закрытая организация, и дети, которые в ней присутствуют, они способны общаться с миром тоже, да, а не только держаться своим сообществом. Или?
2: В принципе, конечно. А что значит открытость или закрытость,
0: по-вашему? Здесь, понимаете, это любая... Это я вам прокомментирую, пока Артём находит правильные ответы своего большого опыта. Что я думаю, что здесь и так, что ну, это так же, как нужно немножко иметь... Это как такой вот дом, как такая семья. Мы же не все... Есть какая-то зона, куда не хочется никого пускать, потому что это вот там, где я отдыхаю. А что-то... Для общества, естественно, если мы помним.
2: Не, ну что значит закрытость или открытость? Это такое тоже понятие.
1: Это способность принять человека извне, если он не скаут, и то он хочет попробовать быть с вами или не быть, он сам решит. И точно так же самому скауту войти в какое-то другое сообщество и проявить заинтересованность, а что там за люди? Ну да, вот я привык там у себя со скаутами, а вот у этих вроде тоже что-то любопытное, ну-ка.
0: Насколько вот такой степени. Открытая методика, насколько вы готовы брать у других, чтобы развивать методику? Я вот услышала готова. Такой вот вопрос.
2: Если так, то да, готовы. Я сотрудничаю с многими организациями. Ну, по крайней мере, у нас в районе у нас возникают какие-то общие дела. Мы организуем квесты для молодежи. Вот недавно прошел квест в мае, посвященный Дню семьи. И мы объединились с движением первых, объединились с навигаторами, там, с различными общественными организациями.
1: Поняла. Артём, а скажите, пожалуйста, и Анастасия Владимировна тоже, какой возраст детей? Ребят.
0: А ну вот здесь, и Артём, наверное, лучше прокомментирует. Мы здесь полностью сейчас присоединяемся к стандартному возрастному. Три периода есть. 7-11, 12... Ну вот у нас 7-11, 12-14 и 15+. 15+, это уже помощники руководителей, которых мы обучаем вроде как работать с младшими. Волчата и скауты.
1: Да. Волчата, не пугайтесь, дорогие радиослушатели, такая терминология, принятая в скаутском лексиконе.
0: Да, потому что дети чувствуют вот это вот приключение леса уже из названия.
1: И еще, а сколько же человек вы поддерживаете, и детей, и родителей?
0: Как благотворительный фонд у нас сейчас в Тосно и в Крыму около 250 человек детей. Семей меньше, потому что есть семьи многодетные. Это те группы, с которыми мы работаем по похожим программам адаптивного скаутинга. И есть мероприятия, совместные мероприятия, которые мы проводим с другими организациями. Ну, то уже нас поддерживают, конечно, методически, но я полагаю, что такая вот совместная деятельность, она в целом расширяет поле такое для детей благоприятное.
1: Артём, по стране, как скаутское движение распространено сейчас? Насколько это активно в других городах? Или это только Москва-Петербург?
2: Нет, это не только Москва-Петербург. Мы во многих городах, я сейчас точно цифру вам не назову, у нас чуть более 2000 человек, ну, всего. Но это в нескольких регионах нашей страны. В городах Владимир, Челябинск, Уфа, то есть, ну, большое распространение. Мы все, конечно, объединены в единую как бы структуру.
1: Что вы считаете успехом в своей работе? Когда происходит что?
2: Сложный вопрос. Тут вот очень, получается, есть какая-то краткосрочная цель и какая-то долгосрочная.
1: Скажем так, какие события вас могут обрадовать, которые вы наблюдаете в поведении
2: детей,
1: ребят?
2: Молодежи,
1: да, вот то, что вы, например, являетесь свидетелем и понимаете, здорово, я сделал свою работу. Да, я, наверное, вот это я и хотела увидеть в этом ребенке. Вот есть что-то такое?
2: Ну да, конечно, меня очень радуют успехи ребят в различной сфере деятельности. То есть скаутинг – это как толчок к общему успеху, когда ребенок там вырастает, и у него там полноценная семья, хорошая работа, у него и все устроено, и все находится в гармонии.
1: Ваши воспитанники, они уже настолько подросшие, что вы имеете возможность это наблюдать, да?
2: Да. У нас получается сейчас, я даже расширил свою деятельность, если у нас мы были, как по скаловской методике, еще недавно ограничены 7-11 лет, 11-16, 16-25 и дальше уже от младших классов до студенческой скамьи. То сейчас мы открыли и родительский клуб, куда привлекаем и родители, и там есть у нас их детишечки маленькие, и идет такое развитие, можно сказать, с ясельного возраста, где они потом видят пример своих старших. То есть мы, как правило, руководители, ну, непосредственно для детей в какой-то период не являются примером, на мой взгляд. Примером являются и их сверстники, которые чуть-чуть постарше их. Вот они смотрят, что же с ними. То есть, когда дети смотрят там на подростков, подростки смотрят на студентов. Потому что, когда я был в возрасте студенческом и руководил отрядом, я был самым примером. А сейчас я могу быть каким-то со своим взглядом не всегда понятным для них. И прежде всего они смотрят на своих сверстников.
1: Да, ну это естественные вещи такие. Анастасия Владимировна, а вы, как руководитель фонда «Вера и надежда», что вы видите, какие-то трудности, с которыми вам приходится сейчас справляться, и при этом, что вы видите, какие перспективы дальнейшие вашего фонда?
0: Да, я одновременно вижу перспективы вот в этих трудностях, потому что сейчас же век такой, ну, очень много хороших задач, проектов, и нужно очень четко, внятно и коротко уметь рассказать как раз, что ты, какой результат. Вот вы спросили у Артёма, даже вот там Артём задумался. От нас тоже постоянно требуют в числах, в показателях, в каких-то коэффициентах. Вот покажи, у тебя что дети были в сентябре такие, а какие они в мае. Педагоги говорят, да я за первый год с ними только поздороваюсь, я только контакт установлю. А я меряю эффективность в привлеченных средствах. А доноры говорят, я уже год вкладываюсь, что у тебя с детьми произошло? А он научился со мной здороваться. Ну, я утрирую, это невозможно, да? Поэтому здесь очень интересный пласт работы как раз. Такая вот наука внесения, такой вот наукоемкости вот этих вот слов дурацких, которые усложняют вроде язык. Но они убирают нашу субъективность, и мы худо-бедно должны, если мы на берегу договорились, что я у вас там 100 рублей возьму, и за эти 100 рублей я вот это вот сделаю, то я, как честный человек, должна изловчиться, но найти и язык, и цифры, чтобы показать, что да, это пошло детям во благо. Mm-hmm. Вот, это большая творческая работа, но мне она нравится тоже. Хотя кажется, что там, где вкрадываются деньги, становится чуть сложнее, но...
1: Но без этого да, тоже никак, да?
0: Да, да.
2: Ну, тут просто я вот объясню, почему задумался, чтобы иногда очень, ну, не иногда, а всегда очень хочется быть понятным аудитории, когда отвечаешь на вопрос, какие-то еще дополнительные вопросы. Поэтому старался как-то сформулировать, стараюсь тоже отходить от каких-то слов, которые тоже некоторых сразу я вот... И когда говорю «скаут», еще что-то, я просто вижу, как бы читаю какую-то такую всю, какую-то сразу уже агрессию в людях и в некоторых чиновниках, с которыми приходится сталкиваться. Потому что некоторые не готовы разбираться в чем-то. И сейчас в силу различных обстоятельств очень народ очень лучше что-то не объяснять и что-то не доказывать. Я стараюсь не объяснять, не доказывать. Я делаю свою работу, но и тоже работой это не могу назвать, это все равно как бы служение, как бы мое призвание, и я горжусь этим, и все.
1: И ваша профессия, и вот это служение, это совпало, или вы занимаетесь чем-то еще совсем другим?
2: Ну, так получилось, что вот на данный момент, наверное, совпало. Все началось со школьной скамьи, и скаутинг мне открыл пути путешествий, мой кругозор. Я пошел на факультет естествознания, географии и туризма, стал учителем географии. Мне стало это ближе к объединению с природой. На какой-то период я ушел в коммерческую деятельность и понял, что это не делает меня счастливым. И вернулся обратно, и сейчас я, можно сказать, как бы специалист по работе с молодежью в подростковом районном центре Пушкинс.
1: И образование ваше, получается, совершенно профильное и абсолютно вписывается так,
2: конечно,
1: как нужно.
2: Да.
1: Спасибо, дорогие гости. Спасибо, Анастасия Владимировна Груне, руководитель благотворительного фонда «Вера и надежда». Спасибо, Артем Тужиков, руководитель скаутской дружины «Павловск», за то, что вы нашли время и пришли и рассказали о своей деятельности творческой и необходимой ребятам и их родителям. Благодарю вас. Программу подготовила Елена Обламская. Спасибо, до свидания.
0: Спасибо вам.

Сказание о трех деревьях. Давным-давно на вершине горы стояли три маленьких деревца и мечтали о том, чем бы они хотели стать, когда вырастут. Первое деревце взглянуло на звезды, мерцавшие над ними, подобно алмазам, и сказала: «Я хотела бы обладать сокровищами. Я хочу, чтобы из меня сделали великолепный сундук, покрыли золотом и наполнили драгоценными камнями. Я буду самым красивым сундуком на всем свете». Второе деревце посмотрело на речку, впадавшую в залив, прислушалось к шуму прибоя, доносившегося до вершины горы, и сказала: «Я хотела бы стать прекрасным парусником, чтобы бороздить великие воды и служить могущественному царю. Я буду самым прочным кораблем на всем свете». Третье деревце посмотрело на лежащий в долине шумный город, где с утра до вечера сновали озабоченные делами люди, и сказала: «Я хотела бы навсегда остаться на этой горной вершине. Я хочу вырасти таким высоким, чтобы людям, остановившимся посмотреть на меня, приходилось бы поднимать глаза к небесам и задумываться о Боге. Я буду самым высоким деревом на всем свете». Прошли годы. Лили дожди, светило солнце, и три маленьких деревца стали высокими и крепкими деревьями. И вот однажды на вершину горы взобрались три дровосека. Первый дровосек взглянул на первое дерево и сказал: «Это красивое дерево, именно такое мне и нужно». И под ударами его острого топора первое дерево упало на землю. «Теперь из меня сделают прекрасный сундук», – думала она. «Я буду хранить удивительные сокровища». Второй дровосек посмотрел на второе дерево и сказал: «Это крепкое дерево, именно такое мне и нужно». И под ударами его острого топора второе дерево упало на землю. «Теперь я буду бороздить великие воды», – думала она. «Я буду могучим кораблем, достойным перевозить царей». Третье дерево упало духом, увидев подошедшего к нему третьего дровосека. Оно стояло стройное и высокое, указывая людям на небеса. Но этот дровосек даже ни разу не взглянул вверх. «Мне сгодится любое дерево», – проворчал он. И под ударами его острого топора третье дерево упало на землю. Первое дерево обрадовалось, когда дровосек принес его в мастерскую плотника. Но плотник, выполнявший заказы бедных, простых людей, не думал о сундуках для хранения драгоценностей, и его мозолистые от работы руки превратили дерево в кормушку для скота. Дерево, бывшее когда-то таким красивым, не покрыли золотом и не наполнили драгоценными камнями. Его, покрытое опилками, поставили в хлеву и наполнили сеном для скота. Второе дерево радовалось, когда дровосек принес его на корабельную верфь. Но там никогда не строилось ни одного большого корабля. И дерево, бывшее когда-то таким могучим, было распилено на тонкие доски, из которых смастерили простую рыбацкую лодку. Лодка была небольшой и недостаточно прочной для того, чтобы бороздить воды морей, поэтому ее продали рыбакам, ловившим рыбу в озере. Каждый день ее нагружали рыбой так, что она вся ею пропахла. Третье дерево было разочаровано, когда его распилили на брусья и сложили в штабель на складе. «Что случилось?» – удивлялось это некогда высокое дерево. «Все, чего я желала, это оставаться на вершине горы и направлять мысли людей к Богу. Неужели в том мое назначение, чтобы пылиться мне на складе?»

три дерева почти уже и забыли о своих мечтаниях. Но как-то в одну из ночей свет золотой звезды осиял первое дерево, когда молодая женщина положила своего новорожденного младенца в кормушку для скота. «Жаль, что я не могу сделать для него колыбель», – прошептал ее муж. Но мать младенца сжала его руку и улыбнулась, потому что гладкое, крепкое дерево светилось золотым звездным светом. «Эти ясли прекрасны», – сказала она. И первое дерево вдруг узнало, что в нем хранилось величайшее сокровище из всех когда-либо существовавших на свете. Однажды вечером усталый путник и его друзья вошли в старую рыбачью лодку. Путник уснул, а лодка, сделанная из второго дерева, тихо скользила по поверхности озера. Внезапно налетела ужасная буря с громом и молниями. Второе дерево содрогалось всеми своими тоненькими досками. Оно знало, что у него не хватит сил бороться с бурей, и видела опасность, грозившую жизни пассажиров. Усталый путник проснулся. Он встал, простер свою руку и сказал: «Умолкни, перестань!» И буря тотчас успокоилась. Она улеглась так же быстро, как и началась. И тут второе дерево догадалось, что оно везет царя всей вселенной. Однажды, в пятницу утром, третье дерево было потревожено, когда брусья, нарезанные из него, вытащили из забытого штабеля. Оно вздрагивало, когда его проносили сквозь разгневанную глумящуюся толпу. Оно содрогалось, когда к нему приколачивали руки человека. Оно испытывало мучительное чувство безысходности и отчаяния, когда по нему стекала на землю кровь распятого. Но воскресным утром, когда взошло солнце и земля под ним поколебалась от радости, третье дерево узнало, что любовь Божия все изменила. Она сделала первое дерево прекрасным, потому что удостоила его стать колыбелью Спасителя мира. Она сделала второе дерево могучим, потому что удостоила его послужить царю всей вселенной. И всякий раз, когда люди думают о третьем дереве, удостоенном стать символом спасения человечества, они думают о Боге.

0: в исполнении Святослава Рихтера прозвучала прелюдия «Си мажор» из первого тома хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха. Крест Христов и крестное знамение. Многие по неведению или по нерадению небрежно изображают на себе крестное знамение, махающий рукой по лицу своему или по чреву. Такое махание не только никакой не приносит пользы человеку, но даже подвергает его ответственности и вменяется в грех, как нерадение о деле Божьем. Знамение Святого Креста должно слагать, как учит Святая Церковь, трехперстное, и полагать его на себе правильно, на челе, потом на чреве, на правом и на левом плече. Тогда знамение это — стена необоримая и оружие непобедимое против врагов спасения нашего. Когда мы знаменуем себя Святым Крестом, то он, по изъяснению святого Амвросия Медиоланского, является нам печатью Христовой на челе, печатью на сердце, печатью на мышцах. На челе довсегда исповедуем Христа, на сердце довсегда Его любим, на мышцах же да благое делаем. Есть одна очень утешительная истина, внушаемая нам самим видом креста Господня. Когда мы знаменуем себя крестом и как бы видимым образом налагаем на себя крест Христов, тогда между нами и Отцем Небесным, так сказать, висит на кресте распятый Спаситель наш. Таким образом, знаменуя себя крестом, мы должны презреть духом перед собою Христа Спасителя, пригвожденного к кресту и умоляющего о нас правосудие Божие, и иметь при этом такую мысль: «Господи, за Тебя, ради Твоего имени Святого, мы готовы на крест, на всевозможные поношения, на жесточайшие страдания, на смерть самую позорную». Один из древнейших писателей первенствующей христианской церкви свидетельствует, что тогдашние христиане, следуя апостольскому преданию, при каждом действии и движении ограждали себя крестным знамением, при входе и выходе, одеваясь и обуваясь, при умывании, перед трапезой или после нее, зажигая огонь, ложась на постель, садясь на место, словом, при всяком занятии. При самом появлении нашим на свет знамение креста освещает нас, от колыбели и до гроба сопутствует нам, ограждая, вразумляя и спасая нас на стропотном пути земного странствия нашего. И когда бренные останки наши будут заключены в недра земли, то крест святый, водруженный над могилой нашей, красноречивее всякого мавзолея, будет говорить, что тут покоится прах христианина. По толкованию святых отец, четвероконечный крест Христов изображает верхним своим концом или высотою вышних живущего Бога Отца, глубиною или нижним концом на землю и в ад нисшедшего Сына Божия, шириною и долготою или двумя поперечными концами Духа Святого, вездесущего и вся исполняющего. Церковь, обретшая крест, явилась воистину раем, имеющим посреди себя древо жизни, древо креста. Крестом Христовым мы искуплены от клятвы закона. Крест Христов — оружие непобедимое, которым поражен враг наш. Ибо Христос, претерпев крестную смерть и не шед в ад, отнял им силу от начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Крест, бывший оружием позорной казни, соделался потом красотою церкви, державою владык земных, украшением диадем их, честью воинских знамен, наградою подвигов и заслуг. О пречестный и животворящий кресте Господень! Споборствуй нам на врагов видимых и невидимых, охраняя нас во всех путях наших, и по разрешении от бренного тела душу нашу вознеси к престолу Вседержителя, туда, где потоки сладости проливаются, где непрестанный глаз радования веселящихся и хвалящих Господа. Иже крестом ограждаеми, врагу противляемся, не боящися того коварства и ловительства, якобы гордый упразднися и попран бысть на древе силой распятого Христа. Крест Твой, Господи, освятися, тем бы бывает исцеление немощствующим грехами. Сего ради к Тебе припадаем, помилуй нас. Господи, оружие на дьявола крест Твой дал и си нам, трепещет боя, трясется, не терпя взирать и на силу его, яко мертвый выставляет и смерть упраздни. Сего ради поклоняемся погребению твоему и восстанию». Стихиры эти поются на Святой Афонской горе по окончании повечерия, как святое напутствие на сон грядущим.
1: Статью из журнала «Вечное» о кресте Христове и крестном знамени читала Ольга Суровегина.

0: исполнении хора кафедрального Александра Невского собора в Париже под управлением Петра Спасского прозвучал тропарь на поклонение Святому Кресту композиторов Александра Костальского и Петра Гончарова. Запись архивная.
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни Петербурга. У микрофона Александр Крупинин. В двух исторических зданиях Апраксина двора начался монтаж инженерных сетей, сообщил губернатор Александр Беглов. Речь идет о корпусах 37 и 39, выстроенных в середине XIX века по проекту Иеронима Корсини. Апраксин двор долгое время оставался болевой точкой Петербурга. Мы последовательно возвращаем это место городу. В рамках одного из 10 приоритетов развития Петербурга здесь начались реставрационные работы, заявил Александр Беглов. Здания, где сейчас идут работы, сильно пострадали от пожара в конце прошлого века. Утраченные элементы декора воссоздадут по архивным материалам. Также мастера восстановят металлическую галерею вдоль фасадов в уровне первого этажа. Прилегающую территорию благоустроят. Всего на территории Апраксина двора расположено 68 зданий. Из них 51 – объект культурного наследия. В Петербурге Комитет по государственному контролю использования и охране памятников истории и культуры одобрил проект реставрации исторического павильона общественного туалета у Благовещенского моста. Здание возвели около 1901 года и достраивали в 1907. В советское время его использовали до 60-х годов прошлого века, а затем забросили. Из-за этого здание пришло в аварийное состояние. Теперь туалет ждет реставрация. Фасады отделают штукатуркой цвета слоновой кости с утеплителем. Цоколь гранитом, внутри светлые тона и практичная отделка. До завершения приема заявок на 9-ю международную архитектурно-дизайнерскую премию «Золотой Трезини» остался ровно месяц. Заявки принимаются до 15 сентября. Как сообщают организаторы, Оргкомитет уже получил более 300 проектов из 30 стран мира. Учрежденная в 2018 году и названная в честь первого архитектора Петербурга Доменико Трезини, премия развивает концепцию архитектурной дипломатии, профессионального диалога зодчих, дизайнеров и реставраторов из разных стран вне зависимости от политической конъюнктуры. После завершения приема заявок работы будут переданы в отборочную комиссию, которая сформирует шорт-лист. Имена финалистов станут известны 20 октября. Затем проекты оценят международные жюри, более 200 экспертов из 35 стран, включая архитекторов, дизайнеров, искусствоведов, реставраторов и дипломатов. Церемония награждения победителей состоится 20 ноября в Государственном Эрмитаже.

во вторник, 18 августа, в длинном зале Санкт-Петербургского союза художников на Большой Морской улице, 38, откроется традиционная летняя выставка «Города и веси». Церемония открытия начнется в 18 часов. В экспозицию вошли произведения, созданные петербургскими художниками во время пленэров в разных регионах России. Авторы обращаются к теме городов и природных ландшафтов, стараясь передать не только узнаваемый облик мест, но и собственные впечатления от них. Посетителям покажут работы, выполненные в различных техниках – масляную живопись, акварель, темперу и пастель. Экспозиция будет работать с 18 августа по 6 сентября. Посетить ее можно ежедневно с 12 до 19 часов, кроме понедельника. Вход на открытие 18 августа свободный. В остальные дни действует единый билет стоимостью 300 рублей, льготным 150 рублей. Для детей и членов творческих союзов посещение бесплатное.

Музея театрального и музыкального искусства стартует проект «Билибинские променады», приуроченный к 150-летию со дня рождения художника Ивана Билибина. В программе променады, концерты и спектакли по мотивам творчества мастера. Зрители увидят оперы и сказки, к которым Билибин создавал сценическое оформление и иллюстрации. Среди них сказка о царе Салтане, Снегурочка, Руслан и Людмила. Программа будет доступна всем, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья, отметили в Комитете по культуре Петербурга. Подробнее о проекте можно узнать на сайте музея. Необычную археологическую находку обнаружили сотрудники водоканала в Бокситогорском районе Ленинградской области. Ее передали на экспертизу в музей. В деревне Чудцы во время плановых работ на сетях водоснабжения при подготовке к зиме специалисты Леноблводоканала нашли хорошо сохранившиеся лапти. Их обнаружили в голубой глине на глубине 2 метров 20 сантиметров. Рядом находились фрагменты мощеной дороги, крупный валун и обработанное бревно, рассказали сегодня в пресс-службе Леноблводоканала. Артефакт передали в Пикалевский краеведческий музей. Там специалисты определят точный возраст находки и ее историческую ценность. В Леноблводоканале отмечают, что вдоль деревни Чудцы раньше проходил Ярославский тракт. По нему, в частности, в XIX веке этапировали осужденных декабристов. В Петербурге приступили к составлению списка животных, которые поселятся в новом зоопарке на Камышовой улице. Перечень разрабатывают профильные специалисты. Как сообщили в пресс-службе администрации Петербурга, составление базового списка фауны необходимо для корректного проектирования вольеров и инженерных сооружений, характеристики которых должны строго соответствовать действующим нормам содержания для каждого конкретного вида животных. Ранее сообщалось, что открытие нового зоопарка в Петербурге запланировано не ранее 2030 года.

И в завершение нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. В субботу, 15 августа, пасмурная погода, днем небольшой дождь, 15-17 градусов тепла. Атмосферное давление 755-757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 89%, ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду. В воскресенье 16 августа переменная облачность без существенных осадков плюс 25-27. Атмосферное давление 750-752 миллиметра, относительная влажность воздуха 43%, ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Итак, завтра пасмурно, небольшой дождь плюс 15-17, в воскресенье переменная облачность без существенных осадков плюс 25-27. Атмосферное давление завтра будет снижаться. Сейчас в Петербурге плюс 19 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям.

0: рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. 14 августа, день рождения Дмитрия Сергеевича Мережковского, известного писателя, поэта, религиозного мыслителя начала 20 века. И мы решили с Александром Крупининым поговорить не только о личности самого Дмитрия Сергеевича Мережковского, но и о той атмосфере начала 20 века, которая, как мне кажется, достаточно интересна, да, в отношении и литературном, и философском, и богословском. Здравствуйте, Саша.
1: Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я с удовольствием принял приглашение Марины принять участие в этой передаче, потому что действительно эта эпоха очень была интересная. Много в ней совершалось такого, что потом отразилось и на всей дальнейшей судьбе России в течение следующего столетия. Поэтому поговорить об этом было бы, конечно, очень интересно.
0: Угу. Ну что же, может быть, мы начнем с какого-то разговора о самом центральном персонаже, а потом перейдем и к его любимому детищу, каким были религиозно-философские собрания, да, в Петербурге. Вот что касается самого Мережковского, то я принесла с собой его стихотворение, которое мне кажется достаточно показательным для вот характеристики какой-то тональности духовной и эстетической нашего персонажа, поскольку Мережковский, с одной стороны, конечно, бесконечно знаменитый человек, человек, без упоминания которого не обходятся никакие воспоминания о Серебряном веке, да, вот каким-то образом он сыграл роль в жизни практически всех знаменитых русских литераторов того времени. А с другой стороны, все-таки иногда, когда мы читаем Мережковского сегодня, вот у меня, например, возникает вопрос, ну и что? Что же там было такого интересного? То есть это такая двойственная фигура, вам не кажется, Саша?
1: Ну, я бы сказал, что Мережковский и вместе с его супругой Зинаидой Гиппиус,
0: да,
1: это были такие, скорее, имиджевые, как мы как бы сейчас сказали, фигуры. То есть их имидж, их гораздо больше, чем их литература, вот с моей точки зрения.
0: Угу.
1: То есть это были салоны, это был стиль жизни, стиль мысли. Они очень хорошо выявляли собой эту эпоху.
0: Угу.
1: Которое было много разного, много было и высоких помыслов, много было и соблазна. И вот именно, мне кажется, что пара Гиппиус-Мережковский именно очень хорошо проявляет эту эпоху.
0: Да, они такие знаковые персонажи,
1: да,
0: для своего времени. Так вот, это стихотворение, это сонет Мережковского, написанный в 1889 году. «Дома и призраки людей, все в дымку ровную сливалось, и даже пламя фонарей в тумане мертвом задыхалось. И мимо каменных громад куда-то люди торопливо, как тени бледные, скользят. И сам иду я молчаливо, куда не знаю, как во сне. Иду, иду, и мнится мне, что вот сейчас я, утомленный, умру, как пламя фонарей, как бледный призрак, порожденный туманом северных ночей». Вот такой текст, вполне себе изысканный и в,
1: да,
0: духе.
1: Да, чудные стихи на самом-то деле.
0: Стихи прекрасные, и в них еще есть такая тема как бы эстетизации вот петербургского тумана, вот этого самого мертвого каменного города, да, люди как тени.
1: Да, это очень характерная тема для того, угу, времени, это и Блок, и Андрей Белый, да, тема Петербурга как такого туманного, мрачного, прогибающего, уходящего города.
0: Да, это есть, и, между прочим, не случайно то, что Мережковский переводил Бодлера.
1: Да.
0: Вот этот самый французский символизм.

0: цветы зла, это каким-то образом для него оказывалось очень актуальным.
1: Но в то же время надо сказать, что кроме французского символизма, на Мережковского и вообще на всю ту эпоху, вот как мне кажется, такое же влияние оказал Владимир Соловьев.
0: Да.
1: То есть как бы русский символизм – это совмещение религиозных идей Владимира Соловьева с французским символизмом. Вот, может быть, если я, конечно, не литературовед, но мне кажется, что вот это такие два основных источника.
0: Не могу не согласиться. И вот эта самая теория двух бездн, на которой так настаивали Гиппиус, Мережковский, вот вся эта компания, как бы вот человек должен пройти до конца все пути, да, вот познать все бездны, и верхнюю, и нижнюю. Она ведь тоже немножечко об этом. Потому что на самом деле, когда даже не только мы смотрим из сегодняшнего дня, но и многие современники смотрели на Дмитрия Сергеевича Мережковского и на Зинаиду Николаевну Гиппиус, то у них возникало какое-то вот переживание внутренней порочности, надтреснутости, неполноценности, именно потому, что все как бы так вот смешивается в одну кучу. Да? Тут тебе и о Христе размышления, а тут же рядом и весьма сомнительные всяческие опыты и заигрывания там, с темными силами, да?
1: Да, я бы вот, может быть, сказал бы, что это был такой вариант современного гнозиса, вот гностицизма, вот то, что в древности, да, был гностицизм, который христианство превращало непонятно в что, то есть, как бы, ну, человек мудрствует, он пытается что-то найти такое, и он придумывает вещи абсолютно далекие от того, что на самом-то деле. Это как, ну, это вот тот же самый гнозис, и он, если тот гнозис исходил из античного язычества, то этот гнозис, он тоже исходил из того, что, в общем-то, христианство как бы оборвалось в России к тому времени. Вот начиная со времен Петра I, интеллигенция была очень далека от христианства. Христианство, православие в России, оно в основном заключалось в духовных школах, где готовили священнослужителей. Это был совершенно особый, отдельный от всего остального общества мир, где занимались схоластикой в очень таком ее, не самом лучшем ее виде, который перенесен был из иезуитских училищ Польши, и потом в Киево-Могилянскую академию в Киеве, да, и потом вот это вот все распространилось. Такая очень сухая и малоинтересная школьная, то, что называется школьное богословие. Это, конечно, не могло мыслящих и ищущих людей как-то вдохновлять. Даже, допустим, труды такого выдающегося богослова, как Филарет Дроздов. Вот если их почитать, то очень трудно найти там, вот, чтобы могло вот ищущего человека там как-то вот вдохновить.
0: Вот я бы даже сказала, что труды митрополита Филарета, они интересны человеку уже каким-то образом воцерковленному, укорененному в традиции. Вот тогда действительно это можно читать и находить там множество различных...
1: Там уже выдающийся богослов,
0: да,
1: конечно.
0: Да, поразительных каких-то вещей, созерцаний и все. Но для человека, что называется, новоначального... Да? Вот это действительно воспринимается как некая специальная литература.
1: Сам стиль, вот, все это очень специфически, да?
0: Да, я бы не спорила с этим, конечно. И вот что касается Мережковского и самой атмосферы вот этих самых исканий, таких философско-религиозных, то есть замечательные воспоминания Николая Арсеньева, который потом был профессором, да, Свято-Владимирской духовной семинарии.
1: Да, в Нью-Йорке.
0: И он в 77-м году умер, как я понимаю. Вот он известнейший богослов, человек, конечно, невероятно авторитетный. Он, правда, пишет свои воспоминания все-таки о московских кружках. Но, тем не менее, во-первых, эти два мира очень-очень пересекались. И так как Брюсов бывал беспрерывно в Петербурге, точно так же и, скажем, Мережковские наезжали регулярно в Москву. Да. И то, что он говорит вот о самой атмосфере этих самых кружков, собраний, как мне кажется, это относится ко всей России, к Петербургу и к Москве. И он пишет примерно вот что. Характерны для этой атмосферы были выкрики одного из участников о «святой плоти», в кавычках, или стихотворение Сергея Соловьева, племянника философа, о чаше Диониса, которая литературно и безответственно смешивалась с чашей Евхаристии, как Дионис также литературно и безответственно сближался с Христом. Забывались строго разделяющие, поставляющие предел слова апостола Павла «Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую». Кое-где в этих настроениях литературно-символического аргианизма, мощным потоком захвативших нашу предвоенную литературу и многие проявления тогдашней религиозной философии, определенно сказывался дух буйного разлагающего хлыстовства. Ну, дальше он говорит о романе Андрея Белого «Серебряный голубь», да? Этот разлагающий, тлетворно-болезненный, кликушеский дух с особой силой обдает нас из его талантливых, но духовно уродливых воспоминаний об Александре Блоке. Имеется в виду Андрей Белый. И дальше Арсеньев упоминает некоторые произведения и Мережковского, и Брюсова, вот «Огненный ангел» Брюсова, или какие-то сочинения Мережковского, которые нездоровыми называет Арсеньев. И вот я с ним в этом готова даже во многом согласиться, да, потому что вот эта такая тенденция к некритическому смешиванию всего, что претендует на статус духовного, она была характеристикой того времени, и, как мне кажется, это очень современно, потому что ведь сейчас тоже сплошь и рядом попадаются
1: сейчас
0: какие-то...
1: Сейчас точно,
0: да?
1: Такая же история вот происходит, потому что, опять же, вот все, что хоть было что-то в России, православная вера, которая как-то преподавалась там в школах, и так или иначе была хотя бы на слуху, то 70 с лишним лет этого же вообще не было. И люди сейчас начинают искать духовности. Я не раз слышал, вот когда я езжу там в поездах, где-нибудь разговоры бывают, вступаешь с кем-то, люди говорят такие вещи, что просто, ну, уши вянут. Просто. Они, вот я прочитал там в книге, там какие-то ангелы, там, ну, полный бред, понимаете?
0: Да.
1: И когда начинаешь говорить, что вот так и так, то это кажется тоже людям, они говорят, ну вот вы так говорите, а другой там вот так говорит. То есть нету вот этого авторитета.
0: Нет иерархии, нет ценностей, иерархии.
1: Потому что нет укорененности вот в этой вот жизни. Это же все было веками, церковное предание, оно же веками держится, передается, а это оборвалось, конечно, этого нет. И та эпоха, она в этом плане очень похожа на нашу эпоху.
0: Я думаю, что отчасти это связано с тем, что на 70 лет у нас вообще все прервалось. Да, то есть, ну, как бы все было загнано под землю, уничтожено. И когда началось некое возрождение культурное, то мы начали с той точки, в которой остановились в 1917 году.
1: Я не думаю, не что это именно в той точке, потому что та точка, она была утеряна, мне кажется, безвозвратно. Эти люди погибли частично, они уехали за границу. Мне кажется, эта точка, она в любом случае возникнет, когда человек стремится решать какие-то духовные вопросы в своей жизни, и он ничего не имеет для этого, и тут вдруг начинают появляться какие-то книги, он получает одну книгу, другую книгу, все это, пока это все устоится, и человек поймет, что хорошо, что плохо.
0: Если это случится.
1: Если это случится, может быть, и не случится. В этом очень большая роль церкви, понимаете? То есть церковь должна нести это как-то в народ. Она не должна уходить в какую-то свою, там, в свои храмы, где там, конечно, очень приятно находиться среди своих, а церковь должна нести это в народ через своих представителей, конечно, она не может сама нести, как, но через своих представителей она должна нести это в народ. Угу. То есть мы как бы все вот должны быть миссионерами этого.
0: Ну, насколько это позволяет нам наше образование, какой-то статус?
1: Ну, уж как, конечно, насколько позволяет, но...
0: В меру своих возможностей.
1: В меру своих возможностей, конечно.
0: Да. Но вот если эту тему как-то продолжать в связи с Мережковскими, то, опять же, это такие очень странные люди, очень мерцающие фигуры для меня. Потому что, с одной стороны, вообще, когда читаешь и их сочинения, и воспоминания о них, то возникает вот ощущение таких фигур не очень приятных. Что я имею в виду? Во-первых, это пафосность невероятная, которая мне вот просто по-человечески кажется смешной, нелепой и такой раздражающей. Да? Я не хотела бы бывать в этом доме. Именно потому, что вот эта Зинаида Николаевна, которая там ярко накрашенная в белом платье, изрекает все время какие-то там эти самые. Вот это Мережковский, который держится как мэтр и такой универсальный эксперт во всем. Да, и вместе с тем, вот при всем при том, что какие-то люди такие не слишком, ну, вот, располагающие к себе, ведь они совершили множество важных шагов. Это необходимо все-таки признать. Потому что их журнал «Новый путь» — это был очень интересный журнал, в котором печатались статьи и содержание философского, и богословского, И литературные произведения многих замечательных авторов там находят место, да, то есть они создают некое поле такого взаимодействия между интеллигенцией и церковью.
1: Конечно, это на самом деле это некая атмосфера карнавала, которая присуща вообще была всей той эпохе. Такая атмосфера как бы последнего парада, когда вот уже то, что Блок очень хорошо чувствовал, когда вот уже гибель этого мира, она прямо вот физически ощущалась. Люди чувствовали, что вот последние какие-то годы, дни, уже война надвигалась, да?
0: Да, да, да.
1: И такая атмосфера какого-то последнего парада, карнавала, она очень, конечно, характерна для этой эпохи.
0: Ну вот если можно, я бы заглянула в какие-то воспоминания просто, где рассказывается и о внешнем облике этой четы Гиппиус Мережковский. Потом к ним еще присоединяется Дмитрий Философов, и тогда эта компания получает уже особенно какой-то странный вид. Но, тем не менее, это пишет Бронислава Погорелова, автор воспоминаний о «Скорпионе», журнале и об издательстве «Весы». Ну, она человек очень близкий к Валерию Яковлевичу Брюсову. Странное впечатление производила эта пара. Внешне они поразительно не подходили друг к другу. Он, Мережковский, маленького роста, с узкой впалой грудью в допотопном сюртуке. Черные, глубоко посаженные глаза горели тревожным огнем библейского пророка. Это сходство подчеркивалось полуседой, вольно растущей бородой и тем легким взвизгиванием, с которым переливались слова, когда Дмитрий Сергеевич раздражался. Замечу в скобках, что раздражался он беспрерывно.
1: Да.
0: Держался он с неоспоримым чувством превосходства и сыпал цитатами. То из Библии, то из языческих философов. Вот то, о чем мы говорили, вот это.
1: Да, у него же была эта теория, что как бы христианство — это дух, а язычество — это плоть, и надо как бы объединить дух с плотью, вот о неком Третьем Завете.
0: Тоже очень
1: сомнительные. Ну, вот такие же гностические, чисто гностические теории.
0: А рядом с ним Зинаида Николаевна Гиппиус. Соблазнительная, нарядная, особенная. Она казалась высокой из-за чрезмерной худобы, но загадочно красивое лицо не носило никаких следов болезни. Пышные темно-золотистые волосы спускались на нежно-белый лоб и оттеняли глубину удлиненных глаз, в которых светился внимательный ум. Умело яркий грим, головокружительный аромат сильных, очень приятных духов, при всей целомудренности фигуры, напоминавшей скорее юношу, переодетого дамой, лицо Зинаиды Николаевны дышало каким-то грешным всепониманием. Держалась она как признанная красавица, к тому же поэтесса. От людей, близко стоявших к Мережковским, не раз приходилось слышать, что заботами о семейном благоденствии, то есть об авансах и гонорарах, ведала почти исключительно Зинаида Николаевна, и что в этой области ею достигались невероятные успехи. Вот такое доброжелательное вполне высказывание современника, но тем не менее тут масса каких-то вот таких сомнительных, да, моментов. Во-первых, вот этот яркий грим, который Бронислава Погорелова как позитивное нечто как бы представляет, но на самом деле, если мы вспомним о традициях просто, то тогда макияж был не принят. Ну вот могла актриса на сцене, да, позволить себе там ярко-красные губы и подведенные глаза. Или же женщины определенных профессий этим, так сказать, широко пользовались. Но приличная женщина, женщина из общества, никогда такого себе не позволяла.
1: Но она же была актриса в жизни, понимаете?
0: Да.
1: Вся этом... жизнь — это был спектакль.
0: Конечно, об этом тоже многие рассказывают, что она могла, например, войти в гостиную, где... люди сидели вокруг чайного стола. Она брала свой стул, ставила его посередине комнаты и садилась на него с прямой спиной, заложив ногу на ногу, там, закуривая свою эту самую папиросу. И вот это был такой моноспектакль, в котором Мережковский играл роль подающего реплики умелые. Вот некоторые даже говорят, что они размышляли на два клироса, говорили на два клироса. То есть они как бы развивали мысли друг друга, да, вот умело перебрасывали этот...
1: Да, они очень были хорошие, на самом деле, пары очень подходили как-то друг к другу, несмотря на... Каждый был по-своему странный, и вот вместе они как бы подходили друг к другу. Но что я хотел сказать, что при всем при этом надо сказать, что вот, допустим, символисты, они ведь в большинстве своем как бы соблазнились вот этой вот революцией, возьмите Блока, возьмите Брюсова, Белого. Они вот постоянно как было какое-то вот у них такая нечеткая позиция в отношении всего этого. А и Гиппиус, и Мережковский, они совершенно однозначно были. Они знали, что хорошо, что плохо с самого начала. Отец Александр Шмеман, он пишет в своих дневниках, что символизм, вот он имел какую-то такую вот сомнительность в своей самой сути, и вот именно поэтому происходило вот это вот. А вот акмеисты, там, Гумилёв, там, Ахматова, Мандельштам, у них не было вот этого вот символистского такой вот нечеткости какой-то. И они все однозначно не приняли советскую власть.
0: Это правда, что Мережковские занимают совершенно отчетливую позицию антибольшевистскую.
1: Их нельзя было обвести вокруг пальца никак.
0: Их нельзя было обвести вокруг пальца. Но, с другой стороны, когда мы говорим о последних годах Мережковского, то это очень грустный разговор. Потому что, скажем, ведь ему же был свойственен вот этот самый пафос. Ну, вы помните наверняка эту знаменитую историю о том, как однажды на башне у Вячеслава Иванова там был обыск, и пострадала, сколько я помню, мать Максимилиана Волошина, потому что она любила носить такие длинные шаровары, широкие, и была стриженная. И хотя она была абсолютно законопослушный, добропорядочный человек, но как-то вот не понравилась она тем самым милиционерам, полицейским. А у Мережковского пропала шапка. И он на следующий день в газетах написал письмо, открытое к министру внутренних дел, которое начиналось словами «Ваше превосходительство, верните мне мою шапку». Но потом оказалось, что шапка мирно завалилась за какой-то там сундук в прихожей у Вячеслава, и она на следующий день прекрасненько нашлась. И Мережковский оказался, в общем-то, в дураках, потому что столько пафоса, столько каких-то там заявлений к самому министру там, внутренних дел он обращается, а повод-то вот такой ничтожненький при этом. И надо сказать, что в эмигрантское время все-таки вот Мережковскому свойственно было это, ну, позерство. И некоторые люди, они за это даже не то чтобы его порицали, но они говорили о том, что очень легко, будучи в Париже, и все-таки в безопасности какой-то, ну, понятно, что в голоде, в лишениях, там, в бедности, но в безопасности, порицать тех, кто в России. А попробуй-ка ты вот остаться в этой стране и, тем не менее, сохранить слово русское, да, и вынести все то, что вынесли наши, и Гумилев, и Ахматова, и Мандельштам, ну, там, каждый свое время мучился, но они-то ведь не бросили землю на поругание врагам.
1: Ну, тут вопрос такой, знаете, это судить очень сложно, кто так бросил, кто не бросил,
0: судить,
1: да, не стоит.
0: Не стоит, конечно. Но все-таки вот сказать, что как бы Мережковские такую заняли отчетливую позицию и на ней стояли до конца, ну, это тоже, ну, да, ну, вот заняли, но, ну, и что дальше?
1: Но некоторые даже в Париже соблазнялись.
0: К сожалению.
1: Социализмом и левизной всякой.
0: Да, и мы это тоже знаем. Но вот с другой стороны, все-таки только о Мережковском я слышала вот такие слова. Это, опять же, Дон Аминадо, один из литераторов, который оставил очень такие злые воспоминания, да, «Поезд о третьем пути». И он говорит про Мережковского, что это некий поэт суматохи и неразберихи. Вот какую его книгу не возьми, ты найдешь некоторую абсолютную неразличенность позиций. Да, абсолютно противоположные вещи в равной плоскости с равной энергией утверждаются. В религиозно-философском обществе смущение, путаница в умах, в облаках, в святцах. Вплоть до целования ручки светлому дуче Бенито Муссолини и, наконец, гениальному фюреру под самый занавес. Соблазнитель малых сих, великий лжец и одаренный словоблуд в одиночестве, в презрении и в забвении, дожив до глубокой опозоренной старости, умрет в Париже в самый канун освобождения. Ну, тут мы сразу сделаем поправку на то, что, ну, все-таки Дон Аминадо — это тоже,
1: да,
0: так сказать, вот такая это, фигура,
1: конечно,
0: одиозная достаточно. Но, тем не менее, да, вот это такая внутренняя смута, она ведь сопровождала человека до конца практически. Но вот давайте мы все-таки вернемся к самому позитивному, что есть в облике этого человека, очень талантливого, несомненно, очень сильного и глубокого, это вот те самые религиозно-философские собрания, да, которые с таким каким-то внутренним жаром Гиппиус и Мережковский устраивали. И вот все-таки это какой-то опыт необыкновенно важный, потому что после долгих веков параллельного существования вдруг встречаются в одних стенах, в одном культурном пространстве люди, которые принадлежат к церкви, причем очень, мы знаем это, да, такие уважаемые, знаменитые богословы, иерархи участвовали в этих собраниях. А с другой стороны, туда приходят вот поэты, философы, такая ищущая интеллигенция.
1: Да, это были собрания, они начались в 1901 году, где-то на исходе 1901 года, и продолжались они до апреля 1903, то есть год и несколько месяцев, и прошло где-то чуть больше 20 встреч. Они собирались на Фонтанке в здании географического общества. И эта идея, надо отдать должное, принадлежит именно Гиппиусу Мережковскому, которые подняли своих друзей, которые пошли не куда-нибудь, а к самому Победоносцеву. Потом они ходили к митрополиту Санкт-Петербургскому Антонию Ватковскому, благодаря поддержке которого это стало возможно. На самом деле ведь в России это было совершенно не принято. И, в общем-то, не разрешалось собираться вместе и много говорить. И на каждом таком собрании должен был быть пристав, чтобы следить. То есть цензура была очень жесткая. И это было, может быть, первое такое вот какое-то послабление, какой-то глоток свободы, вот именно эти религиозно-философские собрания. На них председательствовал будущий патриарх Сергий Старгородский. Он еще тогда был молодой богослов, автор такой достаточно смелой по тем временам богословской книги. Он побывал в Японии. То есть это был весьма-весьма в церкви либеральный человек. Тут у меня есть одна цитата одного из участников этого собрания, известного театроведа, вообще выдающегося по-своему человека, князя Сергея Волконского. Он описывает неловкость при посещении священником дома предводителя дворянства. «Ни мы с ним не умеем, ни он с нами не умеет просто разговаривать. Он такой, как бы сказать, не участник нашей общей жизни, что для него нужны специальные темы, особенный разговор. В присутствии батюшки как бы останавливается наша жизнь». И только по уходе его мы со вздохом облегчения к ней возвращаемся. Вот какое было отношение у интеллигенции к священнику.
0: Да,
1: то есть это
0: да,
1: были
0: да.
1: совершенно разные способы выражения мысли. И вот здесь они попытались найти друг друга, и это было, конечно, очень и очень полезно. И я думаю, что и для церкви, и для интеллигенции русской.
0: Ну, конечно. И потом, как мне кажется, все-таки Мережковский и Гиппиус, они как-то вот нашли ту самую болевую точку, которая действительно остается таковой до сегодняшнего дня. Потому что мне кажется, что это была такая глубоко верная мысль для них. Вот попытаться соединить то, что в силу обстоятельств там всяких исторических было разъединено. Потому что я так думаю, что и до сегодняшнего момента вот это переживание, о котором князь Волконский говорит, некоторого ну, присутствия не то учителя, не то какого-то инородного да, лица, ведь оно остается у многих. Но для нас-то, вот для слушателей Града Петрова, уже достаточно понятно, что с батюшками можно говорить на общем русском языке, что они, так сказать, способны вполне поддержать беседу на любую тему. И мы знаем, что наши священники, они и образование светское какое-то получили, и опыт имеют жизненный, весьма разнообразный, да, вот не только такой богослужебный, но действительно человеческий, подлинный. А вот действительно в то время такой вот даже не говорили священник, а вот говорили поп. И это же сразу Пушкин, какая-то там сказка о попе, работнике его балде. И действительно положение вот дел в России, оно во многом и привело к революции, как мне кажется, потому что было три каких-то таких потока жизни, которые не соединялись друг с другом. И народ был сам по себе, а вот те самые образованные люди, которые преподавали в академиях, семинариях, они жили сами по себе, к сожалению, потому что вот этого соединение, да, церкви с народом, ведь его не было, его не произошло.
1: Ну, и, может наконец... быть, где-то на уровне сельского батюшки где-то оно и происходило, но это да, вот, на тоже очень низком
0: уровне. Когда к этому батюшке шли и просили отслужить молебен вот во времена бездождия, то шли ли к нему как к апостолу Христову или как к все-таки такому шаману, это ну, вопрос, это остающийся
1: конечно,
0: открытым.
1: Конечно. Да? Я имею в виду по стилю жизни, я здесь не говорю о восприятии религии, а просто по стилю жизни. То есть это был разный стиль жизни. У народа был один стиль жизни, который люди разговаривали на одном языке, высшие классы разговаривали абсолютно на другом языке, они друг друга даже не могли толком понять.
0: Ну да.
1: А церковь была как бы где-то на третьем языке, она разговаривала, ей было непонятно ни тем, ни другим.
0: И во многом именно это положение вещей привело к катастрофе.
1: Ну, я думаю, что вот с момента реформ Петра I вот это вот так и пошло. То есть я думаю, что именно вот здесь были какие-то допущены очень большие ошибки в этом плане. Конечно, реформы были нужны, и Россию нужно было как-то поднимать до уровня Запада, да, иначе бы она просто испытала бы судьбу Китая, которое чуть позже произошло. Но, с другой стороны, вот такое резкое разделение людей на разные такие как бы анклавы внутри общества, это, конечно... не здорово, и это уже как форсированно привело в конечном счете к революции 17-го года.
0: И к тому же, вот самое это удивительное для меня, опять же, как для человека, который все-таки живет уже вот в начале третьего тысячелетия, заключается в том, что мы не извлекаем никаких выводов из исторического опыта. Я очень часто ощущаю вот эту границу, которая проводится, скажем, между культурой и православием. Да? То есть, когда люди спрашивают, а вот там такой-то писатель Н, он православный писатель или нет? И я понимаю, что если православный, то тогда мы его читаем. А если он не православный, то тогда мы его отодвинем в сторону. Понимаете?
1: Какая да, я вот... отлично понимаю. Я сам сталкивался не раз с этими, так сказать, такого рода мнениями, поскольку мне, к примеру, приходилось читать здесь книгу Льюиса, который, в общем-то, ну...
0: Нарнию,
1: да, который, в общем-то, ну, это... На самом деле, это вот чистая катехизация, вот то, что написал Льюис.
0: Это лучший катехизис для детей, который существует на сегодняшний день, конечно.
1: И вот именно то, что, допустим, Льюис не был православным, конечно, хотя он испытывал интерес к православию, там, бывал на Афоне, там, ну, дело-то совершенно даже и не в этом. Ну, это, ну, такой взгляд, это надо менять вот именно... ежедневными вот этими вот нашей деятельностью, только этим мы и можем менять, а как иначе? Что мы же не можем как-то это сделать по-другому?
0: По-другому не можем, только так. И другая какая-то штука, когда в первый раз в жизни, например, я пришла на философскую конференцию, на философский факультет нашего университета, я была потрясена тем, что люди не говорят слово «Бог», но они не могут его сказать. В профессиональной среде, там, в какой-то частной жизни, это уже у каждого там по-своему, да? А вот тут они, вот как только надо сказать «Бог», тут они говорят «Абсолют» или там какой-нибудь там, не знаю, «Высший разум», ну, что угодно.
1: Наверное, потому что философия идет из Греции, и там это вот это такие термины греческие какие-то философии.
0: Это из Греции, не из Греции, а во всяком учебнике по истории и философии мы найдем и блаженного Августина, да, и Фому Аквинского, и много еще кого, кто это слово говорил совершенно себе спокойно и с радостью и благоговением. А вот мы не можем сказать его. То есть получается, что интеллигенция-то наша, она страшно далека от церкви.
1: Ну, какая-то часть ее.
0: Какая-то
1: значит,
0: часть.
1: Христианство у нас, по сути дела, если оно было, допустим, в XIX веке большей частью народной религии, когда интеллигенция была абсолютно далека от этого, то сейчас, наоборот, большая часть интеллигенции привлекается к христианству, а народная масса мало интересуется, по большей части.
0: Ну вот не знаю я, потому что, видите, как только мы вступаем на путь обобщений...
1: Ну это, конечно, да, все относительно, надо
0: конечно,
1: понимать, что
0: конечно.
1: Это статистические закономерности.
0: И потом я так вот как-то не очень хорошо знаю историю русской интеллигенции в целом XIX века. Но что касается, скажем, русской поэзии, то, конечно, это люди, которые приходят к церкви, ко Христу, то есть и Пушкин, и Тютчев, и много кто. Можно перечислять бесконечно. да, и там, не знаю, Достоевский, и многие-многие. Это люди, для которых христианская проблематика и православная жизнь – это часть их жизни. То есть там нет никакой внутренней проблемы, там сложнейшей, да. Вот, и я думаю, что...
1: Нет, я думаю, что на самом деле они все приходили к этому, каждый по-своему, и каждый путем больших и очень сложных внутренней борьбы.
0: Ну, так как это было и всегда, наверное, и везде, потому что этот путь ни для кого не бывает легким, абсолютно. Вот, а что касается народа, вот в сегодняшнем, как бы, дне, в сегодняшней ситуации, то тут есть некоторые такие интересные вещи. А именно, ну, это как бы все знают, даже как-то неловко об этом говорить, но тем не менее можно об этом сказать. Вот раньше у нас была коммунистическая партия и такая твердая, устойчивая идеология. Она разрушилась. Она уничтожена, превращена в пыль, ее больше не существует. Но дело-то в том, что вот эта внутренняя боязнь свободы и желание авторитета, они-то никуда не делись. Мы все еще, как Чехов, должны долго-долго извлекать из себя советского человека. Он говорил, я выдавливал из себя раба. Так вот у нас-то тоже такие задачи стоят вполне. Для многих из нас это совершенно очевидно. И поскольку этим заниматься и больно, и трудно, и вообще неохота, то люди нашли себе другой авторитет. А какой авторитет? А вот, пожалуйста, православная наша традиция. Да? И очень часто я вижу вот эти советские подходы, интеллектуальные, эмоциональные, какие угодно, вот в нашей православной среде. И это такая вещь какая-то очень...
1: Да, абсолютно с вами согласен. И с другой стороны, ведь еще и государство заинтересовано в идеологии. Государству нужна идеология, оно не может существовать без идеологии, потому что оно иначе не может обосновывать свои действия. Mm-hmm. И поскольку коммунистической идеологии у него не остается, оно тоже пытается именно православие превратить в государственную идеологию, что на самом деле очень опасно.
0: Да хорошо бы, если с православием какие-то производились... там, не знаю, мыслительные операции. А ведь ужасно то, что как бы берется только декоративная сторона, даже не символическая, это было бы здорово, а именно декоративная сторона православия. Вот там, вот такую картинку покажут, вот такую, вот там иерей в золотой одежде, а вот здесь такая процессия, а здесь еще что-то. При этом за вот эту золоченую византийскую оболочку вообще-то наша власть проникать не собирается. И даже я могу предположить, почему. Потому что Господь делает людей свободными. Но кому нужны свободные люди? Ими же нельзя управлять.
1: Это же нужно православие просто превратить в некий такой синоним русскости, какой-то российскости. Вот православие, народность, как там, да, самодержавие, православие, народность.
0: Этнографическую такую сделать из него штучку.
1: Это на самом деле очень плохо.
0: Это очень плохо. И, кстати сказать, в народе очень часто негативное, причем в народе всяком, и там университетском, и народе самым разнообразным, негативное отношение к православию, оно строится именно на том, что это государственная религия. Да, вот я иногда со своими студентами вступаю в такие долгие споры по этому поводу, пытаясь сказать, что церковь живая, что это настоящая жизнь, что в ней совершенно нет официоза. Официоз – это вот тот образ церкви, который в наших СМИ.
1: Я должен сказать, что даже, что вот патриарх, святейший патриарх Алексий, буквально не так давно мне приходилось читать в новостях его интервью, который однозначно и категорически высказался за то, что никак не должна церковь сливаться с государством, и это совершенно разные институты, и то есть абсолютно это, к счастью, наша иерархия это понимает.
0: И поддерживает это, но в сознании вот таком бытовом, на уровне просто вот картинок каких-то, имагологии, этого нет, этого развлечения, и это очень жаль. Так
1: мы
0: что вот...
1: с вами от Мережковского ушли куда-то совершенно в другие вопросы.
0: Ну, это, наверное, в чем-то и была наша цель, потому что все-таки классики – это наши современники. Да, потому что никто не ставит так актуальные вопросы жизни, как Александр Сергеевич Пушкин, например. Вот для меня это бесконечно актуальный автор. Потому что вся жизнь моя, моих друзей и родственников, и этой страны, которую все-таки мы любим и за нее как-то отвечаем даже, вот она есть в творчестве Пушкина. Ничего другого вообще даже и не обязательно. И вот Дмитрий Сергеевич Мережковский, которого мы сегодня вспоминали, ну, может, не всегда получилось добрым словом.
1: Ну, конечно, не Пушкин.
0: Но вообще мы старались хорошо сказать о Мережковском. Это тоже некая фигура, которая для нас важна и очень современна, потому что он любил эту страну, и он думал о жизни актуальной. Вот они же с Гиппиус еще очень активно участвовали в журнале под названием «Вопросы жизни». Какое хорошее название, да? Так же, как и «Новый путь», собственно говоря. Ведь это очень достойно, вот пытаться найти новый путь.
1: Нет, они вот в этом плане были очень, конечно, замечательные, достойные люди.
0: Были общественники в самом
1: конечно,
0: хорошем
1: допустим,
0: смысле.
1: Тоже дело Бейлиса, например, они же как защищали и все это, да, поднимали общественность.
0: И вот если завершать наш сегодняшний разговор, то завершать его именно словами такой благодарности, да, вот к Мережковскому, который был человеком искренним, мыслящим, ищущим, и человеком, который... Все-таки он не боялся говорить то, что он думает. Вот занимать ту позицию, которая как бы ему кажется правильной.
1: И
0: да?
1: Надо сказать, что вот те религиозно-философские собрания, которые инициировали Мережковский, они же не пропали даром. Хотя, может быть, в России с приходом большевиков уже было ни до какой философии, ни для религии. Но на Западе, в Париже, то, что произошло в Свято-Сергиевском богословском институте, то, что создал, допустим, протоиерей Сергий Булгаков, и, ну, многие там можно перечислять, это именно было новое богословие, то есть это было свободное богословие, которое не было замкнуто вот в эти духовные школы, в эту схоластику, в эти там семь пунктов о том, что такое причастие,
0: да.
1: Это было живое
0: открытое
1: богословие, которое, как говорил отец Сергий Булгаков, оно со дна евхаристической чаши рождалось. То есть, и вот именно связь современной философии с богословием, с культурой, это очень большое дело, то, что сделало православное богословие в 20 веке, парижская школа. Сейчас иногда говорят, пытаются принизить ее роль, на самом деле ее роль очень велика.
0: Конечно.
1: И для нашего современного православия очень трудно преуменьшить роль парижского богословия.
0: Безусловно, потому что это была русская мысль, это была православная мысль, и в то же время свободная. Они жили без гнета того.
1: И во многом, конечно, и Владимира Соловьева надо вспомнить, и, конечно, Мережковского, и Гиппиус, и всех, кто проводил эти религиозно-философские собрания. Оттуда, может быть, это и пошло. Ведь там были все на этих собраниях. И Франк, и Карташов. И, ну, можно я сейчас могу перечислить большинство тех людей, которые в Париже развивали русское богословие.
0: Ну да, и князь Трубецкой, и отец Сергей Булгаков, будущий отец, все там бывали.
1: И Флоренский там был.
0: И Флоренский, да, да.
1: В общем,
0: да,
1: огромное количество людей.
0: Ну что же, я хочу поблагодарить вас за сегодняшний разговор, который мне был очень интересен. Вот. И я надеюсь, что мы продолжим, может быть, такие вот делать приношения, да, к дням рождения каких-то людей, которые вот жили тогда и думали что-то, и трудились, и сейчас мы можем их вспоминать, потому что это действительно часть современности, да, потому что классика – это вот для нас источник и вдохновений, и уроков. И вот спасибо вам большое.
1: Мне тоже было необыкновенно приятно с вами поговорить, и всегда буду рад продолжить этот разговор. Спасибо, дорогие радиослушатели, что слушали нас.
0: Спасибо всем, и будем надеяться на продолжение. До свидания.
2: На волнах радио «Град Петров» звучит музыка Петра Ильича Чайковского. Сегодня мы послушаем вторую часть из концерта для фортепиано с оркестром «Си бемоль минор» в исполнении Нельсона Фрейера и Берлинского филармонического оркестра.

0: В исполнении Нельсона Фрейра и Берлинского филармонического оркестра прозвучала вторая часть концерта для фортепиано с оркестром си бемоль минор Петра Ильича Чайковского.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Митрополит Варсонофий совершил божественную литургию в храме пророка Божия Илии. День памяти святого Иоанна Воина молитвенно почтили в Свирьстрое. Молодежный клуб Воскресенского собора Луги совершил паломническую поездку в Псково-Печерский монастырь. Об этих и других новостях в нашем выпуске. В праздник происхождения изнесения честных древ Животворящего Креста Господня 14 августа митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в Ильинском храме на Пороховых. Его Высокопреосвященству сослужили епископы Кронштадтский Вениамин, Урюпинский Новоаннинский Елисей, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, настоятель протоиерей Александр Будников с клиром и другие священнослужители. Присутствовал глава администрации Красногвардейского района Андрей Хорт. После освящения меда нового урожая были совершены коленопреклоненные молитвы Христу. Митрополит обратился к верующим с проповедью. Храму была подарена икона священномученика Вениамина, митрополита Петроградского. За усердные труды на благо Святой Церкви были награждены регент Маргарита Красова, медаль равноапостольной княгини Ольги, алтарник Евгений Максимовский в связи с 45-летием, серебряные медали апостола Петра. Каменный Илинский храм был заложен в 1781 году на месте деревянного по проекту Ивана Старого или Юрия Фельтена, освящен в 1785-м. В 1806 году рядом построили храм святого Александра Невского. В советское время церковный комплекс был закрыт. В 1988 году его вернули верующим. Первая служба в возвращенном храме состоялась 22 декабря того же года. Главный предел осветили спустя год. Храм восстановлен. Памятник архитектуры федерального значения. 13 августа, накануне праздника происхождения изнесения честных древ Животворящего Креста Господня, наместник Свято-Троицкой Александра Невской Лавры, епископ Кронштадтский Вениамин, возглавил служение словословной утренни с выносом креста в Благовещенском храме монастыря. Его преосвященству сослужил благочинные обители архимандрит Никита Марков и братья Лавры в священном сане. Диаконский чин возглавил старший радиакон Илья Васильев. Пел хор под управлением радиакона Александра Урбановича. На великом словословии под пение «Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас» из алтаря был изнесен крест Господень. По окончании молитвенного шествия крест был водружен на аналой, и перед ним совершено поклонение по чину крестопоклонной недели. Затем было совершено помазание святым елеем молящихся. 10 августа в деревне Пономарево молитвенно встретили престольный праздник в честь Смоленской иконы Божьей Матери Одигитрия. Праздничное богослужение совершил протоиерей Михаил Николаев. Поскольку Смоленский храм сейчас находится в разрушенном состоянии, верующие собрались на молитву в соседней старинной деревянной Никольской церкви, где под вековыми сводами прозвучали слова прославления Пресвятой Богородицы. После литургии прихожане во главе с духовенством прошли торжественным крестным ходом от Николаевского храма к руинам Смоленской церкви, неся в руках иконы. У стен разрушенной святыни на старинном кладбище протоиерей Михаил Николаев отслужил заупокойную лютию, за которую молящиеся почтили память всех почивших жителей деревни и создателей этого святого места. 10 августа, в день празднования седьмиизерной иконы Божьей Матери, в храме поселка Семиозерье Рощинского благочиния состоялось престольное торжество. Божественную литургию совершил настоятель храма иерей Владимир Орлик. За богослужением молились прихожане и гости прихода, собравшиеся почтить Пресвятую Богородицу перед ее седьмиизерным образом. По окончанию литургии духовенство и верующие совершили крестный ход вокруг храма. 12 августа в Свирьстрое в маленькой часовне на пристани благоговейно встретили день памяти святого Иоанна Воина. Праздничный день собрал совсем немного людей, буквально несколько человек. Пришли местные жители и дачники, для которых этот уединенный уголок у реки стал местом особенного духовного притяжения. В такой почти семейной обстановке здесь была совершена обедница. После верующие прошли крестным ходом вокруг часовни. Святой мученик Иоанн Воин издревле почитается как защитник обиженных, утешитель скорбящих и покровитель всех, кто несет ратную службу. В приходском доме храма преподобного Серафима Саровского в городе Новоселе Ломоносовского района состоялась духовная встреча с доцентом Санкт-Петербургской духовной академии протоиереем Виталием Грищуком. Прихожане и гости прихода продолжили углубленное изучение божественной литургии в историческом и богословском аспектах. Лекция позволила участникам по-новому взглянуть на привычные моменты главного христианского богослужения и открыть их смыслы. В ходе беседы отец Виталий объяснил суть священнического благословения на решение жизненных вопросов. Верующие вполне резонно полагают, что словами «благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков» священник благословляет именно их. Однако по своей богослужебной сути эти слова являются маленьким богослужением, которым благословляется сам Бог, единственный истинный источник решения всех человеческих нужд. Другим важным открытием для слушателей стал разбор возгласа «Благословенно Царство», с которого начинается божественная литургия, таинство крещения и венчания, а также новогодний молебен. В этой формуле, согласно палестинской литургической традиции, слово «Царство» выступает прямым синонимом слова «Бог». Особое внимание отец Виталий уделил подробному разбору мирной Ектении и каждого из ее 12 прошений. Присутствующие узнали, что привычный ответ хора и молящихся «Господи, помилуй» – это в первую очередь выражение твердой веры в воскресшего Господа. Данное прошение является не столько просьбой о прощении грехов, сколько молением об исцелении поврежденной человеческой природы. Вся мирная Ектения, как и литургия в целом, представляет собой соборное моление о том, чтобы Господь принял людей как своих чад. Эта мысль наиболее ярко выражена в завершающей части литургии перед молитвой Господней, где верующие просят сподобить их содерзновением неосужденно называть небесного Бога своим Отцом. После завершения теоретической части лектор подробно ответил на многочисленные вопросы слушателей. Общение продолжилось в неформальной обстановке за праздничным чаепитием. Участники молодежного клуба при Воскресенском соборе города Луги совершили паломническую поездку в Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь и Древний Изборск, объединившую духовное просвещение, знакомство с монастырскими традициями и изучение истории родного края. Псково-Печерской обители лужане посетили Богом сданные дальние пещеры, ставшие местом упокоения для более чем 14 тысяч подвижников и защитников монастыря за всю историю его существования. Паломники поклонились святыням в пещерных кельях преподобного Симеона Псково-Печерского и архимандрита Серафима Розенберга, а также побывали в келье почитаемого старца архимандрита Иоанна Крестьянкина. Также молодые люди поднялись на Святую Горку, самую высокую точку обители, где сейчас разбиты монастырские сады и живут косули, и посетили Псково-Печерскую духовную семинарию, где гостям рассказали об особенностях обучения и быта будущих пастырей Русской Православной Церкви. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Главное в книгах Пеннака – это любовь. Любовь к книгам, к людям, к собакам. Любовь к жизни. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20:10 страницы книги французского писателя Даниэля Пеннака «Собака-пес» для вас читают Мария Петько и Александр Крупинин. Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 123-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывок из первой главы.
1: Братья, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием. Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинным в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего.
0: Послушайте 78-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 19 главы.
2: В то время приступили к Иисусу фарисеи и, искушая Его, говорили Ему: «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?» Он сказал им в ответ: «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал: посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сосчитал, того человек да не разлучает». Они говорят ему: «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?» Он говорит им: «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала было не так. Но я говорю вам, кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует». Говорят ему ученики его: «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться». Он же сказал им: «Не все вмещают слово сие, но кому дано? Ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так, и есть скопцы, которые оскоплены от человеков, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Тема сегодняшнего Евангелия – вопрос о браке и разводе. Вопрос этот и 2000 лет назад был таким же актуальным, как и сегодня. Во взглядах на развод у иудеев не было единого мнения, и фарисеи, законники обращаются ко Христу с вопросом, желая услышать Его мнение и вовлечь Его в дискуссию по столь щепетильной проблеме. Вообще-то у иудеев в то время были самые высокие в мире нормы брака. Брак был священной обязанностью человека. Оставаться холостым после достижения 20-летнего возраста, за тех редких исключениях, когда человек всецело посвящал себя изучению закона, то это означало нарушать Божию заповедь «плодитесь и размножайтесь». В представлении иудеев человек, у которого не было детей, убивал свое потомство и умалял образ Божий на земле. И надо сказать, что такой взгляд совершенно правильный. Вот у нас почему-то, видимо, под воздействием монашеской литературы сформировался образ, принижающий брак, супружеские отношения, зачатие и рождение детей. Некоторые ренители благочестия, в кавычках, конечно, видят в этом какое-то греховное проявление. А когда говорят о заповедях Божьих, то в первую очередь вспоминают Декалог, то есть 10 заповедей, данные Богом людям через пророка Моисея на горе Синай. 10 заповедей – это, конечно, хорошо, надо о них помнить и стремиться их исполнять.

0: понять, но ведь в Слове Божьем содержатся и другие заповеди, и одна из них – плодитесь и размножайтесь. То есть Божие благословение и Божий призыв к браку, супружеской любви и рождению детей. И заповедь эту никто не отменял. И, конечно, ничего греховного в заповеди Божией быть не может. Бог не благословляет грех. Естественно, что в древности существовал развод, распад семей, а значит, какой-то юридический бракоразводный процесс. Но вот в чем заключался вопрос. В каких случаях можно разводиться, а в каких нет? Фарисеи именно так и ставят вопрос Спасителю. По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своей? Вопрос так ставит потому, что в иудейском обществе согласия по этому вопросу не было. Вообще-то сам процесс развода у иудеев описывается в книге Второзакония. В 24 главе и звучит следующим образом. «Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей на руки, и отпустит из дома своего». То есть в соответствии с этим законом муж может развестись со своей женой, если она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное. Проблема заключалась в том, как понимать фразу «что-нибудь противное». И вот именно по этому вопросу у иудеев существовали ожесточенные разногласия. Представители школы раввина Шамая считали, что выражение «что-нибудь противное» относится исключительно к супружеской измене, то есть только в том случае, если жена изменяет мужу, он может с ней развестись. А их оппоненты, представители школы раввина Гиллея, напротив, толковали выражение «что-нибудь противное» самым широким образом. И согласно этому толкованию, муж может развестись с женой по любой причине. Ну, допустим, ему обед не понравился, или жена плохо причёсана, или сказала что-то не так. Все это может служить поводом для развода. И вот этим вопросом, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой, фарисеи хотят втянуть Христа в свою дискуссию, в свой спор. Конечно, еще и с умыслом, что он, ответив на этот сложный вопрос, примет чью-то точку зрения, ведь третье-то не дано, а значит и противопоставить себя другой части общества, расколотого по этому вопросу. Но Христос своим ответом выходит за рамки этого конфликта. Он не принимает ничью сторону. Он не участвует в этом раввинистическом, человеческом споре. Он объясняет саму природу брака на примере первых людей Адама и Евы, которые были сотворены один для другого и ни для кого больше. Развод между ними был невозможен хотя бы потому, что кроме их двоих на земле больше не было никого. Тем самым Христос указывает на идеал супружеских отношений, при котором для супругов не должно существовать больше никого, кто бы мог стать помехой их любви. Но идеал идеалом, а реальной жизни далеко не идеально. И именно на это несоответствие указывает Христу фарисеи. Они говорят, как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с ней, то есть женой. Но действительно, почему же в одной и той же Библии, в начале книги Бытия, говорится о единстве мужа и жены, о том, что они будут одной плотью, а в уже цитированном мною отрывке из книги Второзакония мы находим свидетельство о том, что при каких-то условиях можно разводиться. Несоответствие налицо, хотя и один и другой текст является Словом Божиим. Христос так отвечает на это противоречие. «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не так было». То есть то, что было сказано Богом через пророка Моисея о разводе, явилось не законом, а уступкой, поскольку люди оказались неспособными к достижению идеала, идеала неразрушимости брака, каким он должен был быть по замыслу Божию. К великому сожалению, этот идеал нерасторжимости брака, вечной любви и единства мужа и жены, которому был призван человек на заре человеческой истории, и сегодня остается недосягаемой. И причина здесь только одна – наше собственное несовершенство. Нельзя, будучи несовершенным, достичь совершенного идеала. И это касается не только вопроса брака, но и всех других целей, которые поставил перед человеком Господь, сотворив его. В мир вошел грех, Мы оказались очень далеки от цели человеческого бытия и от замысла Божия о человеке. Но на самом деле развод нельзя ни запретить, ни разрешить, как, собственно, и сам брак. Его нельзя проконтролировать законом ни гражданским, ни религиозным. Брак – это понятие не юридическое и не религиозное. Брак – это когда два человека силой взаимной любви соединяются в одну реальность, которая называется семьей. Когда два человека живут одной жизнью, одними целями и интересами. Вот когда мы говорим о регистрации брака, то мы имеем в виду юридическое оформление уже имеющейся реальности. Брак-то уже есть. Ведь нельзя же юридически оформить и зарегистрировать то, чего нет. И когда люди венчаются в храме, то они просят Бога опять-таки осветить уже имеющийся брак, союз их любви. А если нет этой любви, нет единой реальности двух личностей, то можно регистрироваться и венчаться сколько угодно. Брак будет фиктивным. То есть оформлен-то он будет законно, а по сути его не будет. То же самое касается развода. Сначала происходит сам факт распада брачных отношений. Люди становятся чужими друг другу, часто живут уже в разных семьях. А затем этот печальный факт аннулируется юридически. Конечно, помимо супружеской неверности, ну, супружеская неверность, в первую очередь, подразумевалась измена жены, поскольку и в Ветхом Завете, и уже даже в христианской Византии как-то сквозь пальцы смотрели на проступки мужчины такого рода, а вот женщин строго наказывали. Но помимо супружеской неверности, поводом для развода могут послужить и масса других причин. Это и несовместимость характеров, разные мировоззрения, несовместимые взгляды на те или иные аспекты жизни и быта, различные физиологические потребности и так далее. Ведь недаром же мы просим в одной из молитв таинства венчания, чтобы Господь даровал брачующимся единомыслие душ и телес. То есть, чтобы было эта совместимость и понимание друг друга на всех уровнях совместной жизни. Тогда будет гармония в жизни и умственной, и духовной, и физической, и брак будет крепким, так как нет препятствий к единству. А если и есть какие-то шероховатости, то у людей хватит и ума, и любви пожертвовать собственным «я» ради супруга или супруги и найти приемлемый для обоих компромисс. Но чем больше разногласий и несоответствий между людьми, тем больше препятствий для их любви и счастливого брака. Поэтому развод – это не столько грех, сколько следствие греха. Ведь с грехом в жизнь людей вошло зло, недостатки, слабости, пороки, несовершенство и дисгармония. И тот идеал, которому был призван каждый человек, а в вопросе брака это идеал вечного единства мужа и жены, и, естественно, нерасторжимости их брака, так вот, этот идеал для многих, к сожалению, оказался недосягаемым. Вот по моим наблюдениям, процент развода людей по причине супружеских измен очень невелик. Люди чаще разводятся совершенно по иным поводам, и в каждом конкретном случае этот повод свой. Но по большому счету производной-то причиной разводов является только одно – отсутствие взаимной любви. Когда люди вступают в брак на волне влюбленности и страсти. Влюбленность – это чувство эмоциональное, по-своему прекрасное, дающее человеку много и радости, и переживаний, но это чувство непродолжительное. Оно как быстро вспыхивает, так быстро и гаснет. Брак, основанный на нем, не может быть долговечным. Сегодня вообще само понятие любви претерпевает в нашем обществе и в нашей культуре какую-то страшную инфляцию. Любовью называют то, что любовью-то на самом деле не является. Под любовью в первую очередь подразумевают наслаждение, удовольствие. Любовь ассоциируется с чем-то очень приятным для себя. И когда, например, в семейной жизни начинаются какие-то трудности, проблемы, бытовые неурядицы, то супружеская пара к этим даже небольшим испытаниям оказывается не готова. Не готова, потому что она не так понимает любовь. Какое тут удовольствие, когда столько переживаний и проблем, и каждый видит их причину в своей половине. И такой брак распадается, потому что не был основан на фундаменте подлинной любви. Слово Божие учит нас, что любовь – это в первую очередь жертва. Это отдача себя ради другого человека. Господь говорит, что высшим проявлением любви является добровольная отдача жизни, то есть смерть ради любимого. Нет больше той любви, кто душу свою, то есть жизнь свою, положит за други своя. Значит, любовь – это не удовольствие в нашем житейском понимании этого слова. Какое же там удовольствие, если во имя любви надо быть готовым пойти даже на смерть? Вот апостол Иоанн Богослов говорит, что Бог есть любовь. А в чем эта любовь выражается? Да в первую очередь в том, что Бог из-за любви к людям, чтобы спасти нас, добровольно пошел на страдания, страшные страдания, унижение и позорную мучительную смерть. Вот она в чем подлинная любовь проявляется. Не удовольствие другого человека. Ведь если говоришь, что любишь другого человека, потому что тебе с ним хорошо, и от него тебе хорошо, так значит, ты себя любишь, тебе же хорошо. А вот если проходишь через испытания ради этого другого человека, вот это и есть подлинная любовь. Я бы посоветовал молодым людям, которые хотят создавать семью, не торопиться расписываться, а поставить самому себе вопрос таким образом. Не что хорошего я от этого человека получаю, а на какие лишения я готов пойти ради него. И вот, может быть, через осмысление жертвенного характера любви люди будут серьезнее относиться к браку, и разводов будет меньше. И еще нечто очень важное мы слышали из сегодняшнего Евангелия, я вам напомню. Говорят ему ученики его: если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Он же сказал им: не все вмещают слово сие, но кому дано? Ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так, и есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царствия Небесного. Кто может вместить, да вместит. Ну, понятно, что скопцы – это люди, не способные к брачной жизни. Скопцы бывают от природы, то есть врожденная патология. Скопцы бывают от людей. В древнем мире скопчество от людей было нередким явлением. Скопили служителей гаремов, евнухов, скопили жрецов некоторых языческих божеств. Ну, в конечном итоге скопчество было одним из видов казни за определенный вид преступления. Ну, конечно, скопчество и от природы, и от людей было большим несчастьем для человека. А вот те, о которых говорит Господь, что есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царствия Небесного, это уже не патология, не уродство, а очень тяжелый подвиг. Сделали сами себя скопцами, это не значит, что они сделали себе соответствующую операцию. Нет, это совершенно здоровые и нормальные люди, которые отказались от брачных отношений ради того, чтобы быть совершенными, чтобы всю свою силу, всю свою энергию употребить на служение Богу и людям. Это, конечно, очень тяжело. И это очень похвальный жизненный путь. Но Господь предупреждает: кто может вместить, да вместит. Просто так, от ветра в голове, от юношеской романтики, от неудачной любви в монастырь уходить нельзя. И сколько мы знаем печальных и даже трагичных примеров, когда люди пытались вместить в себя то, что им не дано. Страдания, озлобленность на весь мир, расшатанная психика, пьянство, пороки, извращения – все это следствие неудачной попытки вместить в себя в то, что они не могут, что не дано Богом. И если человек принимает монашество ради ухода от жизненных проблем, ради ухода от ответственности, ради безделья или для карьерного роста, то это грех. И такой человек обречен на неудачу. Монашество можно принимать только ради одного – ради Царствия Небесного, ради Бога, ради высшей цели. Только тогда Господь поможет человеку в его пути. Но более того, ведь кроме желания надо иметь еще и силу, чтобы это вместить. Надо иметь призвание и дар Божий, и, конечно, незыблемую веру. А ведь мы знаем, как тяжело было и очень сильным людям, настоящим подвижникам, пройти этот путь скопцов ради Царствия Небесного. Ну, достаточно хотя бы вспомнить житие преподобного Антония Великого, да и подобных примеров не счесть. Нельзя сказать, что сложнее или что легче в жизни человека, брак или монашество. И тот, и другой путь тяжелый. И то, и другое надо, говоря словами Христа Спасителя, уметь в себя вместить. Но тот или другой путь должен быть ответом человека на его призвание. И только в стремлении к совершенству, будь то идеал брачной жизни или монашеский путь, только в этом усилии, вере и любви.
1: Аминь.
2: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
3: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 15 августа, 2 августа по старому стилю, празднуется перенесение мощей первомученика архидиакона Стефана и обретение мощей праведных Никодима, Гамалиила и Авива. Архидиакон Стефан был первым мучеником христианской церкви. Он был побит камнями в Иерусалиме в 34 году. При его мученической кончине присутствовал будущий апостол Павел. Гамалиил был членом Синедриона и главой партии фарисеев. Он единственный из иудейских законоучителей, кто был против преследования христиан. Гамалиил сказал в Синедрионе речь, после которой схваченные апостолы были отпущены. «Мужи израильские, — сказал Гамалиил, — подумайте сами с собой о людях сих, что вам с ними делать. Ибо незадолго перед сим явился Февда, выдавая себя за кого-то великого, и к нему пристало около 400 человек. Но он был убит, и все, которые слушались его, рассеялись и исчезли. После него во время переписи явился Иуда Галилеянин и увлек за собой довольно народа. Но и он погиб, и все, которые слушались его, рассыпались. И ныне, говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их, ибо если это предприятие и это дело от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками». Однако ученик Гамалиила Павел ревностно преследовал христиан и одобрял убийство Стефана. Гамалиил же, согласно преданию церкви, послал своих слуг, чтобы взяли тело христианского мученика и предал его погребению на своей земле. В дальнейшем Гамалиил похоронил рядом тайного ученика Христова Никодима. А незадолго до смерти Гамалиил принял от апостолов Петра и Павла святое крещение вместе со своим сыном Авивом. Оба они также были похоронены у гроба архидиакона Стефана. В 428 году мощи святых были перенесены из Иерусалима в Константинополь, столицу христианской Византийской империи. В этот день мы вспоминаем блаженного Василия, Христа ради юродивого, московского чудотворца, жившего в XVI веке. Этот угодник Божий был столь почитаем в русской церкви, что храм Покрова на Рву именуется храмом Василия Блаженного, который был здесь похоронен и в честь которого был впоследствии освящен один из пределов знаменитого Московского собора. Память еще одного блаженного Василия чтит сегодня Русская Православная Церковь. Святого Василия Спаса Кубинского, жившего в XV веке и подвязавшегося недалеко от Вологды. Мощи его были впоследствии положены в соборе Василия Блаженного в Москве. Сегодня мы вспоминаем священномученика Стефана, Папу Римского, и с ним пострадавших в середине III века в Риме. Папа Стефан жил во время гонений на христиан в Римской империи и вынужден был постоянно скрываться. Он обратил ко Христу многих язычников, и римские катакомбы наполнились христианскими храмами и молящимися. Многих своих учеников, принявших мученичество, святитель Стефан сам погребал. В 257 году при императоре Валериане в Риме были обезглавлены 12 клириков – Бон, Фавст, Мавр, Примитив, Калюмниоз, Иоанн, Экзуперанций, Кирилл, Феодор, Василий, Кастел, Гонорат и многие обращенные папой Стефаном христиане. Вскоре потерпел мученичество и сам святитель. Он был убит воинами в катакомбах во время проповеди в усыпальнице святой Люцины. Сонми новомучеников и исповедников российских сегодня вспоминается преподобный мученик Платон Колегов, пострадавший в 1937 году. В В продолжении церковного календаря послушайте житие первомученика архидиакона Стефана. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святой первомученик и архидиакон Стефан пострадал за веру Христа от иудеев, которые побили его камнями. Честное тело святого мученика было брошено на съедение зверям и птицам. Сутки и еще один день лежало оно без погребения, но ни звери, ни птицы не прикоснулись к святым останкам первомученика. На вторую ночь некие благочестивые мужи по повелению знаменитого еврейского законоучителя, друга апостолов Гамалиила, тайно взяли тело святого Стефана и отнесли в селение Кафар-Гамала, близ Иерусалима. Там благочестивый Гамалиил с честью совершил погребение архидиакона Стефана в новом гробе в пещере. Через некоторое время рядом с первомучеником Стефаном был погребен праведный Никодим, которого научил святой вере сам Господь Иисус Христос. Иудеи хотели убить его, но не сделали этого из уважения к любимому всем народам Гамалиилу, которому праведный Никодим был родственником. Последние годы жизни праведный Никодим провел в имении Гамалиила и скончался в покаянии у гроба первомученика Стефана. В той же пещере был погребен и 20-летний сын Гамалиила Авив, который принял святое крещение вместе со своим отцом от апостолов. Со временем сам Гамалиил был погребен близ гроба первомученика Стефана. В 415 году пресвитер селения Кафар-Гамала Лукиан увидел в сонном видении благолепного старца. В руке старец держал золотой жезл. Позвав Лукиана по имени, старец велел ему идти в Иерусалим и сказать архиепископу Иоанну II, чтобы открыли честные мощи его и лежащих с ним святых. Пресвитер спросил старца, кто он, и получил ответ: «Я Гамалиил, воспитатель и учитель апостола Павла». Тогда Лукиан спросил его, где искать святые мощи. Получив ответ, он очнулся от сна. Боясь, что сонное видение было дьявольским обольщением, пресвитер обратился с молитвой к Богу и просил его подтвердить истинность видения троекратным его повторением. После этого Лукиан стал поститься, вкушая только сухой хлеб, и усердно молиться. Через неделю ему снова явился Гамалиил и повторил прежнее повеление, а также подробно рассказал, как расположены тела в погребальной пещере. После этого видения пресвитер Лукиан еще более усилил пост и молитву. Через неделю ему вновь явился святой Гамалиил. Пробудившись от сна, пресвитер Лукиан отправился в Иерусалим и рассказал о бывших ему видениях архиепископу Иоанну, который благословил его найти святые мощи. Собрав благочестивых мужей, Лукиан отправился на указанное видение место. Увидев там холм, все решили, что под ним находится пещера. Лукиан остался на холме для ночной молитвы. В ту же ночь святой Гамалиил явился иноку Нугетию, жившему недалеко от тех мест, и сказал ему, что погребальная пещера находится не под холмом, а вблизи. На холме же полагали тела святых, когда несли их на погребение. Утром Нугетий сообщил о видении Лукиану, который начал копать на холме. Тогда пошли в другое место, увидели там камень с надписью «Рабы Божии». Под этим камнем был вход в пещеру, где почивали нетленные мощи святых. Тотчас об этом сообщили архиепископу Иоанну. Он прибыл к пещере с бывшими в то время в Иерусалиме епископами. Первой открыли гробницу первомученика архидиакона Стефана. В тот же миг сотряслась земля, в воздухе разлилось благоухание, и послышалось ангельское пение: «Слава вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» Во время обретения честных мощей угодников Божиих исцелилось 73 человека. Святые мощи были поставлены на холме для всенародного поклонения. Вскоре там был построен храм во имя святых, чьи мощи обрели. В нем положили мощи святых Гамалиила, Никодима и Авива. Честные мощи первомученика Стефана были перенесены в Иерусалим. Некий константинопольский сенатор по имени Александр с женой Юлинией прибыл в Иерусалим на поклонение святым местам. Видев чудеса, совершившиеся при гробнице первомученика Стефана, он построил каменную церковь его имени и, по благословению архиерея, перенес туда честные мощи святого. Через некоторое время сенатор скончался, завещав своей жене совершить его погребение рядом со святым Стефаном в такой же гробнице. Вдова почившего Юлинии исполнила его волю и осталась жить при храме. Через 8 лет она решила вернуться на родину в Константинополь и взять с собой останки супруга. Получив разрешение, Юлиния приказала раскопать место захоронения, и так как обе гробницы были одинаковы, по ошибке взяла не останки мужа, а святые мощи первомученика Стефана. Когда выехали из Иерусалима, был вечер, и в первую же ночь над святыми мощами стало слышно ангельское пение, а от самих мощей исходило благоухание. Издали слышались крики бесов: «Горе нам, идет Стефан и бьет нас!» Услышав это, Юлиния поняла свою ошибку, но решила, что без воли Божией это не могло произойти, и продолжала свой путь. По дороге от святых мощей происходили чудесные исцеления болящих. Первомученик Стефан спас от гибели корабль, на котором перевозили его честные мощи. В Константинополе святые мощи были встречены патриархом, клиром и всем народом. На императорской колеснице гробницу повезли во дворец. Но по дороге мулы остановились у так называемых «Константиновых бань». Никто не мог сдвинуть их с места. Чудесным образом было открыто, что святой Стефан желает быть погребенным на этом месте. По повелению императора там был построен каменный храм во имя первомученика архидиакона Стефана, в котором с честью были положены его честные мощи. Это произошло 2 августа 428 года. День памяти первомученика архидиакона Стефана особенно торжественно празднуется в Троице-Сергиевой лавре, где хранится правая рука чтимого святого.

0: По завершении церковного календаря прозвучит житие блаженного Василия Московского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святой блаженный Василий Московский чудотворец родился в декабре 1468 года в Москве. Родители его звали Иаков и Анна. По преданию, блаженный родился на паперти подмосковного Елоховского храма в честь Владимирской иконы Божией Матери, где мать его горячо молилась. Когда отрок подрос, его отдали в обучение сапожному ремеслу. Через некоторое время мастер понял, что ученик его непростой человек. Однажды некий купец привез на баржах в Москву хлеб и зашел в мастерскую заказать сапоги. Просил сделать их такими, чтобы не сносить за год. Блаженный Василий прослезился. «Сошьем тебе такие, что и не износишь их». На недоуменный вопрос мастера ученик ответил, что заказчик даже не обует новые сапоги, так как скоро умрет. Через несколько дней пророчество сбылось. В 16-летнем возрасте блаженный Василий начал тернистый подвиг юродства. В лютый мороз и палящий летний зной ходил он обнаженный и босой по улицам Москвы. Странны были его поступки. То прокинет лоток с калачами, то прольет кувшин с квасом. Рассерженные торговцы били блаженного, а он с радостью принимал побои и благодарил за них Бога. Затем обнаруживалось, что калачи были испечены из муки с вредными примесями, а квас был негодным. Таким образом, в действиях блаженного открывался особый поучительный смысл. Стало ясно, что блаженный Василий – обличитель неправды, человек Божий. Постепенно он стал пользоваться вниманием и почитанием. Ради спасения ближних блаженный Василий посещал и корчмы. Даже в самых падших людях он видел зерно добра, подкреплял их лаской и ободрял. Многие замечали, что когда святой проходил мимо дома, в котором безумно веселились и пьянствовали, то со слезами обнимал углы дома. Когда его спрашивали, что это значит, он отвечал: «Ангелы скорбные стоят у дома и сокрушаются о грехах людских, а я со слезами упрашивал их молить Господа об обращении грешников». Очистив великими подвигами и молитвой свою душу, блаженный Василий удостоился дара провидеть будущее и совершать чудотворение. В 1547 году он предсказал великий пожар Москвы. Молитвой угасил пожар в Новгороде. Однажды обличил царя Иоанна Грозного, что он во время богослужения был занят мыслями о постройке дворца на Воробьевых горах. Однажды сострадательный боярин в лютую зимнюю стужу просил блаженного Василия принять от него богатую лисью шубу. Блаженный по обычаю побежал по улице в шубе. Недобрые люди увидели юродивого в этой шубе, решили обманом взять ее у него. Один из них лег на землю и притворился умершим. Приятели его стали просить блаженного подать что-нибудь на погребение бедняка. Вздохнув из глубины сердца об их лукавстве, блаженный Василий спросил: «Истинно ли мертв ваш товарищ и давно ли умер?» Те отвечали, что он скончался сию минуту. Блаженный отдал шубу со словами псалмопевца: «Лукавнущие погребаются». Когда праведник отошел, обманщики обнаружили, что их товарищ действительно мертв. Несмотря на лишения и невзгоды, испытанные при жизни, блаженный Василий достиг глубокой старости. Скончался святой 2 августа 1557 года в возрасте 88 лет, 72 из которых провел в подвиге юродства. Тело его было погребено у Троицкого храма, что на Рву, где в 1554 году был построен Покровский собор в память покорения Казани. В Покровском соборе был устроен предел во имя святого Василия Блаженного.

0: Непростые вопросы. Размышления православного священника.
1: Такое важное повседневное делание. Игумен Нектарий Морозов. Все время в одном и том же каюсь, одни и те же грехи повторяю, что ж это такое? Эти слова в различных вариациях приходится слышать на исповеди раз за разом. И иногда так сокрушается человек, что хочется поддержать, утешить его, и отвечаешь: «Ну что ж, слава Богу, что одни и те же грехи, что новых, по крайней мере, не появилось». Но на самом деле беда это, конечно. Есть устойчивое ощущение того, что мы и правда топчемся годами на одном месте. Не то что не идем вперед, а очень часто, напротив, обращаемся вспять. Что обычно свидетельствует о том, что человек развивается, живет настоящей, полноценной жизнью? Вне всякого сомнения, положительная динамика. Преодоление проблем, которые прежде казались непреодолимыми, изживание недостатков, искоренение дурных привычек и приобретение навыков добрых, полезных. А если всего этого нет? Или есть, но лишь в какой-то зачаточной форме, если развитие не происходит? Обозначилось, наметилось, но в какой-то момент прекратилось. Тогда картина грустная, удручающая, навевающее уныние. То самое, в котором мы тоже постоянно каемся, и которое то и дело нас одолевает, лишая последних таких необходимых сил. И молиться из этого состояния трудно. Дерзновения нет, ум рассеян, вера, та, что и молитву питает, и от молитвы возогревается, совсем слаба. И от этого уныние еще сильнее наваливается. «Духа не угашайте», — говорит апостол Павел в первом послании Фессалоникийцам, глава 5, стих 19. «И хочется не угашать, но как? Не видишь в себе плодов благих и понимаешь волей-неволей, что ты — смоковница бесплодная, и помнишь, какая участь ее постигла». Но никак другого понять не получается. Почему, согласно тому же апостолу, доброе, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю? Неужели нет никакого выхода, и что было, то и будет? Выход, конечно, есть. Он очень простой и очевидный. И пренебрегаемый. Ходит бычок, привязанный веревкой к столбу по кругу, пройдет несколько кругов, намотает веревку на столб, стукнется об него лбом, звонко, больно, и начинает движение в противоположную сторону, пока веревка снова не намотается и снова не станет больно и обидно. Бычка жалко, но ему это простительно. Он не может анализировать свои ошибки, не может делать соответствующие выводы и затем применять их на практике. Или может? Это не важно, впрочем. Главное, мы не только можем, но и должны, обязаны. Господь наделил нас удивительной способностью мыслить. Человек не случайно именуется у отцов разумным существом. И поистине грех этой способностью, этой разумностью не воспользоваться. Жить так, словно нет ее у нас вовсе. В особенности жить или пытаться жить жизнью христианской. Не скажу ничего нового, но скажу о том, что неимоверно важно. Каждый, кто хочет преуспеть в стяжании добродетелей, кто хочет идти к Богу, стремится исполнять Его волю на земле, желает быть с Ним в вечности, обязательно должен иметь повседневное делание, состоящее из нескольких элементов. Первое. Стараться быть внимательным. Внимательным к тому, что он делает, что говорит, что думает и что чувствует. и оценивать все это с точки зрения заповедей евангельских. Второе. Совершая те или иные грехи, либо ошибки, а грех — это всегда ошибка, не стараться тотчас же об этом забыть, а обязательно тут же, как только удается их осознать, каяться в сердце своем и просить у Бога прощения. Третье. Вечером выбирать время для того, чтобы вспомнить эти ошибки и грехи. И теперь уже не только покаяться в них с сокрушением и умилением, не только пообещать Богу постараться не повторять их, но и непременно сделать то, что поможет это обещание сдержать, по крайней мере, сделает его хотя бы теоретически выполнимым. А именно, разобрать каждый такой эпизод и понять, как, почему, в силу каких внутренних причин и под влиянием каких внешних обстоятельств я согрешил, ошибся, сбился с пути, каким образом меня вновь обманул, запутал, заморочил враг, что мне нужно было сделать, чтобы избежать всего этого. А избежать, я это знаю, я точно мог. Вдумчивые, трезвые ответы на эти вопросы крайне важны. В них основа для жизни праведной, практическая основа. Четвертое. Дав себе эти ответы, уразумев, как действовать, чтобы больше не попадать снова, надо обязательно утвердиться в намерении поступать именно так, а ни в коем случае не иначе, чтобы не уподобляться тому самому несчастному глупенькому бычку. И необходимо твердо-натвердо внушить себе: если я решу в какой-то момент пренебречь этим столь мучительно дающимся знанием, так трудно приобретаемым опытом, то я с неизбежностью опять упаду. По-другому быть просто-напросто не может. Пятое. Молиться, чтобы Господь дал силы это намерение не утрачивать, не ослабевать в своем произволении жить чисто и достойно Его милости и любви к нам. И шестое. Не этим вечером, а следующим утром непременно нужно все то, о чем мы думали вечером, привести себе на память, актуализировать, представить, какие уже известные нам искушения, какие многократно пережитые или незначительно отличающиеся от них ситуации могут нас ожидать, и приготовиться к ним, ясно и четко объяснив себе самим, как в этих искушениях нам надо поступать, как в этих ситуациях надо действовать. И затем снова внимание. Это все кажется немного сложным, особенно от того, что делание, о котором тут идет речь, должно быть постоянным. Только тогда оно принесет ожидаемый плод. Но в действительности все гораздо проще, чем кажется. Просто требуется время и усердие, чтобы все вышеперечисленное обратилось в навык. Такой же, как чистить зубы и умываться по утрам, приводить в порядок обувь и одежду, покупать и готовить пищу, и как многие и многие другие навыки, которые стали настолько естественными для нас, что нам и в голову не приходит ими тяготиться. Без постоянства вообще ни одно дело не бывает успешным. А тут... враг, как говорил один старец, имеет против нас брань неотдышную, то есть трудится ради нашей погибели без отпусков и каникул, не покладая рук, как самый настоящий стахановец, стремящийся завершить пятилетку в 3 года. И не стоит нам в этом усердии ему уступать. Да, внутренняя работа самая непростая. Она причиняет дискомфорт, а нередко и самую настоящую боль. Но падать раз за разом еще больнее. И подниматься после новых и новых падений еще затратнее. И унывать от всего этого несравненно тягостней. Куда лучше работать над ошибками, кропотливо и старательно, и видеть, пусть скромный, но результат. Понимать, что ты не стоишь на месте, не обращаешься вспять, а идешь к тому, кто радуется каждому твоему шагу и незримо поддерживает тебя на протяжении всего пути и ждет. Вы слушали статью игумена Нектария Морозова «Такое важное повседневное делание», размещенное на сайте православия.ру.

0: В исполнении Ивао Судзуки прозвучала «Павана» Луиса де Милана.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров. Новости культурной жизни». У микрофона Александр Крупинин. Филармонии в России могут получить поддержку государства. Это направление включено в национальный проект «Семья», сообщила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова. Она приняла участие в торжественной церемонии открытия второго репетиционного корпуса детской филармонии в Челябинске. С 2025 года отдельным новым направлением в национальный проект «Семья», где теперь поддерживается культура, включено направление по поддержке филармоний. И мы предполагаем, что до 2030 года все субъектовые филармонии, все 89, получат поддержку, сказала Голикова. По ее словам, в 2025 году были отремонтированы 4 филармонии, 8 получили новое оборудование. Сохранение наследия народной артистки РСФСР Валентины Левко – важная задача для будущих поколений. Этими словами поделилась министр культуры Ольга Любимова в телеграмме, зачитанной на торжественном вечере в честь столетия певицы. «Для нас особенно важно, что сегодня, отмечая эту знаменательную дату, мы имеем возможность вновь обратиться к творческому наследию Валентины Николаевны и сохранить память о ее многогранном профессиональном пути для будущих поколений», подчеркнула Любимова. В письме также отмечается, что гости вечера смогут познакомиться с документальным фильмом о жизни и творчестве артистки, а также принять участие в программе, которая позволит еще раз соприкоснуться с уникальным талантом и мастерством прославленной певицы. «Желаю вам вдохновения и незабываемых впечатлений», — говорится в завершении обращения. Российский режиссер Юрий Нарштейн собирается передать материалы своей мастерской музею Хибли, основателем которого является японский аниматор Хаяо Миядзаки. Нарштейн оговорился, что такая передача может состояться, если Миядзаки будет жив. Режиссеры ровесники. В 2026 году обоим исполняется 85 лет. Информации о том, составлено ли завещание Нарштейна, пока нет. Необходимо законодательно закрепить защиту художественного облика народных художественных промыслов России от несанкционированного копирования, в том числе за рубежом. Такое мнение высказала журналистам советник президента Российской Федерации Елена Ямпольская, отвечая на вопрос ТАСС. «Мы уже не первый год поднимаем вопрос защиты народного искусства. На сегодняшний день в стране зафиксировано более 3500 мест традиционного бытования промыслов, из которых почти 1000 относятся к так называемым географически уникальным территориям. Однако ключевая проблема, на мой взгляд, заключается в том, что мы не можем в полной мере защитить конкретное художественно-стилистическое решение, сами особенности стиля. Поэтому мы сталкиваемся с проблемой отсутствия законодательной защиты от копирования цветового, орнаментального и пластического решения, в том числе копирования за рубежом», — сказала она. Ямпольская добавила, что авторское право охраняет лишь готовые изделия, но не сам стиль. А это принципиально важно, когда художественный промысел выходит за рамки фабричного производства и используется в широкой жизни. Он должен неукоснительно соответствовать канону, заключила советник президента. Специалисты Национального исследовательского ядерного университета МИФИ создали лазерный фонограф для считывания звука с восковых валиков конца XIX – начала XX века. Устройство позволяет безопасно работать с уникальными историческими записями без риска их разрушения, сообщили в пресс-службе вуза. Речь идет о хрупких носителях, многие из которых сегодня невозможно прослушать обычным способом, поскольку металлическая игла фонографа может повредить воск. Новая разработка основана на системе лазерной диагностики. Вместо иглы звуковую дорожку сканирует луч полупроводникового лазера, а специальная система обратной связи удерживает его на дорожке даже при искривлении поверхности. По словам разработчиков, технология позволяет в реальном времени считывать форму поверхности валика и сразу преобразовывать ее в звук. Мощность лазера при этом подобрана так, чтобы не нагревать и не повреждать старый воск. Прибор получил название «Дивная вещь». Так, по свидетельству исторических записей, композитор Антон Рубинштейн охарактеризовал первый фонограф Томаса Эдисона.
С помощью устройства специалисты рассчитывают оцифровать тысячи сохранившихся в фоноваликов, многие из которых еще не были прослушаны. Среди них записи Льва Толстого из Ясной Поляны, материалы фольклорных экспедиций 1920-1930-х годов, а также голоса поэтов и писателей. После отработки технологии на большой партии валиков начнется плановая оцифровка записей, создание общедоступной аудиоколлекции, подготовка иммерсивного зала для их прослушивания в Центре наследия Антона Рубинштейна. Яндекс.Музыка будет маркировать треки, созданные с помощью искусственного интеллекта. Такой подход сейчас обсуждается с правообладателями, рассказали «Известиям» в стриминговом сервисе. При этом пока не рассматривается идея выделения подобного контента в отдельную категорию. По независимым оценкам, доля треков с признаками искусственного интеллекта на Яндекс.Музыке превышает 36% каталога. На этой неделе сообщалось, что стриминг Spotify с сентября начнет отмечать специальным значком профили исполнителей, созданных с помощью нейросети. Австрийский режиссер Михаэль Ханеке ушел из кино. Последней его картиной стала драма «Хэппи-энд», выпущенная в 2017 году. Об этом изданию IndieWire сообщил коллега постановщика Маркус Шляйнцер, сказав, что Ханеке рад творческому результату 10 снятым фильмом. Столько же выпустил и его кумир Робер Брессон. За свою карьеру австриец выиграл 2 золотые ветви Каннского кинофестиваля, «Оскар» и другие престижные кинонаграды. Самые известные фильмы Михаэля Ханеке – «Пианистка», «Любовь» и «Забавные игры». В завершение нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. В субботу, 15 августа, пасмурная погода, днем небольшой дождь, 15-17 градусов тепла. Атмосферное давление 755-757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 89%, ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду. В воскресенье 16 августа переменная облачность без существенных осадков, плюс 25-27. Атмосферное давление 750-752 миллиметра, относительная влажность воздуха 43%, ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Итак, завтра пасмурно, днем небольшой дождь, плюс 15-17, в воскресенье переменная облачность без существенных осадков, плюс 25-27. Атмосферное давление завтра будет снижаться. Сейчас в Петербурге плюс 19 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кубрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождественно, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвования на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Петроградском районе в Князь-Владимирском соборе по адресу улица Блохина, дом 26, в Невском районе

0: И с вами ее ведущий Алексей Злобин, Елена Волоченко. И у нас в гостях, как давно у нас не было гостей, я очень рада представить, Ольгу Миловидову, филолог-финист, актриса, арт-директор Финского театра Петербурга. Верно. Спасибо, что присоединились к нам. Сегодня мы обсуждаем какой фильм, Лёша?
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Мы сегодня позвали Ольгу к нам. Вы впервые, да, ведь у нас в гостях?
2: Да, впервые.
1: На этом радио, да? Ну, вы сейчас скажете о чудесных совпадениях того, что вы оказались в этом месте, а рядом с этим местом тут. Mm-hmm. И все не просто, поскольку в Петербурге так это, как правило, и плетется. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Петербуржцы и гости нашего города, поскольку еще у нас лето, и в городе огромное количество гостей. У нас высоко развит теперь внутренний туризм, у нас просто по Невскому проспекту не пройти. Я недавно посетил город Выборг, поехал к прекрасной знакомой погулять, с женой мы поехали вместе. Так вот, в электричку «Ласточка» уже на Финляндском вокзале мы не то чтобы не сели, там встать было негде. Потом в Удельный еще толпа вошла, и дальше все это ехало до Выборга. Так тянет сейчас, всегда тянуло, а сейчас особенно тянет, потому что действительно огромное количество гостей из соседних с нами регионов. И вообще-то Петербург, он такой город гостеприимный, и награде «Град Петров» так хочется вспомнить замечательные слова Александра Сергеевича: «Все флаги будут в гости к нам, отныне здесь нам суждено в Европу прорубить окно», и это окно в Европу, собственно говоря, Выборг и есть, и Петербург есть, и, но есть и спорные какие-то строки, например, «Отсель грозить мы будем шведу», да, «назло надменному соседу». Вот я бы хотел сегодня поговорить о фильме, и я сейчас расскажу, как родилась эта простая, несложная идея, почему я сразу вспомнил про Ольгу, с которой мы знакомы не так давно, но очень полнокровно, надо сказать, потому что через удивительную совершенно новеллу, через удивительную историю Ольга Витальевна вошла в мою жизнь и стала очень важным для меня содержанием. Так вот, мы будем говорить сегодня о фильме Аки Каурисмяки «Человек без прошлого». И ошибочно мне моя знакомая в Выборге сказала: «Посмотри фильм «Человек ниоткуда». А фильм называется «Человек без прошлого». И тут большая серия, цепочка ассоциаций. Мы можем вспомнить Жана Ноя «Человек без багажа». Да, мы можем вспомнить также тему «Человек ниоткуда». Мы можем вспомнить огромную линию фильмов, исследующих тему потери памяти, да, и некоторые из этих картин мы, собственно, разбирали в наших эфирах. Почему «Человек без прошлого»? Сейчас мы об этом поговорим, но как вот завязалась Аки Каурисмяки? Мы сидели на берегу напротив Выборгского замка знаменитого, который был просто облеплен, обсижен туристами, как птицами. И на его башне, как лес густой, стояли люди и смотрели с высоты, значит, на прекрасный Выборг. А я вспомнил, как я впервые побывал в Выборге. Мне, наверное, было, может быть, лет 6. И приехал мой брат из Москвы, и папа, Евгений Павлович Злобин, режиссер, он повез нас в Выборг. Тогда это было гораздо дольше, нежели сейчас. Сел на «Ласточку», 1:15, и ты вышел на вокзале города Выборга. Это недавно построенное сооружение, оно не является историческим памятником, потому что вокзал города Выборга был при определенных обстоятельствах исторических, он был взорван. Сейчас я об этом тоже расскажу, потому что вот все завязывается вот таким вот образом. И мы сидим на берегу, такой прекрасная мраморная столешница, гранитная, вокруг нее привинченные красивые кресла у воды. И моя знакомая вспоминает, мы говорим о том, что как жаль, что в этот день мы не успели съездить в Монрепо. Mm-hmm. Монрепо – замечательный, удивительный, уникальный, охраняемый ЮНЕСКО, ландшафтный, красивейший в Европе парк. И тут же вдруг возникает ассоциация: «А слышал ли ты песню, – спрашивает она меня, – Монрепо», которую исполняет одна выдающаяся пожилая актриса в фильме «Аки Каурисмяки», «Человек без прошлого». Я говорю: «А почему, собственно говоря, эта песня?» Она говорит: «Потому что Монрепо, вот этот удивительный парк, эта красота, эта жемчужина, она остается таким, стала, вернее, таким символом, таким знаком печали Финляндии,

0: финского народа, о том, что этот парк уже не принадлежит им, что вот эта красота, в которой они гуляли, отдыхали, гордились этим, прекрасный дворец, удивительный, действительно потрясающие, там такие шхеры, и берег, заливы, и причалы, и лодки, и так далее. Это уже не Финляндия. Вот я так тихонечко ползу в тему поговорить о соседях. У нас был цикл передач «Галопом по Европам», а вот теперь хотелось бы чуть-чуть локализоваться, тем более даже об Аки Каурисмяке мы уже говорили, об одном из фильмов, да? Как называлось?
1: «Девушка со спичечной фабрики».
0: Да, «Девочка со спичечной фабрики». И вот мы на берегу озера, мы включили фрагмент, эту песню, «Мон Репо», грустную, прекрасную, и я вспомнил, как... В 6 лет я поехал в Выборг впервые, и вот тогда я увидел, во-первых, это была для меня, я не знал слова «за граница», но это был совершенно другой мир и совершенно другой город по архитектуре, по всему, хотя много близкого у нас в Петербурге есть и северный модерн, и много близкой архитектуры, и архитекторы строили и там, и здесь, иные общие были архитекторы, там в Выборге жил Николай Рерих, музей которого находится здесь с нами неподалеку, и вот я тогда удивился, я увидел большое количество, почему возникло ощущение за границей, зарубежья. Вот это было такое первое касание. Я к тому моменту бывал в Риге, с папой, мамой ездил, был в Вильнюсе. Но здесь я увидел большое количество людей, гуляющих по улицам, у которых такие коробочки в руках, а из коробочек торчат трубочки, и они пьют сок. Этого не было ни в Ленинграде, ни в Москве, нигде. Это были финны, которые в большом количестве автобусами приезжали в Выборг погулять по тому городу, который когда-то был их городом. Для многих из них он семейственно с ними связан, да, и корни, и жили там их семьи и прочее. И вот они приезжали ностальгически на эту территорию. Вот две ноты, это песня «Мон Репо» из этого фильма, и вот это мое первое детское воспоминание. Тогда я подумал, что надо обязательно посмотреть фильм «Аки Каурисмяке». Позвонил тебе, не рассказав побудительных мотивов, Лена, почему я вдруг захотел поговорить об этом фильме. И, конечно же, я вспомнил о вас, Ольга, и здесь вообще... По регламенту надо бы мне прерваться, я уже очень долго говорю, да?
2: Ну, так интересно вас слушать, продолжайте.
0: Хорошо,
2: пожалуйста.
0: Тогда я теперь обосную, почему мы позвали вас, почему без вас, мне кажется, сегодня про это говорить просто неполноценно было бы. У меня есть замечательные друзья, они живут в доме. Это такое тоже строительство в стилях модерн на берегу Карповки и Большого проспекта. Этот дом легко мог бы вписаться и в финскую архитектуру, и в архитектуру города Выборга. Это замечательный художник Вадим Васильев, его супруга Елена. Они вместе когда-то оформляли знаменитую мельницу Вячеслава Полунина под Парижем. Вот. Прекрасный художник, замечательный совершенно. И вот однажды мы приходим к ним в гости, и мне рассказывают какую-то удивительную, уникальную историю о том, как... А Лена услышала за дверью на лестнице, они живут на последнем этаже, это мансарда, крыша Петербурга, она услышала, что там кто-то возится.
2: Давайте я расскажу.
0: А вот давайте я расскажу, потому что эти истории, они сразу уже не сойдутся. И позвонили в дверь. Они открывают дверь, и заходит женщина, очень приятная, симпатичная дама. Это вот как раз была Ольга, не будем здесь устраивать саспенс в этом рассказе, и какой-то мужчина. И они извиняются, простите, что мы вас потревожили, зашли к вам. Дело в том, что этот человек, вы сейчас о нем расскажете подробнее, этот человек – потомок финского актера из Ленинградского финского театра, который был репрессирован полностью фактически, так же, как и латышский театр. В Москве это знаменитое дело 1938 года. В Петербурге было много национальных театров тогда, и был даже большой дом культуры, который содержал в себе все эти национальные театры. Был и финский театр. Если я не ошибаюсь, в живых осталось только 4 человека, все остальные были расстреляны в Левашово. И этот человек ныне, по-моему, профессор-филолог в Братиславе, он искал следы своего деда.
2: Двоюродный дядя,
0: вот этот актер. И нашел такие, что жил он как раз в этой самой квартире, в этой мастерской и в этой мансарде. И вот этот человек стоит на пороге дома моих друзей. И возникает звонкая, по отчетливому своему содержанию, возникает пауза, минута очень серьезного волнения. Потому что, конечно, Елена и Вадим очень сильно были взволнованы тем, что человек пришел на свою, фактически вот такое соединение произошло. А прямо в коридоре на стене у них висит старинный телефон. Как помнишь, раньше в коммуналках висели такие эбонитовые черные телефоны. Он без провода, без всего, он просто как украшение висит. Я потом, когда я узнал эту историю, которую я сейчас рассказываю, моим студентам, режиссерам игрового кино в КИТе, рассказал этот эпизод и попросил придумать начало фильма и продолжение фильма, центральной сцены которого был бы этот эпизод. И тогда этот человек берет телефонную трубку с этого аппарата, у которого даже нет проводов, набирает на диске каких-то там 3, 4, 5 или сколько полагалось цифр и говорит: «Я тебя нашел».
2: 1937.
0: Вот такой он набрал номер. «Я тебя нашел». Он позвонил своему двоюродному дяде и восстановил эту цепь памяти. Потому что...
2: Уже не мог позвонить. Уже дяди не было в живых.
0: Естественно, я об этом и сказал. Вот это через время. Да, через время. Потому что вот эта тема «Человек без прошлого». «Человек без прошлого» — это как раз важнейшая тема, которую поднимает в своем фильме Аги Каурисмяки. Вот. И... Я теперь, наверное, предоставляю слово Ольге. Да, расскажите о том, как это случилось, как вы его нашли, как вы с ним встретились, что такое финский театр. И вообще просто все началось с того, что вы, придя к нам сегодня на радио «Град Петров», сказали: «Да вот же здесь, в соседнем доме». Итак, прошу вас.
2: Спасибо большое. Я уже нахожусь сейчас в невероятном сознании важности происходящего. Невероятной важности. Потому что, что бы я сейчас ни сказала, этому придется либо поверить, либо не поверить. И тогда все в руках и в ушах, и в сознании слушающих.
0: У нас главная тема нашего радио – это тема веры. Поэтому поверим.
2: Поверим. Ну что ж, дорогие друзья, тогда рассказываю. Наверное, тут было несколько вопросов, и я к этому сюжету... как позвонить по телефону с четырьмя цифрами 1937, приду через рассказ о том, как вообще возник повод для такого события. А возник он очень просто. Я филолог-финист, уже вы меня представили, с довольно большим послужным списком и своих филологических, я бы не сказала прямо достижений, но защиты, академической степени. Всю свою сознательную жизнь занимаюсь преподаванием финского языка разного рода людям, детям, взрослым. В университете я работала, защитила две диссертации, стала доцентом по кафедре межкультурной коммуникации, создавала школу с углубленным изучением финского языка в 1989 году. Соответственно, 30 лет этому событию мы отметили в 2019. Получила высокую награду от президента Финляндии. Это было в 2021 году. Я стала рыцарем финского льва. Такой есть орден, который вручается, ну, вот за какие-то очень особые заслуги иностранцам. У меня есть эта награда.
0: Это прямо рыцарство.
2: Да, ну вот такое вот, можно сказать, да, символическое посвящение в рыцарство. Я смеюсь, сначала я стала рыцарем, а после этого родилась моя внучка. Так что бабушка рыцарь. И вот это вот все происходит в моей жизни вот естественным образом. И неожиданно, вот возникают неожиданные моменты. 2017 год, я поступаю в театральный не институт, а в театральную студию. Она тогда называлась «Легкие люди». И получаю диплом вашего учебного заведения, Института кино и телевидения. Потому что эта театральная студия имела особое сотрудничество с этим институтом, университетом, по-моему, тогда. И полтора года второго высшего образования. Все сложилось на этом просто небосклоне. Я заместитель директора школы с серьезной вот такой вот филологической карьерой. Вдруг становлюсь студенткой театрального института. Мне 56 лет. Это было уже 10 лет тому назад. Со мной вместе учиться собираются, в общем-то, ровесники моего сына. 31 год. Вот такие люди. И я собираюсь, в общем-то, изменить свою жизнь. Зачем мне это надо? Почему это происходит? А вот такой вот зов оказался из далекого-далекого прошлого. И этот зов привел меня именно вот в эту театральную, ну и не знаю, это театральная линия жизни. Каждый раз я себе задаю вопрос. Стать актрисой в 56 лет, ну даже формально, получить этот диплом, это серьезная была работа. То есть полтора года какого-то феноменального погружения в другую жизнь. Вот я была человеком без прошлого.
0: Нет, с огромным прошлым.
2: С огромным прошлым, но без этого прошлого. Mm-mm. Потому что я могла стать актрисой, как все. Я из актерской семьи. Я снималась в кино в 13 лет, сыграла главную роль. Почему мне
0: это
2: было...
0: Это что за фильм был?
2: «Скачу за радугой», который снимал Герман Лупекин. Угу. Помните, был он малоизвестным был режиссером телевизионного кино, но он был очень известным эпизодическим актером, сыгравшим, потрясающе сыгравшим, палача в «Трех толстяках». Угу. Герман Лупекин. Вот я прошла этот кастинг, была уверена, что мне предоставят роль положительной героини, прочитав сценарий. Но оказалось, что я тяну на отрицательный персонаж. И я вот сыграла роль отрицательной, ужасной совершенно девочки-пионерки. Но это было очень все интересно. И вот это прошлое, оно у меня не реализовалось. И реализовалось оно вот только сейчас. Вот в 56 лет. Ну, я влюбилась. Наверное, во всем виновата любовь. Что же, Господи, я взрослый человек, но, наверное, все равно мы все остаемся навсегда самими собой. Не зря вы вспоминаете себя мальчиком, которого папа привел в Выборг. И у меня тоже были всякие разные воспоминания. Как бы то ни было, в 2018 году я получаю этот свой диплом и понимаю, что теперь должна измениться моя жизнь. А как она изменится? Что для этого должно произойти? И оно само просто вот так вот на меня опустилось. Моя приятельница, работающая в театральной библиотеке, знавшая, что я вот теперь уже каким-то образом к театру подтягиваюсь, она говорит: «Оля, а ты не посмотришь фонд театральной библиотеки, финский драматический цензурный фонд?» Говорю: «Что это такое?» Я, филолог-финист, в жизни никогда ничего не слышала о том, что существует такой фонд, что есть, ну, есть театральная библиотека, я это знала, но я не была туда записана, я ходила в другие библиотеки. «Хорошо», — сказала я, — «что нужно сделать? Да карточки просто посмотри, все ли там написано правильно по-фински». Я начинаю смотреть эти карточки и понимаю, что я не смогу ответить на этот вопрос, потому что в финском языке нет категории рода. И если там написано, я могу сказать по-фински это слово?
0: Ну, конечно, да.
2: «Мина олен май наймисисса». Я не знаю, что сказать. Я замужем или я женат? Я говорю: «Мне надо книгу тогда посмотреть». И вот с этого все началось. Мне принесли эту книгу, и я должна была прочитать и держала в руках вот одну из первых, я даже сейчас уже не помню, чья это была незатейливая пьеса, водевиль в одном действии, но он назывался так: «Я замужем или я женат?» И когда я это посмотрела, я сказала: «Да, я женат». Речь шла о главном герое, который собирался жениться, и вся история проходила именно от его лица. Таким образом, я передержала в руках все 400 текстов. Этот фонд театральной библиотеки сохраняет это сегодня национальное достояние. Более 4000 пьес, изданных в Российской империи.
0: Тысяч или 400?
2: 4000! Потому что финских только 400. А каких же остальные? Это все национальные театры Российской империи, которые активно занимались развитием собственных театров в Российской империи с конца 19 по 1917 год. По законам, а мы в этом году отмечаем с вами юбилей, 1756 год создания Русского императорского театра, по законам Российской империи самое цензурируемое публичное искусство было театральным, более чем литература. Поэтому были негласные и гласные правила. О Боге плохо не говорим, об императорской семье плохо не говорим, не призываем к национальной вражде. Поэтому, например, некоторые пьесы К.Р. не были завизированы цензором.
0: К.Р. Константин Романов.
2: Да, что-то там было, по мнению цензора, неправильно.
0: То есть даже великого князя цензурировали.
2: Да, никто не должен был нарушать эти негласные и гласные правила. Таким образом, две пьесы, то есть два экземпляра каждой пьесы, которая выходила или писалась рукописно, такое тоже было, планировали поставить в Национальном театре, должны были попасть в руки цензора. Где сидел этот цензор? На улице Зодчего Росси, дом 1. Потому что на улице Зодчего Росси, дом 2, где сегодня находится театральная библиотека и театральный музей, там располагалась дирекция Русского или Российского императорского театра. Ну вот, представьте себе, если 400 пьес финский, это четвертое место. Более значимым по объему был эстонский, латышский театр, и самое большое количество пьес принадлежало, можете догадаться, украинскому театру. Все остальное было меньше, меньше, меньше, и так вы добираете 4000. Примерно, я сейчас говорю очень приблизительно, но близко именно к этому числу. Финских 400, ровно все прочитаны. Это случайное совпадение. Все это сделав, я провела там 3 года в театральной библиотеке. Я волонтерила, за это мне никто ничего не платил. Я отвечала своим образованием. Зачем же я получала 2 степени защиты? И думаю про себя, вот для этого. Вот теперь это все под спудом лежащее. Все должны узреть, увидеть. А как это можно увидеть? Друзья, нам нужен финский театр. Почему я вдруг это придумала? Потому что, сотрудничая с Финляндией много-много лет, я знала о том, что происходит в Финляндии в этой сфере. А в этой сфере Финляндии театральное образование происходит в нескольких университетах. На самом деле в 2. Это серьезное высшее театральное образование в Хельсинки и в Тампере. Так вот, в Тампере с 90-х годов на кафедре сценической речи идет обязательная постановка спектакля на неизучаемом языке. Представляете? Ведь в сценическую речь, я тоже проходила этот курс, за 1,5 года. Студенты театрального вуза проходят этот курс, наверное, чуть подольше. И, боже мой, что там только не приходится произносить. И всякие чистоговорки, и скороговорки, и всякую абракадабру, так, чтобы она звучала, так, что ты понимаешь и можешь фонематически, а это вот и есть развитие фонематического слуха, это я уже как филолог говорю, это необходимо делать актеру, это необходимо делать учителю, это необходимо делать любому, кто говорит с людьми, врачу, чтобы я понимала, что ты произносишь. Так вот, финны это ставят на 3-м курсе. Они поставили спектакли на китайском, на удмуртском, на испанском, на латышском языке. В 2019-м они приехали со спектаклем на русском, на неизучаемом ими русском языке. Спектакль ставил Борис Павлович по разговорам Введенского, любимая его абориутская тема. И я увидела, у меня весь этот пазл сошелся. Вот оно. Еще, правда, я увидела этот спектакль до того, как я начала работать в театральной библиотеке. Но мне это уже было интересно. Ого! Значит, на финском языке мы это тоже можем когда-нибудь что-нибудь поставить. А я ставила спектакли, делала всякие разные проекты сценические, всю свою жизнь работая филологом, преподавая язык детям, студентам. Я работала в университете с 2001 по 2014 год в Герценовском университете, и в этот промежуток времени и в Большом Санкт-Петербургском возглавляла Центр сетевой педагогики. То есть такие современные технологии в образовании тоже прошли через меня. Ну вот, представьте себе, как это круто. Объясняю, почему Тина Сюрье, профессор Тамперовского университета, как раз по кафедре сценической речи, которую она возглавляет, она защитила диссертацию. Эта диссертация у нее, сейчас вам скажу, 2006 года. Она защитила ее, объяснив, что только актерская природа позволяет человеку провести, прочитать спектакль на языке, который человек не знает. Но это что, вы хотите сказать, нужно просто дрессировать актера? Ничего подобного. Актер обязан хорошо знать, понимать то, что он произносит на другом языке. Он должен войти. И вот дальше, сейчас уже Аки Каурисмяки, спасибо тебе большое за свой фильм, который ты сделал. Что он сделал там? У него в этом фильме, просто нам, как иностранцам, это непонятно. У него все говорят на классическом финском языке. Картинка бомжатника, картинка совершенно убогих каких-то сцен, связанных с жизнью главного героя, с пониманием или с непониманием того, так что же делать дальше в этой жизни. И красивейший, потрясающий финский язык. Все актеры говорят на этом языке так. Но это сами носители языка. Что же делать нам,
0: которые... То есть высоколитературный
2: абсолютно
0: получается, да?
2: Абсолютно, высоколитературный
0: при том,
2: язык.
0: Что...
2: Это художественный прием был.
0: При том, что основные персонажи – маргиналы. И, собственно говоря, наш герой едет в поезде, мы не знаем откуда, об этом мы узнаем только в финале, попадает в чудовищную катастрофу, его избивают прямо возле вокзала насмерть. И там тоже есть тема рыцаря. Когда распотрошили его чемодан, он прикрыт, уже мертвый, прикрыт кожаной курткой, и они достают маску сварщика, по которой потом можно было бы понять, кем он был прежде, да, и кладут ему эту маску на лицо. Вот лежит такой рыцарь, труп и похороны одновременно, закрытое лицо. Дальше он почему-то он каким-то образом доходит до какого-то учреждения вокзала или чего-то еще, оттуда его как труп везут в больницу он все еще какой-то полуживой. И здесь вот тема вспоминает Йоса Стеллинга «Летучий голландец». Бессмертный герой, который проходит через ситуации, в которых живым остаться было, собственно говоря, невозможно. Его топили, убивали, резали и прочее, прочее, прочее.
2: Почти что Одиссей.
0: И в больнице его тоже признают умершим, фиксируют смерть, выходит из операционной, и он резко, вот здесь очень важно, Каурисмяки, что он делает, он резко встает, абсолютно живой и динамичный. Это вот такой как голем, такой вот голем, и у него лицо снова в маске, только на этот раз оно уже полностью забинтовано и загипсовано от всех чудовищных травм, которые он получил от этих негодяев, избивших его бейсбольной битой. И этот персонаж входит в какие-то окраины финской жизни, нам не показывают никакой другой жизни, обеспеченной или какой угодно. Я не смотрел на это как просто на бомжадник, что нам что-то хотели рассказать из истории бомжей.
2: Нет,
0: просто обездоленные люди.
2: Да.
0: Потому что, когда нам сразу задает режиссер в начале такое колесо, мертвый раз воскрес, мертвый два воскрес, мертвый три воскрес, понятное дело, что мы выходим мгновенно в начале фильма на уровень метафорического языка, на уровень аллегории, на уровень метафизики, да? И вот сейчас для меня открытие, то, что вы сказали, я, естественно,
2: потому
0: просто...
2: что в начале было слово.
0: Да, я не мог, естественно, расслышать, какой чистоты, уровня и степени этот финский язык, но то, что происходит дальше, как он внедряется в эту жизнь, как он в ней начинает искать для себя какое-то дело, какую-то возможность и прочее, прочее, прочее. Вот, но основной смысл фильма мы чуть позже скажем, собственно говоря, о чем это. Вот, я думаю, ты как смотрела, Лена, эту картину? Как реалистическую?
1: Нет, нет, ни в коей мере. Тут очень ясен такой введение магического реализма или, может быть, особого рода социального мистицизма. Mm-hmm. Трудно Каурисмяки уложить в рамки, потому что он же смешивает постоянно те жанры, как было и с девушкой со спичечной фабрики. Он поигрался там с криминалом, здесь он немного в сказку и в миф, вот вы уже упомянули «Одиссея», и о том, что здесь происходит такое смешение, как в «Карнавале» по бахтинской теории верха и низа с высоколитературным слогом, и при этом в таких ситуациях, когда спасающие его пытаются угадать, кем же он был в прошлой жизни, и вот особенно теперь, понятно, шутка, но ты не похож на интеллигента, спасибо. И при этом, вот действительно, каким они общаются, знаете, это, наверное, при этом, при контрасте и при иронии, пафос снижающей иронии, потому что Каурисмяки действительно бежит от любой серьезности и придания тому какого-то высокого, огромного всечеловеческого смысла. У него при этом получаются очень всеобъемлющие гуманистические картины и истории, которые тебя пронзают своей проникновенной интонацией и героями, которые друг другу настолько оказываются близки, а с родными, родственниками, с женой главного героя как раз ничего не роднит бывший, но при этом...
0: Это финал фильма, когда он приезжает, узнает, откуда он, да, и приезжает проститься со своей женой, чтобы потом...
1: Воистину, да. Свой среди чужих, чужой среди своих, и вот история про то, чтобы найти своего... Это очень про ценное, душевное, про что-то истинное. Поэтому слог очень вписывается высокий,
2: да,
1: в эту историю.
2: И я посмотрела этот фильм в Финляндии. Это было незабываемое совершенно ощущение, когда я вошла в кинотеатр и погрузилась вот в просмотр этого фильма. Я была потрясена. Вот именно этим несовпадением, этим контрастом того, кого я вижу на экране, и как они говорят. И вот это, ну, такое, можно сказать, ну, божественное чудо. Вот оно произошло. Ты сразу понимаешь, что такое речь, что такое язык, и как он важен, как важно владеть этим языком. Он-то тебя и спасет. Я до сих пор уверена, что бы ни происходило, вот, может быть, такая я наивная, но мне кажется, что русский язык нас спасет. Именно в этом языке конец и начало — это однокоренные слова. У таких слов, как «воля», есть два противоположных смысла. «Счастье» на всех языках есть это слово, оно звучит по-разному. Но счастье в нашем сознании — это ощущение себя как части чего-то. Вот филологическое знание, оно очень важно. Если вы не против, я вернусь к истории, как же актеры могут на этом неизучаемом языке, им незнаком финский, или вот финнам не был знаком русский, как они могут это все сделать?
0: Да, конечно, давайте мы продолжим этот интереснейший разговор. Но вы сказали о Борисе Павловиче и о том спектакле, который был поставлен в Финляндии им на русском языке с финскими актерами. Да, но давайте мы все-таки одну секундочку. Даже наши прекрасные радиослушатели, когда мы, если бы это был Пушкин, если бы это был Толстой, если бы это был Достоевский или высокий русская драматургия, например, но это был Александр Введенский. Я думаю, что даже для русского артиста это весьма сложные тексты. Именно в том плане, чтобы понять, а что туда было заложено. Дело не в том, что абориуты играли смыслами, что они дурачились в словах, в языке, да. Я переживал эту историю таким образом. Когда-то я купил двухтомник Мейлоховский Александра Введенского, да, и начал тогда читать, и сейчас, спустя больше 30 лет, закончив Институт Герцена, я открыл этот двухтомник и увидел, что закладка страницы на 7-й. У меня так и осталось тогда лежать. Я не стал читать дальше. Но, когда мы набрали в КИТе курс игровых режиссеров, да, они мне подарили на 19 октября, на первую лицейскую годовщину, мы, конечно же, пошли на мойку 12, естественно, мы говорили об Александре Сергеевиче, с этих корней языка, собственно, мы и начали, и они мне подарили огромный толстенный том под названием «Все» Александра Введенского. «Все». Также издали Заболоцкого, да, и вот, собственно говоря, а всего этого Александра Введенского в этом томе было, может быть, страниц 150, но, может быть, 200, потому что «Все» Александра Введенского, это то, что поместилось в чемоданчик маленький Якова Друскина, который пришел в квартиру Хармса после смерти Хармса в больнице в Крестах, в больнице для умалишенных. Введенский уже к тому моменту скончался в ссылке, будучи арестованным. Вот. И то, что взял Друскин в свой маленький чемоданчик зимой блокадный 41-го года и донес до своего дома, то и было все Александра Введенского. И вот я начал читать, я подумал, что зачем мне двухтомник Мейлоховский и одновременно такая толстая книжка. Но я же не могу, думаю, ну, подарю или отнесу в библиотеку курсы, поставлю ее. Зачем дома хранить два таких идентичных, собственно говоря, экземпляра? Но прежде чем расстаться с книгой, ее хотя бы как минимум нужно прочитать. И я снова начал читать Введенского. И я ничего не понимаю. Я не могу войти в эти тексты. Я не понимаю, я не схватываю смысл. Для меня Хармс гораздо более открыт, понятен. Там игровая природа совершенно ясна. О чем говорит Введенский, я понять не могу. И вот тогда к этому всему, которое занимало 200 страниц из 600 страниц этого тома, а все остальное — это комментарии, воспоминания о них. Это замечательный, совершенно потрясающий анализ филолога, которая собрала этот сборник. И она потрясающе еще там написала статью о «Медном всаднике», и о Введенском, и о «Медном всаднике». Вот когда я прочел весь корпус комментариев и начал читать снова, я вдруг поймал основную тему Введенского. Это сновидческий язык. Это язык между явью и между сном. Это так сразу сказал один мой студент. Я ему стал читать поэму Введенского «Снег лежит, земля бежит». Вот. И он говорит, ну, это такое ощущение, что человек это не то, что бредит, а это сновидческий язык. И вот я стал думать, а почему? И основная тема любого его произведения, тема смерти. Тема перехода, тема встречи человека с другим миром, тема древних корней, которые стучатся в твою жизнь, наших мертвых предков и так далее. Почему его это так волновало? Почему их, абориутов, это так волновало? И вот здесь мы как раз к прокорням и к тому, что хорошенькое выбрал русское произведение, да, Борис Павлович для постановки с финскими артистами. И я думал, а почему это так? Почему они об этом писали? И я понял такую вещь для себя. Это ни в коем случае не научная теория, это моя такая личная, скажем так, духовная догадка. Дело в том, что язык во многом был у нас укоренен на литературе, которая писалась, и на церковной жизни, которой жила страна. Был Бог, Была огромная иерархия в этом смысле, была церковная жизнь. Все читали жития святых, обязательно чтить именей. Все читали обязательно церковные тексты. Все читали и слово о полку Игореве, и то, что писал Нестор Летописец. На этом воспитывались все гимназисты, все школьники, и тогда вся Россия. Да? И вдруг в какой-то момент происходит 17-й год, страна становится безбожной, полностью отменяется. Это не просто риторика, этот язык и эта тема. Бога больше нет. Мы вместо Бога Мирхольд ставит режиссера, да, называет свое театральное общество «Тео», а это просто абсолютное глумление в данном случае, да, вот, и больше нет этого языка, больше нет, мы строим великое будущее, мы хозяева всего, Бога нет и так далее. И вдруг после этого всего начинаются 30-е годы, начинается тоталитаризм, начинается... Смерть рядом, справа, слева, в соседней квартире, вот здесь, исчезают люди и так далее. Приходит страшный холод и ужас хтонический вот этой катастрофы надвинувшейся смерти. А у человека нет языковых защит, потому что у него нет Бога. Потому что эта риторика отменена, этот разговор отменен. Уже никто, Евангелие уже в доме не найдешь. Все сожжено, выброшено или спрятано в каких-то сундуках, подвалах и так далее. И вот эти очень талантливые ребята, я имею в виду Хармса, Веденского, Друзкина,
2: Заболоцкого,
0: да, они начинают искать возможность говорить об этом на том языке, которого еще нет, на том, как они это чувствуют.
2: И еще петь.
0: И вот так, мне кажется, и находит Веденский эту свою тему, потому что, когда его читаешь, ты понимаешь, это огромное количество, он, к тому же он из религиозной семьи, это огромное количество блесток, обломков, обрывков тех фраз, того языка, который был прежде до них. И это крик человека и прорыв человека к языковой цельности, к логосу, к тому, чтобы найти какое-то обоснование в этом абсолютно просто холодном, ледяном, чудовищном, жестоком космосе. Вот для меня это Введенский. И то, что Павлович берет и ставит с финами Введенского, которого не каждый русский прочитает, не каждый русский образованный человек прочитает Введенского и поймет, а что, собственно говоря, как, хотя бы просто как это читать, это, конечно, огромного интереса опыт. Продолжайте, пожалуйста, Ольга.
2: Да, и именно вот этот опыт перекрещивания культур и языков, он интересен. Этим занимался Николай Васильевич Демидов. Он, как правая рука Станиславского, искал и нашел, как я полагаю. Теперь мы можем смело это сказать, потому что есть люди, которые продолжают заниматься педагогикой Демидова. Он находил в актерах, доходил до их подсознательных основ. Где мы видим наше подсознание? В тех же снах. Вдруг там проявляется какая-то особенная часть твоей личности, твоей психики. И Демидов, что он сделал? Демидов поставил в 1943 году на оккупированной территории с финским театром спектакль Нора Ибсена на языке, который он не знал, на финском языке. То же самое, можно сказать, делаем мы сегодня.
0: Сейчас, одну секундочку, надо дать легкий комментарий.
2: Да, хорошо.
0: Дело в том, что Станиславский основатель школы, которая породила несколько ветвей оттуда, и педагогических, и систематических, и сам он не был закрепленным учением, он был в поиске до конца своей жизни, да, но, говорится, основная система «я иду от внутреннего ощущения», «я в предлагаемых обстоятельствах», это система Станиславского, «я в предлагаемых обстоятельствах», ее опровергает и идет совершенно с другой стороны к существованию актера Михаил Чехов, ученик Станиславского и основатель школы актерской, которая породила основных звезд Голливуда в Америке. Да, Михаил Чехов. Там ход идет от внешнего, от формы, от психологического жеста. Только схватив какую-то внешнюю краску, какой-то жест, я могу прийти к той внутренней природе, которая, собственно говоря, и заложена автором в пьесу. Они идут с двух противоположных сторон. И, безусловно, мало нам известный, но на самом деле во многих театральных школах как-то коротко упоминаемый, а у нас, кстати, была передача у Натальи Назаровой, да, педагоги ГИТИСа и Геннадия Назарова, они как раз преподавали по методике Демидова. В чем специфика? Это спонтанное существование артиста. Дается любой текст, который не надо анализировать логически. Вот сейчас и здесь, из своего состояния, в котором ты находишься, ты должен поймать импульс своего партнера, и от этого завязывается этюд. Вот здесь и сейчас, мгновенно, на этом месте. Вот нужен был
2: этот комментарий. Спасибо большое. Да. Просто удивительно и браво за такой короткий, емкий и очень правильный комментарий, потому что когда люди начинают спрашивать, а в чем тут особенность, именно в этом. И когда мы начали работать уже с актерами, ну, по методу не совсем финского театра, мы просто знаем сегодня эту методологию, называется она «Чужой язык во рту». Он связан сначала с тем, что я должна раскрыть артикуляцию на другом языке. Это очень интересная задача, и это задача, которой занимается вот кафедра сценической речи и любой педагог, который занимается сценической речью на любом языке. Вот мы такую задачу ставим. И если, например, финским артистам, актерам, это интересно как учебная задача, то мы, как всегда, идем немножко дальше. Нам это уже интересно как художественная задача. И поскольку у нас есть Демидов, в прошлом году была конференция, посвященная его юбилею, и мы об этом говорили. Я написала статью по этому поводу. Сергей Сергеевич Пронин, много лет работавший художественным руководителем Финского национального театра в Карелии, Карельского национального театра, он тоже это знает. Вот этот феномен. Что происходит с актером, который говорит на другом языке? Мы сейчас не берем, например, актеров, говорящих по-фински, как на родном языке. Мы берем именно тех, кто этого языка не знает. Но он знает суть, содержание этого текста, своей роли. Он вошел уже в образ этого героя. Вот недавно прекрасная Соня Дымшиц поставила на фестивале «Драма-фест», мы участвовали в нем, наш финский театр, поставили такой эскиз сценической читки по знаменитой пьесе Минны Кант «Жена рабочего». Вот актеры наши должны были не просто прочитать текст, они сыграли этих персонажей. Это совершенно потрясающая пьеса. Минна Кант, выдающийся финский драматург, сравнимый с Ибсеном, у нас, например, я бы не сравнила ее с Островским, но вот с Горьким точно можно. По силе социальных задач, которые она ставила перед собой в этих текекстах. Так вот, что происходит? Я вижу, как актер, произнося финские слова, он или они внедряются вот в это, казалось бы, чуждое сознание. Уже не просто чужой язык во рту, а чужая жизнь, которая свойственна любому
0: актеру.
2: Говоря
0: жизнь, вы показываете на голову.
2: На голову, да?
0: То есть
2: да.
0: Мысль, ментальность.
2: Да. Именно, потому что это происходит с каждым актером. Какую бы роль актеру ни дали, он должен все-таки пристроиться к этому персонажу, к его истории, к его легенде, что было до этих реплик, до этой пьесы, как он жил, а что будет дальше, если он не умер в итоге, в последней сцене. Что будет? Вот это же просто маленький фрагмент. И вот эта потрясающая работа зацепила. Мы же не можем, прошу прощения, деньги нормальные платить актерам. Мы не государственный, не грантовый театр. Это все происходит, в общем-то, по интересу. И вот на этом интересе я вижу, когда мы собрали первую лабораторию, это было 3 года тому назад, 17 человек пришли к нам. Вот они так и держатся, никуда не уходят. Кто-то не может в этом участвовать, кто-то не может в этом. Есть люди, которые прошли через все наши постановки. Мы за 3 года поставили 4 спектакля.
1: К сожалению, дорогие радиослушатели, нам нужно завершать передачу. Напоминаю, что мы беседовали сегодня с гостьей Ольгой Миловидовой, актрисой, арт-директором Финского театра в Петербурге и филологом-финистом. Вторая часть этой беседы выйдет через неделю, и мы обязательно продолжим говорить о фильме Аки Каурисмяки «Человек без прошлого», а также о финской культуре, финском театре и других интереснейших вещах. С вами были Алексей Злобин и Елена Волоченко. Всего доброго.
2: Спасибо. Киитос.
0: Всего доброго, дорогие радиослушатели.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров. Международные новости религиозной жизни». У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей состоялась встреча главы Казахстанского митрополитчьего округа с акимом Алма-Аты. В Турции обнаружили остатки церкви, связанные с Никейским собором. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 13 августа в городском акимате в Алма-Ате состоялась встреча митрополита Астанайского и Казахстанского Александра с акимом южной столицы Казахстана Дарханом Амангельгейдиевичем Саты-Балды. Руководитель исполнительной власти и архиерей обсудили актуальные события в жизни города. На встрече говорилось о решении задач по развитию культурно-туристического кластера мегаполиса и включении значимых религиозных объектов в программы популярных туристических маршрутов. Было отмечено, что конструктивный диалог исполнительной власти и ведущих традиционных конфессий республики, ислама, ханафитского мазхаба и православного христианства было и остается непременным условием сохранения в мегаполисе межрелигиозного мира и межэтнического согласия, что, в свою очередь, служит одним из важных факторов – социально-экономического развития. В Санкт-Петербурге запланирована реставрация кровли здания духовной семинарии Римско-католической церкви. Государственная административно-техническая инспекция выдала разрешение на проведение работ по охране объекта культурного наследия, расположенного по адресу 1 Красноармейская улица, дом 11. Здание консисторского управления Могилевской римско-католической архиепархии было построено в 1870-х годах одновременно с храмом Успения Пресвятой Девы Марии по проекту архитектора Василия Собольщикова. Оно предназначалось для проживания митрополита, заседателей, секретарей, помощников смотрителя, столоначальников и других церковных служащих. Приход функционировал до 1930 года, а в советский период в здании размещались научно-исследовательский институт инженеров промышленного строительства и конструкторское бюро. В 1995 году храм и здание были переданы единственной в России католической семинарии. Работы будут проводиться по заказу религиозной организации «Подворье Римско-католической архиепархии Божьей Матери» в Петербурге, а их завершение запланировано на октябрь 2026 года. 13 августа исполнилось 100 лет со дня рождения Фиделя Кастро. Он возглавил кубинское правительство после победы революции в 1959 году. В 2006 передал полномочия своему брату Раулю по состоянию здоровья, а в 2008 официально покинул пост главы государства. Фидель скончался 25 ноября 2016 года в возрасте 90 лет. Фидель Кастро прошел личный религиозный путь. Две грани этого пути – два очень влиятельных и очень разных ордена Римско-католической церкви, сказал доцент Института истории и политики Московского педагогического государственного университета, член правления Российского общества дружбы с Кубой Мигель Паласио Паласио. Первый, по его словам, орден иезуитов. Фидель проучился 4 года в элитарном колледже «Общество Иисуса», и там впервые проявились главные черты его характера. Иезуиты, добавил эксперт, видят своей миссией отстаивание мощи католической церкви, которую попрал Кастро, особенно в первые годы после прихода к власти. Второй орден, повлиявший на лидера кубинской революции, доминиканский. К нему принадлежит бразильский монах Фрей Бетто, автор книги «Бесед с Кастро. Фидель и религия» 1985 года, где наметились пути диалога или, возможно, примирения сегодняшнего юбиляра с церковью, отметил Паласио. Он пояснил, что для доминиканцев идеал – жизнь в бедности, своего рода социальное смирение, неизбежно присущее социалистическому обществу. Фрей Бетто, добавил собеседник агентства, и вовсе участвовал в самом радикальном эксперименте по соединению христианства и социализма, так называемой «теологии освобождения». Она возникла в 1960-х годах во многом под влиянием победы революции на Кубе. Паласио отметил также особые добрые отношения между братьями Кастро и патриархом Кириллом. В турецкой провинции Бурса группа археологов под руководством профессора Мустафы Шахина, заведующего кафедрой археологии Улудагского университета, объявила об обнаружении остатков церкви святого Неофита, которой около 1700 лет. Исследователи полагают, что именно эта церковь в 325 году стала местом проведения Первого Никейского собора, одного из наиболее значимых в истории христианства. В ходе раскопок на берегу озера Изник были найдены фрагменты стен и основания колонны, которые, по мнению профессора Шахина, относятся к первоначальной церкви святого Неофита. Храм был разрушен землетрясением в 368 году. Позднее, примерно в 380 году, на его месте возвели более крупную церковь святых отцов, которая была построена в память об участниках собора. Остатки этой церкви были обнаружены еще в 2014 году. В ходе нынешнего полевого сезона выяснилось, что напольная плитка, ранее найденная в помещении протезиса, ризницы церкви святых отцов, выходит за пределы стен известной базилики. Это позволило исследователям предположить, что более раннее строение находится непосредственно под более поздним храмом. Профессор Шахин отметил, что теперь у его команды есть достаточно оснований утверждать, что церковь святых отцов находится именно здесь, а рабочая гипотеза исследователей подтвердилась. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

посвящается Пеку, Кану, Луку, Диане, Фанту, Сюзи, Бенджамину, Убю, Малышу, Альбе, Свану, Биби, Боло, Джулиусу, Блэки, Джей Би, Уапи, Ксанго, а также всем собакам, оказавшим мне честь своей дружбой.

0: Даниэль Пеннак. Собака-пес. Вот мы и пришли, откуда начали. Об этом и говорится в первой главе. Атмосфера становится все более напряженной. Пом отказывается есть, пес тоже. Что-то готовится. Что именно, пес не знает. Впервые за много месяцев ему снова стали сниться кошмары. Дурной знак. Он проснулся от собственного воя. Пом пришла и унесла его к себе. Он уснул у нее в постели. Рядом Пом читает про Базиля. Ей хорошо с Базилием-чародеем. Хорошо так, как надо. И страшно, и смешно. Что может быть лучше? Потом она гладит пса и шепчет ему.
1: «Чародей ты мой!» Он глубоко, блаженно вздыхает. Его брыли делают флап-флап.
0: Но вот дверь в комнату открывается, и начинается день.
1: «Что этот пес делает в твоей кровати? Тебе 100 раз было сказано не брать этого пса в постель. Пом, этому пора положить конец». «Чему положить конец?»
0: — тишайшим голоском спрашивает Пом.
1: «Вот этому», — отвечает перечница и предусмотрительно избегает уточнений. И исчезает.
0: Пом и пес входят в столовую завтракать. Перечница и потный о чем-то разговаривают, а тут умолкают на полуслове. Тишина. Такая, что слышно, как впитывается в тортинки какао. И вот перечница вдруг жизнерадостно восклицает.
1: «Завтра едем отдыхать».
0: Пом поднимает глаза. Испытующе смотрит на перечницу. В уголках ее губ сохнут следы какао.
1: «Куда?»
0: спрашивает она наконец.
1: «Ну, как же на море, куда же еще?» восклицает перечница. «В Ниццу».
0: Потный ничего не говорит. Пом смотрит на него, смотрит на перечницу, смотрит на свою надкусанную тортинку. Прежде чем снова обмакнуть ее в кружку, спрашивает.
1: «Пес с нами едет?»
0: Микроскопическая заминка.
1: «Ну, разумеется, как же иначе?» Весело заверяет ее перечница.
0: «Странно, с чего вдруг такое хорошее настроение?»
1: «Точно?» — настаивает Пом.
0: «Сказали же тебе!» Подает голос потный, поглядывая на часы.
1: А начинает Пом, но ее тут же перебивают.
0: «Не оставим же мы его одного в Париже, верно? За кого ты нас принимаешь? Пес едет с нами и точка». Это потный подает свою реплику.
1: Пом ждет продолжения. И продолжение следует. Потный добавляет, вертя в пальцах ложечку.
0: «С одним условием».
1: «А, говорит Пом, но что за условие, не спрашивает».
0: «Он поедет в прицепе», говорит потный, выдержав паузу. Так что, если его затошнит...
1: «Ладно», — говорит Пом.
0: Потные перечницы поднимают 2 пары бровей. Они ожидали большего сопротивления. Потный встает. Сегодня у него еще рабочий день.
1: «Я поеду с ним», — объявляет Пом.
0: Потный снова садится. «Нельзя».
1: «Почему?»
0: «Запрещено».
1: «Почему тогда пес там поедет?»
0: «Собакам разрешается, а людям нет».
1: «Это кто сказал?» — спрашивает Пом. Какао в ее кружке остывает.
0: «Правила дорожного движения», — отвечает Потный. Он уже опаздывает. Пес следит за разговором с напряженным вниманием. Он чует, что решается его судьба.
1: Пом твердо стоит на своем. Потный убеждает ее, показывает на часы. Пом не сдается. В конце концов, Потный встает, берет ключ от подвала и выходит. Тортинка Пом лежит на краю блюдца, как выброшенная морем рыба. Перечница окопалась в кухне и звенит там посудой.
0: Когда Потный возвращается, в руках у него большой деревянный ящик, который он ставит посреди гостиной. «Вот», — говорит Потный. Ящик открывается и закрывается посредством выдвижной дверки. Очень остроумно.
1: «А дырки?» — тут же говорит Пом.
0: «Какие дырки?»
1: «Для воздуха, чтобы дышать».
0: «Ах, ты совсем забыл!» — восклицает Потный и хватает электродрель.
1: «А окошко?» — спрашивает Пом, когда дырки проделаны. «Не в темноте же ему ехать».
0: «И окошечко. Это мы миг...»

0: Залихватски кричит потный, орудуя циркулярной пилой с проворством героя мультфильма. Конура пса снабжается хорошеньким окошечком.
1: Пом обходит конуру кругом, еще некоторое время размышляет, уткнув подбородок в ладонь. Наконец говорит: «Годится».
0: Потный хватает плащ и спешит на работу, опаздывая по меньшей мере на час.
1: И вдруг становится очень весело. Какао у Пом совсем остыло. Она отдает его псу прямо в кружке, и тот лакает, виляя хвостом. Пом бежит к себе в комнату и тащит оттуда все, что может пригодиться для обустройства и украшения конуры. Работы ей тут хватит на весь день. А пока она превращает этот ящик в венецианский дворец, пес предается мечтам. Значит, он снова увидит Ниццу. И снова будут чайки над полосой прибоя. Он совершит паломничество на свалку. Проведает лавандового мясника. Может быть, даже сходит поглядеть на дом блондинки, которая приняла его за крысу. Теперь-то это можно вспоминать со смехом. Все его детство. Он вновь переживает свое детство. Конечно, в приемник он не пойдет, но одно то, что он будет там, в Ницце, как-то приблизит его и к лохматому. Вот и завтра. Уже несколько часов они в пути. По количеству поворотов пес предполагает, что едут не по автостраде. Так оно и есть. Перед отъездом состоялся краткий военный совет.
0: «Поедем не по автостраде», — объявил потный, — «а по департаментским шоссе. Дорога живописней».
1: «И дешевле»,
0: — добавила перешница.
1: «Ладно», — согласилась Пом, которой было все равно.
0: И вот теперь повороты. Пса они немного беспокоят. В остальном-то он устроился прямо как паша. Конура просторная, красиво убрана, а подушки, на которых он возлежит, куда мягче, чем автомобильные сиденья. В конечном счете, в прицепе ехать лучше. Не приходится слушать эти верещания перечницы, бурчания потного, который к этому времени уже, должно быть, принялся облаивать своих собратьев-автомобилистов.
1: Только Пом ему и не хватает. Но стоит им остановиться, задняя дверь прицепа открывается, потом дверка конуры, и вот она, Пом, растрепанная, раскрасневшаяся от жары. И ну обниматься, как будто 10 лет не виделись. Потом пес спешит задрать лапу у какого-нибудь дерева. А покончив с этим, бросается в погоню за 5-6 деревенскими запахами за раз. Кругами, восьмерками, словно вдруг впал в детство. Ах, трава! Ах, запахи травы! Но Пом подзывает его. Снова объятие Пом, снова конура, дверь прицепа закрывается и снова в путь. Таких остановок было уже 2 или 3. Теперь они должны быть далеко от Парижа, в самом сердце Франции, там, где больше всего поворотов. Только чудом пса до сих пор не вывернуло. Всякий раз машина останавливается как раз вовремя. Это все Пом, предполагает пес. Она так хорошо его знает.
0: Вот и сейчас машина останавливается, и весь сценарий тот же, что и во время предыдущих остановок. Только запахи другие. Это все еще запахи центральной Франции, но уже с легким привкусом юга. Полпути проехали, даже больше, думает пес. Между тем вечереет. Остановились они на стоянке. Заправиться, запастись съестным и размяться. Потный делает наклоны, доставая пальцами до земли, потом, заложив руки за голову, поворачивается вправо-влево, пыхтя, как тюлень. И, наконец, прыгает на месте, молотя кулаками воздух. На стоянке собралось изрядное количество грузовиков. Тяжелые металлические громады, изрыгающие дым и рев. Потный о чем-то толкует с 2-3 шоферами. Перечница дремлет в машине. Пом и пес тем временем играют в прятки в ближайших кустах. Пес всякий раз тут же находит ее, но иногда прикидывается, что не может найти.
1: Сигналит. Пора ехать. У Потного особенный сигнал, итальянский, в 9 нот, который ни с какими другими не спутаешь. Пом сажает пса в его номер люкс, закрывает дверь прицепа, а мотор начинает урчать. Но дверь прицепа неожиданно снова отворяется, потом дверка конуры. Две руки в кожаных перчатках набрасывают на пса одеяло. Он и дернуться не успевает, как оказывается в руках похитителей. Дверь прицепа бесшумно закрывается, и пес с ужасом слышит, как машина отъезжает, словно ничего не случилось. Он начинает биться, пытается подать голос, бестолку. Одеяло заглушает его лай. Все это было проделано в секунду и без единого звука. Пом уже сидела в машине, потный тоже. Пес ничего не понимает. Тот, кто его держит, пускается бегом. Вот он взбирается на 2 или 3 металлические ступени. Открывается, потом захлопывается какая-то дверь. Заводится мотор, но этот мотор рычит, как гром. Сквозь этот гром пес слышит, как 2 человека переговариваются и хохочет. Его так крепко держат, что невозможно пошевелиться. Он боится задохнуться в этом одеяле. Да еще перчатки. Они напомнили ему другие кожаные перчатки, точно такие же. Приемник. Люди из приемника. При одной только мысли о них его словно пронзает ледяной меч. Такой страх, что он весь опорожняется на колени тому, кто его держит. Человек издает вопль бешенства, а второй разражается громовым смехом. И пес взлетает. Да, именно взлетает. Его вышвырнули в окно с такой силой, что одеяло разворачивается. И глаза он открывает в небе. Первое, что видит, это земля, которая приближается с головокружительной скоростью. Пес зажмуривается. Удар. Потом он катится в кювет, подскакивая и кувыркаясь, как холодильник. И, наконец, теряет сознание.

0: Когда он приходит в себя, кругом синяя ночь. Ночь полнолуния. Сначала пес лежит, не шевелясь. Он боится, что сломал себе что-нибудь. Еще от отчаяния. Потому что ему не приходится долго думать, чтобы понять очевидное, его бросили. Нарочно. Как бросают тысячи других собак в пору отпусков. Это потный подстроил. Отдал его шоферам. С благословения перечницы, которая притворялась спящей. Они сделали это из ревности. Вот о чем они совещались последние дни. Сомневаться не приходится. А Пом ничего и не заметила. О, Господи, Пом, что с ней будет, когда она увидит пустую конуру? И что станет врать эти двое?
1: Медленно, но верно, пес начинает ощущать, как рождается в нем нечто иное, чем страх. Совсем другое чувство, от которого мысли его обретают быстроту и пугающую ясность. От которого становится жарко. Ярость. Самая настоящая ярость.
0: Может быть, это они и называют бешенством, думает пес.
1: А вместе с яростью неумолимая жажда мести. У него такое чувство, словно силы его удвоились. Бессознательным движением он вскакивает на ноги. Стоит, нет, ничего не сломано. В три прыжка он выбирается из кювета. Должно быть, трава и кусты смягчили его падение. И вот он на дороге. Она мирно светлеет в лунном свете. Что теперь? Следовать за ними или вернуться в Париж? Он раздумывает. Очень быстро. И решает в Париж. Он ни о чем больше не думает, кроме мести. С этой самой секунды план мщения у него готов. И вот он на дороге. Уткнув нос в асфальт, он упорно ищет. Что? Свой собственный запах.
0: Ага, потный. Знаешь, почему собаки писают на все шины? Чтоб всегда находить дорогу. Всегда и везде. Вот чему научил меня Гиеныч. Ты, конечно же, из тех неумных людей, что ахают и восхищаются, когда брошенная собака находит хозяев за тысячи километров. Эх ты, воображение не больше, чем у людей.
1: Так думает про себя пес, выискивая свой запах под слоем всяких других. Упорно и терпеливо. Он знает, что найдет его. А когда найдет...
0: Когда я найду его, потный, будь уверен, я пойду по нему до конца. Все эти миллионы запахов, кружевом окутывающие землю, это собачья география. Потный, чтоб ты знал. Нам не нужно карт, не нужно указателей, не нужно спрашивать дорогу. Раз ухватив нить верного запаха, мы ее уже не упускаем. И эта нить потная. Вот она. Я ее ухватил. Одиннадцать дней спустя, в 6 часов утра, под дверью кабана слышится царапанье. Гиеныч настораживается. Снова царапанье. Кабан, который тоже проснулся, идет открывать.
1: Ты? Ничего себе! На что ты похож? Заходи.
0: Пес ходит. Он направляется прямиком в кухню, где опустошают 2-литровую поилку и миску Гиеныча. После чего ему хватает 30 секунд, чтобы объяснить другу, что с ним произошло.
1: «Предупреждал же я тебя, остерегайся этой парочки», — думает Гиеныч. Но не говорит. Незачем сыпать соль на рану. «Ну, что ты собираешься делать?» — спрашивает он.
0: Пес в 2 словах излагает свой план. Это просто и ужасно. Гиеныч никогда еще не видел, чтобы глаза у него горели таким огнем. Никогда не слышал, чтобы он говорил так непререкаемо.
1: «Когда?» — просто спрашивает он.
0: «Прямо сейчас».
1: «Нет», — отвечает Гиеныч, — «сейчас тебе нужны забота и отдых».
0: Пес с минуту раздумывает. «Правда», — признает он, — «сначала надо восстановить силы».
1: «Эй, пес, давай-ка сюда!»
0: — это кричит кабан. Он уже напустил ванну. Вообще-то пес не охотник, да ван. Но кабан настаивает.
1: Ладно, ладно, ничего. Увидишь, как полегчает.
0: И действительно, теплая вода снимает напряжение, так же, как голос кабана, который ласково приговаривает.
1: Покажи-ка лапы. Ого, это ж сколько ты прошел. Ну, ты силен, храбрый пес.
0: Он вынул пса из ванны и крепко растирает, продолжая хвалить его за мужество, за выносливость, за верность. И слышать это приятно. Голос у него низкий и глубокий. И псу, свернувшемуся у него на груди, кажется, будто он внутри этого голоса. Это так успокаивает. Немного похоже на то, как Пом утешала его после приемника или на ворчание черной морды, когда он засыпал, притулившись к ней. И, кстати, о сне. Веки у пса тяжелеют. Мне нельзя засыпать, мне надо идти прямо сейчас. Но при этой мысли он ощущает во рту совсем особенный привкус. Привкус ореха. Он тут же узнает его. Это вкус молока черной морды. Незабываемый. «Не торопись», — шепчет знакомый голос. «Отдохни, приди в себя. Тебе понадобятся все силы для того, что ты должен сделать». «Ладно», — отвечает пес, — «только ты побудь со мной, пока я сплю».
1: «Я с тобой, не бойся. Спи, кошмаров не будет», — шепчет черная морда.
0: «Ладно, тогда буду спать», — говорит пес, который на самом деле давно уже спит.

Дорогие друзья, для вас прозвучала передача по страницам повести Даниэля Пинака «Собака-пес». Читали Мария Петько и Александр Крупинин. Продолжение слушайте в понедельник в это же время.

В исполнении Владимира Ашкенази прозвучала прелюдия ми-бемоль-мажор из цикла «24 прелюдии, опус 28» Фредерика Шопена.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Экклесия», в которой мы говорим о проблемах церкви, но также о проблемах богословия и проблемах, которые возникают в нашей жизни в связи со всякими новыми явлениями, на которые мы должны дать с вами какой-то христианский ответ, взгляд и помочь сориентироваться, может быть, вам вот в тех новых реалиях, в которых начинает жить наш мир. Гость нашей сегодняшней программы – диакон Алексей Нестерук. Отец Алексей, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, отец Александр. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Отец Алексей является доктором философии, кандидатом физико-математических наук, ну и священнослужителем. Так что мы обсуждаем чаще всего проблемы, связанные с развитием некоторых новых направлений интеллектуальных в жизни человечества. И сегодня мне хотелось поговорить о таком новом направлении, как трансгуманизм. Я думаю, что большинство наших слушателей впервые слышат это слово. Я и сам не так уж давно, признаюсь, узнал, что это примерно такое. Ну вот, давайте об этом сегодня поговорим. Поэтому первый вопрос просто, что такое трансгуманизм?
1: Из самого термина «трансгуманизм» следует, что мы идем за пределы гуманизма. Гуманизм в данном случае надо понимать не как гуманное отношение к кому-то. Гуманизм по отношению к врагам, гуманизм по отношению к каким-то низшим, так сказать, формам существ, там гуманизм по отношению к котикам или собачкам. Гуманизм предполагает человечность. Вот, человечность. И трансчеловечность означает, что мы пытаемся задать такой вопрос. Можем ли мы что-то изменить состояние человека, которое характеризуется двумя факторами. Первое – это тем, что человек – это биологическое существо. То есть он не может, человек, существовать вне биологической оболочки, приспособленной к условиям физического мира. И второе – человек наделен определенной разумной функцией. И как мы говорим, если я использую философскую или богословскую терминологию, человек является композитной ипостасью, состоящей из тела и души. Значит, соответственно, разум, он является аналитической частью души, и поэтому мы живем в очень специфическом состоянии, которое практически определяет все, что происходит вокруг человека. Мы не можем ничего изменить в мире, и мы не можем ничего узнать в мире, то не подпадает под условие такого существования человека. Соответственно, одним из компонентов и мотивации трансгуманизма является следующий вопрос. Человек биологически конечен. Причем биологическая конечность человека, она предопределяется фактически в самом первом моменте его зачатия, потому что когда происходит первое, так сказать, деление клетки при зачатии, то уже в этой программе заложен, так сказать, аспект его конечности. Это означает, что он достигнет некого апогея в своем развитии, он за очень короткий срок, за 9 месяцев, увеличится в 10-7 раз с размера хромосомы до размера 50 сантиметров, так сказать, плода, который рождается.
0: 10-7 – это 10 миллионов.
1: 10-7, да, 10-7 – это состояние практически, так сказать, в 10 раз больше, чем атомное состояние. Вот так вот. И он проходит за 9 месяцев колоссальный, очень быстрый путь развития. Если мы считаем, что, так сказать, во время зачатия возникает человеческая душа, и человек возникает как личность. Хотя это спорный вопрос, потому что очень много дискуссий на эту тему существует. Но здесь надо помнить одно, что за 9 месяцев он проходит в своем развитии все те структуры физического мира, которые находятся на масштабах от 10-7 сантиметра до 50 сантиметров. То есть надо понимать, что это колоссальное, за 9 месяцев происходит колоссальное прохождение в физическом мире различных уровней существования. А потом он всего лишь с 50 сантиметров, допустим, дорастает до 2 метров, то есть за всю оставшуюся жизнь он увеличивается все в 4 раза. Но самое главное, что генетика человека, его генетическое программирование состоит в том, что он, рождаясь, уже обречен на смерть. Имеется в виду физическая смерть, биологическая смерть. И поэтому сейчас современная наука, она доказала практически, что максимум, который можно при оптимальных условиях достичь, это 150 лет. То есть больше 150 лет этот биологический организм, называемый человеком, просто существовать в этих физических условиях не может. Есть проблема конечностей. Конечности, которые, конечно, усугубляются еще огромным количеством других проблем, связанных, например, с болезнью, со старением, с какими-то увечьями и так далее, и тому подобное. Мы прекрасно знаем, что человеческое страдание в этом смысле, оно неизмеримо огромно.
0: Безгранично.
1: Безгранично. И, опять же, с богословской точки зрения мы понимаем, откуда все это произошло. Потому что богословие, оно нам говорит о том, что человек был одет в кожаные ризы, а именно в биологические ризы, как следствие, так сказать, его отступления от сопричастия и общения с Богом. И, соответственно, то, что мы сейчас переживаем, это вот та манифестация грехопадения, о которой говорит Библия. Трансгуманизм возникает, так сказать, из того, что, первое, давайте улучшим жизнь человека, давайте его уведем от этих страданий. Это первая установка трансгуманизма. Вторая, более экстремальная установка трансгуманизма, а давайте вообще, так сказать, человека уберем из условий смерти. Это кредо, то есть это есть, так сказать, как бы символом веры вот этих вот трансгуманистов, что первое, мы должны победить смерть, а второе, мы должны сделать так, чтобы, став бессмертным, человек, грубо говоря, все время был счастлив, потому что бессмертие без счастья, в общем-то, смысла не имеет. И возникает вопрос, как это сделать? То есть, вот, собственно говоря, в чем состоит стратегия трансгуманизма? Она, в первую очередь, состоит в том, чтобы произвести вот это биологическое улучшение. Например, мы много знаем всякой научной фантастики, например, связанной с попытками произвести генетическое перепрограммирование человека, например, даже уже в утробе матери, чтобы, например, избежать каких-то болезней. И это правильно, потому что мы знаем, много есть синдромов и врожденных болезней, которые приводят к страданиям людей. Поэтому как это сделать? То есть, с одной стороны, мы понимаем, что сделать это вручную очень сложно, потому что, собственно говоря, и медицинская наука, и биологическая наука, они все время борются над этими вот дефектами. И эти дефекты, они абсолютно поразительны, потому что на одной из конференций в Греции мне показали огромный том, ну, представляете себе, там, не знаю, ну, как Библия, вот такой том, и сказали, вот это есть расшифровка одной хромосомы, так сказать, ДНК, который присутствует в этой хромосоме. Это вот есть вот код написанный, вот эта книга, вот этот код, который определяет человеческую жизнь. А потом докладчик, он говорит, вот представляете себе, вот на 21-й странице, там, в 38-й строке, вот здесь, если не будет стоять ноль, а будет стоять единица, то человек будет лилипутом. Представляете себе? То есть получается, что малейший сбой в таком коде, он приводит просто к принципиально другого типа жизни. То есть человеческое состояние, оно настолько вот случайно, так сказать, зависит от этих вот комбинаций, собственно говоря, вот этих цифр нулей и единиц, так сказать, расшифровки кода ДНК, что мы, по сути дела, в общем-то, не контролируем это состояние.
0: И тем не менее, оно невероятно устойчиво.
1: Это абсолютно точно, потому что в процессе адаптации к внешнему миру, естественно, так сказать, эта устойчивость выработалась. Но поскольку все проблемы с человеком, как правило, начинаются в процессе его взросления, в особенности в процессе, так сказать, ну, после достижения апогея где-то, так сказать, там 20-25 лет, и когда человек, например, завершает свою, собственно говоря, функцию по воспроизводству нового поколения, то очень много возникает проблем и недугов, все об этом знают, которые, в общем-то, мешают человеку, можно сказать, вторую и третью часть жизни прожить нормально. И трансгуманизм, он говорит, что давайте совершенствовать биологическую структуру человека. И в первую очередь, значит, здесь два этапа. Первый этап состоит в том, чтобы совершенствовать его биологически, то есть что это означает? Фармацевтически, по сути дела, то есть внедряя в него какие-то, так сказать, эти элементы, которые будут влиять на некоторые генетические процессы, процессы биологические. Да, лекарства, но что здесь важно? Причем здесь искусственный интеллект? Он сейчас позволяет моделировать, это называется биоинформатика, он позволяет моделировать такие лекарства и такие химические комбинации, которые способны воздействовать на определенную функцию организма. Причем это, значит, каким образом достигается, так сказать, понимание этого? Создается математическая модель как организма, так и этого, так сказать, лекарства, и, соответственно, они приводятся в взаимодействие. Сначала на чисто, так сказать, компьютерном уровне. И искусственный интеллект способен, так сказать, как говорится, рассчитать возможные результаты этого взаимодействия. Вот, допустим, результат взаимодействия, так сказать, там, лекарства с определенным расположением, например, атомов там, углерода или еще других веществ будет таким-то, а если мы повернем структуру в обратную сторону, будет другая, например, так называемая спиральность, то будет другой эффект. И весь вопрос состоит в том, что насколько искусственный интеллект будет способен просчитать все последствия этого, потому что мы знаем из современной практики, что генетическая терапия, она, в общем, очень опасна. Что очень многие, так сказать, люди, которые подвергались какому-то генетическому совершенству, они достаточно быстро умирали от разного сорта производных неприятных заболеваний. И поэтому...
0: Побочные, так сказать, эффекты возникают.
1: Да. Побочные эффекты, которые мы не могли просчитать.
0: Да.
1: Искусственный интеллект, он в этом смысле будет более эффективным, потому что он позволит просчитать все возможные эффекты. Допустим, он просчитает вам 1000 возможных эффектов и скажет, что, допустим, вот кроме одного, так сказать, все будут очень вероятны. А, например, по поводу одной комбинации, так сказать, атомов, он скажет, а вот это будет нормально. То есть человеческий организм, он может выжить. Соответственно, это первый этап, когда мы начинаем просто уже оперировать с биологией. Значит, и я не беру экстремальные случаи, связанные там с техниками клонирования, техниками, связанными с воспроизводством человеческого рода. Я говорю просто о том, что и как может искусственный интеллект быть применен в контексте просто биологического улучшения некоторых функций. Mm-hmm. Второй момент, это уже связано с более конкретной задачей, которую ставит трансгуманизм. Это не просто улучшить, так сказать, условия жизни, а фактически сделать эти условия жизни неограниченными. Потому что, еще раз повторяю, что биологически мы не можем жить неограниченно по одной простой причине, что программа на, так сказать, самоликвидацию, так сказать, она заложена в самом начале. То есть если мы, конечно, вмешались бы в программу и создали какое-то биологическое существо, которое могло бы жить дольше, такой вариант тоже возможен. Но оставаясь в рамках физического мира, оставаясь в рамках биологических структур, связанных с физическим миром, мы, в общем, на данном этапе человечество не понимает, какой надо создать, например, тип клетки, который бы по-другому развивал. Потому что, по сути дела, человечество находится в полном непонимании возникновения самой первой клетки. Потому что мы не можем синтезировать клетку из неорганического материала. И, следовательно, вообще сам факт происхождения жизни 3,6 миллиарда лет назад на Земле, он непонятен. Понятно только одно, что эта жизнь, она связана с этой планетой, и мы, когда говорим об улучшении условий, мы говорим об улучшении условий здесь и сейчас, на этой планете.
0: В общем, к слову, здесь стоит заметить, что как раз богословие дает на это совершенно внятный ответ, да?
1: Да.
0: Что жизнь возникает не путем эволюции, а путем некого вмешательства, допустим, в эволюционный процесс, который исчерпывается до какого-то момента, и дальше следующий скачок – это вот такое неэволюционное божественное вмешательство, происходит следующий этап, опять дается некоторое пространство для возможного саморазвития, мы не знаем, так или не так, но, по крайней мере, Библия нам такую возможность открывает, да? И опять-таки упирается до человека, до самосознания, до субъектности, так сказать, да?
1: В отношении происхождения жизни здесь как бы действительно две загадки. Первая загадка, это я упомянул уже, что мы не знаем, как синтезировать клетку. Это означает, что мы не знаем, какой качественный переход произошел из неорганической материи в органическую. Угу. И действительно здесь можно утверждать, что это было какое-то вмешательство извне, потому что если бы наука была способна этот механизм осуществить, тогда мы бы сказали, что это естественный механизм. Он имплантирован в законы физики. Сейчас мы это сказать не можем, поэтому мы говорим, что действительно, несмотря на то, что необходимые условия для возникновения жизни, они были физическими, но достаточные условия, они явно являются не только физическими. Что-то еще есть. Угу. То же самое связано с сознанием Homo sapiens, который действительно, как вы правильно сказали, была эволюция до определенного момента, пока не возник, так сказать, Homo sapiens, в котором возникло непонятно откуда сознание. Это действительно вопрос вопросов, потому что ответить на него даже философски невозможно, потому что для того, чтобы ответить на вопрос о том, откуда возникло сознание, мы, по идее, должны выйти из нашего существующего сознания и посмотреть на него со стороны. Это абсолютно невозможно. Поэтому вот это вот начало, оно абсолютно скрыто, как говорят философы, феноменологически скрыто. Библия действительно говорит следующее, что действительно Бог, так сказать, вложил души в человека, и, соответственно, вот это вот дыхание духа, оно, собственно говоря, и сделала человека сознательным. Но это не физическая вещь. Опять же, мы из физики вывести этого не можем. Физика, она бессильна, так же, как и философия. Она объяснить дуализм между, вот, так сказать, материальным и идеальным философия не может. Она может работать в условиях уже данного дуализма. И, соответственно, все, что пытается, так сказать, трансгуманизм сделать, он не пытается, например, воспроизвести жизнь или создать жизнь. Этого не может никто, даже те эксперименты по клонированию, которые сделаны, они исходят из того, что уже биологический материал существует. Мы не можем биологический материал создать из ничего. То есть мы не можем его создать из камня, из песка или еще из какой-то компонента.
0: Ну, неживой природы.
1: Из неживой природы, вот. И, соответственно, трансгуманизм, это, опять же, это не есть попытка, так сказать, на воссоздание жизни из ничего. Нет, жизнь как бы дана. Но трансгуманист говорит, давайте эту жизнь просто усовершенствуем, давайте мы ее сделаем неограниченно долго. Конечно, здесь можно сразу сказать, что неограниченно долго, это, опять же, это очень идеалистическая, так сказать, такая идея, потому что вообще на Земле и в физическом мире ничего ограниченного долгого нет. потому что вообще все подвержено распаду, и на нашей планете все подвержено распаду, и сама планета, когда Солнце взорвется, так сказать, исчезнет, и в конечном итоге Вселенная, как сейчас космология говорит, развивающаяся очень-очень быстро, расширяющаяся, она остынет, а температура, так сказать, достигнет нулевых значений, останутся только свободные частицы, распадется протон через 10-30 лет, и все. То есть в каком смысле говорить, так сказать, о неограниченном существовании, совершенно непонятно. То есть, естественно, мы можем увеличить, так сказать, продолжительность человеческой жизни, но, опять же, понимаем, что если мы даже перенесем некоторые части биологического организма на другие компоненты, например, на какой-нибудь силикон или на какие-нибудь металлы или еще на какую-нибудь субстанцию, опять же возникает вопрос, а как долго эта субстанция будет существовать? Пока существует вот этот физический мир, который человек еще, слава богу, не уничтожил на планете, да, но мы можем спокойно себе представить, что если человечество, так сказать, начнет какую-нибудь глобальную войну и погибнет вся цивилизация, то, извините меня, не будет ни силикона, ни металлов. И тогда о какой жизни можно говорить? Ведь понятно, что сама идея неограниченной жизни, она предполагает то, что разумная функция человека сделает все, чтобы эта жизнь продолжалась на Земле. Но вот это-то как раз и не очевидно, потому что как раз реальный опыт показывает нечто обратное.
0: Угу.
1: И та фаза трансгуманизма, которая говорит о том, что давайте мы сделаем человеческую жизнь механизмом, почти что, не знаю, там, искусственным механизмом, который не будет подвергаться биологическому распаду, он не лишает, так сказать, этот механизм все равно распада чисто физического. Все равно он пропадет. Угу. Поэтому понятно, что с точки зрения христианской, так сказать, подобная идея выглядит, ну, по крайней мере, она, во-первых, выглядит просто фантастически, а с другой стороны, просто христианство говорит ведь так, что если мы хотим достичь неограниченной или вечной жизни, то мы здесь как бы попадаем в два прельщения. Прельщение номер один. Мы хотим воспроизвести состояние человека до грехопадения, когда он был в Эдеме, и когда он был вечным, по факту, так сказать, сопричастен
0: Богу. Бессмертным.
1: Бессмертным.
0: Да.
1: Он был бессмертным. Это первое. То есть мы хотим пройти, как говорил известный французский богослов Оливье Клеман, мы хотим пройти в рай с нашей стороны. То есть мы хотим открыть ворота рая с нашей стороны.
0: А там стоит архангел с огненным мечом,
1: совершенно
0: как известно.
1: Верно, да.
0: То есть вход закрыт.
1: Биологическому человеку этот вход закрыт. А, соответственно, попытка осуществить этот вход вот способом продление механическое, это есть такая, в общем, некая, ну, не то чтобы богоборческая, так сказать, попытка, но это попытка стать, в общем, человеком, который контролирует условия своего собственного существования. А вот это уже, конечно, с богословской точки совсем становится сомнительным, потому что если человек является по определению созданным Богом, то есть тварным существом, он не может контролировать условия своего собственного сотворения. И это означает, что сама претензия на подобное, она уже является богоборческой, потому что она выступает против осознания того, что ты есть тварь дрожащая. И, соответственно, сатириологически...
0: Это может быть дрожащая, но, по крайней мере, тварь.
1: Ну, по крайней мере, тварь, да. Но тварь дрожащая, это я возвращаюсь к Раскольникову и Достоевскому. Да. Но в связи с этим просто и возникает, так сказать, такое очень сильное сомнение в реализации этой гипотезы и реализации физической, и сомнительно философской, но самое главное, абсолютно сомнительно с богословской точки зрения, потому что это попытка воспроизвести, в общем-то, рай на Земле, что само по себе, в общем-то, является, как известно, утопией, потому что огромное количество подобных утопий было. И идея, значит, квинтэссенции вот этого трансгуманизма является следующая. Квинтэссенция является то, и причем здесь искусственный интеллект, потому что считается, как бы, что искусственный интеллект позволит перенести, соответственно, интеллект каждого конкретного человека, значит, каким-то образом сняв, например, какое-то изображение, так сказать, какое-то цифровое мозга, которое якобы содержит в себе структуру сознания, сохранить его на другом носителе и потом когда-то его, так сказать, переселить, когда, так сказать, будет этот новый носитель создан, опять же, силикон или еще что-то. И действительно ходят слухи, так сказать, что даже какие-то очень богатые люди пытаются свой мозг вот этот вот заморозить там где-то и надеяться на это светлое будущее. Но, опять же, если мы подведем итог этому, в чем претензия человека, в чем она сатириологически опасна? Человек претендует, в общем, на некоторую функцию, связанную с сотворением. То есть он пытается контролировать условия своего сотворения. И в этом смысле он действительно пытается, так сказать, стать богом. Недаром пару лет над одним, и обязательно следующий лет на физика и культете впервые сохранены, если он этих, который связан с совершенно другой деятельностью человека, связанной с разрушением природы, с абсолютно с очевидной политической нестабильностью, когда висит угроза глобальной ядерной войны, которая может привести просто к ликвидации биосферы, к ликвидации самых элементарных физических условий существования. И, следовательно, в этом случае программа трансгуманизма, она просто абсолютно, как-то сказать,

0: она перпендикулярна, то есть она не пересекается с программой вообще выживания человечества как такового. Mm-hmm. То есть если мы отправляем всех этих трансгуманных, так сказать, существ куда-то в космос и говорим, летите, летите, и там в космическом корабле сидите миллионы, миллионы лет, и вы будете живы, это пожалуйста. Но, опять же, с точки зрения христианина, так сказать, как и в первом вопросе, в первой части, когда мы обсуждали проблему труда, возникает проблема, а для чего жить? То есть в чем смысл жизни? Потому что ведь трансгуманизм, он не отвечает на этот вопрос. Он говорит, что давайте просто существовать. А как мы будем это существование наполнять? Потому что ведь человеческое общество, оно вырабатывает ценности, оно вырабатывает мораль, у него возникают проблемы, которые приводят к росту там, художественной литературы. Он творит музыку, он творит живопись, человек переживает, у него есть чувства. А здесь мы достигаем состояния, когда, по сути дела, процесс творчества не нужен по одной простой причине. Сотворишь ты или не сотворишь что-то, а тебе все равно никакой памяти не будет, потому что все вечные. Потому что, а что тебе помнить, если, так сказать, и помнить-то не надо, потому что сама память не нужна, потому что ты здесь. О чем помнить? А помнить о том, что было, допустим, миллион лет назад существование этой цивилизации. Но это невозможно, потому что объем памяти нарастает, и все равно ее придется ограничивать. Следовательно, сам процесс творчества становится обессмысленным, так же, как и процесс ощущения счастья. То есть проблема вечной жизни, так как понимается, так сказать, в христианстве, она тут абсолютно нарастает стопроцентно перед любым трансгуманистом, потому что он не может ответить на этот вопрос. То есть ради чего все это в конечном итоге делается?
1: Ну да, откуда берется радость? Бог создал человека радость. Для радости.
0: Конечно,
1: жизни.
0: Радость. И даже смысл. Смысл, вот это очень важный момент, так сказать.
1: Да, смысл – это условие радости.
0: Да?
1: Я думаю, что радость – это некоторая реакция на то, что твоя жизнь осмыслена, то, что ты какие-то цели реализуешь, в частности, как-то совершенствуешь самого себя. И вот это, конечно, будет в перспективе вечного существования вот такого, как мы сейчас имеем, конечно, большая проблема. И в то же время, конечно, вот богословская концепция жизни вечной, она ведь предполагает именно выход из этого мира, из этих условий бытия в то инобытие, в котором существует Бог.
0: Да.
1: Это абсолютно иное по отношению ко всему, что есть в этом мире.
0: Да.
1: Кроме, вот, хорошо знаем, кроме любви.
0: Да.
1: Вот это то, что Бог нам дал сюда от себя, когда Он давал нам образ свой. Да, это понятно, это свобода, которая рождает высший смысл – любовь. Мы это чувствуем, ощущаем, что когда есть кого нам любить, есть кто-то, кто нас любит, вот тут возникает ощущение полноты бытия.
0: Да.
1: Но это, конечно, если говорить о вечном существовании, возможно, только за пределами этого мира.
0: Потому что любовь реализовать на физическом плане, то, как это написано в богословии, практически невозможно. По одной простой причине. Нет бесконечной физической любви, есть бесконечная любовь к Богу. Скажи, бесконечная физическая любовь, так сказать, она породила бы огромное количество проблем для человечества. И самое главное, что любовь, она все-таки связана с определенным эволюционно-духовным путем человека. Потому что любовь, она много выполняет функций, в том числе сам путь спасения. Недаром говорим, путь спасения. Он предполагает, так сказать, эту любовь, потому что этот путь есть. А если нет пути спасения, так сказать, тогда возникает опять же вопрос, а в чем смысл? Что такое любовь, так сказать, в той реальности, когда будут существовать огромное количество вечных сущностей, но которые не эволюционируют во времени, по сути дела, потому что они вечные? И какой тип тогда построения их отношения? Логически какая-то, матрица какая-то, математический смысл, как элементы множества, но отношения реляционности вот в христианском плане, конечно, нет. Потому что в этой концепции трансгуманизма вообще совершенно непонятно даже, где концепция Бога остается. Остается ли у этих сущностей, которые мы создаем, так сказать, вот это представление о Творце?
1: Ну, он как бы и не нужен.
0: Да.
1: Но о Творце, может быть, так сказать, интеллектуально, да. Потому что мы не можем, современной наукой, некоторые переходы, так сказать, объяснить эволюции. И здесь, идея какого-то внешнего вмешательства, которое мы называем, разумеется, и понимаем, что это Бог, а другие люди будут говорить о чем угодно, но какие-то внешние воздействия. Так что, это может быть и есть Но, опять-таки, никакого личностного взаимоотношения за пределами библейских, скажем, религий, да, мы здесь не можем установить. Поэтому, конечно, да, если мы стоим на библейской картине мира, картине того, что Бог сотворен разумным существом, превосходящим нас бесконечно, то тогда, конечно, это одна концепция. Тогда нам не очень необходима вообще трансгуманистическая идея продления жизни до бесконечности. А какой смысл, если жизнь вечная существует, она есть, просто она будет реализована этим высшим существом, Господом Богом, просто иначе. Надо тоже заметить, что, между прочим, единый Бог, личный Бог существовал ведь и в иудаизме, в древнем иудаизме, в котором идеи вечной жизни как таковой не было. Как понималась вечная жизнь? В потомстве. Зачем Аврааму обещает Господь Бог потомство, как песок морской, как звезды на небе, да, в таком количестве? Да потому что его жизнь кончится, индивидуального существования не предполагалось, и его дальнейшее существование будет просто осуществлено в его потомстве, уже в его чреслах, как говорили, да, в его, так сказать, детородных органах, уже присутствует его бессмертие, которое может реализовать. А если нет детей, так вот и все. И чем плоха бездетная пара? Да тем, что она просто нежизнеспособна. Да, когда мы имеем большое потомство, мы имеем большое будущее, так сказать, свое, да. Народ от меня целый произойдет. Вот это было действительно вдохновляющая идея. Но с какого-то момента уже в Ветхом Завете появляется представление о воскресении, об этом начинают говорить пророки. Это подспудно, конечно, в самом начале заложено, но сначала вот оно проговаривается в первых книгах Ветхого Завета именно как продолжение жизни в потомстве, не более того. Потом появляется идея уже жизни вечной, формулируется идея существования души, потому что, опять-таки, в первичном понимании человек – это просто целостность, и душа – это часть вот этого целого. Это осмысленность и так далее, разум, чувства, все вот это. Просто составная часть бытия человека, которая умирает вместе с телом.
0: Мы все прекрасно понимаем с точки зрения библейского нарратива, но мы прекрасно также понимаем, что продолжение потомства, оно возможно, опять же, только если есть физические условия этого продолжения, потому что христианство, оно идет существенно дальше. Потому что христианство, оно в своей эсхатологии, оно прекрасно понимает, и отцы церкви, кстати, очень много говорили об этом, что мир, он не может продолжаться в этом существовании вечно. Произойдет преображение этого мира. Мир этот уйдет, мир умрет. Вот Максим Исповедник писал, мир умрет, и вместе с этим миром произойдет преобразование всего в другой ион, так сказать, когда действительно и жизнь человека должна будет перейти в этот ион. А физическая, так сказать, форма, она не может быть вечной по определению, потому что она тварная. Она тварная, и уже, так сказать, из факта творения, как отличие от Бога, который бесконечен в абсолютном смысле, уже следовало то, что этот мир, он не может быть таким же, как Бог. И, естественно, что христианство, оно говорит о вечной жизни на другом совершенно языке, преображенной вселенной, как вселенной, которая уже не будет обладать атрибутами ни пространства, ни времени, ни начала, ни конца, ни середины. Это будет вот то, о чем мы говорим, как, так сказать, о царстве будущего века. И это другой тип существования. А самое главное, что для трансгуманистов это просто пример очень интересного сравнения. Как говорят трансгуманисты, вот мы должны осуществить так называемый оплот, то есть загрузка, должна быть загрузка мозга на другой вот носитель, который породит это бессмертие. Так вот, некоторые христианские богословы-философы, они всегда и говорили так, что но ведь самый явный оплот и массовый, так сказать, оплот, который произойдет во время второго пришествия Христа, это будет вот то, о чем они говорят, но это будет совершенно по-другому. То есть и у нас есть опыт, потому что, и опять же, если мы верим, так сказать, в то, что произошло с Христом, если мы верим в воплощение, в его жизненный путь, если мы верим в то, что после распятия он воскрес, вот у нас есть реальный пример этого, что это возможно. Бог сошел к нам в этот мир, не мы поднимаемся, так сказать, к Богу с помощью трансгуманизма, а Бог сошел к нам, чтобы, так сказать, открыть нам путь в отшествие к Нему. Поэтому здесь как бы христианство дает альтернативу, но для трансгуманистов это иногда плохой аргумент, потому что они не верят. Они не верят ни во что, и поэтому, конечно, если вы не верите в это, то они скажут, что это все не более чем фантазия.
1: Они верят просто в пересадку структур нашего сознания, как бы, которые они предполагают, что им удастся выделить и вычленить, пересадить на другой носитель, который будет более долговечным. Какой-то жесткий диск, который будет замена из другого материала. Хорошо, ну что же, значит, вот эти идеи трансгуманизма, наверное, можно констатировать, что действительно стоят на позициях философских, богословских их не назвать, поскольку там Бога нет, все-таки очень далеких от христианского миропонимания, конечно, от библейского миропонимания. И ставит себе такую, в общем, чрезвычайно амбициозную задачу, которая, конечно, с другой стороны, ставится любым христианином, любым человеком библейского сознания, как достижение вечной жизни, преодоление смертности. Но тут трансгуманизм это делает с опорой на собственные свои силы, на собственное свое сознание, интеллект и так далее. А в библейском, в религиозном сознании мы возлагаем надежду здесь на Творца, который вызвал нас к жизни, и Ему же мы, собственно, и вверяем наше бессмертие.
0: По трансгуманизму последнее буквально, я так понимаю, что мы даже заканчиваем, последнее замечание такое, что то вообще идея построения общества на основании трансгуманизма, она пытается обойти стороной проблему морального зла, которая очень присуща человеку. Тем самым она немедленно ставит себя в положение некой утопии. И вот эти утопии, которые пытались обходить моральное зло, то есть в каком смысле обходить, не пренебрегали практически этой проблемой как проблемой, считая, что они могут оперативным путем ее решить. Мы знаем, опять же, в 20 веке, когда было построено и коммунистическое общество Советской России, мы знаем про Третий Рейх и про попытку Гитлера построить такое общество, практически задвинув эту проблему морального зла и подчинив все какому-то единому принципу, например, там, сверхлюдей. То есть здесь главное, с точки зрения христианства, одна и та же проблема. Мы хотим обойти проблему морального зла, проблему человеческую. То есть на самом деле, переходя в трансгуманизм, мы опять лишаемся чего-то принципиально человеческого. Потому что только человек может эту проблему сформулировать и пытаться решать, но не механизм. Потому что если мы создадим огромное количество механизмов, и это будет общество механизмов, то это будет, в общем-то, не человеческое общество. Никакого отношения к человеку это иметь не будет.
1: Потому что основа именно человеческого бытия – это, конечно, свобода.
0: Да.
1: А если мы просто запрограммируем каким-то образом жизнь, интеллект, это не создает субъектности. Потому что субъектность раскрывается. Да. Раскрывается, может себя проявить только в свободе.
0: Ну, вот
1: там, где перед нами стоит выбор между, в конечном счете, всегда добром и злом.
0: Вы затронули, пожалуй, вот здесь самый важный момент. Потому что, естественно, если у нас будет в будущем время отвернуться к этой теме, что, конечно, самая серьезная проблема, связанная с созданием и внедрением искусственного интеллекта, это некая, как сказать, интуиция или предположение, что мы можем дойти, так сказать, до такого уровня создания вот этого, так сказать, машинного интеллекта, который начнет обладать самосознанием и который начнет ставить, вот опять же, я сейчас формально выражусь, ставить целевые функции, которые не будут, первое, соответствовать человеческим функциям, и второе, абсолютно будут человеку непонятны. Вот это действительно уже очень серьезная проблема, потому что мы даже само понятие субъектности и личностности в данном случае не сумеем так просто определить, потому что, исходя из своего собственного опыта, может быть, мы что-то не поймем, что происходит там. И это уже, так сказать, квинтэссенция того, о чем опасаются, в общем-то, все современные создатели искусственного интеллекта. Но это тема отдельного разговора, потому что это, пожалуй, философски самое сложное.
1: Ну что же, замечательно, спасибо. Отец Алексей.
0: Спасибо, отец Александр, за приглашение, дорогие радиослушатели, за внимание. И до новых встреч.
1: Да, я напоминаю, что сегодня нашим гостем был доктор философских наук, кандидат физмат-наук, диакон Алексей Нестеру. Программу провел протоиерей Александр Степанов. Мы говорили сегодня о трансгуманизме как неком новом направлении развития техники и философии, и представления о светлом будущем человека и человечества за пределами религиозного сознания. И вот мы, надеюсь, все-таки показали, что это какая-то внутренне противоречивая система взглядов, в то же время и верований своеобразных, которые ни в коем случае не заменят веры в Творца мира. В следующих наших программах мы уже поговорим об искусственном интеллекте, именно в самом широком понимании этого слова, когда он начнет обладать уже некоторой субъектностью. На этом мы заканчиваем. До свидания.

прозвучал 133-й псалом «Се ныне благословите Господа» композитора Михаила Ипполитова Иванова в исполнении Софийского священнического хора.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Мы снимаем документальный фильм о репетиции вашего оркестра. Он для телевидения. Ознакомитесь. Ну как и жизни насекомых. Несомненно, в каждом из них есть элемент безумия. Но это обусловлено тем, что они отождествляют себя со своим инструментом. Но у них есть одна положительная черта характера. Они любят свое ремесло. Я чувствую, со временем эта черта может исчезнуть.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, у микрофона Мария Питько. В начале сентября петербургский ДК «Выборгский» принимает гастроли театра «Ленком». 4 и 5 сентября здесь покажут репетицию оркестра, спектакль «Исследование», поставленный по мотивам фильма Федерико Феллини, художественным руководителем.

0: руководителем театра Владимиром Панковым. На сцене развернется масштабное музыкально-драматическое действие с участием практически всей труппы. О том, каким получился этот театральный оркестр, о метафорах, смыслах постановки в преддверии гастролей, мне рассказал сам Владимир Николаевич Панков.
1: Конечно, постановка грандиозная, масштабная, с множеством метафор, полифонии, смыслов. И очень хочется узнать тот изначальный импульс, который подтолкнул вас к созданию этого спектакля. Думали ли вы об этом материале до Линкома?
2: Нет, я не, честно могу сказать, я не думал до Линкома об этом материале. Я очень люблю Феллини, практически все пересмотрел, все прочитал про Феллини. Он у меня очень, этот автор, я мне говорю именно автор, даже не режиссер, а автор, художник, мне он очень близок. Как Феллини, Параджанов, как Боб Фосс, как Полунин, Слава. Да, вот эти люди, они мне очень близки по духу. И иногда мы даже, я иногда заимствую что-то, и мы даже жонглируем благодаря вот этим авторам и к ним обращаемся. А это естественная вещь для Линкома. С чего начать, чтобы объединить всю труппу, чтобы мы все познакомились, чтобы мы все настроились в первую очередь друг на друга. Для меня репетиция оркестра – это прежде всего это настройка. Настройка этого организма или большого инструмента, как орган. Потому что если вы выйдете из Линкома и посмотрите на Линком со стороны, он напоминает действительно большой, гигантский инструмент, орган. А это самый сложный инструмент вообще, чтобы играть на таком инструменте. И это как бы такая естественная вещь. И для меня было важно еще что, чтобы артисты почувствовали, что они каждый важен, но при этом они должны работать на одну большую идею. Не театр служит им, а мы театру служим. И вот здесь как мы готовы где-то поступиться со своим эго, войти в этот такой большой организм и быть частью чего-то одного большого.
1: Да, ну вот вроде как локально вы сказали, что для объединения труппы, но получилась огромная метафора всей человеческой жизни. Вот я читала, что в одном из интервью вы сравнивали жизнь как репетицию.
2: Ну, музыка – это вообще метафора. Музыка – это метафора человеческой жизни. Театр тоже, как Гёте еще говорил, я все время его цитирую. Хотите построить государство – начните его с театра. Это все равно такой маленький организм, который живет по каким-то своим законам внутри. Это естественная вещь.
1: Спектакль объединил огромное количество и актеров, и музыкантов, но в целом там больше 100, да, по-моему. Насколько было сложно соединить музыкантов, драматических актеров? И, с одной стороны, вот здесь как скульптор, который создает такое большое единое целое, а с другой стороны, режиссер, который тонко работает именно с актерскими индивидуальностями. Вот этот баланс.
2: Как вы... Знаете, как Эфрос сказал, когда вы идете на репетиции, и когда вы репетируете с артистами, играете с ними, как с детьми. Это все по любви. И надо отдать должное артистам, и как они встретили меня, и как я их полюбил. Я надеюсь, что они тоже как-то полюбили. Я надеюсь на это. Без любви это невозможно было бы сделать.
1: Включились в этот процесс.
2: Да, да. Все были на репетициях от начала до конца.
1: Были ли моменты импровизации, то, что приносили сами актеры?
2: Всегда у нас есть импровизация. Я очень люблю импровизацию. Даже в некоторых местах отсебятинку даже люблю. Ну, если это отсебятина вкусная и на идею работает, почему бы и нет. Это нормально. И было бы это здорово дальше продолжать, чтобы это был живой организм, а не как застроил, так и сделали, да.
1: А приходилось ли актерам осваивать какие-то музыкальные инструменты?
2: Да, осваивали музыкальные инструменты, даже давали мастер-классы музыканты. Иногда даже после репетиции актеры оставались с музыкантами, спрашивали, как смычок держать, как правильно вести смычок. Игорь Коняхин освоил бас-фагот. Я прихожу в театр, а он уже сидит с бас-фаготом и вот пытается выдавить 2-3 ноты.
1: То есть они с нуля, да, не играющие.
2: Да. И это тоже надо отдать должное артистам, потому что они не отнеслись к этому формально.
1: Я на сайте прочитала, я еще не смотрела постановку, буду смотреть, когда вы приедете с гастролями в Петербург. Вот написано, что во время данного спектакля используются крупные ветродуи.
2: Ну, потому что там есть сцена анархии, когда они все против дирижера, и это такая... К чему, в общем-то... Приводит слово «свобода». Обратная сторона, когда мы все боремся за какую-то псевдосвободу, свобода приводит к анархии и абсолютному погрому и разрушению. Просто знаете об этом. Как и, собственно говоря, обратная сторона любви – это смерть. То же самое со словом «свобода».
1: Ну да, ну как ни странно, что да, свобода приводит к анархии, но при этом спектакль получается все равно об умении слышать друг друга.
2: Ну,
1: как,
2: да, конечно, именно об этом.
1: Потому, созидании.
2: Конечно. Мы же все учимся на своих ошибках. Надо отдать должное Дмитрию Юрьевичу Берестову, нашему директору. Здесь надо говорить, чтобы вот так вот вывести целую труппу на гастроли в Питер, и особенно команде ребята, которые приглашают нас, это Бови Нина Евгеньевна, да, ну это только заслуживает большого уважения, потому что, ну как, привести антрепризу, это все понятно, 2-3 человека, да, а вот так вот...
1: То есть здесь вся фактически труппа.
2: Да, а вот так вот вывести пекинскую оперу со всеми декорациями, артистами, музыкальными инструментами, вот прокачки, я восхищаюсь ими, и это очень хороший такой показатель, что наконец-то, может быть, мы возвращаемся в те времена, когда возникали серьезные гастроли театра. Не просто формальные, быстро что-то сделать как-то налегке, а вот в хорошем смысле слова, как раньше в советское время выезжали большие театры на гастроли, они гастролировали, показывали свои спектакли. Когда Дмитрий Юрьевич предложил эти гастроли, и я только поддержал, я говорю, только честь и хвала вам будет, что и питерский зритель может увидеть нашу постановку.
1: А у спектакля 2-3 состава за 2 дня гастроли спектакля в сентябре. Мы увидим...
2: Два состава, вы увидите два состава, и это тоже для меня... А вот для нас это было принципиально, чтобы и артистам не было обидно, а почему этих вывозят на гастроли, а эти остаются. Здесь по справедливости один спектакль играет один состав, другой спектакль играет другой состав.
1: Спектакль, вы говорили сами, что он по мотивам Феллини, но очень многое переплетается с историей, традицией самого Линкома. Как раскрылись эти линии в процессе репетиции? Или вы сразу поняли эту общность, энергетик?
2: Ну, знаете, когда мы начали читать, я вообще сначала думал, что я, может быть, вставлю из интервью Захарова какие-то вставки, а потом мы поняли, что этого делать не надо, потому что настолько... Все перекликается, как существует Александра Марковна, фантастический на арфе, и какой ее пронзительный монолог, как Дмитрий Анатольевич Певцов существует, как Иван Валерьевич, как Сергей Юрьевич Степанченко. Ну, в общем, я, понимаете, когда я начинаю перечислять, а вот я должен все там, я не знаю, 120 человек просто перечислить, как они работают. И для них всех эта тема оказалась очень близкой.
1: Угу. То есть изнутри актеров, через раскрытие самой темы, которую поднял Феллини, вот и происходит эта
2: ну,
1: связь.
2: Ну да, она как-то связь вот так произошла, да, это как-то отозвалось.
0: О петербургских гастролях театра «Линком» и спектакле «Репетиция оркестра» я беседовала с художественным руководителем театра Владимиром Панковым. Постановку можно увидеть в ДК «Выборгский» 4 и 5 сентября. У микрофона была Мария Питько. Всего доброго.
3: Куда девается музыка, когда ты перестаешь играть?
4: Правда. Куда девается музыка, когда ты перестаешь играть?

0: В исполнении Альфреда Бренделя прозвучала третья часть сонаты для клавира «До минор» Вольфганга Амадея Моцарта.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
2: Посередине Великого Поста уместно вновь задуматься о главном символе христианства – о кресте. Современному человеку, не получившему религиозного воспитания, а лучше сказать, получившему воспитание антирелигиозное, трудно, почти невозможно понять этот символ. Но бывает также трудно понять его и человеку религиозному. С одной стороны, этот символ подтверждает как будто одно из главных обвинений, выдвигаемых против религии, а именно, что она для рабов, для терпения, для примирения со злом и несправедливостью. Разве не сказано в Евангелии: «Возьми свой крест и следуй за мной»? Таково рассуждение нерелигиозного человека. Он хочет счастливой жизни, и ему ничего не говорит идея или символ креста. Но, с другой стороны, этот символ так часто соблазняет и верующего. Он хочет от Бога помощи и утешения, а ему предлагается нести крест. Разве не сказано в том же Евангелии: «В мире печально будете»? И вот, возвышается он над миром и над человеческой историей, этот странный символ, это странное воспоминание, крест с распятым на нем человеком. И нельзя этого символа уничтожить, нельзя этого воспоминания вытравить из памяти человеческой. Ведь вот сколько погибало людей, героев, жертв. А так, особенно, исключительно запомнилась эта смерть. И всякая попытка построить человеческую жизнь так, как если бы не было этого креста, всякая попытка обойти его просто не удается. О чем же говорит этот символ? В чем его единственность? Почему для христианства он является одновременно и величайшей скорбью, и величайшей радостью? Почему спустя 2000 лет каждую Великую Пятницу люди плачут, слушая эти неистребимые слова все о том же: «Распни, распни его»? И дальше, о беснующейся толпе, об умывающем руки Пилате, о солдатах, раздевших этого человека и бросающих жребий об его одежде, об одиночестве, об ужасе последнего крика: «Боже мой, почему ты меня оставил?» О матери и ученике, одиноко стоящих около этого страдающего человека. Почему, каким слухом, внутренним и бесспорным, мы знаем, что вот эта смерть, это убийство, ни на что не похожее, единственное по своему значению, и то, что совершалось тогда, имеет непосредственное отношение ко мне и каждому из нас? Точно я чего-то не сделал. Точно я обижал, предал, испугался, бросил того, кого нельзя было бросать, кто был ближе, дороже, нужнее мне всего на свете. Но почему, с другой стороны, такая горячая радость заливает сердце, когда опять-таки спустя столько столетий, в день праздника креста, возносится он над многотысячной толпой, и так торжественно, так уверенно звучит песнопение: «Крест — красота вселенной, крестом вошла радость в мир, о треблаженное древо!» Словно снова именно мне, именно для меня что-то открыто и подарено здесь, сказана какая-то последняя тайна о жизни. Ответить на все эти вопросы простым, будничным, общедоступным языком, тем языком, которым мы обсуждаем мелкие дела нашей мелкой жизни, невозможно. Или, вернее, в самих этих вопросах уже светит, уже раскрывается ответ. Печаль и тьма креста — это распятая правда, распятая красота и распятая любовь. Пускай мне скажут и докажут, что во всей истории человечества было лучше, красивее, выше, чище и совершеннее Христа. И так как этого сделать невозможно, так как этого нет, то очевидный становится ужас. Неизбывный ужас, что на этот свет, на эту правду и любовь, на эту божественную красоту люди ответили ненавистью, ее не захотели и убили. И если это сделали тогда, такие же люди, как мы, не хуже и не лучше, то значит, есть что-то страшное в человеке, во мне, в нас, и это страшное есть грех. И о нем мы плачем, когда вспоминаем снова и снова то, чего забыть невозможно. К своим пришел, и свои его не приняли. И к нам пришел, и мы его не приняли. И не принимаем, и издеваемся над ним, всем шумом, всем ужасом нашего самодовольного, безбожного, грубого мира. Но вот все-таки не забыли, не можем забыть. И вдруг иногда, в тайне души, принимаем его любовью и верою. Воистину человек этот Сын Божий был, сказал офицер, командовавший солдатами, которые распинали Христа. Мы вглядываемся в Христа и вдруг узнаем в нем, как тот офицер, самую последнюю правду о мире и о жизни, самое нужное. Узнаем, что то, что нам кажется таким позорным поражением, на деле было величайшей победой. Все видимое торжество зла разбивается, как волна о крест, разбивается и уничтожается. Вот Христос на суде у первосвященника. Но кто торжествует? За кем правда? Вот он смотрит молча на Петра, отрекшегося от него. И в слезах, и отчаянии, и раскаянии рождается новый Петр. Вот он молчит на суде у Пилата. И этим молчанием навсегда осуждена великая империя, предавшая его на несправедливую смерть. Вот беснуется толпа, но над ней царит он, потому что он простил и прощает. И, наконец, когда он умирает, с его смерти начинается та вера, которой жили, живут и будут жить миллионы людей, для которых он, Христос, стал самой жизнью. Повторяю, пускай покажут победу, подобную этой. Все ушло, все уходит, все растворяется во времени. Вчерашние вожди и герои, общества, государства, культуры. А человек, не имевший где главы преклонить, ни разу не защитивший себя, человек, всеми преданный, живет в такой вере, в такой любви, что за имя его люди готовы умирать. Крест — красота вселенной, и им радость вошла и входит в мир. Радость о том, что не все в мире подло, продажно, поверхностно, трусливо, не все грязь, кровь и ненависть, не все смерть и исчезновение. Мы никогда не сможем доказать, как доказывают теорему, истину того, что рассказано в Евангелии о воскресении Христа. Но если память о нем сама становится жизнью, если вера и любовь видят, ощущают, слышат его, если даже для малой веры он истина и свет и жизнь, то как по-другому объяснить это? Блаженны не видевшие и веровавшие. От печали Христа к новой, неумирающей жизни. Вот в чем неистребимая наша радость, которой ничто в мире не отнимет от нас.
0: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу архимандрита Иноария Ивлева.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Продолжаем наши беседы об апокалипсисе. Сегодня у нас 40-я беседа. Вот уже 40 бесед мы посвятили этой интересной книге. В 19 главе, на которой мы остановились в нашей прошлой беседе, завершились пророчества и описание гибели вавилонской блудницы, Вавилона, ну, то есть Рима. Вот судьба Рима, Вавилона, который изображен в образе великой блудницы, решена. Все свершилось. Так было в 19 главе Апокалипсиса, 10 стих, на котором мы и завершили нашу прошлую беседу. Но пока мы еще ничего не слышали об участи зверя из моря, то есть Антихриста, зверя из земли, об участи самого сатаны, смерти, было пророчество о браке Агнца и Церкви, но не было еще описания этого эсхатологического, то есть последнего, конечного события, состояния спасения. Обо всем этом повествуют последние главы книги Апокалипсис, вторая половина 19 главы, а также с 20 по 22 главу. Вот сначала следует описание второго Христова пришествия и гибель зверя и его слуг и поклонников. Это 19 глава с 11 по 21 стих. Итак, 19 глава, второе пришествие Христова и победа над зверем и его слугами. Вот весь отрывок 19 главы, начиная с 11 стиха и до конца, делится на три видения. Каждое из видений начинается, как обычно, предложением «И я увидел», так в 11 стихе, «И я увидел» в 17 и точно так же в 19 стихе. Итак, три видения. Первое видение составляет с 11 по 16 стих и отличается особой торжественностью. После видений гибели всемирной столицы безбожия, города Рима, новые видения открываются торжественным описанием явления Иисуса Христа. Это первый этап на пути к окончательному спасению. Второе Христово пришествие – это уже начало спасения. Вот это первое видение, 19 глава Апокалипсиса с 11 по 16 стих, делится на 5 равных по величине разделов или 5 строф. Этим всему отрывку придается почти гимнический характер, хотя это не гимн, а проза. Вот посмотрим подробнее на это первое видение, на строфу первую. Здесь говорится о явлении Христа во славе. Это 11 стих 19 главы Апокалипсис. «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует». Итак, отверстие неба. Отверстие неба здесь происходит не так и не для того, как в 4 главе, помните, там Иоанн: «Вижу небо отверстие». Там это было для откровения Иоанну, а здесь для парусии, то есть для того, чтобы с неба сошел Иисус Христос, который здесь представлен в виде всадника. Я вот употребил слово «парусия». Это греческое слово. Мы сейчас не будем вдаваться в историю этого слова. Скажем только, что в христианской церкви это слово обозначает второе Христово пришествие, как правило. Вот стилю Иоанна отвечает то, что сначала описывается конь, на котором сидит всадник, а потом уже сам всадник, Иисус Христос. Так было в 4 главе. Сначала описывался престол небесный, а потом сидящий на престоле, то есть Бог. Или в 14 главе сначала белое облако, а потом сидящий на облаке Сын Человеческий. Так и здесь сначала конь, а потом сидящий на коне. Ну, такого уж стиль, такая манера описания у Иоанна. Вот конь всегда символизирует воинственность и царственность. Он белой масти. Белая масть – это цвет небесной святости. К тому же белый конь – это символ победителя. Ну вот и римские военачальники, римские императоры, скажем, въезжали в Рим во время триумфального пришествия верхом на белом коне. Называется сидящий на коне верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Ну, верный и истинный повторяет то, что уже было сказано о Христе и в первой, и в третьей главе. Вообще, в описаниях Иисуса Христа в конце книги «Апокалипсис» воспроизводятся его характеристики, данные в самом начале «Апокалипсиса». Это опять относится к такому особому стилю Иоанна. То, что в начале соответствует тому, что в конце. Само обозначение «верный» и «истинный» воспроизводит то, что было сказано о божественном судьи у пророка Исаии. Там Исаия 11:4 было сказано следующее. «Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать по истине, и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого». Итак, сидящий на коне воин, он воинствует. До сих пор войну против святых вели силы, противящиеся Богу, а теперь настал черед Христа. Он будет вести войну против сил зла и победит их. Здесь мы не можем отвлечься от того, что Иоанн в своих описаниях следует принятым в его обществе канонам и традициям. Ведь в основе всей этой воинственной картины лежат иудейские ожидания будущего. Мы должны помнить, что это специфически иудейская картина, отлично от Христа Евангелий, который был кроток и смирен сердцем. А иудеи мечтали о воинственном Мессии, который поведет народ Израиля к победе и на разгром врагов. Ну, Иоанн использует эту апокалиптическую традицию, переосмысляя ее, конечно, в христианском духе. Но сама традиция, вот словесное ее выражение, используется Иоанном постоянно. Из иудейского предания, из Ветхого Завета. Мы еще неоднократно с этим встретимся, как неоднократно и встречались. Вторая строфа первого видения. Это 19 глава, 12 стих. Здесь говорится о непознаваемом имени. «Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого». Ну вот здесь, в этой строфе, описывается величие и слава грядущего судьи. «Очи, как пламень огненный», опять же повторяют сказанное о Христе в начале Апокалипсиса, в 1 главе, 14 стих, во 2 главе. «Очи, как пламень огненный» – это символ всепроницающего взора судьи. А что значит «на голове его много диадим», то есть царских корон? Ну, диадима – это символ господства, величия. Здесь много их. Это противопоставлено диадимам зверя и семи диадимам дракона, да? У него семь. А 10 диадим у зверя. Ну, во всяком случае, у Иисуса Христа их больше. Конечно, нам может показаться странным наличие многих корон на одной голове. Однако в древней истории это было вполне естественно. Царь носил столько корон, сколько стран находятся у него в подчинении. Иногда это были маленькие короны, соединенные вместе, иногда короны одна над другой возвышающиеся. Вот на голове Христа много корон, чтобы показать, что Он Господь всех царств земных. Что касается имени, которого никто не знал, кроме Его самого, то имя, как мы знаем в античности, выражало сущность того, кто имя носит. Имени придавалось колоссальное значение, об этом мы с вами уже говорили неоднократно. А вот что значит неизвестное имя? Неизвестности имени в античном мире тоже придавалось большое значение. Неизвестность имени обозначала власть того, кто носит это имя, и его свободу. Если, например, я не знаю имени какой-то личности, то я и не властен над этой личностью. Я не могу к нему обратиться, не могу ему ничего приказать. И для древнего мира очень важно, не могу колдовать на его имени. Так что вот безвестность имени имела очень большое значение. Она означала свободу. Впрочем, было много разных предположений, что за имя было написано на грядущем Христе. Например, что это имя Божие, священная тетраграмма Яхве, по-гречески Кириос, то есть Господь. Но все эти предположения как-то проходят мимо того факта, что имя-то это неизвестно. Неизвестно, в принципе, о чем и говорит текст, его никто не знает, кроме самого Христа, так что и предполагать здесь нечего. Третья строфа, 19 глава, 13 и 14 стих. Третья строфа первого видения о Христовом пришествии. В этой строфе продолжается разговор о Христе Воителе и о том, что Он называется Слово Божие. 13 стих. «Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божие». И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в виссон белый и чистый. Вот это третья строфа, 13-14 стих 19 главы Апокалипсиса, характеризует Иисуса Христа как военачальника в сопровождении своего воинства. Одежда его обогрена кровью. Ну, не его кровью, конечно, а кровью его врагов. Иоанн, как всегда, берет этот образ из Ветхого Завета. Он переносит описание Бога, возвращающегося после битвы. Это описание дано у пророка Исаии. Он переносит его на Иисуса Христа. Что у Исаии? Мы уже цитировали с вами этот кусочек. «Отчего же одеяние твое красно, и риза у тебя, как у топтавшего в точиле?» «Я топтал точила, я топтал их во гневе моем и попирал их в ярости моей, кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое». Это Исаия, 63 глава, 2-3 стих. Картина, конечно, чудовищная, ужасная, но очень характерная для Ветхого Завета. А ведь другого-то священного писания, кроме того, что мы сейчас в церкви называем Ветхий Завет, в распоряжении евангелиста Иоанна и не было. Не было еще того собрания книг, которые мы называем Новый Завет, тех книг, в которых, ну, если не считать Апокалипсиса, такие страшные, жестокие описания вообще не встречаются ни в Евангелиях, ни в посланиях. В Апокалипсисе дан образ, который описывает скорее мессию иудейских ожиданий тех далеких и жестоких времен. Вряд ли Иисус Христос претендовал на такое мессианство. Но мы должны воспринимать подобные описания как метафоры, как апостол Павел говорил, как тени, тени грядущего, не воплощенную истину, которая во Христе и в Церкви. Вот все ветхое, все идущее от дохристовых времен в христианстве принято воспринимать именно типологически, то есть как некие предобразы, тени, как говорит апостол Павел, а истинное тело, отбрасывающее эту тень в прошлое во Христе. Вот так и мы должны понимать все эти ужасы с кровью, с забрызганными ризами и так далее. Вот за Христом-победителем на белых конях следовали воинства небесные. Это ангельские воинства, на что указывает их белое, чистое облачение в тонкий виссон. Ну вот в стихе 13, 19 главы, мы встречаем удивительное имя Христа – Слово Божие. Уже давно было замечено, что это противоречит только что сказанному, что он имел имя написанное, которое никто не знал, кроме его самого. И в связи с этим многие исследователи, и не без оснований, предполагают, что вот это предложение «имя ему Слово Божие» – вставка позднего редактора – или переписчика текста, ну, то, что в науке называется глосса, заметки на полях. Это правдоподобно, так как это предложение несколько нарушает ход мысли о победителе, о его воинстве. Но в любом случае, истинно этот текст принадлежит апокалипсису или более поздняя вставка. Что же может означать это имя? Написано оно самим Иоанном или редактором? Слово Божие. Маловероятно, что Слово Божие идентично тому Слову, о котором говорится в первом стихе первой главы Евангелия от Иоанна. Мы все помним этот первый стих. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Богом было Слово». Вот в Евангелии Иисус назван Словом, которое у Бога и которое есть Бог. Но никогда не называется в этом Евангелии Иисус Словом Божиим. Поэтому надо искать другое объяснение. На ум прежде всего приходит то место из книги «Премудрости Соломона», где следующим образом описывается десятая казнь египетская, то есть истребление египетских первенцев. Вот почитаем. Это книга «Премудрости Соломона», 18 глава, 14 по 16 стих. «Когда все окружало тихое безмолвие, и ночь в своем течении достигла середины, сошло с небес от царственных престолов на середину погибельной земли всемогущее слово твое, как грозный воин. Оно несло острый меч, неизменное твое повеление, и, став, наполнило все смертью». Ну, как видим, здесь Слово Божие изображено как воин, несущий острый меч, так же, как и в Апокалипсисе. Все прочие предположения не отличаются большой оригинальностью и говорят примерно о том же самом. Ну, например, называя Христа судью и Христа победителя Словом Божиим, Иоанн имел в виду, что во Христе воплощено слово божественной правды, божественного суда. Такое объяснение тем более похоже на истинное, что далее действительно говорится о том, что из уст Христа исходит острый меч, известный как символ суда Божия, отделения истины от лжи. Далее, четвертая строфа первого видения, это 19 глава, 15 стих. «Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы, он пасет их жезлом железным». Ну, и снова воспроизводится образ Христа, о котором мы уже знаем из начала книги. «Из уст его исходит острый меч». Это 1 глава, 16 стих. также и в конце. Свой суд Иисус Христос осуществляет мечом, но этот меч выходит из его уст, то есть суд осуществляется его словом. Вот он, Слово Божие, это суд Божий. Этот образ взят из соединения двух мест пророчества Исаии о Мессии. Первое место. «И соделал уста мои, как острый меч». Второе место. «Он будет судить бедных по правде и дела страдальцев земли решать поистине, и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого». Мы уже встречались с этим местом. Вот тот же образ грядущего царя и судьи мы находим у псалмопевца Давида. Второй псалом, 9 стих. «Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». Однако в переводе этого псалма на греческий язык была допущена ошибка, которая отразилась и в Апокалипсисе. Не «он поразит их жезлом железным», а мы читаем «он пасет их жезлом железным». То есть вместо глагола «поразишь» в псалме Давида на греческий язык был использован другой глагол «будешь пасти», что и отразилось у нас в тексте Апокалипсиса. Ну, конечно, никакой пастух никогда жезлом железным не пасет свое стадо, он его охраняет. Что касается сравнения Слова Божия с мечом, то достаточно вспомнить знаменитые слова послания к евреям. «Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого». Пятое. Строфа первого видения, 19 глава, 15-16 стих. Здесь говорится о Христе как царе-вседержителе. «Он топчет точило вина ярости и гнева Бога-вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». Вот уже третье имя. Первое неизвестно, второе – Слово Божие, третье – «Царь царей» и так далее. Образ точила гнева Божия. Он топчет точила вина ярости и гнева. Ну, гнев Божий, ярость Божия – это суд Божий. Так уже в Библии обычно обозначается. Этот образ нам уже встречался, образ точила в 14 главе. Здесь этот образ соединен с образом чаши вина ярости Божией. Помните, это чаша, которую держит блудница, и ею, из этой чаши ярости, она поит народы, царей. Вот это тоже образ гнева Божия. Седьмая чаша гнева, там тоже была чаша. Этот образ взят из пророка Исаии. «Отчего же одеяние твое красно, и ризы у тебя, как у топтавшего, в точиле?» Ну, мы уже цитировали это. «Я топтал, точила один, и из народов никого не было со мной, я топтал их во гневе моем и попирал их в ярости моей, кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое». Вот, топчет. Имя «Царь царей и Господь господствующих» вообще-то говоря не имя, а титул, какой носили древневосточные владыки больших империй, таких как Египет или Вавилон. Например, вот Навуходоносор из книги пророка Даниила 2.37. К нему Даниил обращается: «Ты, царь, царь царей, которому Бог Небесный даровал царство, власть, силу и славу». Но в Ветхом Завете этот титул «царь царей» и подобные ему употребляются исключительно применительно к Богу Израиля. Ну, например, во Второзаконии 10.17. «Господь, Бог ваш, есть Бог богов и владыка владых». Или читаем в одном из псалмов: «Славьте Бога богов, ибо вовек милость его, славьте Господа господствующих, ибо вовек милость его». Но подобные титулы, усвоенные римскими кесарями «царь царей», являются, конечно, именами богохульными, узурпированными. А вот по-настоящему эти титулы применимы только к Богу. Ну, что означает, что этот титул написан на одежде, точнее, как в греческом, на гематии, то есть на плаще и на бедре Иисуса Христа. Ну, предполагают, что плащ обозначает пурпурный царский плащ, на котором вышито указанное имя. А что касается бедра, тут надо вспомнить римский обычай гравировать титул на бедре статуи. Вспомним, что статуи, особенно статуи всадников, которые были облачены в доспехи или плащ, все равно оставляли бедра обнаженными. Ведь древние греки, римляне, древние иудеи и так далее не носили штанов или брюк, как мы сейчас. Штаны считались странной одеждой северных варваров, таких как галлы, германцы. Теперь мы переходим ко второму видению раздела о Христовом пришествии. Это 19 глава Апокалипсиса, 17-18 стихи. «И увидел я, всегда открывает новое видение, «И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посредине неба, «Летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальных и рабов, и малых, и великих». Их имеет параллели. Обычно, например, пламени сына человека, и увидят сына. Ну, вот и все. Или Лука, 17 глава. «Так же, как было и в одни

Лота ели, пили, покупали, продавали, садили, строили, но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. Или второе послание к Фессалоникийцам. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. Ну вот, как видим, все прочие, кроме апокалипсиса, описания второго пришествия, очень краткие, очень скромные. Акцент всегда на спасительном следствии пришествия. Здесь же, в апокалипсисе, мы читаем об уничтожении врагов Христовых. Мы снова сталкиваемся с древнеиудейской апокалиптической традицией, согласно которой перед спасением благочестивых и верных праведников Мессия, Сын Человеческий, уничтожит всех язычников. Так мы читаем весьма популярных, правда, не вошедших в канон священных книг, писаниях того времени, ну, например, в «Водах Соломона» или в четвертой книге Ездры. Победа Христа над враждебными ему силами для евангелиста Иоанна столь важна, что он уже перед началом описания битвы созывает всех птиц к пожиранию трупов врагов Христовых. Некий ангел стоит на солнце, то есть на высшей точке небосвода, чтобы оттуда иметь обзор всей картины на земле. Он созывает всех птиц на великую вечерю Божию. Этот образ происходит из видения пророка Иезекииля, в котором описывается побоище с Гогом и Магогом, когда птицы и всякое зверье собирается на пожирание трупов врагов Израиля. Вот эта страшная картина. «Ты же Сын Человеческий, — так говорит Господь Бог, — скажи всякого рода птицам и всем зверям полевым собирайтесь и идите, со всех сторон сходитесь к жертве моей, которую я заколю для вас, к великой жертве на горах Израилевых, и будете есть мясо и пить кровь, мясо мужей сильных будете есть, и будете пить кровь князей земли, и насытитесь за столом моим конями и всадниками, мужами сильными и всякими людьми военными, говорит Господь Бог». Это Иезекииль, 39 глава. Вот такова война и ее страшные плоды. Это известно было не только древним, но не в меньшей степени и новым племенам и народам. У Иоанна, в отличие от Иезекииля, должны погибнуть не только цари сильные и тысячи начальники, но все свободные и рабы, малые и великие. Ну, имеются в виду все, кто поклонился зверю вместо Бога. Итак, Бог провозглашает великую вечерю. Эта великая вечеря для птиц и зверья, провозглашенная здесь, стоит в контрасте к брачной вечере Агнца. Напомню, что вечеря означает обед, ужин. Брачная вечеря Агнца, на нее приглашены все искупленные, а на эту вечерю приглашаются, как видите, дикие птицы, стервятники. Читая эти мрачные строки, мы не должны забывать, что Иоанн вовсе не желает изобразить реалистическую картину событий. Он просто использует традиционные ветхозаветные мотивы только для того, чтобы сделать наглядной ветхозаветные мотивы только для того, чтобы сделать наглядной неизбежность великой победы.

о поражении зверя и лжепророка. Итак, конец 19 главы Апокалипсиса, с 19 по 21 стих. «И увидел я зверя, и царей земных, и воинства их собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса перед ним, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою, а прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами». Как в 18 главе не описывалось падение Вавилона, но были описаны следствия его падения, так и здесь битва с врагами Христовыми не описывается, но описываются ее результаты. Побеждены собравшиеся на битву со Христом, который явился с небес, побеждены зверь, лжепророк, цари земные и все их воинство. Зверь и лжепророк брошены в огненное озеро, горящее серою, а все прочие были убиты. Кто все прочие? Те, кто принял начертание зверя, иначе говоря, поклонялся Антихристу вместо Бога и Христа. Мы уже обсуждали, кто такой зверь, о котором речь. Это зверь из моря, 13 главы, олицетворение демонической власти языческого всемирного государства. Таковым в то время виделась Римская империя, олицетворенная в персоне обожествляемого императора. За фигурой этого зверя, как мы видели, стоит образ Нерона воскресшего из популярной в то время легенды. Это Антихрист, зверь земли. Лжепророк – это второй зверь. Второй зверь 13 главы, зверь из земли, олицетворявший имперскую администрацию и особенно жречество, которое насаждало культ зверя из моря, то есть Антихриста. Итак, зверь – это зверь из моря, а лжепророк – это зверь из земли 13 главы. Антихрист и его пропагандисты. Цари земные – это вассалы Антихриста, о которых мы говорили при рассмотрении 17 главы. Огненное озеро, горящее серой, куда брошены зверь и лжепророк, это огненное озеро надо отличать от неоднократно упоминавшейся бездны, из которой выйдет зверь. Бездны, из которой вылетали, помните, бесы всякие. Бездна – это не то же самое, что огненное озеро. Бездна – это подземное царство, ад, шеол по-еврейски. А озеро огненное соответствует упоминаемой в Евангелиях гиенне огненной. Это место окончательной погибели. Ад – еще не окончательная погибель, а вот этот самый Шеол, бездна. Окончательная погибель – это озеро огненное или гиенна огненная. Из ада ведь люди воскреснут на суд. Из ада Христос вывел человечество, так что ад – это еще не конец. А из гиенны уже никто не воскреснет. Это место окончательного осуждения и окончательного уничтожения. Когда мы читаем Священное Писание, мы должны четко разграничивать эти понятия. Ад или бездна, преисподняя, и гиенна или озеро огненное. Ад – это временное место пребывания мертвых. Гиенна – это окончательное место пребывания погибших.
В нашем языке и в наших представлениях сейчас все перепутано и

0: Началось это уже давно, так что мы иногда читаем Библию и не понимаем, о чем речь. Вот на образ огненного озера, горящего серою, возможно, повлияло то место из книги «Бытия», где говорится о гибели Содома и Гоморры. «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь». Вот после того, как уничтожены главные виновные, зверь и его лжепророк, мечом сидящего на коне убиты прочие, то есть цари земные, их воинство и поклоняющиеся зверю. Все они брошены в озеро огненное. Их трупы были съедены созванными птицами, и их тени погрузились в бездну, в ад, чтобы ждать там в аду всеобщего воскресения в судный день. Вот зверь и лжепророк уже не воскреснут. Они уже погибли окончательно. А прочие убитые, цари земные, воинства, поклонники зверя, еще воскреснут на судный день. Они после суда, те из них, кто не раскаялся, те, кто виновен перед Богом и Христом, их будет ожидать вторая смерть и вечное проклятие, погибель. Да сохранит нас Господь от такой участи. Дорогие радиослушатели, мы с вами закончили сегодня чтение 19 главы книги «Апокалипсис», где описано второе Христово пришествие. В 20 главе мы будем читать с вами о достаточно таинственном тысячелетнем Царстве Христовом. Но это в следующий раз. А сегодня я с вами прощаюсь. Хранит вас всех Господь и Царица Небесная. До свидания.
1: Для вас прозвучала беседа архимандрита Иннуария Ивлева.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в пятницу в 21:40.

Концерт для хора «Измайловский» во «Пророцах возвестил» композитора Игоря Ручкина прозвучал в исполнении хора Свято-Троицкого Измайловского собора.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона священник Константин Пархоменко. Сегодня мы с вами поговорим на какую-то из, как мы говорим, богословских высоких тем. Вы знаете, что есть целый ряд замечательных богословских тем, по которым можно задать вопросы. И на протяжении нескольких лет я веду на волнах радиостанции «Град Петров» пасторский час, в котором отвечаю на интересующие вас вопросы. Также точно поступают всевозможные сообщения, также присылают люди письма, скапливаются вопросы. И вот я решил подготовить этот небольшой цикл передач. В каждой из передач я буду отвечать на вопросы по какой-то теме. То есть мы будем брать какую-нибудь отдельную тему и будем отвечать на вопросы. И вот сегодняшняя беседа посвящена теме «Человек в храме. Традиции и обряды». Итак, я повторяю, что у микрофона священник Константин Пархоменко, а подготовил я эти передачи на основании ваших вопросов, присланных в студию или переданных мне каким-то иным образом. Просто я систематизировал эти вопросы для удобства. Итак, «Человек в храме. Традиции и обряды». Зачем? Чаще всего спрашивают люди, это самый такой, можно сказать, первый вопрос. Зачем нужно ходить в храм? Можно ведь прекрасно верить в Бога и молиться дома. Да, храм или церковь – место, где совершается богослужение. Вот в чем отличие, собственно, других мест. Ставить свечки, даже воскурять ладан, фимиам, молиться, естественно, делать поклоны можно в любом месте. Но храм или церковь – это место, где совершается богослужение, и среди других самое главное богослужение – это божественная литургия. Ходить в храм значит не только, и даже в первую очередь, не значит ставить свечки и молиться перед иконами. Это можно делать и дома. Ходить в храм значит участвовать в литургии, вступать в общение с Богом, принимать в себя жизнь и силу Его. Господь сам сказал однажды: «Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». Что происходит на литургии? Священник берет хлеб и вино, он и все верующие, собравшиеся в храме, молятся, и Бог таинственным образом претворяет хлеб и вино в свои тело и кровь. Претворяет, значит, невидимо изменяет, творит из земных веществ что-то новое, претворяет. Тело в древности, на таком древнем языке, если мы будем говорить о символике тела, тело в древности означало живого человека. Кровью обычно скреплялся завет Бога с людьми. Когда Христос устанавливал таинство причащения и сказал, что «ешьте вот этот хлеб и пейте это вино, и я буду невидимо присутствовать среди вас и в вас», он имел в виду следующее: «Под видом хлеба и вина я живой буду с вами». Вот в этом есть тайна Нового Завета. То есть таинство причащения – это свидетельство о присутствующем с нами Боге. И не просто свидетельство, не просто рассказ о вот этом событии присутствия Христа в нашей жизни, а это таинство встречи с Богом. Причащаясь, мы соединяемся с Господом, принимаем в себя Его живительную благодатную силу. А теперь сами себе ответим на вопросы. Мы хотим иметь вечную жизнь, хотим стать причастниками божеской силы, хотим, чтобы наше общение с Богом было не прохладным, официальным, как у крещенного, но не ходящего в церковь, не воцерковленного человека, а хотим ли мы, чтобы оно было живым, семейным? Если хотим, должны идти в храм. Когда два человека любят друг друга, они хотят быть вместе, они обнимаются, целуются. Они не могут вынести разлуки и скучают друг по другу. Так и человек, любящий Бога. Он скучает без Бога, тоскует. Евхаристия – это таинство единения человека с Богом. И оно совершается только в храме. Другой вопрос – нужны ли вообще храмы, церкви? Были ли они у древних христиан? Разве Бог, как иногда иронично спрашивают сектанты, разве Бог обитает в храме? Ответить мы можем следующее. Бог обитает везде. Церковь же, храм – это место, специально посвященное Богу, построенное для прославления Бога, для молитвы, для совершения таинств. За 1000 лет до пришествия Христова, построив в Иерусалиме храм, царь Соломон так обратился к Богу. Я процитирую.
«Поистине, Богу ли жить на земле? Небо и небо небес не вмещают тебя, тем менее сей храм, который я построил. Но призри на молитву раба твоего и на прошение его, Господи Боже мой. Услышь воззвание и молитву, которую раб твой умоляет тебя ныне. Да будут очи твои отверсты на храм сей день и ночь, на место сие, о котором ты сказал, мое имя будет там. Услышь молитву, которая будет молиться, раб твой на месте сем, услышь на месте обитания твоего на небесах, услышь и помилуй». Это третья книга Царств, 8 глава, слова царя Соломона, строителя Иерусалимского храма. То есть смотрите, какое важное утверждение. Богу ли жить на земле? Мы прекрасно понимаем, выражаясь словами богомудрого Соломона, что небо и небо небес не вмещают Бога. Но просим обратить внимание на наши искренние молитвы, на наши стояния перед Богом, покаянные поклоны. Мы просим прийти туда, где мы собрались вместе. Вместе, чтобы воспеть славу Господу, чтобы Он был среди нас, невидимо, но реально. Храмы существовали во времена Ветхого Завета. Храмы были и у древних христиан. В Евангелии от Луки читаем, что после отшествия Господа на небо Его ученики, я цитирую, «пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога». Или апостол Павел говорит, «Я пришел в Иерусалим для поклонения». А в другом месте «я молился в храме». А вот сообщение из книги Деяний. Целый год, имеется в виду первые ученики Христовы, собирались в церкви и учили немалое число людей. И ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Здесь под церковью, разумеется, Иерусалимский храм. Первоначально христиане молились в Иерусалимском храме, молились в синагогах, после разрушения храма в 70-м году первого столетия стали устраивать собственные храмы и церкви. О том, что храмы сохранятся до второго пришествия Христова, убедительно сообщает нам апостол Павел. Посмотрите, процитирую. «Откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». Это второе послание к Фессалоникийцам, 2 глава, 3-4 стихи. То есть мы с вами, несомненно, видим, что храмы существовали. Это, к слову, о вопросах сектантов. Нужны ли храмы, были ли они в первые века? Были. Были в Ветхом Завете, в храме ветхозаветном, и в синагогах собирались ученики Христовы, собирались апостолы и первохристиане. И, конечно, потом и христиане стали строить храмы. То есть храмы были всегда и везде, и в Ветхом, и в Новом Завете. И поэтому нет никакого кощунства или нет, скажем, искажения идеи о Боге, который, да, присутствует везде, естественно, но нет никакого искажения этой идеи вездесущей, везде присутствия Божия в строительстве храмов. Очень часто спрашивают, в православном храме так много разных обрядов, правил, даже страшно заходить. Мы ведь ничего не знаем. Как поступить человеку, вот, который переступает порог храма, который нервничает, волнуется, не знает, куда поставить свечу, к какой иконе обратиться, где креститься, как кланяться? Я расскажу о своем опыте. Пришел я к Богу, когда мне было 14 лет. Однажды я зашел в храм, и на меня большое впечатление произвели. И свет храма, таинственно золотой, и запах, и пение. Присутствие в моей жизни кого-то высшего, Бога, я чувствовал с детства. А тут вдруг понял, что именно здесь, вот в этом доме, красивом, украшенном, наполненном таинственными ароматами, пением, светом, здесь можно узнать, кто он такой, Бог, к которому с детства стремилась, тяготелась моя душа. И я сразу понял, что храм, церковь — это действительно место встречи с Богом. Потом я 2 или 3 раза заходил, ненадолго в храм стоял, молчал, молиться я тогда не умел, может быть, от себя что-то Богу говорил, и уходил. Я не понимал ничего, что совершалось в храме, кроме слов «Господи, помилуй». Однажды, как обычно, я зашел в церковь,
и разговорился с женщиной, продававшей свечи. Она спросила, почему я не исповедуюсь и не причащаюсь. Я ответил, что не знаю, что это такое. Больше того, я вообще ничего в службе не понимаю. И женщина сказала простую вещь. «Ты подойди поближе к алтарю и внимательно вслушивайся в то, что читается. Потом смотри, что делает батюшка, диакон. Крестись, когда крестятся все молящиеся, и кланяйся с ними. Пусть сегодня ты не понимаешь, ничего не понимаешь. Это откроется месяца через два». Так и произошло. Бояться храма не надо. Просто приходите, стойте, слушайте, молитесь, как умеете, своими словами. Просите, чтобы Господь открыл, дал понять смысл происходящего, и очень скоро будете все понимать. Вот еще один вопрос. Вот мы с вами говорим о том, что человеку необходимо ходить в храм, что храм, он нужен, храм — это место встречи с Господом. В храме совершается высшее из служб, таинство причащения. То есть мы становимся едины, становимся частью тела церкви, да, причащение со слова «часть». Зачем верующие выражают благоговение Богу вот путем непонятных жестов, например, осеняют себя крестным знамением, или кланяются? О крестном знамени мы говорили как-то в одной из наших передач, а я два слова скажу о поклонах. Поклон — это одна из молитвенных поз, то есть поза, выражающая наше душевное настроение. Когда мы обращаемся к Богу с горячей просьбой или словами благодарности, мы можем воздеть руки, а сокрушаясь о грехах или изумляясь от величия, милости, мудрости, красоты Бога, мы падаем на колени. И не только на колени, бывает, что и на лицо свое, и это грешное лицо не смеем поднять. Как начинает святой апостол Иоанн Богослов рассказ о том, что он видел на небесах? Иоанн видит Христа, и пораженный огненностью его лика и славой, исходящей от него, он падает к ногам Христа, как мертвый. Об этом нам сообщает книга «Откровение» или «Апокалипсис». Многие христиане именно так и молятся, пав ниц, не дерзая прямо встать перед Богом. Эти люди очень глубоко переживают свое недостоинство и духовную нищету. Поклон выражает наше смирение. Когда, совершив поклон, мы встаем, разгибаемся, этим самым мы себе самим напоминаем, что мы отвергаемся от греха, восстаем к новой, праведной и чистой жизни. «Зачем нужен обряд?» — спрашивают часто. «Зачем нужен обряд? Ведь гораздо проще просто верить в Бога, разговаривать с Ним. Все остальное только отвлекает». Такие слова я слышал многократно, и люди задают этот вопрос вновь и вновь. Во-первых, если мы говорим сейчас об обряде, во-первых, те, кто выступает против обрядов, забывают, что мы — люди. Если бы мы были ангелами, то для нас, естественно, было бы прославлять Бога только душою. Но мы — люди, и каждое свое внутреннее настроение облекаем во внешнее действие. Собственно, слово «обряд» значит по-славянски «одежда». «Обряжать» значит «одевать». «Обряд» — это одежда внутреннего настроения. Приветствуя друг друга, мы пожимаем руки. Когда любим друг друга, целуемся. Это тоже обряд, то есть внешнее выражение нашего внутреннего настроения. Второе. Возражения против внешнего обряда логичны только в рамках религиозных представлений, вообще отрицающих плоть и мир и все, что с ними связано. Особенно это представление характерно для так называемого гностицизма, еретического направления 2-3 столетий, отрицающего все земное, сотворенное Богом. Гностики говорили, что Христос и воскрес призрачно, иллюзорно, не на самом деле. Ученикам лишь казалось, что Он воскрес. Не мог же, говорили гностики, Христос в самом деле воспринять что-то греховное, плохое, недолжное, какое-то человеческое тело. Еретик Аполлоний Тианский говорил, что Бога нельзя чествовать ничем материальным, даже вслух произносимыми словами, потому что вся материя в мире слишком осквернена, чтобы ее приносить в дар Творцу. Однако и Ветхий,
и Новый Завет говорят о другом, о том, что вкладывать наши чувства во внешние знаки возможно. Да, мир сей поврежден грехом, но, в общем-то, мир этот, он прекрасен. И человеческое тело, и вся природа, и все, что нас окружает, оно прекрасно. Да, оно изуродовано какими-то темными, можно сказать, линиями, которые грех внес в этот мир. Но, тем не менее, оно Богом созданное, и оно прекрасное. И чураться плотского, убежать от плотского не стоит. И поэтому совершенно допустимо выражать свои душевные чувства, свои настроения какими-то жестами. Спрашивают, нужен ли Богу обряд без внутреннего чувства? Ответим так, что Богу вообще никакой обряд не нужен. Обряд нужен нам, потому что он помогает нам всецело и мыслью, и словом, и каждым жестом вовлечься в молитву. А это есть предстояние перед Богом. Но следует помнить вот о чем. Бог не принимает жестов, действий, за которыми нет искреннего чувства. Бог не принимает никогда механических жестов и действий. Часто они были свойственны иудеям времен Иисуса Христа. Они делали поклоны, исполняли какие-то религиозные церемонии. Сердце их далеко же было от Господа. Жизнь их была далека от того, что заповедал, что ожидал от людей Господь. И Спаситель говорил о этих людях, которые лишь внешне почитали Бога, говорил, цитируя пророка Исаию, такие грозные слова: «Приближаются ко мне люди сии устами своими, чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня». Это Евангелие от Матфея, 15 глава, 8-9 стихи. Итак, мы должны с вами четко запомнить, что никакого магизма в христианстве нет. Внешнее обязательно должно быть соединено с внутренним. Многие спрашивают, обряд — это хорошо, но ведь он такой тяжелый, часто такой, ну не то что невыносимый, но, сказать, часто требует от нас соответствия каким-то очень высоким, можно сказать, требованиям. Иногда не запредельно, но очень тяжело нам исполнить обряд. Например, обряд стояния в храме. Что можно на этот счет сказать? Я напомню просто слова великого отечественного подвижника и богослова XIX века, митрополита Филарета Дроздова, канонизированного нашей церковью. Он говорил так: «Лучше сидя думать о Боге, чем стоя думать о больных ногах». Конечно, если мы устали и нет сил стоять, надо сесть. В какой позе мы молимся, не принципиально, лишь бы мы мыслью были возле Бога. То же самое относится к сидению во время молитв. Тяжело читать домашнее келейное правило. Сядем, будем сидеть, вот читать. Главное — читать. Нет сил делать поклоны. Не будем делать что-то, что противоречит логике, что вредит нашему здоровью. Скажем, откажемся от поклонов. Но в любом случае мысль наша должна быть возле Бога. Мы должны размышлять, думать и сердцем пребывать возле Бога. Храни всех Господь. У микрофона был священник Константин Пархоменко. До скорой встречи.

0: Воскресный экзопастеларий третьего гласа знаменного распева в гармонизации Николая Осоргина прозвучал в исполнении хора Свято-Сергиева подворья в Париже. Архивная запись.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезное чтение».
2: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Слово в неделю десятую по Пятидесятнице. Сегодня было читано Евангелие об исцелении Иисусом Христом бесноватого лунатика. А в самом конце Евангелия предсказание Господа о своих страданиях и смерти в Иерусалиме. Евангелие показывает, сколь силен может быть человек, веруя в Господа. Именно столь силен, что может и горы переставлять, и столь немощен, бессилен и жалок человек неверующий, ибо бывает жалким игралищем бесов и страстей своих и чужих. Оно показывает также великую силу молитвы и поста, когда они идут рука об руку, взаимно подкрепляя друг друга. Вы видите мысленными очами в этом Евангелии несчастного отца, измученного страданиями несчастного бесноватого сына, которого с детства злой дух страшно мучил в новолуние и повергал нередко то в огонь, то в воду. Отец просит милости у Господа, чтобы он исцелил сына его, прибавляя, что ученики Господни, коих он просил о том, не могли исцелить его. Господь, обличив и укорив людей своим праведным словом в неверии и развращении, велит привести бесноватого к себе и сейчас одним запрещением исцеляет его. Что это за бесноватый лунатик? Это человек, подверженный действию злого духа, мучившего в новолуние, с коварным умыслом, чтобы люди приписывали это зло не ему, злому духу, а не повинному ни в чем созданию Божьему луне, и тем произносили хулу на Творца Луны. Так толкует это святый Златоуст. Злые духи, причиняя многообразное зло людям, хотят утаить от людей свои пагубные действия, чтобы люди не возненавидели их и не отвратились от них, и от их пагубных дел совершенно, и обратить свои клеветы на прекрасное и многополезное творение Божие, на луну, ночное светило. Но злому духу не укрыться со своими пагубными кознями. Человек богопросвещенный сейчас узнает его пакости, и благодатью Божию разрушит их. Неверующие же неосторожны. Они доселе уловляются в сеть его и страдают от него, подобно указанному лунатику. И сколько в наш век, век неверия и разврата, людей, подверженных коварству, посмеянию и злобе злых духов. Я разумею всех тех, которые подвержены пьянству, несчастной безумной плотской любви, или, вернее, плотской страсти, всех так называемых нигилистов, кои, утратив драгоценное сокровище человеческое, веру, не верят в будущую жизнь и в бессмертие души нашей, не чают воскресения мертвых и всеобщего суда, которые не верят в бытие самого Бога и в Его вечную правду, и в его грозное, неподкупное правосудие, и к их горшему несчастью не верят и в злых духов. Это несчастные, заблудшие люди, запутавшиеся в сетях вражьих, нередко, подобно упоминаемому в Евангелии бесноватому, прибегают также то к огню, то к воде, то есть к огнестрельному оружию, чтобы застрелиться, или к утоплению, или к удавлению. И заметьте, какое точно злое поветрие ныне — это насильственная ужасная смерть. Каждый день люди или стреляются, или топятся, или вешаются, или убивают других. Жизнь человеческая многим не ставится ни в полушку. Какая же тут страшная причина? Какой ужасный рычаг движет этих несчастных к насильственной смерти? Это раз неверие и развратная и превратная жизнь. Во-вторых, это злые демоны, исконные убийцы человеческого рода. Я сам слышал от многих несчастных, подверженных запою или унынию вследствие каких-либо тяжких обстоятельств, что им назойливо шепчет злой демон: «Удавись, удавись», или «Утопись, утопись», или «Застрелись, застрелись», или «Убей того-то». О, окаянный супостат! Сколько душ человеческих, христианских, сгубил ты в злосчастный XIX век насильственную смертью через твою всепагубную прелесть? Виноваты они, что прельстились твоими коварствами, но ты в тысячу раз виновнее, и за все твои губительства получишь возмездие от праведного судьи в день воздаяния. Какое же средство против врагов-прелестников, мучителей и губителей? Вера во Христа, поправшего крестом силу дьявола, и пост, и молитва. Молитва и пост очищают, просвещают и укрепляют душу. Напротив, без молитвы и поста душа наша – легкая добыча дьявола, потому что не ограждена и не защищена от него. Пост и молитва – духовное оружие против дьявола, потому и говорит Господь в нынешнем Евангелии, что род бесовский исходит только молитвою и постом. Святая Церковь, зная силу этого духовного оружия, призывает нас на каждой седмице дважды к посту, в среду и пятницу. Между прочим, воспоминание страданий и смерти нашего Спасителя – и в году многократно во все многодневные посты. А Великий пост соединяет с особенными умилительными покаянными молитвами. Пост и молитва имеют ту духовную выгоду, что, укрепляя наши души, укрепляют в нас самую веру, надежду и любовь и соединяют с Богом. В читанном сегодня Евангелии замечательно обличение от Господа учеников своих в неверии. Неужели и апостолы сначала колебались в вере? Да, и они иногда были немощны до сошествия на них Святаго Духа, и то веровали, то иногда впадали неверие и маловерие. По крайней мере, это должно сказать о 9, исключая 3 так называемых столпов веры Петра, Иакова и Иоанна. Верою они исцеляли всякие болезни, воскрешали мертвых, очищали прокаженных, изгоняли бесов. А когда благодать оставляла кого из них за маловерие, неверие, тогда не могли и бесов изгонять, как вот и упоминается в сегодняшнем Евангелии. Потому Господь через них и нас всех учит иметь несомненную веру и говорит: «Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: перейди отсюда туда, то она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». Действительно, все истинно веровавшие, все святые верою творили многие чудеса. Верою невозможное делали возможным. Читайте описание их жизни и увидите сами, сколь сильна вера. А между тем люди нашего века щеголяют, хвалятся неверием. Это ли просвещенный век? Как мы обязаны всеми успехами просвещения по всем отраслям вере нашей, проливший преизобильный свет в разумы человеческие и во все науки, и мы же отвергаем веру. Чада отвергают свою матерь, их породившую и воспитавшую, безумно и неблагодарно. Братья и сестры, дорожите своей верою, берегите свою веру, Без веры нет спасения. Без веры человек погибнет навеки. Аминь.
1: Слово в неделю десятую по пятидесятнице святого праведного Иоанна Кронштадтского читал диакон Леонид Казаков.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Митрополит Варсонофий совершил божественную литургию в храме пророка Божия Илии. День памяти святого Иоанна Воина молитвенно почтили в Свирьстрое. Молодежный клуб Воскресенского собора Луги совершил паломническую поездку в Псково-Печерский монастырь. Об этих и других новостях в нашем выпуске. В праздник происхождения изнесения честных древ Животворящего Креста Господня 14 августа митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в Ильинском храме на Пороховых. Его Высокопреосвященству сослужили епископы Кронштадтский Вениамин, Урюпинский Новоаннинский Елисей, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, настоятель протоиерей Александр Будников с клиром и другие священнослужители. Присутствовал глава администрации Красногвардейского района Андрей Хорт. После освящения меда нового урожая были совершены коленопреклоненные молитвы Христу. Митрополит обратился к верующим с проповедью. Храму была подарена икона священномученика Вениамина, митрополита Петроградского. За усердные труды на благо Святой Церкви были награждены регент Маргарита Красова, медаль равноапостольной княгини Ольги, алтарник Евгений Максимовский в связи с 45-летием серебряной медали апостола Петра. Каменный Ильинский храм был заложен в 1781 году на месте деревянного по проекту Ивана Старого или Юрия Фельтона, освящен в 1785-м. В 1806 году рядом построили храм святого Александра Невского. В советское время церковный комплекс был закрыт. В 1988 году его вернули верующим. Первая служба в возвращенном храме состоялась 22 декабря того же года. Главный предел осветили спустя год. Храм восстановлен. Памятник архитектуры федерального значения. 13 августа, накануне праздника происхождения изнесения честных древ Животворящего Креста Господня, наместник Свято-Троицкой Александра Невской Лавры, епископ Кронштадтский Вениамин, возглавил служение словословной утренни с выносом креста в Благовещенском храме монастыря. Его преосвященству сослужил благочинные обители архимандрит Никита Марков и братья Лавры в священном сане. Диаконский чин возглавил старший радиакон Илья Васильев. Пел хор под управлением иродиакона Александра Урбановича. На великом словословии под пение «Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас» из алтаря был изнесен крест Господень. По окончании молитвенного шествия крест был водружен на аналой, и перед ним совершено поклонение по чину крестопоклонной недели. Затем было совершено помазание святым елеем молящихся. 10 августа в деревне Пономарево молитвенно встретили престольный праздник в честь Смоленской иконы Божьей Матери Одигитрия. Праздничное богослужение совершил протоиерей Михаил Николаев. Поскольку Смоленский храм сейчас находится в разрушенном состоянии, верующие собрались на молитву в соседней старинной деревянной Никольской церкви, где под вековыми сводами прозвучали слова прославления Пресвятой Богородицы. После литургии прихожане во главе с духовенством прошли торжественным крестным ходом от Николаевского храма к руинам Смоленской церкви, неся в руках иконы. У стен разрушенной святыни на старинном кладбище протоиерей Михаил Николаев отслужил заупокойную лютию, за которой молящиеся почтили память всех почивших жителей деревни и создателей этого святого места. 10 августа, в день празднования седьмиизерной иконы Божьей Матери, в храме поселка Семиозерье Рощинского Благочиния состоялось престольное торжество. Божественную литургию совершил настоятель храма иерей Владимир Орлик. За богослужением молились прихожане и гости прихода, собравшиеся почтить Пресвятую Богородицу перед ее седьмиизерным образом. По окончанию литургии духовенство и верующие совершили крестный ход вокруг храма. 12 августа в Свирьстрое в маленькой часовне на пристани благоговейно встретили День памяти святого Иоанна Воина. Праздничный день собрал совсем немного людей, буквально несколько человек. Пришли местные жители и дачники, для которых этот уединенный уголок у реки стал местом особенного духовного притяжения. В такой почти семейной обстановке здесь была совершена обедница. После верующие прошли крестным ходом вокруг часовни. Святой мученик Иоанн Воин издревле почитается как защитник обиженных, утешитель скорбящих и покровитель всех, кто несет ратную службу. В приходском доме храма преподобного Серафима Саровского в городе Новоселе Ломоносовского района состоялась духовная встреча с доцентом Санкт-Петербургской духовной академии протоиереем Виталием Грищуком. Прихожане и гости прихода продолжили углубленное изучение божественной литургии в историческом и богословском аспектах. Лекция позволила участникам по-новому взглянуть на привычные моменты главного христианского богослужения и открыть их смыслы. В ходе беседы отец Виталий объяснил суть священнического благословения на решение жизненных вопросов. Верующие вполне резонно полагают, что словами «благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков» священник благословляет именно их. Однако по своей богослужебной сути эти слова являются маленьким богослужением, которым благословляется сам Бог, единственный истинный источник решения всех человеческих нужд. Другим важным открытием для слушателей стал разбор возгласа «Благословенно Царство», с которого начинается божественная литургия, таинство крещения и венчания, а также новогодний молебен. В этой формуле, согласно палестинской литургической традиции, слово «Царство» выступает прямым синонимом слова «Бог». Особое внимание отец Виталий уделил подробному разбору мирной Евтихии и каждого из ее 12 прошений. Присутствующие узнали, что привычный ответ хора и молящихся «Господи, помилуй» – это в первую очередь выражение твердой веры в воскресшего Господа. Данное прошение является не столько просьбой о прощении грехов, сколько молением об исцелении поврежденной человеческой природы. Вся мирная Евтихия, как и литургия в целом, представляет собой соборное моление о том, чтобы Господь принял людей как своих чад. Эта мысль наиболее ярко выражена в завершающей части литургии перед молитвой Господней, где верующие просят сподобить их содерзновением неосужденно называть небесного Бога своим Отцом. После завершения теоретической части лектор подробно ответил на многочисленные вопросы слушателей. Общение продолжилось в неформальной обстановке за праздничным чаепитием. Участники молодежного клуба при Воскресенском соборе города Луги совершили паломническую поездку в Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь и Древний Изборск, объединившую духовное просвещение, знакомство с монастырскими традициями и изучение истории родного края. Псково-Печерской обители лужане посетили Богом сданные дальние пещеры, ставшие местом упокоения для более чем 14 тысяч подвижников и защитников монастыря за всю историю его существования. Паломники поклонились святыням в пещерных кельях преподобного Симеона Псково-Печерского и архимандрита Серафима Розенберга, а также побывали в келье почитаемого старца архимандрита Иоанна Крестьянкина. Также молодые люди поднялись на Святую Горку, самую высокую точку обители, где сейчас разбиты монастырские сады и живут косули, и посетили Псково-Печерскую духовную семинарию, где гостям рассказали об особенностях обучения и быта будущих пастырей Русской Православной Церкви. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: С 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «великое радование», на острове Сирос, посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри – Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 123-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывок из первой главы.
1: Братья, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием. Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинным в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего.
0: Послушайте 78-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 19 главы.
2: В то время приступили к Иисусу фарисеи и, искушая Его, говорили Ему: «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?» Он сказал им в ответ: «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал: посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сосчитал, того человек да не разлучает». Они говорят ему: «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?» Он говорит им: «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала было не так. Но я говорю вам, кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует». Говорят ему ученики его: «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться». Он же сказал им: «Не все вмещают слово сие, но кому дано. Ибо,

Во взглядах на развод у иудеев не было единого мнения, и фарисеи, законники обращаются ко Христу с вопросом, желая услышать его мнение и вовлечь его в дискуссию по столь щепетильной проблеме. Вообще-то у иудеев в то время были самые высокие в мире нормы брака. Брак был священной обязанностью человека. Оставаться холостым после достижения 20-летнего возраста за тех редких исключениях, когда человек всецело посвящал себя изучению закона, то это означало нарушать Божию заповедь «плодитесь и размножайтесь». В представлении иудеев человек, у которого не было детей, убивал свое потомство и умалял образ Божий на земле. И надо сказать, что такой взгляд совершенно правильный. Вот у нас почему-то, видимо, под воздействием монашеской литературы сформировался образ, принижающий брак, супружеские отношения, зачатие и рождение детей. Некоторые ренители благочестия, в кавычках, конечно, видят в этом какое-то греховное проявление. А когда говорят о заповедях Божьих, то в первую очередь вспоминают Декалог, то есть 10 заповедей, данные Богом людям через пророка Моисея на горе Синай. 10 заповедей – это, конечно, хорошо, надо о них помнить и стремиться их исполнять. Но ведь в Слове Божьем содержатся и другие заповеди, и одна из них – «плодитесь и размножайтесь». То есть Божие благословение и Божий призыв к браку, супружеской любви и рождению детей. И заповедь эту никто не отменял. И, конечно, ничего греховного в заповеди Божией быть не может. Бог не благословляет грех. Естественно, что в древности существовал и развод, распад семей, а значит, какой-то юридический бракоразводный процесс. Но вот в чем заключался вопрос. В каких случаях можно разводиться, а в каких нет? Фарисеи именно так и ставят вопрос Спасителю. По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своей? Вопрос так ставит потому, что в иудейском обществе согласия по этому вопросу не было. Вообще-то сам процесс развода у иудеев описывается в книге Второзакония. В 24 главе звучит следующим образом. «Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей на руки, и отпустит из дома своего». То есть, в соответствии с этим законом, муж может развестись со своей женой, если она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное. Проблема заключалась в том, как понимать фразу «что-нибудь противное». И вот именно по этому вопросу у иудеев существовали ожесточенные разногласия. Представители школы раввина Шамая считали, что выражение «что-нибудь противное» относится исключительно к супружеской измене, то есть только в том случае, если жена изменяет мужу, он может с ней развестись. А их оппоненты, представители школы раввина Гиллея, напротив, толковали выражение «что-нибудь противное» самым широким образом. И согласно этому толкованию, муж может развестись с женой по любой причине. Ну, допустим, ему обед не понравился, или жена плохо причёсана, или сказала что-то не так. Все это может служить поводом для развода. И вот этим вопросом, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой, фарисеи хотят втянуть Христа в свою дискуссию, в свой спор, конечно, еще и с умыслом, что он, ответив на этот сложный вопрос, примет чью-то точку зрения, ведь третье-то не дано, а значит и противопоставить себя другой части общества, расколотого по этому вопросу. Но Христос своим ответом выходит за рамки этого конфликта, он не принимает ничью сторону. Он не участвует в этом раввинистическом, человеческом споре. Он объясняет саму природу брака на примере первых людей Адама и Евы, которые были сотворены один для другого и ни для кого больше. Развод между ними был невозможен хотя бы потому, что кроме их двоих на земле больше не было никого. Тем самым Христос указывает на идеал супружеских отношений, при котором для супругов не должно существовать больше никого, кто бы мог стать помехой их любви. Но идеал идеалом, а реальной жизни далеко не идеально. И именно на это несоответствие указывает Христу фарисеи. Они говорят, как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с ней, то есть женой. Но действительно, почему же в одной и той же Библии, в начале книги Бытия, говорится о единстве мужа и жены, о том, что они будут

0: одной плотью, а в уже цитированном мною отрывке из книги «Второзакония» мы находим свидетельство о том, что при каких-то условиях можно разводиться. Несоответствие налицо, хотя и один, и другой текст является Словом Божиим. Христос так отвечает на это противоречие. «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не так было». То есть то, что было сказано Богом через пророка Моисея о разводе, явилось не законом, а уступкой, поскольку люди оказались неспособными к достижению идеала, идеала неразрушимости брака, каким он должен был быть по замыслу Божию. К великому сожалению, этот идеал нерасторжимости брака, вечной любви и единства мужа и жены, к которому был призван человек на заре человеческой истории, и сегодня остается недосягаемой. И причина здесь только одна – наше собственное несовершенство. Нельзя, будучи несовершенным, достичь совершенного идеала. И это касается не только вопроса брака, но и всех других целей, которые поставил перед человеком Господь, сотворив его. В мир вошел грех. Мы оказались очень далеки от цели человеческого бытия и от замысла Божия о человеке. Но на самом деле развод нельзя ни запретить, ни разрешить, как, собственно, и сам брак. Его нельзя проконтролировать законом ни гражданским, ни религиозным. Брак – это понятие не юридическое и не религиозное. Брак – это когда два человека силой взаимной любви соединяются в одну реальность, которая называется семьей. Когда два человека живут одной жизнью, одними целями и интересами. Вот когда мы говорим о регистрации брака, то мы имеем в виду юридическое оформление уже имеющейся реальности. Брак-то уже есть. Ведь нельзя же юридически оформить и зарегистрировать то, чего нет. И когда люди венчаются в храме, то они просят Бога опять-таки осветить уже имеющийся брак, союз их любви. А если нет этой любви, нет единой реальности двух личностей, то можно регистрироваться и венчаться сколько угодно. Брак будет фиктивным. То есть оформлен-то он будет законно, а по сути его не будет. То же самое касается развода. Сначала происходит сам факт распада брачных отношений. Люди становятся чужими друг другу, часто живут уже в разных семьях. А затем этот печальный факт аннулируется юридически. Конечно, помимо супружеской неверности, в первую очередь подразумевалась измена жены, поскольку и в Ветхом Завете, и уже даже в христианской Византии как-то сквозь пальцы смотрели на проступки мужчины такого рода, а вот женщин строго наказывали. Но помимо супружеской неверности, поводом для развода могут послужить и масса других причин. Это и несовместимость характеров, разные мировоззрения, несовместимые взгляды на те или иные аспекты жизни и быта, различные физиологические потребности и так далее. Ведь недаром же мы просим в одной из молитв таинства венчания, чтобы Господь даровал брачующимся единомыслие душ и телес. То есть, чтобы было это совместимость и понимание друг друга на всех уровнях совместной жизни. Тогда будет гармония в жизни и умственной, и духовной, и физической, и брак будет крепким, так как нет препятствий к единству. А если и есть какие-то шероховатости, то у людей хватит и ума, и любви пожертвовать собственным «я» ради супруга или супруги и найти приемлемый для обоих компромисс. Но чем больше разногласий и несоответствий между людьми, тем больше препятствий для их любви и счастливого брака. Поэтому развод – это не столько грех, сколько следствие греха. Ведь с грехом в жизнь людей вошло зло, недостатки, слабости, пороки, несовершенство и дисгармония. И тот идеал, которому был призван каждый человек, а в вопросе брака это идеал вечного единства мужа и жены, и, естественно, нерасторжимости их брака, так вот, этот идеал для многих, к сожалению, оказался недосягаемым. Вот, по моим наблюдениям, процент развода людей по причине супружеских измен очень невелик. Люди чаще разводятся совершенно по иным поводам, и в каждом конкретном случае этот повод свой. Но по большому счету производной-то причиной разводов является только одно – отсутствие взаимной любви. Когда люди вступают в брак на волне влюбленности и страсти. Влюбленность – это чувство эмоциональное, по-своему прекрасное, дающее человеку много и радости, и переживаний. Но это чувство непродолжительное. Оно как быстро вспыхивает, так быстро и гаснет. Брак, основанный на нем, не может быть долговечным. Сегодня вообще само понятие любви претерпевает в нашем обществе и в нашей культуре какую-то страшную инфляцию. Любовью называют то, что любовью-то на самом деле не является. Под любовью в первую очередь подразумевают наслаждение, удовольствие. Любовь ассоциируется с чем-то очень приятным для себя. И когда, например, в семейной жизни начинаются какие-то трудности, проблемы, бытовые неурядицы, то супружеская пара к этим даже небольшим испытаниям оказывается не готова. Не готова, потому что она не так понимает любовь. Какое тут удовольствие, когда столько переживаний и проблем, и каждый видит их причину в своей половине. И такой брак распадается, потому что не был основан на фундаменте подлинной любви. Слово Божие учит нас, что любовь – это в первую очередь жертва. Это отдача себя ради другого человека. Господь говорит, что высшим проявлением любви является добровольная отдача жизни, то есть смерть ради любимого. Нет больше той любви, кто душу свою, то есть жизнь свою, положит за други своя. Значит, любовь – это не удовольствие в нашем житейском понимании этого слова. Какое же там удовольствие, если во имя любви надо быть готовым пойти даже на смерть? Вот апостол Иоанн Богослов говорит, что Бог есть любовь. А в чем эта любовь выражается? Да в первую очередь в том, что Бог из-за любви к людям, чтобы спасти нас, добровольно пошел на страдания, страшные страдания, унижение и позорную мучительную смерть. Вот она в чем подлинная любовь проявляется. Не удовольствие другого человека. Ведь если говоришь, что любишь другого человека, потому что тебе с ним хорошо, и от него тебе хорошо, так значит ты себя любишь, тебе же хорошо. А вот если проходишь через испытания ради этого другого человека, вот это и есть подлинная любовь. Я бы посоветовал молодым людям, которые хотят создавать семью, не торопиться расписываться, а поставить самому себе вопрос таким образом. Не что хорошего я от этого человека получаю, а на какие решения я готов пойти ради него. И вот, может быть, через осмысление жертвенного характера любви люди будут серьезнее относиться к браку, и разводов будет меньше. И еще нечто очень важное мы слышали из сегодняшнего Евангелия, я вам напомню. Говорят ему ученики его, если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Он же сказал им, не все вмещают слово сие, но кому дано. Ибо есть скопцы, которые из чрева матерного родились так, и есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царствия Небесного. Кто может вместить, да вместит. Ну, понятно, что скопцы – это люди, не способные к брачной жизни. Скопцы бывают от природы, то есть врожденная патология. Скопцы бывают от людей. В древнем мире скопчество от людей было нередким явлением. Скопили служителей гаремов, евнухов, скопили жрецов некоторых языческих божеств. Ну, в конечном итоге скопчество было одним из видов казни за определенный вид преступления. Ну, конечно, скопчество и от природы, и от людей было большим несчастьем для человека. А вот те, о которых говорит Господь, что есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царствия Небесного, это уже не патология, не уродство, а очень тяжелый подвиг. Сделали сами себя скопцами, это не значит, что они сделали себе соответствующую операцию. Нет, это совершенно здоровые и нормальные люди, которые отказались от брачных отношений ради того, чтобы быть совершенными, чтобы всю свою силу, всю свою энергию употребить на служение Богу и людям. Это, конечно, очень тяжело. И это очень похвальный жизненный путь. Но Господь предупреждает, кто может вместить, да вместит. Просто так от ветра в голове, от юношеской романтики, от неудачной любви в монастырь уходить нельзя. И сколько мы знаем печальных и даже трагичных примеров, когда люди пытались вместить в себя то, что им не дано. Страдания, озлобленность на весь мир, расшатанная психика, пьянство, пороки, извращения – все это следствие неудачной попытки вместить себя в то, что они не могут, что не дано Богом. И если человек принимает монашество ради ухода от жизненных проблем, ради ухода от ответственности, ради безделья или для карьерного роста, то это грех. И такой человек обречен на неудачу. Монашество можно принимать только ради одного – ради Царствия Небесного, ради Бога, ради высшей целью. Только тогда Господь поможет человеку в его пути. Но более того, ведь кроме желания надо иметь еще и силу, чтобы это вместить. Надо иметь призвание и дар Божий, и, конечно, незыблемую веру. А ведь мы знаем, как тяжело было и очень сильным людям, настоящим подвижникам, пройти этот путь скопцов ради Царствия Небесного. Ну, достаточно хотя бы вспомнить житие преподобного Антония Великого, да и подобных примеров не счесть. Нельзя сказать, что сложнее или что легче в жизни человека, брак или монашество. И тот, и другой путь тяжелый. И то, и другое надо, говоря словами Христа Спасителя, уметь в себя вместить. Но тот или другой путь должен быть ответом человека на его призвание. И только в стремлении к совершенству, будь то идеал брачной жизни или монашеский путь, только в этом усилии, вере и любви.
1: Аминь.
2: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.

Песнопение всеночного бдения «Великое словословие» композитора Александра Архангельского прозвучало в исполнении хора издательского отдела Московского патриархата под управлением Ариадны Рыбаковой. Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыцы грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тяго уповахум, не прогневайся на ны зело, не же помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших. Ты бо еси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо еси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобив имя даже в часе и доспети, прости мне грехи, я же сотворих в сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благого жду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцей, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославлен еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе скота,
вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагольства и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, как о гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего опечалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя, милостивь мне буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же ти согреших сей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую славе всем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера в охом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажди нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дажди нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще,
обетованных, не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя. Господи, не остави меня. Господи, не введи меня в напасть. Господи, дашь мне мысль благу. Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление. Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих. Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание. Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моя и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, весь яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей я и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского. Ей, Господи мой и Творче, не хотя и смерти грешного, но якоже обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести мя от живо. Ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое. На Тебя, Господи, уповах, спаси мя. В Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по чесе паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуеши, да укрепиши, и благая творите да водасими. Весь его, Владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, не угодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабы их ас от сели пристал сквернодейства и прочее пожил бы их в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу,
и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, вся ми прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавствия противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но молиза мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, назовем те, радуйся, невесто неневестная, преславная преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Твою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых помилуй.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Август 1895 года. Московский студент, далекий от религиозных интересов, совершает со своей юной женой свадебное путешествие. По просьбе новобрачной они на несколько недель едут в Валаамский монастырь. Здесь перед молодым человеком предстает новый мир — святая пустыня. В дни Успенского поста, ежедневно в 00:30, в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Ивана Сергеевича Шмелева «Старый Валаам» для вас читает народный артист России Георгий Корольчук.
2: Результатом судебного дела об изъятии церковных ценностей стала мученическая кончина митрополита Петроградского Вениамина и иже с ним пострадавших. Узнав о гибели митрополита, будущий священномученик Иннокентий Тихонов назвал его «страдальцем до Голгофы». Хроника Петроградской Голгофы, составленная Любовью Александровной Ивановской, погружает нас в события 1922 года, подводит к подвигу новомучеников. Слушайте хронику Петроградской Голгофы ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 10:00 утра, читает Александр Крупинин. Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
1: Что такое монашество и как оно появилось в христианстве? Какова роль монашества в развитии богослужения и догматическом сознании церкви? Какое место монашества в современном мире? Существует ли отличие монашеского идеала от идеала христианской жизни? Об этом на волнах радио «Град Петров» рассказывает иеромонах Тихон Васильев в своем цикле бесед «История восточного христианского монашества». Слушайте ежедневно, кроме понедельника, в 13:30.
2: Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15:00.
1: Где бы я ни был, куда бы мне ни приходилось уезжать, я всегда чувствовал себя ленинградцем. Это признание Дмитрия Шостаковича подтверждает его музыка, без которой теперь уже немыслимо представить себе и прочувствовать все то, что пережил Петербург, Петроград, Ленинград в 20-м столетии. 9 августа – день памяти композитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Каждую субботу в 16:00 в эфир выходит передача историка-краеведа Ирины Савельевны Вербловской из цикла «Город Шостаковича».
3: Дорогие слушатели радио «Град Петров», сегодня в нашем церковном календаре прозвучит передача, посвященную одному из самых любимых святых, прославленных в чине блаженных или юродивых, Василии Блаженном. У микрофона Нина Жирова. Юродство Христа ради и есть не что иное, как одна из форм, одно из проявлений любви ко Христу. В основе этого подвига одного из величайших, какие только могут быть доступны человеческим силам, лежит ощущение страшной виновности души перед Богом, не позволяющее ей пользоваться всеми благами мира и побуждающую ее страдать и распинаться со Христом. Сущность этого подвига в добровольном принятии на себя унижений и оскорблений для достижения высшей степени смирения, кротости и благости сердечной, и тем самым для развития любви даже по отношению к врагам и преследователям. Это борьба не на живот, а на смерть, не только с грехом, но и с самим корнем греха, с самолюбием во всех его самых тайных и скрытых появлениях. Юродивый Христа ради стремится следовать за распятым Христом и жить в полной отрешенности от всех земных благ. Но он знает вместе с тем, что такое поведение грозит создать ему среди людей репутацию святости и укрепить его самолюбие, развивая в нем гордость быть избранным Божьей благодатью, самый опасный подводный камень при стремлении к святости. Чтобы его не принимали за святого, юродивый отвергает внешний облик достоинства и душевного спокойствия, вызывающий уважение, и предпочитает казаться несчастным, ущербленным существом, заслуживающим насмешек и даже насилия. Лишение, которым он себя подвергает, его героический, почти сверхчеловеческий аскетический подвиг, все это должно казаться толпе, лишенным всякой ценности, и не вызывать ничего, кроме презрения. Иными словами, это полный отказ от собственного человеческого достоинства и даже от всякой духовной ценности своего собственного существа, смирения, доведенное до героической степени и порою даже впадающее по внешней видимости в крайность. С этих слов начинается разговор о юродстве в истории русской святости в книге отца Иоанна Калагривова. Главу, посвященную юродивым, мы находим и в замечательной книге отца Георгия Федотова «Русские святые». Георгий Федотов обращает внимание на то, что необычное обилие Христа ради юродивых или блаженных в святцах русской церкви и высокое народное почитание юродства до последнего времени действительно придают этой форме христианского подвижничества национальный русский характер. Юродивый также необходим для русской церкви, как секуляризированное его отражение. Иван Дурак для русской сказки. Дар пророчества приписывается почти всем юродивым. Мы знаем, что в Киевской Руси юродство в собственном смысле этого слова практически не встречается. О некоторых преподобных мы слышим, как они юродствуют временно. Исаакий, затворник Печерский, Авраамий, Смоленский. Первым настоящим юродивым на Руси был Прокопий Устюжский, прославившийся в начале XIV века, и дальнейшее распространение юродства в первую очередь связано с новгородской землей, а уже чуть позже, в XV-XVI веках, юродство в полной мере проявляется и в московских землях. Мы обратимся к житию блаженного Василия, Христа ради юродивого московского чудотворца. И перелистывая текст этого жития, мы постараемся определить, чем же прославился Василий Блаженный, чем он оказался знаменитым в истории русского юродства. Георгий Федотов обращает наше внимание на то, что вот само житие Василия Блаженного многими своими моментами является таким общим, характерным для любого жизнеописания святого, совершающего тот или иной подвиг. И в то же время очень много деталей, которые определяют особое значение именно подвига блаженного, юродивого на Руси. Во второй половине XV века в подмосковном тогда селе Елохове у благочестивых супругов Иакова и Анны, испрошенный у Бога молитвами, родился сын Василий. По сказанию древнего жития блаженного Василия, родители его долго не имели детей, и, подобно праведным Захарии и Елизавете, после продолжительных усердных молитв, были утешены рождением сына, который воистину Божий дар, прежде бо зачатия его избра Бог и прежде Рождества его освяти. От юного возраста, говорится в житии, возлюбил он единого Бога и вслед его пошел, оставив дом отеческий и род свой, возжелав служить только одному Господу. В юности плоть свою, яко врага возненавидя, Хотение телесное хладом Святого Духа угаси, и таковые благодати в отрочестве сподобися, терпением украшая себе, и прия смиренно мудрее, и возненавидя всяк зол, нрав и зависть и лукавство, и облечися в нового человека, совлекшися ветхого тлеемого, любовью Христовую угасив любовь родителей и ближних любви чужд, остави род свой и дом отеческ, и приеди в царствующий град Москву, и вся узы нынешнего жития растерзав, яко некий орел легкими крылами, себе опряток вся по воздуху приходя, от иди мирских печалей. Я не случайно цитирую отрывки из древнего жития Василия Блаженного. Этот текст очень ёмко говорит о том подвиге, который характерен для этого типа святости. В 16 лет Василий оставил дом родителей. Он не удалился для спасения в безмолвную пустынь, где с меньшими препятствиями мог стремиться к достижению желанной цели. Он пришел в многолюдный царствующий град Москву. Живя в многолюдном городе, исполненном постоянных забот, треволнений житейских, блаженный Василий мог сказать о себе словами апостола: «Не имею здесь постоянного града, но ищу будущего». Избрав необычайное место для своего подвижничества, блаженный избрал и необыкновенный путь к горнему Иерусалиму. Богодуховенный Василий, святым духом наставляем, в юродство притворися, всегда Христа ради буйственное житие жительствовавши, говорится в житии. Благочестивая и просвещенная светом божественной истины душа его, чуждая прелести мира, презиравшая внешние и приходящие блага, избрала такой путь спасения, в котором добродетельное житие его скрывалось под внешним, неблагоприличным юродством Христа ради. Что ожидало подвижника на этом трудном и скользком пути? Унижение всякого рода, бесславие, совершенная нищета, всевозможные страдания. Необходимо было чрезвычайное терпение. С одной стороны, голод, жажда, стужа, зной и все лишения неразлучной жизни в скитальческой, а с другой — непрестанные насмешки, поругания, даже удары. Все это нужно вытерпеть безропотно, благодушно, даже с радостью Христа ради. Какое требуется чрезвычайное самоотвержение, самообладание, чтобы, возвысившись над многоразличными земными потребностями, заглушить самые сокровенные вопли самолюбия и тем всецело служить Богу и спасению ближних. Едва прикрыт рубищем, блаженный Василий ходил по улицам Москвы, терпеливо перенося всякого рода стихийные невзгоды. «Если люта зима, то сладок рай», — говорит блаженный. При этом он указывал, например, 40 мучеников, которые ради Царствия Божия скончались от мороза в озере Севастийском, вблизи жарко натопленной бани. Как первозданный Адам, ходил он едва не нагим, отчего и прозван был «нагоходцем». Тело свое, изнуряя постом и бдением, и мразом, и теплотою солнечную, —

не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен. Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою, а кто широко открывает свой рот, тому беда. Этими словами премудрого руководился блаженный. Ничтоже глаголыши, аки безгласен творяшися, утаисим мня от человек добродетельми, Богу же точию ведом быти. При таком исключительном образе жизни у него, естественно, не было ни с кем ни дружбы, ни близкого знакомства. Всем он был чужой, и только в редких случаях пользовался приютом у одной благочестивой вдовы. Не имея определенного пристанища, он проводил обыкновенно большую часть дня на улицах и площадях Москвы среди нищих, коллег, вообще среди людей обиженных, по общественному мнению, судьбой. Большую часть ночи проводил в молитве, удаляясь для этого на паперть московских церквей, где иногда предавался и кратковременному отдыху. Иногда удалялся в башню, в стене Китай-города, у Варварских ворот, где также отдавался уединенной молитве. В память его пребывания это место прежде называлось Васильевским лужком и Васильевским садом. На этом лугу некогда были бражные тюрьмы для исправления пьяниц, которых преследовал закон, дозволявший свободно веселиться в корчмах только на святках и святой неделе. Блаженный посещал иногда эти зазорные места с целью увести погибавших от пьянства. Известно, что во время малолетства Ивана Грозного деспотизм царил в обществе во всей своей силе. В молодые годы Ивана Васильевича, во времена гибельных смут боярских, жизнь Василия Блаженного была живым укором людям безнравственным, утешала невинно страдавших от произвола и диких страстей. Он горько проливал слезы за своих современников и слезами своими вел их к покаянию. В 1521 году при Василии III, незадолго перед нападением татар на русское царство, однажды ночью юродивый Василий пред северными дверьми Успенского собора в Кремле долго молился со слезами Богу вместе с некоторыми благочестивыми людьми об избавлении сограждан от угрожающей опасности. В храме был слышен страшный шум, виднелся летавший там пламень, а чудотворной Владимирской иконы Божьей Матери раздался голос, обличавший жителей Москвы в беззакониях. Но теплая слезная молитва юродивого усиливалась. Затем чудный огонь быстро исчез, шум прекратился. Летописец повествует об этом событии так. «Не пред многими деньми устремления поганых, и же к русским пределам, мнози от благоговейных могущие, видите, видишь много и ужасно видение и страшное знамение к нашему исправлению в страхе Божий. Я же яви Бог с некоими и праведному многоходцу Василию. Ему же тогда воедину отнущий пришедшему к велице скорбной церкви Пресвятой Богородицы и надолзе стоящему ему на земле прямо пред них дверей церковных унылым образом и тайно молитву к Богу со слезами деяши». Весть о чудесном видении блаженному Василию быстро разнеслась по городу, и жители Москвы с тревогой ожидали страшной беды. В скором времени это грозное предзнаменование исполнилось. Крымские и казанские татары под предводительством Махмед-Гирея вторглись в пределы России, грабили и разрушали один город за другим, сжигали все, что встречалось на пути. Посады московские были сожжены. Та же участь угрожала и самой столице. Но Москва была спасена молитвами своих великих заступников. Татары, устрашенные чудным видением несметного множества воинов, на полях московских не только поспешили оставить Москву, но и удалились из России. При Иване Грозном в 1547 году, 23 июня, Василий Юродивый, говорит летописец, «прииди в монастырь Воздвижене, и же зовется на острове, и ста перед церковью». К ней же умильно зря и умно молитву деяша, и плакавшись неутешно. Проходившие с удивлением на него смотрели, не зная причины, но были уверены, что юродивый Василий без причины ничего не делает и не говорит. Это таинственное моление было предвестием страшного пожара, случившегося утром следующего дня и начавшегося с этого самого храма. Сколько ни старался блаженный под видом юродства скрывать высоту добродетельной своей жизни, не мог, однако, по слову Евангелия, укрыться город, стоящий на вершине горы. Святитель в беседе своей с царем, сказав самодержавнейшему о Василии, это был митрополит Макарий, он говорил о том, что этот подвижник изнуряет плоть свою наготою и постом, зимним холодом и солнечным зноем, и гденным молитвам –

0: мощные прилагает. Господь благословил прославить блаженного Василия пред царем многими знамениями, чтобы, последовав примеру государя, все люди воздавали ему достойную честь. Однажды, в день тезоименитства Грозного, приглашен он был царем в палаты и святой Василий, и когда прият в руку свое питье, излия оное до 3 крат за окно, чем подвижет царя на гнев. Василий, видя разгневанным царя, сказал: «Царю, пристань от гнева твоего, и вишь, яко излиянием сего питья, ас угасих огонь, им же в сей час объят бе весь Новград, и потуших пожар сим». Сказав это, юродивый поспешно удалился из палат царских. Некоторые из слуг погнались за ним, да не могли настигнуть, потому что, добежав до Москвы реки, юродивый перешел по воде оную, яко посуху, и скрылся. Хотя царь считал Василия за святого мужа, но, однако, усомнился в том, что последний говорит о пожаре в Новгороде. И, заметив день и час, когда был у него блаженный, послал гонца в Новгород проверить слова святого. Жители Новгорода свидетельствовали посланному, яко во время запаления града отсюда видели нагого мужа с водоносом, заливающий пламень огненный, и пожар прекратился. Когда посланный царем человек возвратился и поведа о сем истину, царь более возлюби святого, и начат паче и паче имейте Василия блаженно и внимайте словесам его. Спустя некоторое время новгородцы, приехавшие в Москву, узнали святого Василия, яко он утиши пожар города, и схватиши его, бегущего от них, при вратах, и поведаша таковая людям, и слышаще прославиша Бога, дивное во святых. Пришло на ум Ивану Васильевичу Грозному построить дворец на Воробьевых горах. И когда воздвигаши он, и случился праздник, царь, пришедший в храм, размышлял, как бы привести к окончанию и устроить дворец благолепно. В тот же храм пришел и святой Василий, и, утаився от лица царского, стоял в углу, взирая на царя, что он творяша умом своим. После литургии царь пришел в свои палаты, а вслед за ним Василий. Царь спросил его: «Где ты был?» «Там, где ты», — отвечал юродивый, — «святой литургии». «Как же я тебя не видел?» «А я тебя видел», — сказал ему блаженный, «и видел, иди же истинно был еси, аще во храме святом, или аще на ином коем месте». «Нигде не был я, как только в храме», — сказал царь. «Не суть истине, о царю, глаголя твоей сии, ибо ас видих тебя, тогда входяще мыслью по Воробьевым горам и строящий дворец». Умилился царь и сказал: «Истинно так было со мною». И, как прибавляет описатель жития святого, еще более прежнего начал чтите и боитесь его, провидец сердец и мысли человеческих. Странно миновит своими поступками, блаженный учил современников благочестивой жизни, наставлял их на путь истины. Так не раз жители Москвы видели, что Василий, проходя по улицам, то целовал углы одних домов, то в углы других бросал камни. В житии святого об этом передается. Если случалось юродивым проходить мимо дома, в котором совершалось молебное пение, или читали божественные писания, или иное, что благое и благолюбезное дело, он собирал камни и с улыбкой бросал их в углы этого дома. Когда же спрашивали его проходящие, он отвечал: «Отгоняю бесов, которым нет места в таком доме, исполненном святыни, чтобы и вне его, на углах они не имели себе пристанища, и мысленно благодарю владыку дома, что не дает им у себя места». Если же проходил мимо дома, где пили вино, или пели бесстыдные песни, или иное, что святыни противное творяху, то со слезами лобызаша углы оного дома, а на вопрос проходящих отвечал: «Не подобающе христианам твориться в этом доме. Спаситель повелел нам непрестанно молиться, да не внедем в напасть, а не суетными делами утешаться. Дом сей изгоняет от себя блюстителей своих ангелов, представленных к нам от святой купели, ибо не терпят они таких непотребных деяний, и потому, не находя места в таких домах, сидят они на углах, скорбные и унылые. И я приветствую их со слезами. Вы же думаете, что я целую углы. Я просил их, чтобы они умолили Господа о тех людях, к которым они были приставлены, да спасутся». Внимая такой разумной беседе мнимого юродивого, многие умиляхуся сердцы свои, замечает составитель жития, и благодарили Бога за столь чудесного советника. Однажды многоходец Василий, блаженный, проходил через рынок, где девушки продавали свои изделия. Увидев юродивого, девушки посмеялись наготе Василия, и все ослепли. Одна из них, благоразумнее других, как только почувствовала, что лишается зрения, поспешила вслед за Василием, умоляя его остановиться. Со слезами припала она к ногам блаженного, стала просить у него прощения. А блаженный, смеясь, сказал ей: «А Щипакине и Маше таковая творите, то прозрише». Она с клятвой подтвердила свое обещание. Когда она по повелению блаженного встала, и он ей дунул в глаза, то она прозрела. Получившая исцеление, поди пред ним на землю со благодарением за сие и молением. Да потрудится, дойдя и до прочих дев слепых, и да сотворит и над ними такую же милость. Он возвратился к ослепшим. Последние по указанию исцеленные пали к ногам чудотворца, и, моляху его со слезами, святой повелел стать им на нозе, и дуешь во очи каждый в очеред, и все они прозрели. Будучи вообще снисходительным к слабостям ближних, блаженный Василий иногда употреблял свою чудодейственную силу для наказания явной несправедливости, наглой обиды ближнего, бесстыдной ложью и вразумления забывающих Бога и идущих против своей совести. Был у Василия Блаженного в Москве любимый им и любивший его вельможа, к которому он заходил иногда в дом. Однажды многоходец Василий пришел к этому вельможу в лютый мороз. Сострадательный боярин стал просить его, чтобы, по крайней мере, в такое время защитил тело свое от мороза одеждой. «Хочется тебе это?» — спросил юродивый. «Хочу всеусердно видеть тебя, облеченно в ризу мою, и прикрыто на сие время наготу твою, ибо люблю тебя сердцем моим». Блаженный с улыбкой сказал: «Добре, добре, господине, твори, якоже ты хочешь, и я люблю тебя». Боярин с радостью надел на Василия лисью алого цвета суконную шубу. Блаженный по обычаю побежал по улице. Недобрые люди, увидев юродивого в богатой шубе, вздумали обманом взять ее у него. Один лег на дороге, притворившись умершей. Товарищи, мнимо умершего, стали просить Василия подать что-нибудь на погребение бедняка. Святой, вздохнув об окаянстве и лукавстве, их спросил: «Истинно ли мертв товарищ их? И давно ли умер?» «Сейчас», — ответили они. Блаженный снял с себя шубу и прикрыл мнимо умершего, говоря: «Будь я отныне мертв вовеки за лукавство твое, лукавнующие потребятся». Едва только отошел Василий, товарищи стали будить мертвого, думая, что он уснул. Но мертвый не восстал, ибо действительно умер. «Истинное свидетельство и от враг приносится», — говорит Святая Церковь, восхваляя блаженного Василия. Действительно, сами враги Христовы поведали чудодейственную силу Божию видимым предстательством о них преподобного. Случилось кораблю персидскому, в котором много было народу, плыть по Каспийскому морю. Поднялся сильный ветер. Волны начали заливать корабль, так что уже не было надежды на спасение. Кормчий не правил кораблем, ибо утратил путь посреди бурной стихии. Вместе с персиянами находилось на корабле несколько православных христиан. Вспомнили они в час опасности блаженного Василия и сказали плывшим с ними неверным: «Есть у нас на Руси в Москве блаженный Василий, который ходит по водам, и волны его слушаются. Он имеет великое дерзновение ко Христу Богу нашему и силен избавить от потопления корабль наш, погружаемый волнами, и спасти нас». Едва произнесли слова сии, увидели обнаженного мужа, стоящего на водах, который взял корабль их за руль и направлял среди бурных волн. Еще немного утихли волны, и перестал ветер, и все спаслись от предстоящей погибели. Возвратившиеся в свою землю персияне возвестили своему хану о бывшем чуде. Хан писал о том царю Ивану Васильевичу, и когда некоторые из спасенных персиян пришли по торговым делам в Москву, то на улице города они встретили юродивого Василия, в котором узнали образом и возрастом и сединою того самого мужа, который сотворил с ними избавление на море от потопления. Пришел блаженный Василий в корчемницу, которой хозяин был зол сердцем, избранию подносил вино, часто повторяя имя демона. Блаженный Василий встал в дверях и, скорбя духом, смотрел на них, ходящих пить. Вслед за ними вошел один винопийца, трясыся с похмелья, который просил корчемника скорее дать ему за деньги вина. Но тот от нетерпения в порыве злобы крикнул на него: «Лукавый, да возьмет тебя пьяницу, мешающего мне подносить лучшим тебя!» Услышав такое слово, оградил себя крестным знамением пришедший, принимая из рук его вино, а блаженный Василий, как бы юродствуя, громко засмеялся и рукоплескал ему, говоря: «Добре, добре сделал ты, так и всегда делай, чтобы спастись от невидимого врага». Бывшие в корчемнице спрашивали о причине смеха. Юродивый разумно отвечал им: когда корчемник призвал имя лукавого, взошел он с его словом в сосуд. Когда же хотевший пить вино оградил себя крестным знамением, вышел из сосуда демон и бежал из корчмы. Я же смеялся от великой радости и хвалю помнящих Христа, Спаса нашего, и осеняющих себя во всех делах своим крестным знамением, которое отражает всю силу вражью. В 1552 году настал конец продолжительному и многотрудному подвигу святого Василия. Незадолго до своей кончины, блаженный, болезнью объят быв, лежащий на одре, весть о болезни блаженного Василия быстро разнеслась по Москве и достигла царя. Благословенный царь и великий князь Иван Васильевич с благочестивой царицей, великой княгиней Анастасией, царевичем Иоанном и Феодором пришли навестить блаженного и спросить его молитв. Блаженный при последнем издыхании царевичу Феодору пророчески сказал: «Вся прародители твоих твоя будут, и наследник будешь им». Необычайная радость осияла лицо блаженного, ибо созерцал он пришествие к нему ангелов Божьих. И так, предади душу свою в руцы Божьи, и исполнился от телесе святого весь город благоухания, и все граждане, чечаху великим и скорым шествием, видели погребение блаженного. Умилительное было зрелище, царь бо и князи, тело святого сами несоша до святой церкви, на раменах своих. Митрополит, архиерей и много священников с притчами пели псалмы и песни духовные. Народ со слезами взывал: «О преблаженный Василий, молись о нас, прилежно Христу Богу нашему, буди граду нашему Москве и всем российским градам, и всем забрала и щиты крестоносному царю нашему, его благочестивой царице, и благородным чадам его похвала и утверждение и радость податель». Царь и царица проливали слезы радостные и скорбные, радостные в таковом скончании, видя совершенно и причтенно святых лику, скорбное же о лишении доброго подвижника. Мнози же тогда прикосновением к светлым его мощам исцеление получишь. Так с великою честью преданы были земле мощи почившего Василия Блаженного. Сей святой труженик не дожил до ужасных казней Грозного, и 72 года юродства в Москве перешел в блаженную вечность 88 лет от Рождества, 2 августа 1552 года. Тело его погребено было на кладбище Троицкой церкви на Рву, где в 1554 году по повелению Грозного Иоанна построен был храм во имя Покрова Божией Матери в память покорения Казани. С кончиной блаженного не окончилась память богоугодной его жизни и славных дел. По представлению его, как свидетельствует жизнеописатель, бесчисленные чудеса совершались у его гроба. Не только жители Москвы, приходившие к месту его погребения, почерпали исцеление от своих недугов духовных и телесных, но и в отдаленных концах Великого Царства Русского сделалось известным славное имя сего праведника. Многие больные, для которых бессильна была всякая врачебная помощь, вразумляемы были в сновидениях прибегнуть к молитве блаженного Василия. Многие и из дальних стран предпринимали при всей своей телесной немощи трудный путь в Москву, где по вере своей после усердной молитвы праведнику получали исцеление. Наконец приспело по усмотрению Божье время, в которое имя блаженного Василия, написанное на небесах, в церкви первородных, долженствовать быть прославленным на земле церковью, воинствующей под знаменем креста Господня. Спустя 36 лет после кончины блаженного, уже при царе Федоре Иоанновиче, при святейшем патриархе Иове, прославил Господь многими знамениями святость угодника своего. В самый день его памяти, 2 августа, при великом стечении народа, множие 120 болящих внезапно получили исцеление. В 1588 году проявился блаженный Василий Московский, говорит летопись, и больше много исцеления от мощей его. Царь и святитель, принимая это знамение с несомненной верой, воздали хвалу Богу, благоволившему их времена проявить праведника, и тогда же повелели над могилой угодника Божия воздвигнуть при Покровском соборе предел во имя святого Василия Блаженного. И в то же время сооружена была серебряная рака над мощами его, и установлено праздновать память его в день кончины 2 августа по старому стилю или 15 августа по новому стилю. Многие чудеса, которые совершались по молитве верующих у святых мощей праведника, зафиксированы уже были впоследствии. Об этих чудесах можно найти сведения в изданиях «Жития Василия Блаженного», которые неоднократно появлялись в разные периоды нашей истории.
1: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию передачу по страницам повести Ивана Шмелева «Старый Валаам».

Мы проходим в монастырские ворота, которые называются Святые. Над ними церковь Петра и Павла. Дальше еще ворота. Говорю: «Как в крепости живете?» Отец Антипа не понимает, будто и говорит с улыбкой: «Пустынно жителям всегда надлежит в крепости пребывать. А про камни вы разумеете. Это дело хозяйственное, стройно на века, а на врага у нас крепость, крест Господень. От врага камнем не оградишься. Крестом да крепостью духа ограждаемся». Проходим еще ворота, и открывается монастырский двор. Справа великолепный собор Преображения Господня. Какой лучезарный свет! Какие синие купола в лазури, золотое крестов блистанье! Всплывает от детских лет. Лик его был, как солнце, и ризы белы, как снег. Нет, не забыл еще. Как раз об этом рассказывал на экзамене, когда поступал в гимназию. И вот тоже 7 августа, как тогда, такой же солнечный день с северной крепкой свежестью. И вижу, как и тогда я видел, Преображение Господне. Только тогда был Горкин, рассказывал про 3 спасов и утешал: «Не робей, впустят тебя в училищу». И вот впустили, и вот я уже студент. Милого Горкина уже нет на свете, но вот почти такой же русский и ласковый отец Антипа. И говорок его чуть похожий, только не говорит «милок». А теперь, милые, проведу вас благословиться к отцу игумену Гавриилу. Добр он, не бойтесь, благословит на доброе пребывание. Не бойтесь. Словно бывало Горкин: «Ты не робей, впустят». Слева против собора блестит на солнце широкое застекленное крыльцо. Вход в настоятельские кельи. Послушник в белом подряснике поклоном молча встречает нас. Чисто, крашеные полы, ковровые дорожки, фикусы в кадочках, огромная лапистая арма. Отец Антипа подходит к арме, снимает пальцем капельку с широкого копьевидного листа и говорит шепотком благоговейно: «Господом указано цветку сему возвещать погоду. Как начинает плакать, жди дождичка. Сию арму еще отец Дамаскин садил». Потолок с водами. По белым стенам картины, разные виды валаамские, труды наезжих художников, дар за гостеприимство. А вот на портрете в раме суровый хозяин валаамский, великий устроятель, отец Дамаскин покойный. Чтут его на Валааме крепко. Куда ни пойди, везде наткнешься на дела рук его и железной воли. Мосты, дороги, кресты, гранитные канавы, обложенные камнем, водопровод. Возле высоких старинных часов в футляре, мерно отсчитывающих неспешное время валаамское, стоит смиренно старушка-богомолка в лиловых лопатках. И ее примет владыка валаамский. Всякого принимают тут. Нет у нас зрения на лица. «Понятно, каждому свое уважение», — шепотком говорит отец Антипа. «И на слава солнцу, и на слава луне. Ну, ее после примет, а вас я наперед проведу. Надобно мне гостиница поскорей, да и московские вы, на вас слава далекая, а далекому особое уважение, почет». И серый глазок его смеется. Я спрашиваю про бледного послушника у двери, опустившего голову в плечи, почему он такой приговоренный. А провинился? Это место у притолоки для горького покаяния. Вот и ждет послушания себе. Вы уж на него не смотрите, он и без того сокрушается. Невелик грешник, так, маленько чего ослушался. Из соседней комнаты выходит настоятель. Старушка хочет к нему приблизиться, но отец Антипа ограждает: «Не лезь первая,
Тут покажи смирение, там зато будешь первая. Ты уж друга-жда добиваешься, я тебя знаю, а мы в первый раз. Игумен Гавриил, настоящий властитель валаамский, высокий, крепкий, с умным взглядом добрых и светлых глаз. Говорит неспешно, плавно, видимо, думает, пойдет ли к делу. Благословляет нас. Провинившийся послушник земно кланяется ему и становится ждать у притолки. Отец Гавриил удостаивает нас чести, приглашает на чай в гостиную. Отец Антипа доволен, ласково мне мигает, словно хочет сказать: «Говорил, не бойтесь». Мебель гостиной старинная, красного дерева тяжелая, стол овальный, и опять высокие часы с курантами. Помнить надо, время пению, молитве час. Над столом картина Шишки, написанная художником в море за две версты. Святые острова, дремучие леса на скалах и белый монастырь, благословляющий крестами. Скит Никольский, скит всех святых, и над водами чайка. «Знаменитый Шишкин это», — говорит отец игумен. «Во славу Божию здесь трудился. Художники нас не забывают, любят природу Божию. У нас и свои художники, весь собор сами расписали. У нас и школа живописная. Все посмотрите, и святыни, и мастерские наши. Из Москвы вы, а Донской монастырь вы знаете? Господи, Донской! Там похоронен мой отец, и Горкин. Отец игумен учился там, в духовном училище там учился. Москва родная мне». И грустно улыбнулся, вспомнил: «Благословляю вас, посмотрите все, и на лошадке можно куда подальше, и на лодке, и на нашем пароходике по скитам. Мы получаем благословение на все благое. Это здесь очень важно. Здесь без благословения ни шагу, строго».

Перед нами собор Преображения Господня. Уходит в небо высокой колокольни 33 сажени. Синие купола горят, гранитные колонны в окнах и у крыльца, гранитные кресты на камне. Все опоясно гранитом, стройно на века, и все построили монахи сами. Не верится. Все сами, спрашиваю проводника-монаха. Работа, братья, ответствует он смиренно. И я вспоминаю, как часто говорилось, монахи-тунеядцы, да как же так? Все, до последнего гвоздочка сами. Бог помог, для Господа трудились. И все без похвальбы, смиренно, чудеса. Входим в законченный нижний храм. Здесь престол преподобных Сергия и Германа. Колонны, своды, стены в узорах, в херувимах. На голубоватом своде звезды. И это сами, все, работа братья. И этот иконостас резной, розово-голубой, золотистый, сами, Господь помог. А иконы, работа братья. А кресты на куполах, здесь лили, из братьев трудились. Смиренно ответствует монах, перебирая четки. Поют старинным, знаменитым распевом валаамским. Слышится мне народное, простое, трудовое, и грусти, и вскрики, и голоса простые, простонародные. Слышится мне родное. Певали так артелью, у нас бывало. Мне нравится.

В колоннах справа серебряная рака, спут. Мощи преподобных Сергия Германа под спудом. Монах поясняет скупо. Лет 700 тому из Новогорода вернулись преподобные на родину. От шведов увозили мощи, дабы не надругались лютеры. И вот глубоко под спудом почивают. Мы преклоняемся, прикладываемся к ликам на серебре. Поют молебен. Недалеко от раки схимонах. Укрылся схимой, лица не видно, я с содроганием смотрю на схиму. Шито белым по черному, крестики, слова, молитва, череп, кости, чтобы о смерти помнить. Вспоминаю, человек, яко трава, дни его. Не понимаю, но узнаю, заговорить бы, но схимонах недвижен, весь в ином. Схимонахи, кто же? Я, студент, этого не знаю. Для чего не знаю или знаю? Как будто рассказывал мне Горкин, старый плотник знал, а я не знаю. Верхний храм в отделке. Там леса. Провожатый неразговорчив, ведет нас в сети перекладин, охраняет. Вниз не смотрите, тут опаска. Идем не смело. Расписывают стены, висят на тоненьких дощечках. Жуть! Старый худой монах весь в краске с кистью поясняет. А это фарисеи. Носы-то, ишь, у них какие горбатые. А это притча. И начинает объяснять нам притчу. Да они ученые, говорит монах. Все притчи знают. Ты, отец Федул, своди-ка их на колокольню. Про колокола скажи. А притчу они знают, ученые. Мне к тебе велено свести, с рук на руки отдать. Ученые, оглядывает нас отец Федул. Ничего ученые не знают. Ученые и Господа не почитают. А вы Господа почитаете? Спрашивает он нас в упор и строго. Ну, отец Федул, смущенно говорит наш провожатый. Тогда зачем же к преподобным они приехали? Вы не обижайтесь, говорит отец Федул, и во взгляде из-под серых бровей я вижу пытливое сомнение. Много ученых нончи, кое Господа не почитают. А что апостол-то говорит? Где умные и разумные, а? Где совопросники века сего, а? На страшном суде ответят. Ну, пойдемте на колокольню, Господь с вами. Идем за ним. Чувствую я смущенно, что есть и некая правда в словах отца Федула. Идем по широкой гранитной лестнице. Навстречу попадаются монахи в рабочих рясах с шайками извести и кирпичами. В первом пролете громадный колокол. «Тысяча пудов!» — говорит отец Федул. «Андреевский! За полсотни верст в Карелах слышен. Апостол Андрей Первозванный сам сюда и входил, и Евангелие изувером возвестил, и во всю землю изыди вещание, и в концы вселенной глагол его. А звон у него малиновый. А что Исаия пророк говорит? Ну, вы ученые, ну? Вот и не знаете. Да воздадут Господу славу и хвалу его на островах, да возвестят». Вот и возвещаем на островах. Виден весь монастырь, пролив, пароходик Святой Николай у пристани, сверкающий на солнце Ладога. На сём колоколе чудо сказалось. Чудо? Вера горами движет, в отсечении воли мы, и что возвещено нам исполняем, ежели даже и не разумеем, а по вере все нам дано есть. Сказав это, отец Федул перевел дух и посмотрел на меня, как бы говоря, понял, ученый? Я не понял. Чудо не чудо, а и чуду не уступит.
У нас каждого к делу приставляют на послушание. Да мужички у нас больше земельку знают, а по мастерству уж Господь наводит. Вот и отец Леонид в кузнице был, то был литейщик, а тут и возревновал. Пошел к отцу игумену и говорит: «Мало мне работы в литейной, благослови, отче игумен, в кузнице поработать». Отец Дамаскина благословил, только не возгордись, сказал. А тут и привезли этот самый колокол из Питера. Ввезли на гору, поставили у часовни. Надо его теперь пока на столбы привесить. Собор и не начинали класть еще. А хозяин кузницы заболел, в больнице лежал. Вот игумен Дамаскина посылает казначея к отцу Леониду возвести ему, чтобы сковал 8 хомутов, колокол, чтобы на столбах держали. Он у меня сам на это дело напросился. Пошел казначей к отцу Леониду и возвестил. А тот только гвоздочки ковал, учился. Убоялся, заплакал: «Не смею такое послушание принять. Не только что ковать хомуты, а видать-то не видал, какие и хомуты бывают. А колокол большие деньги стоит. Ну, сорвется с плохих хомутов. Какой разор-то?» Ну, возвестил казначей игумену. «Иди, — говорит игумен, — возвести отцу Леониду, благословляю я его». Отец Леонид в ноги казначею слезами обливается: «Не могу послушание принять, недостоин я». Но опять благословил его батюшка Дамаскин: «Иди и возвести. Сам возревновал, пусть и орудует. Благословляю я его. Скует хомуты, Господь поможет». «И что же думаете?» Воззрился на нас отец Федул. Просветление на него нашло. Сам рассказывал. Такие-то расчудесные хомуты сковал. Самые мастера потом дивились. Под нами велись стрижи. Кружились округ крестов. Влетали в просветы колокольни. Мы поднялись на последний ярус. На скиты-то гляньте, где наши схемонахи обретаются, в лесах живут, как звери полевые, хвалу Господу воздают. И молчат? И молчат. А что? Потому воли отсечения. Молчи, и молчит. В предтеческом скиту схемонах Василиск другой год молчит, и больше промолчит, и 40 лет промолчит. Сколько благословит игумен, до срока и молчать будет, и в радость ему это. А слыхали про схемонаха Иоанна, на острову жил? Любил он, как я вот грешник, с добрым человеком поговорить, а у батюшки Дамаскина, покойного, все на виду, и задумал послушание его испытать. Призвал и говорит: «Считай себя недостойным с людьми говорить, молчи. Разрешаю тебе с Господом беседовать, да когда придется, со мной, али с духовником». До 14 лет так-то. А потом, чтобы смирение его пуще испытать, и возвестил: «Недостоин ты такой подвиг нести. Говори, как и обычно». И заговорил. И не возроптал. «Ну, а у вас есть такие?» «А зачем все это?» «Не понимаю я». «Ученые. А не разумеете. Да я не в осуждении, Господь прости. Да как же мы с самым страшным врагом бороться можем, ежели волю свою не скуем? Все на приказе, все на самоусечении стоит, когда Господу служим. А Он по пути ведет. Грех Адамов из чего пошел? Из непослушания. Так и всякий грех на земле. Тут у нас кузница Божьих деток, святых работников, во славу Господа и для жития земного устроения. Будут времена горшие, и тогда восплачем. Ну, выше еще полеземте. Над нами был самый последний ярус, непроходимый, сказал так отец Федул, зрящая труба. Оттуда в подзорную трубу следит приставленный к послушанию, когда нанесет туман. Можно, брат Александра,
ученых этих туда подать? — спросил отец Федул брата, назирающего за Ладогой. Блуждают в тумане корабли, а назирающий смотрит, и, как завидит в тумане искру, велит звонить. «Не смею, батюшка», — замялся несмело послушник, — «отец игумен только меня благословил. Коль возвестит, пущу». Отец Федул похвалил послушника. «Упражняйся, брат Александра, и знаешь, что трубе ничего не сделается, а нельзя, ежели нет благословения. Хорошо здесь». Какая красота! Даль! Стой и зри, коль красна вселенная!» — согласился отец Федул. «Да о душе-то помни, пекись о ней. Сказано, не прилепися к сокровищу. Вон, — показал старик на лесные дали, — скит всех святых. Там у нас схемонахи есть. Вон, Предтеченский тоже схемонах живет. А вон, чуть видать, Коневский». Тоже схемонах обретается, отец Сысой, прозорливец. А вон и Александра Свирского. Вся тут пустыня наша. Леса темные, кресты гранитные, церковки среброглавые, святые места. Тишина у нас, покой душе. А который человек с воли, дух в нем и ходит непокойный, и нет мира в костях его. «Да вы философ, отец Федул!» — пошутил я. Отец Федул поглядел с сомнением. Незнакомое слово его смутило. «И с чего сказали? По-вашему, может, и обидно. А мне что, суемудрия не приемлю? А почему вы такое слово сказали? А потому что дух суемудрия в вас мается. Ишь, высь какая! Вам, небось, и глядеть-то страшно. А у нас повыше еще. Монашек кумполок красил, да молитвы пел. А старичок, за 60 ему было. Ветром его словно на озере, а кумполок раскачивал, потукивал, а он царю небесный, да пел-то как? А почему? Благословение, воли отсечения. Лезь, отец Анфим, возвестил игумен. Он и лезет, и молитвы поет. А 33 сажени. Вон, братья, из храма пошла. Трапезовать час пришел. Ну, пойдемте. Заговорил я вас. Мы стали спускаться с колокольни.

Дорогие друзья, прозвучала передача по страницам книги Ивана Шмелева «Старый Валаам». Читал Георгий Корольчук. Продолжение слушайте завтра в 00:30.

0: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Патриарший наместник Московской митрополии посетил следственный изолятор номер 6 города Коломны. В Дивеево прошел круглый стол «Практическое исполнение монашеских обетов в условиях современности». В Красноярском крае отреставрировали деревянную церковь XIX века. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 12 августа, в день памяти мученика Иоанна Воина, патриарший наместник Московской митрополии митрополит Крутицкий и Коломенский Павел посетил следственный изолятор номер 6 города Коломны. Митрополит Павел и начальник Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Московской области генерал-лейтенант внутренней службы Александр Сергеевич Ветров открыли мемориальную доску на здании режимного корпуса, где с 1854 по 1917 годы рядом со зданиями присутственных мест и тюрьмы находилась часовня в честь мученика Иоанна Воина. На режимной территории следственного изолятора митрополит Павел со служением духовенства Московской митрополии совершил молебен о всех православных христианах в аузах темничных пребывающих. В сопровождении сотрудников изолятора и духовенства владыка Павел посетил помещение изолятора, ознакомился с условиями содержания заключенных. Затем встретился с осужденными из хозяйственного отряда, с которыми провел духовную беседу и вручил каждому небольшие иконы мученика Иоанна Воина. В молитвенной комнате, расположенной на территории следственного изолятора, помощник начальника учреждения по работе с верующими иерей Роман Брагин рассказал об особенностях духовного окормления лиц, содержащихся под стражей. В завершении митрополит Павел провел совещание с начальником Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Московской области, начальником следственного изолятора и представителями духовенства, которые духовно окормляют учреждения уголовно-исполнительной системы. В ходе встречи были рассмотрены перспективы дальнейшего сотрудничества и согласованы основные направления совместной деятельности в сфере духовного окормления и социальной поддержки. 13 августа в Центре славянской культуры села Дивеево Нижегородской области состоялся круглый стол «Практическое исполнение монашеских обетов в условиях современности». Организаторами встречи выступили Синодальный отдел по монастырям и монашеству, Нижегородская епархия и Комиссия межсоборного присутствия Русской Православной Церкви по вопросам организации жизни монастырей и монашества. Модератором встречи стал митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий, являющийся председателем Комиссии межсоборного присутствия по вопросам организации жизни монастырей и монашества. В мероприятии участвовали 225 делегатов, настоятелей, настоятельниц монастырей, монашествующих из 45 епархий Русской Православной Церкви, расположенных на территории Приволжского федерального округа. В начале встречи к собравшимся обратился глава Нижегородской митрополии. По его словам, монашеские круглые столы, практическое исполнение монашеских обетов в условиях современности проводятся по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла в федеральных округах Российской Федерации. Обращение председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству митрополита Каширского Феогноста зачитал член коллегии Синодального отдела по монастырям и монашеству епископ Ордатовский и Оттяшевский Милетий. В рамках круглого стола прозвучали доклады митрополита Саранского и Мордовского Зиновия «Практическое исполнение монашеских обетов в условиях современности», наместника Санаксарского Богородица Рождественского мужского монастыря архимандрита Иннокентия Руденко о развитии контактов русского и коптского монашества и новом расцвете церковной жизни в Египте во второй половине XX века, к 55-летию представления святейшего патриарха коптского Кирилла VI, а также другие доклады. В красноярской деревне Барабаново Емельяновского округа состоялось открытие отреставрированной деревянной церкви великомученицы Параскевы Пятницы, объекта культурного наследия регионального значения. Церковь построена в 1857 году на средства жителей Барабаново и окрестных деревень. Одна из главных особенностей храма – роспись. Лики святых написаны на деревянных стенах и потолке. В советское время и в постперестроечные годы храм стоял заброшенным, чудом избежав пожаров. В 2015 году настоятелем храма был назначен священник Алексей Язев, который получил разрешение на проведение противоаварийных работ. В 2016 году в храме установили колокол весом 140 килограммов. С 2023 года церковь закрыли на реконструкцию. Реставрация позволила не только сохранить исторический облик здания и уникальные настенные росписи, но и обеспечить дальнейшее использование памятника как действующего храма и одного из ключевых объектов культуры и туризма Красноярского края. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Предлагаем вашему вниманию фрагменты лекции Марины Михайловой «А я стою один меж ними» Максимилиан Волошин. Лекция была прочитана в Просветительском центре Федоровского собора в мае 2022 года.
2: Мы с вами поговорим о человеке, который, как мне кажется, очень важен сегодня. В самые страшные времена все-таки остаются люди, которым удается сохранять чистоту и спокойствие духа. Несмотря на то, что они ни в коей мере не отстраняются, не изолируют себя от современности, и тем не менее, пребывая внутри событий и надлежа вполне и по-честному своему времени, эти люди остаются свободными. И, на мой взгляд, это именно тот опыт, который нам сегодня так необходим. Нам нужна свобода. Не та внешняя свобода, которая разлетается в клочья при малейшем соприкосновении с политическими реальностями, а вот эта самая свобода духа, не зависящая ни от каких внешних обстоятельств. И вот для этого Волошин нам и необходим сегодня, потому что у него была какая-то удивительная способность оставаться свободным человеком и оставаться, что еще очень важно, человеком милостивым в те времена, когда это было почти невозможно. Мы с вами прочтем то самое стихотворение, из которого строчку мы выбрали для названия сегодняшней нашей встречи. Стих так и называется «Гражданская война». И написан он в 19-м году. Когда Волошин узнал о начале Первой мировой войны, он в это время находился в Швейцарии, где с другими прекрасными людьми строил Гетеанум. Такое удивительное архитектурное и духовное сооружение, затеянное доктором Штайнером. Идея была в том, чтобы, несмотря на рознь и кровопролитие в Европе, строить храм единства. Каждым камнем, который вкладывается в этот самый Гетеанум, знаменовать победу любви над ненавистью и мира над войной. Он этим занимался с большим воодушевлением, но тут его вызвали в Россию. Он был человек призывного возраста в это время. Он понимал, что когда он приедет, скорее всего, придется ему идти на фронт. И Волошин готовился к тому, чтобы от этого отказаться. Но вот когда он вернулся, к этому времени уже одно бедствие сменилось другим. Уже не война мировая была на повестке, а русская революция. И вот он пишет этот стих «Гражданская война» в Коктебеле, потому что, вернувшись из-за границы в 17-м году, он водворяется у себя в деревне. Коктебель в то время – это была деревня. Можно считать, что это место, которое создал Волошин, потому что если бы он не построил там свой удивительный дом, не принимал прекрасных людей, не воспел эту землю удивительными словами, то это место, ну вот, было бы курортное местечко на побережье. То есть он создал Коктебель как величайшую мировую культурную ценность. И вот он сидит в своем Коктебеле, никуда оттуда уже не выезжая до конца жизни, до 1933 года. И, как он говорит, все волны революции и гражданской войны прокатились надо мною. И мы понимаем прекрасно, что это цитата из Писания: «Все воды твои и волны твои прокатились надо мною». Вот это есть и в Псалтире, это есть и в книге пророка Ионы, который из бездны высылает свою молитву к Богу. Так вот, человек на дне находится, и все волны и воды катятся над ним. «Одни восстали из-под полей, из ссылок фабрик рудников, отравленные темной волей и горьким дымом городов. Другие из рядов военных, дворянских разоренных гнезд, где проводили на погост отцов и братьев убиенных. В одних доселе не потух хмель незапамятных пожаров, и жив степной разгульный дух и разиных, и кудеяров. В других, лишенных всех корней, тлетворный дух столицы Невской, Толстой и Чехов, Достоевский, надрыв и смута наших дней. Одни возносят на плакатах свой бред о буржуазном зле, о светлых пролетариатах, мещанском рае на земле. В других весь цвет, вся гниль империй, все золото, весь тлен идей, блеск всех великих фетишей и всех научных суеверий. Одни идут освобождать Москву и вновь сковать Россию, другие, разнуздав стихию, хотят весь мир пересоздать. В тех и в других волна вдохнула гнев, жадность, мрачный хмель разгула, а вслед героям и вождям крадется хищник стаей жадной, чтоб мощь России неоглядной размыкать и продать врагам, сгноить ее пшеницы груды, ее бесчестить небеса, пожрать богатство, сжечь леса и высосать моря и руды. И не смолкает грохот битв по всем просторам южной степи, среди золотых великолепий, конями вытоптанных жнитв. И там, и здесь, между рядами, звучит один и тот же глас. Кто не за нас, тот против нас. Нет безразличных, правда с нами. А я стою один меж них в ревущем пламени и дыме, и всеми силами своими молюсь за тех и за других. Конечно, это стихотворение написано ради двух последних строф. Про то, как все зовут меня на свою сторону, а я стою один меж них в ревущем пламени и дыме, и всеми силами своими молюсь за тех и за других. Но посмотрите, что он делает. Он показывает в этой длинной преамбуле правду и неправду тех и других. И еще, между прочим, вот сейчас перечитывая, я это поняла, он показывает присутствие неких третьих, которые придут тогда, когда первые и вторые обессилят и обескровят друг друга и насладятся плодами войны и победы. В этом есть такая трезвость и такая четкость взгляда, аналитического взгляда. Ведь Волошин был невероятно умный человек. При том, что он был человек волшебный, конечно, и магический, и о нем рассказывают много прекрасных историй, о том, как он мог, протянув руку, зажечь траву. Или о том, как он, наоборот, договорился с огнем, когда огонь охватывал его дом. Это Марина Цветаева пишет, что они приехали встречать Новый год, загорелся дом, и они стали бегать с какими-то ведерками, а там уже все подполье горело. И вот когда они бегали с Асей и Сергеем и пытались все это дело залить, Волошин встал перед огнем, протянул руку и стал говорить какие-то слова. И пожар прекратился. Точно так же он рассказывал Марине Ивановне Цветаевой, как однажды ехал из школы на велосипеде. Они жили в Коктебеле, в школе он учился в Феодосии. Он ездил каждый день в школу и обратно, в гимназию. И однажды он встретил там стаю волков на этой дороге. И Цветаева говорит: «И что, ты с ними дрался?» Он говорит: «Ну вот еще, буду я драться с животными, я с ними поговорил». И это тоже такая...

которого вы арестовали. Это великий русский поэт, его надо немедленно отпустить. Мандельштама отпустили. Вот так рассказывают. И эти рассказы, они очень много говорят о Волошине. Знаете, когда люди говорят «быть вне схватки», там, «вне политики», то это сразу же влечет за собой обвинение в слабости. Что ты не хочешь брать на себя политическую ответственность, включаться в важные события. И вот ты сидишь в своем углу. Но это не про Волошина, потому что он не был слабым. Если человек мог вступать в отношения, в диалог со стихиями, то это говорит как раз об очень большой силе. Он вовсе не был трусливым, он вовсе не был равнодушным, потому что все, что происходит, это прямо бьет ему в сердце. Но при этом это его сознательно избранная позиция. Не быть ни с теми, ни с другими. Молиться за тех и за других. Как он пришел к этой позиции, об этом мы с вами сегодня и поговорим. Он родился в 1877 году. При этом у русского поэта Волошина отец был украинец, а мать немка. Ну, для России это нормально. У Блока тоже отец был немец. Ну и что? Великий русский поэт. А у Пушкина даже сказать страшно. Африканцы всякие. Так вот, этот удивительный человек, он родился в Киеве. И детство его проходило на берегах Черного моря потом. Жила семья и в Севастополе, и в других там разных местах. Потом они приезжают в Москву. В Москве Волошин учился в гимназии. Учился, кстати сказать, очень плохо. И в университете он тоже учился. Неважно, и он потом говорил, что из школы и из университета я не вынес ни одной живой мысли и ни одного настоящего знания. Это были годы какого-то страшного насилия и тоски. Ну, так получилось. Хотя, вот, скажем, в той же Поливановской гимназии в Москве, где некоторое время учился Волошин, учился и Андрей Белый, и он как раз очень высоко ценил свою школу и отзывался замечательно об учителях. То есть это какое-то дело, ну, такое случайное вполне. Учится он в Москве, потом они с матерью переезжают в Коктебель, потому что Елена Оттабальдовна, мать Волошина, она была очень удивительный человек. Даже внешне не такая, как все, потому что ходила в штанах, в то время как это было еще не принято, коротко стриженная, с папиросой в руке, в общем, вызывала шквал осуждения у обывателя. Поскольку были они небогаты, она решила, что хороший выход из положения – это построить дом на берегу моря и в этом доме сдавать комнаты каким-нибудь желающим людям. Но вылилось это в то, что они сдавали комнаты за гроши и чуть ли не себе в убыток, а в доме у Волошина жило множество прекрасных и замечательных людей. Говорят, что иногда до 100 человек умещалось в доме и в разных пристроечках на этом берегу. И для него это была жизненная философия – принимать людей и открывать им какой-то другой горизонт жизни. Вот он это умел. Он в Коктебеле был плоть от плоти этой земли, этого моря, этих гор, этого неба. И он вот этих чахлых интеллигентов, московских и питерских, учил стоять на земле под небом и слушать голоса жизни. Вот это море вечно шумящее. Цветаева говорит, что огромный человек – он был такой большой, толстый, высокий, больше 100 килограмм весил, может быть. Огромный этот человек обладал невероятной легкостью. Он поднимался на своих ногах, похожих на столбы, на самые высокие горки и мог при этом не прекращать беседы. И он знал каждую тропинку, каждое полынное поле, каждую скалу в этом своем прекрасном Коктебеле. То есть он создал вот этот удивительный мир, в котором он жил. Но это будет несколько позже. А пока еще вот его мать построила небольшой домик. Волошин с горем пополам закончил гимназию в Феодосии и начал учиться. Кстати сказать, во времена учебы был он вполне себе революционно настроенным, и даже его ссылали. А один раз он бежал, понимая, что, видимо, ему грозит арест, бежал в Туркестан. И там еще по этим необъятным степям и пустыням Средней Азии поскитался и тоже какие-то голоса той земли услышал. Цветаева не зря говорит, что Волошин – это был дух земли. Это была как бы сама земля, которая заговорила. Потом он учится во Франции и становится невероятным франкофилом и очень тонким ценителем французской культуры во всех ее проявлениях – и французской литературы, и французской живописи. Сам начинает учиться живописи и делает это как-то очень тоже талантливо. Ну, самое, может быть, известное стихотворение его парижское – там самая красивая первая строчка.
Он говорит, в дождь парит.

0: ложь расцветает, как серая роза. И это, ну, чистая правда. Кто был в Париже, тот понимает, о чем он говорит. И другое я вам коротенькое стихотворение прочитаю из этого парижского периода, когда он учится живописи и уже очень много пишет стихов. «Как мне близок и понятен этот мир, зеленый, синий, мир живых прозрачных пятен и упругих гибких линий. Мир стряхнул покров туманов, четкий воздух свеж и чист. На больших стволах каштанов ярко вспыхнул бледный лист. Небо целый день моргает, прыснет дождик, брызнет луч, развивает и свивает свой покров из сизых туч, и сквозь дымчатые щели потускневшего окна бледно пишет акварели. Это бледная весна». Он говорит: «Как мне близок и понятен этот мир, зеленый, синий, мир живых прозрачных пятен и упругих гибких линий». Это немножко напоминает мне мандельштамовские восьмистишия, где он тоже говорит про то, что и дугами парусных гонок зеленые формы чертя играет пространство с просонок, не знавшие люльки дитя. То есть взгляд художника, во всех смыслах художника, поэта, живописца, неважно, он как бы прозревает за формами разнообразными, в которых нам открывается мир, игры самого бытия, такую напряженность и насыщенность самой жизни, которая разворачивается в разных формах и повседневности и искусства. И вот это важно, потому что быть над схваткой – прекрасно, а это значит быть где? И Волошин нам потом расскажет, что быть над схваткой – это означает быть с миром, быть с бытием, не с политикой, не с враждующими идеологиями или спорящими партиями или воюющими странами, а быть с самой жизнью, которая никогда никому не принадлежит и никто не может ее узурпировать. Ну и вот, вернувшись из Парижа, он оказывается в Петербурге, между прочим, в самый день Кровавого Воскресенья, и он видит довольно страшные вещи. Он видит то, как разрывается такая социальная ткань. Ну, это же вечный образ Карлейля. Вот это его классическая книжка, которую так Блок любил, и все любили, «История французской революции». Карлейль говорит о том, что нам кажется иногда, что время и вот эта общественная жизнь, они как бы так уплотнились, все устойчиво, все хорошо. Но мы забываем о том, что в глубине есть стихийные пламенные силы. И когда мера несправедливости, когда мера вранья превышает все мыслимые пределы, эти силы вырываются. И тогда происходит извержение вулкана. И тогда разлетается в клочья вот эта устроенная и, казалось бы, такая прочная повседневность. Все распадается. И вот в это время, когда он видит распадающуюся социальную жизнь, Волошин пишет совершенно удивительные стихи. Казалось бы, совсем не об этом. «Быть черною землей, раскрыв покорно грудь, ослепнуть в пламени сверкающего ока и чувствовать, как плуг, вонзившийся глубоко в живую плоть, ведет священный путь. Под серым бременем небесного покрова пить всеми ранами потоки темных вод, быть вспаханной землей и долго ждать, что вот в меня сойдет, во мне распнется слово. Быть матерью землей, внимать, как ночью рожь шуршит про таинство возврата и возмездия, и видит над собой алмазных рун чертеж, по небу черному плывущие созвездия». Все захвачены вот в это время, 5-6 год, политической жизнью. И тут человек говорит совершенно про другое. Он говорит: стать матерью землей. Это что означает? Вот позже, уже в 17 году, во время февральской революции, он попадет в Москву, и он об этом потом будет очень хорошо рассказывать. Февраль 17 года застал меня в Москве. Москва переживала петербургские события радостно и с энтузиазмом. Здесь с еще большим увлечением и с большим правом торжествовали бескровную революцию, как было принято выражаться в те дни. На Красной площади был назначен революционный парад в честь торжества революции. Таяло, Москву развезло, по мокрому снегу под кремлевскими стенами проходили войска и группы демонстрантов. Благодаря отсутствию полиции в Москву из окрестных деревень собралось множество слепцов, которые, расположившись по папертям и по ступеням лобного места, дальше интересно, за унывными голосами пели древнерусские стихи о голубиной книге и об Алексее Человеке Божьем. Торжествующая толпа с красными кокардами проходила мимо, не обращая на них никакого внимания. Но для меня эти запевки, от которых веяло всей русской стариной, звучали заклятиями. От них разверзалось время, проваливалась современность и революция, и оставались только кремлевские стены, черная московская толпа да красные кумачевые пятна, которые казались кровью, проступившей из-под этих вещих камней Красной площади, обогренных кровью всея Руси. И тут внезапно и до ужаса отчетливо стало понятно, что это только начало, что русская революция будет долгой, безумной, кровавой, что мы стоим на пороге новой великой разрухи русской земли, нового смутного времени. Здесь очень интересно и важно упоминание «Голубиной книги». «Голубиная книга» — это народные духовные стихи, очень удивительные и странные. И в «Голубиной книге», во-первых, есть такие потрясающие мифологические сюжеты о создании мира и самой русской земли, и как она пошла. И в «Голубиной книге» удивительные слова говорятся о том, что «очи Господа», предположим, ну, я так по памяти цитирую, это вот моря наши, а его жилы кровеносные – это реки русские, а его волосы пречистые – это леса и так дальше. То есть в этой «Голубиной книге» есть какое-то потрясающее чувство, и даже не чувство, а знание о том, что та земля, на которой мы живем, каким-то глубочайшим образом связаны с Христом, воплотившимся Богом. Это вообще про землю и про мир. Может быть, в «Голубиной книге» это как-то более отчетливо и ясно сказано. То есть мир – это страдающее тело Бога, воплотившегося. И поэтому всякий раз, когда происходит что-то страшное, раздирающее ткань человеческой жизни и плоть земли, это страдание самого Бога. Поэтому к тому, что происходит, невозможно подходить с какими-то социально-политическими мерками. Вот в это же время, во время русской революции, Волошин пишет такую очень важную статью, которая называется «Пророки и мстители». Он в ней излагает свою такую философию истории. И он начинает эту статью с обширной цитаты из Достоевского, из «Сна смешного человека». Вот он говорил, что в 5 лет начал читать запойно и очень объемно Пушкина и Лермонтова, а в 7 лет начал читать Достоевского и Эдгара По. Я так немножко озадачилась, потому что, ну, как бы не лучшее чтение для 7-летнего. Я бы предпочла что-то другое для своих детей и внуков в 7 лет. Но его это не испортило, потому что он сумел пережить не только опыт ужаса, который есть у этих великих авторов, но и опыт катарсиса, который прежде всего, конечно, Достоевскому присущ, но и у Эдгара По это тоже есть. Так вот, в этой своей статье про пророков и мстителей Волошин говорит о том, как бацилла, ну, как Достоевский говорит, трихина справедливости и гордыни пронизала все человечество, и люди начали убивать друг друга. И невероятно критически Волошин отзывается вот в этой своей работе о справедливости. «Идея справедливости, — говорит Волошин, — самая жестокая и самая цепкая из всех идей, овладевавших когда-либо человеческим мозгом. Когда она вселяется в сердца и мутит взгляд человека, то люди начинают убивать друг друга. Самые мягкие сердца она обращает в стальной клинок и самых чувствительных людей заставляет совершать зверства. Она несет с собой моральное безумие, и Брут, приказывающий казнить своих сыновей, верит в то, что он совершает подвиг добродетели». И дальше он говорит: «В гармонии мира страшны не те казни, не те убийства, которые совершаются во имя злобы, во время личной мести, во имя стихийного звериного чувства, а те, которые совершаются во имя любви к человечеству и к человеку. Только пароксизм любви может создать инквизицию, религиозные войны и террор. И любовь страшнее и разрушительнее ненависти, потому что ненависть – только тень любви, потому что ненависть – только огненный цветок, распускающийся на дереве любви, на неопалимой купине человечества. Безумие в том, что палач Марат и мученица Шарлотта Карде, убийца Марата, как мы помним, с одним и тем же сознанием подвига хотели восстановить добродетель и справедливость на земле. И вот эта статья Волошинская заканчивается таким довольно жестким стихотворением, которое он называет «Ангел мщения». Понятно, почему «Ангел мщения», потому что это стихотворение является некоторым подражанием апокалипсису. Помните, там в апокалипсисе ангелы говорят разным церквам: «Народу русскому я скорбный ангел мщения, я в раны черные, в распаханную новь кидаю семена. Прошли века терпения, и голос мой набат, хоруквь моя, как кровь. На буйных очагах народного витийства, как призраки, взращу багряные цветы. Я в сердце девушки вложу восторг убийства и в душу детскую кровавые мечты. И дух возлюбит смерть, возлюбит крови алость. Я грезы счастья слезами затоплю, из сердца женщины святую выну жалость и тусклой яростью ей очи ослеплю. О камни мостовых, которых лишь однажды коснулась кровь, я ведаю ваш счет. Я камни закляну заклятием вечной жажды, и кровь за кровь без меры потечет. Скажи восставшему, я злую едкость стали предам в своих руках картонному мечу. На стогнах городов, где женщины стязали, я знаки рыб на стенах начерчу. Я синим пламенем пройду в душе народа, я красным пламенем пройду по городам. Устами каждого воскликну я «Свобода!», но разный смысл для каждого придам. Я напишу завет мой «Справедливость», и враг прочтет «Пощады больше нет». Убийству я придам манящую красивость, и в душу мстителя вопьется страстный бред. Меч справедливости, провидящий и мстящий, отдам во власть толпе, и он в руках слепца сверкнет стремительный, как молния разящий. Им сын заколет мать, им дочь бьет отца. Я каждому скажу: тебе ключи надежды, один ты видишь свет, для прочих он потух, и будет он рыдать, и в горе рвать одежды, и звать других, но каждый будет глух. Не сеятель сберет колючий колос сева, принявший меч погибнет от меча. Кто раз испил хмельной отравы гнева, тот станет палачом или жертвой палача. И это, конечно, удивительно совершенно, потому что он это пишет на самой заре революционных лет. И дальше с каждым годом он как бы углубляется вот в это понимание гибельности революционного пути. И это слова, которые сейчас звучат так, как будто они написаны вчера. Это все предостережение нам. Но тут встает еще другой вопрос. Вот человек по имени Максимилиан Александрович Волошин. Ну, конечно, он мог, например, не пойти на фронт и принять всю тяжесть какого-то общественного порицания и наказания. Это он мог. Он мог жить у себя в Коктебеле, спасать тех, кого Бог ему посылал для спасения, и заботиться о тех, кого Бог ему посылал для заботы. Это да. Но мог ли этот человек, даже этот, Волошин, который мог договориться с огнем, мог ли он договориться с Левиафаном? Мог ли он вот так же протянуть свои прекрасные руки и заклясть огонь революции, чтобы этот огонь потух? Конечно, нет. Вот в том-то и дело, что, конечно, нет. И когда Волошин будет потом писать свою автобиографию, то он сделает такую сноску. «Мое отношение к государству, смотри стихотворение «Левиафан». Я, конечно, сразу же полезла смотреть стихотворение «Левиафан». Оно входит в такой сборник под названием «Путями Каина». Это стихи, которые Волошин пишет еще во время Первой мировой войны. Ну и понятно, что «Путями Каина», то есть история про братоубийство, про пути культуры, между прочим, тоже. Потому что там, в этих «Путях Каина», прозрачная и беспощадная аналитика современной Европы. где он говорит, например, о том, что ложь каждый день оттискивается на бумаге и подается к утреннему кофе в виде газет. Но сейчас она не на бумаге, а на других носителях. Но, в общем, это примерно то же самое. Так вот, в этом сборнике «Путями Каина» есть история про Левиафана. Мы помним с вами прекрасно, кто такой Левиафан. Во-первых, это страшный, чудовищный змей, а не то рыба большущая, которая поднимается из глубины океана. И эта рыба предъявлена очам страждущего Иова в книге Иова. И там есть какая-то в этом загадка. Потому что Бог, вообще-то, показывает Иову все прекрасное. Показывает молодых львов, беременных ланей, крылья зари, как снег идет и всякая другая красота. И в числе вот этого всего прекрасного, нежнейшего фестиваля красоты чудес мироздания вдруг появляется Левиафан. То есть древний ужас, древнее зло, встающее из глубин океана. Но Бог почему-то включает его в перечень чудес и прекрасных вещей, которые должны Иова утешить. Это первая такая аллюзия, которая здесь очень явно прочитывается. А вторую, не скрывая, Волошин нам предъявляет, он цитирует трактат Гоббса «Левиафан» про государство. Ну и мы-то все еще помним кино, снятое уже через много лет после смерти Волошина, вот этот фильм «Левиафан», довольно сильный и спорный, конечно, но, знаете, обо всем интересном люди спорят. Так вот, он цитирует гоббсовского «Левиафана», и это у него эпиграф. «Множество, соединенное в одном лице, именуется государством» – «цивитас». Таково происхождение Левиафана или, говоря почтительнее, этого смертного бога. Вот это интересно. Левиафан, государство, становится смертным богом. Ну, мы это все регулярно видели в истории и в современности, когда государство уже не довольствуется тем, чтобы быть каким-то гарантом наших прав или чего-то. А это действительно такое великолепное и ужасающее божество. Не зря же Пушкин русскую государственность представляет нам как медного всадника, который одновременно прекрасен и ужасен, который одновременно вызывает восторг и животный страх. Потому что последнее, чего бы мы хотели, это оказаться на месте несчастного Евгения, за которым скачет вот этот всадник. Смертный бог государства. И вот дальше развертывается такой короткий сюжет. «Восставшему в гордыне дерзновенной, лишенному владений и сынов, простертому на стогнах городов, на гноище поруганной вселенной, мне, Иову, сказал Господь, смотри, вот царь зверей, всех тварей завершенье, Левиафан, тебе разверзну зренье, чтоб видел ты, как вне, так и внутри, частей его согласное строение». И славил правду мудрости моей. И вот, как материк из бездны пенной, взмыв океан, поднялся зверь зверей, чудовищный, огромный, многочленный. В звериных недрах глаз мой различал тяжелых жерновов круговращение, вихрь лопастей, мерцание зеркал и беглый огнь и молний излучение. «Он в день седьмой был мною сотворен», — сказал Господь. «Все жизни отправления в нем дивно согласованы. Лишен сознания, он весь пищеварение. И человечество издревле включено в сплетение жил на древе кровеносном его хребта. И движет в нем оно великий жорнов сердца. Тусклым костным его ты видишь». Рдяною рукой струится свет, мерцающий в огромных чувствилищах, а глубже в безднах темных зияет голод вечную тоской, чтобы в этих недрах, медленных и злобных, любовь и мысль таинственно воззвать, я сотворю существ ему подобных и дам им власть друг друга пожирать. И видел я, как бездна океана извергла в мир голодных спрутов рать, вскипела хлябь и сделалась багряна. Я ж день рождения начал проклинать. Я говорил, зачем меня сознанием ты в этой тьме кромешной озарил, и дух живой, вдохнув в меня дыханием, дозволил стать рабом бездушных сил, быть слизью жил, бродилом соков чревных в кишках чудовища. В раскатах гневных из бури отвечал Господь. «Кто ты, чтоб весить мир весами суеты и смысл хулить моих предначертаний? Весь прах, вся плоть, посеянные мной, не станут ли чистейшим из сияний, когда любовь растопит мир земной? Сих костных тел алкания и злоба лишь первый шаг к пожарищам любви. Я сам сошел в тебя, как в недра гроба. Я сам томлюсь огнем в твоей крови. Как я тебя, так ты взыскуешь землю. Сгорая, жги. Замкнутый в гроб, живи. Таким мой мир приемлешь ты». И дальше седьмая строфа, которая состоит из одного слова. «Приемлю». И вот это стихотворение меня абсолютно поражает, потрясает просто. Потому что, во-первых, мы здесь видим Левиафана, вот это самое чудесное государство. Мы видим взгляд на это государство какой-то, с одной стороны, абсолютно мифологический, а с другой стороны, абсолютно конкретно реалистический. Он говорит нам о том, во-первых, что это какое-то странное создание, находящаяся на грани монстра, чудовища, великолепного причем, и механизма, тяжелых жерновов, круговращения, вихрь лопастей, проскакивающей молнии. Это все говорит о том, что государство – это уж всяко не лик. Для Волошина было очень важно понятие лика, личности. Государство к любому. Это неприменимо, потому что это действительно огромное, устрашающее, совершенное, вызывающее восхищение своим совершенством, но все-таки это машина. И самое ужасное заключается в том, что этих машин много, и их жизнь – это война. Я сотворю существ ему подобных и дам им власть друг друга пожирать. И поэтому, понимаете, когда мы сейчас говорим, может быть, очень какие-то по-человечески справедливые, ну, опять же, имея в виду все, что мы сказали о справедливости. Слова о том, что, ну, как бы, хорошо или плохо, там, морально или неморально, что-то такое делать, захватывать территорию или еще что-то. Мы должны понимать, что государство никогда не жило по-другому. Вся история человечества – это захват и перезахват территории Земли. Когда была какая-нибудь Речь Посполитая, а потом с ней произошло много приключений. Когда было там крошечное Московское царство, а потом с ним произошли другие приключения. Когда мы все время спорим за какие-то территории, ну, какой-нибудь тот же самый Эльзас и Лотарингия. Были же люди, которые родились в одной стране, пошли в школу в другой, потом пошли в университет в третий, а умерли в четвертый, потому что все время происходит передел и перераздел. И, к сожалению, вот эта битва левиафанов – она всегда сопровождается кровопролитием. Мы находимся внутри этих великолепных не то машин, не то существ, и остается нам только то, что сделал лирический герой Волошина, ассоциированный здесь Иовом. Он начал проклинать день своего рождения. Если жизнь устроена так, зачем я вообще пришел на эту землю? И он получает какой-то потрясающий ответ. Господь ему говорит: «Я сам вошел в тебя, как в недра гроба». То есть, когда мы говорим, что нам плохо или неудобно, или как-то страшно внутри вот этого мира левиафанского, то не худо бы нам вспомнить о том, что Бог вышел из своего запредельного божественного совершенства и вошел в этот мир беззащитным ребенком. И Господь говорит вопрошающему Иову, Он говорит о том, что все, что происходит здесь, вся кровь, все страдание, весь ужас и весь тлен, это будет чистейшим сиянием, когда история мира завершится. И здесь, между прочим, ну, опять же, мы должны вспомнить «Апокалипсис», книгу невероятно актуальную для Волошина, потому что ведь «Апокалипсис» – это книга, невероятно насыщенная ужасами, и книга с самым счастливейшим концом, какой только может быть у какой бы то ни было книжки на свете. Потому что заканчивается весь этот кошмар, заканчивается тем, что в городе золотом мы будем жить с Богом лицом к лицу. То есть эта книжка «Апокалипсис», она именно о том, что все кончится хорошо. Мы этого конца при своей земной жизни, скорее всего, не увидим. Но мы увидим при неземной жизни этот конец. То есть это книга великого бесстрашия «Апокалипсис». Хотя иногда люди его воспринимают как такую пугалку и ужастик и начинают выяснять, там, между какой и какой трубой мы находимся или между каким и каким всадником. Но это все, конечно, детский сад, потому что единственный смысл этой книжки заключается в том, что что бы с вами ни происходило, какая война, какая революция, какой мор и какая катастрофа, не бойтесь, потому что все это уже вписано и вписано в книгу жизни. И все кончится хорошо. И личная стратегия человека внутри вот этого ужаса, она здесь определена в этом стихотворении просто невероятно афористически. «Замкнутый в гроб, живи». Потому что даже если ты находишься внутри просто-таки гроба, это не основание для того, чтобы не жить. И вот здесь мы, конечно, возвращаемся вот к этой волошинской удивительной природе, человека, который чувствует мир не только как совокупность персонажей и событий, а чувствует мир как наполненное божественной силой пространство между землей и небом. И это же то, чего у нас никто никогда не может отнять. Если мы хотим с утра до вечера смотреть новости и наполняться какими-то чужими злобами и страстями, то нам это никто не запретит. У нас для этого есть все возможности. Но если мы хотим, как он говорит, читать алмазную книгу созвездий и слушать вот этот вечный голос моря, и быть частью природы, бытия, Вселенной, то нам это тоже никто не запретит. Причем это не означает какое-то бегство в дом из слоновой кости. Наоборот. И вот еще одно стихотворение, которое прямо меня очень радует. Радует еще и тем, что оно похоже на стишок Матери Марии, который мы с вами вспоминали в прошлый раз. Мы вспоминали ее стихотворение, где она говорит о том, что мир – это такое великое возведение храма, которая осуществляет таинственный и непостижимый и прекрасный архитектор. И лучшее, что может сказать человек, это сказать: «Я только твой кирпич, строй из меня, непостижимый зодчий». То есть она отдает себя как камень. Ну, в этом тоже всякая красота христианской символики. «Мы все живые камни церкви», говорит пастырь Ерма еще там в какие-то древние года. И вот ровно про это же самое у Волошина есть стихотворение «Готовность», написанное тоже в начале 20-х годов. «Я не сам ли выбрал час рождения, век и царство, область и народ, чтоб пройти сквозь муки и крещенье совести, огня и вод? Апокалиптическому зверю, вверженный в зияющую пасть, павший глубже, чем возможно пасть, в скрежете и в смраде верю, верю в правоту верховных сил, расковавших древние стихии, и из недр обугленной России говорю: ты прав, что так судил. Надо до алмазного закала прокалить всю толщу бытия. Если ж дров в плавильной печи мало, Господи, вот плоть моя». Ну, это очень, во-первых, красиво и как-то очень плотно. У Волошина есть такое раннее стихотворение «Подмастерье», где он рассказывает о том, кто такой поэт и что такое писать стихи. И он говорит там: «Стих создают безвыходность, необходимость, сжатость, сосредоточенность». То есть именно в тот момент, когда необходима вот эта предельная собранность, потому что ведь поэзия может стать соблазном, она может стать просто таким наслаждением от артикуляции прекрасных словес. Но от этого надо отказаться. А вот нужно создать, как он говорит, речение, в котором все слова притерты, пригнаны и сплавлены. То есть что-то очень плотное. Но более того, уже в этом своем раннем стихотворении он говорит: «Для ремесла и духа единый путь – ограничение себя. Чтобы научиться чувствовать, ты должен отказаться от радости переживаний жизни, от чувства отрешиться ради сосредоточки воли и от воли для отрешенности сознания. Когда же и сознание внутри себя ты сможешь погасить, тогда из глубины молчания родится слово, в себе несущее всю полноту сознания, воли, чувства, все трепеты и все сияния жизни». для Волошина и жизнь, и творчество – это предельная аскеза. И поэтому он так и говорит, что всюду и в вещах, и в тварях томится божественное слово, их к бытию призвавшее, чтоб ты, освободитель божественных имен, пришедший из назвать всех духов узников, увядших в естестве, чтоб выплавить из мира необходимости и разума вселенную свободу и любви. То есть он говорит про то, что призвание поэта как раз и заключается в том, чтобы людям, страдающим внутри вот этого Левиафана, как он там страшно говорит, неужели мы только желудочные соки и частички крови этого чудовищного механизма? Он говорит, нет, все не так, потому что при всем нашем страдании и несвободе, вот этой тесноте, мы можем, например, говорить слова или слушать чужие слова, что ничуть не хуже. Если уж мы про русскую поэзию, потому что быть хорошим читателем – это совершенно не хуже, чем быть великим поэтом. Потому что если слова великого поэта не отзываются внутри сердца и ума читателя, ну, такого честного и благодарного, то ведь они же не существуют. Поэтому не важна мера нашего величия. Конечно, Волошин был велик, он был очень талантлив и в живописи, и в литературе, и просто в жизни, в том, как он создавал мир вокруг себя. Но это же не значит, что в свою меру мы не можем последовать за ним. И вот я хочу еще процитировать Марину Ивановну Цветаеву, которая как раз про это миротворчество волошинское вспоминает. Она пишет воспоминания о Волошине, когда узнает о его смерти. И вдруг вот из этой вести какой-то целый мир раскрывается, потому что она вспоминает такие счастливые, такие прекрасные времена. И их первую встречу в Москве, когда он к ней пришел. И как она бывала у него в Коктебеле. И вот она, как об очень важной, принципиальной для Максимилиана Александровича вещи, пишет о его миротворчестве. «Ты не понимаешь, Марина, это совсем другой человек, чем ты. У него и для него иная мера. И по-своему он совершенно прав, так же, как ты по-своему». Вот это «прав по-своему» было первоосновой его жизни с людьми. Это не было ни мало, ни равнодушие, утверждаю. И дальше она говорит, что он удивительным образом, вот это самое «каждый человек прав по-своему» распространял не только на литературные споры, но и на, например, гражданскую войну или какую-нибудь Первую мировую. Это было не равнодушие, а некое равноденствие всего существа, то солнце полдня, которому все иначе и верно видно. Вот я уверена, что здесь Цветаева, конечно, цитирует Нагорную проповедь, вот это место, где Господь говорит, что Бог, как солнце и дождь, льет свой свет и свою воду на поля праведных и неправедных и посещает добрых и злых. То есть божественная точка зрения – это именно вот это самое равноденствие, которому все иначе и по-другому видно. Да, действительно, каждый за свои дела ответит на страшном суде. Но этот суд уж, очевидно, будем производить не мы. Дальше она продолжает. «Ни один человек еще не судил солнце за то, что оно светит и другому. Даже Иисус Навин, остановивший солнце, остановил его и для врага. Человек и его враг для Макса составляли целое. Мой враг для него был часть меня. Вражду он ощущал союзом. Так он видел и германскую войну, и гражданскую войну. Так можно видеть только сверху. Никакого сбоку, никогда из гущи». И дальше Цветаева там говорит, что Волошин был великий мифотворец, миротворец и миротворец. Ну, слово «миротворец» она пишет дважды. Один раз вот там «и» с точкой, да, второй раз обычное «и». То есть она говорит о том, что у него было три таких великих свойства. Прежде всего, про мифотворчество. Иногда, ну, такие особо ретивые православные люди Волошина немножечко начинают как-то обвинять в том, что он недостаточно православный человек. И в Бога верил, и в то же время там Штайнером интересовался, и еще массу всякого интересного в его жизни происходило. Но вот тут я бы хотела послушать его самого, что он говорит. «Я родился 16 мая 1877 года, в духов день, когда земля именинница. Отсюда, вероятно, моя склонность к духовно-религиозному восприятию мира и любовь к цветению плоти и вещества во всех его формах и ликах. Поэтому прошлое моего духа представлялось мне всегда в виде одного из тех фавнов или кентавров, которые приходили в пустыню к святому Иерониму и воспринимали таинство святого крещения. Ну, про это есть в христианских книжках. Я язычник по плоти и верю в реальное существование всех языческих богов и демонов, и в то же время не могу его мыслить вне Христа. Вот это очень интересно. Но есть такая детская книжка, очень любимая мною, «Нарния», которую мы все или сами читали, или детям своим, внукам читали. И вот там в одной из книг рассказывается о том, как освобождается страна, долгое время бывшая под тяжелым гнетом узурпаторов. И эту страну освобождает Вакх со своими девушками, как говорит там маленькая героиня этой сказочки. Потому что они проходят везде, и там вместо тоски и всякого бюрократического регламента начинается живая жизнь. Все растет, цветет, вода превращается в вино, все начинают пить и танцевать. И там злые мальчишки превращаются в очаровательных поросят. Ну, в общем, какая-то такая волшебная жизнь. Но дальше эта самая девочка Люси, которая все это с восторгом наблюдает, она говорит: «Не решилась бы я остаться наедине с Вакхом и его девушками, если бы не было Аслана», ну, который там в этой книжке исполняет такую роль, какую в нашем мире исполняет Господь. То есть вот это все языческое цветение плоти и вещества во всех формах, оно только с Богом и в Боге благо. Иначе это может быть какая-то страшная стихия. И вот Волошину, как, ну, знаете, живописи слова, это же всегда мера и форма. Он умел создавать форму. В частности, он умел создавать форму, которая хранила равновесие между вот этой духовной вертикалью, потому что он все время молился Богу. Понимаете, когда же он за всех этих поросят молится, белых и красных, он кому молится? Конечно, Христу и Божьей Матери. И для него нет никаких сомнений в том, что миром этим правит только Господь, больше никто. Но вместе с тем, сохраняя вот эту духовную вертикаль, он видит всю красоту и насыщенность земли. Вот это для нас тоже важно, потому что мы не знаем, чем кончится и жизнь мира, и наша собственная. Но все-таки мы с вами сегодня выйдем и увидим вот это удивительное небо, и вот эти удивительные листья на деревьях. И в каком-то смысле довольно неважно, увидим ли мы это еще там 60 раз в своей жизни, или это последняя весна, которую мы встречаем. Это не важно. Важно, что она есть. И вот Волошин, мифотворец, он пытается нам рассказать о том, что есть множество прекрасных повествований о мире, и каждый из нас может выбрать то повествование, которое ему позволяет жить и дышать. Но для нас, понятное дело, это христианское повествование. И когда мне какие-нибудь мои решительно настроенные, неверующие знакомые говорят, что «ну, это просто ты себе выбрала миф, в котором тебе уютно», я им говорю: ну, даже если это так, но я предпочитаю тот миф, в котором каждую весну воскресает Бог, тому мифу, где только в газетах все время какую-то ерунду печатают. Мне кажется, что жить с Богом гораздо интереснее, чем с новостной лентой где-нибудь. И вот вторая вещь. Волошин – это миротворец, в том смысле, что он создает свой собственный мир. Он действительно создал свой дом. И мы закончим как раз кусочком хотя бы из стихотворения «Дом поэта». Мы не можем объясниться с Левиафаном и заклясть его, чтобы он превратился в плюшевого медвежонка. Но мы можем вот тот кусок реальности, который нам дается в наши руки, наш дом, нашу семью, наших друзей, нашу работу, как-то постараться управить так, чтобы, ну вот хотя бы в сфере моей ответственности, все было как-то более-менее по-божески, а не по-левиафански. И он это сделал, потому что он выстроил вот этот прекрасный дом, который до сегодняшнего дня. Сейчас Коктебель – это довольно страшное место, потому что там бушует вот эта стихия пошлости и курортного азарта. Но дом Волошина – это как вот такая скала, о которой разбиваются все мутные волны. Он прекрасен и был, и есть, и будет. И вот, наконец, это самое миротворчество, потому что быть миротворцем – это не означает что-то декларировать или там за что-то бороться. Это означает вот каждого человека принимать как драгоценность. Это, кстати, очень раздражало Ивана Алексеевича Бунина, который был человек довольно жесткий и такой реалистичный. Он говорит, вот встретился я с Волошиным, и он опять забормотал какую-то свою ерунду про то, что в каждом пленный Серафим находится, и своей любовью надо этого Серафима вызволить. Вот этот бред, говорит Бунин, уже как бы слушать невозможно, все это страшная ерунда. Но Волошин действительно так считал, и поэтому для него не было никакого чужого и презренного человека, а был только вот бедняга, в котором где-то в глубине скрыт этот пленный Серафим, и силой любви, силой поэзии этого Серафима можно вызволить. О Волошине можно бесконечно разговаривать, но мы вот сейчас еще несколько строчек прочитаем про дом поэта, и уже остальное оставим на какие-нибудь будущие времена. «Войди, мой гость, стряхни житейский прах и плесень дум у моего порога. Со дна веков тебя приветит строго огромный лик царицы Таиах. Мой кров убог, и времена суровы, но полки книг возносятся стеной. Тут по ночам беседуют со мной историки, поэты, богословы. И здесь их голос, властный как орган, глухую речь и самый тихий шепот не заглушит ни зимний ураган, ни грохот волн, ни понта мрачный ропот. Мои ж уста давно замкнуты». Ну, это он про то, что его не печатали же в советское время, да? «Мои ж уста давно замкнуты. Пусть почетней быть твердимым наизусть и списываться тайной и украдкой, при жизни быть не книгой, а тетрадкой. И ты, и я, мы все имели честь мир посетить в минуты роковые и стать грустней и зорче, чем мы есть. Я не изгой, а пасынок России. Я в эти дни ее немой укор и сам избрал пустынный сей затвор землею добровольного изгнания, чтоб в годы лжи, паденья и разрух в уединенье выплавить свой дух и выстрадать великое познание. Пойми простой урок моей земли. Как Греция и Генуя прошли, так минет все Европа и Россия. Гражданских смут горючая стихия развеется, расставит новый век в житейских заводях иные мрежи. Ветшают дни, проходит человек, но небо и земля извечно те же. Поэтому живи текущим днем, благослови свой синий окоем, будь прост, как ветер, неистощим, как море, и памятью насыщен, как земля. Люби далекий парус корабля и песню волн, шумящих на просторе. Весь трепет жизни всех веков и рас живет в тебе всегда, теперь, сейчас.
1: Прозвучали фрагменты лекции Марины Михайловой «А я стою один меж ними» Максимилиан Волошин. Лекция была прочитана в просветительском центре Федоровского собора в мае 2022 года.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Православие в Германии. Какова сегодняшняя жизнь православных приходов и монастырей? Как складываются судьбы наших братьев и сестер на немецкой земле? Какие святыни хранятся в ее старинных городах? Об этом программа «Незнакомая Германия».
1: Предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Живые памятники» о храме святой мученицы царицы Александры в городе Бад-Эмс.

Вход в храм у нас показывает, как нам медленно по ступеням духовным заходить в Царствие Небесное. Одним словом, мы делаем все для того, чтобы люди, которые сюда заходят, и чувствовали, что здесь в самом деле Господь о нас печется, они набираются силами духовными благодати Божией. Все, что мы делаем в этом храме, мы делаем Богу нашему ради того, чтобы Его храм славился, и Его имя было прославлено нами, Его детьми. И вот я один раз слышал такую фразу, что этот храм очень бедный. И меня как настоятеля это очень зацепило так за душу, за сердце. И я поставил себе в мысли, чтобы его вернуть обратно, чтобы он был царским. И начал действовать.

0: Русская церковь Бат-Эмсе посвящена святой мученице Александре, супруге римского императора Диоклетиана. Это и память о царице Александре Федоровне, жене императора Николая I, урожденной принцессе Шарлотты Прусской. Царица Александра внесла значительную сумму на строительство.
1: Отец Борис, вы с 2005 года служите в этом курортном городочке Бат-Эмс, в храме святой царицы-мученицы Александры, который освящен еще в 1876 году. В этом городе присутствовало много русской знати из царской семьи. Здесь отдыхали и Гоголь, и Достоевский. Какую роль вся эта история играет в вашем служении здесь?
2: Храм в самом деле исторический, и образ вообще православной церкви русской, и внешний, и внутренний. Есть один большой плюс у нас здесь в Бат-Эмсе, что люди, которые живут здесь далеко, за пределами родины, они могут исповедоваться на своем языке, на молдавском, и на русском, и на немецком. Здесь очень много беженцев, которые молятся, и у нас нет такого разделения в приходе. Когда какие-то, может быть, и пытаются где-то что-то, какие-то возмущения, но мы, по крайней мере, общими силами стараемся доказывать, что это не место для таких политических каких-то разговоров. Я сам из Молдавии, молдаванин, и через это доказывается, что те слова, которые Господь сам сказал с самого начала, в моей церкви нету ни молдаванина, ни русского, ни украинца, ни африканца и другой национальности. Есть христианин. Если мы Бога любим, то вопрос отпадает.
3: У нас много разных национальностей. И русские, и немцы, и люди, которые приехали теперь с Украины. Это и молдаване, и, возможно, еще много других национальностей, про которых я даже и не знаю. И тем не менее, в нашем приходе не наблюдается вражды. Все, что есть негативного, оно остается за пределами храма, за пределами нашего прихода. Люди стараются понимать друг друга и любить друг друга. И в первую очередь этим руководствоваться здесь.
0: В середине XIX века многочисленные русские путешественники охотно посещали город-курорт Бат-Эмс в земле Рейнланд-Пфальц. Более 1000 курортников, посещавшие в сезон знаменитые термальные источники, были православными. Естественно, у них возникло желание построить здесь русский храм. Был создан церковно-строительный комитет, состоящий из местных жителей, гостей города, строителей Бат-Эмса и русских дворян, попечителей храма. 23 апреля 1876 года в свой престольный праздник церковь была торжественно освящена. В течение нескольких десятилетий во время курортного сезона богослужения совершались в церкви регулярно. Однако с началом Первой мировой войны церковь была закрыта и, за исключением нескольких служб, не использовалась до конца Второй мировой войны. В послевоенные годы постепенно образовалась небольшая община, состоящая из православных христиан ближайших городов. К сегодняшнему дню приход значительно увеличился.
1: Была ли какая-то причина, почему вы оказались вообще в зарубежной церкви?
2: Я опять же думаю, что это был промысел Божий. Я был с детства воспитан моими дедушкой и бабушкой в православной вере, но потом с возрастом, когда уехал уже из родительского дома, учился, потом стал военным человеком. В начале 90-х годов, когда все разрушалось, и все освобождались от каких-то старых устоев. И в 95-м году я остался без ничего. И я решил, значит, приехать в Германию. Просто решил найти здесь работу себе. И вот тогда у одного священника из кафедрального собора в Кишиневе взял благословение ехать сюда, в Германию. И там меня предупредили: будь осторожен, там в Германии есть церковь, которая от дьявола. У них центр в Нью-Йорке. Да. Вот немецкие власти отправили, разрешили поехать в Гамбург. Ну, единственный храм, который я там нашел, это был зарубежный храм. Я с такой опаской туда заходил, потому что это от дьявола, представьте себе, там смотрели налево-направо во время богослужения. Ну, через несколько богослужений я понял, что там никого из этих рогатых не видел. И даже наоборот, матушка подходила, подошла к нам и предложила принимать участие в трапезу. А потом через определенное время отец Иосиф даже пригласил и в алтарь. И то, что я видел в этом храме, то есть порядок, дисциплина, у меня было какое-то короткое замыкание в голове, и не понимал, как это так. А дьявола такое не может быть. Такой порядок, такая дисциплина, так все четко по уставу, как отец Иосиф любит это тоже делать, служить. И вот таким образом я попал как раз в ту церковь, которая боялся не попасть в ней. Познакомился с епархией Владыки Марка, потом с ним самим познакомился. А там уже Владыка принял решение в 99 году и у меня рукоположил как диакона. А в 2005 году он мне рукоположил для этого храма в Бадемсе священником, где я до этого и служил, и диаконом тоже.
1: До этого здесь не было постоянного священника, правильно ли я понимаю?
2: Ну да, вы понимаете правильно, потому что в то время, в 90-е годы, тем более еще раньше, здесь остались только старые мигранты.
1: Я слышала, что Владыка Марк где-то сомневался посылать вас сюда на постоянную службу, потому что считал, что здесь прихода все равно не будет, что это не перспективно, что здесь нечего делать постоянному священнику.
2: Ну, я думаю, что Господь его переубедил. У нас жизнь, скажем так, как недавно наш первый иерарх митрополит Николай сказал, процветает во все стороны.
1: Еще в 19 веке, когда уже русские люди сюда приезжали, они в Бадемсе собирались в каких-то частных зданиях, иногда ставили переносной иконостас для того, чтобы служить службе, и в итоге построили уже настоящий храм. Почему людям вообще важно собираться вместе для молитвы? Почему для православных недостаточно просто, как говорится, иметь Бога в душе и быть хорошим человеком?
2: Во-первых, иметь Бога в душе – это понятие такое очень растяжимое. Потому что я некоторым говорю, если в твоей душе царит зло, или ненависть, или осуждение, или всякие другие такие вещи, которые несовместимы с благодатью Божией, то он у тебя не может быть там, в твоей душе. А вот чтобы исполнить опять же слова Божие, где двое или трое собирается во имя Мое, там и я с вами. А теперь наше дело все это привести в таком виде, чтобы наши дети именно сейчас могли бы хотя бы не только получить понятие о Боге, а чтобы в самом деле пустить, как вы сказали, Бога в душе. Говорить сейчас нынешним языком человеческим – это заправка для душ. Здесь собираются души наши, люди, чтобы заправились. Мы заправляемся энергией божественной, благодати Божией. Других заправок нету, я не вижу.
1: В чем заключается ваше служение как священник здесь? Какие вы ставите цели?
2: Я думаю, как у всех священников должно быть, и у меня, и я

0: заниматься здесь у нас. Когда люди узнали, что здесь есть постоянный священник с постоянными богослужениями, я понял, что нужно купить приходской дом. Получилось очень даже так интересно, что этот дом выставили на продажу. Это был 2005 год, где-то в конце года. И как раз в это время была у нас в гостях икона Курско-Коренная. И я когда узнал и прочел, что там дом продается, я без всякого сомнения взял эту икону, обошел этот дом, перекрестил иконы и сказал: «Пресвятая Богородица, сделай так, чтобы этот дом был наш». Ну вот он стал наш, и все, вся архитектура, вся планировка, которая в этом доме, я потом понял, что он просто был построен для нас. Этот дом был построен в 1903 году. Здесь производили молочные продукты, как я потом понял. Но для нас самое главное, что он очень подходит для наших требований приходских. И насколько мы могли, мы обустроили нашу кухню так, чтобы были постоянные после богослужения здесь трапезы. Для христиан, особенно для православных христиан, трапеза имеет огромное значение. Это есть продолжение службы, где мы здесь общаемся. В храме вообще не полагается разговаривать или общаться вне молитвы. Поэтому мы пользуемся этим случаем. И здесь во время трапезы, после богослужения, мы здесь общаемся. Разные вопросы мне задают, я рассказываю. В то время, когда детишки в другие помещения занимаются в воскресной школе разными кружками и разным действием. У нас здесь, в этом же помещении, детишки занимаются в воскресной школе русским языком. И здесь у нас стеклянная веранда. Нужно спуститься пару ступенек на ней. Здесь занимаются и шитьем, и всяким рукоделием, как вы видите, и рисуют, и карандашами, акварелью. Так что мы стараемся, значит, для наших детей, и как для маленьких, так и для взрослых, предоставить все условия для того, чтобы они вместе общались здесь.
1: Посещают воскресную школу примерно от 45 до 50 детей разных возрастов. На наших уроках происходит больше творение детей самих и общение живое. Иногда сухой материал трудно детям воспроизвести снова и трудно запомнить. И, например, когда я рассказываю детям и спрашиваю: вот вспомните день творения такой-то и такой-то, что было сделано? И дети не могут ответить. И когда я говорю: помните, что мы делали? Помните, мы, например, рисовали акварелью, а они вспоминают: да, была вода и было небо. То есть на этом уроке мы познаем также Библию, окружающий мир, творение Божие, учимся любить его и относиться с любовью к тому, что сотворил Господь, творя сами.
2: Я приехала с Украины, с Киева. Я живу уже с рождения здесь. Я живу здесь только полтора года. Ходить в храм для меня очень важно. Всегда, если я там стою на литургии, мне всегда мурашки по коже бегают. И песнопение такое красивое, и я просто без этого не могу. Мне здесь нравится, потому что я чувствую, как будто бы это все одна большая моя семья. В школе у меня тоже друзья, но в школе не чувствуется, что я, что они родственники, не моя семья. Но здесь мы чувствуем все, как будто бы мы одно целое. Да.
3: В этом приходе мне больше всего ценю то, что, ну, я здесь уже с рождения, я уже много кого здесь знаю. Она уже как семья становится, например, привыкаешь к ней, уже все знаешь здесь. Это мне нравится здесь.
0: Такое вот у нас благословение Божие, что у нас почти все есть для того, чтобы мы занимались детишками в воскресной школе.

0: Архитектором и руководителем строительства церкви Бад-Эмси были местные немцы. Им удалось гармонично вписать русскую церковь с ее позолоченными православными крестами, характерными луковичными куполами и крестообразной медной крышей в живописный пейзаж Бад-Эмса на берегу реки Лан. Внешне храм является уменьшенной копией храма Христа Спасителя в Москве, который был построен в честь победы Российской империи над Наполеоном в 1812 году и вмещал до 12 тысяч человек. Богато позолоченный иконостас в стиле барокко был изготовлен в Санкт-Петербурге. Иконы были созданы известным церковным художником Карлом Тимолеоном фон Нефом, работы которого находятся также и в нескольких других русских церквях Германии. Живопись Нефа отражает вкус русского общества XIX века, которое увлекалось западным и в особенности итальянским искусством. Неф является наиболее ярким представителем этого стиля в церковной живописи, а иконостас церкви Бад-Эмс – редким и ценным памятником истории искусства. В самом алтаре висит полотно «Воскресение Христово», которое известный русский художник Василий Васильевич Верещагин написал для этой церкви, когда посещал город-курорт Бад-Эмс.
1: Я лично, читая Ветхий Завет, прочел у пророка Иезекииля вот его престол, который он видел после возвращения из рабства вавилонского. И мне очень захотелось именно такой престол иметь у нас здесь, в этом царском храме. Обратился владыке нашему Марку, и он благословил такой престол, ну, не совсем так, как там написано, что были четыре животные. Мы остановились на четыре ангела вокруг престола.
2: Что вас на сегодняшний день особенно волнует?
1: Не только волнует, а и даже я не могу передать мои чувства, что будет с моими внуками или с такими, как они. Когда здесь, в Германии, считают нормально детишек учить всякому разврату в школах, в детских садиках, когда в наше время мерзость запустения села на самое почетное место и заставляет нас даже хлопать или принимать некоторые его действия, то, конечно, меня волнует именно воспитание наших детишек, именно духовное воспитание. И очень трудно в наше время их держать на плаву так, чтобы они не утонули. Но я верю нашему Богу. Он сказал, и врата адова не одолеют. Если, естественно, мы будем стараться хоть самому что-то делать, понимать, придерживаться, даже если мы здесь далеко от Родины, придерживаться нашей веры православной. Вот этому придерживаться, и я думаю, что мы спасемся.

прозвучала передача из цикла «Живые памятники» о храме святой мученицы царицы Александры в городе Бад-Эмс. Материал предоставлен интернет-журналом «Der Bote» — вестник Русской Православной Церкви за границей. Авторы проекта — епископ Иов Штутгартский и Анастасия Лимбергер. О храме рассказывали священник Борис Здробео, Ирина Виноградова и прихожане храма.

В исполнении Христиана Шмидта и Штутгартского камерного оркестра прозвучала вторая часть концерта номер 10 для органа с оркестром Георга Фридриха Генделя.

0: Дорогие слушатели, мы продолжаем цикл передач, посвященный русской духовной культуре. Недавно исполнилось 1000 лет со времени принятия Русью христианства. Крупнейшим явлением, сопровождающим устроение на Руси церкви, было введение просвещения. Русь приняла крещение от Византии. Это определило дальнейшую судьбу нашей Родины и все направление развития нашей культуры. Основной предпосылкой для культурного развития каждого народа служит письменность. До принятия нашими предками христианства на Руси не было письменности. Наши предки не только не умели читать и писать на своем родном языке, но, что самое важное, они не могли этому научиться, так как у нас не было своей азбуки.
1: Основоположниками славянской грамоты были святые братья Мефодий и Константин. Константин, более известный нам под именем Кирилл, данным ему при принятии монашеского сана.
0: Братья были уроженцами Фессалоник, или, как иногда называют этот греческий город, Солуна в Македонии, где население было смешанное и греческое, и славянское. Братья говорили на обоих языках одинаково хорошо, оба языка были для них родными. Окончив блестяще одну из лучших школ Византии, Кирилл, знания которого высоко ценили при дворе греческого царя, был назначен патриаршем-библиотекарем при соборе Святой Софии. Недолго остается Кирилл в этом звании и вскоре удаляется в монастырь. Впоследствии ему предложена новая должность – преподавателя философии в главном Константинопольском училище, чем и объясняется его звание философа. В 23 года он рукоположен во священники и вновь удаляется в монастырь, где пребывает его старший брат Мефодий, принявший монашество в 860 году после 10-летнего служения в чине воеводы в одном княжестве, населенном славянами. Здесь братья создают славянский алфавит, глаголицу, приспособив греческие буквы к славянской фонетике. С греческого языка переводят Евангелие и необходимые книги для богослужения. И по просьбе Ростислава, князя Моравии, в 863 году приходят из Константинополя в Панонию для проповеди Христова Евангелия на славянском языке. Заметим, что глаголица, основанная на славянском наречии того времени, постепенно нашла более упрощенную форму – кириллицу, которая и существует в нашем церковнославянском языке и по сей день.

0: Раньше существовало мнение, что Кирилл и Мефодий были первыми славянскими миссионерами, что именно они обратили славян в христианство. Это мнение настолько укоренилось, что превратилось в твердо установившуюся традицию. Однако 30-летней давности раскопки в Южной Моравии выяснили бесспорный теперь факт, что Моравия уже была христианской страной, когда туда пришли Кирилл и Мефодий. По мнению археологов-специалистов, опубликованному в 1963 году в Праге, по меньшей мере два поколения моравских славян были в то время уже христианами. Археологические открытия раскопок оказались неожиданны и поразительны. Обнаружены были развалины довольно больших по тем временам городов с христианскими кладбищами и храмами, несомненно принадлежащими IX веку.
1: В свете новых открытий дело святых Кирилла и Мефодия приобретает совершенно новый характер. Славяне в соседней Болгарии оказались в орбите болгарского царства, в то время еще болгаро-монгольского, но постепенно становившегося христианским и славянским. Из-за Болгарии шел тогда ожесточенный спор между папой римским Николаем I и патриархом константинопольским Фотием, претендовавшими каждый на эту территорию. Славяне в Болгарии и Македонии были еще, по-видимому, язычниками, лишь постепенно переходившими в христианство. Решение константинопольского патриарха направить говоривших по-славянски братьев-миссионеров из Македонии, где уже было немало славян, нуждавшихся именно в такой проповеди, в далекую Моравию, становится вполне понятным лишь при свете новых открытий. Панония была территорией, входившей в бесспорную теперь юрисдикцию западно-римского, а не восточно-константинопольского патриарха. Она, как мы теперь знаем, уже была христианской страной. Это значит, что ее обратили в христианство западные, вероятно, германские миссионеры. Богослужения шли на незнакомом населению латинском языке. Но пробудившиеся национальные чувства заставили князя Ростислава искать других, более национальных путей. На Востоке была традиция не навязывать новообращенным народам свой язык, а проповедовать Христово Евангелие и совершать богослужение на языке населения. И Ростислав, естественно, обратился в Константинополь, прося прислать, собственно, не столько миссионеров, сколько специалистов-лингвистов, своего рода научных инструкторов, как сказали бы в наше время. Отправка братьев Кирилла и Мефодия была, по-видимому, продиктована не столько миссионерскими стремлениями патриарха, сколько политическими мотивами начинавшейся серьезной борьбы между Римом и Византией, приведшей к роковому расколу между католичеством и православием.
0: Вполне понятен тот недружелюбный прием, который был оказан Кириллу и Мефодию местным латинским духовенством в Паннонии. В свете новых открытий стало очевидным, что это латинское духовенство в Паннонии, о котором упоминают летописи, было не пришлыми из Рима или Германии миссионерами, а своим собственным рядовым духовенством в стране, которая, как теперь показали раскопки, уже давно сама была христианской. И вполне естественно, что это местное духовенство враждебно отнеслось к пришедшим издалека на чужую территорию грекам. Но у этих греков, у салонских братьев Кирилла и Мефодия, было сокровище, которого не было у других, и которое они несли с собой – народный язык. А сами они были подлинными христианами, настоящими учениками Христа, которые ничего не искали для себя и совсем не хотели быть орудием той или иной земной политики. Их цель была дать славянам Евангелие на их родном языке ради их, славян, пользы.

0: Оба брата, встретив враждебное отношение местного духовенства и признав по справедливости, что они оказались на территории не восточно-константинопольской, а западно-римской, направились в Рим к папе римскому Адриану II. Эта их поездка к папе в свете новых открытий перестает быть загадкой. Теперь очевидно, что они обратились к папе римскому не потому, что признали его всемирные права и вселенскую юрисдикцию, которых у него тогда в современном смысле слова вовсе и не было, а просто потому, что оказались на территории уже давно и бесспорно принадлежавшей папе римскому. Кирилл и Мефодий, будучи настоящими христианами и настоящими апостолами, действительно святыми людьми, не захотели участвовать в начинавшейся между Римом и Константинополем вражде. В Риме братьев также встретили неблагожелательно. Они столкнулись с главнейшей трудностью того времени, с догматом трех священных языков – иудейского, греческого и латинского, которые принято было считать единственно достойными священного писания. Братьям-новаторам пришлось смело и неустанно бороться с упрямым обскурантизмом своего времени. Кирилл, как известно, слабого здоровья, скоро в Риме заболел и умер 42 лет, в феврале 869 года. Гроб его и сейчас находится в Риме, в храме святого Климента, привлекая множество паломников. После смерти Кирилла Мефодий продолжает бороться. В присутствии папы Адриана II в одной из своих защитных речей Мефодий ссылается на теологические доводы. «Если Господь, — говорит он, — создал народы, предоставляя им говорить на разных языках, то это Он внушает им писать и читать на их родном языке».
1: Слова, произнесенные в IX веке, являются пылкой защитой неотъемлемого права народов как и к автономному существованию, так и к свободному развитию их потенциального творчества. Рим на короткое время отступил. Папа Адриан II благословил славянские книги и отправил Мефодия в епископском сане в Моравию. Но тяжелые годы пережил в Моравии защитник славян Мефодий. Очень скоро после его прибытия в Панонию князь Ростислав из-за семейных интриг и измен теряет свою власть, и германо-латинская оппозиция торжествует. Новые властелины отказываются признать епископский авторитет Мефодия, обвиняют его в узурпации и заключают в тюрьму на 3 года. Мефодию не удалось сломить сопротивление местного латинского духовенства. Стало ясным, что для того, чтобы предохранить и развить труды Кирилла и Мефодия, необходимо найти солидную государственную почву. И почва эта была найдена, но уже после смерти Мефодия, его учениками, Наумом, Климентом, Гораздом и другими в Болгарии. Святой Мефодий почил 6 апреля 884 года. А в 893 году славянский язык объявлен болгарским духовенством официальным языком. Греческие книги приказано заменить славянскими. Христианство становится государственной религией, и богослужение объявлено совершать только на славянском языке. Славяне первые в Европе услышали божественную литургию на своем родном наречии. Еще в XII веке папа Иннокентий III приказывает сжечь Библию на старофранцузском языке. И только в XIV веке англичанин Вайкмар переводит Библию на английский язык.

0: «Слушайте, слушайте, славянский народ весь», – писал святой Кирилл в предисловии к первому переводу на славянский язык Святого Евангелия. «Слово от Бога пришло, слово, которое питает души человеческие, слово, которое крепит сердца и умы, слово, уготованное к богопознанию. Без света не будет радости оку видеть творение Божие, так и всякой душе бессловесной не видать закона Божьего. Душа безбуковная мертва является в человеке». Первыми словами, переведенными святым Кириллом с греческого языка на славянский и записанными славянскими буквами, были начальные слова Евангелия от Иоанна. «В начале бе слово, и слово бе у Бога, и слово бе Бог».
1: В течение всего последующего столетия дело святых равноапостольных Кирилла и Мефодия было с большим рвением и талантом продолжено нашими соседями-болгарами, принявшими христианство еще при жизни святых братьев. По оценке многих историков, болгарская религиозная письменность достигла к концу X века, то есть ко времени крещения Руси, весьма высокого уровня и могла быть сравнима только с греческой и латинской письменностью того же времени, превосходя во всех отношениях другие европейские литературы. И вот в результате принятия христианства вся эта богатая духовная литература оказалась в распоряжении наших предков. Для использования этого сокровища требовалось лишь одно – знание собственной азбуки, умение читать на родном языке. И это прекрасно понимал князь Владимир. В летописи рассказывается, что немедленно после крещения народа князь Владимир повелел «Поимати у нарочитой чади дети и даяти е научение книжное». Иначе говоря, он потребовал от наиболее знатных людей своего княжества, чтобы они обучали своих детей грамоте и другим наукам. Здесь, как и в просвещении русского народа святой верой, князь Владимир начал с собственного семейства. Ярослав, Стислав, Изяслав и Борис – не только были обучены грамоте, не только любили читать книги, но и сами занимались их переписыванием. Вспомним, что все это происходило за 1500 лет до изобретения книгопечатания. Книга в представлении древнерусского человека была почти что святыней. Переписывание книг считалось подвигом христианского благочестия, которое охотно брали на себя даже великие князья.

0: сколько в Киевской Руси тогда было создано школ для обучения детей так называемой именитой чади, в летописях не указывается, но, по-видимому, их было немало, так как сохранились сведения, что они существовали и в разных городах, и по нескольку в одном городе. Так, например, преподобный Нестор пишет, что в Курске в первой половине XI века было несколько учителей, из которых каждый принимал к себе детей на учебу, и что к одному из этих учителей, имевшему у себя немало учеников, был отдан подростком Феодосий, впоследствии знаменитый игумен Киево-Печерского монастыря. По мнению одного из самых известных русских церковных историков, митрополита Макария, сам факт, что даже в таком небольшом городе, как Курск, существовало несколько частных школ, свидетельствует о том, что такие школы должны были быть и в более крупных городах, например, в тех, где открыты были епископские кафедры или имели свое место пребывания удельные князья. А потому, пишет далее митрополит Макарий, нельзя считать невероятными и слова последующих летописей, что на Руси до монгольского периода было заведено множество училищ книжных, хотя, разумеется, не вдруг, а постепенно, и училищ только приходских первоначальных. Также известно, что князь Ярослав, как и отец его, князь Владимир, любивший словеса книжные, дни и ночи проводил в чтении книг. Заботясь о просвещении своих подданных, он поставлял по городам и селам священнослужителей и определял им от себя особое жалование для того, чтобы они чаще собирали в церкви народ и ревностнее учили его вере, как поручено им от Бога.
1: Ярослав также собрал вокруг себя образованных людей, которые по его поручению занимались переводами или перепиской книг духовного содержания. Собрав много книг, Ярослав положил их на хранение в Киево-Софийский собор, основав таким образом первую в нашем обществе библиотеку. Посетив в 1030 году Новгород, Ярослав открыл там большое училище, в котором в первый же год его существования обучалось 300 подростков, детей церковных старост и священников. Причем есть основания полагать, что в Новгороде тогда были и другие частные училища. Естественно, думать, пишет митрополит Макарий, что Ярослав старался и в других городах открывать или, по крайней мере, поддерживать школы для образования знати и подготовки будущих священнослужителей. Что же собой представляли эти школы? Чему обучали в них наших предков в домонгольский период нашей истории? Без всякого сомнения, главной их целью было усвоение чтения и письма, как требовало само назначение этих училищ. Преподобный Нестор пишет о святом Феодосии, что когда в детстве он был отдан своими родителями на учение божественных книг, то вскоре изучил всю грамматику, то есть, по тогдашнему пониманию этого слова, усвоил чтение и письмо. Если также учесть, что одной из главнейших задач школ было готовить в них священников и причетников для приходских церквей, то становится очевидным, что в школах обучали также церковному пению, столь необходимому при совершении службы.

0: Из польских летописей того же времени мы также знаем, что во дни Ярослава многие русские хорошо говорили по-гречески и делали с него прекрасные переводы. Это значит, что в некоторых училищах обучали и греческому. Итак, многие люди на Руси посещали школы и обучались в них чтению, письму, иностранным языкам и другим предметам. Как же они использовали свои знания? Что они любили читать? Какие книги у них имелись?
1: Известно, что помимо Библии, из которой Новый Завет был переведен полностью, а Ветхий частично, наши предки любили читать так называемый пролог, то есть краткие жития святых каждого дня. Затем они читали читиминеи, то есть собрание подробных житий по дням, переводные патерики и составленный на Руси Киево-Печерский патерик, излагающий житие святых Киево-Печерского монастыря. Любили они читать и переводные исторические хроники, переводные собрания проповедей и всякого рода изборники, то есть сборники избранных душеполезных сочинений.
0: Кроме этого, на Руси были распространены многочисленные толкования Священного Писания и отдельные произведения святоотеческой литературы. Попадали на Руси так называемые апокрифы, то есть религиозные или псевдорелигиозные произведения, не вошедшие в состав Священного Писания по причине их недостоверности или даже подложности. В какой степени и как первые христианские поколения наших предков ценили приобретенную с христианством грамотность, можно судить по отзыву преподобного Нестора о деятельности великих князей Владимира и Ярослава. «Подобно тому, — свидетельствует Нестор, — как если бы кто-нибудь распахал землю, а другой посеял, а иные стали бы пожинать и есть пищу обильную, так и князь Владимир распахал и умягчил сердца людей, просветивших крещением». Сын его, Ярослав, насеял их книжными словами, а мы теперь пожинаем, принимая книжное учение. Велика бывает польза от учения книжнего, из книг учимся путям покаяния, в словах книжных обретаем мудрость и воздержание. Эти реки, напояющие вселенную, — это исходище мудрости. В книгах неисчетная глубина. Ими утешаемся в печали, они — узда воздержания.

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождественно, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068.